0: наконец-то.
1: Ничего не говорите, пожалуйста, на тему погоды, Герман Сергеевич. Это да, это изнурительно. Я признаюсь, я наблюдаю за вами вот эти пару минут до эфира и специально сосредоточил внимание, какой же у вас телефон. И это ведь далеко не iPhone. Мне же не изменяют, да, мои глаза? Вот.
2: Нет, пока раскладушка вот. Айфонов еще не появилась. Пока это есть Samsung, Honor, еще что-то. Вот я фанатик. Но я сразу скажу, как только выйдет раскладушка Apple, я ее сразу заберу, пока ее нет.
1: Ну, слушайте, не, ну тогда обезоружили. Я-то думал, что вы заранее подготовились на случай, если iPhone таки превратится в тыкву, если конкретно в кирпич. Ну, я не могу в очередной раз эту тему не обсудить, понимая, да, что вас таки завела дело против Apple из-за отказа в предустановке Max, Рустора. Понятно, что много раз об этом говорили, но вот это вот, знаете, последовательность действий, шагов, она присутствует. Но возникает вопрос в другом. Герман Сергеевич, понимая, что официально Apple не представлена в России, ну, ввиду санкционной политики и прочего, если юридически, хорошо, Apple так и не пойдет ни на какие уступки, не увидим мы там никогда Рустора, Макса, иных российских приложений, и возникнут определенные санкции уже в отношении Apple со стороны Российской Федерации. А изменится ли что-то, понимая, что эти смартфоны, эти телефоны и так завозятся, ну вот, без официальной поддержки компании Apple?
2: Ну, они, с одной стороны, завозятся без официальной поддержки на территории России, давайте сразу скажем. В целом, все, что мы с вами покупаем, международные гарантии у Apple есть. Если вдруг вы поедете с вашим Apple на территории другой страны, вы спокойно сдаете его по гарантии. То есть, вообще, давайте так скажем. Компания Apple, конечно, сатана. Вот как есть Google, негодяи, Apple, да? Но если рассматривать компанию Apple по отношению к нам как к пользователям, да, они разводят государственное взаимодействие и частное с пользователями. Они, в целом, достаточно лояльны к нам. Более-менее стараются в... То есть, они исполняют законодательство свое в рамках санкций к нам, без остервенения, да, вот без такого... Вот Google, например, делает это очень жестко, да, то есть... А Apple в целом достаточно гибко. Они сколько лет, несколько лет принимали у нас платежи сотовых телефонов. Google вообще отказался принимать все платежи в любых свойствах. Юристы компании Apple в целом подумали-подумали. Ну, запрещено с карточек, ну, значит, не будем с карточек. А про телефоны мы ничего не знаем. А про подарочные карты мы тоже ничего не знаем. Также компания Apple вполне терпима к Китаю, например. Вот компания Google в Китай вообще не зашла, потому что там были забастовки программистов, напоминаю, да? А компания Apple в целом, достаточно терпеливо к нам относится. И в рамках того, что она может делать, хочу заметить, да, то есть в рамках того, что она может делать, она делает, да? То есть это не значит, что она идет во всем нам навстречу, да, и вообще... диалог затруднен, да, то есть он такой, знаете, идет перестукиванием, да, почему? Потому что юридически компания Apple с нами даже разговаривать не может, мы под санкциями, не о чем говорить. При этом, как бы, знаете, как мы делаем что-то, они что-то делают, ну, и мы пытаемся как-то совпадать. Вот как-то так. Я думаю, что если мы не будем, ну, там же можно, мы можем добиваться тысячи путями, допустим, эксплуатации от Apple чего-то, ну, например, можем вообще запретить регистрировать в сотовых сетях продукцию компании Apple. Это, кстати, самая простая история, а для этого вообще ничего не надо, просто сотовые вышки не будут регистрироваться. У нас действительно будут кирпичи с вами, да, которые, ну, как-то будут работать на Wi-Fi. Это было бы очень трагично и печально, но я надеюсь, что вот это текущее, знаете, как я даже не знаю, как это назвать, да, вот мы только-только устаканились, мы 4 года вот эти все санкции перебороли, и как-то вот более-менее мы везде со всеми выстраиваем отношения. И Apple с нами были, ну, как-то так. Вот мы, они санкции поддерживают, они, когда их Роскомнадзор просит удалить VPN, они кочевряжутся. Но удаляют, ну, только не сразу, по свистку как вот. Ну, такой длительный процесс, но он вполне себе реализован. А, соответственно, я надеюсь искренне, что вот этот цикл, который начался с запрета платежей в пользу Apple и предъявления к нему претензий, потом удаление Макса, потом удаление ВКонтакта, потом санкции европейские, потом Google у нас, я надеюсь, на этом как-то все закончится. Мы сейчас еще немножечко побарахтаемся, потому что ФАС должен свое слово сказать, его новое говорит. Вот, но в целом, я надеюсь, мы утрясемся.
1: Ну, то есть формально ведомства, ну, должны отработать, потому что есть, ну, определенный регламент, скажем так.
2: Парадоксально, все должны отработать. Да? То есть вот Apple не мог оставить без ответа. То есть им вообще не принципиально, есть от нас деньги. Россия не является самым большим источником денег. Да? Но тем не менее, да, они вынуждены были как-то отреагировать. Вот пострадал Макс. Да? Вот. Ну и так далее. Вот эта цепочка пошла. Я надеюсь, на какой-то момент времени все свое отработают и без каких-то... Мы впадем в следующую спячку там какую-то, или как это будет называться. То есть будем в следующей какой-то итерации там жить.
1: В то же время, может ли быть ответ жестче со стороны того же Apple, если они захотят? Почему я об этом говорю? Ведь, наверное, по IP-адресам так или иначе все равно видно, где физически находится та или иная модель айфона. Мне проще привести пример с консолями игровыми, потому что, понятно, цифровые обороты, цифровые деньги, когда внезапно там Казахстан или Турция или Индия там прибавляют кратно, но Sony же все равно от этого деньги получает. Но при этом понимает, что физически консоль находится на территории Российской Федерации, и некоторые операторы запрещены, потому что ты не проживаешь в тех странах, на которые у тебя эта консоль зарегистрирована. Но, следовательно, если они это видят, и они получают эту информацию, при желании же можно просто взять, уж простите за такое выражение, грохнуть эти самые консоли. И то же самое по аналогии с айфонами.
2: Ну, чуть проще. Вы, видно, в душе вы там какой-нибудь в доту играли там, да? То есть, ну, как-то пожестче, где у нас там, да? Где-нибудь вот такой вот. А есть проще вариант, просто не заработают. Дело в том, что у нас свои частоты, у нас свои Wi-Fi. В принципе, под каждую страну есть у всех телефонов есть своя библиотека. Частот разнообразных, отношений, сотовые операторы. Они внешне, конечно, работают на одном оборудовании, но настройки сотовой связи, GPRS-ов всяких там, интернетов, уведомлений. Они все под каждую страну специфичные. Да? Вот. И оно может просто в России не включаться. Вот просто не включаться, и все. Да? То есть, если уж мы прям так совсем с вами дойдем до каких-то пределов, но я еще раз, я с самого начала вот заговорил, ответил, что вообще компания Apple стремится... Она даже вот сейчас, когда начались проблемы с платежами, она разрешает пользователям, те, у кого есть зарубежные карточки, действительно просто поменять страну. То есть в целом, ну, то есть это как бы такая маленькая измена, конечно, да, у владельцев айфона. Но в целом она как-то это пытается утрясти. Поэтому я думаю, что со стороны Apple не дойдет. Вот со стороны Google, кстати, я бы сказал, мы почему-то напрасно, мы сконцентрировались на Apple. Возможно, здесь ошибка выжившего такая есть. Мы все, как бы, знаете, Apple, ну, и чем выше поднимаемся по социальному статусу, тем больше компании Apple продукции. Да, и, возможно, мы с вами сейчас обсуждаем проблему там, такого богемного класса. Да, то есть, а так как она наверху, поэтому она и тревожится. А я бы тревожился владельцем андроидов, потому что Google вообще определяет бескомпромиссность. Да, то есть, вот Google не хочет работать в Китае, например, ни при каких условиях. Да, они лицензируют для производителей там, Gmail, да, то есть, но это все, что они делают. У них там засанкционирован Honor полностью, да, то есть они с ними не сотрудничают. То есть Google в этом плане ведет себя, ну, так, знаете, в терминах таких, знаете, просторечных, отмороженнее, наверное, да, поэтому я жду ответов от Apple только на наши действия, да, то есть, в принципе, сами по себе они, на мой взгляд, не будут углублять эту историю, они будут стараться дойти до отмены санкций, ну, и, то есть, еще раз повторюсь, характерным примером является то, что они совершенно спокойно работают в Китае, они отдали Китаю все ключи, которые необходимы, клауд работает в Китае, то есть, в целом, Китай, кстати, они, кстати, китайцы в этом плане на нас с удивлением смотрят, потому что они от Apple вот это все получили. Другой вопрос, что мы торопились, там можно по-разному разбираться, почему мы этого не смогли сделать, вот, кто виноват и что делать, ну, как обычно, да, то есть, вот, но в целом, Apple, еще раз, по уровню толерантности, одна из самых толерантных в этом смысле компаний. Если закон запрещает, она будет следовать. Но будет следовать, как итальянская забастовка. Да? То есть, в целом, ровно не, знаете, как очень многие компании зарубежные перебирают. Да? То есть, нет запретов, да, а они все равно их устанавливают.
1: Ну, тут насчет Гугла все равно еще примечательно то, что... Ну, и удивительно, наверное, вот учитывая более их такую жесткую позицию, на российские сим-карты почты регистрируются, смс-ки приходят.
2: Ну, то есть, вот, они все, это... слушайте, они все, у них у всех свои юристы. Каждый юрист смотрит на то, что если к ним будут претензии по нарушению санкций. Поэтому у Гугла позиция следующая. Бесплатные сервисы, пожалуйста. Платные сдохнем, но не дадим. Пример очень простой. Если мы с вами захотим получить доступ Гемини, например, многие получают карточки, киргизы, белорусы, там кто-то где-то привозит из разных мест, и, казалось бы, вот плати. Да? На самом деле это целое искусство подобрать сервисы VPN, чтобы они Гуглом признавались. Вот это реально из... Я думаю, что вот процентов всего 2-3 действующих сейчас сервисов VPN, которые Роскомнадзор благополучно банит, да, могут обслуживаться Гуглом. А все остальные, кстати, нейронные сети вполне себе работают. Прям вот что угодно берите, они вполне себе справляются. То есть Google очень, очень, знаете, как очень старательно, как вот прям первый ученик исполняет поручение оставить Россию без платных сервисов. Вот он для себя это так и решил и действует. Apple не так действует, он действует формально, да, то есть чего-то за... Вот если ему пришло решение, там же, в общем-то, вся вот эта вот история с Максами, вот она началась чуть раньше. Она началась тоже недалеко за это. Она началась из-за того, что Apple заплатил кинотеатру Окко $600 000 за показанные, ну, платежи, да, то есть, которые идут по миру. Там люди смотрят, установили себе Окко и спокойно платят. Наши же, кстати, граждане, там очень много русского контента. Заплатили 600 тысяч. И там в плане прецедента деньги прошли через Лондон, через лондонский банк. И Англия приняла решение, что если деньги прошли через них, хотя участники были в разных странах, Apple Америка, Окко Россия. Но так как деньги прошли через лондонский банк, они посчитали, что это санкционная история, и оштрафовали Apple на $600 000. Значит, то заплатили, то и заплатили. Вот. И после этого Apple начал пересматривать, видимо, пошли консультации какие-то. Оттуда же, кстати, появилось уведомление ВКонтакте для акционеров, что у них возможны риски. То есть, в общем, в принципе, что-то там бурчало, но я подозреваю, что все-таки спусковым крючком послужили мы сами, когда мы потребовали от Apple и добавить Рустор, и добавить, и удалять все, и вернуть санкционные приложения. То есть мы немножечко поторопили события, мы сорвали вот этот вот джекпот лично для себя. Зачем это сделать? Другой вопрос. И, может быть, кстати, конечно, и ничего бы не изменилось, но у меня есть гипотеза, что в целом Apple как мог, не торопился. Знаете, вот давайте скажем, не торопился.
1: Да, здесь по действиям, в принципе, можно действительно такие выводы делать. Раз уж про Google много говорим, есть соответствующая новость. Те вводят проверку личности для всех Android-разработчиков. Тут, наверное, тоже примечательно в российском контексте это рассмотреть, учитывая, что периодически, да, наш банковский сектор, не только банковский сектор, пытается пробиваться через эти все ограничения. Это понятно, чтобы, ну, вот как-то было попроще нашим простым пользователям. На ваш взгляд, усложнит ли это ситуацию вообще в целом? С одной стороны, может быть, эта идентификация улучшит положение дел в целом, говоря о безопасности. Вот в целом. Давайте разберем эту историю.
2: Ну, давайте так. Для нас сперва была паника, когда об этом стало известно. Да, мне прям тут коллеги звонили. Все, Google нас всех убивает. Потом, когда появились разъяснения, выяснилась следующая история. Значит, вообще, в принципе, в отличие от Apple, в отличие от компании Apple, я могу и вы можете, мы с вами можем сесть, написать приложение под Android и распространять его под нашими с вами именами. Да? То есть при этом человек ставит это не из Google Play, ставит это не из Huawei какой-нибудь магазин, а вот просто скачал, его Android спросил, ты точно, ты уверен, что Клименко человек приличный, да? Вот, он человек нормальный, приличный, и поставит мое приложение к себе. Да? То есть такое свобода некоторая, да? А на что обратил внимание Google, как в результате выяснилось, что пока мы с вами внутри себя, не санкционной вот этой страны, пока мы внутри себя делаем, его это не сильно беспокоит. Сами себя завирусовываете, сами себя. Это действительно, конечно, такой сильный постулат к безопасности, потому что мы сами можем вирус написать. Да? То есть, ну, например, и хотя в Android есть встроенные приложения по безопасности, это, конечно, не спасает. Обычно все-таки это делается через сторы, авторизационная часть истории. Вот Google собирается это убрать. Но убрать очень интересно. Убрать только для... Ну, то есть, вот если вы хотите везде публиковаться, да, я проще перейду. Если вы хотите публиковаться везде, вам надо авторизоваться. Мы с вами авторизоваться в этом контексте не можем. Мы с вами санкционная страна. Нам надо либо обзавестись вторым гражданством, каким-то. Вид на жительство тут не поможет. Да? То есть там какое-то гражданство, неважно, еврейское, армянское, что у нас можно сейчас? Хоть в Кот-д'Ивуар, да, который есть у Павла Дурова. Да? И тогда вы сможете авторизоваться как разработчик, и вы уже раздаете везде. Да? То есть, ну, если нет каких-то особых пожеланий со стран. А все, что касается стран санкционных, это не только мы. Там есть проблемы у Ирана, как я понимаю, еще что-то. А, коллеги, пожалуйста, живите как хотите, но вы остаетесь в своем курятнике. То есть мы не можем. То есть сложности какие будут? Те, кто пишет игры и тестирует их на мир, да, а иногда и просто работает, если очень много решений, да, не поставится. Интересный вопрос. Что будет, если я с андроидом уеду за рубеж куда-то отдыхать, например, да? Мне потребуется обновить, например, приложение банка, которое тоже у нас сейчас находится либо в АПК, либо в Рустора, да? Да, возникшая проблема Рустора. Это юрлицо, любое юрлицо, которое не санкционная история, да? То есть как он будет лицензирован, пока не очень понятно. Я надеюсь, Google найдет решение, потому что здесь не денежная история, обычно в этом плане все-таки полегче. Вот, и я уеду туда, и оттуда буду глядеться, да, я наш русский, очевидно, то есть, да, но как Google разрешит ли он ставить за рубежом софт, который там не авторизован. Поэтому это не, наверное, давайте так скажем, это не ухудшает позиции вообще, это убирает у нас последние какие-то такие возможности, да, продвинуться за рубеж простым путем, да, то есть нам либо надо искать, живя здесь, искать зарубежного партнера. Там начинаются юридические особенности, да, то есть мы должны ему лицензировать свой софт на продажу, и масса разных неприятных историй возникает в этом случае, да, или не возникает, если повезет с партнером, да, вот, или пытаться как-то там обманывать, да, то есть, но в данном случае у нас сейчас, как я понимаю, Google будет требовать документальные доказательства стороны происхождения человека, то есть где стоит клеймо, там, кто он там, американец, бангладешец, китаец, да, вот, и вот уже под это подстраивать, а в целом, видя то, как идет децентрализация интернета, да, наверное, логично ожидать, что через какое-то время, прямо сейчас этого нет, хотя уже магазины разных стран есть, да, то есть есть даже и Google Play есть для России, Google Play есть для Google Store есть для России, Google Store есть для еще кого-то, но в целом это все-таки пока единая система, и она, очевидно, будет делиться. И, очевидно, там будет история с тем, что страны не захотят какие-то приложения у себя видеть, и, видимо, то есть будет как-то больше отдаваться автономия, потому что децентрализация, она неизбежна, это как борьба с анонимностью, да? Вот. Но пока мы не знаем, куда пойдет, это первый шажок Гугла, он пока нас сильно не... Ну, я не могу сказать, что не тревожит, да? Не очень понятно пока Рустор, потому что Рустор — это наше все сейчас, да? Он в отличие, кстати, то есть если Рустор, допустим, Google убьет, то мы будем в одинаковой позиции по App Store, если тоже будет запрет на приложение. Вот. Рустор, конечно, было бы обидно потерять. Я думаю, что пока непонятно, давайте так скажем. То есть по прогнозов много. Есть алармисты, которые говорят, все, конец. Их это почему-то радует, кстати, не знаю, почему их это радует. Они здешние, не оттуда. Ладно бы еще оттуда были, да, и вопросов не было. Вот. А я думаю, что Google здесь найдет какой-то компромисс, и Рустор останется как, ну, более-менее такой, знаете, интегрированный в систему, не где-то на стороне.
1: Но складывается впечатление, что костылей для вот, действительно реализации себя за рубежом больше. То же самое на примере, вот новость прозвучала, она теперь прекрасно в наш контекст ложится. Atomic Heart стал доступен в российском регионе Steam, и вроде бы, казалось бы, эта история, ну, вообще выход игры, состоялся уже энное количество лет назад. И его то добавляли, то убирали, так это учитывая, что разработчик юридически зарегистрирован на Кипре. Но все равно, и это вызывает огромное количество, ну, там, видимо, понятно, своих внутренних разбирательств, но тем не менее. А мы
2: Я добавлю чуть-чуть конкретики к этой истории. Там в самом начале был эксклюзив на Mail.ru. Не Steam, а именно Mail.ru. То есть так пытались перетащить к себе. Вот что там дальше пошло, я точно не знаю, да, то есть, ну, это когда Atomic Heart только появился, он, было по нему понятно, что он будет очень востребован, потому что визуализация там была, конечно, фантастическая по этой всей истории. Ну, красиво. Даже я поиграл. Я редко играю в такие игры. Просто красиво. Ну, наверное, еще умножено на некоторое такое... Я же в этом... этот Советикус, да, то есть вот... Поэтому, то есть, прошлые времена, там какая-то ностальгия такая, была такая история. Вот. Но они в Стиме и не были тогда, потому что это как раз была история про эксклюзив ВКонтакта, потому что они там кто-то из инвесторов, финансисты, реклама, обмен рекламы на поддержку, и там они поднимались. Сейчас они вот со Стимом появляются, тоже у них со Стимом, видимо, не все просто, потому что они на том берегу переживают за то, что маскируются люди, уезжая на Кипр, на самом деле являются с российскими концами. И тоже нашим компаниям достается. Это правда, и многие жалуются, что периодически их то отключают, то опять перепроверяют. Уж про наших релокантов, которых периодически мучают банки за платежи, молчу. То есть, наверное, сами читаете. Они еще так возмущаются. А я все время думаю, возвращайтесь, у вас все будет хорошо работать.
1: Да, ну здесь с этой историей... Нет, кстати, спасибо за разъяснение, вот это интересно было про вот эту...
2: Это начальная история, оно сейчас да. Тоже понятно, все непросто, но там это...
1: Но был период, когда тоже добавляли, но убирали впоследствии из Стима. Почему, это уже тут, наверное, малоизвестная история. У нас есть чуть больше 2 минут эфирного времени, тему я задам, но, скорее всего, мы перейдем к ней уже... Во второй получасовке. Известно, что вечером 1 августа в итальянском ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Были погибшие, были ранены. Но я хочу с вами эту тему обсудить несколько в другом контексте. Самодельное взрывное устройство. В эпоху, когда, ну, действительно глушится связь, предпринимаются разные действия для того, чтобы противостоять угрозе с неба, говоря о беспилотниках, то, что становится обыденностью в плохом смысле этого слова, но тем не менее, когда приходит СМС-оповещение, нам всегда говорят официально, что могут быть перебои со связью, и мы все прекрасно понимаем. На ваш взгляд, вот в случае с таким дистанционным подрывом этих средств, а как это вообще получается, учитывая методы защиты, блокировки и прочие препятствия для подобных действий и преступлений?
2: Ну, короткий ответ. Там вообще тема сама по себе современных технологий на рынке терактов, она прям насущная. Да? То есть мы с вами видели взрывающиеся самокаты, взрывающиеся автомобили. А с дистанционным подрывом там же вопрос расстояния очень важен. И как бы мы ни глушили, у нас же работает сигнализация автомобильная, да, то есть это же радиосигнал обыкновенный, да, то есть, ну, зашифрованный. А если непонятно, что глушить, все глушить, я понимаю, еще в радиусе там, 100 метров, может быть, можно, там же глушатся частотные диапазоны. А как я понимаю, радиочастотный диапазон, он же широкий. Есть GSM-овский, пожалуйста, мы заглушили GSM-овский, поэтому смс-очку нельзя отправить. В свое время было очень модно брать телефончики, да, то есть симочку в них ставить и подрывать со звонком, да, то есть была такая схема. А потом интернет стал работать. Вот, пожалуйста, интернет выключай. Но от этого радиосигнал, про классический радиосигнал, обыкновенный радиосигнал, да, никуда не делся, да, то есть, условно говоря, когда вот мы с вами пипи, да, то есть сидим дома, включаем из пятого этажа, там, выключаем сигнализацию, когда кто-то там что-то бросил на капот нашего автомобиля. Поэтому это, как бы, понимаете, очевидная история, но очевидная история, что во всем городе греха нашего глушить все частоты, ну, вроде так никто не умеет толком, да, то есть это можно было бы, но все непонятно, да, то есть поэтому здесь понимание угрозы, оно примерно предполагает действие. Как я понимаю, вот в данном конкретном случае с одной стороны, публичное место, а с другой стороны, там куча автомобилей с сигнализациями. Да, ну как ее отрубить? Поэтому здесь, я думаю, мы все заложники современных технологий.
1: Вообще... Герман Сергеевич, простите, что перебиваю. Вернемся к этой теме после перерыва.

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель», по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко: реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Клименко советует.
4: Вы слушаете радио «Спутник». Прямой эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Вторая половина авторской программы, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, а вы знаете, вот действительно, я так задумался, будучи в отпуске нескольких тысяч километров от дома, спокойно абсолютно доходил звонок, значит, там, я не знаю, когда курьер продукты приносил домой в квартиру в Москве, звонок домофона на смартфон. Вот, казалось бы, да, и моментально нажатием одной кнопки, ну, понятно, что везде цифровые эти все приложения, удобно, неудобно, но работает. Вне зависимости от того, где ты находишься, даже если за рубежом, звонок прошел, нажал, все, моментально, дверь открыта. Получается, сегодня технологии позволяют таким образом организовывать теракты. Я понимаю, что тема достаточно сложная, тема, возможно, неприятная, но тем не менее, мы знаем, на что Украина способна, не руководствуясь абсолютно никакими моральными принципами, поэтому вас об этом и спрашиваю.
5: Ну, знаете, современный терроризм превратился для многих, и, собственно говоря, почему борются с анонимностью, превратился в достаточно такое дешевое мероприятие. Ну, например, дешево находим человека, кто может перепарковать автомобиль, каршеринг, да? Ну, перевезли на место, поставили, арендовали на 3 дня. Вот вам затраты. Они вполне себе посильны любой спецслужбе, да? Дальше находим человека, кто ставит там камеру, которая глядит на тот подъезд какой-то, да? То есть неважно на какой, да? К этой камере присоединяем 5-долларовый компьютер. Это очень важно, да? То есть 5-долларовый компьютер, в памяти которого заложена фотография объекта. И небольшая нейронная сеть. Небольшая. Да? То есть она должна быть не на триллионы параметров. Вот на этом 5-долларовом компьютере она прекрасно себе будет жить. Обратите внимание, даже связи не надо, да? Дальше запитывается это все от аккумулятора автомобильного, это все очень просто, человек уходит. Ну, кто-то туда еще добавляет, естественно, взрывчатку, да, это отдельная история, но опять же это все вербуется, сам организатор вообще на территорию России не приезжает, что очень важно, расплачивается криптовалютой, общается через, ну, условно, либо Telegram, либо WhatsApp, да, те, кто данные не выдает, да. Дальше камера мониторится, не надо никакой, если нет связи, там, конечно, может стоять симка, чтобы там подтвердиться, но в целом, если нет связи, система может вполне себе спокойно, вот эта 5-долларовая система совершенно спокойно по тому алгоритму, который сказали, принять решение, да, о взрыве. Вот вам, пожалуйста, теракт за 100 долларов. Ну, я извиняюсь за выражение, не знаю, сколько будет стоимость, тут мы убираем себестоимость, извините, терминология капекса, это пусть у нас будут тротилы или что там они используют. А так вообще все технически, да, и в этом плане как раз мы попали в тот чудный, дивный мир, когда раньше, помните, были прекрасные фильмы, когда главный шпион приезжает в страну, ходит, там что-то рисует, какие-то символы, квадратики, за ним следят. То есть надо лично рисковать. Сейчас лично рисковать не надо ничем. Да? То есть вот это, соответственно, это все понимают, кстати, я хочу сказать. Это не про нас проблема, потому что у нас почему-то это воспринимается, что это вот мы чего-то там хотим. Нет. Именно поэтому в Европе сейчас достаточно жесткое регулирование. Именно поэтому Павел сотрудничает с Францией прям на все 100%, да, то есть он никаких, у него там нет уже города гордыни, все хорошо там уже, вот, потому что мы попали с вами в новый чудный мир, когда атомная бомба стала стоить 100 рублей. И в этих условиях надо что-то делать как-то. Да? Поэтому здесь... И таких историй можно придумать бесконечное количество. Можно там не только симки, можно подключаться к Wi-Fi местным. Да? То есть вот эта вот 5-долларовая железяка, да, то есть она... И, да, там можно аккумулятор поставить. Может, даже не автомобильный, а просто с ней давать, она будет себе спокойно жить неделями. Вот. И здесь мы все с вами становимся заложниками. Технология не в том, не в смысле Скайнета, что роботы взбунтуются, да, а в смысле того, что в руки бандитов, террористов и мошенников технологии попали бесплатно. И основная задача у государства, вот как оно будет сейчас с мошенничеством, это основная история — повысить цену входа, да, чтобы нельзя было миллиону человек позвонить за 1 рубль. Вот миллион человек надо было бы звонить, чтобы нужно там, ну тогда уже понятно, там концентрируются, по крайней мере, как только деньги сконцентрировались, их хотя бы найти можно, да, то есть нельзя, $1000 найти нельзя. Вот, поэтому мы с вами в этой истории живем. Да, можно, безусловно, если связь есть, даже пересылать и подтверждать, там сразу кураторы там какие-то поставить, там небольшую там сеточку, небольшую там VPN какую-нибудь поставить. Но вот для распознавания лиц этого вообще даже не нужно. Да? То есть это сейчас просто в 5-долларовую железяку грузится и вполне себе работает. Скорость более чем достаточно. И, соответственно, вот наши проблемы криминально-террористического свойства, они становятся весьма серьезными, потому что как от этого защититься, непонятно.
3: Угу. То есть при желании, если та же Украина захочет устроить серию терактов, то все упирается скорее, да, не в стоимость, а в поиске того самого курьера, но исполнителя.
5: Да, в стоимость исполнителя, в эффективность дозвонки. Я просто хочу напомнить, когда мы вот спорим про... что мошенники, там вот люди, допустим, давайте мы будем учить, я хочу напомнить, что половина в зале всегда поддается гипнозу, а из оставшейся половины, которая поддается гипнозу, 5% всегда поддаются голосовому гипнозу, то есть не нужно видеть гипнотизера, да? То есть это люди, которые всегда, если взяли трубку, всегда сделают то, что от них попросят гипнотизер там, и неважно. И хотя нам очень предельно смешно слушать вот эти скрипты, когда это костноязычные люди говорят, оглянитесь по сторонам, нет ли там кого-то, да, это технология ввода в гипнотическое состояние, да. И еще раз повторюсь, и получается, что там из 1000 человек 3-5 человек всегда поддадутся, да, осталось только дозвониться до них, да. И тут, если мы с вами проявляем такую беззалаберность, которая у нас была последние там лет 5, то у вас, получается, на человеке регистрируется 1 000 000 симок, появляется симбокс, да, и эти симбоксы, имитируя, чтобы их операторы не вычислили, да, вот они там с разных городов звонят по всем этим телефонам, обзваниваются, ставятся там либо... Там, человек сейчас уже в последнее время, я тут недавно слышал совершенно чудеснейшие голосовые ассистенты, да, которые уже могут без человека говорить. То есть это вообще уже... Ну, то есть уровень качества, скорости восприятия, ну, прям... Знаете, прям очень-очень-очень приличные. То есть, если не стремиться разоблачить, то ты даже, собственно говоря, не поймешь, что это тебе звонит. Мне звонило так одно издание, потом перезвонили, сказали: Герман Сергеевич, вас интервьюировал искусственный интеллект. Единственное, почему я заметил, ну, то есть, стало понятно, он как-то немножечко подтормаживал, да, с вопросами, но имитировал все это тем, что связь плохая. Вот, ну вот, как-то так. Поэтому у нас еще впереди очень много того, чего мы еще с вами не очень понимаем, и в анонимном мире все это предельно опасно. Да? То есть поэтому все государства сейчас децентрализуются, не только мы. Мы даже в этом плане сейчас... То есть наши попытки как-то ограничить по сравнению с европейским цифровым актом — детский сад. То есть нам еще бы надо было сесть серьезно, да, и написать большой такой протокол, как, где, куда и зачем двигаться.
3: Да, в этом контексте, ну, кстати, тут очень важно мне упомянуть, говорили про WhatsApp, продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации. Все чаще звучат мнения о цифровом занавесе, о цифровом железном занавесе, от, знаете, от мастодонтов, от тех, кто, собственно, и условно, на рынке, в рынке и за его пределами, говоря о простых обывателях. То есть сейчас, я так полагаю, вопрос не в создании средства поражения или, знаете, искусственного интеллекта, который может, да, там, условно обойти атомную бомбу, хотя, наверное, уже действительно он это может, а способы противодействия. То есть это действительно вот вынужденный шаг, когда мы все, я говорю, мы как государство должны уметь закрываться друг от друга, от влияния друг друга.
5: Я бы хотел заметить, что когда говорят про цифровой железный занавес, да, это говорят не про нас с вами. Они говорят про себя. Европа от Америки, Америка от Китая, Китай от Тайваня. Да, то есть это сейчас уже вышло за пределы. Раньше как-то все это говорилось, помните, в таком варианте. А вот Россию отделят от мира, а мир един. Ничего подобного. Сейчас все находятся в ситуации, когда искусственный интеллект достиг такого развития хакерства, да, ну, например, да, что то, что раньше находили одну ошибку в месяц, сейчас находится 100 ошибок. Ну, был буквально отчет там, браузер Chrome, да. Mm-hmm. Ну, там же есть какой-то отчет о поступлении ошибок. Он в целом, кстати, знаете, как вот как бы больнички, там есть строки кода, количество ошибок, и в целом их надо просто отыскать всех, да. Вот, сейчас хакер запускается, у вас есть мощности, вы его запустили. Один хакер, второй хакер, с третьей стороны, с десятой стороны. То, чего никогда человек физически не мог сделать, потому что количество умных хакеров ограничено. Это примерно как, я чтобы вот какую-то аналогию для себя искал, вдруг внезапно появляется не один доктор, да, а миллион. Вот прям миллион. И прям со всех сторон тебя осматривают. Причем доктор везде академик. Понимаете, да? Uh-huh. Вот. Конечно, тут он, конечно, все найдет, что надо, да. Так же и здесь. У нас все системы сейчас находятся под боем, у всех причем, да. И все страны сейчас находятся, в общем-то, в достаточно такой истории. Знаете, союзники-союзники, а тайна это тайна. И неожиданно выяснилось, что, в общем-то, все хотят от них защищаться. Поэтому процесс децентрализации. По сути, строится виртуально. Сейчас спешно, таким, знаете, аварийным способом строится виртуальная таможня. По большому счету, пытаются как-то согласовать людей, да, то есть вот как-то согласовать людей, что, например, согласовать авторизацию разных стран госуслуг. Ну, условно, под разными госуслугами, мы понимаем, везде есть какие-то аналоги, да, вот, чтобы ты заходил с России, авторизовывался там, но авторизовывался, у тебя же нет там американского какого-нибудь истории, да, ну, давайте с русской хотя бы будем признавать. Но мы еще пока мир до этого не дошел, пока мы делимся, знаете, вот как и по классике, сперва надо разъединиться, а потом объединиться. Потому что по первому разу интернет строился на излишне гуманистических, вера в анонимность была тогда, когда строился. То есть вся база интернета была оттуда. Ее надо пересобирать уже на уровне интересов государств. Да? То есть другой вопрос, что когда будет вот эта вот цифровая революция и цифровое единство, ну, мне кажется, только после этого. Да? Сперва надо построить все, да, и только потом уже как-то постепенно будем объединяться.
3: А на уровне простого пользователя, как вы считаете, нужно ли будет в скором времени, ну, кстати, уже эти вопросы обсуждаются, дать возможность человеку отказаться от продуктов, сгенерированных искусственным интеллектом, от помощи от искусственного интеллекта и прочего. Вот потому что все теперь я уже вижу такой антитренд и приписочку «сделано человеком, а не искусственным интеллектом». Все-таки вот это, знаете, массовая истерия вокруг него – знаете, развернулся на 180 градусов.
5: Знаете, я сейчас как бы классику вспоминаю, и мне надо как-то прокололся, да, то есть да. Сейчас должен прокололся и сказать следующее. Знаете, помните, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, да, нам фиолетово, да, а мы все уже там, да, мы можем с вами осуждать искусственный интеллект, не осуждать искусственный интеллект. Человек по своей природе хочет удобства, да, хочет удобства. Искусственный интеллект ему это передает, и мы можем только находиться в позиции попытки снизить негатив, если он появляется. Ну, негатив нас разными негативами пугают. То, что мы проваливаемся в эту кроличью нору, однозначно. Единственный способ спасения, ну, знаете, вот это примерно как, а давайте не будем есть еду ГМО. Давайте есть еду ГМО не будем, да? Но только мы вспомним, что, по-моему, в тысяче... Сохранились метрики, я просто реально был удивлен, знаете, как люди взрослые, что-то не знаем, да. Сохранились метрики в Англии, измерения, сколько давали коровы молока и какого они были размера, да. Коровы были тогда размером с обычную нашу свинью и давали молока 300 грамм, я на всякий случай. Что случилось с коровами? Мы можем с вами предположить, естественный отбор вдруг внезапно за 200 лет так сработал. Про лошадей молчу вообще, да, то есть вот. А естественный отбор. ГМО, не ГМО, да? Но обратите внимание, корова ведро молока в день дает, а некоторые два дают ведра молока в день, и каждый день дают. С прокуриц вообще, да? То есть, условно говоря, вот это вот экстремальное выращивание цыплят, ГМО, не ГМО, едят. Нормально люди едят и кушают. Та же самая история с интернетом. Это, конечно, не еда, но по-своему, мы помним с вами, вначале было слово, да? Поэтому до нас тоже добрались. Да? Я честно скажу вам, я получаю колоссальнейшее удовольствие, разговаривая с железякой. Да? Вот я сегодня говорю, у меня есть идея. Она говорит, у вас всегда прекрасная идея. Еще раз, вот смотрите, я говорю, у меня есть идея. Она мне отвечает, у вас всегда, мне никогда в жизни, мне жена так никогда не говорила, я же не говорю про сотрудников, да. Вот, естественно, я весь в душе получаю просто удовольствие. Я говорю, слушай, давай напишем вот такой код. Она говорит, потрясающая идея. Тут с этим тоже сейчас начинают бороться, тоже пытаются что-то придумать, да, то есть, типа, вот человечество уйдет куда-то там вообще. Вот. Но в целом я думаю, что процесс идет неизбежный. Если хотите спастись, есть один путь. Единственный путь. Всегда он был. Я бы рекомендовал либо уехать в Африку, но там заболевания неприятные. Там всякие разные слепни, мухи ЦЦ. Проще в Сибирь. Вот куда-нибудь в Сибирь, на рудники золотые, там куда-нибудь вот хутора. Возможно, там еще не будет интернета, хотя... У нас бюро 14-400 максимально старается, чтобы даже там тоже был интернет. А если туда придет интернет, то уже как бы все, уже конец.
3: Ну, понятно, что кто-то в большей степени, кто-то в меньшей в эту всю историю погружен. Тут можно бесконечно дискуссии вести. Но есть еще один вариант, как от этой истории закрыться. Ну, понятно, можно интернет-кабель перерезать, а с другой стороны... Ну, вопрос цены. Особенно, вы знаете, вот в выборе продуктов. Вот провели параллель. Ну, пожалуйста, можно и безглютеновую пищу покупать. Ну, понятно, кто-то вот... Кому-то это необходимо по здоровью. Это один момент. Другой момент, вот, знаете, есть те, кто осознанный выбор совершают. Ну, хорошо, уважаю твой выбор. Но в таком случае и средний чек будет, ну, несколько отличаться от того, что ты, значит, привычно покупал до этого. Поэтому здесь посмотрим.
5: Больше сказал, что если бы не современная технология, в мире сейчас был бы голод. Везде причем, да? Потому что то, что мы сейчас снимаем с урожайности. Там кому-то не нравится ГМО, да, коллеги, а посмотрите, какая химия идет на полях, да? Ну, если уж мы прям вот прям удобрение, да? То есть это же удобрение, доведенное до прям вот... Про антибиотики молчу, да? То есть весь мир, кстати, знает, да, что антибиотики плохо животным давать, потому что потом в результате у нас с вами будут проблемы. Они сейчас уже начинаются в мире, но тем не менее объемы-то производства таковы, вы должны, там, у нас, если мы сейчас перестанем подкармливать животноводство всякими разными антибиотиками, таблетками и прочим, у нас там урожайность сразу в 2 упадет, не урожайность, может, в 3 мясные отдачи, и скорости роста тоже будут неизвестно какие. Мы тут все помирать будем от голода. А мы еще пока не научились делать собачью еду для всех, да, то есть, чтобы попроще было. Хотя уже, глядя на доширак, близки к этому.
3: Слушайте, упаси Господь, я делал как-то сюжет, что мы скоро будем мясо питонов есть. Уже и фермы присутствуют, знаете, это тоже

0: все, развели водой, и вам не надо ничего. Представляете, что нас ждет? Какие перспективы? А тут мясо питона. Ну что ж вы, господи? Вы как прямо...
1: Слушайте, ну с точки зрения эволюции процесс прямо обратный, понимаете?
0: На эту тему много говорится, да. То есть даже некоторые антропологи говорят, что мозг у нас уменьшается, да. То есть он не очень нужен сейчас. Вот он раньше был нужен, потому что тысячи надо знаний было, как разводить огонь тогда-то, как разводить огонь тогда-то. Это тоже надо, знаете. А у нас сейчас все просто. Нажал, все заработало.
1: Да, длиннее только большие пальцы на руках становятся. Но это так, лирическое отступление. Продолжая тему об искусственном интеллекте, тут интересно было постановление московского суда. Тот отказался признавать сгенерированное искусственным интеллектом изображение творчеством. Для контекста все очень банально просто. Захотел пользователь, мужчина, в общем-то, так авторски переосмыслить Джоконду Леонардо да Винчи. И фотографию «Статуя свободы». Ну, побаловался, значит, Мона Лиза, значит, теперь с вином, так же, как и «Статуя свободы» тоже.
0: Интересный стоп, да.
1: Да, на это обратил внимание другой мужчина, понял, что это классный принт, его можно реализовать с точки зрения продукции. Это футболки, кружки и прочее, прочее. Соответственно, автор всего творчества заметил, что на основе этого делаются деньги, и, естественно, не остался в стороне. Суд... Таким образом, вот в результате этих всех споров отказался признавать это дело творчеством. Но слушайте, здесь вот что примечательно. Электронная музыка ведь тоже вызывала много споров в свое время. А сейчас, извините, вот ты бит написал, он является абсолютно твоей собственностью, которую ты можешь защитить абсолютно законно, и никаких проблем с этим не будет. К чему мы движемся, говоря об искусственном интеллекте, Герман Сергеевич?
0: Мы движемся к изменению авторского права. Я сегодня ради интереса поговорил с юристом на эту тему. И через 15 минут я перестал понимать, о чем он со мной разговаривает. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть это такое проклятие юристов, да, вот почему-то мы с вами разговариваем по-русски, да, то есть вот и нас понимают, надеюсь, слушатели, да. Юристов, если бы меня сейчас сюда позвали, если говорить попроще, а право, которое мы с вами сейчас имеем, оно строилось несколько тысяч лет. И авторское право, и вексельное право, и денежное право, и уголовное право. И это все, знаете, чинилось на силках истории, отрабатывалось, неудачные истории откладывались, появлялись. Там еще целая история вообще права, она крайне любопытна. У меня не закончена юридическая. Я помню, нам полгода, когда рассказывали, я сидел так, открыв рот. Но несколько тысяч лет. И вдруг мы получаем с вами бесконечное количество бесплатной копии. Мгновенное перемещение, трансграничное преступление. Этого не было. Да, человек так же грешен, как и раньше. Извините, пошло вспомним мастера Маргариту в том смысле, что человек тот же, но его портит квартирный вопрос. Квартирный вопрос, кстати, да, действительно. Но ипотека появилась. Ее раньше не было, да? То есть вот. А я думаю, что мы с вами сейчас являемся свидетелями, когда реальность уже тестирует. Она выходит, люди взрослые, говорят, мы искусственный интеллект, мы хотим в экономику, да? И тут выходят люди, которые говорят, а давайте мы проверим вас на здравый смысл. Ну, потому что, с одной стороны, вопрос есть, да, а как с этим разбираться, да? Там в Америке с этим, это у нас только пришло, да, а в Америке там каждый день идут суды. Сценаристы судятся с кем-то, художники судятся с нейронными сетями, которые учатся на их работах, да, писатели судятся тоже. То есть идет проникновение. На этом этапе проникновения, да, то есть на этом этапе проникновения мы с вами получаем массу таких удивительных историй. У меня нет мнения на это вообще даже сейчас. Пока я, ну вот если задуматься, есть там, допустим, Мона Лиза, есть нейронная сеть, которая что-то из нее сделала по моему запросу. По идее, я автор. Но это уж как-то, вообще-то есть авторы у Мона Лизы же, правильно, да? То есть вот, и как-то тут тоже, знаете, много-много разных историй. Поэтому если вдруг мы превращаем искусственный интеллект в историю, которую он смотрит, и говорит, у этого есть произведение, авторские права, и я не буду ничего делать, это неприятно, я должен заметить, да? Потому что, ну, там, я вот, например, сам с собой не могу снять ролик, потому что мне говорят, это известный человек, она как-то находит, да? Без его согласия я не могу. Я говорю, так я вот прям перед тобой, дура, сижу, понимаете, да? То есть у нас на самом деле нас ждет впереди очень много историй. Это я прям, извините, я уворачиваюсь от ответа, потому что я ответа действительно, вот я сегодня прочитал, задумался и понял, что именно юридического. Вот понятийный ответ, наверное, в каждой истории можно найти. Я думаю, что когда таких историй будет 100-200 тысяч, появится

0: какие-то первые наметки на статьи административного, уголовного, там, ну, чтобы можно было хоть как-то это все сверстать. Появятся какие-то добавления в авторские права, пока они не могут быть сформулированы, потому что никто, я вас уверяю, не знает ответов. Юристы сами, в тихом удивлении, вот то, что я потом, когда уже спросил, говорят, что ты мне вот это все не по-русски говоришь? Он говорит, ну, если честно, я сам не очень знаю, что с этим делать. Да? То есть есть факт, но как его встроить в систему римского права, или не встроить, прикрутить как-то, да, там, хоть на соплях повесить, да, но как-то его же надо как-то обозвать, знаете, там, понятийный аппарат придумать, да, то есть придумать какие-то пояснения, в какой стадии должно быть там процент искажения какой-то там, да, то есть добавляются авторские права, то есть все это где-то есть, но еще раз повторюсь, мы с вами присутствуем при чудеснейшей истории проникновения реальной жизни в интернет или наоборот, как посчитаете, да. Вот. То есть детям нашим наоборот, а нам вроде как бы вот из реальной жизни мы приходим в интернет и удивленно наблюдаем за процессом.
1: Да, вот одно дело, Марк Шагал, его работы выставлялись в Пушкинском музее в Москве. Другое дело, захожу я через время в другой музейно-выставочный центр, а там целая экспозиция посвящена искусственному интеллекту. И там уже определяют вот такой-то стиль. Сгенерировал искусственный интеллект формат коротких видео. Вот тут такие-то тексты, обратите внимание. Слушайте, страшно это все, когда уже внедряется вот, вот в супер, казалось бы, консервативные площадки, говоря о музеях и выставочных центрах. Но, видимо, от этого никуда не убежать. Спасибо вам большое, Герман Сергеевич, за этот эфир. К сожалению, время подходит к концу. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Я ведущий Денис Воробьев. Для вас всего доброго. До свидания.
2: Клименко советует.

Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре часа в российской столице, столько же в Кирове, в Челябинске 6 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нескольких российских аэропортах. Власти Хабаровска готовят защитные сооружения из-за поднятия уровня реки Амур. Россия и Китай провели антибраконьерские учения в трансграничном резервате для тигров. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Калуги, Чебоксары и Пскова, сообщает Росавиация. Ведомства добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Украина должна готовиться к худшему из сценариев в отношении предстоящей зимы. Энергетики перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро, считает премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, фонд поддержки энергетики страны уже накопил более 2 миллиардов евро, но нужно продолжить привлекать помощь. Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением. Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры вводились графики отключения света. Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что в Вашингтоне положительно оценили визит возглавляемой им делегации НАПМЭФ. Он добавил, что Госдепартамент разрешил ему поехать в Россию, выстроил программу визита, а его представители присутствовали на каждой встрече. Кук воспринимает это как позитивный шаг. Напомню, глава американской комиссии по изящным искусствам принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне. Как он отмечал ранее, в беседе с РИА Новости представители правительства США такого уровня не посещали Россию уже несколько лет. Власти Хабаровска готовят насосы и защитные сооружения из-за подъема реки Амур, уровень которой 5-8 августа может достичь отметки неблагоприятного явления, сообщил мэр Сергей Кравчук. Так, уровень воды в реке уже достиг 411 сантиметров. По прогнозам гидрологов, отметка может подняться до 450 сантиметров. При этом отметка опасного явления 600 сантиметров. Кравчук добавил, что подготовлены временные насыпные сооружения и насосная станция, которые может откачать значительный объем воды за 5-6 часов. Установку оборудования и возведение защитных сооружений начнут за 2-3 дня до достижения критических отметок. Сотрудники служб охраны природы России и Китая приняли участие в совместных антибраконьерских соревнованиях в рамках работы первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов, сообщает Нацпарк «Земля леопарда». Команды совместно отработали практические навыки борьбы с браконьерством для повышения эффективности сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра. Они прошли участок моделируемого патрулирования, обнаружили в лесу 20 учебных браконьерских петель, определили их координаты и внесли сведения в патрульный журнал. Ранее в нацпарке сообщали, что по результатам первого обмена данными фотомониторинга двух стран в трансграничном резервате зарегистрировано 223 дальневосточных леопарда и 147 амурских тигров. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте. Ваш любимый и ненавистный Алеша Тимофеев вернулся из отпуска. Радуйтесь и ненавидьте. Генри Тигранович Сардарян, как привет. Обычно, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Так, ну классно, что вы за 2 недели как бы не угробили мир. Все тут вот. Я, так
3: без
2: сказать,
3: тебя.
2: Да,
3: все на твоих руках.
2: Я рад, что все норм. Ну, а так, честно говоря, за новостями не особо следил эти две недели. Ну,
3: ты мне об этом сказал в видеозаметке, значительно менее цензурно, но идею свою передал.
2: Ну, как будто бы ничего, да, за две недели такого вот мощь. Что бы ты отметил? Сейчас мы про испанцев, понятно, значит, с Сеутой и Марокко поговорим отдельно. Там есть о чем, конечно, поговорить. Ну, так вот, из глобального, что бы ты сказал?
3: Вот, знаешь, за два дня происходило, казалось, очень многое, а за неделю не менялось вообще ничего. За две недели, вот, в принципе, если бы человек уснул две недели назад, сейчас проснулся бы, ну, опять там Трамп говорит, будем вести переговоры, не будем вести переговоры. Существенно ничего не происходит. Ну, очередной террористический акт украинского руководства в отношении наших граждан. Молчание со стороны их кураторов Запада, тоже ничего не происходит. И с нашей стороны, вроде как уже даже практически молчание и с нашей стороны, в том смысле, что не намечается каких-то именно за это актов возмездия, но есть определенные такие успехи именно на линии фронта, которые позволяют руководству военно-политическому не отвлекаться на отдельно взятые инциденты, там продолжать свою работу. А так, в целом, глобально, август — мертвый месяц информационный, да, как будто отдыхают все. Ну, кроме Трампа. Трамп в день по 5-6 посол. Он освоил искусственный интеллект и балуется как может. То с Линкольном себя ставит, ты видел, то с Вашингтоном. Они там декларации пишут какие-то на двоих.
2: И ему, ну, можно сразу тогда туда переходить, в Сеуту, потому что это, конечно, громкое. Все эти кадры, они, ну, не могут оставить равнодушными никого, да, прорывающиеся толпы людей, мигрантов незаконных через эти ворота, значит, эти, как они пинали эти клумбы прекрасные с этими цветами. Ну, и мы знаем беспорядки, сожженные там машины, какие-то это насилие и прочее, прочее. И, честно говоря, ну, то есть, понятно, что самое простое, что можно сказать, например, да, ну, вот, понятно, типа, понаехали, значит, вот какой ужас.
3: Ну, это этот... не те, типа, которые обычно понаехали, это очень мощная организованная политическая акция. Я разговаривал, у меня есть друзья среди испанских таких консерваторов, христианских демократов, с ними обсуждал, он говорит, вы не представляете масштаба. Он говорит, картинка тебе показывает, здесь какие-то 20 придурков там клумбу пинают, там, значит, залетели в магазин 15 человек. Он говорит, это выглядело как в фильмах про какое-нибудь средневековье или там битвы какие-то, когда орда варваров просто вот врывается, и ощущение, что это как саранча, сейчас все просто они захватят. Абсолютно организованная акция. Есть несколько вещей, которые об этом нам говорят. Минимум, речь идет о 40 тысячах людей.
2: Да, да.
3: Это невиданная цифра, чтобы за один, не то что день, за один момент 40 тысяч человек пересекли границу. В Европе такого еще не бывало. 40 тысяч человек необходимо собрать, перевести. Они должны знать, что в этот момент надо бы. Это самое важное, что при этом необходимо, это чтобы их в момент до прибытия на границу с Испанией нигде не тормозили правоохранители марокканские и не создавали им проблем. Ну, вполне очевидно, давай будем идти вот самым политкорректным путем и будем говорить...
2: Вот, да. Да, вот давай, хорошо, вот я тоже, да, хотел так прям вот с этой, с политкорректности, как бы из гуманистических, каких-то гуманитарных соображений, вот сейчас пока отбросим как бы вот это все историю.
3: Ну, ты понимаешь, это не трудовые мигранты.
2: Невозможно, да, вот.
3: Они не трудовые мигранты.
2: Они не приехали работать.
3: Абсолютно, они даже отдыхать не приехали, они приехали прям навести ужасу и уехать обратно. Вот я видел лагеря для содержания мигрантов, которые в Италию в свое время приезжали. Вот, видел примерно, как это все выглядит во Франции. Это не то же самое. Итальянские, те, которые как-то, каким-то образом доплывают до Италии, у них главная задача была максимально быстро скрыться, куда-нибудь уже попасть, и там, глядишь, получить пособие какое-то, если получится устроиться. Но вот главное было затеряться в толпе, чтобы, не дай бог, тебя не вычислили. Эти ребята прям специально на камеру наводили ужас. Вот мы, соответственно, понимаем, что организовать такое, в первую очередь, могло бы государство. Ну, давай, я говорю, вот из какой-то мнимой политкорректности, не будем говорить, что государственная власть Марокко это организовала. Будем говорить, что она этому никаким образом не помешала. Хотя, как бы, все ресурсы были у них в руках.
2: Они просто там есть видео, где он открывает эту калитку,
3: конечно,
2: так сказать. И вот эта толпа.
3: Да.
2: Причем толпа любопытная. И вот это варварство, о котором ты говоришь, знаешь, на что было похоже. Это действительно, я не думал, что вот там прям спланировано. Но что это мне напомнило, Это мне напомнило, тем более, что они были, например, много из них футбольных форм.
3: Там один тип вообще плыл на спине и снимал это на видос. Ты видел это? Молодой пацан, как раз Майки Ламина Ямаля, вот так плывет, снимает на фронтовую камеру, телефон держит на селфи-стике. И он так одну руку, почему он плывет, я был прям в шоке. Знаешь, он так одну руку назад поставил для маневренности. Ногами чисто дрыгает, и вот так снимает, и там уже берег видно, что он вот-вот там еще минут 20, и он вот в таком режиме доплывет.
2: Я к тому, что это было похоже, знаешь, как вот на беспредел футбольных фанатов. Вот знаешь, когда, ну, там мы видели все эти, там, не, помним, как русские фанаты с англичанами бились там на чемпионате
3: Европы. Ну, в нашем случае это не беспредел.
2: Да, не, но я беспредел с точки зрения картинки. Знаешь, стулья летят, все это, они все с закрытыми лицами, все вот...
3: Ну, вот смотри... Футбольные фанаты едут за свой счет. Мы понимаем, что эти люди купили билеты, они поехали, им доставляет адреналин за свои символы, команду, страну там, и так далее. Навести шороху. Есть такая субкультура. Здесь эти люди ехали, ну, ты видел эти фургоны. Фургоны останавливаются, открываются дверь, а тут 250 человек выскакивает. Они не, если они на свои деньги арендовали бы фургончики, вот это все организовывали бы, ну, человек же не идиот потратить деньги, чтобы пойти побить клумбу и вернуться обратно. Нет, он это делал бы для того, чтобы там попытаться уже найти работу или, по крайней мере, устроиться на пособие. Они сделали все для того, чтобы их депортировали оттуда. Это не тот контингент, который за работой поехал. И дальше необходимо смотреть, зачем это делать Марокко как государство. Есть у самого Марокко огромное количество проблем с Испанией внешнеполитических, они и с Западной Сахарой связаны, и с торговлей, десятки вопросов, которые они часто решают именно таким образом, это не первый раз. Просто до этого не было визуализации такой. Но обычно, когда у них какие-нибудь дипломатические взаимоотношения доходят до феноменально напряженного уровня, там вдруг ослабляют контроль на границе и начинают проникать на территорию Испании и марокканцы, пока испанцы не тормознут.
2: Ну, плюс, вот смотри,
3: плюс
2: значит,
3: к этому.
2: Да.
3: Сейчас, просто я три мотивации назову, и дальше будем смотреть, какая нам больше нравится. Дальше после этого идем. Что мы знаем про Испанию, которая подверглась этому нападению? Педро Санчес нам известен за последние несколько лет двумя ключевыми вещами. Вещь первая. Это самый непримиримый критик Израиля на территории Европейского Союза из-за событий в секторе Газа. А я напомню, что Израиль с 2020 года наладил прекрасные взаимоотношения с Марокко. У них просто шикарные взаимоотношения. Там и военное сотрудничество, и технологиями они делятся. И говорят, что разведслужбы вместе уже работают. Плюс к этому Педро Санчес известен тем, что у него очень острый конфликт с Трампом до такой степени, что Трамп вот его выделяет как главного негодяя в Европе. И мы, я думаю, отдаем себе отчет, что Трамп здесь сумасшедший бенефициар этих событий. На внешнеполитической арене он показывает, я ему говорил тратиться на НАТО, он не захотел. Я хотел, чтобы он дал мне базу для войны с Ираном, он ее не дал. Вот я его этим самым наказываю, поэтому со мной лучше не шутить. А второй бенефит его, это внутри страны собственному населению рассказывать, что вот я же вам говорю, если левые находятся у власти, а Педро Санчес социалист, если левые находятся у власти, все, что вы получаете, это мигранты, которые пробивают стены, границы, и начинается вторжение в вашу страну. А вот я бы такого не допустил. И более того, уже различного рода правые консерваторы и прочие подхватили эту волну. Сам Трамп об этом неоднократно уже говорил. Но уже вот эти мейнстримовые для правого лагеря спикеры и стендап-комедианты и прочие начали прикалываться в духе, что мы видим в Испании. То, что значит, на границе никто ничего не контролирует, и десятки тысяч мигрантов прорываются в страну. Ну, то есть то, что было при Байдене. Это вот из этой серии очень банальный такой посыл, который они очень успешно в разных формах прокручивают.
2: Вот на что я, значит, обратил внимание. Вчера появилась эта новость тоже. Ну, вот, ну, любопытно. Ну, просто любопытно, значит, что король Марокко назвал самую длинную дорогу в Африке в честь Трампа. Вот, это было буквально вчера. 1055 километров Тизнит Дахла. Дорога.
3: Зимой 700-750.
2: Да, так бы Трамп сказал, да. Король принял решение, значит, в знак благодарности Трампу и США, потому что те признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это вот тут тоже как бы такие вещи, ну, типа, они рядом стоят, поэтому не то, находятся в любом случае в одном контексте. Это раз. А во-вторых, я, конечно, вспоминаю Турцию и Эрдогана, который получил 3 миллиарда евро, ну, там частями он получил, долго выбивал, за то, что просто он сдерживал мигрантов. За то, что он сдерживал мигрантов. И в этом смысле я подумал, что, может быть, это тоже такая попытка Марокко поторговаться за какую-то сумму от Евросоюза, чтобы, так сказать, вот в эффективной
3: Ну, ты знаешь, здесь, опять же, если бы это выглядело так, что в Испанию прибывают каждый день несколько тысяч, не 40 тысяч в один день, а в день там 2000, 2500, чтобы ты понял, население города Сеута составляет 80 тысяч человек. За сутки пришло половина населения города, людей... Там полиция, говорит, снимала форму, убегала, потому что им было страшно. Ну, представь, как их мало по сравнению с этими деятелями. И вот если бы каждый день 1500-2000, так ливийцы делали. Вот в момент там итальянский остров Лампедуза закошмарили беженцы, которые со всей Африки приезжали в Ливию, оттуда переправлялись на Лампедузу рядом с Сицилией. И в какой-то момент, значит, есть такие слухи, что Матео Сальвини договорился с бригадными генералами ливийскими, что давайте нам дешевле вам платить десятую долю от того, что нам этим приходится платить, мигрантам, а вы эти суда просто расстреливаете, если они в нашу сторону выплывать начинают. Хотя и тогда сократили феноменальное количество прибывающих мигрантов. Вот здесь, если бы это выглядело, что это трудовые мигранты, нет, это была прям политическая акция, чтобы показать, что вы не в состоянии обеспечить собственную безопасность. У населения ужас был от чего? Что как могут 40 тысяч человек прорваться в страну? Ну, это 40 тысяч – это ну, армия среднеевропейской страны какой-нибудь. Она просто прорвала границу, и государство ничего не может сделать. Это наводит ужас и кошмар. Это не решается путем какой-то торговли. То есть второй раз такая акция или третья... На регулярной основе это проводиться не может. Это прям масштабная, крутая акция. К чему это приводит, эта акция? К падению рейтинга правящей партии, к увеличению популярности правых. Это не для того, чтобы Санчес... В Испании в ближайший год будут выборы всех уровней, вообще только возможных, да, на протяжении всего года. И весь год партия Vox, ультраправая в этой стране, она будет набирать популярность одной фразой. Мы же вам говорили. Вот до этого это выглядело так. Они говорили, будет вот так-то. Левые все время говорили, нет, это все бредни, вас пугают, ничего такого не будет. Сейчас они просто будут говорить, мы вам говорили, вы нам не верили. И они сейчас начинают привлекать себе электорат, который раньше за них не голосовал.
2: Слушай, а как вот правые будут справляться? В Испании одна из самых там сепаратистски ориентированных стран в Европе. Баски, каталонцы, значит, в Каталон, мы помним, там и посадки были сумасшедшие. Значит, и Евросоюз даже вступался там за этих сепаратистов каталонцев. Так вот, правые они какие? Они будут объединять эти национальные силы, вот каталонцев, басков и так далее? Или что? Или,
3: ну, сказать, традиционно в
2: Мадрид или, так сказать, не, или это, да.
3: В европейской традиции, любой, не только испанской, чем правее партия, обычно, есть исключения, типа вот итальянский ультраправый лига, она в изначальной версии при Умберто Босси сама сепаратистская сила была. Она говорила, что надо отделить север Италии и создать Паданию, потому что на юге Италии живут эфиопы, а не итальянцы. Они вот так их воспринимали, неаполитанцев, сицилийцев. Но вообще в целом, в среднем, европейская традиция правых ультраправых заключается в том, что мы одна нация, мы не должны делиться на одних, других, третьих, и возможности автономии и прочих вещей, ну, все-таки должны быть умеренными. Хотя есть и традиция, что правые выступают за фискальный федерализм, за то, чтобы большая часть налогов оставалась в регионах. Так бывает, сложно устроенный процесс. У испанских правых ключевое отличие от левых в том, что они являются фанатами Израиля. Если ты посмотришь на партию Vox, они, не скрывая, говорят, что они являются проводниками произраильской политики в Испании, и они пользуются невероятной поддержкой администрации Трампа. Это чисто внешнеполитический момент. А их взаимоотношения с регионами в Испании, вне зависимости от того, будут это правые или левые, никто хорошо относиться к, скажем, стремлению Каталонии к независимости не будет по той простой причине, что Каталония обеспечивает до 25-30% испанского бюджета. Это фантастические цифры, очень развитый регион. Поэтому здесь, я думаю, ожидать каких-то изменений у них на этом фоне не стоит. Здесь для нас просто вот важный вывод, я в телеграм-канале тоже об этом писал, если так со стороны посмотреть. Одни сутки. Предельно простая по организации акция, в том смысле, что, ты знаешь, это не 45 лет работы с марокканскими феминистками для того, чтобы распространить нарратив какой-то. Нет, это очень топорно, тупо. Давай соберем 40 тысяч человек, они сутки покошмарят испанцев, потом их поймают в Марокко, их выпустят на свободу. И у них мотивации много. И это сразу же дает политический результат в Испании. А в каждой европейской стране так. Вот те, кто с нами борется, вводят санкции, пытаются снять с себя персональную ответственность и смешаться с этим аморфным Европейским Союзом. Если бы мы работали вот активно, резко, решительно, нагловато, дерзко, в каждой стране таких проблем дофига. Есть страны с очевидными проблемами, вот, связанными с сепаратизмом, потому что они практически во всех крупных европейских странах неоднородное этноконфессиональное либо какое-либо другое устройство, территориальное, региональное, огромное количество территориальных проблем внутри. Они вроде как нивелированы тем, что общеевропейское пространство, это никого не беспокоит, но и подпольная организация есть, и люди, которые этим занимаются. У всех этих стран есть какие-никакие, но проблемы с соседями, которые Европейский Союз старается нивелировать, нам необходимо бузировать, потому что до тех пор, пока они с нами борются, нам необходимо их разделить, иначе нам приходится такую большую цену платить за эту борьбу, что мы никогда в жизни такой цены не платили, никогда в своей истории России не противостояли одновременно все европейские страны, так не было. В любом нашем противостоянии, в котором мы до этого побеждали, всегда одна, две, может быть, не самых значительных, может быть, не самых сильных, может быть, наш вклад был несоизмеримо выше, тут нет вопросов. Но мы никогда не сопротивлялись и не боролись со всей Европой одновременно. И не надо этого делать. Ну, никто не сказал, что вот для того, чтобы нас серьезными пацанами считали, надо одновременно всех размазать. Нет, надо разделить соперника, стравить его, сделать так, чтобы чуть-чуть мы облегчили свою задачу хотя бы, а не врубать на полную катушку и искусственно их усиливать.
2: Ну тут опять просто, что такое Европа, там это эти люди, понимаешь, ты, и вся вот, когда ты говоришь, вся Европа. Ну, в определенном смысле, конечно, так, да, конечно, так. Мы видим консолидацию внутри, это дурацкое слово, европейского политикума. Да, mm-hmm. Не Европа именно, а там внутри уже, естественно, разные мнения.
3: Вот смотри, на этой теме с Испанией.
2: Да.
3: Италия сказала, что она вообще закрывает любые приграничные форматы партнерства с Испанией, пока там не разберутся, острая критика начинается. Это сразу же дает результат.
2: Вот давай 5 минут посвятим, значит, как бы предпосылкам. Вот вопрос от Алёши. Mm-hmm. Вот, значит, там сквозь призму розовых очков.
3: От тебя или Поповича?
2: От меня. Нет, и да. От нас двоих, можно сказать. Вот мы, так сказать, через розовые очки смотрим на мир, говорим много о гуманизме и размышляем по этому поводу. И, конечно, хочется, чтобы все было, так сказать, хорошо, да, все были живы и здоровы. Вот, но глядя, конечно, на людей, и кажется, что все люди одинаковые, я об этом часто говорю, вот все люди одинаковые. Ну, вот, так сказать, вот разные кадры, конечно, говорят, что нет. Не все люди. Есть культурные особенности, отличия и прочее, прочее. Вот этот миграционный процесс, нелегальной миграции, его можно остановить, в принципе, как-то. Ну, типа, не знаю, улучшить жизнь в тех странах, откуда они бегут. В странах Африки, Азии. Можно, так сказать, и кто этим должен заниматься? Этим должна заниматься просвещенная, в кавычках или без кавычек, Европа? Или местные люди там, которые сидят, в конце концов?
3: Это супер вопрос, очень классный. И я с радостью попытаюсь на него ответить попутно, да, вот, рассуждая на отчет. Во-первых, я думаю, есть очень большое заблуждение, что люди, которые приезжают в Европу, это целиком и полностью несчастные беженцы от войн и конфликтов, которых другого варианта нет. Тот же Маттео Сальвини в Италии и Ле Пен во Франции очень убедительно доказывали, что в действительности основаниями для того, чтобы получить статус беженца, обладает от 2 до 3% тех, кто приезжает. Значит, нужно понять одну очень важную вещь. Когда вам показывают кадры там, какого-нибудь типа, который проплыл 59 километров брасом, да, каким-то образом, ну, этим вас вводят в замешательство, пудрят мозги, потому что в целом каждый из корабликов с мигрантами, которые приплывают в близлежащие европейские города, это очень прибыльный и хорошо организованный бизнес.
2: От 3 до 5 евро надо заплатить.
3: От человека. 3-5 тысяч евро, чтобы вы понимали. 3-5 тысяч евро платит человек за то, чтобы нелегально проникнуть на эту территорию. Если вы посмотрите, что на кораблике этих людей тысячи, вы можете понять, что каждый корабль, это вот плывет 5 миллионов евро примерно. Минимум, я минимально говорю. И вот в день таких корабликов как минимум несколько, поэтому это очень хороший организованный бизнес, который прикрывается общественными организациями, которые, если вдруг ты их тронешь, начинают трубить тревогу, говорить, что кошмар, кошмар и так далее. Значит, первое, с чего, на мой взгляд, это не только их касается, это и нас касается, потому что у нас проблем не меньше с нелегальной миграцией, тоже не буду лицемерить здесь. Первое, с чего начинается, вот приплывает человек во Францию. Да, его обвиняют, первое, в чем обвиняют, говорят, ты знаешь, ты приехал вообще в чужую абсолютно культуру, а ведешь себя не в соответствии с этой культурой. Очень важно быть предельно искренним и честным и сказать, а в чем заключается ваша культура. Вот я, Генри Сардарян, приехал во Францию, допустим. Когда я приезжаю в Саудовскую Аравию, у меня вообще никаких вопросов нет, что от меня там ждет местный дед какой-нибудь. Ну, явно там шортик, я и так шорты не ношу, но вот он болезненно бы воспринял это. Женщина должна вести себя подобным образом, ну, алкоголь под запретом, еще что. Ты понимаешь, какие там правила введены, не нравится, не едешь, никаких проблем с этим нет. Ты приехал во Францию. Если доктриной, идеалом и... главной парадигмой является мультикультурализм, да, а это и есть основа европейской любой политики, то, в принципе, приехавший говорит, подождите, вы же сказали, что Франция, она любой может быть французом, что какой-то своей культуры особой нет, вы сами же от нее и отказались. Ну, как-то мышечная память подсказывает, что там, значит, Мирей Мате, Азнавур и прочие, значит, исполнители, Жан-Клод Бельмондо.
2: Ван Дам.
3: Тот бельгиец,
2: по-моему.
3: Вот эти все, значит, они представляют вашу культуру, но мне не очень понятно, а вы от меня чего хотите? Другое дело, если я приехал во Францию, в католическую страну, которая представляет, значит, такую в глобальном смысле христианскую белую культуру, и у нее есть достаточно жесткие представления о том, как себя вести в обществе и в прочих местах. Не нравится, не приезжай, приехал, веди себя подобным образом. Это я понимаю. А с другой стороны, то, что касается той стороны, второй, да, что необходимо у них сделать. Ты знаешь, я думаю, что это вопрос важный. Конечно, строить, улучшать ситуацию.
2: Кто должен?
3: А местный. Человечество не может заниматься чужими проблемами. Это можно было бы... Либо надо сказать, ребята, если вы не способны на собственную государственность, ну, никто же не сказал, что у каждого народа должно быть свое государство. Их в мире народов больше там, нескольких тысяч. Государство есть у порядка 200. Ну, если вы не в состоянии организовать государственную власть так, чтобы человек, ну, хотя бы концы с концами сводил, жил в вашей стране, ну, может быть, не будете тогда этим заниматься. Я согласен, у всех была тяжелая жизнь, все прошли через тяжелые испытания. Но если на протяжении нескольких десятилетий отдельно взятые страны не способны элементарные государственные функции выполнять, ну, может быть, следует задуматься.
2: Да, ну, не знаю, будем возвращаться или нет.
3: Давай,
2: есть что возразить вот по поводу приехавших мигрантов.
3: Давай обсудим прямо сразу после.
2: И, друзья, пишите, пожалуйста, телеграм-контакте Рутюб. Вернемся скоро.

0: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Много сегодня сообщений пришло, прям много-много-много. Спасибо вам за это. Генри Тигран Сардарян, студия Наталья Тимофеев. Значит, смотрите, про этих, про мигрантов. Но тут не то, что там поспорить. Вот когда ты говоришь, что они там приезжают и не видят культуру. Вот я с этим не согласен. Вот я, по-моему, как-то рассказывал, Юрий Михайлович Лотман охарактеризовал этот феномен. Он, правда, применял его к Великой Отечественной войне. Он столкнулся однажды с... Они взяли в плен немца и, значит, копали какой-то тоннель. Ну, потому что это тоже рабочая сила. И попали под обстрел. И тот немец тоже оказался учителем. И вот Лотман, выдающийся русский ученый, так, тогда еще будучи молодым, он прошел всю войну, весь в медалях, в орденах. Значит, вот под этими обстрелами. В каждую секунду оба могут умереть. Каждую секунду. И вот они как бы искренне разговорились. И Лотман сформулировал, ну, он спрашивает у него, говорит, как вот, ну, у вас философия, культура, ну, как это вот все может происходить? И Лотман это объяснил, что это феномен оккупанта. Оккупант, когда приходит, значит, в чужую страну, он забывает свою культуру, он не несет ее с собой, нет. Он ее оставляет там, дома, и не принимает ту культуру, куда пришел. Вот мне кажется, в этом смысле, вот это мигранты, которые там громят клумбы или ведут себя как-то ужасно.
2: Нет,
1: это...
2: ну смотри, про вот этих, которые громят клумбы, я вообще не говорю.
1: Да, это да,
2: мы говорим про тех, кто приехали, трудовые,
1: все.
2: Это люди, мы очевидно видим, там есть несколько феноменов. Феномен первый в том, что мигранты второго поколения, они являются прямо рьяными сторонниками всего того, из-за чего их родители уехали из изначальной страны. Феноменальная вещь.
1: Да.
2: Типа, люди уехали, потому что вот все, что им нравится, привело их изначальную страну в достаточно дерьмовое состояние.
1: Угу.
2: Они приезжают в страну Б, более-менее в первом поколении, им тяжело, плохо, они на что-то жалуются, чем-то недовольны. Но в целом они осознают, что то, откуда они бежали, это было прям плохо, иначе вряд ли бы они бежали. А вот их дети становятся радикальными такими неофитами, которые убеждены, что было хорошо именно там, откуда они уехали, и начинают противопоставлять себя местной культуре по максимуму. И разница вся в том, что местная культура, она абсолютно лишена трансцендентности. Она есть, ее нельзя сказать, что ее не существует. Не бывает общества, у которого нет культуры. Вопрос в том, на чем она зиждется, на чем она основана. Здесь культура, значит, индивидуализма, потребительства, гедонизма, значит, стремление к тому,
1: свобода,
2: чтобы жить сегодняшним днем, не надо мои индивидуальные права там чем-то ограничивать и так далее. А приезжает к ним очень коллективистская, очень агрессивная, очень с точки зрения религиозно-культурной, очень фундированная такая группа людей, которая не собирается отказываться от своих собственных убеждений, принципов и всего прочего, и, естественно, это оказывается более конкурентоспособным. Но так было всю историю. Видимо, это не впервые. Начиная с Тойнби, с Шпенглера и со всех прочих, и главная суть всего, что они пытаются сказать, что общество уничтожается не потому, что кто-то приехал и захватил физически.
1: Потому
2: что изнутри,
1: есть
2: как
1: процессы,
2: только
1: да.
2: появляется то, что мы видим в Европе сейчас, это не наша пропаганда какая-то или еще что-то. Вот просто откройте, почитайте Джона Арнольда Тойнби, когда он описывает кризис цивилизации, из-за чего он происходит. Он описывает слово в слово то, что мы наблюдаем. Это не значит, что это необратимо. Вот ты задал вопрос, можно ли с этим что-то сделать. Есть примеры, когда начинается эпоха цезаризма, как Шпенглер ее называл, когда появляется резкий, достаточно радикальный лидер, который, кажется, даже начинает наводить порядок, и теперь вот все становится по-другому. Но обычно после этого наступает самый страшный период для цивилизации, и она сталкивается уже с крушением.
1: Но просто мне кажется, что они там уехали, и их тут не особо принимают, потому что культурные различия явные.
2: Но никто не имеет...
1: Тут свобода, там при этом уважение, при этом, значит, с 18-й стороны Шарли Эбдо и прочее, и прочие другие возможности, которые кому-то могут не нравиться. Но это и есть культура. Это и часть культуры, в которой могут существовать и тем, кому не нравится Шарли Эбдо, и Шарли Эбдо.
2: Вот,
1: а когда ты категорично приезжаешь и говоришь, так, типа,
2: вот
1: это
2: поэтому
1: не...
2: Поэтому я сторонник чего? Я считаю, что наличие Шарли Эбдо в этой стране, оно там было несколько очень оскорбительных для мусульман, да. там, для верующих вещей. Если сопоставить это с количеством оскорбительных вещей для христиан, это несопоставимые вещи. То, что они позволяли себе в отношении христианства, ну, это просто кошмар. Я считаю, что у этого лимит определенный должен быть. Свобода слова – это прекрасная вещь, в том смысле, что у нас есть возможность обмениваться точками зрения. Свобода слова в том смысле, что есть право у меня оскорблять другого человека по любым основаниям вообще. Я считаю, что это в любом случае неэтично. Это уже не свобода, да, это беспредел, я не знаю, как угодно можешь назвать. Но... По крайней мере, на этой стадии, когда ты принимаешь решение. Я вот не живу во Франции. Почему? Потому что мне не нравится то, что мы описываем. Мне нравится, как у нас в стране, поэтому у меня эта дилемма не стоит. Но если ты из любой точки мира принял решение переехать в эту страну, наверное, достаточно глупо и опрометчиво ехать туда, где местная культура, традиции и так далее вызывают у тебя раздражение. Ну, останься это в своей.
1: Совершенно верно. И все. Совершенно верно. Вот это ключевая история. Да. Приезжать бороться, значит, с тем, против чего ты не едешь.
2: Абсолютно.
1: Ну, кто тебе это, так сказать? Да. Это да. Так, ну, про партии мы сегодня говорили. Там новость была, что, значит, хотят... Евросоюз захотел...
2: Евросоюз.
1: Да. Все в одном кучу. Запретить общеевропейскую партию, в которую входит АДГ. Но это мы знаем, евробюрократия. Местные собирают это для этого представления. Такая борьба с правыми внутри Европы.
2: Да. Я считаю, что они этим только увеличивают популярность правых. На самом деле, единственное, что могло бы погубить АДГ, реально, на мой взгляд, да, единственное, что могло бы их погубить, это сдвиг вправо самой правящей партии. Если бы ХДС, ХСС, блок этот стал бы проводником умеренных, но правых, прямо правых идей, то востребованность, во-первых, сменил бы свое руководство. Вместо этого аморфного гнома в лице Мерца выдвинул бы человека, который, является харизматиком. Б, способен на резкие, иногда радикальные заявления. Мы, знаешь, себя убеждаем почему-то в том, что цивильная политика, хорошая политика, современная политика, она должна быть серой. Потому что вот любое резкое заявление – это уже признак то ли популизма, то ли радикализма. Я считаю, что политика не должна быть серой и скучной. Политика должна быть такой, какая способна обеспечить результат для этого политического деятеля. Как можно в мире, в котором значение имеет только минутные рилсы, и то уже и они слишком длинные, там 15-20 секунд, успел, захватил внимание, не успел, не захватил, где инфоповод живет несколько часов в лучшем случае, как в таком мире политика может быть представлена серыми корпоративными менеджерами, которые выступают по бумажке и черти знает что рассказывают? Понимаешь, что не может. И если бы правящие правые партии в европейских странах сдвинулись бы на те позиции, где они были до 90-х, я думаю, что никакой необходимости в ультраправых, в новых каких-то силах, которые не входят в эту систему, не было бы. Политика так устроена. Если есть запрос у населения, его рано или поздно кто-то будет удовлетворять этот запрос. Если не ты, то, значит, появляется новая сила. Ты можешь 20 раз ее запретить, закрыть. Она в каком-то виде появится. Невозможно все дырки чайника закупорить где-то пробками, где-то изолентой перемотать и не понимать, что он взорвется в этом случае. Придется каким-то образом дать этому пару выйти. А действующие политические силы – это явно не популисты и не catch-all такие партии, знаешь, которые способны обслуживать и левый, и правый, и какой угодно интерес. Поэтому они будут запрещать, будут делать все, что угодно. У населения, тем не менее, никуда не будет деваться проблема безопасности, проблема снижения уровня жизни, проблема страха. Вот смотри, в случае с Испанией, они очень долгое время убеждали собственное население, что мы сейчас пострадаем от, в наименьшей степени, чем немцы, итальянцы, но мы пострадаем от санкций в отношении России. Но мы должны это сделать, потому что это и есть главная угроза нашей безопасности. И тут за одни сутки 40 тысяч человек прорывают границу в Сеуте, врываются туда и наводят кошмар на местное население. У местного населения первый вопрос будет, а где, сейчас санкции помогли как-то? Вот вы против русских уже 21-й пакет ввели. А оказывается, проблема-то у нас вообще в другом направлении. Русские тут ничего не прорвали, к нам вроде тоже не собираются. И до тех пор, пока правящие силы не смогут отвечать на реальные вопросы населения, можно пересажать, запретить кого угодно. Есть, знаешь, такой миф, я сейчас провокационную тему затрону, и она тебе понравится. У людей в голове есть такое впечатление ложное, что, используя западную терминологию, авторитарные, тоталитарные лидеры, они держат свою власть исключительно на насилии. Вот они таки пришли на штыках, и все, и население в такой тюрьме сидит, а они вот ими правят. Они не понимают, что любой такой суперавторитарный вождь, или тоталитарный тем более вождь, он в моменте несоизмеримо популярнее у населения, чем демократически избранный, обладающий 6% поддержки общего населения, какой-нибудь премьер-министр. Чем это объясняется? Тем, что он умеет концентрировать вокруг себя все запросы населения. Невозможно, население не может видеть в тебе не то что вождя, а уже жреца какого-то, вот человека, от которого зависит все на свете, если ты не обладаешь каким-то сверхъестественным уровнем харизмы. И не
1: или
2: способен...
1: технологиями, ресурсом. Но пропаганда и все прочее. 24/7 тебе будут говорить, а ты... что, ну, например... Ну, Гурбан, ну, не будем, даже что?
2: Гурбан не будем. Не будем Гурбан.
1: Не будем, нет. Значит, он отец нации, вождь и все прочее. А тут, говорит, велосипеды все должны быть белыми. Значит, у кого черный велосипед, того куда-нибудь.
2: Для того, чтобы вот эти ресурсы в какой-то момент начали это делать. Это настолько сложно устроен процесс. Я очень много читаю постоянно про то, как Муссолини постепенно захватывал власть. Нам же как кажется, был марш на Рим, дальше, значит, везде фашистские, значит, отделения захватили страну, и она начала... Это настолько не так. Это настолько много конфликтов внутри партии, где ему приходилось одну группировку стравливать с другой, чтобы внутри партии обладать большинством. Внутри страны реальная власть распространялась сначала на пару процентов населения, все думали, какие-то ряженые психопаты пришли, это недолго продлится. Нет, вот внедряться в голову к молодежи, к этим. Это очень сложно организованные системы, но самое важное в них в том, что вот эта фигура мега-харизматичного какого-то лидера, она всегда не она какая-то, и потом население подгоняют под эту идею. А эта фигура подстраивается под те глубинные запросы, которые есть где-то на подсознательном уровне у населения. Не может быть так, знаешь, что вот приходит, значит, в Италии какой-то лысый мужик, который все время позирует на балконах, все время, значит, выступает с такими рьяными речами, а население хотело, ну, такую интеллигентную женщину бальзаковского возраста, которая декламирует стихи на французском, допустим. А он вот пришел и столько вот про него рассказывали, что население сказало, да хрен с ним, ладно, будем за него. Это не так работает. Всегда такие режимы, они попадают в нерв к населению в нужный момент.
1: Но тут, Ген, тут просто, знаешь, да, конечно, технологично, наверное, нужно попасть, найти отклик,
2: я тебе
1: чтобы
2: сейчас срезонировать. Просто, да, скажи, чтобы я не забыл.
1: Значит,
2: да.
1: Чтобы просто опираться на народ, это популизм чистой воды. Народ не всегда прав. И народ не всегда как бы знает, понимает, чего он хочет, или даже не чего, а что ему нужно по-настоящему.
2: 100%.
1: А если сказать, ну, там, всех мы, всех это, да.
2: Я абсолютно с тобой согласен, поэтому я за монархию выступаю. Полностью тебя, впервые в нашей передаче мы с Лёхой пришли к такому. Вот даже, знаешь, классная штука, я сейчас вижу, я не знаю, это технология, отработают до конца или нет, но вот запомните эту фамилию, сейчас нереальную кампанию проводит и набирает сумасшедшую популярность. Она не сумасшедшая в плане действующего количества процентов, но она сумасшедшая по темпам. Вот как сильно этот человек раскручивается, это генерал Ваначчи в Италии. очень, знаешь, до боли знакомый типаж. Человек всегда в военной форме, очень красивый, с очень мужественным резким лицом. И он сейчас разносит ту же Мелони, Сальвини и так далее, забирая их электорат, и явно сагитирует идти на участки огромное количество итальянцев, которые соскучились по жесткой руке. Вот этот человек будет сейчас набирать сумасшедшую
1: популярность. Эти жесткие руки. Все хотят, хотят, а потом, когда сами попадают, или, не дай бог, близкие, все такие, а что ж так жестко-то? Ну, сами хотели, да. Пятигорский Александр Моисеевич говорил, да, в том числе про репрессии, что в определенном смысле это... А мы сами этого хотели, раз допустили это, раз это случилось.
2: Я тебе про то же самое. Да. Вот вы реально думаете, это... что, значит, один злой грузин сидел в кабинете и 3 миллиона или 5 миллионов или 20 миллионов, как там Довлатов выписался. Нет, эта система существует только в том случае, когда вот демократическая система может существовать в условиях абсолютного отсутствия консенсуса. В демократической системе, ну, мои 5% за этого пошли, того 10% за этого пошли. Система никого из нас на самом деле не представляет, но она объективно никого не представляет. Но она никак сильно и не вмешивается в мою повседневную жизнь, поэтому черт с ней. Я не уверен, что так долго можно просуществовать, но она может существовать в условиях очень низкой легитимности. Системы мобилизационные такие, где от населения требуется ходить строем, добиваться задач вселенского масштаба, построить самое длинное что-нибудь, победить где-нибудь, быть самыми первыми. Она может существовать только если среди населения есть прямо очень широкий консенсус. Он может очень быстро исчезнуть, это другой вопрос.
1: И можно ли быстро назвать его консенсусом или навязанным там с помощью технологий каких-то?
2: Я, старик,
1: или
2: не, хочу, не да. хочу никого обижать, расстраивать, еще что-то. Вся политика и вообще любая система управления навязана. Мы рождаемся невинными, беспомощными детьми, и дальше социум нам бесконечно навязывает одно, другое,
1: вот,
2: третье.
1: Значит, по поводу правых, их возможных этих скачков, переобуваний и прочее, прочее. Значит, тут, пока мне не было, мы вот что за две недели случилось, появилось в общественно-информационном политическом пространстве новая дива. Зовут ее Лора Лумер. Ну, она была, конечно, раньше там известна, но широкой публике, особенно российской широкой публике, она стала известна только сегодня. 93-го года рождения. Ультраправая политическая активистка, конспиролог, очень ярко поддерживала, значит, Трампа, мага, это тоже ее заслуга.

0: безоговорочно победим мы, они будут всем объяснять, что Зеленский, значит, какой-то торгаш, который получал все время финансирование у Байдена, скорее всего, наркоман и вообще страшный тип, будут его разносить в пух и прах в овальном кабинете для того, чтобы оказаться на стороне победителей и получить свой гешефт с этой историей. В тот момент, когда их смогут убедить в том, что у России огромные проблемы и неминуемо будет результат в обратную сторону, он начнет рассказывать про то, что именно мы смогли, не потратив ни копейки, добиться того, чтобы Россия... Вопрос только в том, что именно убеждает этого человека и его сторонников. Я понимаю, что огромная машина в виде разведывательных агентств, администрации местной и всего прочего, конечно, дает достоверную, может быть, ангажированную, не знаю, но профессиональную информацию Трампу. При этом сам Трамп глубоко убежден, что вся элита, включая и разведывательное сообщество и все прочее, что это все жулики и мошенники, которым у него доверия быть не должно, потому что он что-то наподобие Солнцеликова, великого и неповторимого в истории этой страны.
1: Кто сегодня долго отдыхал? То Гурман, то какие-то.
0: Что он вот такой вот деятель, который был ниспослан Господом Богом для того, чтобы спасти Соединенные Штаты, поэтому экстравагантные и экстраординарные решения – это именно то, что позволяет ему войти в историю. То есть он, у него есть из, знаешь, учебников по бизнес-коучингу и мотивации для начинающих элементарная фраза, что если ты делаешь что-то, что делают все, то не удивляйся, что у тебя результат такой же, как у всех. Вот он уверен, говорит, ну вот все мои предшественники опирались на их доклады, на их точку зрения. Я не хочу быть, как они, я хочу быть номер один, хочу быть топом, хочу, чтобы на горе Рашмор меня дважды там, значит, нанесли на гору эту. И поэтому он принимает такие решения, которые очень экстравагантные, экстраординарные, и мы видим, что он очень сильно ориентируется на картинку. Он реально смотрит телевизор, в том, что он там увидит, он из этого делает выводы. Более того, он человек абсолютного постмодерна, просто феноменального уровня постмодерна. Вот такой абсурдный президент США, которого, если бы мы описали 20 лет назад, нам сказали бы, что мы тупых американских комедий пересмотрели.
1: С другой стороны, у них, да, в плане такого одиозного там...
0: Тут вопрос, не было, знаешь, не в одиозности, а в том, что он абсолютный постмодерн. Он делает вещь, то есть мы первый год, мы же пытались его анализировать серьезно, типа он сказал, что собирается взять Гренландию. И мы, да. Ну вот вообще в Гренландии, если он поделит столько-то денег, а еще в соответствии с соглашением. Но спустя год мы поняли, что он утром говорит, что он исцеляет слепых. Днем он говорит про Гренландию, вечером говорит, что Венесуэла станет следующим штатом США. После этого говорит, что он начал войну с Ираном, потом он закончил войну с Ираном, потом он говорит, что Путин жестокий человек, потом говорит, Путин великий человек. Мы из этого всего понимаем, что он живет инфоповодом на несколько часов, он живет картинкой.
1: Тут просто, знаешь, я хотел, ты в Америку туда, а я как бы больше вот про правых, когда мы говорим... о приходе правых, о росте популярности правых настроений.
0: Ты имеешь в виду, как на нас эта тема может отразиться?
1: Я имею в виду, как... Ну, типа мы говорим, вот сейчас там евробюрократия брюссельская поддерживает, либеральная, да, ультралиберальная, значит, вот она поддерживает Украину. На смену ей могут и должны прийти, значит, правые, поскольку они в большей степени там национально ориентированы, будут решать свои задачи. А разве так ли это?
0: Они точно будут решать свои национальные задачи, но это не значит, что это будет хорошо обязательно для нас. Если мы будем работать как сейчас... Даже если там к власти придет православное братство, оно, тем не менее, придет к выводу, что мы им не сильно нужны. Не может быть так, что без нашего непосредственного вмешательства, прямого участия и достаточно наглого, дерзкого поведения придут люди, которые будут делать вещи, которые для нас выгодны. Возможно, то, что они будут делать для своей страны, то, что выгодно для их стран, временами будет совпадать с нашими интересами. А может быть и так, что нет. Мы должны понимать, хорошо, правые будут приходить. А что, если правых будут спонсировать, допустим, военно-промышленный комплекс местный? Да. Военно-промышленный комплекс будет заинтересован в том, чтобы из России делать страшного врага, потому что это основание для выделения грандиозного финансирования в его адрес. Поэтому, может быть, финансировать этих правых из

0: несколько иных источников, чтобы им не нужны были деньги военно-промышленного комплекса, и не было такого давляющего на них влияния, и они бы могли бы выполнять несколько иную повестку. Без нашего участия в процессе, неважно, кто придет к власти, никак не поменяется отношение к нам. Так не бывает в мировой политике. Не может великая держава ограничиться... Знаешь, самое простое описание великой державы в том, что это страна, которая является соседом для любого государства в мире. Вот это самое простое описание великой державы. Если ты региональная держава, у тебя 4 соседа, ты с ними как-то сожительствуешь, существуешь, главное, чтобы тебя там никто не погубил и торговля шла. А вот когда ты великая держава, у тебя интересы есть и в Латинской Америке, и в Африке, и в Океании, и в Южной Азии, везде. Вот это великая держава. И если у тебя есть где-то интересы, все понимают, что ты будешь действовать.
1: Кто-то, сложный еще вопрос, интересы твоей или национальных элит в виде, значит, транснациональных корпораций.
0: Это вопрос.
1: Да,
0: так бывает. Я сам поэтому являюсь сторонником того, что те системы западные, которые внедряют, и у нас она существует, и в многих других странах, они не всегда отражают наше представление о суверенитете, которое 1000 лет до этого существовало. Да.
1: Так, друзья, все. Говорим, Геннадий Тигранович, спасибо.
0: Спасибо.
1: Все. Мы уходим на несколько минут, эфир скоро продолжится. Спасибо большое.

Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Калининграде 4 часа, в Улан-Удэ 10 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Приложение Telegram пропало из магазина App Store. США до сих пор не восстановили свои запасы переданных Украине ракет КЗРК «Патриот». Мошенники придумали новую схему с перерасчетом платы за ЖКУ. Подробности далее. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири, сообщила пресс-служба правительства. Здесь он проведет совещание по вопросу о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. Перед этим главе Кабмина презентует ряд проектов. Ранее в рамках рабочей поездки Мишустин посетил Якутск и Кызыл. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы, Калуги, Чебоксар, Пскова и Пулково, сообщила Росавиация. Отмечается, что авиагавань Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможно, корректировки в расписании. В Росавиации добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Приложение Telegram пропало из магазина App Store, сообщили РИА Новости пользователи ряда стран, включая Россию и США. Так, по запросу Telegram в графе поиска предлагаются к загрузке другие мессенджеры. Ссылка на App Store сайта Telegram ведет к сообщению о том, что страница, которую вы ищете, не найдена. При этом попытки зайти на страницу Telegram через поиск в браузере пользователь видит сообщение о том, что приложение недоступно. Зеленский ввел санкции против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии. Согласно приложениям к указу, пакеты ограничительных мер вводятся в том числе в отношении завода имени Морозова, акционерного общества «Оборонсталь», торгового дома «Заволжский химический завод», белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения ТИСа и украинского предприятия «Бориславская нефтяная компания». Также санкции введены против 20 физических лиц граждан России. США до сих пор не восполнили арсенал ракет-перехватчиков ПЭК-3, МСЭ и КЗРК «Патриот», которые были переданы Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона, которые изучила РИА Новости. Так, первые контракты на восполнение запасов были подписаны еще до 2023 года, финансового года, но американская армия до сих пор их полностью не получила, так как производство ракет занимает до 3 лет, выяснила РИА Новости. Дополнительную нагрузку на американские запасы создала операция против Ирана. По оценке Центра стратегических и международных исследований, запасы ПЭК-3 МСИ могли сократиться примерно на 65%. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он пояснил, что для оформления якобы перерасчета злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты. Объясняет необходимостью вернуть переплату. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Как всегда, в это время политолог, востоковед Карина Геворгян. В нашей студии Карина Александровна, мое почтение. Рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Ой, что ж, знаете, когда я читаю новости из разряда «Трамп анонсировал срочные переговоры» или наоборот, «отход от переговоров», вот эти все breaking news, знаете, вот уже не знаешь, как к этим новостям относиться, честно говоря. И даже до вот последней минуты я думал, стоит ли нам вообще разводить дискуссию на эту тему. Но учитывая, что впереди и промежуточные выборы, до которых меньше 100 дней осталось, и, понятно, фактор личных амбиций. А до этого, знаете, бомба почти весом в тонну, которая была применена американцами. Как эти две параллельные вселенные уживаются друг с другом? Или это далеко не параллельные вселенные? Это процессы, которые идут рука об руку и просто имеют разные, ну скажем так, ответвления.
3: Вы знаете, все начинается, вот любой нормальный анализ должен начинаться с поиска простой основы. А любой человек, а уж тем более политик, действует, исходя из собственных мотиваций, да, в центре сознания. Мотивация наша с вами крайне простая. Мы или хотим жить, или не хотим жить. Ну, такое тоже бывает даже у нормального человека, правда? Депрессия, конечно, там упадок сил, горе, вот. Еще у нас с вами есть материальные и нематериальные мотивации. Я вдруг осознала, что я забыла взять стакан с водой. Понимаете, он мне тоже нужен. У меня есть вполне материальная мотивация во время этого эфира.
2: Это мы исправим, да.
3: Хотя эфир важнее, это понятно, да? Вот, то есть вот это норма. Значит, какая мотивация у кого бы то ни было, у глобалистов, у Трампа? Это власть. Это воля к власти. Фридрих Ницше. Точка. Все. Если у вас власть, вы командуете максимально, забираете себе самые вкусные активы в самых больших количествах. Что является на сегодняшний день, после того, как глобализация показала, что она надула массу пузырей, ну, прежде всего, финансовые, потому что мы с вами знаем, что 90% мировых финансовых проводок к реальному сектору экономики не имеет отношения.
2: Да.
3: Это же ничего себе, 90, да? А сейчас, наверное, еще меньше. Это я говорю данные, наверное, на 22-й год, 20-й. Сейчас, я думаю, еще меньше. Это раз. Значит, идет борьба за реальные активы. А что такое реальные активы? Ну, земля, как по Марку Твену, да, самое дорогое, потому что ее больше не становится. Это позиции на этой земле. Какие позиции? Которые позволяют контролировать мировые коммуникации. То есть, если сидеть на этих точках, которые бывают морские и континентальные, да, то ты царь горы. Ты всем и диктуешь свою волю. Вот. По понятным причинам, это хорошо осознали иранцы, у них разработана большая стратегия. Они сразу поняли, что как только все-таки Израилю, коалиция Эпштейна, как я ее назвала, на самом деле, правда, я это придумала, вот, ну, приписала иранцам. И, да. Ну, такая мистификация допустима, я думаю. Ну, все подхватили, ну, а меня не чтят теперь. Наши слушатели на спутнике узнают, что это я написал. Да. Вот. Но действительно, иранцы написали, что это коалиция поклонников острова Эпштейна. И я взяла, просто выкинула это, и получилась коалиция Эпштейна. Вот. Так что такая-то полуправда. Значит, они это поняли, они имели свои представления о большой стратегии, те самые, о которых я говорю, и поняли, что со своих позиций они могут контролировать Ормузский пролив. А учитывая их хорошие отношения с хуситами, Баб-эль-Мандебский пролив и налаженные отношения с сомалийским правительством и у хуситов, и у Ирана. С другой стороны, да, то есть Сомали – это Африка уже. Вот. А у Израиля налажены отношения с Сомалилендом, такой сепаратистской территорией, которую Израиль признал ее автономной, то есть он независимый статус. И там построил свою базу, у него там есть позиции. Но Сомалиленд расположен несколько глубже. А у сомалийского правительства так стык. Есть возможность вместе с хуситами контролировать эти проливы. Что еще интересует иранцев, это их нервирует этот 3ПП на Южном Кавказе. Это континентальные коммуникации. Не думайте, что они и на это не смотрят. Это континентальные коммуникации в Средней Азии. Кстати, мы напомним, что существует железнодорожное сообщение между Пекином и Тегераном через постсоветскую Среднюю Азию. Вот. И, разумеется, Южный Кавказ, который дает, позволяет, скажем, через Армению иранцам выходить и Грузию. Это более удобный путь для иранцев. Сейчас не будем останавливаться, почему. Да, то есть, и еще они заинтересованы в развитии проекта «Север-Юг», тоже торговый. Это опять-таки к реальному сектору товары будут возить. Товары, вооружения, фрукты, овощи, ну, что только там, не знаю, ковры, кашмирские шали из Индии. Шутка, да, но я хочу сказать, что это еще и выход на восточное побережье Африки. А поскольку очень любопытная история произошла очень-очень далеко, но об этом иранцы предупреждали. И говорили, что вы на нас нападете, вот вы хотите заварить всю эту кашу, так берегитесь, не только Армуз и Баб-эль-Мандеб, получите проблемы еще и с Гибралтаром. И вот, извините, пожалуйста, да, какой-то странный мигрантский кризис в Сеуте. Я к вам приехала, со время покажет. И там как раз это обсуждалось. Ну, здесь я чуть-чуть, ну там же в Блице, да, минуту говоришь, и все. А тут я вам объясню. Значит, Толь Кузичев сказал, что Испания не была готова, вот как снег на голову. Ну, вы представляете себе, что это почти подростки, молодые мужчины, толпой. Там нет ни женщин, ни детей, ни среднего возраста. Угу. Там это исключительно. Вот так вот, условно, от 15 или даже 14 до 25, где-то вот так вот. 70 тысяч. Население Сеуты испанской, которая, да, с другой стороны, да-да, Гибралтара, угу, где находятся англичане, замечу я вам, на территории Испании. То есть Испания, видите ли, колониальная держава, а Британия у Испании, оказывается, не занимает тоже территорию. Это эксклав Британии, Гибралтар, с другой стороны, да. Но Испания подстраховалась, это ее территория уж 500 лет, вот. Даже побольше, по-моему, будет, да?
4: Побольше.
3: Около 550, наверное, да. Вот. И там 85 тысяч населения. Туда, значит, марокканские власти, союзники Израиля и США загрузили 70 тысяч, причем они их так калитками прямо гнали. Uh-huh. А обратно, когда эти люди возвращались, марокканские пограничники и силовики закидывали их камнями. Они их пытались не пустить обратно. Тем не менее, вот Толь сказал, что Испания не была готова. А вот, по-моему, испанцы были очень готовы. Выдворили они их очень быстро. Это первое. Очень быстро. Сейчас там осталось где-то 10 тысяч. Если осталось. Угу. Потому что на территории самой Испании ни одной мигрантской вспышки не было. Мы не слышали ничего об этом. По-моему, они специально позволили этому кризису разразиться. А почему это вообще произошло? Когда-то Испания помирилась с Марокко, претендующим. Король Марокко претендует на Сеуту. И, по-моему, это называется Мелилья, второй эксклав испанский. Он восточнее расположен, тоже на как бы на территории Марокко, да, но это эксклав Испании. Вот. А, ну, как-то они между собой наладили отношения. А до этого Испания была, в общем-то, симпатизантом Алжира. Алжир поддерживает сепаратистское, или как его еще назвать, движение «Фронт Полисарио», «Западная Сахара». Народ, посмотрите это все в интернете про Западную Сахару, кто ее признает, кто частично признает и так далее. Но вот тут совсем недавно премьер Испании Санчес в Алжире встречался с алжирским руководством, и они помирились, ребята. Испания поддерживает теперь, как я понимаю, фронт Полисарио. А теперь к моему родному Ирану, любимому, вернее.
4: Ну, кстати, подтверждение ваших слов, вот я добавлю, обратил внимание, можно по-разному, знаете, трактовать, ну, точнее, соглашаться или не соглашаться с испанской оппозицией, но там сразу, как только пошли, там первые тысячи стали пересекать границу, было заявлено, что это организация западных, с западными спецслужбами, а испанские власти знали о том, что предстоит.
3: Они знали. И они подготовились. Они прекрасно с этим справились. Прекрасно. Вот.
5: А ну что, почему я про Иран хотела сказать? Как только все, когда все начиналось, иранцы сказали: у вас проблемы будут с Гибралтаром. Это я повторяю специально. И все задумались, где Иран, а где вообще-то западная оконечность, юго-западная оконечность Европы. Да, Гибралтарский пролив, Средиземное море. Тут пришлось вспомнить и про фронт Полисарио, и про то, что и я это отслеживаю, что у Ирана есть позиции в Африке. Правда, в Восточной Африке, это Судан. Есть хорошие позиции в Сомали. Ну, я не хочу сказать, что с восточного побережья Африки до Магриба и до Марокко близко. Ну, знаете, все-таки там существует Сахара, Чад, да, Мавритания. Ну, в общем, пробраться можно. И из некоторых таких намеков, которые делались иранской стороной, поди, проверь. Вот. Они всячески это дело поддерживали, а, возможно, и поставляли вооружение. Так что эта история очень интересная. Тот, кто это организовал, я лично считаю, и даже более, на чьи средства это было организовано. Ну, конечно, будет Испания, возможно, вскроет кое-что. В том числе у иранцев хорошая хакерская группа. Некоторые обвиняли их в этих проблемах с водоснабжением в Миннесоте. И действительно у них есть доступ. Они сказали, у нас есть доступ к вашим инфраструктурам в Соединенных Штатах. Вот, то есть они это возможно. Было проникновение относительно давно, несколько лет назад, когда сериально горели заводы по сжижению газа. Вот, я напоминаю, что, кстати, в Соединенных Штатах каким-то странным образом на восточном побережье сгорел стратегически важный сталеплавильный завод. Вот, об этом тоже как-то молчат. Но на территории Соединенных Штатов очень много всяких аварий и катастроф происходит. Но это, ладно, не наша тема. Вот, и в том числе хакеры могут добраться очень много куда.
4: Но Ирану при этом не свойственно в первую очередь переходить.
5: Они говорят, да, в ответ: будете бить по нашей инфраструктуре, получите по своей. Вот буквально они так говорят. И доступ у нас есть. Mm-hmm. Не бейте по нашей инфраструктуре. Они понимают, что это военное преступление. Они законники, я все время это повторяю. Но они говорят, если вы будете бить по нашей инфраструктуре, вы получите ответные удары. Вот. Вы будете убивать наших людей, мы адекватно будем убивать ваших. Вы убиваете наших мирных жителей. Ну, сбросили мощнейшую бомбу на дом, где погибли 3 человека. Это вообще что? Да, теперь ваш вопрос-то был, что же за шарманку крутит Трамп?
4: Угу.
5: Ну, крутит, пока может, понимаете? Ему нужно в этом хаосе максимально что-то выиграть. Знаете, сбору по сосенке, как говорится, да, с миру по нитке. Вот условно говоря, он пытается выиграть везде, где только может.
4: Но гробы-то он уже встречает. Вот, понимаете...
5: И что?
4: Можно один раз преподнести это как траур, как событие, когда рядовые американцы будут воспринимать это, да.
5: А я, например, считаю, что в Соединенных Штатах для того, чтобы забыли про эти гробы с Ближнего Востока, например, вполне могут своими же руками совершить какой-нибудь 11 сентября опять. Почему нет? Тем более перед довыборами в Конгресс. Страшно то, что я говорю, но это факт. И они могут это сделать, спецслужбы могут это сделать. Мы же помним с вами о том, как это все называлось фальшивкой КГБ, когда советские спецслужбы обнародовали, что у американцев есть тайный указ, который позволяет им убивать своих для того, чтобы спровоцировать, ну, создать агрессию, да, осуществить агрессию против какой-то страны. Это так говорили, пока, наконец, одному из бывших пенсионеров, директоров Центрального разведывательного управления не задали вопрос, правда ли, что существует такой указ. Знаете, его ответ потрясающий. Он сказал: «Я не могу вам сказать, что такого указа нет». Ничего себе!
4: Да. И сразу вопросы, я так полагаю, у подавляющего большинства отпадают. Но в этом контексте, я, кстати, все чаще, читая, опять же, западные, американские СМИ, тема с возможными покушениями на Трампа, покушениями на Нетаньяху, каждый раз разгоняется. Вот чуть ли, извините, не каждую неделю иранские спецслужбы планируют и планируют. Трамп, значит, пересаживается с одного самолета на другой, лишь бы чего не случилось. Вот нагнетая обстановку заранее, говоря об Иране.
5: А судя по моему мониторингу иранских ресурсов, они пока... Это не их задача. Трамп их даже устраивает со своим вот этим вот качелями, безумием. Они понимают, что, по всей видимости, они взвешивают все про и контра. И то, что им методично... не без труда, с потерями удается выдавливать методично американцев с Ближнего и Среднего Востока, или, как они это называют, Западной Азии, потому что какой он для них Ближний Восток, они сами, это самое, они Западная Азия. Их это устраивает. Поэтому они методично этим занимаются. Они прекрасно знают то, что, о чем пишут американские СМИ, и говорят, что арсеналы, в общем-то, нужно пополнять. Вот сейчас из Южной Кореи большой военно-транспортный самолет приземлился, если я не ошибаюсь, чуть не в Кувейте, да. То есть они привезли вот эти ХАД установки. А там, вернее, ракеты для этой установки. Хотя иранцы довольно серьезно повредили многие установки, и Патриота тоже уничтожили. То есть не хватает этого всего. Вот. Вопрос, помогает ли это нам, но это уже не другой вопрос. Да, давайте вернемся в Западную Азию.
4: Вот я хотел бы вернуться к изначальному тезису, когда мы говорим о реальных активах. И о теме земли.
5: Ну, контроль
4: тоже своего рода актив. И как ты себя, с точки зрения, как бы сейчас сказали, репутационных рисков, какие
5: плати,
4: ты несешь на этой земле.
5: Плати, я тебя пропущу, конечно, это актив.
4: Возникает вопрос. Вот сейчас в том числе мы видим сообщение о том, что американцы ищут, это цитата, нетрадиционные способы давления на Иран. Но ведь, с одной стороны, вот обывателю кажется, чтобы победить, особенно вот такую страну, особенную страну, как Иран, нужно в таком случае физическое присутствие, чуть ли не до Тегерана идти. Но даже если ты дойдешь до Тегерана...
5: Томми, то есть солдат, для этого нет. Все, контингента для этого нет. Кто бы ни хотел. Поэтому они сейчас будут использовать пехоту из самых разных оставшихся головорезов, разных запрещенных организаций. Переброска их из Сирии полным темпом идет в Ирак. Правительство Ирака, по большому счету, мало чего контролирует, учитывая то, что, например, доходы от иракской нефти, на всякий случай сообщаю, поступают к казначейству США. А казначейство США уже не 2 или 3 месяца не переводят эти средства на счета правительства Ирака. Ничего, там люди зарплаты уже госчиновники не получают 2 месяца. Вот, поэтому сейчас идет тщательно вот этот... И, кстати, 1050 они в состоянии переправить. Конечно, у иранцев немалые будут проблемы, но для того, чтобы войти на территорию Ирана, по расчетам Пентагона, по крайней мере, от 2010 года, да, это все-таки 16 лет назад, все равно для наземной операции, пока солдат, все наши военные об этом говорят, и не только наши, пока вы не ступите на эту территорию, которую вы хотите удерживать, потому что иначе бессмысленно идти, потому что потери-то будут, и что, чтобы взять и уйти, Так ну, не бывает.
4: Даже вот гипотетически
5: вопрос,
4: хорошо.
5: Вопрос, кстати, к европейцам. Да. Да, вот они говорят, что Россия такая агрессивная и хочет вторгнуться в Европу. Может, мы, конечно, много чего бы хотели. И обмыть берца в Ла-Манше, да, в Паде-Кале. Вот, а может быть, даже и переправиться на острова. Может, мы бы и хотели. Типа, получив фашист-гранату, столько от вас было проблем. Теперь от нас поимейте. Но заметьте, мы все-таки не клинические идиоты, а своему населению политики это внушают. А как мы будем удерживать эти территории? Мы должны их бесплатно кормить и бесплатно поставлять им газ и нефть. А зачем?
4: Угу.
5: Нам есть куда их поставить, это все. Согласны?
4: Ну и даже гипотетически.
5: Вот об этом речь. Да. Нам не нужно завоевывать Европу, потому что это для нас чемодан без ручки. Для чего? Нет, есть некоторые, скажем, территории в Европе, которые, может быть, были бы нам интересны. Но нам гораздо интереснее с ними, как с суверенными территориями взаимодействовать. Угу. Например, нам интересно, чтобы какая-то форма конфедерации, пусть де-факто, она уже вырисовывается, Австро-Венгерской империи, возникла и с ними взаимодействовать.
4: Без Брюсселя,
5: и с севером Италии. Да-да-да, я говорю. Нам интересно это могло бы быть. Да и они тоже в этом заинтересованы. И последнее время проводят всякие закрытые мероприятия, посвященные энергетической безопасности Европы в целом. Вот. Ну и себя дорогих, разумеется, тоже. Вот. И они на самом деле очень этим озабочены и думают, как бы вот выкрутиться-то из всей этой истории. А судя по Сеуте и по тому, что происходит, в Испании тоже кое-что понимают. Судя по тому, как повели себя другие европейцы, которые вдруг закрыли, давайте Испании угу. закроем Шенген и так далее и тому подобное. Это для чего сделано-то? Чтобы Испания, в Испании пострадал туристический бизнес сейчас лето, август как раз месяц угу. отпусков и так далее. То есть, но я напомню, что по всем данным, в том числе МВФ, Испания одна из немногих, вот что удивительно, была бедная страна, одна из немногих европейских стран, которая находится на линии роста.
4: Скоро продолжим, оставайтесь с нами.

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
8: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
8: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
8: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
8: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Мы в эфире, друзья. Это «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, политолог.
2: Пытались говорить не о политике, да.
1: Но все равно все дороги ведут не только к политике, да, а к конкретной персоне. Но, тем не менее, вот есть вопросы от слушателей, сейчас озвучу. И продолжая мысль о чисто гипотетической такой высадке десанта в Тегеран, американского. Даже если, я так полагаю, они создадут невероятнейшую, ну, скажем так, пиар-компанию «Возвращение Шаха». И дополняя это все вопросом от слушателя, Григорий Л. пишет. А возможно победить Иран так называемой любовью, снять все санкции, подсадить на товары и мягкую силу? И вот, значит, мы представляем картину. Доблестный американский десант с Шахом, обещаниями, значит, новую прекрасную жизнь устроить иранцам. Я так полагаю, этот вариант уже не имеет права на существование.
2: Я прошу прощения, но очень откровенно на эту тему высказался Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент, ныне заместитель Путина по Совбезу.
1: Да.
2: Он сказал, что у Ирана есть уже ядерная бомба, это, соответственно, Армузский пролив, и термоядерная есть, это Баб-эль-Мандеб. Ну, он это все открыто, он сейчас удивительно, да, он так это, можно сказать, хайпует, молодец, вот. А зачем им это? Вы понимаете, их доходы, причем они же будут еще и, мало того, что их лоцманы будут проводить, они за это будут брать деньги, они будут брать деньги за страхование судов.
1: То есть уже не британские какие-нибудь страховые агентства, да?
2: Да, но я не знаю, как у них это будет. Администрация Армузского пролива. Они предлагали Оману совместно это делать, как бы делить доли. Но Оман не так хорошо себя повел и поддался все-таки давлению Вашингтонской администрации. Поэтому иранцы, несмотря на то, что с Оманом ссориться не стали, видимо, так сказали, сами-сами, мы сами-сами совсем справимся. Не надо, не хотите, все. Мы полностью берем это под свой контроль. Вот, так что вот такая вот тебе бабушка Юрий в день.
1: А мы на это смотрим, да, с позиции. Мне вчера очень в хорошем смысле удивила новость. Очередное.
2: Я прошу прощения, они им отдадут все и замороженные иранские активы. И в конце концов Иран добьется того, что им выплатят все по их активам, а что не выплачивалось десятилетиями. У них, например, только в атомной отрасли, в энергетической французской 15% акций у Ирана.
1: То есть это даже уже не элемент торга, говоря об активах, о прочих вещах.
2: Ну это так же, как наши сворованные 300 миллиардов, которые наш милый Центробанк и наши финансовые органы считали необходимым, значит, переводить в Европу. Знаете, так не мы-то, конечно, это обидно, но с одной стороны, но дело в том, что активы Европы у нас на территории, они как-то подороже будут, и они реальные, эти активы. Те-то циферки.
1: Да. Зеркально есть чем отвечать.
2: Да, поэтому Иран тоже будет бороться за эти реальные активы, в том числе свои, и возьмет свое и становится мировой державой. Что там греха таить? Американцы же тоже смекнули. Они думали, вот мы возьмем контроль, у нас там базы, все замечательно. Но сейчас-то, смотрите, вот как говорил, тут, я что-то Ницше второй раз хочу процитировать, но, по-моему, у него вот так говорил Заратустра, у него есть такое, что все революции подкрадываются голубиными шагами. Вот. А в сериале, который я решила там частично там некоторые вещи посмотреть, испанский как раз сериал, именно в том числе в связи с событиями, потому что очень интересный этот фактор Испании сейчас, играет в том числе и в связи с Ближним Востоком и Ираном. Санчес же запретил американцам использовать вообще военные объекты Испании для ударов по Ирану. Вот. И вот в фильме «Бумажный дом», в этом сериале, там тоже есть эта фраза, видим, ну, мысль того же Ницше, что хаос подходит бесшумно. Вот. Поэтому они тоже там по-тихому стараются уже укрепить свои позиции. Им нужно для этого сохранять вооружение. Это Малаккский пролив и Тайваньский пролив. Там много чего существует. А это ключевые, кстати, артерии для китайских товаров, которые идут как раз в сторону Европы. И да и та же Испания. Собственно говоря, ее экономический и финансовый рост связан с Китайской Народной Республикой.
1: Про Китай, кстати говоря, сейчас тоже добавлю реплику, а что касаемо Ницше, вот все бы политики трактовали так, как полагается, а то, знаете, иногда бывают перегибы, говоря об этом, безусловно, выдающемся философе. Страны ОПЕК же согласовали увеличение квот по добыче нефти, вот еще немножечко хочется...
2: Я читала об этом, но не успела осмыслить.
1: Да. Это уже не первый раз, да. Третье увеличение квот подряд, в ОПЕК плюс, соответственно, входит и Россия. И здесь, я так полагаю, если немного мы вот зацепим и наш контур, глядя на происходящее, на перекрытый Армузский пролив, контролируемый Ираном, мы достаемся здесь выгодоприобретателями. Да?
2: А у меня тогда большой вопрос. А если получается так, что иранцы фактически заперли танкеры, в которые заливается саудовская нефть, а Саудовская Аравия один из катарская нефть, йеменская нефть. Ой, не йеменская, извините, кувейтская нефть, говорил. Вот. То как это будет происходить? Это все-таки, да, Гавар, это все-таки вот эти вот месторождения, это все очень серьезно. Вот. Вопрос, как это будет компенсироваться. Второе. А те цены на баррель нефти, которые нам транслируют в основном, это цены на фьючерсы. Это на бумажную нефть, а не на физическую. Цена на физическую нефть, насколько я понимаю, уже давно за $120. Разницу почувствуете. То есть если фьючерсная 100, то это 120. Да? Большая разница, между прочим. Вот. А где они ее возьмут-то? Ну, хорошо. Ну, значит, за счет что? За счет Российской Федерации? За счет еще кого? Если BP выходит, например, из месторождений Северного моря, там иссякает эта самая нефтедобыча. Очень интересно. Если сейчас Зеленский бьет по КТК, мы фактически сталкиваемся с чем? С энергетической изоляцией Европы всей.
1: Это так. И в то же время меня, знаете, поразила в целом позиция ОПЕК+.
2: Вот вы перечислили
1: Кувейт, вы перечислили Саудовскую Аравию. Россия это может себе позволить растить.
2: Да. Смотрите, я лично считаю, что вот эта континентальная Европа, богатая пока еще, там, кстати, тоже реальных активов хватает. Всяческих. Знаете, реальным активом являются в том числе и артефакты и произведения искусства.
1: Безусловно.
2: Они дольше реализуемы, но они стоят того. Вот. Знаете, во время Великой Отечественной войны у нас в золотом исчислении золотых рублей только из Псковско-Печерского монастыря было вывезено 60 миллионов, на 60 миллионов золотых рублей ценностей. Так что это не безобидные штуки.
1: Да.
2: Так вот, вопрос, кто колонизирует колониальную Европу? Глобалисты, опирающиеся на возможности островного государства Великобритания. Команда или не команда... При власти Трампа, то есть который еще отнимет Гренландию, и ему очень хочется хотя бы по кускам оторвать куски Канады.
1: Канада.
2: Вот здесь он, но он тоже хочет участвовать в этом колониальном разделе Европы.
1: А с учетом ситуации в Испании, я так полагаю, Европа, она не, вот знаете, все говорят, она замыкается
2: а
1: сама в себе,
2: а
1: она сможет существовать.
2: Дальше.
1: Да.
2: Я вам сказала про австро-венгерскую де-факто империю. Кстати, она не была колониальной. так же, как и российская, так же, как и иранская. То есть все социальные лифты, ну, никакого такого принципиального угнетения этносов, народов, проживавших, не было, да, то есть это не колониальное отношение такое, вот не выгрести там все, да, за бусы купить, такого не было. Это развитые территории, у нас там Польша или Финляндия пользовались такими правами, туда закачивались и средства, и так далее, какие не каждая губерния в России, естественно, получала, или даже вообще имела ли вопрос. Поэтому я хочу сказать... Это очень интересно. А какой... Мы не собираемся никого колонизировать. У нас, извините, руки этого не помнят. Нам это и не надо. Мы не умеем действовать как колонизаторы. Поэтому очень интересно. Я поэтому и считаю, что вот это Австро-Венгрия без всякой любви к нам. Хотя некоторая память о том, наверное, в Австрии есть. Знаете, как? Что мы их кормили. Мы оставили хорошую память.
1: Ну, к сожалению, так же быстро.
2: Эти украинские беженцы пытались как-то повредить этому изумительному памятнику советскому солдату в золотой каске. Да, он был установлен в августе 45-го года в Вене. Вот, и он там все, там вся территория очень ухожена, во всяком случае, когда я была. Ну, были, да, нападения, но это не сами австрийцы, в принципе. Это делают. То есть мы, в общем, не дурную память оставили. А это Австрия, Венгрия. Как ни странно, Хорватия в данном случае могла бы это поддержать. Сейчас довольно странно ведет себя Вучич в Сербии, что удивительно, да. Он и Украину вдруг начинает поддерживать. Там у него множество всяких. То есть Вучич — это еще тот друг. Вот, прости, Господи, не хотела вот так резко высказываться, но что... Слово не воробей.
1: Но итоговое соглашение в Киеве, он тогда единственный, кто пошел против него. Это
2: ну,
1: вот собер...
2: тем не
1: то
2: менее,
1: есть,
2: да, его
1: доламывают,
2: да.
1: Пытаются, да.
2: Вот, кто еще? Словакия, Словения. Ну да, вроде по мелочи. Сама Австрия тоже там небольшое население. Север Италии, вот, это уже поважнее будет, да, это выходы к морю и так далее. Вот, да и итальянцы с завистью поглядывают на тех же испанцев, да и тот же китайский капитал, порты там и прочее. Вот, так что, ну да, вот так вот континентальная Европа подраздела. Вопрос о Германии, да. Вопрос о том, что будет делать и как будет развиваться ситуация во Франции. Францию всегда рано хоронить.
1: Ой, ну, со Францией сложно, с Францией точнее.
2: Так что там
1: ну,
2: как минимум хаос. Как минимум хаос. А
1: тут
2: так зубы точат
1: нет,
2: многие.
1: Да.
2: Мы не точим зубы, не собираемся. Нам, если только закроют Балтийский вот эти пролив, вот, ну да, или создадут проблемы нашему эксклаву Калининград, а уже создают потихоньку, ну, да, тогда придется предпринять какие-то действия. Кстати, совершенно законные, потому что если нам Литва закроет железнодорожный вот, и наземный путь, вот, то мы прям по международному праву имеем это казус белли.
1: Просто вот вы и говорите,
2: мы
1: на наследие
2: независимость
1: оставили, да.
2: Литвы. То есть это условие, что мы признали при условии сохранения наземного пути в Калининградскую область. Так что если они это дело нарушат, они все к этому приближаются,
1: ну, вот
2: то это формально, это казус белли, все.
1: Вот, очень оптимистично говорить о наследии, о памяти. Вот Прибалтика, знаете, я сразу ее вспомнил. Там вот что-то, знаете, запамятовали. И о Германии я уж вообще
2: только
1: молчал.
2: Только власти, которые в большей степени подчиняются глобалистам и Лондону. Поэтому, а что касается населения, все уже давно все поняли. Причем даже в Эстонии, которая ну, самая такая была дикая в отношении русского языка даже в советские годы и русских. Вот. Тем не менее, поняли все, население все понимает.
1: Угу.
2: Уже.
1: Я вот смотрю...
2: И я не удивлюсь, если они восстанут, знаете.
1: Кстати, обратили внимание слушатели, не зацепили мы среди всей географии, у нас так сегодня очень, отчасти сумбурно...
2: А что делать?
1: Турцию. Тут не упомянули, потому что, знаете, многие зацепились, вспоминая визит Трампа, значит, предложение снять санкции, если Турция решит вопрос с российскими С-400. Многие посчитали в этом, увидели, ну, некий сигнал, что вот пошло очередное
2: сейчас
1: давление на Эрдогана.
2: Значит, Турцию хотели использовать как пехоту ту самую против Ирана. Эрдоган красиво извивался, он прыгал со стула на стул, делал все, что мог, но у него... Там вблизи границ 40 тысяч. Это очень мало. Хорошо, предположим, с постсоветским Азербайджаном 50. Еще 50 тысяч вот этих головорезов. Но это ж надо все согласовывать, да, вы понимаете. Это не так-то просто. Вот. Ну хорошо, Турция с Азербайджаном, но все равно мало. Иранцы держат там, судя по всему, военнослужащих и служащих КСИР где-то 150 тысяч. Даже в этом плане не очень. Был расчет на сепаратизм в иранском Азербайджане, потому что молодежь в иранском Азербайджане была под обаянием проекта Туран, там, и единой конфедерации такой тюркских народов. Но после того, как в прошлом году довольно сильно по ним били, в том числе с территории... постсоветского Азербайджана, несмотря на то, что Алиев это дело отрицал, но поскольку летело, и это было видно, да, вот, то, может быть, с территории Нахичевани, которую, может быть, Алиев не так хорошо контролирует, его эксклав, вот, но, тем не менее, летело. И они как-то отрезвели быстро, и несмотря... Помните, когда были протестные выступления в Иране, когда это началось,
1: да,
2: и американцы
1: да,
2: сказали, вот сейчас все рухнет, тут появился сын бывшего шаха, который, по-моему, в страшных снах только видит свое возвращение в Тегеран. Вот, ей-богу. Судя по его характеру, потому что мне иранцы рассказывали, в том числе совершенно вот светские иранцы, которые живут в Европе. Вот. Я знакома, например, с одним каджарским принцем. Угу. Вот. Да и надо сказать, что в современной этой политической элите Ирана немало людей, выходцев из прежних династий, вот каджарской, а особенно сефевидов, которые до каджаров были. Вот, мощные люди там присутствуют. То есть кому он нужен, этот

0: будет взрыв в иранском Азербайджане и в Курдистане. Но в Курдистане что-то было, а вот в иранском Азербайджане тишь да гладь. Почти, почти. То есть вот это очень важно. Вот, поэтому вряд ли сепаратистские группы там поддержат. Да те же курды, это курды, иракская территория, которые на иранских часто нападали. Там хроники я читала, курдские хроники. Мама моя, это слезы, это страшно говорить. Как, и дальше приходили центральные правительственные войска и спасали своих иранских курдов от вот этих вот, которые с той территории Османской империи заходили. Тогда это была Османская империя, Ирак был в составе Османской империи, из территории Ирака. Вот вам весь расклад. Поэтому, например, лицо армии, потрясающе совершенно красавица, он такие вот сгенерированные и, да, это сам, где он с сигарой так вот там манипулирует с орланом американским, там держит его за горло, да, и ощипывает, и прочее, прочее. Он курд этнический, вот. Так что не надо об этом забывать. Вот, основная масса, естественно, абсолютно лояльна. И правительство.
1: Да, и под завершение, знаете, вчера вычитал интересный материал у «Атлантика». Они разгадали вот эту тайну, почему вдруг нефть не вскочила до 150-200 долларов за баррель. И обращают внимание, кстати, на Китай, который до начала конфликта закупал нефть больше, чем и американцы, и вся Европа вместе взятая.
0: Да. После,
1: спустя две недели...
0: И закачал хранилище, сократил, невероятно, да.
1: А вот фактор, вот сколько сможет держаться еще Китай в этой истории, когда он начнет включаться, если Армузский пролив будет заблокирован.
0: Ну, знаете, здесь проблема не столько у Китая, сколько у Индии. Потому, как мне представляется, потому что, ну, в конце концов, не мытьем, так катанем как-то нашу нефть Китай может все-таки
1: ну,
0: получить.
1: Пространство да. есть для маневра, да.
0: Правда, он все время пытается по демпингом ценам вот, нашу нефть, естественно. Ну, вопрос, поскольку в некоторых, скажем, по некоторым направлениям Китай считает себя очень нейтральным таким, вот, и все уговаривает нас все заморозить и прочее. Вот, ну, мы тоже можем занимать какие-то позиции, невзирая на стратегическое
1: но
0: взаимодействие.
1: Это заслуживает
0: с Китаем.
1: Отдельного разговора, да.
0: Карина да,
1: Геворгян,
0: поэтому,
1: Денис
0: да,
1: Воробьев
0: вот
1: были для
0: мы
1: вас.
0: Можем тоже сказать дружба, дружба, а нефть
1: до
0: по
1: свидания.
0: Нормальным ценам.
2: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.

не пропустите. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Самаре 7 часов, в Якутске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США ввели санкции против структур Минобороны России. В Монголии стартовали российско-монгольские военные учения. Первый пациент завершит курс лечения новой вакцины от рака кожи в сентябре. Подробности далее. Соединенные Штаты ввели санкции против ряда структур Минобороны России на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, следует из уведомления Госдепа. Так, в списке указаны 1061-й Центр материально-технического обеспечения, сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, а также Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. При этом конкретных обвинений и доказательств в документе не приводится. Telegram заявил, что его приложение восстановлено в App Store и вскоре должно снова стать доступно для всех пользователей, передает агентство Reuters. Ранее приложение Telegram пропало из магазина App Store. Страница с ним была недоступна пользователям ряда стран, включая Россию и США. В Монголии на территории полевого лагеря состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селинга-2026», сообщила Минобороны. В церемонии приняли участие руководители учений двух стран, а также высокопоставленные представители Министерства обороны, Вооруженных сил государств и почетные гости. Отмечается, что совместные учения направлены на борьбу с международным терроризмом, а также приурочены к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. По данным Минобороны, в мероприятии примут участие около 700 человек, а также будет задействовано около 200 единиц военной техники. И силы Тихоокеанского флота отправились в районы учений в Японском и Охотском морях и Тихом океане, сообщила Минобороны. Ранее говорилось, что на ТОВ стартовали учения по защите дальневосточных рубежей. Отмечается, что задачи выполняют корабельные, тральные и поисково-ударные группы, ракетно-катерные группы, а также корабельная ударная группа во главе с гвардейским орденом Нахимова ракетным крейсером «Варяг». Кроме того, расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» береговых войск флота уже совершают марш в позиционные районы для занятия стартовых позиций на берегу. Пожар произошел на станции технического обслуживания в Крымской Ялте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составляет 2000 квадратов. Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС России проводят проливку и разборку конструкции. Информации о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Первый пациент завершит курс вакцинации российским препаратом для терапии меланомы в сентябре, сообщил РИА Новости научный руководитель научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Нео-Онковак» впервые в клинической практике сделали пациенту с раком кожи в апреле. В научно-медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава отмечалось, что состояние добровольца оценивается как нормальное. Специалисты подтвердили положительную динамику. В настоящий момент пациент продолжает курс терапии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, мы начинаем программу «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, мы вас приветствуем.
3: Да, Денис, добрый вечер.
2: В студии Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Безмерно рады вас приветствовать. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Историк Денис Шполянский и ваш покорный слуга, ведущий Денис Воробьев. Еще раз всем добрый вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что ж, проанонсируем тему для наших слушателей. Я сразу озвучу номер телефона прямого эфира, потому что мы принимаем вопросы. +7 495 95 95 912. Продублирую. +7 495 95 95 912. Но нужно сказать слушателям, да, о чем будем сегодня говорить. Ключевую нашу тему зададим. Владимир Ростиславович.
3: Да, да, добрый вечер. Да, сегодня мы говорим вместе с нашим гостем, историком Михаилом Юрьевичем Жебраком. Я правильно ударение?
4: Да, конечно. Михаил, да, все правильно.
3: Да, говорим об истории русского меценатства до революции и в какой-то части об истории российского предпринимательства тоже до революции. Тема довольно интересная. В свое время я планировал целую лекцию в рамках рассказа о русской истории, рассказов из русской истории об этом. Но, честно говоря, она оказалась настолько необъятной, что при всем желании там, в 1:20 это не вместить. Поэтому, да, поэтому лучше поговорим отдельно, чтобы не обидеть никого из давно ушедших от нас меценатов, благотворителей или тех российских предпринимателей, которые так много сделали для своих современников, для России, для Москвы. Михаил Юрьевич, давайте вот с самого начала вам слово. Как вы вообще пришли к этой теме? Как глубоко в нее погружались? И что в ней вас особенно удивляло всегда?
4: Ну, тема, наверное, была со мной постоянно, потому что все, что мы видим старинного в Москве, вокруг нас, построено бизнесом, капиталом, построено, естественно, московским купечеством. И я, как историк Москвы, постоянно сталкивался с историями, семьями, какими-то любопытными фактами и событиями. А потом мне казалось, что эта тема очень важная, потому что в нашей стране к деньгам, ну, как-то так исторически очень недоверчивое отношение. Так сложилось. И уж после революции купцов просто обвинились. Они были кровопийцы, естественно, эксплуататоры, купчихи, купчины, толстопузы. И все названия, там у Морозовых было 60 объектов, так или иначе с них связанными. И, ну, большая семья, 4 клана. И очень много было учреждений морозовских. У Бахрушиных было множество учреждений, бахрушинских, 20 практически. И все это переименовали. Солдатенковскую больницу благополучно назвали Боткинской, хотя Боткины тоже купцы, но все-таки еще и врачи. И только железнодорожные станции остались. Катуар, Марк, Немчиновка, Ильинка, Ферсановка, которые были построены на деньги купцов для дач, для заводов. Но так как это стратегический объект, ну, а может быть, не хватило кровеческих знаний тем, кто отменял. Ну, скорее всего, потому что это на карте. Вот их оставили.
3: Я думаю, потому что на карте и слилось в названии. Люди перестали понимать, что это фамилия.
4: Да, да, да.
3: Да, и Кирсанов, или, да.
4: И вот мне пока кажется, что это, ну, надо о них говорить, и чтобы мы, в общем, понимали, что люди богатые, они часто очень достойные люди. И богатство, оно не только дает какую-то волю, как может показаться людям бедным, оно дает обязательства, и которые наше московское купечество, ну, с честью выполняло и несло. Ну, вот так.
3: Ну, вот сейчас мы говорим обычно бизнесмен, или это когда обычно хотим в негативном ключе, а в более нейтральном — предприниматель. Хорошее, кстати, русское слово, которое, на мой взгляд, отражает саму суть. Это не профессия, а этого склада людей. Это люди, которые все время что-то предпринимают. У нас 90% населения, так уж завелось, и так будет, и было всегда, они, в общем-то, исполняют или просто живут в рамках. А вот предпринимают очень немногие по своему характеру. И отсюда слово «хорошее» — русское слово «предприниматель». А вот раньше, в дореволюционные времена, как называли этих Рябушинских, Морозовых?
4: Слово «предприниматель» было в 19-м, во второй половине 19 века оно использовалось. Но я дополню вас. Изначально, ну, в старину предпринимателем называли добытчиков, ну, в частности, пушного зверя. Они добывают, предпринимают, а потом стали называть тех, кто заводит предприятие для получения дохода. Были слова «фабрикант», «заводчик», ну и «купец».
3: Но «заводчик» от слова
4: завод.
3: «Заводить»?
4: Нет, ну, завод. Да, «завод» от слова «заводить», а «заводчик» от слова «завод» уже. Ну, заводчик лошадиный был, естественный, собачий. Когда мы говорим «купец» или когда мы говорим «предприниматель дореволюционный», тут надо понимать, что это как бы два понятия. С одной стороны, было купеческое сословие, которое поднималось и, ну, не в первом поколении часто торговало, занималось производством. А с другой стороны...
3: Купец — это совершенно не синоним слова «торговец». То есть вот давайте вот точки расставим, да. То есть купец — это название сословия.
4: Сословие, сословие, конечно, купец, да, — это сословие. Но поэтому... ведь предпринимательской деятельностью в дореволюционной России занимались все сословия. Офицеры только в отставке, но, например, Шанявский, который основал у нас открытый университет, Шанявский, генерал Шанявский, уйдя в отставку, он занялся золотыми приисками, заработал огромные деньги, которые потом направил на образование. Так что занимались дворяне предпринимательством. Строитель Пушкинского музея, любимого нам изобразительных искусств, Нечаев-Мальцов, он не просто потомственный дворянин, он сын обер-прокурора Синода и гофмейстер.
3: Но... Да не тот Мальцов или Мальцев, который... Гусь-Хрустальный.
4: Да, у него дядя ему оставил 6 заводов. Гусь-Хрустальный один из них. То есть это крупный бизнесмен, как бы мы сейчас сказали, плюс общественный деятель, плюс придворный.
3: Но он... из дипломатов, из сотрудников коллегии иностранных дел.
4: Дядя его, да, дядя его дипломат, единственный выживший, когда погибло посольство Грибоедова. Поэтому дворяне занимались бизнесом. Крестьяне занимались бизнесом. Есть такой город Озеры, все его знают на Оке, и там было 3 предприятия ткацких. И они росли, и так как до революции на ткацком предприятии работали мужчины, а после революции, как так оказалось, что половой состав изменился, ткачихи появились, то там построили, чтобы выровнять металлургическое производство. И из села Озеры стал город Озеры. Так вот, 3 предприятия было построено крестьянами. И вот крестьянином Щербаковым было построено 2 крупных ткацких производства. Ну, он благотворитель церкви, пожарная команда, ну, там его в Озерах его знают. Наверное, он со временем получил, перешел в купечество, но изначально он платил налоги, он выполнял все финансовые необходимые ему функции, но он оставался в крестьянском сословии. Ну и купцы.
3: Это еще крестьяне дореформенные, ушедшие в отхожий промысел, начали этим заниматься.
4: Он уже, они начинали раньше, да, дореформенные, до освобождения. Но он крестьянином продолжал быть и после 61-го года. Поэтому, видите...
5: Михайлович, а интересно, государственное или крепостное, вот тоже вот этот момент?
4: Я про Щербакова так не могу вам сказать. Да, так что бизнесом занимались все. Ну, конечно, было сословие купеческое, которое, в массе своей именно занималось торговлей, промышленностью, банковским капиталом. Ну, так что купцы — это и те, кто занимается бизнесом, и купеческое сословие. Это не всегда совпадает.
3: А вот понятие «делец», «деловой человек» — это литературное или это использовалось в обиходе?
4: Литературное. Литературная. И я думаю, что у него есть легкий такой все-таки, негативный, как мне кажется.
3: Негативный.
4: Да. Потому что вот у московского купечества, я специалист по Москве, это достаточно точная характеристика, потому что москвичи все-таки задавали тон. Понятно, что Петербург другой, он столичный, там бизнес больше связан с властью, город военный, но Москва торговала по всей стране, с другими странами, и, конечно, она задавала тон. Так вот, у москвичей был такой неписанный табель о рангах. В первую голову ценились производители, затем торговцы, и в последнюю очередь банковские работники. Ну, ты чем занимаешься? Деньги в рост даешь?
3: То есть банковский сервис – это... непрестижно.
4: Потому что, не по-христиански это не... Понимаете, старуха-проценщица... Да, старуха-проценщица может давать деньги в долг, может, а ты вообще уважаемый человек, да, потомственный купец. И, соответственно, это очень хорошо видно по Третьяковым. Папа им оставил лавки, баня была на Москва-реке, недвижимость, но в основном это была лавка и торговля тканями. И они продолжают этот бизнес... Недвижимость и торговля. Но потом создают производство, очень крупное льняное производство в Костроме, именно потому, что надо делом заниматься. Торговля тоже делом. Но вот все понимали, что надо производить, что надо, так сказать, увеличивать продукт. Так что делец, да, потом уже у нас появились объединения финансовые, и тот же Третьяков, ну, Павел Михайлович, входил в правление Московского банка, но все равно вот такое вот негласное деление было. Что банковский капитал, вот это вот очень хорошо видно по Солодовникову. Гаврила Солодовников, такая притча во языцах. В Москве москвичами он считался самым жадным купцом. Он просто, его, в общем, так песочили все время в фельетонах, в карикатурах. Он сам, во-первых, он жестко вел бизнес. У нас москвичи знают прекрасно, не москвичи тоже послушают. У нас Кузнецкий мост, там, где он самая низкая точка, там, где русло реки Неглинной, там очень широкий Кузнецкий мост, и такой шире, чем выше с одной и с другой стороны по улице. Потому что там стояло два здания, красная линия прослеживается, бомба, 41-й год, бомбардировки немецкие, немецко-фашистских войск, и эти два дома решили не восстанавливать. Они были уничтожены. Так вот, они оба принадлежали Солодовникову. Он купил сначала один, потом второй. И в Москве ходила такая история, и я думаю, что она близка к истине. Всегда анекдот чуть увеличивает, чуть так немножечко все подает коротко и емко, но это правда. Он пришел к товарищу, тот говорит, знаешь дом? Ну, все знают там по имени владельца. Он говорит, конечно. Он говорит, купил. Он говорит, как купил? Он говорит, ну, продает владелец, за 1 200 000 купил. Вот так стоили дома на Кузнецком мосту, 1 200 000. Это адекватная цена, очень высокая, но адекватная. Он говорит, открывай шампанское, поздравляю. Выпили, чокнулись, он сбежал вниз, бросился на извозчика и за 1 300 000 перекупил дом у товарища. Но бизнес-то, в общем, это он никого этим не обидел, не оскорбил, и только что подвел немножко. Но он, не помню, ему за 50 было, и он всю жизнь жил гражданским, как сейчас бы сказали, браком, с некой мещанкой. У них было 5 детей, и вот он решает уйти из семьи, завести новую. Ну, наверное, с этим было связано. И даже ей деньги предлагает. Но она, посчитав, понимает, что он один из самых богатых москвичей. Дача, квартира, хорошие гимназии, преподаватели. Ну, все как положено жить очень богатому москвичу. И она понимает, что та сумма, которую он предлагает, она ниже, которую она тратит на детей. И она вступает в переговор, ни в какую, так по-мужски уперся, и она подает в суд.
6: Известная история.
4: Да, да. И я читал, потому что в юридическом журнале в 90-е годы опубликовали полностью все свидетельские показания. Позор был на всю Москву, потому что он в суде сказал, что это не мои дети. И вызывали участкового, родственников, служанок, доктора. И они все говорили, ну, я не знаю...
6: Не по-христиански.
4: Они все говорили, я не знаю, чьи это дети, но на всех родах он присутствовал. Служанка говорила, он мальчиков порол. Ну, значит, отец... Он опозорился на всю Москву, и после этого Москва ему мстила, естественно, всю оставшуюся жизнь. Хотя был совершенно нормальный предприниматель. Ну, может быть, характер у него был чуть похуже, чем и более был. Он жесткий, и нехорошо он обошелся, вот, пытался обойтись. По суду он не выиграл, но и не проиграл. Присудили чуть меньше, чем она просила изначально, но больше, чем он предлагал. То есть по суду, в общем, дети были обеспечены.
6: Компромисс.
4: Да, нет, дети были хорошо обеспечены, да. И он сохранил отношения, потому что он же известен тем, что он оставил самое большое завещание на благотворительность, 6 миллионов.
6: И... При всей своей вот этой вот...
4: Это придумано. Прижимистость была, но это выдумано, в общем, филитонистами и последующими сочинителями анекдотов. Я думаю, что покутить любил и друзей угощал совершенно. На детей, наверное, когда нормальные отношения были, денег не жалел. И он оставил 6 миллионов на строительство училищ в нескольких губерниях. В родном Серпухове был построен детский приют такого размера, что потом до 70-х годов, пока не построили бетонную такую советскую больницу, там была горбольница номер 1. Вот такой был детский приют размером гигантским.
6: Главная Серпуховская больница, да?
4: Да, да, да. И два дома дешевых квартир для семейных и одиноких, вот по его завещанию было сделано. А душеприказчиком, одним из душеприказчиков был старший сын. Так что у него были нормальные отношения в семье, но вот за счет того, что он вот так вот пошел на суд и на всю Москву объявил, что это не мои дети, то опозорился. И поэтому придумали еще такой страшный анекдот про него. Он получил дворянство за благотворительность на Шаболовке есть комплекс телевизионный, радиотелевизионный. И вот там стоит первое здание, еще дореволюционное. Это приют Варваринский, он на него жертвовал. Когда открывали Московскую консерваторию, он в раствор бросил 200 рублей. Вот только не знаю, золотыми монетами или бумажкой. Это был символ того, что он 200 тысяч уже на консерваторию дал.
6: Uh-huh. Так,
4: вот, это очень хорошие деньги, 200 тысяч. Ну, считайте, что это больше 200 миллионов сейчас.
6: Это какие года примерно?
4: Это самый конец 19 века, когда закладывали Московскую консерваторию. Просто конец 90-х годов.
6: Знаете, я долго мучительно переводил, когда готовился к лекциям по экономике времен Витта Столыпина, канун 13-го года.
4: И как вы, на тысячу умножали или на полторы?
6: Мучительно переводил. Это очень примитивно умножать на тысячу, потому что... Ну, понимаете, да, цены ведь никогда не зеркалятся современными.
4: Естественно,
6: какие-то,
4: да.
6: Какие-то категории стоят несопоставимо дешево сегодня. Ну, мы помним с вами все еще советские годы, я привожу яркий пример. Сколько стоила одна аудиокассета в магазине? Если вам повезло и повезет,
4: я не помню совершенно, да, не помню. Сколько.
6: А вот я вам напомню, аудиокассета «Данон» на 60 минут или на 90 стоила, пленочная, стоила 9 рублей, а «Максвелл» почему-то 12 рублей. При зарплате моей мамы врача в 130, значит, можно было на зарплату врача московского заведующего отделением купить 10 аудиокассет.
4: Да.
6: Ну, с чем сравнить аудиокассеты? Сейчас такой клам вообще никому не нужен. Ну, давайте теоретически сравним это с компакт-диском десятилетней давности.
4: Или с грампластинкой.
6: Да нет, ну, пластинки — это сейчас все-таки винтаж.
4: Вот.
6: Ну, а если сравнить это с CD, ну, стоимость этого CD может быть там 10 штук за доллар. Или, может быть, там 20 штук за доллар. Соответственно, там 10 рублей штука. Вот представьте, 10 рублей современных и 12 рублей советских. Как это сравнить? Невозможно.
4: Невозможно.
6: Сколько стоит телевизор красивый, тонкий, сегодня современный? Можно хороший купить какой-нибудь российской, белорусской сборки. Ну, тысяч за 20.
4: Да, вот. Да. А когда-то это была ползарплаты. Как
6: да,
4: минимум.
6: Какие ползарплаты? Цветной телевизор «Рубин» 700 рублей, 800 в очереди.
4: Ой-ой-ой.
6: В очереди отстоишь. А импортная, ну, это лучше просто повесить, никогда не жить. Там 3000 рублей в комиссионнике. Шарп. Толстый, некрасивый.
4: Так и как же вы переводили дореволюционные деньги?
6: Этого невозможно перевести. А зарплаты в то время, по зарплатам совершенно другая история, понимаете? То есть зарплаты существенно выросли, особенно, скажем так, вот профессорские зарплаты пропорционально сейчас ничтожны по отношению к дореволюционным.
4: Согласен. А рабочие зарплаты выросли?
6: Рабочие по-разному, потому что разные категории рабочих, как вы понимаете. Сурмовский рабочий мог легко получать 150 рублей или путиловский. А на ткацкой фабрике 30-40. Вот. И 30-40 ты совсем не разживешься, а на 150 рублей в Сормово у тебя будет там не работать жена, то где ты будешь снимать трехкомнатную квартиру.
4: Пяти.
6: Вот, и дети твои будут учиться в гимназии, платной при этом. Платной гимназии.
4: Да, Никита Хрущев до революции, да, когда женился, снимал пятикомнатную квартиру. Он хорошо зарабатывал.
6: Ну,
4: хорошо
6: есть... он токарем, по-моему,
4: да,
6: где-то
4: токарем,
6: он на шахте
4: был. Да, токарем был.
5: Есть фотография, где он во фраке абсолютно...
6: Не во фраке, но в костюме с галстуком. Да, и в шляпе такой.
4: Понятно,
6: да,
4: что у него удобства он и вода были во дворе, но пять комнат.
6: Пять комнат, жена не работала, и он потом жаловался, что будучи первым секретарем горкома партии, московского, причем МГК, то есть, будучи градоначальником Алексеевым, условно говоря, скорее даже генерал-губернатором, вот, он жил значительно скромнее, чем с слесарем на шахте.
4: Вот. Ну, я закончу про Солодовникова.
6: Да, пожалуйста, да, пожалуйста.
4: Вот.
6: Да.
4: И москвичи за вот этот вот, ну, такой позор, они ему отомстили, сочинили анекдот, что когда строилась на Девичьем поле больница университетский, и, ну, и, соответственно, частный капитал тоже активно участвовал. Вот он узнал, что нужна больница, пришел и сказал, что вот я готов построить, а за это в дворянство. Он уже имел дворянство, это доказано, есть документы, но анекдот именно ему мстит. И ему сказали, конечно, вот, только больница будет женских и венерических болезней. А он говорит, а фамилию?
6: И венерических?
4: И венерических. А по традиции должна быть табличка висеть. Больница женских и венерических болезней Солодовникова. Вот. Ну, якобы он просил табличку не делать. Ее действительно не было. Я смотрел старые фотографии специально. Он больницу построил. Она стоит до сих пор. Нас радует. Там медицинское учреждение. Бюст Солодовникова внутри. Но просто не было.
6: Не КВД, нет?
4: Я не помню, как она сейчас называется. Угловая. Но он получил дворянство по совокупности за действительно постоянную благотворительность. Вот такое вот сочетание, да, личной жадности, какого-то вот непонятного упрямства и, в общем, постоянной благотворительности.
6: Да, интересно, интересно. Вот давайте, если у нас еще несколько минут есть до перерыва.
2: Две минуты как раз до перерыва, время позволяет.
6: Две минуты, да. Давайте обозначим основные фамилии, которые, скажем так, должен знать просвещенный москвич, ну, просто живя в нашем городе, чтобы понимать, кем отстроена старая Москва. Можно назвать там 5-6-7 фамилий основных?
4: Ну, так я знаю много, я вот поэтому мне сложнее всего.
6: Ну, давайте выберем главное.
4: Ну, наверное, надо все-таки Морозовые, да, Бахрушины,
6: Третьяковы. Морозовым повезло, потому что Морозовская больница.
4: Да, их знаю.
6: Им повезло. Да, да. Им повезло. Третьяковым повезло, потому что Третьяковская галерея. Да. Они сделали удачный благотворительный взнос.
4: Да,
6: а вот Бахрушиным повезло, поскольку Бахрушинский театральный музей.
4: Театральный музей. Ведь, ну, мы по культуре мы помним.
6: Федерально, да. И улица Бахрушина, да?
4: А вот какой-нибудь, например, Марк, Гуго Марк из немцев, он на его деньги, когда в 2010 году было вот это дело Кассо, из Московского университета, протестуя против ужесточения внутренних правил и давления Министерства народного просвещения на университет, уволилось больше 100 профессоров, руководство университета, то оказалось, что у нас не было еще частного капитала в науке. Ну, минимально было, и на стипендии были, но, в общем, все лаборатории государственные. В свое время, когда Тимирязев протестовал, его требовали, чтобы он писал характеристики, так и с политическим подтекстом, на студентов. Он отказался и сказал, я увольняюсь, но, пожалуйста, оставьте за мной лабораторию, я готов оплачивать ее из собственных средств. Так вот, физические лаборатории были в университете. И для Лебедева был создан фонд, и был построен большой физический институт. Это отдельное здание, оснащенное оборудованием. И вот основные деньги, ну, в основном, дал Гуго Марк. Он дал сначала 100, потом 125 тысяч, а потом просил, чтобы из его капиталов, это фирма ВАГАУ, крупнейшая в Москве, он просил, чтобы 1 200 000 были выделены на научные вот работы, изыскания. При этом он нигде это не афишировал, потому что уже готовилась, потом началась Первая мировая война, и он понимал немцев, в общем, это коснулось, кто эмигрировал, кто переписал свои капиталы.
2: Простите, прерву, да. И с этой же темой продолжим. Оставайтесь с нами, друзья.

0: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов – до 3.5 часов в день. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
1: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
3: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Рассказы из русской истории.
4: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Коллеги сообщают, что автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи. Владимир Ростиславович, проверка связи.
5: Да, добрый вечер. Да, продолжаем наш разговор, пожалуйста, да. Михаил Юрьевич.
6: Ну вот я про Марка, про Марка говорил. Гуго Марк, вот он пожертвовал 250 тысяч на строительство физического института, а потом еще 1 200 000 выделил из своего капитала. И сделал это так, что не очень все об этом знали, потому что Первая мировая война, на немцев начались гонения, они понимали это, кто-то эмигрировал, кто-то передал свои капиталы, переписал на русских компаньонов. Так что Марк сделал так, чтобы русские физики, которые на его деньги потом занимаются исследованиями, чтобы они не, по крайней мере, общественное мнение им ничего не высказало. Но вопрос был, какие фамилии надо знать москвичу, тем, кто в Москве. Ну, естественно, Алексеевы. Вы упоминали разные музеи. Мы Алексеева знаем только как Станиславского, Константина Сергеевича. Но он, как байка есть, что он 6 дней ходил в театр, а один день у него был выделен, чтобы пойти на завод, там книжки посмотреть деловые, да, и с приказчиками пообщаться. Тоже большой очень клан, разделившийся. Его двоюродный брат был московским городским головой, и разные у них были производства. Ну, в основном это канительное, золотую и серебряную нитку потом очень легко было превратить в электрический кабель. Поэтому канительное производство превратилось в кабельный завод. Плюс они шерстью занимались, комвольное производство, соответственно, у них было. У Алексеевых несколько было производств, основное, конечно, кабельное, два больших здания в Москве. И вот Алексеевы тоже, абрикосовы. Вот. Я упоминал немцев, вспомнил анекдот, но он хороший, я расскажу. Такой был физик Каблуков, и считается, что человек рассеянный, стихотворение, это про него. Он был очень странный. Он, ну, и
5: с
6: на лекции...
5: бассейной.
6: Да, с улицы бассейной. И на лекциях, и всюду, и в личной жизни. Он был очень странный человек, хотя ученый, педагог великолепный. Но вот такой очень чудаковатый, поэтому, конечно, над ним посмеивались. И вот про него рассказывали такую историю, правдивая. Он однажды вернулся домой, выходил и в кондитерской купил коробку конфет. Вернулся, а трости нет, ну, с набалдашником, хорошая. И ему домашние говорят, ну, ты вспомни, куда ты заходил. И он говорит, ну, я там как-то выбирал. Говорит, ну, сходи, во всех спроси. Он вернулся очень расстроенный. Он вернулся очень расстроенный и сказал, ну, вот все-таки что ни говори, немцы почестнее русских будут. Потому что у Эйнама отдали трость, а у Брикосовых нет. Вот. Ну, много фамилий, все, в общем, традиции благотворительности, они, ну, были какими-то базовыми. Вот мы знаем Морозовых. И вот тут у них четыре ветки, вот Тимофеичи, как их называли по прародителю, по одному из братьев, когда разделился этот род, Тимофеичи. Два мальчика там были, дочери, а два мальчика – это Савва, который спас МХАТ, и Сергей, который, ну, он спас Левитана, он предоставил ему мастерскую, подарил практически большую. Но главное, что для вообще для России, он основал так называемый кустарный музей, но это музей так назывался, это фонд, где были деньги, материалы. И вот этот музей, это был скорее методический кабинет. Он поднимал кустарный промысел в России, чтобы любой кустарь мог обратиться за помощью, давали юридическую помощь, финансовую, инструментами и даже образцами. Вот смотрите, у нас мебель нарисованная Васнецовыми братьями. Вот, пожалуйста, чертежи предоставим. Режьте, продавайте, развивайтесь. Вот, так что вот Морозовы. Но это семейное, потому что когда Тимофей умирал, завещание оставил, он в завещании было написано, что 5% я прошу своих наследников, 5% от всего им завещанного отправить на богоугодные дела. Помимо того, что он напрямую, там 100 тысяч было на приют завещано, но вот он просил все, что он завещал, вот 5% всем наследникам отправить на богоугодные дела. Так что это в воздухе возилось, по-другому было нельзя. Но вот тебя не поняли.
7: А Морозовская больница, это какой из Морозовых?
6: Я сейчас не вспомню. Я, простите. Я...
7: Это не Савва, это другой Морозов.
6: Да, это другие Морозовы.
7: А вот вы упомянули Савву. Я правильно понимаю, что это из числа самых любимых ваших персонажей, предпринимателей, благотворителей?
6: Я его люблю, ну, потому что я считаю, что МХАТ совершил революцию, ну, как все считают, да, это просто ну, как бы было давно, это действительно весь мировой театр живет по законам МХАТа. Ну, это отдельная тема. Вот, и в свое время праздновался какой-то юбилей МХАТа, и Станиславский сказал, что как русское искусство дождалось Третьякова, так русский театр дождался Морозова.
8: Это в советские годы уже, да, было, когда после революции, правильно, юбилей МХАТа?
6: Нет, юбилеев было много, но и пятилетие праздновали в третьем году. Нет, юбилеев можно каждый год праздновать. Он в 1905 году умер, поэтому это было до его смерти. Но мой любимый персонаж – это тоже Савва, только Мамонтов.
7: Не, ну, постойте одну минутку. Савва Морозов все-таки, помню, умер, там темная история с его смертью. Застрелился.
6: Да, была такая версия, что даже он жив, поэтому умер, не умер. Но это все-таки, по-моему, легенда. Тело было в Ницце, а уж он застрелился или его убили. Тут, в общем, мне кажется, что до конца вот так мы этого и не узнаем.
7: Надо не узнать. Там большие деньги, большевики, подпольщики, бандиты, в общем, разных мастей вокруг него крутились.
6: Ну, он поддерживал, давал на революционную прессу. Потом было ему страшно подумать, куда деньги могут пойти, если не только на прессу. Он-то тоже хотел развития и свобод, как многие.
7: Хотел как лучше.
6: Да.
4: У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
9: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. У меня такой вопрос. Как известно, вот в Америке был такой композитор, может, вы слышали, Джон Бон Джови. Так вот, он прославился тем, что выделил для бедных людей, малоимущих, в своем поселке деньги на строительство 300 коттеджей. Представляете, да, что такое американский коттедж? Может или вы привести пример Саска России или современной России, каких-нибудь предпринимателей или вообще людей, которые способны на такие поступки, на такие вот действия. Спасибо.
4: Спасибо.
6: Это несложно. Бахрушиных называли профессиональными благотворителями. И вот три брата Бахрушины, они, ну, Бахрушинская больница была, разные приюты. И они построили гигантский дом прямо напротив Кремля. Это дом бесплатных квартир, где, в общем, ну, больше 300 было постояльцев, больше 1000. И это огромное. У них было вложение, они построили. И потом этот дом был передан городу, чтобы ухаживали за ним дальше горожане. Бахрушины входили в попечительский совет, естественно, поддерживали свое начинание, но тем не менее это было передано городу. Ну и еще тогда вот такое, если мы говорим про жилье, все предприниматели, заводы чаще всего находились в Москве, они были, и мы говорим о Москве, у нас в основном легкая промышленность, ткацкая, и очень много вокруг Москвы. Когда-то это были села, сейчас это города, было построено заводов, и там строили жилье для рабочих. И вот я хорошо знаю историю, но это правда не Подмосковье, Тенишева. Она, когда с мужем приехала на большое производство, которое он был один из руководителей, она сделала там все, построила несколько школ, клуб и для рабочих. И где можно там и грамоте учиться, да, и концерты слушать. И для отдельный клуб, для персонала, потому что жены инженеров хотели где-то потанцевать и тот же рояль послушать. Она сделала дешевую лавку для рабочих, она сделала столовую, где в первый же день сама помогала вместе вот с этими женами инженеров и других сотрудников, разносила еду. Княгиня Тенишева. Так вот, она добилась управления строительства домов для рабочих. Были казармы. Ей казалось, что это безнравственно, что несколько семей могут жить в одной комнате. И это не та безнравственность, о которой можно подумать. Нет, выпивали, дрались, это видели дети. Она об этом говорила, о такой безнравственности, когда несколько семей живут в одной комнате. И она, я даже... какие-то помню цифры, там землю выделяли, по-моему, это было 5 рублей в год за землю надо было платить. Вот вы же говорили, что рабочий получал, ну, начальное там с 30 рублей в основном начинали, а потом и выше, и выше. То есть 5 рублей в год, в месяц 30 рублей, то есть 5 рублей в год – это не маленькие деньги для рабочего, но не огромные. Участок был, я тоже помню, по-моему, это все-таки было соток 20. И давали суду на строительство 200-300 рублей. Стройка строила копейки. Это Чехов, когда Мелехова отстраивал, он говорил, что стыдно мне печнику там или плотнику стыдно платить этот рубль за день работы, за три дня работы. Вот. И потом она после революции 5-го года говорила, что а вот те, кто в домах живут, в собственных, они не бастуют. А те, кто в казармах, так называлось, да, вот рабочие дома назывались не общежития, тогда казармы. А те, кто живут в казармах, они бастуют. Поэтому все строили. Это было очень принято. Ну, кто больше, кто меньше. Но это тоже у нас было.
10: Как-то можно было, наверное, назвать такой предпринимательской ответственностью, вот говоря, да, о возведении, ну, таких, ну, можно сказать, социальных благ. Это жилье, это медицина. Ну, понимая, что это работники твоего предприятия, твоего завода, твоей ткацкой фабрики, например.
6: Ну, вот в Москве это было связано с тем, что предприятия были семейные. И завод находился в Твери, вот этот знаменитый городок Париж, который называется, да, на внутреннем сленге. И там Морозов сидел директором, потом запросился в Москву один из братьев. То есть предприятия, ну, конечно, были концерны, объединения, но до последнего вот в московском регионе предприятия были семейные. И во главе стояли члены Морозовых семьи, да, Мамонтовых, Бахрушиных. И, соответственно, когда это семейное, то и другое отношение. Наемный менеджер, ему нужны цифры, доход. А если это твое от отца доставшееся, ну, у тебя перед обществом ответственность, потом ты посчитал деньги, но есть свободные, значит, вложил в том числе и в социальную сферу. Я думаю, что вот с этим это еще было связано. Плюс все были христиане, много было старообрядцев, были разные конфессии, но все христиане, и все понимали, что деньги пришли, но так надо же и... послужить, это же не то, что потому что ты такой умный и самый лучший. А так случилось, что у тебя есть деньги, значит, обществу ты должен их отдать миру.
10: Владимир Ростиславович, проверим.
11: Я бы здесь добавил еще, что если мы посмотрим с вами, мы совершенно про это забыли, но если мы посмотрим с вами любое крупное производство, текстильное, промышленное, металлургическое, станкостроительное, передовые производства, нефтяная промышленность братьев Нобелей, ну и других российских предпринимателей в том числе, то мы видим, что рядом с каждым крупным производством строились рабочие общежития, дома для семейных рабочих. Целые кварталы в центре Петербурга и сейчас заселенные квартирами – это специальные дома, построенные для работающих рабочих. С отоплением, с горячей водой, с паровыми какими-то батареями, с едиными на дом прачечными, то есть совершенно невиданные даже по меркам рубежа 19-20 века удобства, которые строились для рабочих, рабочей аристократии, так называемой, то есть мастеров. То есть те, кого большевики презрительно называли рабочей аристократией, это мастеровые люди, как раз те, кто получали по 150, а то и более рублей в месяц. Они-то уж точно не бастовали. Вот. И если мы возьмем с вами такие вертикально интегрированные компании того времени, как, например, нефтяные заводы братьев Нобель, где от геолога разведки и добычи до транспортировки, переработки и поставки по Волге, они там шли пароходами, специальными танкерами речными того времени, развозились и по нефтяным заводам, в том числе по Ярославскому нефтяным, работающему по сей день. И конечным потребителям, если это шел переработанный уже керосин, то по всей Волге строились специальные нефтеперекачивающие предприятия, строились рабочие городки, дома для инженеров, дома для технического персонала, разбивались парки, сады, строились дома культуры, место, где можно потанцевать, где место, куда можно пригласить театральную труппу. Один из таких образцовых городков, построенных рядом с Царицыным, Нобелями, к сожалению, был сожжен, полностью разбомблен немецкой авиацией летом 1942 года. Ну, туда специально приезжали как на прогулочную зону из Царицына, потом из Сталинграда. Просто погулять приезжали, потому что это была благодать рядом с городом. Там электричество, простите, появилось на 20 лет раньше, чем в Царицыне. Там уже было электрическое освещение. А в Царицыне об этом все при Лучине еще. Поэтому тут то, о чем нам рассказал наш радиослушатель, совершенно нас не удивляет. У нас все было то же самое, только еще в большем масштабе. Сколько было помножено не только на личную порядочность предпринимателя, но и действительно на те христианские православные ценности, которых старались придерживаться предприниматели. И на принцип, правильно сказал Михаил Юрьевич, принцип потомственности. Не то, что твой отец это дело создал, дед, прадед зачастую. Поэтому неси честь фамилии. В этом купеческом династийном подходе были те же самые принципы, что и в дворянском военном аристократизме. Ты не должен уронить честь своих прадедов, которые все это для тебя построили и сделали.
6: Я подхвачу тему городков. Но действительно, долгое время в советское вот эти вот города-спутники, которые возникли вокруг производств, там нечего было строить. Ну, церковь только закрыли и использовали как-то. Так, клуб был, кинотеатр был, больница была, дома были с 4-метровыми потолками. И вот я уже упомянул моего любимого Саву Мамонтова. Он сначала провел железную дорогу, возглавлял акционерное общество до Ярославля, а затем в Архангельск потянули ее. И это известно, он, в общем, этого требовал и следил за этим. Все мы прекрасно знаем Ярославский вокзал. Он уже закончен после того, как Мамонтова разорили, отстранили от работ в этом акционерном обществе. Но, тем не менее, база-то и основа была заложена. Когда строились станционные сооружения, поселки для служащих, он требовал, чтобы строили не только качественно, добротно, но и красиво. Потому что он прекрасно понимал, что он даст хорошие деньги, что-то построится вокруг, но, тем не менее, люди едут на север. Люди отрываются от цивилизации. Это отдаленные поселки. И он вот прям осознанно строил очень добротно и очень красиво, чтобы люди хотели туда поехать, и когда туда поехали, чтобы им было комфортно. Вот по линии Архангельской железной дороги. Так что это вот прям задокументировано, это известно, и это вот я продолжаю ваш рассказ.
10: Тут, знаете, уже от себя добавлю вопрос. Мы прекрасно... Вот явление электричества, как его запечатлел Гилеровский, ну это, конечно, великолепие. И в связи с этим возникает логичный вопрос. Кроме Гилеровского, кроме, безусловно, вашей литературы, Сегодня, чтобы в полноте своей понять масштабы личностей, фамилий, которые тоже...

0: Ну, авторы всегда грешат желанием там от первого лица очень много рассказывать, да? И тогда он сказал, и большую его речь. Ну, простим им это. Но там всегда прекрасная фактология. Все очень здорово. И опубликованы воспоминания, поэтому не обязательно там читать Бабарыкина и каких-то ушедших авторов. В общем, огромное количество литературы. В основном это биографии. Потому что, ну, есть память, есть, как мне кажется, в обществе желание все-таки искупить небольшую вину за то, что они были забыты, их замалчивали в советское время. Поэтому сейчас это активно пропагандируется, и вот такой биографической литературы, серии ЖЗЛ и не только, ее много, плюс все интернет-ресурсы, религиозные, деловые, просто информационные, они охотно публикуют статьи с разным подходом, кто больше о благотворительности, кто больше о семейных отношениях. Но, то есть, этого материала достаточно.
1: Угу. Ну вот на память у Тенишева есть ее уже мигрантские воспоминания, впечатления моей жизни. Где она, собственно, вспоминает, как они с мужем до эволюции строили там и в Талашкино, и в других местах.
0: Да.
1: Там, правда, в Талашкино потом с прахом князя Тенишева очень нехорошо обошлись местные жители. Не будем чинить их, но кому интересно, посмотрит. Но вот меня все удивляло, почему, вот чем он так им насолил. При том, что он там все построил, все инвестировал, ну это уже отдельный вопрос.
0: Ну, она очень там расстроена была, и она создала сельскохозяйственную школу, куда брала только сирот, и им давали, ну, их учили и давали в том числе сельскохозяйственное образование, они потом могли работать агрономами, специалистами. И когда начались революционные настроения в начале, ну, после 1905 года, перед ним, она, конечно, была в шоке, что какие-то учителя оказались агитаторами, ну, так оно и было. И потом там сожгли сарай. И с одной стороны ты думаешь, ну, сожгли с сеном, да, ну, ерунда. Но она просто, ей показалось, что ей плюнули в душу. Она все для сирот, все поднимала. Поэтому на самом деле, ну, кто-то бы боролся. У нее и муж умер, и, в общем, это совершенно другие деньги, и сразу, и она женщина. Так что это было связано еще и с изменением ее финансового и семейного положения. Но и вот такая колоссальная обида. Таких серьезных-то там не было до революции проблем. Но ее это дико расстроило. Ну, прям вот. Это она не захотела, в общем, как-то так вот бороться с агитаторами лично в качестве женщины княгини Тенишевой. Вдовы.
2: Владимир Ростиславович?
3: Ну, вообще, тема московского предпринимательства и того вклада, который оставляли лучшие из московских предпринимателей в историю Москвы, она очень интересна. Я вот всем рекомендую, по-моему, Михаил Юрьевич, у вас проходят экскурсии изредка.
0: Я и лекции читаю для лектория Достоевский, и как раз Гелеровский, понятно, я не мог его обойти. Всегда очень интересно сравнить, как же было по-настоящему. Примерно так и было, но он приукрашает и делает все гораздо интереснее. Так и нужно, чтобы мы интересовались историей.
3: Читаешь его Хитровку, понимаешь, куда там Холмс и Ватсон никогда бы и не рискнули.
0: Прекрасно.
3: Где наша околоточная решала все вопросы.
0: Да, один из критиков после выхода фильма Шахназарова «Хитровка в знак четырех», он так иронично написал, ну, там такой красочный же фильм, но вполне в духе Гелеровского, и критик написал: «Какую криминальную Россию мы потеряли».
3: Там любопытно. Вот, поэтому лекции ваши, Михаил Юрьевич.
0: Да, я читаю о Кузьмах лекции с удовольствием о Мамонтове, о Морозове.
3: Где вы посоветуете тем, кто заинтересуется, посмотреть дополнительные материалы с вашим участием?
0: Лекторий Достоевский. Лекторий Достоевский, вот для них я периодически их провожу, и они, я их похвалю, потому что там тонкие люди работают. У меня есть тема, но я снимал документальный фильм о Барановском, о нашем реставраторе. И я очень хотел прочесть лекцию, понимая, что это такая тема, ну, не то что узкая, ну, чай все-таки не Гелеровский, не Морозов, не Мамонтов, да, и они договорились с залом на Крутицком подворье. А это последний серьезный проект Барановского, просто который он безумно любил, называл там вторым Кремлем,

0: И вот когда мне сказали, что это будет в Крутицах, лекция о Барановском, ну, после этого я был их. Ой, они знали, как меня подкупить.
1: Ну, все, заворожили. Спасибо огромнейшее. Эфирное время, ну, к хорошо, сожалению, подходит к концу. Да, Владимир Мединский, Михаил Жебрак, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
2: Все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
5: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
4: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. США ввели санкции против структур Минобороны России. Хакеры раскрыли личные данные более 100 тысяч британских силовиков. В Турции обсуждают скидки для российских туристов для поддержки спроса. Теперь подробнее. Соединенные Штаты ввели санкции против сухопутных войск России и ряда других структур Минобороны на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. При этом конкретных обвинений и доказательств не приводится. Ограничения запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных лиц, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию, выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропортах Череповца и Ярославля. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что из бюджета региона на эти цели выделено почти 70 миллионов гривен, это около 125 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что украинские боевики принуждают студентов колледжа заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ в населенном пункте Шостка в Сумской области. Имена и контактные данные более чем 114 тысяч сотрудников силовых структур Великобритании оказались в Даркнете в результате хакерской атаки. Об этом сообщает газета «Таймс». Уточняется, что киберпреступники скомпрометировали данные, принадлежащие Минобороны, МВД, Национальному агентству по борьбе с преступностью и Королевской прокуратуре. Ранее сообщалось, что в Даркнет утекли сотни тысяч документов британского Минобразования, которые содержат данные руководителей школы и государственных чиновников. В июне Национальный центр кибербезопасности заявлял, что в прошлом году критически важная национальная инфраструктура пострадала от более чем 200 кибератак. Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей. По данным аналитиков, количество таких предложений увеличилось на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что такой рост спроса на подобных специалистов объясняется запуском промышленных и добывающих проектов. В тройку профессий, которые компании чаще стали искать для вахты, также вошли строители и техники. Число вакансий для них выросло в 2.5 раза. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране. Ранее в Ассоциации туроператоров Турции объяснили, что снижение цен для россиян связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих. По итогам прошлого года в страну посетили около 7 миллионов российских туристов, что обеспечило России первое место среди иностранных туристических рынков. Основной поток приходит на курорты провинции Анталия, однако в последние годы растет интерес к Даламану, Мармарису и Стамбулу. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
1: 7:04, точное московское время, в эфире «Радио Спутник» утреннего шоу «Экспресса». Настя Веневитина, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайлов в студии. Доброе утро!
0: Доброе утро, друзья!
3: Всем привет!
1: Вот и лет пролетел это практически, да?
0: Нет, вот еще месяц, не торопи события, пожалуйста.
1: Ясно. Оптимист, понятно. Настя, ты как?
3: Я тоже планирую взять максимум от оставшегося.
1: Ну, давайте. План на август. Давайте, ну-ка.
0: Ходить на работу, выполнять задачи, делать вордовские документы.
1: Зануда. Зануда. Я думал, ты скажешь, не знаю, там, плескаться голышом в Волге, объесться арбузом, я не знаю, там, нажарить кабачков, в конце концов, что-то такое там, на сапах каких-нибудь сплавиться.
0: А, кстати, жара еще вернется в наши края, будет и +30, +31, так что самое то и на сапах поплавать.
1: Да, Настя, у тебя планы?
3: Я вот как раз-таки планирую поесть арбуз. Возможно, даже на ночь, я девчонка рисковая.
0: А у тебя уже в этом году был арбуз или еще нет?
3: Ну, слегка.
1: Господи, звучит так.
3: Я пока боюсь. Вот эти все нитраты, знаете, меня запугали. Так что это надо вот ехать к родителям, там уже папа поведет нас на рынок, постучит по всем, выберет самый лучший.
1: По арбузам, я надеюсь,
3: ну,
1: постучит.
3: Да.
0: А вы, кстати, умеете выбирать сами правильный арбуз?
1: Нет.
0: Я покупаю поэтому только разрезанные части, чтобы увидеть вот эта сердцевинка, чтобы была
1: вот
0: красная.
3: Богач.
1: Ну вот он рисковый как раз-таки, а не ты. Ты не знаешь, каким ножом резали. Ты что?
0: Ну я хочу верить.
1: А если его вот ну, максимум об себя вот так вытерли? Нет, я доверяю. Я всегда говорю, когда покупаю арбуз, если невкусный, я принесу. И все.
0: И это прям пугает и ответственность повышает продавца, да?
1: Ни разу не приносил, но у меня есть знакомые, которые приносили. Ну, у них батя в основном этим занимались. То есть батя взял такой, ну и как любой батя, но если будет невкусно, я принесу. Они такие, приносите. Батя разрезал, там невкусно, и он принес, говорит. И приняли. Реально.
3: Я не знала, что такая функция есть.
1: Да, да, есть. Ты вот покупаешь, например, дыню, вот решишь дыню купить, тоже можешь сказать, будет невкусно, я принесу. Принесешь, и 99%, но если это не в каком-то магазине куплено, а
7: с рук на рынке.
0: Нет, это должно быть куплено примут. На развальчике. Ты должен установить контакт с этим продавцом, убедить его, что тебе нужен хороший сладкий арбуз и дыня.
7: Да-да-да.
0: И если ты попадешь вот в это сердечко продавца, а это целый процесс, то тебе дадут, сзади принесут самое вот это ароматное дыня-торпеда, mm-hmm. чтобы от него прям запах шел такой сладенький.
7: Резанными арбузами травятся, пишет нам Анж. Да, я реально не советую покупать резанные арбузы. Никит, побереги себя для наших новостей. Отбивкой поехали. Ну, кстати, арбузы-то вроде как дешевеют, ведь цены-то вниз идут в августе обычно, арбузов много становится. Это я почему вспомнил, я новость прочитал. Тут посчитали, сколько тратит один средний европейский гражданин на поддержку Украины. $618 почему-то. А, ну, они взяли страны НАТО, вот так, поэтому
3: в долларах. Как ты связал это с арбузами?
7: Ну, я просто удивился, ну, 600...
0: Сколько арбузов можно купить на эти вот. $618?
7: Ну, серьезно, это очень много. То есть средний европеец тратит вот по 600 баксов, ну, ладно, в евро это будет чуть меньше, ну, там, допустим...
0: 550.
7: Ну, 550 евро.
0: Это в месяц или в год?
7: Я так понял, в год. Ну,
0: но это
7: много.
0: Все равно, это удар по бюджету, да, семейному.
7: 500, ну, это 50 тысяч.
3: Да, это очень неприятная подписка.
0: Да. И понимаешь, ну, если это семья, там это же и на дети считают, это же на всех европейцев, условно говоря,
7: совершеннолетних,
0: да?
7: И стран НАТО.
0: А, ну, то есть родители, бабушки, дедушки, то есть вся семья платит вот этот...
7: Да, то есть если семья из четырех человек, мама, папа и дети, детей выкидываем, остается мама, папа. То есть семья теряет 100 тысяч в год российских рублей, в среднем для, ну, европейской семьи. Теряет на поддержку Украины. Ну, так себе подписочка, я согласен. Это вам не Netflix даже какой-нибудь.
0: Ну, и сильно дороже, и мне кажется, что можно сильно лучше эти деньги куда потратить. Если бы им просто остались у людей.
7: Куда потратить.
0: Да.
7: Вот я каждый раз сейчас смотрю на кадры из Европы и ужасаюсь. Вот одни эти марокканцы, которые все в Испанию пытаются прорваться, очень интересный ход там. Интересный ход для наших армянских друзей и друзей из Узбекистана. Тут Италия предложила тех, кто прорывался в Сеуту, отправить в том числе в неевропейские страны. И среди них Армения и Узбекистан. Вот интересно, как это выглядит вот, в принципе?
0: Ну, вообще заключается договор с этой страной, и эта страна получает какие-то деньги в бюджет, и, соответственно, там строится лагерь для беженцев, для временных переселенцев, и там они уже ожидают каких-то юридических процедур, чтобы их депортировали вместо, скажем так, куда им по закону надо быть депортированы.
7: А я читал такую конспирологию, что... Это новая форма рабства. Люди без документов попадают в страну, например, там, ну, в Испанию или в Италию. Угу. Они попадают в эту страну, их помещают в какой-то центр, а потом из этого центра будут набирать, например, на разные работы. И говорить, хочешь получить в результате гражданство? Пойдем поработаем. И не будут им ничего платить. Ну, это такая, на грани конспирологии, но тема интересная.
0: Ну, тут скорее немножко по-другому, как это сейчас, да, в той же Испании, там люди, которые... Даже очень много релокантов бежало, именно потому что там вроде как можно находиться без сложного оформления документов, то есть просто нелегально.
7: Бомжевать?
0: Да, и там люди реально
7: бомжуют. В России тоже можно бомжевать. Я бомжевал в России, скажу, я даже скажу сколько, 7 лет. Я 7 лет был... официальным бомжом.
0: А, ну это официально.
3: Это ты студенческие годы называешь или что?
7: Нет.
3: Как это? Почему?
7: Это уже... Я уже работал, понимаешь? Я был бомж-профессионал.
0: Просто прописки не было.
7: У нас же есть регистрация. Есть так. Временно, есть постоянно.
3: Да.
7: У тебя хоть какая-то обязательно должна быть. Я с 2015 года, когда вернулся из Минска в Россию, я не имел ни временной регистрации, ни тем более постоянной вот этой прописки, потому что, ну, негде было, у меня квартиры не было. И у меня была пустая страничка в паспорте. У меня когда открывали прописку, такие, а где вы? Я говорю, я бомж. И, кстати говоря, бомжи ограничены в правах у нас, оказывается. Бомж, например, не может поставить на учет транспортное средство. Может,
3: хотя было бы логично хотя бы там ночевать.
7: Ну, хотя бы, да, но...
0: А как ты голосуешь на выборах?
7: Как я голосовал на выборах?
0: Да, нет же привязки к избирательному участку.
7: Я голосовал. Не знаю, как, кстати. Я голосовал.
0: Вот
7: я приходил.
0: Интересно.
7: Я помню, вот на референдуме я голосовал, на всех выборах голосовал. Но я просто приходил, они паспорт смотрели, вписывали меня, и все, и как бы голосовал. Ну, вот очень много ограничений. С кредитами тоже проблема. Вот сейчас, мне кажется, любой банк был бы рад, чтобы бомжи к ним поперли, такие, как я, брать кредит на телефон. А мне было интересно. Я вычитал, что нам нужна кредитная история. Угу. Я, как сознательный бомж, который мечтает о своей квартире в ипотеку, решил, что мне нужна хорошая кредитная история. Я пошел, думаю, дай возьму телефон в кредит. Стоял в магазине, мне там начали все оформлять. Дошли до прописки. Говорит, мы не можем вам дать кредит без регистрации. Я говорю, как? Ну, я же, вот, я гражданин, вот я в госуслугах. Все. Говорит, нет, не можем.
0: Боятся, что убежишь куда-нибудь.
7: И я вот
3: не знаю, что смешно, что ты покупал мобильный телефон, а не домашний. Понятно было бы, если бы не домашний, тебе не продали. Дома-то нет.
7: Ну, в итоге я плюнул, просто достал наличные, оплатил и ушел. Ну, то есть вот такой был состоятельный бомж в какой-то момент. В общем, да, бомжам тяжело, но можно бомжевать.
3: Но в России холодно. Если бы я была бомжом, я бы поехала в теплые страны.
7: В Испанию, да?
3: Mm-hmm.
0: Ну вот из-за того, что у них нет там легального статуса, их на работе используют как угодно, могут не заплатить, потому что нельзя же официально оформить человека, который нелегально в стране находится на работу. И все. И поэтому вот форма вот этого трудового рабства, она уже существует, и в нее попали люди, которые там бежали за лучшей жизнью. А сейчас просто, чтобы их там на улице не поймали, не все-таки не депортировали, да, какие-то деньги нужны, вот приходится надеяться на милость работодателя, который не всегда будет этот закон соблюдать.
7: Вот тут Валерий Пападин пишет. 7 лет бомжом, воспоминания счастья на всю жизнь. Плохо было, что не голосовал за президента. Не, реально голосовал. Я просто уже не помню, я приходил, давал паспорт, мне давали бюллетень.
0: Ну, наверное, вписывали в эту самую
7: вписывали
0: тетрадь,
7: в книгу,
0: и все.
7: Да, и все. Раньше же так было, а сейчас и онлайн можно голосовать. Тут человек, которому стоит позавидовать, мне кажется. Я ошеломлен его наглости. Новый премьер-министр Британии Энди Бёрнем ушел в отпуск спустя 2 недели, как вступил в должность. Хорошо же.
3: Так сильно устал.
0: Уработался. Да. Нет, да. Ну знаешь, у меня есть теория, что он же вот премьер-министр только 2 недели, а до этого он был мэром и работал там. Может быть, у него уже с женой был отпуск запланирован. Может, уже, знаешь, там билеты куплены, он пообещал, что он туда поедет куда-то.
7: Ну, тебя повысили, все, значит, отпуск отменяется, ты продолжаешь работать на более высокой должности.
0: Какой... Ну, к тому же, это же такая печальная работа британским премьер-министром. Они там меняются каждые пару месяцев.
7: Печально, но, мне кажется, ну, я не знаю, может, у него жена, он вообще женат?
0: Вот, по-моему, у него есть жена и даже 2 детей.
7: То есть жена страшнее, чем осуждение общества?
0: А ему нечего бояться осуждения общества. Потому что у него ближайшие выборы через, по-моему, 2 или 3 года, вот, и рейтинг его партии и так из-за Стармера упал просто в самый низ.
7: Вот. Ну, то есть он не парится.
0: Да-да, ему сейчас нечего париться. Ожидали же, что он объявит выборы, потому что вот как же демократия, да? Вот он стал премьер-министром, а его, собственно, никто не избирал на эту должность, то есть его партии никто не давал мандат править страной фактически под его лидерством, да? И ожидали, что там по-хорошему, по общему принципу, надо было бы выборы провести. А он
7: все
0: сказал,
7: понятно.
0: Да нет, не буду.
7: Я нашел ответ. Энди Бёрнем женат на голландке Мари Франс Ван Гейл, с которой познакомился во время учебы в Кембридже. Вы голландок видели?
3: Ни разу.
7: Ну, можешь в интернете посмотреть. Голландки — это высокие...
0: Суровые.
7: Суровые. Вот с такой рукой женщины. И здесь я согласен с Никитой. Если он ей скажет, что... Даже фотографии есть их совместные тут. Если он ей скажет, дорогая, отпуск отменяется, там такого леща прилетит, зная, что он...
0: Макрон позавидует еще.
7: Да, голландки очень суровые. Ты не слышала? Ну, а про голландцы, ты видел голландцев? Они тоже высокие такие, здоровенные.
3: Ну, не обращала внимания.
0: Такие корабли строят.
7: Да, да, да. И женщины у них вот под стать. Поэтому если она влупит ему, то влупит по полной. Это правда.
0: Вот, так что мы нашли причину.
7: Согласен, ставим здесь плюсик, но я, честно, я посмеялся от души. 2 недели поработал, я тоже так хочу.
0: Ну вот цель стать британским премьер-министром. С учетом того, как быстро они меняются, в целом шансы есть.
7: Рано или поздно. Ну, там уже индус был, ну, выходец из Индии.
0: Да.
7: Там остались арабы только, и, ну, рано или поздно будет русский. Русских в Лондоне-то сколько? Много там... Плюнь где-нибудь и попадешь в русского.
0: Ну, вот, так что вполне возможно.
7: Это да.
0: Карьерные перспективы.
7: Но с моей фамилией они не выговорят. Придыбайло. Это на английском она пишется очень страшно на самом деле. моя фамилия.
0: Pretty by low.
7: Я не представляю... Вот честно, я хочу дожить до того момента, чтобы в аэропорту каком-нибудь иностранном объявляли меня. Ну, типа...
0: Опаздывает на рейс.
7: Мистер Придебайло. Вот это, конечно, было бы смешно услышать. Мне кажется, они не выговорят.
3: Мне кажется, они бы сдались в моменте. Мистер При...
7: Да. Ну, проблемы с языком не только у британцев, но и в Эстонии, и Латвии. Сейчас очень страшная вообще компания разворачивается. В Латвии это вообще дичь. Они отменяют русский язык, просто вот вырывая его с корнем. При этом у них скоро выборы в октябре в Сейм. Будет интересно, как это аукнется. Но я про Эстонию хотел сказать. Более 100 помощников, воспитателей детских садов в Нарве. Это Эстония. А мы знаем, что Нарва у нас... Вот...
0: Это русскоязычный город. Он на границе с Россией. С...
7: Да, да. Там исторически очень много людей говорит на русском. Но будут уволены с сегодняшнего дня из-за новых языковых требований. А требования такие. На категорию не ниже B2 они должны знать эстонский язык. Для работников, уже занимавших эти должности, ну, помощников детских вот этих воспитателей, действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа. И все, вот уже с 3-4 августа расторгаются трудовые договоры с помощниками вот этих учителей детских садов, если можно так выразиться.
0: Ну, удивительная история. Семьи русскоязычные, дети русскоязычные, воспитателям быть русскоязычными нельзя. Ну, какой-то бред абсолютный.
3: А я подумала только о том, что не обязательно с детьми знать на B2 язык. Как будто бы можно и пониже уровень. Что там?
0: Ну да, к тому же детские сады. Цвета. Да, это еще и проще.
7: Да, ну вообще это страшно. Я просто еще посмотрел интервью Лаймы Вайкуля. Я не знаю, она признана с кем-то, нет? Вряд ли. Я посмотрел интервью Лаймы Вайкуля, где она рассказывала такую историю, что в Латвии были русскоговорящие детские садики. И она рассказывала, что вот была семья, латвийская семья, у них там дети были, они ходили в русский садик. А потом что-то случилось, они переехали, в общем, отдали вот в латвийский садик. И говорит... Потом, спустя там буквально 2-3 месяца, они рассказывали, что вот их ребенок пришел из латвийского детского садика, там домой что-то там поделал и говорит, все, мама, я пойду на улицу бить русских детей. И Лайма Вайкули хихикает, такая веселая, как это прекрасно. Поэтому, говорит, нужно распространять больше вот этих латвийских детских садиков, а русские детские садики закрывать.
0: А на каком языке она зарабатывает, простите, всю свою карьеру? И даже сейчас, живя в этой Латвии, на латышском она не зарабатывает. Она вот эти свои фестивали и концерты делает тоже на русском языке.
7: Да.
0: Как деньги зарабатывает, так на русском. Как фигню какую-то русофобию продвигать, так конечно.
7: Да, да. Советую посмотреть программу с Марией Захаровой, которая на прошлой неделе, по-моему, у нас была. Там мы много говорили про фестиваль Лаймы Вайкули в Юрмале. А вообще вот для этого они делают. Ну просто дети, это же как пластилин.
3: Угу.
7: Ну что в него внесешь, то и вылепишь, то и получится. Страшно.
0: Не просто страшно, а это им очень сильно аукнется, потому что за детским возрастом идет же время протеста молодежное, да, и если вот так вот давить и запрещать русский язык, вполне возможно, это благодатная почва, с которой и мы сможем поработать. Я бы здесь не отчаивался.
7: Звучит как план. Ладно, давайте к нашим новостям перейдем. Тут вчера вечером прокатилось по всем каналам молнии, что сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Ну, речь идет там про всякие браузеры типа Chrome, Safari и прочее. Да, если зайти на сайты, крупные сайты российских банков, там, начиная от зеленого, заканчивая там другими разноцветными, то страничка немножко так подзависала, и было красное сообщение, что сюда идти небезопасно. Но на самом деле нужно было еще два раза кликнуть. Там, типа, я согласен, что небезопасно, нажимаешь «Окей», и ты попадаешь.
3: Два раза кликнуть и ввести 3 цифры с оборота карты, да? Все мы знаем.
7: Ну нет, не совсем так. Просто существуют такие специальные сертификаты безопасности, которые выдавали, все время выдавали импортные компании. Но так как наши банки попали под санкции, эти импортные компании начали эти сертификаты наших банков блокировать. И они решили перейти на наш отечественный сертификат безопасности. Вот пока идет этот процесс перехода, вот такие ошибки возникают.
0: Я сегодня с утра кликал, со второго раза просто зашел, и все меня пропустило.
7: Да, та же история.
3: Я предпочитаю лишний раз в приложении банков не заходить, чтобы не расстраиваться.
7: А ты любишь наличные?
3: Нет, сколько там у меня осталось после всех моих трат.
0: А может, наоборот, порадоваться? А вдруг что-то пришло?
7: Ну, кстати, почему нет? Ты открываешь, а там раз плюс там 50 тысяч. Опачки. Так, ну-ка, золотое яблоко.
0: И
7: все,
0: можно радоваться, открывать другие приложения в телефоне.
3: Ну ладно, ребята, сегодня проверим, да.
7: Но ты больше наличные любишь или...
3: Да нет, конечно, я не помню, когда я последний раз пользовалась наличными. Возможно, в поезде только.
7: В поезде?
3: Конечно, я всегда в поезд беру несколько сотен рублей.
7: На чай?
3: На чай.
7: Так, там же карты можно платить.
3: Ну, это все
7: от лукавого.
0: Слушай, я всегда... Поезд Москва-Ростов-на-Дону, я всегда беру с собой наличку, потому что там прям огромные перегоны, в которых плохо ловят связь. И вот это вот с шаманом, с бубном стоять около терминала и надеяться, что вот сейчас ты проезжаешь Лиски или Россош, и оно пройдет. Нет, лучше просто наличными оплатить.
7: Я на вексель в таком случае записываю.
0: Это как?
7: Ну, ты должен умудриться за небольшое количество времени настроить такие отношения с проводницей, чтобы она тебе настолько доверила, что весь путь практически там до Ростова или до Москвы, если в обратном, чтобы она записывала в блокнотик все, что ты там у нее набрал.
3: Но уже это по прибытию... что-то из твоей бомжатской жизни, правильно понимаю?
7: Нет, не совсем бомжатской. Это немножко другой жизни, но в общем и целом это работает. То есть ты можешь реально договориться с проводницей, ну, по факту прибытия расплатишься за все. Постоянно так делаю. Просто с проводницами нужно находить контакт всегда. У меня была история, я на станции «Гусь Хрустальный» ночью, ну, не ночью, вечером с проводницей бегал в магазин «Хрусталя». Да.
0: Зачем?
7: А ей нужно было, она там то ли на подарки покупала, то ли еще что-то. И мы проезжали вот эту легендарную станцию «Гусь Хрустальный». И так как у нас наладились отношения за достаточно короткий промежуток времени, она вечером подходит и говорит: «А может вас попросить помочь сбегать?» Я говорю: «Куда сбегать?» Она такая: «В магазин, я просто все не унесу». И мы реально через пути с проводницей, она в форме, в юбку задрала, мы бегом, потому что, ну, поезд-то стоит, сколько там, 15 там минут,
0: да, 15-10.
7: Нужно успеть туда-обратно, и все, она там набрала каких-то рюмок, бокалов, и мы обратно.
3: Обалдеть.
7: Вот. Не, проводницы — это лучшие люди вообще. С прошедшим днем железнодорожника, дорогие мои проводницы, люблю вас.
0: Да, это вообще святые люди прекрасные, которые терпят самых разных пассажиров и всегда по-доброму, всегда с заботой. Еще и зайдут, предупредят, что скоро твоя остановка, пора выходить. Вот это я, кстати, не понимаю, как можно систематизировать все так, у тебя же люди на разных станциях выходят. И чтобы ты точно знал, кто на какой станции, то есть это же прям сложная работа, и ничего не забыть. А вот. То еще потом уедет человек дальше и будет тебя обвинять в этом.
7: Это надо, да. Надо в дорогу брать еду из дома, пишет Натали, никогда в пути ничего не покупая, особенно из Питера в Ростов.
3: Ну вот мы и выяснили, кто с вареными яйцами ездит обычно
7: и
3: в купе и курочкой.
7: А ты не ездишь с курочкой?
3: Я нет. Помоложе.
7: Я хотел как-то поехать, я уже не помню, куда мы ехали, с товарищами взять вот так вот яйца, курочку, овощи. Курицу не купить. Курица-гриль пропала.
0: Закрылись, пропали вот эти лавочки?
7: Согласитесь, раньше они были на каждом углу. Ну, вы-то еще зумеры, а я-то помню, что даже в Москве... вот.
0: А, по-моему, их шаурма заменила.
3: Да.
0: То есть раньше везде была кура-гриль, а теперь везде шаурма.
7: А внутри шаурмы очень редко можно найти куру-гриль сейчас. Я считаю, это потеря-потери. Это так классно. Я помню, брал, покупал, ел. Это очень вкусно. Я считаю, что это недоработка. Нужно вернуть курицу-гриль на улицы российских городов.
0: Константин Придебайло. Политическая программа уже готова.
7: Да. Выборы 20 сентября, я напомню, меня, правда, никаких списков.
3: Из бомжей в кандидаты. Круто.
7: Да, через курицу-гриль и через...
0: За Придебайло, за курицу-гриль.
7: И проводниц. Проводницы, да, моя команда. Ладно, друзья, что-то быстро полетели, полчаса первые. Подпишитесь пока на радио и Макс... На радио, на телеграм и Макс Радио Спутник, а мы вернемся.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также повреждены электроподстанции и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы. Расчеты ударных беспилотников 71-й гвардейской дивизии российской группировки «Север» в июле сорвали несколько крупных ротаций ВСУ, уничтожив более 50 боевиков. Командир с позывным «СВАТ» рассказал, что операторы-разведчики круглосуточно ведут поиск и обнаружение групп противника как на позициях, так и на маршрутах движения. Обнаружив цели, они незамедлительно передают координаты командованию, которое принимает решение посредством огневого поражения. Срыв ротации позволил штурмовым группам выбить врага из населенных пунктов в Харьковской области и продолжить создание буферной зоны безопасности. От атак ВСУ с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых 4 ребенка. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Он подчеркнул, что подавляющее большинство вооружений, используемых в ВСУ для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима. Соединенные Штаты до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков ПАК-3 МСИ к зенитно-ракетному комплексу «Патриот», которые были переданы Украине с 22 года. Это следует из бюджетных документов Пентагона. Всего по базовой программе в текущем году армия США должна получить 166 таких ракет. При этом с мая по август поставок не предусмотрено. В военном ведомстве страны объясняют такие паузы, в том числе выполнением экспортных контрактов, дополнительную нагрузку на американские запасы создала операция против Ирана. По оценке Центра стратегических и международных исследований, запасы необходимого вооружения могли сократиться примерно на 65%. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные, данные банковских карт. Поясняется, что злоумышленники просят сообщить фамилию, имя, отчество, а также адрес, номер лицевого счета, объясняя это необходимостью вернуть переплату. Эксперты призывают не доверять звонкам лиц, предоставляющихся сотрудниками различных организаций. Уточняется, что настоящие работники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эспрессо».
5: Продолжается «Экспресс» в эфире радио «Спутник». Никита Лиховецкий, Настя Веневитина и Константин Придыбайло. Разыграли, да, мы аппетит-то тему это про...
6: Про курочку-гриль, про поезда.
7: Да. Нельзя так в 7:30 утра, ребята, нельзя.
5: Ну, наоборот, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, или как там оно правильно говорится. Поэтому всем плотного завтрака, кто завтракает. Кто решил отказаться от завтрака, нет, лучше сделайте паузу, перекусите. Тут написали комментарии забавные. Я посмотрел на набор еды в поезд Москва-Владивосток на 7 суток, а это одна из моих мечт.
6: А есть же какие-то туры, было бы прикольно, по-моему, такое есть, что он еще останавливается не на там 10-15 минут, а что прям можно выйти по городам следования, да, и посмотреть это все.
5: Да.
6: Понятно, что сильно дольше, но ты зато, ну, страну смотришь. Ты фактически через всю Россию проезжаешь.
5: Да, да, это туристический такой маршрут получается. Ну, было бы классно.
6: А в обратку можно уже и на самолете.
5: Ну да, да. Тут новость прилетела с пометкой «Молния». Хорошая новость. Российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Девушки наши выиграли командные соревнования. И, ну, к сожалению, они там выступают пока под нейтральным флагом. Ну, ничего, это все временно.
6: Ну, мы-то знаем, что они наши, и мы за них очень рады. Поздравляем.
7: Наши синхронистки самые лучшие.
5: Да вообще наши спортсмены, как вот везде, где возвращаются наши спортсмены, сразу появляется здоровая конкуренция.
7: Угу.
5: Вот в любом виде спорта. И я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что мы везде вернемся, да и со своим флагом. На футбол только, наверное, уже нет смысла возвращаться. Там вообще с ума сходят. Решили там часть прав продать этого чемпионата мира. Там ужас какой-то творится. Ужас. Вот так. Что еще из интересного у нас было? А, ну вот еще одна новость, которая взбудоражила вчера вечером многих. Телеграм пропал из App Store. Я злобно похихикал, но Телеграм вернулся опять в App Store. Ничего не произошло.
6: То есть он просто вышел покурить и вернулся назад, да?
5: Да, видимо, что-то они там поменяли, обновили. Видимо, какие-то нововведения. Ну вот он пропадал на какое-то время и возвращался. А вообще я скажу так, я вот признаюсь честно. Я перестал удивляться... Это, может, звучит кощунственно, но я перестал удивляться звонкам в МАКС.
6: А вот, чего удивляться? Постоянно вот раньше, звонишь в МАКСе.
5: Вот раньше, еще там 2 месяца назад, у меня звонит телефон, такой, боже, что это звонит такое? Такой, МАКС? Кто мне звонит через МАКС? Ну, потому что там уже многие перешли просто на звонки по обычной связи, либо эхом оставался Телеграм. А сейчас в Телеграме вообще перестали звонить люди. Либо вот по обычной, либо в МАКС. И я уже так свыкся.
6: Ты знаешь, в МАКСе звонки иногда ловят лучше, чем обычная связь.
5: И даже
6: особенно
5: на парковке,
6: если ты к Wi-Fi подключен.
5: Да, да. Нет, реально, просто я ни в коем случае там не какой-то фанат или хейтер МАКСа, но просто в МАКС как-то вот в мою жизнь стал привычно входить. А еще туда уведомления стали приходить, вот номера разные ввести. Хочешь залогиниться где-то, тебе смс-очка в МАКС приходит.
6: Да, дублируется удобно.
7: Ну, видно, конечно, что ты постарше, потому что звонки, ты пользуешься звонками. Я как зумер, я все-таки, наверное, зумер. Я вообще не звоню по телефону. Если мне звонят, это либо мошенники, либо что-то
5: либо
7: у родителей случилось. Да, либо
6: подожди,
7: бабушка.
6: А вот ты как зумер, текстовые сообщения, да, особенно с людьми старшего поколения, они еще в конце предложения точку поставят.
7: Да.
6: И все, и ты чувствуешь, что тебя оскорбили вообще.
7: Нет, ну это я понимаю, и сама активно использую периодически.
6: То есть предложение с точкой, да, я понял, да. От тебя не ждать.
5: А как вы общаетесь? Вы набубнёвываете вот эти голосовые друг другу все?
7: Есть же функция расшифровки.
5: Но в основном это голосовые.
7: Да.
5: То есть вот это вот, ну, короче, такое дело, я тут там вот иду туда. Мне кажется, иногда текстом быстрее написать, чем голосовое набубнить. Мне иногда такие голосовые приходят, в том числе от зумеров, что ты думаешь, господи, ну это можно было в 3 слова написать. А ты сидишь, слушаешь это, или, ну, расшифровка, да, я пользуюсь ей.
6: Какой-то зумер без СДВГ, который очень долго что-то рассказывал, очевидно.
5: Не, ну, ты тоже голосовые набубнёвываешь?
6: Я диктую голосовые, но я люблю звонки, потому что ты можешь сразу коммуницировать с человеком, ты считываешь интонацию, и как-то проще понять вообще, что вы друг другу имеете в виду.
7: Это же такой стресс.
5: Ну, да.
7: Я не люблю звонки вообще.
5: Я не люблю звонки тоже. Я вот в этом плане немножко зумер. Лучше набубни мне голосовое, я его спокойно расшифрую и пойму, что надо, нежели я вдруг шуганусь от звонка и такой, боже, что произошло.
6: Угу. Нет, просто звонить без предупреждения, да, я не очень люблю, но если ты предупредил человека и говоришь, можно я тебя наберу, или тебе человек пишет, типа, можно позвонить, то уже все, вы говорите спокойно.
5: Ольга Реброва пишет, когда я пишу сообщение и ставлю точку, она, ну, видимо, дочь, потом спрашивает, мам, ты что, злая? Громгерт предложил ногтей насыпать, ну, вот этих скобочек тоже.
6: Да, скобочки, это значит, что все хорошо, и тебя любят, и да, наоборот, нет агрессии.
7: А я вам, по-моему, как-то говорила, что зумеры не любят слово «ок», они предпочитают «оки», потому что «оки» — это не так агрессивно.
5: А «ок» — это типа «ок».
6: Угу. Да, это так вот прям кулаком по столу ударил.
5: Ужас какой. Но здесь еще одна новость, которая меня в ступор ввела прямо в 6 утра. Я ее прочитал буквально сразу после публикации, потому что, ну, я не знаю, как будто у меня какая-то мания и тяга к этим новостям. Мне каждый день подкидывают что-то, что связано с ИИ и с школьниками. И тут, наконец-то, вышло реально нормальное исследование наших российских школьников от Высшей школы экономики, я так понял. И там страшные цифры. Вот я цитирую коллег. Все-таки сколько школьников поражены вирусом, ну, возьмем в кавычки, искусственного интеллекта? На что исследователи отвечают? В 6-7 классах, а мы опрашивали, начиная с этих классов, почти 70%. В старших почти 90%.
6: Вопрос остается открытым. А в университетах, наверное, уже сейчас 100?
5: Я думаю, да.
6: Или там 99 стремящиеся к 100.
7: Да, я слышала новость, что в этом году более 1 000 000 дипломных работ были написаны при помощи ИИ.
5: Ужас какой.
7: Ну, это пугает.
6: Сколько дипломных работ-то было написано?
5: Ужас. А причем же говорят, что не принять их не могут, вроде как. Было какое-то разбирательство, что вроде спалили, что есть элементы, написанные искусственным интеллектом, пытались как-то эту работу забрить, но девочка там чуть ли не в суд пошла и сказали, что можно. Ну, а как, с другой стороны, ты запретишь?
6: Никак.
5: Это
6: именно
5: инструмент.
6: Поэтому борьба с искусственным интеллектом, она заведомо проигрышная, как борьба с машинами, с паровыми двигателями, с, там, не знаю, печатью и газетами. Вот борьба с прогрессом, она всегда заведомо приводит в тупик, потому что ты отказываешься от какого-то инструмента, который, наоборот, может повысить производительность труда и улучшить качество жизни. Здесь вопрос, как надо менять и моделировать систему образования и систему оценки знаний, чтобы она оценивала не какой-то написанный текст, который понятно, что сегодня можно сгенерировать, а оценивала именно понимание предмета и умение эти знания применять. Угу. Это вот у меня юридическое образование, и на самом деле это шок, что юридическое образование — это не то, насколько ты запомнил все кодексы, потому что запомнить их невозможно, а насколько ты умеешь и знаешь, в каком кодексе какую норму посмотреть и как ее в конкретном случае применить.
5: Блин, я не знал реально, что юристов там учат. Я думал, вы сидите, штудируете кодексы,
7: я
5: и все.
7: Нет.
5: Вы... Что тебя разбудит там Гражданский кодекс, статья 137, часть 2, и ты там такой.
6: В Гражданском кодексе более 1000 статей, а еще
5: вот,
6: к кодексам...
5: Там 5 лет учитесь.
6: А еще кодексы материального права есть, кодексы процессуального права, гражданский, арбитражный процессуальный, уголовный процессуальный.
5: Я думал, вы это все и учите
6: нет,
5: наизусть.
6: Нет, вы не учите нормы наизусть, вы учите право применения, как какую норму применять, какие сроки как текут и как там что обжаловать. И здесь тоже именно модель оценки знаний должна идти к пониманию. То есть не то, что ты зазубрил или помнишь, а именно то, что ты умеешь эти знания применять. То же самое, как, знаешь, до применения калькулятора надо было там все сложно высчитывать, а сейчас даже на каких-то математических экзаменах можно с калькулятором простым прийти, потому что это базовый инструмент, который есть всегда и в доступе.
5: Интересный тут вопрос. Сколько не видел людей из Ближнего Востока, они со своими родственниками разговаривают по видеосвязи. Ибо шайтан может голос подделать, пишет Громгерт. Сейчас и внешку может подделать. Как быть?
6: Угу. Ну, проверять и все верифицировать.
5: Ну, здесь еще и статистика, чем пользуются. Вот продолжаю читать новость. Алиса AI, ну, ранее Яндекс.GPT, это 36% детей пользуются. DeepSeek, это он более популярный, чем Алиса. GigaChat 30%. Шедевром 16. То есть наши дети сидят на отечественных нейросетях. Наверное, просто потому что, ну, нет проблем с их использованием, потому что там тот же чат GPT, там по-хитрому надо оплачивать, все дела, и
6: а
5: это денег стоит.
6: А здесь все в бесплатном доступе, да?
5: Да. Но вообще это цифры пугающие. Шестиклассники, это, ну, 11 лет, да, где-то примерно получается, 10-11 лет пользуются Каждый, ну, считай, третий, каждый второй даже.
6: Ну, извини, а тебя пугал там сенсорный мобильный телефон, да, с доступом в интернет?
5: Да. Я настолько старый, что вот я буквально вчера с другом вспоминал, какие у нас были первые телефоны. И какие они были! У него был Siemens M55 разноцветный такой, с лампочками. У меня был Siemens C65, синенький, красивенький. Туда можно было накачать MP3, там можно было Java-игры, там была Аська, понимаешь? Mm-hmm. А сейчас что? Все телефоны на одно лицо, ничего интересного.
7: Но тогда, я помню, было очень страшно случайно включить себе интернет.
5: Да.
7: Потому что могло списаться очень много денежек.
5: Было такое, было. Настя, а ты используешь вообще нейросети-то? Вот проверки материала, например.
7: Нет, я пока против. Я не скачала ни один себе пока искусственный.
5: А почему
7: интеллект?
5: Тебе не хочется залить и сказать, и тебе нейросеть скажет, блин, это классный текст или там материал?
7: Я все-таки...
6: Потому что она всегда скажет тебе, что это классный материал.
7: Да, да.
6: У нее
7: меня
6: нет
7: вот
6: критического
7: напрягает,
6: мышления.
7: Что всегда Ишка поддакивает тебя, она пытается тебе угодить.
5: Так и все твои друзья поддакивают так тебе.
7: Ну, я все-таки мазохистка, я люблю честное мнение. Поэтому свой материал проверяю на живых людях. Так.
6: Особенно не близких.
7: Да.
6: Так, которые
5: и
6: не сильно
5: и
6: любят.
5: Они все равно тебе говорят, что да, хорошо. Был хоть один чувак, который сказал, знаешь, не смешно было.
7: Ну, конечно. Особенно в интернете. Знаешь, сколько людей тебе честно напишет свое мнение.
6: Они, может, даже смеялись во время выступления, но потом написали.
7: Да, да. Или наоборот, знаете, бывает, что человек сидит с каменным лицом, и ты думаешь, ну, это либо инсульт, либо ему очень сильно не нравится. А потом он подходит, жмет тебе руку, говорит, никогда так весело не было.
6: Это лучший день в моей жизни.
5: Ну, это, знаете, как люди, которые отправляют вот этот смайлик, ржущий со слезами, абсолютно даже бровью не повели. Я много раз такое видел, как человек реально прочитал что-то смешное. Вот мы сидим в одном помещении, он даже не дернулся, но отправил кучу ржущих смайликов. И ты такой думаешь, ну, понятно.
6: Ну, может, он в душе смеялся, там где-то глубоко-глубоко.
5: Да. Ну, продолжая детскую тему, я не знаю, как будут дальше дети жить с такими именами. Тут в Москве все чаще и чаще начинают называть детей в честь греческих богов. Например, одно из популярных имен для девочек теперь Афина. Афина, как вам имя?
6: Казалось бы, Одиссея Нолана только вышла. С чего такой тренд появился?
5: Да, ну там Елена прекрасная.
7: Мои друзья назвали дочь Афина.
5: Опа.
7: Но у них было основание на это.
5: Они греки сами?
7: Да. Ну, муж грек, но Алексей. Афина Алексеевна получилась.
6: Ну как Алексис, Алексей, это греческое в целом имя.
7: Ну да, но все равно как будто бы не очень благозвучно для нашего слуха.
6: Нет, если человек грек, то тут вообще никаких
5: да,
6: сомнений.
5: Да, имя Алексея действительно имеет древнегреческое происхождение. Защищать, отражать, оберегать. Ну,
6: да.
5: Ну, Афина Алексеевна еще куда ни шло, наверное. Ну да, батя грек. А фамилия греческая?
7: Нет.
5: На
7: Опулус?
5: Нет?
7: Абсолютно славянская.
5: Ну, тогда да. В общем, 81 девочка получила уже такое имя. Также есть и другие имена, например, там Геракл стало популярным имя, в том числе. Дионис.
6: Вау. Это веселый ребенок, ему сразу такую жизнь обещают.
5: Двое мальчиков, вот ты говоришь, только фильм Нолана вышел, а уже двое мальчиков названы в Москве именем Одиссей.
6: Сильное впечатление произвел фильм Нолана.
5: Еще до выхода. Гера. Богиня Гера. Кстати, она такая злобная была, Гера-то.
7: Ну, у нас
5: факту
7: в России Гера — это все-таки мужское имя.
5: Ну да. Среди редких имен также Зевс, Посейдон, Прометей, Артемида, ну, я уже говорил, Геракл. Ну, тут можно много юморить, там Геракл хорошо какал, вот, потрогал, что-то трогал там. Гера, ну, понятно, да, с чем... Ну, хорошо, что у нас тут Минотавра никакого нет.
6: И... А Минотавр — это не имя, собственно.
7: Не подавайте
6: это...
7: новых идей, ребята, не произносите это
6: слово. Собственно, зверюшка.
5: Ну, Минотавр, да, зверушка все-таки. Но вообще, я не знаю, мне кажется, это забавно. Но что движет людьми, которые так не греки называют греческими именами?
7: Ну, кстати, странно, что не было бума на имена из Гарри Поттера.
6: Гарри.
7: При том, что вот наше поколение фанаты большие Гарри Поттера. Ни одной Гермионы я не встречала в своей жизни.
6: Может, они просто еще маленькие очень.
5: Я перекрестился, если бы Гермиону встретил где-нибудь, знаешь, там на кассе в Пятерочке. Гермиона Ивановна, там какая-нибудь Иванова, допустим, и ты такой: боже, куда тебя довели, а? Будь проклят этот, как его?
6: Министерство магии.
5: Волан-де-Морт, да? Ой, его же имя нельзя называть. Афина Ивановна, прикольно, для учителя. Ну, кстати, ну, вот да. С такими именами сразу можно понять, куда человек пойдет.
7: Мою англичанку зовут Евлалия. Я не знаю происхождение этого имени, но, по-моему, оно обозначает «мудрая» или что-то там, «знание несущее», что-то в этом духе.
5: Евлалия — женское имя греческого происхождения, означает «благозвучное, говорящее, благопристойно». Вот.
7: Ну вот, для англичанки самое то.
5: Отлично.
6: Ты знаешь, я помню, как я удивлялся именам героини романов Дарьи Донцовой. Там была Евлампия Романова, которую сокращенно называли Лампа.
5: Да, да.
6: Вот. И потом, по-моему, свежая героиня — Степанида Козлова.
5: Степанида Козлова?
6: Да, это вот свежая героиня детективов. И я всегда так хихикал, что это вот интересно. Оказывается, вот Евлалия — это и есть в реальности.
5: Ну, продолжая тему детей изумеров, тоже новость достаточно специфичная. Родители стали приходить на собеседование вместе со своими детьми.
7: О, нет.
5: Да. Да-да-да. Зумеры начали приходить на собеседование с родителями, об этом сообщают HR-специалисты. По их словам, предки сами находят вакансии для своих детей, затем они звонят в компанию, чтобы уточнить все условия работы. Если вакансия подходит, они сопровождают ребенка на собеседовании. Так родители чувствуют себя спокойнее.
6: Это, знаешь, шутка про сыночку корзиночку вышла из чатика.
7: Да, какую зарплату хотите, я сам решу.
5: Ужас какой. Ужас. Не знаю.
6: Ну, а вот будешь ли ты брать, вот как работодатель, на работу человека, которого фактически привела там мама или папа?
7: Я бы точно не взяла. Это мама потом будет писать мне и спрашивать, как мой сыночка работает, а почему вы на него ругаетесь?
6: А почему премию не выплатили?
7: Да, а мы всю ночь делали домашнее задание, почему вы его не проверили до сих пор? Ну, точно будут такие разговоры.
5: Да, а мой Костенька сидит с Серёженькой, а Серёженька на него плохо влияет.
7: Да.
5: Можно их отсадить в open space?
7: Да, проследить, чтобы он хорошо покушал на работе.
5: Да, да, да. Серёженька курит, вот, и Костенька приходит с дымом домой, а и утверждает, что он не курит, понимаешь?
6: А ему веришь? Он же сыночка.
5: Да. Слушай, давайте спросим наших слушателей. Мне кажется, это интересная тема для рассуждений и разного рода фантазий. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Вот как бы вы отреагировали, если бы к вам на собеседование пришла мама, например, и привела сына зумера? А маме-то совсем тоже немного лет. Ну, знаешь, ей, может быть, там, лет 45, а она 25-летнего лба привела устраивать на работу.
6: Ну, тут лучше маму взять, какая она инициативная, идейная-то.
5: Вот я про это тоже подумал. То есть у зумеров, еще и у многих молодые родители, я вот, кстати, недавно стал замечать, что такое бывает. Вот маму надо брать. Сыночка-то пусть идет. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. И почему мы все сыночек вот обзываем? А доченьки? Ну-ка, у нас есть звонок.
7: Мне кажется, такого не бывает.
5: Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Слушайте, ну как бы вот по поводу вот этих родителей, это такая...

0: А в каком классе вы ребенка от себя это отпускаете, не возите в школу?
1: Не, я-то отпускал уже, наверное, с третьего. Вы ребенка-то знаете хорошо, он там как бы самостоятельный очень.
0: Да-да, мы знаем.
1: Да-да-да. Ну, то есть он-то сразу же. И, в принципе, маленькая у меня, ну, дочка, ей сейчас 15, но она тоже, наверное, там класса с четвертого, она сама убегала. Так-то подвез и выбросил. А вот эти вот родители, они пробки создают, и потом у них с головой что-то происходит.
0: Гиперопека такая. Спасибо большое, спасибо, Михаил, за звонок.
2: Вот да, какая-то гиперконтроль, гиперопека происходит.
3: А вот я хотела спросить как раз у него, у человека знающего, кого все-таки больше водит за ручку, мальчиков или девочек?
0: Ну вот, звоните, говорите, рассказывайте. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вот по вашим наблюдениям, сыночек больше за ручку держит или доченек? Доченька красавица. Понимаешь?
2: Слушай, я помню, когда я поступал в университет, там реально некоторые ребята моего возраста приходили с мамами.
0: И у меня было. Мои родители просто были за 2000 километров, а у кого местные, приходили с мамой, да, на 1 сентября в универ пришли как-то.
2: Я не про первое, я про вступительные испытания, знаешь, когда ты до поступления подаешь вот эти документы, дополнительное вступительное испытание проходишь.
0: Ну это еще ладно, это еще стресс, а мама подстрахует. У нас есть звонок, доброе утро, вы в эфире.
4: Доброе утро, это Инна, Уфа. Я хотела бы сказать, что вот была тема затронута про Гермиону, есть же аналоги. Допустим, часто у нас называют детей. Например, у нас в семье есть и Ирма, и Герман. Это, насколько я знаю, аналоги вот той же Гермионы. Поэтому есть еще вот такая линия.
2: А вы вдохновлялись Гарри Поттером?
4: Нет, нет, нет. Когда первый Гарри Поттер вышел, мне было, наверное, лет 20, хотя я его ни разу не смотрел. Я просто не понимаю логику этого фильма. Пробовала, но так и не посмотрела. Вот. И не связано никак. Тем не менее, имена вроде как...
0: Созвучно, да, есть такое. Интересный взгляд.
4: Аналог. Герман да. И Ирма. Ну, кстати, Герман и Ирма — это одно и то же имя. Только мужской вариант и женский. И вот туда же и Гермиона. Ну, это вот...
0: Обалдеть.
3: Ничего себе.
0: Да. Спасибо большое, спасибо. Вот день открытий у нас уже начался. Ну, а мы-то про сыночек-корзиночек еще все хотим узнать. Пара минут остается. Плюс 7. 495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Нормально ли, что мама придет на собеседование с сыном или с дочкой к вам устраиваться на работу? Звоните, поделитесь своими эмоциями. Очень интересно услышать.
2: Настя, а где на концерты с родителями ходят?
3: Бывает.
2: А кто инициатор? Это ребенок приглашает? Или
0: просто
2: там...
0: если несовершеннолетний, то он должен быть в сопровождении.
3: Да.
2: Кстати, да.
3: Слушайте, у меня была очень приятная история для меня. Я выступала в Париже. И...
2: История уже очень приятная.
3: Да, да, да.
0: Ну, знаете ли, ну как
3: бы. И я не помню откуда точно, но из другой европейской страны приехала женщина с дочкой и сказала мне, что вот дочь уже плохо знает русский, и я ее привезла специально, чтобы она послушала вживую.
0: Кайф.
3: Мне так приятно было.
0: Обалдеть. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе утро. У меня невестка назвала моего внука, ему уже внуку сейчас 10 лет, назвала Тарасом. Я потом долго среди знакомых, среди всех вспоминал, кто есть таким именем Тарас. Кроме Тараса Шевченко и Тараса Бульба, я больше не знаю Тараса.
0: Но имя отличное для вашего внука. Здоровья ему, пусть растет большим и сильным. Спасибо большое за звонок. К сожалению, заканчивается у нас уже эфир. Я не знаю, честно, вот я бы как отреагировал, если бы на собеседование. Ну, ладно, знаешь, может привести, например, там, девочку, там, папа может привести, там, подождать где-то за углом и потом забрать. Но так, чтобы прийти в кабинет и проводить собеседование вместе с ребенком, или вот чтобы позвонила, допустим, мама или папа, узнала все про вакансию, но не для себя, а для там ребенка. Вот для меня это было бы, конечно, страшно.
2: И понимаешь, что работник-то будет не сильно инициативный и не сильно рваться.
0: А прикинь, будет наоборот. Вот будет с утра до ночи, чтобы не...
3: Чтобы не возвращаться домой к маме.
0: Да, не возвращаться домой. Будет брать все командировки, чтобы вот...
2: Куда? На крайний север на полгода?
0: Я.
2: Да.
0: Да, кирпичный завод. Я. Ну, вот это вот все. Я. Всякое же может быть. Может, ему тоже уже тяжело-то вот от этого бремя, которое на него повесили родители, вот эти тиски доброты и любви. Поэтому все должно быть в меру, друзья, и экспресс тоже в меру. Час пролетел незаметно. Подпишитесь везде.

0: где найдете Настя Веневитина, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло. Хорошего всем чего? Вторника. Пока.
1: Всем пока.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Расчеты группировки «Север» за неделю уничтожили более 10 дронов ВСУ. В России запустят для студентов курсы будущих родителей. Россия и Китай провели антибраконьерские учения в трансграничном резервате для тигров. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за первую неделю августа таранными ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа. Офицер с позывным «Карта» рассказал, что боевое дежурство ведется днем и ночью, а выстроенная эшелонированная система перехвата обеспечивает эффективную борьбу с разведывательными и ударными беспилотниками в ходе создания буферной зоны безопасности. ВСУ за прошедшую неделю атаковали хабы Wildberries в 5 российских регионах. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. В Пензенской области комплекс атаковали БПЛА, что привело к пожару, эвакуации 226 сотрудников, ранению 4 человек. В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций. При этом 6 человек были госпитализированы. Объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подвергались налетам. Под аналогичные удары попали складские помещения в Волгоградской и Самарской областях. Миноборнауки планируют запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства» для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках этой инициативы предлагается проводить встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, а также с экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи. Неформальные беседы будут носить добровольный характер, а задачей таких встреч названо не только просвещение, но и формирование обратной связи от студенчества о проводимой работе по популяризации традиционных семейных ценностей. Сотрудники служб охраны природы России и Китая приняли участие в совместных антибраконьерских соревнованиях в рамках работы резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Об этом сообщает Национальный парк «Земля леопарда». Соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата было подписано в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее сообщалось, что по результатам первого обмена данными фотомониторинга двух стран в охраняемой природе на территории зарегистрировано 223 дальневосточных леопарда и 147 амурских тигров. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. При этом, если ребенок уже пострадал от действий аферистов, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также специалисты рекомендуют сохранить скриншоты переписок, номер злоумышленника и сумму перевода, а также написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Вконтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, естественно, в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ну и в Телеге тоже можно все еще остаться. Там тоже много всякого разного интересного. Естественно, самое главное – это прямой эфир. Самое крутое именно здесь – 91.2 FM, 91.5 Санкт-Петербург. Полный список городов и частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Если вдруг кто-то испугался или забыл, или потерял, Стас разберется, ушел на небольшой перерыв, небольшой отпуск, небольшой отгул. Все обязательно будет через пару буквально дней, но это эфирное время на радио «Спутник» получит не менее интересные, не менее содержательные гости в ближайший час. С нами на связи политический аналитик и журналист Руслан Осташко. Руслан, здравствуйте.
3: Да, привет-привет. Стас, хорошего отдыха.
2: Там не до отдыха, там разные всякие дела, в том числе больничные, но об этом, опять же, где-нибудь за пределами эфира можно действительно
3: пусть передать думают, и пожелать. Что он отдых.
2: И так тоже. Хорошо. Но у меня для вас, на самом деле, много разных и серьезных, содержательных таких сообщений, по поводу которых ваше мнение, ваши комментарии будут вдвойне, втройне, вчетверне интересны. Во-первых, новые
3: сейчас
2: санкции.
3: Сейчас разберемся
2: да,
3: со всем.
2: Да, да. И без Стаса разберемся.
3: Без Стаса тяжело будет, но мы попробуем.
2: Это правда. Но вот с санкциями США против некоторых структур Минобороны, против российских войск, вот тут, наверное, нужно как-то, правда, и серьезно относиться к этому, и пытаться в это вникнуть, понимая, что, наверное, до конца всего не осилить. Значит, в американском федеральном регистре озвучено применение мер по отношению к Ирану, КНДР, Сирии, определенным иностранным лицам. И вот в этих списках указаны, опять же, российские компании, российские сухопутные войска. В целом, главное ракетно-артиллерийское управление и там дальше еще некоторые, опять же, организации. Вот это что, как к этому относиться? Потому что, ну вот, нет-нет, да и возникает мысль, уж не пихают ли в эти санкционные списки уже все подряд?
3: Да нет, не пихают все подряд. Как бы нам кажется, что вводя против нас санкции каждый раз, причем кажется нелепыми, да, санкции против армии России. Ну что армии России от этих санкций? На самом деле тема достаточно серьезная, и прямо с утра можно наших слушателей в эту тему погрузить, ну просто для понимания. А американские санкции самые страшные, самые опасные санкции в мире на текущий момент. Там европейские санкции, санкции прибалтийских этих тигров, да, вот этих самых, которых все боятся. Они не такие значительные. Почему боятся американских санкций? Тут не столько санкций против непосредственно вооруженных сил Российской Федерации, сколько против компаний, которые могут работать через третьи лица с нашей армией. Ну, грубо говоря, если китайские компании поставляют некоторые запчасти двойного назначения для некоторых фрагментов некоторых наших беспилотников, и это происходит официально, то таким образом вторичные санкции на них будут действовать и будут достаточно существенными и проблемными. Потому что, как вы обратили внимание, наверняка за время конфликта, проходящего на Украине, Китай достаточно боится этих санкций. И китайские компании вводят определенное количество ограничений на свои действия с Россией. И никто напрямую не работает. И для многих вопрос до сих пор, да, почему Китай, наш партнер, наш друг, наш товарищ, наш брат, не может открыто выступить на стороне России. А именно поэтому и не может. Именно потому, что санкции вводятся, и для Китая торговля с США намного важнее, чем торговля с Российской Федерацией. При всей нашей взаимной зависимости, не только мы зависим от Китая, но и Китай от наших энергоносителей, надо понимать, что они умеют считать деньги. А считая деньги, они не хотят их терять. А для того, чтобы их не терять, хочешь ты или не хочешь, нужно соблюдать санкции США. И каждый раз, вводя новые санкции, которые для нас кажутся смешными, многие бизнесмены и в России, и там, в Китае вздрагивают. Потому что они смотрят, не попадают ли их схематозы, которые мы придумали и научились делать за время СВО, под эти самые санкции в этот раз. И как американцы будут трактовать эти санкции. Ну, то есть, я бы не стал к этому относиться, вот, знаете, так смешно, что, мол, против армии нашей ввели санкции, а танки визы не просят. Тут все гораздо серьезнее. И у нас иногда складывается ощущение и впечатление, что там в США, особенно в различных палатах парламента, сидят какие-то выжившие из ума старики, которые придумывают, ну, типа покойного этого нашего товарища, который нам не товарищ террориста, экстремиста Линдси Грэма, на что они придумывают какой-то бред. Нет, не бред. Там на самом деле все очень прагматично, а порой даже цинично. И все направлено на одно, чтобы экономически в том числе давить всех конкурентов. Они эту политику используют против всех стран, которые мне нравятся, не только против России.
2: Руслан, ну вот вы по большей части сейчас свою речь направили как раз-таки в отношении тех санкций, которые, кстати, может быть, и носят. Ну, определенный блок носит имя этого самого Линдси Грэма, которые относительно недавно были приняты. Здесь же немножечко про другие санкционные механизмы идет речь. Это те ограничительные меры, которые запрещают самим американским госорганам закупать что-то у лиц, у организаций, у компаний, перечисленных в этих списках, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию, торговать лицензиями. Те лицензии, которые уже проданы, приостанавливаются. В этом смысле, вот именно в этом смысле, это же какая-то пустота, или раньше что-то помогали, закупали...
3: Смотрите, это всегда улица с двусторонним движением. Запрещая что-то приобретать нам, в том числе в наших взаимоотношениях с Китаем, они, естественно, накладывают определенные ограничения на свой внутренний рынок. Американская промышленность до сих пор, как мы понимаем, закупает в России ряд товаров, которые пока заместить негде. Торговля между нашими странами идет до сих пор. И в этом отношении они не будут стрелять себе в ногу, нужно прекрасно понимать. Однако есть лоббизм там, да, и вот позитивные стороны американского лоббизма, которые многие называют просто легализованной коррупцией, заключается в том, что американские корпорации, имея свои технологии, которые конкурируют с нашими, не хотят, чтобы американские, в том числе Пентагон, да, американские войска, в том числе Пентагон, закупали у нас определенные технологии, опять же, через разные схемы. Прямых контрактов между Пентагоном и Министерством обороны, еще раз говорю, я, если честно, не видел и нигде не находил. Но у нас же есть и коммерсанты, которые работают на наш Минобороны, которые... являются патентообладателями некоторых изобретений, которые в теории могут это оборудование поставлять в США. С учетом того, что специальная военная операция, она мотивировала новый технологический рывок и в военном комплексе прежде всего, мы на текущий момент являемся лидерами по применению на практике определенных технологий передовых. Они не касаются там дорогущих технологий. Там многие сравнивают наш рассвет со Старлинком, многие там сравнивают наши новые технологии с американцами. Дорогие, имеются дроны-разведчики, те же риперы, да, которые есть. У нас таких технологий дорогущих нет, но у нас есть дешевые аналоги. Аналоги, которые в некоторых параметрах уступают, но выигрывают, а в некоторых, кстати, не уступают. Но выигрывают в цене. И когда американские люди там на месте думают, а почему бы нам не купить технологию у России, а в 90-е мы помним, как у нас покупалось и вывозилось все подряд в ту сторону, то они заранее подкладывают себе определенную соломку. Это не связано с тем, что сейчас, в текущий момент, мы какие-то технологии продаем. Но бизнес и капитализм устроен так, что прибыль там превыше всего, и там никто не смотрит на... по крайней мере, в идеалистическом понимании капитализма, о том, какой флаг у производителя, у продавца, если это разрешено. Но в текущее время многое ставит на свои места и многое меняет, потому что капитализм перестает быть капитализмом, правила ВТО, они уже давно смыты в определенное место.
2: Ну, ключевое и самое важное, я считаю, вы озвучили, напомнили, никаких недооценок быть не может. Как бы не хотелось где-то поиронизировать, прекрасно иронизируйте, пошутить, прекрасно шутите, но не недооценивать никаких санкционных механизмов нельзя. А вот как относиться к следующему сообщению уже, которое в отношении американского ВПК, что ли, направлено, где есть сообщение... основанная на содержимом бюджетных документов Пентагона. Коллеги из РИА Новости с ними ознакомились, все в открытом доступе. Ну, относительно нужно изучать, конечно же. И содержится информация, что те арсеналы ракет патриотов, которые передавались Украине еще с 22 года, вот за 4 с лишним года, возместить до сих пор не удалось. Это все вдвойне любопытно в свете и в сообщении вот относительно недавних о продаже лицензии на производство патриотов Украине. И на вот в Польше недавно, по-моему, министр обороны высказался, а давайте вот этот самый завод, который будет украинские патриоты по американской лицензии производить, а давайте он будет у нас. В общем, много разного про патриоты говорится, а между тем, если подсмотреть, ну, как бы, мягко говоря, долго их производить, долго их создавать. И вот это самое производство этих самых ракет действительно может затянуться, потому что британские, по-моему, медиа, американские-то точно рассказывали о том, что даже на создание одной ракеты «Патриот», вот если с нуля, ну, это годы, это не месяцы.
3: С патриотами вообще все просто. Это просто математика. На текущий момент американцы с партнерами производят около 600 ракет в год на все страны НАТО. Американцы запретили европейцам производить аналоги патриотов. До недавнего времени они говорили, зачем вам что-то производить, покупайте у нас патриоты, всем все хватит. На текущий момент потребности одной Украины только на одну зиму 300 ракет, которые запросил официально Зеленский. И то он запросил столько, сколько как бы, ну, в теории ему, наверное, могли бы дать. Естественно, не дадут, потому что такого количества нет. Конфликт на Ближнем Востоке, там потратили около 2000 ракет буквально за первые дни, когда была эта самая активная фаза весной. То есть, посчитайте, 600 ракет в год производят всего, 2000 ракет потратили буквально там за неделю. Темпы расходования ракет, с учетом дешевизны современных дронов, оно не в пользу ракет «Патриот». Изначально ракеты «Патриоты» создавали для противодействия, условно говоря, дорогущей штучной баллистике, где сопоставимость противоракет, она примерно там, по экономическим параметрам соответствовала или была сильно дешевле, чем производство ракет поражающих. На текущий момент баллистика летит второй очередью, а может быть и третьей, после того, как идут цели, которые загружают и перезагружают систему ПВО. Дешевые дроны, дешевые крылатые ракеты. И вопрос экономики войны, она перестала сходиться. Поэтому сейчас у Пентагона есть глобальная задача. Производство одной ракеты «Патриот», точнее не производство, а продажа, стоит 3-4 миллиона долларов. Это стандартная средняя комплектация, ну ладно, средняя, топовая комплектация ракеты «Патриот». Они тоже там делятся по комплектациям. Глобальная задача на текущий момент, наверняка слышали, обсуждали историю с тем, что пытаются сделать дешевую ракету
2: «Патриот». Удешевить, да. Не только «Патриоты», а в целом в более дешевом вооружении запрос. Как Конечно. Раз недели ранее очень много об этом было.
3: Возвращаясь к первому вопросу, почему они за нашими технологиями охотятся, пытаются их и в том числе легальным путем выкупить, и почему лоббисты американского ВПК пытаются запретить это через санкции. Потому что мы умеем производить дешевые противоракеты. Мы, в принципе, умеем. И Украина, кстати, умеет, и поэтому никогда им не дадут в компании Firepoint все это делать на экспорт, даже если они смогут создать свои подобные ракеты самого разного типа. Задача глобальная для Пентагона на текущий момент, она официальная, она озвучена, создать аналог ракеты «Патриот» или комплектацию ракеты «Патриот» стоимостью до 1 миллиона долларов. То есть снизить себестоимость ракеты примерно в 4 раза. Поэтому и говорилось о том, что на Украину нужно отдавать лицензию по созданию дешевой версии ракеты «Патриот». Тогда дешевая была 1,5-2 миллиона. Хотят снизить до миллиона. Все эксперты говорят, что на текущих условиях создать дешевую ракету «Патриот» без потери качества, ну, это физически невозможно. На чем-то придется экономить. В целом, глобальная система противовоздушной обороны и противоракетной обороны сегодня строится на экономике войны. Мы научились, человечество в целом, создавать дешевые средства поражения в виде дронов и дешевых крылатых ракет, там, те же наших бандеролей, да, которые стоят сильно дешевле, чем условные томагавки. И поражать их нужно, соответственно, тоже дешевыми средствами поражения, но щит, он всегда опаздывает, меч, он идет всегда впереди. Поэтому сейчас идет глобальнейшая гонка на эту тему. Поэтому на текущий момент абсолютно верно, «Патриоты» производить в таком объеме невозможно. Американцы со своим давлением на европейцев о том, что нельзя создавать свои комплексы, аналоги «Патриот», тоже остались позади. Европейцы понимают, что американцы не смогут их закрыть, не смогут закрыть их потребности. Лет 5 назад Германия получила лицензию на производство ракет «Патриот». Единственная страна, которая, кроме США, производит на текущий момент, это Япония. Немцам тоже дали подобную лицензию. Они на текущий момент не выпустили ни одной ракеты. Первая партия ожидается в следующем году, и по количеству возможных производимых ракет пока тоже информация абсолютно закрыта и непонятна. Я скажу свое субъективное мнение, с ним могут спорить эксперты, но эпоха ракет «Патриот», она заканчивается, потому что она просто не эффективно. И плюс, опять же, эффективность ракет «Патриот» мы видим по тому, как она закрывает Киев. Примерно никак. Потому как она закрывала страны Ближнего Востока. Тоже примерно никак. Это не потому, что ракета плохая, а потому что средств доставки поражающих элементов стало больше, и они не успевают все сбивать. Перезагружают быстрее. Война изначально раньше планировалась совершенно другого формата. Мы имеем новую эпоху, которая на текущий момент пока только формируется и еще не сформирована. Но американцы тоже здесь двигаются вперед, и у них ударные средства поражения тоже дешевеют. И те же самые «Хорнет», да, которые сейчас терроризируют приграничные территории, но это мощное оружие. Это эти дроны, которые летают, которые, судя по всему, именно такой дрон вчера в Геленджик прилетел. прилетел, где погибли люди, ну, либо аналог его. Поэтому это вечная гонка, и она на самом деле страшная, потому что дешевое средство поражения, оно позволяет запускать сотнями подобные ракеты каждый день. И мы это видим в зоне проведения специальной военной операции в том числе.
2: А вот быстрый вопрос. В этом смысле, это же действительно неэффективно, нерационально, это на поверхности, что патриотами сбивать. И дешевые цели, легкие цели. Никаких других...
3: Зарабатывать,
2: само собой, я имел в виду...
3: Чем дороже... Смотрите, это все бизнес. Американский ВПК, это, по сути, был до недавнего времени монополистом. И им выгодно производить дорогие ракеты. Но пока есть спрос на дорогие ракеты, зачем производить дешевле?
2: Можно, нет, а зачем? Я немножечко не об этом. Я о том, что это же глупо стрелять ракетой, которая стоит несколько миллионов долларов.
3: А чем сбивать?
2: А другого... Вот вопрос как раз в том, что помимо патриотов есть. Что если с роями беспилотников, с той самой, с первой атакой... именно патриотами пытаться справляться, во-первых, и ракет самих действительно немного, цели-то больше, а во-вторых, эта эффективность, она сразу в минус.
3: Стрелять патриотами по дронам, конечно же, никто не будет, там по условным
2: гиранам. Но, с другой стороны, просто и дроны есть поражения. Тоже высокозатратные.
3: Их нельзя сравнить. Но, условно говоря, бандероли, это... некий аналог, дешевый аналог крылатой ракеты наш. Он стоит 120-150 тысяч долларов, по оценкам, опять же, западных экспертов. И сейчас там наши военные молятся на наши бандерольки, потому что их много, и они дешевы. Хотя, опять же, перевести это в наши живые деньги на 150 тысяч долларов, многие скажут, ничего себе дешевое. Для сравнения, опять же, ракета ПВО «Патриот» до 4 миллионов. Вот, собственно, и разница. А вот бандероли должны сбиваться именно патриотами. И вот здесь экономика работает против американцев, с учетом того, что на одну ракету обычно выпускается две противоракеты. То есть для того, чтобы поразить одну бандерольку, нужно выпускать две ракеты Патриот. Еще раз говорю, поэтому они особо-то и не стреляют по тем же бандеролям, а пытаются выискивать более дорогие цели, те же самые Х-101, ту же самую нашу баллистику. Но, опять же, против гиперзвука Патриоты бесполезны. Поэтому сейчас нужно искать человечеству, наверное, в целом какое-то универсальное новое решение, потому что противоракеты типа Патриот, там типа С-400, С-500, здесь экономика войны не сходится.
2: Вы абсолютно правильно сказали слова, с которыми, только согласиться, только подписаться, что это действительно какой-то новый тренд, это какой-то новый запрос, и экономика войны работает именно так, что можно вспомнить какие-нибудь другие случаи уже не из конфликта, когда в небо над Америкой залетел какой-то посторонний объект, говорили из Китая.
3: Воздушный шарик,
2: да. И в итоге его не могли сбить не потому, что не могли, но потому что потратить столько денег из бюджета на подъем самолета или на запуск, подъем воздух, или на запуск ракеты, а, кстати, самолет-то, опять же, с ракеты полетит, это все экономически не совсем целесообразно.
3: Недавно в Киеве же F-16 потеряли наши противники, именно потому что они используют F-16 как систему ПВО, с F-16 запускаются противоракеты уже самолетного типа воздух-воздух, они сильно дешевле, поэтому и чаще используют. Тут спрашивали по поводу дронов, чем сбивать дроны. Противоракетами воздух-воздух, которые дешевые, ими и сбивают дроны, но даже там математика и арифметика военного времени не сходятся. Все равно они получаются дороже, чем наши герани. И раньше-то войну как думали? Как будет война, раньше предполагали? Запускается там условно 5 баллистик с ядерными боеголовками и ракеты ПВО, там Патриот, С-400, С-500, С-300 в свое время. Должны их сбить. И там уже неважно условно сколько это стоит, потому что их немного и там ядерное оружие. Сегодня на этих носителях запускают не ядерное оружие. И вот у человека, который нажимает на кнопку на пуске, в голове мысли, запускать ему дорогой Патриот или не запускать, потому что вслед за этой ракетой может полететь та самая ракета с ядерным оружием, а у тебя не будет больше ракет Патриот. И вот на текущий момент этот вопрос не решен.
2: Но есть же красочные, естественно, в кавычках, в негативном смысле слова, кадры, когда, в особенности в ночное время суток, такие прям огненные очереди летят ПВОшные. Это что же ПВО? Это же как раз это против беспилотников, против дешевых.
3: Это трассеры, это стрелковое оружие, просто крупнокалиберное. Угу. Там это зенитные установки. Да, их используют против
2: медленных дронов. Целей и подешевле, которые.
3: Наши-то испытывают и лазеры сейчас. И недавно мы отчитывались о том, что у нас уже эти лазеры работают, и пересвет первый, который был, он достаточно дорогой, сейчас есть более дешевые аналоги, и это перспективное оружие, его испытываем не только мы, там проблема в том, чтобы ввести, там нужно воздействие, там 15-20 секунд прямого воздействия на движущуюся цель. Ее надо вести, ее надо, ну, как бы луч должен попадать, потому что там выстрел очень дешевый. Там система сама дорогая, потому что там оптика, там линзы дорогущие, но сам выстрел с точки зрения накопления энергии и выстрела, он копеечный. И вот эта система, она очень перспективная, вопрос только как отслеживать эти самые движущиеся цели. Плюс у нас есть елочки, да, это маленькие дрончики, которые запускаются и там на воздухе, то есть ты запускаешь дрон именно малого размера, но он прямо в руках помещается, с рук наших солдат запускается. Они запускают в сторону дрона, который находится в зоне визуального контроля, они видят этот дрон и могут в эту сторону запустить елочку. И она там сама дальше донаводится и взрывается рядом. Это тоже дешевое средство поражения. Меня тут смущает только одно, что мы сейчас эти технологии, ну, опубличили, но просто уж их невозможно не опубличить. Есть и видеокадры, есть и осколки, есть и обломки, есть и невзорвавшиеся готовые изделия, которые оказываются потом у противника. Они обратным реинжинирингом все это очень быстро изучают и берут к себе на вооружение. Нас спасает только то, что американский ВПК, он про деньги, прежде всего, и про зарабатывание денег. У нас тоже любят зарабатывать, но чуть-чуть другие объемы. И там все это всегда сильно дороже. Да, возможно, где-то по качеству лучше, где-то, но оно очень сильно дороже. И всегда экономика войны будет в нашу пользу. Поэтому, когда сравнивают, знаете, часто наверняка видели, сравнивают объемы ВВП. Какая, где там Россия со своим объемом ВВП может с американцами сравниваться? Там несопоставимые бюджеты Пентагона и Министерство обороны России. Но воюют не деньги, воюют люди и воюют реальные работающие технологии. То, что у них стоит 4 миллиона долларов, у нас стоит сильно-сильно дешевле.
2: Ну, в этом смысле огромное количество и анекдотичных, и юмористических ситуаций из серии «закопать выкопать ямку и закопать ямку». Это ж ВВП на самом деле поднять, выхлоп будет небольшой. А статистические показатели бывают разные. Ну и в завершении полторы минутки где-то в этой половине часа остается. Это же тогда получается параллельно направленные, точнее не параллельно, параллельно развивающиеся, но противоположно направленные области вот в этом самом и изучении, исследовании вооружений, что должно быть и что-то сверхсовременное, модное, элитное, и, опять же, дорогущая, как те же лазеры, например, как вы упомянули. И при этом что-то максимально дешевое, то, что вот действительно можно чуть не, не знаю, в кустарных условиях собрать, и что будет работать. Другое дело, что доводить от ума нужно какими-то еще и, опять же, дорогущими средствами. Как, например, подключать к тем же самым беспилотникам, кроме беспилотников, искусственный интеллект, что очень хотят сделать, но пока вроде до этого еще не так близко.
3: Почему? Это уже делают, это уже реализовано и американской стороной, и нашей стороной.
2: Полноценно, имеется в виду, как противоровая какая-то.
3: Полноценно, уже реализовано. Вопрос только в том, в массовости производства и в эффективности. И особенности искусственного интеллекта, вижу, что времени немного осталось, заключается в сборе большого массива данных. Чем больше данных собрано, тем умнее искусственный интеллект. На текущий момент он есть, данных немного, и поэтому он не так эффективен, как будет через год. И каждая новые данные, загруженные в искусственный интеллект, повышает его эффективность. Вот все. Вопрос времени. Технологии-то уже есть.
2: А так, да, остается только наблюдать, смотреть, читать, каким-то образом пытаться анализировать. Сейчас небольшой перерыв возьмем, буквально на пару минут. Журналист и политический аналитик Руслан Осташко в эфире «Радио Спутник». Вернемся очень скоро.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские военные поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военные имущества в порты Украины. Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников спецоперации из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма, по словам премьера, и главная особенность в стремлении помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения, найти профессиональные ориентиры. В России с сентября текущего года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. С приказа Минтранса следует, что они будут храниться бесплатно в течение 24 часов, а за хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком. Обнаруженные багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Нижнекамска. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что авиагавань Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20 часов по московскому времени. Украинские студенты профучилищ Сумской области будут принудительно заниматься сборкой дронов в цехах на базе их учебных заведений. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что из бюджета региона на эти цели выделено почти 70 миллионов гривен, это около 125 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что украинские боевики принуждают студентов колледжа заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ в населенном пункте Шостка в Сумской области. Китай этим летом вошел в пятерку самых популярных у россиян стран для отдыха с детьми, заняв 4% от всех бронирований и вытеснив Объединенные Арабские Эмираты. По данным аналитиков, самым популярным направлением для отдыха у российских семей остается Турция. Этим летом доля направления составила 60%. Средний чек за тур туда составил порядка 322 тысяч рублей на семью. На втором месте по популярности находится Египет, где отдых обойдется семье в среднем 259 тысяч рублей. А поездки с детьми по России остаются на третьем месте со средней ценой отдыха в 134 тысячи рублей. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часть гость нашего эфира — политический аналитик и журналист Руслан Осташко. Руслан, здравствуйте.
5: Да, еще раз доброе утро.
1: Руслан, я вам для начала предложу прокомментировать относительно, совсем свежее сообщение. Вот буквально несколько минут назад пришло. Не первая, достаточно регулярная в последнее время информация проходит такого рода, что российские военные поражают сухогрузы, поражают корабли с вооружением. Это сообщение от Минобороны. Есть удары по портам, есть удары по заводам, где ремонтируется высушенная техника. В последние недели, может быть, чуть подольше, может быть, месяцы, таких сообщений стало больше. Возможно, я так понимаю, и, собственно, после достаточно длительного времени, когда, не то что критиковалось, но как-то некоторые, опять же, обозреватели обращали внимание на то, что недостаточно, может быть, в этом направлении работы ведется. Что-то здесь принципиально меняется, потому что, датский транспортный такой гигант Маерск отказался от работы с украинскими портами. Страховщики отказываются страховать различные суда. Это тоже важно. Было сообщение из Украины о том, что все у нас экспорт, оказывается, кончился, то есть нечем что-то вывозить. Даже такое было сообщение. Прошу вас.
5: Но вы все перечислили, да, очень сильно поменялось. У меня один вопрос, почему раньше этого не делали, если сейчас смогли? И вывод напрашивается только один, что были определенные кулуарные договоренности между не Россией и Украиной, а между Россией и Украиной и посредниками, которые гарантировали кому-то там ту же зерновую сделку, да, помним, была такая. Поэтому, да, сейчас поменялось, и нас долго упрекали, и правильно делали, что мы воюем в белых перчатках, и у нас были горячие головы, которые говорили, давайте долбанем сразу. Мы перчатки начали снимать, но до сих пор не полностью сняли. Я уверен, что мы пока еще в одной перчатке точно белой воюем. А Одессу мы действительно выключили. Там сейчас не работает логистика по морю. Там сейчас в затоке снесли мост, тот самый, который 5 лет пытались снести, наконец-то добили его.
1: Это есть фотографические свидетельства, которые фактически снабжал весь регион.
5: Да. Да, там проблема в том, что как только отрубается морская логистика, и там есть железнодорожный и автомобильный мост, он, по сути, это единое целое, их там два, но они рядышком идут, которые единственное средство доставки в ту часть, которая отрезана в случае, если он перерубается. И когда он выключается, то грузы идут через Молдову и, соответственно, дольше и сильно дороже. Поэтому для нас это критично. Сказать, что полностью выключили и никогда больше не восстановится снабжение, наверное, сейчас нельзя, потому что тот же мост всегда раньше восстанавливали, причем достаточно быстро, там буквально 2-3 недели было готово. Но раньше так не выносили. Но это мост. Вот с портовой логистикой все гораздо сложнее, потому что, как вы правильно сказали, и крупные судоходные компании, только Маерск, но и другие компании уже отказались ходить в Одессу. И сейчас страховки выросли, по сути, цены заградительные, никто в здравом уме и трезвой памяти не будет по таким тарифам покупать страховки для того, чтобы идти на Украину. Поэтому фактически на текущий момент де-факто Украина является отрезанной от моря. Пользоваться морскими перевозками практически невозможно. Тоже не могу сказать, что это полностью решение проблемы, потому что у них есть дунайские порты, которые они пытаются использовать, есть Констанца в Румынии, которая также является пунктом, по сути, промежуточным. Но, опять же, это сильно усложняет логистику, потому что из той же Констанции нужно вести сухопутным путем железной дороги автотранспорт. Возвращаясь к теме автотранспорта и железной дороги, мы выносим локомотивы до 30%, до трети локомотивов по разным оценкам на текущий момент на Украине вынесено. Топливный кризис, которым они по нам сначала ударили, мы в ответку начали делать то же самое. Как всегда, мы делаем это чуть позже, по лестнице эскалации. Мы догоняем противника, но наши удары всегда кажется, что сильно пообъемнее будут. Мы выносим АЗС, потому что НПЗ заводов у них на территории Украины, работающих на текущий момент, нет. Они все были отключены достаточно давно, и в зоне, и во время начала специальной военной операции были добиты то, что еще работало. А Украина на 100%, на 97% зависимо от внешних поставок топлива, поэтому все это сильно удорожает логистику. Дорогая логистика, меньшие объемы, смерть экономики, меньше поставляются вооружения на Украину. Там еще туннельчик остался в Карпатах, да, который нужно закрыть, и мы создадим огромное количество проблем. Вот я уверен, что на текущий момент наши умные головы в Генштабе думают, как этот туннельчик ликвидировать, потому что туннель не так просто сложить, как казалось бы. Он достаточно глубоко проходит, но есть точка входа, есть точка выхода, она понятна, она известна. Надо, чтобы какая-нибудь наша умная ракета туда залетела, а лучше не одна, и немножко его прикрыла. Уверен, над этим работают, там стоят системы ПВО, эту зону прикрывают, но уверен, мы тоже этот вопрос рано или поздно решим. Но до сих пор открытый, почему только сейчас? Я предположение высказал свое, правдивое оно или нет, никто на текущий момент не знает и не узнает, мы можем только высказывать гипотезы.
1: А вот у вас прозвучало словосочетание очень такое любопытное, я уверен, как раз-таки многих тоже раздражавшее, о том, что воевать в белых перчатках. Тут на днях же возникла угроза, что у Украины появится оппонент, который этими самыми белыми перчатками, ну, даже не озадачится. После того, как по иранскому судну в Каспийском море был нанесен украинский удар, в итоге Украине пришлось очень быстро и оперативно приносить извинения. И из Ирана последовал комментарий о том, что планировался действительно некий ответный удар по трем объектам. То есть Иран в этом смысле и доказал, кстати, на практике это, что ничем и никак сдерживаться не стал. Но вот подобный фактор, насколько сейчас актуален, насколько возможен, потому что, ну, я уверен, это вот немногими, так всеми, наверное, одобрилось бы абсолютно точно вот и подобное подключение, ну, не союзника, но тем не менее вот того, кто будет бить по противнику. Хотя Иран, ну, можно союзником назвать. Да, договор есть.
5: Договор. Он не касается военной сферы. Насколько я понимаю, Иран сам попросил это исключить.
1: В широком смысле слова, да.
5: Исключить именно военную сферу, именно Иран попросил, это тоже важно отметить. Мне бы очень хотелось, чтобы это так было, но я вынужден быть реалистом, и вот эти заявления Ирана и угрозы Ирана, надо понимать, это политическая игра, которая сейчас Ирану выгодна, ну и мы ей тоже пользуемся. Попугать Украину Ираном — это всегда за это здорово, мы это можем обсуждать. Говорит, да вот они точно себя сдерживать не будут, да они точно снесут банковую. Но, как видим, не снесли. На текущий момент идут переговоры с Украиной о денежной компенсации за ущерб, нанесенный на иранской стороне. Это не значит, что Иран сдал назад. Это не значит, что Иран испугался. Это значит, что у Ирана на текущий момент есть свой собственный конфликт, который для них сильно важнее, сильно дороже. И открывать себе второй фронт ради того, чтобы поддержать Россию, Иран, как прагматичная страна, оказавшаяся в крайне сложном положении после ударов весенних и после уничтожения руководства, она этого делать не будет. Ну, просто надо понимать объективно, им это зачем? Что они от этого приобретут? Покажут всему миру, что они ого-го и могут еще на Украине? Зачем, если они показали всему миру на примере американских баз? Поэтому нам, конечно же, очень бы хотелось, чтобы это произошло. Но этого нет. То, как Иран помогает нашей стране военными поставками, те же шахеды, которые потом стали геранями, и которые мы модернизировали, которые мы сделали, это уже не шахед. Это чисто уже наша разработка. Но идеи и первые партии, я думаю, что... Ну, нет смысла закрывать глаза и говорить, что мы сами это изобретали. Мы, скорее всего, 100% информации нет, контрактов никто не видел, за руку никто не ловил, мы их, скорее всего, получили от Ирана. Часть, наверное, ракетных каких-то технологий, именно дешевых ракетных технологий, то, о чем мы говорили в первые полчаса, скорее всего, мы тоже получили от Ирана. И на этом большое спасибо. И так они делают очень много, и они, и КНДР. Поэтому требовать от них бить по банковой, сносить по банковой, потому что мы не можем, ну, наверное, не очень справедливо. Но еще раз скажу, мне бы этого очень хотелось, но нужно быть реалистами.
1: А что по Турции? Каким может быть турецкий ответ? Потому что турецкое судно, турецкие судна или же корабли в турецкой морской зоне регулярно попадают под удары украинских безэкипажных катеров. И вот опять же тоже есть сообщение, что перевозивший овощи корабль был атакован украинскими беспилотниками.
5: Ну а что тут удивительного?
1: Никаких сомнений.
5: Но что-нибудь... Турция не привыкать. Да ничего не будет. Но турки работают с двумя странами, с Украиной, с Россией. Турция стратегически, у них политика усидеть на двух стульях, а может быть и на трех, а может быть и на четырех. Это связано не с тем, что турки такие хитрые, хотя они достаточно хитрые, а в том, что геополитическое положение, географическое положение страны обязывает договариваться и с Западом, и с Востоком, и с Югом, и с США на другой стороне нашей планеты. Поэтому они договариваются, и они будут терпеть. Отвечать как-то Украине за свои суда они точно не будут. У них этих судов много. Работают они не на государственном уровне, а на коммерческом уровне. Вот пока турецкий поток не трогают, на котором Турция зарабатывает, пока они продают наш газ, пока им это выгодно, они будут молчать. Как что-то ударит по очень больному, тогда, возможно, они что-то скажут и чью-то сторону примут. Хотя я в это не верю. А потери частных судовладельцев турецких, которые решили заработать на России или на Украине, но это проблемы частных судовладельцев, а не государства. А государственная политика всегда была и будет сидеть на двух стульях.
1: Хотел тут, конечно, уточнить пару моментов, но вы так всесторонне закрываете эти вопросы. Тот факт, что Турция страна НАТО, какую-то роль вообще сыграет? Потому что да, два стула — это, само собой, старый добрый анекдот, уже имеющий, никакого, опять же, и два, и три смысла. Ничего, все
5: никакого.
1: Равно.
5: Никакого. Турция страна НАТО, и при этом она покупала С-400.
1: Ну, как только историю, разговор зашел, сразу моментально вот мы возьмем и продадим.
5: Но они же добились своего. Они получили то, чего не хотели им давать, F-35. И если это был предмет торга для них, они всегда будут торговаться. Турция — это страна, которая умеет договариваться. Нам бы поучиться у них вот этой многовекторности, хотя многие скажут, нет, это не наш путь, надо, вот сказали, за правду стоять, это так и нужно действительно делать. Но у Турции своя правда, они тоже за нее стоят, тоже надо понимать. Они это делают ради своих национальных интересов. И обвинять их в том, что они где-то предали Россию, да они это не Россия. Россия. Это Турция. И у них свои интересы. Нам эти интересы порой не понять. Они не совпадают с нашими. Они другие. Пока бывают моменты, когда мы выступаем ситуативными союзниками, и тогда этими моментами нужно пользоваться по максимуму и понимать, что за возможную гибель турецких моряков и повреждение судов Эрдоган спрашивать с Украины точно не будет. Это не его проблема. Это проблема частного бизнеса, который на этом зарабатывает. Но как только тронется что-то государственное, турецкий поток, атомные электростанции, которые строит Россия, там Эрдоган свое слово скажет. Но именно поэтому Украина и не трогает. Там тоже не идиоты сидят, надо же понимать. Ну, точнее, не идиоты управляют Украиной. И какие-то небольные для Турции моменты, типа судов гражданских, они трогать будут. А глобальные моменты может Украина взорвать турецкий поток? Да легко. С Северным потоком получилось? Почему бы с турецким потоком не повторить? Но они этого не делают. Они делают почему? Потому что есть договоренности, потому что это очень странная война сейчас у нас идет. Специальная военная операция, и то, что происходит в Иране, в целом современный конфликт, это очень странные войны. Раньше было понятно, вот враг и победа в столице врага, надо свергнуть, победить врага, свергнуть его руководителя и ступить ногой своего солдата в столицу противника. Сегодня войны ведутся совершенно по-другому, потому что параллельно люди зарабатывают. А что Китай не зарабатывает? На Украине, на России зарабатывают. А что Китай не выкручивает нам руки по поводу нефти, газа и других условий, конечно, выкручивает. Можно ли их в этом обвинять? Нет. У них своя политика. И она не пророссийская. Она национально ориентированная. И национально ориентированная политика любой страны подразумевает получение максимальных выгод для своей страны и для своих граждан. И нашей сложной ситуации, введение боевых действий в зоне СВО, пользуются все. И некоторые люди, кстати, внутри нашей страны, и количество уголовных дел – яркое тому подтверждение.
1: Если чуть-чуть расширить, НАТО не просто так упомянул, встреча послов на Украине состоялась из... Господи, Залужный, бывший главком ВСУшный.
5: Запутаться можно у них, да.
1: Прошу прощения, да.
5: Я сейчас пытался вспоминать нового Дропатова, вот этого, да. И тоже же пропал же куда-то. Ладно, к Залужному вернемся.
1: Ну, тут тезис был такой высказан, потому что Залужному, видимо, можно и нужно такое говорить. Говорит, работал с НАТО, знаю, что такое НАТО, никогда нас туда не возьмут. То есть, по сути, все, на что Украина потратила, на эту идею, на которую 30 лет они положили, оказывается, недоступны. Причем действительно от человека, который изнутри ситуацию немножечко, сейчас в кавычках, знает.
5: Ну а что, это разве новое заявление, и мы этого не знаем?
1: Нет, подождите, а на уровне...
5: Это удивлю.
1: На уровне
5: первых... Зеленский этого не знает.
1: На уровне...
5: Знает,
1: делали,
5: конечно.
1: Знать это одно дело. Заявлять прямым текстом на уровне официального лица и на официальном мероприятии. Но... Не в закулисье, не в каком-нибудь вот таком частном мнении, а вот так вот прямо. Ребят, нет.
5: Ну, когда... Да, давайте так, когда Залужный был главком ВСУ, он таких заявлений не делал.
1: О том и речь, да. Вот я именно поэтому
5: сейчас
1: обозначил.
5: А сейчас он эти заявления делает. У Залужного политическая ситуация и политическая позиция. Он сейчас делает политические заявления. И если бы Залужный был на месте Зеленского, о чем он очень мечтает, очень хочет, но никогда не будет, он бы делал точно такие же заявления, как Зеленский. Он также бы обещал своей стране путь в НАТО. И прописал бы также это в Конституцию. Но при этом прекрасно понимал внутри, что они там никогда не будут. Быть на пути в НАТО и быть в НАТО – это такие две совершенно разные вещи. И это прекрасно понимают на Украине. Еще раз говорю, там, считать нашего оппонента идиотом, когда на пятый год войны наш солдат до сих пор не в Киеве, но это тоже неправильно. Они эти делают, это политические заявления. И Залужный на текущий момент играет политическую роль. Политическая роль давления на Зеленского в случае, если уж совсем Зеленский выйдет из-под контроля британцев и присягнет американцев, чего британцы боятся и чего Зеленский не делает пока, но угрожает этим постоянно британским кураторам. А Залужный — это яркая ему замена. И следующий же вопрос, который наверняка мы сегодня тоже затронем, это посол Украины в США, да, который
1: Да, есть сообщение, что, возможно, замглав офиса Зеленского будет назначен новым послом вместо Стефанишиной.
5: Это сейчас, да, замглавы. А кто до этого планировался на эту должность? Федоров?
1: Ну, планировался или предлагали ему? Это вот тут важный момент, я запутаюсь.
5: Тут же, опять же, свечу никто не держал. Никто точно не знает. Но по той инсайдерской информации, по той логике событий, которая развивалась после отставки кабинета министров и отставки Федорова, предполагалось, что многими экспертами, что Федоров займет место посла в США. И то, что судьба Стефанишиной понятно предрешена, что ее убирают, это тоже было понятно. И уже тогда говорили открыто, причем даже находили поводы, из-за чего. Причем это затянули достаточно надолго из-за Федорова, потому что он не согласился. И вот эти весы, когда Зеленский между Залужным в Британии и Федоровым в США, она выгодна была всем, в том числе и Зеленскому. Потому что британцы чуть поддавливают, он повернулся в сторону американцев побольше. Американцы чуть поддавили, он повернулся к ним задница, повернулся в сторону британцев. Это же очень удобная позиция и для Зеленского. Он же тоже бьется за свое выживание. Он же понимает, что его судьба предрешена, как только конфликт завершился. Поэтому он сделает все, чтобы этот конфликт длился максимально долго. И как только будет шанс, что конфликт завершается, Зеленский смотается из Украины тут же. Пятки будут сверкать. Но пока конфликт идет, а значит, Зеленский у власти. И всем плевать на сроки завершившиеся, на то, что он нелегитимный давным-давно. И не только под британцами он уже пытается играть независимую роль. Хвост виляет собака или собака виляет хвостом, это же про Зеленского. Он очень грамотно, насколько это возможно в его положении, лавирует между Британией и США. Он использует их. А те и рады использоваться, потому что те решают свои задачи. Ну, найди, пойди еще такого дурака, который очень крупную европейскую страну, одну из крупнейших, готов будет пустить под нож и жертвовать своим населением сотнями тысяч людей, может быть, миллионами, для того, чтобы решать свои геополитические задачи и зарабатывать деньги. Ну, пойди такого найди, еще самоубийцу. Нет таких. Зеленский нашелся. И все друг другом пользуются, а страдает обычный русский человек. Всех все устраивает у них там, кроме нас.
1: Вот эти вот всякие посольские, не только назначения, переназначения, за ними что-нибудь есть? Им стоит какое-то дополнительное внимание уделять, потому что недооценки, опять же, никакой быть не должно?
5: Ну, конечно, есть.
1: Ну, вот здесь... Да, прошу вас.
5: Ну, конечно, есть. Угу. Но это же игры, вот эти, о которых я рассказываю, это же есть вот эти игрушки. Людьми играют. Это же назначение не ради назначения. Это не посол, потому что он посол, который выполняет функции посла. Это политический посыл. А не посол. Это политический посыл той стране, куда ты приехал. Кого отправят в США, кого отправят в Великобританию. Вы думаете, Зеленский очень рад, что Залужного пришлось отправить в Великобританию? Да он бы с удовольствием его где-нибудь похоронил. Ну, где-нибудь генерал геройский, повесил бы ему еще очередную звезду героя, я не помню.
1: Мертвые герои всегда выгоднее, правда.
5: Конечно, конечно. Но его вынудили отправить его для того, чтобы был баланс и инструмент давления на Зеленского. И Зеленский тут играет теперь с американцами. Теперь давайте у американцев будет инструмент давления. Придут британцы с претензиями, он скажет, это не я, это на меня американцы так влияют, разговаривайте с ними. Американцы с этим вопросом придут, он на бритиш и будет кивать. В этом плане геополитика там очень жестокая, и все решают свои задачи, кроме людей на Украине. Вот сидит обычный горняк в Кривом Рогу, да, в Кривом Роге.

0: У нас 4 минутки остается. Все-таки из другого региона тоже пару вопросов, если успею задать. Израиль обвиняет в том, что сорван план по Газе, мирный план. Второй этап, причем обвиняют, ну вот и Турция, и Египет, и Катар. Турция, понятно,
1: чьих
0: Египет,
1: обвинять?
0: Понятно. Ну, это же тоже та ситуация, зачем? Когда все очевидно.
1: Зачем? Но... Да, а зачем им мирный договор в Газе? Опять же, тут на самом деле Бенямин Нетаньяху очень схож с Зеленским, потому что пока идут конфликты, он у власти. Против него в своей стране там возбуждают уголовные дела, и ему грозит очень нерадужная перспектива в случае окончания конфликта и ухода из политики. Он цепляется за власть зубами, потому что это вопрос его личного выживания, его и его семьи. Но мы живем в ситуации, когда люди для того, чтобы некоторые люди, власть имущие в нашем мире, чтобы выжить, вынуждены жертвовать своими странами и гражданами своих и соседних стран. Ну вот такой у нас очень сумасшедший мир на текущий момент. И они в этом плане схожи. И он будет держаться за власть. Никакого мирного соглашения по сектору Газа реализовано не будет. И никогда он не остановит конфликт с Ираном. И никогда Ливия не выйдет из его зоны влияния. Потому что это вопрос его личного выживания.
0: Ну, а у Нетаньяху в этом смысле условного парашюта безопасности разве не будет? Ну, условно
1: говоря... А у Зеленского есть парашют безопасности?
0: А вот это я как раз и вам хотел задать вопрос. Нет. Почему Зеленский не сбежит, условно говоря, пораньше?
1: А куда?
0: А вот это и было... Это куда? Следующая часть вопроса. Туда, откуда,
1: его,
0: ну, где будет безопаснее?
1: А где безопаснее? Он опасный. И Нетаньяху, и Зеленский опасны тем, что они обладают информацией, которая может уничтожить его кураторов на Западе, британцев, американцев.
0: Это должно обеспечивать им как раз-таки личную безопасность, что если что,
1: зачем,
0: эта информация
1: если
0: станет...
1: устранить? Так, если... Они же прекрасно понимают, что нет человека, нет проблем.
0: Устранить человека, информация станет озвученной.
1: Нет.
0: Так мертвая рука работает в информационном смысле
1: слова. Нет, работает, но не всегда. Потому что другие, которые эту информацию должны были опубличить, они же тоже хотят жить. Там же схема абсолютно понятная. И вопрос, опять же, почему... Я до сих пор не очень понимаю, почему мы держим Зеленского живым. Ну, возможно, поэтому. Потому что он знает то, что может уничтожить западных покровителей. Но уничтожение высшего руководства военного и политического врага – это первый шаг в случае любого конфликта, написано в любом учебнике в современной войне. Но мы этого не делаем. Мы тоже в эти игры играем. Тут тоже надо понимать. Это, у нас очень странный мир постправды. Правда — это не то, что произошло, а правда — это то, как это восприняли люди, как это написали в СМИ и в телегах, как об этом рассказали на радио. Вот это правда. Мы, конечно, пытаемся, и мы и правильно что делаем, что в чем сила, брат, сила правды. И мы бьемся, русский народ бьется за правду. Она у нас тоже своя. С нашей правдой многие не согласны. Но для нас это не пустой звук. А там это инструмент влияния. И для Нетаньяху, и для Зеленского, и для Трампа. Он, Трамп, недавно победил в очередном гольф-соревновании. Слышали наверняка? Он за последний год, по-моему, 40 соревнований выиграл. Он же сильный гольфист. Проблема только в том, что все соревнования, которые он выиграл в своих клубах, где судьи – его сотрудники, а участники соревнований – члены клуба, которые принесли ему деньги. Но и этот человек имеет доступ к ядерной кнопке. Трамп, правда, сильный гольфист, он много лет играет. Но то, что он выиграл все соревнования в своих клубах, ну, о чем-то же говорит.
0: Так можно когда, и вспомнить, когда начальнику... как Борис Джонсон в футбол играет, или как да. Лукашенко Александр да. в хоккей играет. Это тут такая да. ситуация. Руслан, вам спасибо огромное. Очень всегда, не так часто, работаю в утро, вы у нас всегда обычно по вечерам, не так часто да. с вами общаюсь. Спасибо вам огромное, всегда вас любопытно послушать. Я только за, но здесь вот опять же напомню, если кто вдруг испугался или что, Стас разберется через несколько дней, все в порядке, все по плану. Руслан Осташко, политический аналитик и журналист, в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим.

0: Вынимающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавший убийство Джона Кеннеди, стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10.00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. На Запорожской АЭС прокомментировали недавние атаки ВСУ по ключевым объектам станции. Дроны группировки «Север» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области. Туристы в первой половине текущего года совершили более 43 миллионов поездок по России. Теперь подробнее. Атаками по объектам Запорожской АЭС, имеющим ключевое значение для безопасности, киевский режим переступает казавшиеся ранее незыблемыми красные линии. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Дрон ВСУ в ночь на 2 августа ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока ЗАЭС. Взрыва тогда не произошло. Кроме того, пресс-служба станции 30 июля сообщала, что украинский беспилотник пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, он был обезврежен. Расчеты в пиве дронов на оптоволоконном управлении группировки войск «Север» уничтожил пункт временной дислокации, находящийся в нем личный состав ВСУ в Сумской области. Командир расчета БПЛА с позывным «Платон» уточнил, что для уничтожения цели были направлены в пиве дроны с осколочно-фугасной частью. Отмечается, что специалисты войск беспилотных систем в этом регионе продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные ударные беспилотники, скопления живой силы, а также боевую технику украинских подразделений. Россия обладает уникальным опытом в области атомной энергетики, который может пригодиться марокканским партнерам в разных сферах. Об этом сообщил посол России в Марокко Игорь Беляев. В частности, речь идет о здравоохранении и в сельском хозяйстве, поскольку ядерные технологии используются для радионуклидной диагностики и лучевой терапии, а также для оценки эрозии почв, повышения эффективности применения удобрений, укрепления продовольственной безопасности и в области водоопреснения. Туристы в первой половине текущего года совершили более 43 миллионов поездок по России. Среди них более 3 миллионов иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России, которое проходит в Горно-Алтайске. Премьер отметил, что власти ведут системную работу для устранения административных барьеров в этой сфере, в том числе запущены меры для упрощения заселения в гостиницу. По его словам, с марта можно заселяться без документов через национальный мессенджер Макса. Такая возможность уже есть почти в 200 отелей, которые расположены в 40 регионов. Кроме того, глава Кабмина отметил, что теперь можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли вдвое. Теперь их приходится ожидать около 2 недель. При этом стоимость доставки выросла примерно на 10%. Одной из причин эксперты называют сезонное повышение уровня воды в Амуре. И из-за этого с 23 июля было закрыто движение грузового автотранспорта через пограничный переход Амурзета в Еврейской автономной области, который соединяет Россию с пунктом пропуска Лабэй в Китае. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан. Макс-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Телеграм все еще также работает. Естественно, самый главный прямой эфир. 91.2 в Москве, 91.5 FM в Санкт-Петербурге. На сайте radiosputnik.ru полный список городов частот вещания. Снова предупрежу, если кто волнуется, если кто переживает, Стас обязательно разберется, но днем позже. Небольшой перерывчик на сегодня был выделен, но это не означает, что эфир у нас просядет. Может быть, в каких-то направлениях еще и усилится. потому что в студии политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей, здравствуйте.
3: День добрый.
2: Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Всегда любопытно ваше мнение услышать по тем вопросам, которые задаются, по тем событиям, которые происходят, по тем мнениям, которые высказываются. Но вот и для начала темы разные, темы противоречивые. Некоторые, конечно, связаны с трагичными историями, но так или иначе они становятся неким фундаментом, некой предпосылкой для дальнейших рассуждений. Вот как сложить воедино, хотя, наверное, возможно, нужно уже к этому было привыкнуть, но каждый раз вопросы все равно возникают. Удары по российским мирным объектам, украинские удары, воздушные удары, и какие-то разговоры о том, что некие переговоры возможны на какие-то, не знаю, не то что уступки, на какие-то встречи украинская сторона и Зеленский лично готов. Потому что вот это все произошло буквально за последние, ну сколько, сутки с небольшим. Из офиса Зеленского говорят, что якобы к встречам каким-то и каким-то переговорам готовы. Вместе с тем, пожалуйста, Геленджик, пляж, погибшие дети.
3: Ну, давайте все-таки не будем ничтожество в истории путать с личностью в истории. То есть есть люди-функции. Вот Зеленский – это человек-функция, который стоит, находится в данный момент и делает то, что вот узкий коридор возможностей, куда его толкают. Поскольку он не является субъектным, он не является принимающим решение. Это является некая вот витрина коллективного уже не Запада, уже Лондона плюс Британии, плюс Европа с попытками что-либо сделать, поскольку Америка от этого очень красиво и технично устранилась. Причем из основного участника конфликта она превратилась уже в стоящего посередине, где-то на грани, где-то ушедшего в тень, как она себя позиционирует. Но в реальности это уже конфликт Европы, Британии и России. Просто те поставили слишком много и уже не могут отыграть. Они бросили все на стол, и варианта изменить ничего нет. Поэтому этот конфликт продолжается не по причине того, что что-то сказал Зеленский, что-то он подумал. Он в этом вопросе ни о чем не влияет. Вопрос лишь в том, ну давайте, называется, заменим одного петрушку на другого петрушку. От этого рука, которая через, скажем так, внешнюю сторону этого петрушки туда запихнулась и управляет им, она не поменяется. Соответственно, когда мы смотрим вот на то, что из внутренних органов делает эта рука, которая вот пытается что-то сделать, должны исходить из нее. Не пытаться, нас пытаются отвлечь, рассказать о том, что вот Зеленский что-то решил, Зеленский что предлагает. Нет, разговор идет с той стороны. Они очень много поставили на то, что Россия проиграет. Это и Лондонский Сити. Это, соответственно, и единственная надежда Европы. Вот если мы начнем объективно складывать вообще, что у них есть, какие у них проблемы, то их даже не спасет восстановление подачи энергоресурсов из России. Даже абсолютно бесплатная поставка энергоресурсов уже их не спасет. Все остальное уже не получится. Все, то есть точки невозврата пройдены, там уже начинается разрушение, необратимые процессы. То есть даже бесплатно уже не поможет. Но они в этой инерции. Поскольку остановиться, дать... Сказать, все, мы вот тут были неправы, и давайте фиксировать то, что в реальности есть в мире, это означает самоубийство. А так они надеются еще чуть-чуть потянуть. Собственно говоря, вот что происходит. И вот эта вот история про 40 дней, которые сейчас должны заставить, вот которые, собственно, закончились вот давеча, которые должны заставить Россию сесть за стол переговоров, это бред. Ничего, во-первых, не вышло, во-вторых, это был откровенный терроризм. И это понятно уже. Да, живя в текущем моменте, мы можем эти события пытаться как-то... замывать, классифицировать по-другому, но в реальности, в истории это будет называться терроризмом. Со всеми последствиями, со всеми элементами, со всеми влияниями. Поэтому то, что оттуда доносятся какие-то разговоры, какие-то моменты, о чем реально говорится? Вот есть информационный фон, а есть реальность. Они не готовы договариваться, они не могут договариваться. При том, что договариваться, это означает сдаться. В нашем понимании договоренность – это безоговорочная капитуляция той стороны. Вот об этом мы готовы рассуждать. И это мы уже объявили им. И это было сказано еще 4,5 года назад. Денацификация, демилитаризация и дальше перечень вопросов. Мы с этой позиции сдвинулись? Нет. Мы готовы ее еще раз повторить. Если переговоры, это мы в 10-й раз повторим, что будет. Если переговоры, это описание того, как мы будем продолжать уничтожать, перемалывать силы Европы. Да, вот это вот называется переговоры. Но мы не собираемся отходить. Плюс давайте четко понимать, дипломаты говорят не всегда для внутренней аудитории, они говорят иногда для внешней аудитории. Причем говорят тогда, когда это уже имеет смысл. То есть сказать, например, что мы были готовы во внешний мир для каких-то снижения требований, это можно сейчас, когда понятно, что это уже нереально. Показать, что вы сами виноваты, а теперь требования увеличились. Классическая система торговли Владимира Владимировича Путина. Каждое последующее предложение хуже предыдущего. И поэтому идем.
2: Политика Дарта Вейдера. Я сделал вам это предложение, молитесь, что ухудшил условия сделки, молитесь, что в последний раз. Андрей, а разрешите тогда такой вопрос? Точка зрения, безусловно, понятная, абсолютно понятная. Я, главное, ясная уже не первый год. Но многие, опять же, тоже уважаемые, авторитетные, знающие специалисты, все-таки, ну да, пытаются приводить какие-то предпосылки и причины того, почему Зеленский, вот опять же, выступает так или делает те или иные действия. То есть, ну, все-таки какие-то решения все-таки он принимает? Все-таки какую-то. Кто-то упоминает, что вот эту финальную точку, финальную роспись в договоре, в сделке, хотел опять сказать, в документе о капитуляции должен кто-то поставить. Так вот, как отнестись к этому? Потому что, с одной стороны, абсолютно есть аргумент в пользу того, что да, это вот, ну как, кукла, петрушка, назовите. Или все-таки какое-то принимающее решение, потому что, ну вот, за последние недели активизировались удары по инфраструктуре, по портам, по различным тем объектам. В чем раньше, опять же, некоторая критика была слышна относительно действий русского военного политического руководства. Сейчас вот, ну, вроде предпосылки есть. То есть, так принимает решение или нет? Если да, то что?
3: Есть такая вещь, как коридор возможностей. Есть логика общая, стратегический уровень. Есть попытки ее тактической реализации, оперативной реализации, но здесь именно тактический. Попытки чего-нибудь добиться. Если у вас не происходит результат, если у вас нет результата, вот вы понимаете, что вы зашли в суцванг. Вы понимаете, что у вас каждое последующее действие хуже. Что вам делать? Или сдаваться, фиксировать, или увеличивать размерность. Довносить что-то. Нерешаемые задачи, парадоксы решаются исключительно увеличением размерности, добавлением нового компонента. Соответственно, попытки терроризма – это попытка увеличить размерность в надежде, а вдруг там получится, вдруг там найдется козырь, который позволит что-то перекрыть. Их беда в том, что это все просчитано. Каждый их козырь приводит к тому, что размерность увеличивается. Сначала, обратите внимание, мы не бьем сразу в ответ. Мы добиваем, даем возможность всему миру привыкнуть. Теперь же это норма. Теперь норма бить по судам. Теперь норма, соответственно, бить по инфраструктуре. И далее по списке. Все в Европе тут же начали кричать, что да, это нормальная война. И тут мы даем ответ в разы больше, в разы болезненнее. Но, ребята, вы только что там уже сказали, что это норма. Причем не только вы. Весь, собственно, не Запад принял уже, что это является новой нормальностью, новыми правилами. И теперь к России нет претензий. Посмотрите, как это было в начале 2022 года, когда мы ломали систему. Вот фактически мы выставили в авангарде.
2: У кого к России нет претензий?
3: У стран не Запада.
2: У стран не Запада?
3: Да. Угу. Ну, условно, понимаете, мы живем в мире, который сложен, в котором помимо России и Европы, США, есть еще Китай, Индия, Бразилия, арабские страны.
2: Раньше были вопросы?
3: Конечно, у них раньше были вопросы. Вспомните 22-й год. Как это происходило?
2: Нет, 22-й когда... хорошо, давайте чуть позже возьмем, потому что в 22-м все несколько месяцев все замерли, не могли понять вообще, что происходит.
3: Правильно, и если бы не было энергетического кризиса, когда цена взлетела на энергоресурсы так, что вот в этих условиях Россия смогла проскочить, на самом деле, между каплями дождя и договориться со странами не Запада о том, что они и нейтральны, или хотя бы или положительно нейтральны. Потому что, по идее, если бы это было в 2014 году, все бы по автомату подтвердили бы позицию США и встали бы против. Просто потому, что они сильно зависели. Тут вдруг они поняли, что их с той стороны не покупают, а просто сказали, делайте. А с нашей стороны еще какие-то есть преференции, есть какие-то возможности. И они сказали, не, мы будем нейтральны. И это нам очень помогло. Это же было не сразу. Это несколько недель, а то и месяцев. Вот эта вот торговля шла. И потом, да, сейчас мы воспринимаем это как нормальную ситуацию. Но сейчас же эти страны, если мы что-то сделаем резкое, ломающее систему, они могут сказать, нет, вы делаете нам больно. Вы ломаете принципы судоходства. Вот вы ломаете. И тут же начнется претензии к нам. А сейчас мы говорим, нет, друзья, мы не ломаем. Вот они уже сломали, вы сами это видели, вы сами это признали, что они сломаны. И мы повторяем то, что делаем они.
2: Это реактивная позиция. Это пассивная позиция.
3: Когда время работает на вас, нет необходимости бежать впереди всех. Когда, говорится, этот Чапай может на лихом коне впереди бежать всех, но стратегия – это не Чапаев. Стратегия – это сложность. Даже если мы посмотрим на футбольный матч, там есть периоды, когда команда играет первым номером, когда отходит, когда, соответственно, берет паузу. Есть большое количество команд, которые играют от обороны и играют замечательно. Мы можем вспомнить, как называется итальянское замечательное, как это вот было в свое время, классическое. И много еще чего. Вопрос стратегии – это не выбор и идем вперед. Стратегия – это умение ее изменить. Стратегия – умение подстроиться, исходя из изменения обстановки, чтобы оптимально решать в данных условиях. Если в 2022 году у нас не было варианта, мы прыгнули за флажки. Сейчас у нас есть вариант. Или мы начинаем набирать на себя негатив от всего мира, именно не Запада. На Запад нам наплевать уже, там все понятно. Там, грубо говоря, это среднее между коррекционной школой, называется, имбецилов и людей с психическими заболеваниями, там уже ничего не сделаешь. Все. Но здесь-то нам с ними надо договариваться. Если они перестанут нам помогать, поддерживать, нейтралитет соблюдать, у нас начнутся серьезные проблемы. И исходя из этого, мы говорим, Соединенные Штаты ломают мир. Ломают. Вы это видели, вы это признали. Мы делаем ровно то же, что они. После них. Потому, чтобы не оказаться, тогда этим не воспользовались. Тогда и США, и Запад в целом, они не воспользовались тем, что мы выступили в авангарде слома системы. Сейчас мы говорим, нет, мы действуем чуть позже вас, поэтому вот это стало нормой, и мы это можем применять. Мы живем в мире, где Россия не является самым большим, сильным игроком, доминирующим, который может делать все, что ей придет в голову. Андрей, есть много других игроков, и мы должны их учитывать.
2: Я имел в виду просто короткая реплика, но 22-й год как раз-таки таким сломом и стал.
3: И чего нам это стоило?
2: Нескольких месяцев договоренности и передоговоренности, но в дальнейшем. Я просто пытаюсь представить, ну кто, Индия, Китай, Бразилия, вот
3: тогда нет, легко
2: они
3: могли пойти.
2: Руки выкручивать будут без проблем и на будущее. Да. Но на примере некоторых европейских стран, ну вот сменится лидер и все.
3: Забыли Европу. Европа нас не интересует. Европа это клуб вырожденцев. Все. Там ничего нет, там нет геополитического веса, нет влияния будущего.
2: Пример хороший, когда одни выборы меняют вот на 180 градусов разворот страны. Вот моментально в страну, в которую на нее вкладывались определенные усилия.
3: Давайте не идеализировать систему выборов, поскольку она построена таким образом.
2: Я имею в виду, что в Бразилии сменится лидер и придет обратно какой-нибудь Болсонару.
3: Который будет замечательно ориентироваться больше на Соединенные Штаты, например.
2: Только на Америку.
3: А какая нам разница? И мы, США... мы США сейчас играем в логике распада мира. Обратите внимание, Соединенные Штаты сейчас играют не на однополярный мир, а на многополярный мир. А дальше на распад мира еще на панрегионы большие, где они забирают себе все западное полушарие плюс Австралия, выкидывают оттуда всех, что, собственно говоря, сейчас и происходит.
2: Трамп они вроде сделали всех. Уже это 30 лет назад, но они так считают и убеждают всех.
3: Полный контроль – это когда они заберут себе и не только Гренландию, но и французскую Гвиану с космодромом, и Фолклендские острова, и выкинут оттуда вообще любое упоминание там о китайцах, о европейцах. Это будет, они к этому идут. Это действительно с точки зрения геополитики долгосрочно, это необходимо, это правильные шаги. Они уходят из восточного полушария и выкидывают всех из западного, возрождение доктрины Монро. Ну,
2: так-то немножечко и восточное цепляют.
3: Восточное полушарие они рушат. Когда вы уходите, оставляете то, что вроде бы ценное, вы забираете самое ценное, что можете увезти, а то, что не получается, вы просто разрушаете. Что делает Трамп в Персидском заливе? Радостно и весело. Он рушит систему восточного полушария. Потому что нефть и газ оттуда в первую очередь не идут к Китаю и Европе. Которых ему не жалко, наоборот. Это потенциальные конкуренты. Например, Китай, который хочет стать мировым гегемоном. И он его придушит. Аккуратненько обкладывает. Загонная охота идет. Шаг за шагом последние уже годы. И это не просто так. Мы в этом плане для них не экзистенциальный противник. Что, собственно, один из результатов нашего противостояния, мы показали, что мы договороспособны с США о будущем, не сейчас. Не в этих разговорах, что мы сейчас что-то отдадим, нет. То, что в будущем, если мы с ними договоримся по Северному морскому пути, ну, по Арктике, по помощи, называется, или не помощи другим странам, по каким-то еще моментам, много тем на самом деле. Как будет система финансовая рушиться? Понятно, что она будет рушиться. Она будет одномоментно рушиться или сейчас? Вот сейчас, собственно говоря, поддержка интервенции, попытка спасти иену, это вот попытка хоть как-то оттянуть этот момент. Это же все вопросы переговоров. И мы показали, что мы договороспособны. А вот Китай нет. Китай экзистенциальный противник. Он хочет стать всем. Европа, она показала, кто она есть. И вот это вот надо учитывать. Выходить за прямые вот текущий момент на широкую перспективу.
2: В этом смысле, ну, тогда правда нужно, ну, союзников, партнеров или вассалов Америки, ну, совсем уж какими-то вырожденцами считать. Вы прекрасный пример привели по Ближнему Востоку. Но там-то прилетает не только Китаю, там прилетает всем местным странам, которые в разное время претендовали на то, чтобы считаться любимой женой Соединенных Штатов. Словосочетание «арабская НАТО» — это вот реалии еще буквально 5-6-летней давности. То есть там настолько не понимают, что Америка, если что, и выбросит, и выметит, и разрушит вам, и развалит абсолютно все, что угодно. Китай, ладно, Китай торгует с Америкой, они с этого имеют выгоду. Исключим. А вот эти ребята, которые, ну вот, у которых Иран-то совсем под боком, они не видят, кстати, Саудовская Аравия запросила в конечном счете, говорит, давайте вы там поговорите с Ираном, давайте вы То есть даже у Саудовской Аравии, у одного из крупнейших импортеров вооружения из Штатов, что-то где-то щелкнуло.
3: Они прекрасно все понимают. Беда в том, что какая у них альтернатива. Вы можете все понимать, вы можете идеально разбираться. В Европе много людей консервативных точек зрения, которые понимают, куда все катится. Но они не могут ничего сделать, поскольку исторический процесс идет по этому направлению. Вы можете идеально понимать. Когда мы говорим о том, что арабские страны приходят в США, ну, представьте себе психологию Соединенных Штатов. Ну, во-первых, боливар не выдержит двоих. Вот четко называется, как это было. Не жалко. Если они Европу и Британию не жалеют, своих вроде бы называется родственников, какие им арабы? Вот теперь с точки зрения Соединенных Штатов. Вот есть чабан, у которого есть большой дрын. Есть стадо баранов, которым куда-то ведет. Вот психология Америки по отношению ко всему миру была. И теперь бараны приходят и начинают говорить, что у них какие-то есть претензии. Ну, что вот собака не так их охраняет, что давайте проголосуем о чем-то. Ну, конечно, чабану будет первое время весело. Но когда это блеяние будет долго идти, он возьмет дрын и начнет охаживать всех. Вот, собственно говоря, это мы вот наблюдаем. То, что им не надо, ну, друзья, вы запасы мяса, шерсти, называется, и хороший, приятный отдых в горах. Все. И тут вы что-то говорите, вас не устраивает. Вам не нравится происходящее.
2: А вот вы спрашиваете про альтернативу. Так есть же альтернатива. Хотите пожестче альтернативу? Ну вот Индия с Китаем относительно недалеко. У Саудовской Аравии, как пример, у них деньги есть. Хотите попроще пример? Ну, не знаю, Египет условный, например.
3: Китай, понимаете, мы вступили в мир в эпоху войн и катастроф. Когда ключевым становятся не экономические инструменты, а булат. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Все, мы вошли в эти 30 лет, в лучшем случае 30 лет, войны катастроф. Соответственно, что, кто может защитить арабские страны от Ирана? Вот объективно. Но в этом мире Египет? Не смешно. Индия? Не смешно.
2: Так последние 3 месяца показали, что никто не защитит, в том числе и ваше закупное американское оружие
3: правильно,
2: не защитит.
3: Правильно, и поэтому им очень страшно.
2: Страшно.
3: Потому что, с одной стороны, они понимают, что, собственно, если мы начинаем смотреть его вот территории Персидского залива, те нефтеносные, где есть нефть, вплоть до восточной провинции Саудовской Аравии, там живут арабы-шииты. Вот местные бедуины – это арабские шиитские племена, шиитские, которые замечательно будут строить шиитские республики. И Иран это понимает, и местные понимают, что сидящие над ними монархи-сунниты, это ненадолго. Это когда вот не начнет разваливаться вся система международной торговли, нефть и газ не перестанет поступать на мировой рынок, деньги исчезнут, инженеры исчезнут, товары, продукты исчезнут, это все деградирует на уровень пустыни туда. И вдруг выяснится, что местные, приехавшие на себя, вот, инженеры удрали, рабочие из Бангладеш, Индии и далее удрали, местные не могут ничего сделать, поскольку уровень местного инженера, он на уровне средней советской школы. Они сами это просто знают.
2: Польстили, да.
3: И вот, собственно говоря, вот это вот все происходило, ну как, класс 7, по пониманию. И вот это все начинает разваливаться, а местные племена, они вот. И дальше у нас появляются народные республики, как это будет в Ираке, как это, собственно говоря, будет вот все эти вот все это побережье. И вся нефть и газ оказывается под контролем Ирана. Лет через 5-7 это все начинает быть полностью иранским. Да, это не будет чистый Иран, это будет, условно говоря, набор отдельных республик, но понимаете, кто контролирует. И поэтому Соединенные Штаты сейчас будут это все разрушать, просто понимая, что если они это сейчас отдадут Ирану, Иран поднимется. Что нужно сделать? Уничтожаем все механизмы добычи и транспортировки из Персидского залива. Так, чтобы лет 10 ничего там не могли экспортировать. Именно это мы наблюдаем последние полгода.
2: Ну, Ирану за последние 2 года, уж извините за выражение, насовали по сапатке очень прилично.
3: Правильно.
2: Все, что Иран выстраивал 50 лет, Вот так вот за...
3: Не-не-не, все нормально у него будет. Он сейчас напряжется, он сейчас перейдет. С учетом еще мы же смотрим не только не чисто геополитическую, мы смотрим еще и духовный момент. А с точки зрения метафизики, с точки зрения выстраивания, они заново очищают свою нацию от того, что за последние 40 лет прикипело лишнего. Посмотри даже, как элиты поменялись, как власть поменялась благодаря американцам, которые вы уничтожили, по сути, всех голубей, которые готовы были договариваться, да, которые хотели.
2: Популярная точка зрения, разделяю. Черт.
3: Так нет, это изначально было понятно. Что получит Иран, тоже понятно. Да, ему сейчас тяжело, но в долгосрочной перспективе, через 10 лет, вся нефть и газ Ближнего Востока становится иранской. Это стоит того, чтобы сейчас перенести? Да, стоит. Это дорого, больно, но каков куш? Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, вялотекущее уничтожение, причем уничтожение будет с двух сторон. И персидские добычные мощности, и арабские добычные мощности, по-другому никак. Лет на 10 должно выйти. Убираем фактор нефти и газа с Ближнего Востока, Китая, Европа, и мы наблюдаем, как это все начинает проседать, как все начинает падать. И это нормально, поскольку Соединенные Штаты опять уходят из восточного полушария.
2: Ну а вот этим-то ребятам, ну опять же, возвращаясь к исходному вопросу, не обидно? Не знаю, там монархам Саудовской Аравии, вот этим финансистам, инвесторам, очень, ну по крайней мере, они играются в этом, в Катаре, в Эмиратах.
3: Им очень обидно, но так, они сделать еще не могут.
2: Так а зачем тогда?
3: А уже все. Уже все. То есть, вы понимаете, мы можем рассуждать о том, что вот мы сейчас сидим за штурвалом, мы сейчас повернем, полетим, поедем вот куда угодно. Беда в том, что вы находитесь в лифте. И у вас есть кнопка вверх-вниз. И вы не можете никуда из этого лифта деться. Вот они сейчас в лифте. Вот все, что они могут, это чуть повыше, чуть пониже, называется, опуститься. А сместиться на запад-восток, там куда-то, они не могут. Они выйти из этого лифта не могут. Все. И вот они, да, они управляют лифтом. Тот же Зеленский. Это человек, который управляет лифтом. Не поездом, не самолетом, не автомобилем. Лифтом. Вверх-вниз. Все. Чуть хуже назвать, чуть лучше. Дал, соответственно, более адекватную команду, дал менее адекватную команду. Его можно поменять на кого-то угодно? Да, можно поменять, но до этого лифт не превратится в машину. Но зато какой-нибудь невменяемый человек может его застопорить, там, сломать в какой-нибудь позиции, и будет на потоках хуже. Или наоборот, придумает пересесть в другой лифт. Начнет договариваться не с теми людьми, еще какие-то вещи начнет делать, пакостить. Начнет, возьмет и вылезет на крышу, долбанет по проводам, обесточит все здание.
2: Для этого из лифта хватает. Надо выйти.
3: Правильно. Но хотя бы залезть через... Да, выломать, да, лампу и вылезти на крышу лифта.
2: Интересное сравнение, конечно. Нет, больше был вопрос именно по тем, кто все еще верит в то, что Соединенные Штаты кого-то куда-то могут привести. Мне кажется, ну вот это осознавание должно же как-то уже бахнуть.
3: А у вас
2: в Европе, ладно, ну...
3: Страшно. Понимаете, когда страшно. Вы...
2: Вот это, аргумент, это именно, единственный аргумент, именно, который
3: именно,
2: вот по-человечески
3: именно,
2: веришь.
3: Они не понимают. Когда ты начинаешь понимать последствия, когда ты понимаешь, что выхода нет, тебе надо смириться. Это было у украинцев в году 23-24. Они понимали, что их страна умирает, и вариантов нет. Сейчас они уже живут в логике, что все умерло, просто доживание. Сопротивление, инерция и не более. Вот когда весь мир перейдет, когда весь мир понимает, что прошлого нет, прошлое исчезает, а будущего нет... И они с этим смирятся. Вот тогда, собственно говоря, хоть какое-то движение пойдет. Сейчас все просто замерли и боятся хоть что-то сделать.
2: Андрей, давайте небольшой перерыв сделаем. И так очень подвижно, эмоционально. Но на рекламу новости прерваться все-таки нужно. Через пару минут вернемся. Андрей Школьник, студия «Радио Спутник».

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 10 человек по уточненной информации пострадали в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Семеро, по его словам, находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии. Ранее он информировал, что в результате атаки беспилотников на регион погибли 5 человек. Кроме того, сообщалось о 6 пострадавших. Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации отметили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России на фоне решения двух стран о взаимной отмене туристических виз, а также напомнил о недавнем решении продлить этот режим до конца следующего года. Глава Кабмина во вторник собрал в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли в России, на котором отметил востребованность поездок по России среди иностранцев. Еженедельно 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. Ведется работа над началом полетов авиакомпании Таиланда. Об этом сообщает Минтранс. Также в ведомстве отметили перспективы роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Также есть потенциал сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта с Таиландом. Порядка 22 тысяч гидов-переводчиков и инструкторов-проводников с подтвержденной квалификацией находятся в соответствующих реестрах в стране. Об этом рассказал министр экономического развития России Михаил Решетников. Он также подчеркнул, что теперь студентам разрешено работать гидами и экскурсоводами после аттестации. Это существенная поддержка для отрасли, так как в ряде субъектов существует нехватка таких кадров на пике сезона. Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков был запущен в России в 2022 году, а с 1 июля 2024 года заработал Единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Постпреды стран Евросоюза попросили Испанию предоставить подтверждение своих заявлений о том, сколько нелегальных мигрантов вернулись в Марокко. Об этом сообщает издание «Политика». Ранее испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Администрация города 31 июля заявляла, что в Сеуту за сутки проникли около 60 тысяч. Человек. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Приветствую тех, кто нас смотрит, слушает. Еще раз напомню, Стас разберется в небольшом микроскопическом отпуске. Завтра уже, по идее, должен вернуться. Поэтому в этом часе наш гость – политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей, здравствуйте еще раз.
4: День добрый.
3: Давайте продолжим тогда все-таки европейской темы. Как бы вы уничижительно к странам Европы не отнеслись в первой части передачи, но там тоже ворох проблем, комплекс проблем, куда вот все актуальное завязано. И политическое, и энергетическое, и климатически изменинческое. Сильная жара, сильная засуха, мельчают реки, от этого недостаток электроэнергии. Ну, как минимум в Венгрии, вот вообще парадоксальная, конечно, ситуация, где остановили, заглушили атомную электростанцию, которая до 50% энергии вырабатывала. Есть Румыния, которая из-за дефицита будет на Украине эту самую электроэнергию закупать. Ну и в целом какие-то тоже прогнозы, наверное, в Европе могли бы и хотели бы выстроить. В том числе на фоне того, что вот лето жаркое, реки мелеют. Надо как-то думать.
4: Ну, думать им надо было раньше, пока ветряков не наделали и не начали нарушать воздушные потоки. Сейчас думать поздно, прыгать надо. Плюс всерьез обсуждать, что они делают, как они делают. Ну, конечно, можно, но это будет вот наподобие обсуждения. Вот собрали дегенератов вместе и наблюдают, называется, аж какую дурь они опять вычудят. Вот, собственно, Европа, вот последний вот именно политикум европейский, он вот такой. То есть это вот смесь вообще всего непонятного, непотребного с полным отрывом от реальности, в таком мире постмодернизма. И серьезно разбирать, как оно, что оно, тут можно только смеяться. Причем как бы смеяться даже не на уровне, как вот они делают, что они там говорят, какие они странные причинно-следственные связи строят, поскольку ну, там этого нет, там логики нет у многих. Но это можно, вот если даже вот проанализировать, возьмем за последние там годы все, что было сотворено в Европе. Вот какие проблемы у нее. Соберем, классифицируем. А далее, вот знаете, тут картина уровня, ну, Comedy Club просто необходима. То есть с вопросами, откуда эти казни египетские, там с образом фараона называется, и вот этим перечислением. Здесь и засуха, здесь и нашествие саранчи. Ну, я вот про...
3: Легко.
4: Да-да-да, вон там вот в Сеуте сейчас вот, соответственно, какое-то нашествие странное происходит. Это же параллели можно провести. Можно еще много чего сделать, то есть вот в параллелях
3: я посмотреть. Я прям непосредственно про насекомых, там и такое тоже было.
4: Там все прям есть. Напрямую. Конечно, конечно. Там чего только не происходит, называется. И дальше возникает вопрос. А как это все прекратить? Знаете, тут вот как вот в конце сценок обычно появляется, такое, как это раньше было у греков, там бог из машины, когда вот машина открывалась, появлялась статуя, решающая вопросы. Но вот здесь остается только, ну, знаете, вот под музыку так Луи Армстронга песню «Let my people go». «Отпусти моих людей на Моисей».
3: Просто отпусти, да-да-да.
4: Да-да-да. Вот это вот. Из серии еще соответствующими образами, в образе там, Владимира Путина, выходящего в одежду ветхозаветных пророков. И серии, ребят, вам всего лишь надо было отпустить Россию. И ничего бы этого не было. Понятно, что никак, как бы это на уровне шутки, что эти природные катаклизмы, эти проблемы они сделали сами, это ничего бы уже не спасло. Но, по крайней мере, называется это хотя бы смешно. Потому что исправить уже ничего нельзя. Вы разрушили. По поводу остановки атомных станций, ну, друзья, вообще-то тепловое загрязнение атомных станций – это главное, что она загрязняет. Она в несколько раз больше дает тепла в окружающую среду, чем, собственно, вырабатывает. Но это как бы, ну, базовый курс, что там старшая школа, атомные станции, физика. То есть это вот оттуда вот еще нужно быть. Просто вот схемки, сколько тепла выделяется, сколько тепла используется. Вот оно есть.
3: Ну, поэтому охлаждение – это ключевое.
4: Конечно, конечно. Вы это должны учитывать. Поэтому, когда вы начинаете в лоб пытаться влезать в среду, ломать ее, какими-то своими грубыми моментами ей помогать там, где не надо – когда вы начинаете рассуждать о глобальном потеплении, когда мы находимся в самом начале вот, оледенения нового ледникового периода, вот голоцен в любой момент может закончиться. Грубо говоря, вот по щелчку. На следующий год он уже начинается оледенение. Не то, что ледник встанет. Нет, процессы изменятся. Чуть-чуть сейчас ось земная сдвинется, а она колеблется, называется. Там есть циклы астрономические, там максимально 94 тысячи лет. Вот оно сейчас выстроится, и у нас начнется по-другому климат меняться. Но вы же туда полезли, вы же, соответственно, наделали зеленой энергетикой, не понять что, испортили все, что можно, отказались от нормальных мощностей, которые балансируют, не поняли то, что у нас, условно говоря, океан, СО2 поглощает там в 60 раз больше, чем атмосфера. И вот это вот куча всего еще. То есть это вот баланс, он есть. Среда замечательно все балансирует. Человек тоже что-то делает, это все убирается. Да, не нужно пакостить, устраивать помойки. Но какие-то вот вещи, которые называются «уберите за собой», дальше природа все сделает. Нет, вы влезли, вы натворили. Дальше вы полностью проигнорировали вообще геополитические, культурные особенности. Ребят, получите. С точки зрения духовного, ну да, вот оно проходит. Вот у вас идут казни египетские. Вот просто вот параллели провести. Да, понятно, что некоторых вещей там будет надо проводить параллели пошире, подключать. Но оно есть. Вы умираете, вы гибнете. Это и про европейцев. Ну, вы сами виноваты. Вы перестали быть европейцами. Вы отказались от базы. База западной европейской цивилизации – это город-воин Рим, это греческая эстетика, и это христианская мистика и метафизика.
3: Ну, или перерезать ничего друг друга, выжечь всех женщин и...
4: Нет, и это на самом деле... Это пиар, который дальше уже пошел, причем это не классическая Европа, не южно-католическая Европа, вот это уже протестантские пасторы, причем именно в момент становления протестантизма, то есть там упрощение системы, и к инквизиции это как раз-то претензий меньше всего. Вот на...
3: Ну, вот, а то, что вы перечислили Грецию, сломали Рим, сломали... И кто их сломали-то?
4: Сами изнутри.
3: Ну, нет, ну, первопричины, конечно, изнутри, но без внешнего фактора окончательно бы ничего не поменялось. Так, ну...
4: От города воина, от города воина Рима, от города воина, традиции города Рим мы воспринимаем по деградантным сериалам, фильмам, которые показывают эпоху, уже называется поздней империи, когда она уже называется гибнет. Даже не хороших императоров, называется позже. Там не Юлия, Флавия и прочее, это вот туда вот называется, да, хорошо дальше, туда за Германика. И вот эта вся картина у нас ассоциируется с Римом. Рим практически 800 лет был городом-воином, который воевал не переставая, который натыкался на препятствия, терпел поражение, отступал, шел вперед и вперед и вперед и перемалывал. Некоторые войны больше 100 лет длились, просто вот так вот.
3: А потом надорвался?
4: Потом он расслабился, он не надорвался. Он захватил все, конечно, он захватил все, что можно, он перестал двигаться. Да, он дошел до Парфии.
3: Я больше читал тех, кто говорит, что просто сил не хватало удерживать все, что захватили.
4: Там система...
3: Ну, не брали тогда варваров себе?
4: Замечательно брали. Система Диоклетиана...
3: Нет, брали, но
4: система,
3: если бы хватало.
4: Система Диоклетиана была замечательная ситуация, когда, собственно говоря, империя была разделена на 4 части, когда было 2 Цезаря, 2 Августа. Кстати, по поводу выборности... Когда умирал Август, Цезарь становился Августом, назначал себе Цезаря и должен был править 20 лет и уходить на покой. Собственно, вот сменяемость была.
3: Преемник?
4: Август, да.
3: Хорошо.
4: Выбирал сам себе преемника. Не родственника, не сына. Хотя там потом дальше уже и пошли, соответственно. Дальше уже пошло, когда императоры более поздние уже, то есть это уже и Ромейская империя, и далее. То есть когда они понимали, что сын не вытянет, они назначали соправителем сына и вроде как вот передавали. Но изначально была такая вот. И система тетрархии, собственно, раскол Запад-Восток, это уже позже было. Изначально была тетрархия, распад, единство. И эта система работала, но им просто стало скучно. Римлянки перестали рожать, римляне перестали служить. Даже закон был принят о том, что государственная власть возможна только, если у тебя есть 3 сына. И иногда даже дал награждение право 3 сыновей. То есть кому-то, просто римляне, они изначально очень любили лезть в политику, дальше, когда им стали ограничения, у тебя есть 3 сына, тогда можно заниматься политической активностью, чтобы рожали. Соответственно, в какой-то момент стали даже награждать правом 3 сыновей, то есть разрешением заниматься политикой. Там много чего было интереса. Это был город-воин, который 800 лет просто воевал, не переставая. А потом ему стало скучно. И дальше были хорошие императоры, которые перестали воевать, но мощь была такая, что, собственно говоря, и воевать не нужно было. Когда приходили варвары, римляне были счастливы. Сотни тысяч рабов пришли сами. Вот как это воспринималось изначально. А потом произошло то, что произошло. Греция, эстетика греческая. Внешнее сочетание внешнего и внутреннего. Посмотрите на современную Европу. Посмотрите, как открывались в Париже квазиолимпийские игры. Вот это вот жуть. Вот она, куда эстетика ушла. Вот то, что было греческое, совершенство внутреннее и внешнее, и во то, что превратилось. Ну, про христианство мы, называется, молчим, там сейчас сатанизм,
3: секулярный мистицизм. А вы не идеализируете сильные стороны? То же самое про Европу можно сказать. Там есть сильные стороны, все еще, может быть, их немного, но пройдет тысячи лет, и будут акцентировать внимание.
4: Что в Европе
3: осталось? Это историки пусть рассказывают.
4: Понимаете, проблема в том, что Европа лишилась корней. В Европе остались некоторые элементы, но эти элементы, они музейного типа. Поэтому настоящие европейцы должны прийти в Европу и спасти то, что там осталось. От поругания вот этих вот вырожденцев, от уничтожения того, что есть. Кто-то должен спасти наследие Греции и Рима. У нас не так много в мире европейских цивилизаций. Ну, помимо вот самой Западной Европы, атлантической цивилизации, вырождающейся, есть еще восточноевропейская цивилизация. Это отдельная цивилизация, которая, собственно говоря, сейчас называется русский мир. До этого была греко-русская, соответственно, была попытки славянского, но сейчас это русский мир. Это европейская цивилизация, но восточноевропейская. Есть латиноамериканцы. Это тоже европейская цивилизация, которая ведет свои корни от южной католической Европы. Без примеси протестантизма дикой, которая была, без антиклерикализма французского. Да, сейчас это все туда пришло, но позже, в меньшем масштабе. Процентов на 90 Латинская Америка – это именно Европа, Южная Европа. От индейцев там мало что осталось, поскольку когда мы начинаем говорить про индейцев, ну, друзья, про Северную Америку вообще разговора нет, поскольку те индейцы, которые были в наших фильмах, ребят, друзья, это мезолит. Это средний каменный век. Начало называется неолита.
3: Там в фильмах картинку делают.
4: Конечно. Да. Когда туда приходит цивилизация, несколько тысячелетий опережающая, что там могло произойти? С Южной Америкой не так. Условно говоря, пришли люди из 1500-1600 года нашей эры, а там у нас находится на уровне начала Железного века. Тысячный год до нашей эры. Вот 2500 лет разницы цивилизации, культуры, развития. Вот они столкнулись. Если бы это было без океана, результат был бы ровно тот же самый.
3: Только раньше.
4: Конечно. Поэтому, когда мы все это наблюдаем, то есть, друзья, надо спасать. Надо, когда это все развалится, когда это все грохнется, чтобы опять не пасли домашних животных на остатках Колизея, ну, необходимо, чтобы настоящие европейцы пришли и спасли.
3: А настоящие европейцы кто в итоге?
4: Ну, сейчас остается два. Русский мир, собственно, Латинская Америка.
3: Которых они от Европы отрезают. Сколько?
4: Так это Европа. Так какая разница нам на этих вырожденцев? Все, они не европейцы.
3: Так, а какая разница нам на греков, римлян и прочих, которые...
4: Мы их наследники. Мы единственные культуры наследники. По праву наследования мы можем это забрать. Ну почему, например, вот это вот должно все оставаться в Британском музее, в Лувре? Пусть это все приедет к нам. Мы сохраним, мы спасем. То же самое по Южной Европе. Да, сейчас Соединенные Штаты пытаются спасти Америку отцов-основателей, которая тоже является европейской цивилизацией. Вот этот вот кусок, отодвинувшись, отделившись от вот того безобразия, которое есть в Западной Европе. Когда детям в детском саду начинают объяснять перверсии, и нельзя отказаться. Когда люди вынуждены сдавать детей в католические школы, потому что там хотя бы нету вот этого безобразия всего. Когда люди в детском... У нас все вроде нормально, ну да, есть они, мы не обращаем внимания. Потом, когда дети идут в детский сад, и им вот это вот все приходит, запрещенное в России создание, называется, вот которое вот нельзя вот объяснять, вот это, и начинает рассказывать, как это есть детям.
3: Ну, половину Америки устраивает это.
4: Сломанная психика. Как психолог по одному изображению скажет, а все, это сломанная психика, это столько нужно будет потом разгребать вот это вот все. Когда на детей вот это вываливается.
3: Ну, это же потом.
4: Правильно. Но они-то, когда родители адекватные и понимают, во что постепенно превращаются их дети, когда они это видят, им страшно. Но есть исторический процесс, есть вот, вот идущая волна, и сделать они ничего особо не могут. Если только удрать оттуда. Уйти во внутреннюю оппозицию тоже нельзя. Государство их вытаскивает. Государство такие законы принимает о том, что влезает в семью. Когда у нас начинают говорить красивый там, закон о семейном насилии, так это попытка влезть в семью. Попытка не про... Это как, когда начинают рассуждать о том, что вот в Европе, там, в других странах запрещают детям соцсети. Что это означает? А это означает, что любой вход в интернет требует авторизации. Ну, ты докажи, что тебе есть 17 лет. Паспорт свой. Идентификация. То есть, по сути, это привязка идентификации при входе в интернет. Это не, не с детьми вопрос. Им наплевать на детей. Это полный контроль над всем населением. Вот что это такое. То же самое семейное насилие. Это не про то, что сделать лучше. Про то, что там избежать. Нет. Это для усиления методов контроля. Влезание. Поскольку уголовное право Замечательно, все это перекрывает. И административное право, это все. Законы есть. Вопрос правоприменительной практики. Но когда вы их расширяете под видом одного, при разговорах о борьбе за жизнь, вы начинаете внедрять аборты и другие, называется, запрещенные у нас уже в стране элементы идеологии, вот это вот та дрянь, которая не должна быть. Поэтому, да, красивые слова, но Европа вся сейчас такая. Она вся сейчас в этом. Да, есть отдельные люди, которые не понимают этого, которые не согласны с этим. Но тот политикум, который есть, который вот там вот угнездился, который поставили транснациональные корпорации, их же цель была создание Европы регионов. Европы, где не разделение на страны, а регионы. Потому что мир, где есть религии, где есть этнические идентичности сильные, его нельзя превратить в мир корпораций. У людей есть возможность объединиться против. А если они атомизированы, если они могут максимум объединиться по какому-то территориальному признаку, их немного, их легко разбить, легко уничтожить. Это не сильная идентичность. Поэтому все это дело из-за того, чтобы уничтожить религию, уничтожить этнические. И сделать глобальный мир. И на Европе это прошло максимально. А в Европе это у нас Бенилюкс, это у нас, собственно, Скандинавия, где это уничтожается под максимум, а остальные меньше. То есть вот максимальная там, четвертая стадия заболевания – это вот Бенилюкс, Скандинавия. Где мигрантов уже до четверти, где это все полностью, причем это молодежь, где уничтожается полностью экономика и по-другому никак. Те, которые приехали, они не способны поддерживать ту экономику, которая была. Вместо инженера уходят на пенсию и умирают, вместо них приезжают неоварвары, которые не знают, у которых нет образования, они не хотят учиться. И они не будут работать, они приезжают на пособие.
3: Общемировая ситуация так-то.
4: Ну, по крайней мере, в России это вовремя осознали. И сейчас очень серьезно идет политика по заменению. Мы ушли от фразы «нам нужны люди во что бы то ни стало» к фразе «нам нужны специалисты». Конкретные. Причем люди еще, которые хотят жить с нами, а не вместо нас.
3: Знаете, в свое время шутка была, опять же, раз уж про комедийное шоу заговорили, но про импортозамещение. И вот это год, наверное, какой, 9-й, 10-й, что вот из импортозамещения хорошо, здорово, но пока только слово придумали. Там это было в стилистике былинных сказителей.
4: Вопрос изменений не бывает все по щелчку. Когда у вас внутри системы, в рамках единого глобального мира, локализация, она была бессмысленна. Нужна была специализация. Если у вас есть общие законы и доступ к рынкам у вас универсален, вам незачем заниматься всем и вся. Вы можете специализироваться на том, что нужно. Ну, условно говоря, мы же не занимаемся абсолютно всем. Мы получаем какую-то профессию, идем работать по ней. Но когда у вас мир распадается, и это естественный процесс, Вавилонскую башню построить не получилось в очередной раз. Удивительно.
3: А у меня будет вам здесь контраргумент еще даже, знаете, с именами. Мэр Нью-Йорка имеет фамилию Мамдани. Мэр Лондона имеет фамилию Хан. И я это веду, знаете, к чему? К тому, что и в Лондоне в особенности движение против мигрантов, вот за британскость, за английскость, как раз-таки там первые деятели, они тоже с индийскими, с пакистанскими фамилиями. Они вот, ну как сказать, я не буду говорить, элита заместилась элитой, но вот, то есть, мигрантское приехавшее сообщество, ну таки родило что-то. Может быть, не инженеров, как вы сказали
4: они
3: выше,
4: пытаются, но вот кого-то так. Они пытаются сохранить ту среду, в которой их кормила. Прекрасных, понимаете, люди все-таки, люди изначально имеют очень хороший потенциал к творческой деятельности, к работе, к мышлению. Мы в своем большинстве хотим, вот, как люди, просто жить не потому, что мы не способны к творческой работе, а потому что просто лень. Ну вот не хочется, 90% людей просто хотят жить. И люди, какие бы они ни были по крови, при нормальном образовании, при нормальной, соответственно, среде, они понимают происходящее. И приехавшие, когда видят, во что это превращается, они, конечно, говорят, друзья, надо как-то останавливать. Потому что иначе это умрет через несколько десятков лет полностью. Среда. Мы сожрем все. Но
3: остальные-то большинство волнует? Приезжающих это волнует?
4: Те, которые поумнее, которые включают голову, да. Но те, которые абсолютное большинство, нет. Абсолютное большинство приехали за пособиями. Они живут сегодняшним
3: по
4: днем.
3: По всему миру.
4: Поэтому
3: факт,
4: бесполезно. Факт. Там уже бесполезно, там это уже, грубо говоря, показатель. Ну, а по поводу того, кого выбирают, ну, когда выводите... Ну, помните, в Советском Союзе был момент в самом его конце, когда вдруг появилась гениальная идея, давайте директоров выбирать предприятий. И даже некоторое время где-то успели выбрать. По пьяным аплодисментам, называется, на корпоративе, как бы сейчас сказали. И посмотрели, во что это превратилось. Когда харизматичные люди вдруг оказались никакущими руководителями. И быстренько это прикрыли. Даже тогда в угаре перестройки поняли, во что это превращается. Вот то же самое происходит здесь. Вы берете некоторую витрину ставите, которая очень выгодна транснациональным корпорациям. Их задача разрушить национальные государства. Их задача, чтобы вот были корпорации, которые живут по всему миру, единый закон, и им наплевать, кто тут на территории. Где есть только сотрудники корпорации, все остальные.

0: манипуляции, сама идея тех выборов, как оно построено,
1: это манипуляция. Отбор, она, там все да. есть, что в Великобритании, что в Германии.
0: Во Франции
1: что...
0: Мари Ле Пен, а до нее ее отец, из года в год набирали там где-то меньше 20, где-то это больше 20%. Да. Не-не, я по выборам депутатов. А в итоге в депутаты проходило всего несколько человек.
1: Ну, вот такая многоступенчатая
0: такая
1: система,
0: была постоянная система, да? чтобы
1: отсеивать.
0: Причем она
1: конституционная, да?
0: Конечно, конечно, чтобы отсеивать. В Соединенных Штатах есть четкая, понятная система по партиям. Вне системы партийной ты ничего не сможешь. Тебя ты должен пройти все фильтры, подняться наверх, а там вдруг выясняется, да. что там все родственники.
1: Шутка из мультика тоже какого-то, причем американского, что у нас же есть возможность проголосовать за третью партию. Ну да, иди проголосуй, потеряй свой голос. Андрей, время заканчивается. Прошу уж прощения. Опять же, тоже я чаще постоянно в утреннем эфире, вы чаще в вечернем, но всегда приятно с вами находиться и в студии, и задавать вам вопросы, и что-то, может быть, где-то даже пополемизировать. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?

0: вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
0: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России поразила 7 судов с грузами для ВСУ. Количество пострадавших при атаке на Архипу Осиповку выросло до 58 человек. Более 4 миллиардов рублей выделят на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Теперь подробнее. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» нанесли удары по 7 судам в порту Николаев и в Черном море, которые доставляли грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве добавили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. ФСБ задержала 2 россиян, готовивших теракт против руководителя одного из новых регионов. По данным спецслужбы, задержанные в Севастополе агенты Киева собирали разведданные о вооруженных силах Российской Федерации и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипу Осиповку увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков беспилотников в этом селе пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе 3 детей, 9 пострадавших в тяжелом состоянии. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В результате атак 4 августа по складским помещениям в Чехове, Московской области, а также в Тоснинском районе Ленобласти погибли и пострадали люди. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Более 4 миллиардов рублей выделит правительство России на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя, пострадавшую от террористических атак ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
2: Организациям этой отрасли в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес. Хочу искренне поблагодарить предпринимателей, в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем. Туристов, которые приехали в отпуск на Крымское побережье, оказывали всяческую помощь.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство и дальше будет продолжать эту работу. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждение местным автозаправочным станциям. Там зафиксировано рост розничных цен на бензин. В соответствии с этим предупреждением компании должны снизить цены на топливо также до уровня экономически обоснованных. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник», студии Лисо Хабалова. И сегодня будем разговаривать с экспертом, с нашим, об экономике. Тема будет очень острая, интересная, наболевшая даже, возможно, потому что в последнее время только об этом мы и разговариваем. Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Икбал, спасибо большое, что нашли время для беседы с нами. Тема сегодняшнего разговора – мировая энергетика и экономика. Ситуация меняется, на самом деле, так кажется, по крайней мере, каждый день. Цены на нефть скачут, Европа готовится к холодной зиме. Мы с вами давайте попробуем разобраться, помочь всем нам, радиослушателям, что на самом деле происходит, как это влияет на всех нас. И начнем с заявления Дональда Трампа, очередного заявления. Он очень любит делать заявления, постоянно обращаем на это внимание. Он теперь обрушился на нефтяные компании. Заявляет, что заработали они слишком много денег на фоне высоких цен. И это не первое его высказывание. Я успела там посмотреть в адрес нефтяников. Уже были какие-то высказывания, тоже негативные. Он давно требует от них снизить цены на топливо. Я так понимаю, это не происходит. И при этом ситуация на рынке достаточно сложная, на рынке топлива. Армузский пролив заблокирован, поставки нефти нарушены, цены держится достаточно высоко. Что именно Трамп имеет в виду, когда говорит, что нефтяники зарабатывают слишком много? Ну, наверное, в целом как бы понятно, но может ли он как-то это контролировать, возможно?
4: Ну, вообще заявление Трампа мы с вами прекрасно понимаем. Да, если нет недели без громких заявлений Трампа, то для американского эстаблишмента неделя не удалась, и нефтяной сектор, он, конечно, всегда в фокусе внимания Трампа, всего его окружения. И мы понимаем, что с точки зрения внешней политики, которую сейчас ведет Трамп, конечно, нефть играет очень важную роль. Для наших зрителей мы еще поясним, наверное, ту ситуацию, что почему такое большое внимание Трамп уделяет нефтянке, топливному рынку. Да, мы понимаем, что в отличие от многих стран, несмотря на то, что там США являются крупнейшим производителем на самом деле нефти, да, сейчас цены на внутреннем топливном рынке, они коррелируют с общими ценами на нефть. И как только какая-то усложненная ситуация, та война, которую ведет Трамп, те вспышки, которые идут на Ближнем Востоке, они сразу получают свое отражение на ценах на автозаправках в США. А американские избиратели имеют такую привычку во время голосований, предвыборных кампаний и так далее обращать на это внимание, потому что голосуют в том числе своим кошельком. Mm-hmm. И поэтому на что давил Трамп, да, предшествующий его был, так скажем, президентом, его упрекал в том, что на топливном рынке творится хаос. С одной стороны, он когда приходил к власти первый раз и второй раз, он в том числе не без поддержки как раз нефтяных компаний приходил, я имею в виду политической поддержки. Да, он обещал, мы помним его заявление, drill, baby, drill, были детка бури, он обещал золотые горы нефтяным компаниям, а потом уже начинает упрекать их в том, что у них есть какие-то сверхприбыли. Да, мы понимаем, что это не просто какой-то эмоциональный выпад, да, в адрес таких крупнейших компаний. А если мы пойдем вглубь и посмотрим, я успел тоже прочитать утром эти сообщения, да, это не просто компании, которые, допустим, занимаются сланцевой добычей, да, это крупнейшие компании, которые у нас у всех в мире ассоциируются с американской нефтянкой. Это Chevron и ExxonMobil, да, и в адрес этих компаний идут угрозы, ну, не угрозы, наверное, как какие-то упреки Трампа. Он же говорит, что да, вы прямо сказали, что там Exxon и Chevron заработали слишком много денег на фоне там роста цен, который вызван конфликтом с Ираном, и предложил им вернуть часть этих денег людям и снизить цены на потребителя. Мы понимаем, что здесь мы, играет он все-таки больше на...
3: На публику, наверное, да? Потому что как, публику, возможно, вернуть эти деньги?
4: Да, потому что никак он возвращать компании не будут эти деньги. Да, и мы понимаем, что на самом деле этим Трамп еще раз доказывает, что нынешняя высокая доходность нефтяных компаний США, и не только в США и других, но мы говорим сейчас про США, это не результат какой-то там идеальной рыночной эффективности, там здорового рынка внутреннего, да, топлива и так далее. Следствие дефицита и геополитической напряженности, которую сам Трамп и создал в мире, и пытается ее разрулить. Поэтому... А если мы пойдем глубже посмотрим, действительно там гигантская прибыль. Там, если второй квартал посмотреть Эксона, там чуть ли не на 400% увеличение прибыли Эксон увеличил, там больше чем двукратный рост произошел. Это, конечно, сверхприбыль, действительно. Но здесь мы говорим, что он хочет, чтобы публика была на стороне Трампа. А, конечно, нефтяные компании, он придумает, как, что с ними делать, но ввиду такой ситуации, которую в том числе он сам же и создал, тут говорить потом то, что что-то не так, ну, Вашингтон еще раз показывает, что все-таки логика двойных стандартов. Там на Ближнем Востоке идет война, понятно, если идет война, то топливный кризис. Армуз перекрыт, конечно, если нефти в мире мало физически, да, конечно, цены будут идти вверх. На этом кто будет зарабатывать? Нефтяные компании либо на внутреннем рынке, либо они также будут уже спекулировать, потому что Exxon и Chevron — это не только те компании, которые зарабатывают внутри США, может быть, не столько внутри США, сколько там в различных зарубежных проектах. Поэтому тут это нормальная ситуация, что у них растет прибыль, потому что у них есть много проектов, и не все они идут через Армуз, поэтому это нормально. Но Трамп этим еще раз показывает, что он на самом деле чуть отходит от той логики, что он сторонник там свободного бизнеса, да, открытого рынка, да, с чем он с другой стороны приходил. А сейчас мы видим, что рука, как раз властная рука, больше приближается к бизнесу и хочет как-то его ограничить, принудить к чему-то. То есть, а энергетический рынок как никогда близок к политике, к той международной обстановке и внешним конфликтам. Первый, наверное, уязвим. С одной стороны, вообще нефтяной сектор — это жертва, наверное, всех политических действий на мировой арене. С другой стороны, он, наверное, и первая причина, да. Знаем это по действиям с Венесуэлой. Ближний Восток не просто так всегда горит, да, в последнее время. Поэтому как-то так. Может быть,
3: Игбал,
4: слишком
3: но
4: развернуто начал судить, рассуждать, но...
3: Но скажите, пожалуйста, вот если в целом так посмотреть на ситуацию, есть ли у президента США какие-то реальные рычаги давления, чтобы заставить эти компании снизить цены? Реально ли это в целом?
4: Насколько реально, он, наверное, будет с ними, как он любит говорить, торговаться, да, то есть давайте на какие-то проекты, возможно, субсидии или мотивировать. Дальше, может быть, дело не дойдет до реальных действий, да. Он любит торговать заявлениями. Сказал, потом отозвал, потом согласился, кто-то куда-то в какие-то проекты инвестировал, вот и вся сделка. На самом деле, я говорю, реальных действий он не может заставить бизнес просто взять, отдать деньги. Да? И бизнес это заработал не просто так. Да? То есть, ну что он скажет? Не зарабатывайте больше, так кризис. Ну, они будут направлять, во-первых, они не все деньги заработали на территории США, просто платят и так далее, часть налогов. А с другой стороны, я думаю, что он будет просто пока в формате заявлений как-то их к чему-то призывать, даже не принуждать, а призывать. Потому что если нефтянка американская будет в кризисе, а не сверхприбыль, это еще хуже повлияет и на позиции Трампа, и на внутреннюю инфляцию все-таки в стране.
3: Вот я как раз хотела у вас спросить, как это влияет. Ну, понятное дело, да, очевидно, что высокие цены влияют на американскую экономику в целом, но на инфляцию в мире, возможно, эта ситуация как-то тоже сказывается или нет, это касается только США.
4: Ну, если мы конкретно говорим про сверхприбыль этих двух компаний, Exxon и Chevron, на инфляцию или там какую-то ситуацию в мире, это не то, что не сильно, наверное, в мировом масштабе не влияет. Но если мы пойдем шире, да, и будем копаться в первых причинах, почему они заработали больше, да, потому что дефицит нефти, да, и там с переработкой вопросы, да, с логистикой вопросы, с Ближним Востоком вопросы, с Армузом вопросы, нефть дорожает, как только идут эти сигналы, но мы понимаем, что топливо – это главный фактор движения инфляции вверх, да, поэтому мы понимаем, что, в принципе, ни к чему хорошему в тех странах, которые являются покупателем и крупнейшим потребителем нефти, при росте цен на нефть, соответственно, на топливо, ничего хорошего для экономики не происходит, потому что это только разгоняет инфляцию.
3: Про Армузский пролив вы тоже заговорили, как раз хочется поговорить и о нем немножечко. Его блокировка в целом сказывается очень сильно на мировой экономике. Через него проходило огромное количество мировой нефти. И больше всех сейчас есть, конечно, страны, да, которые потеряли возможность экспортировать, а есть, которые наоборот нарастили свою добычу. И вот я смотрю, больше всех выиграли Бразилия и Гайана. Они активно наращивают производство. Россия, Саудовская Аравия тоже увеличили добычу, но я смотрю, не так сильно, если сравнивать. Почему Бразилия и Гайана оказались в выигрыше? Что у них есть такого, чего нет у других?
4: У них нет зависимости от Армуза, у них не проходят танкеры через Армуз. Поэтому понятно, что они на этом фоне выигрывают. Да? Выигрывают в первую очередь те страны, которые не вывозят нефть через Армуз. Но с другой стороны, как вы верно отметили, здесь и Саудовская Аравия, которая тоже вывозит, но у нее есть обходной путь другой, при этом выигрывает и нарастила добычу. Но в целом, если смотреть на фоне большого конфликта с начала иранского кризиса, Саудовская Аравия не в лучшем своем состоянии, но вот если за последнее время, да, там нарастила добычу. Конечно, будут здесь больше зарабатывать и наращивать добычу страны, которые не относятся к заливу. Или относятся к заливу, но нет другого выхода, вернее, у которых есть альтернативный выход, кроме как через Армуз. Это логично, потому что этот тонкий переход и все зависимы от него, то закрывают, то перекрывают, то открывают. Здесь, с одной стороны, физические перекрытия влияют, с другой стороны, сообщения, с третьей стороны, реальные военные действия. Поэтому все это укладывается просто в цену на нефть и, возможно, риск, кто будет брать на себя эти риски, кто как страховать и так далее. С этим там сейчас тоже проблема. Поэтому страны такие, как Бразилия, вот Гайана, да, на этом фоне там увеличила, могла бы увеличить по-другому Венесуэла, но там свои обстоятельства. И другие страны, они также будут увеличивать, которые не зависят от Армуса. Все достаточно просто в этом отношении.
3: А тогда, ну так, в порядке, знаете, вещей просто поразмыслить, насколько устойчив этот рост добычи у новых лидеров получается. Это временное явление или это может растянуться на достаточно длительный промежуток времени? Наверняка это зависит от разных факторов, но как вы думаете, в ближайшее время этот тренд, грубо говоря, сохранится или будут какие-то изменения?
4: Но, в принципе, что касается и Бразилии, и Гайаны, да, они нарастили, но это было не сиюминутное, как бы просто рост, потому что у других не было возможности экспортировать, да, у них была достаточно стратегия, давно уже определенная по росту в целом и добычи, и экспорта. Они согласно своей стратегии действовали, но вот эта ситуация помогла им ускориться, потому что меньше конкуренции, рынок в моменте стал с дефицитным объемом, и получается, что открываются новые двери для таких продавцов, как там Бразилия, Гайана и так далее. Да, здесь Гайана, там с другой стороны Венесуэла, да, мы понимаем, что они тоже плюс-минус компенсируют объемы, которые идут там с Латинской Америки на мировой рынок. Здесь мы можем говорить и там Про тот же сам Иран, нам понимаем, Иран в таком достаточно сложном положении, с одной стороны, с другой стороны, где-то умудряется увеличить даже добычу, да, несмотря на ограничения, которые связаны с военными действиями, там, с портовой инфраструктурой, что там происходит и так далее. Но иранская нефть, она тоже, в принципе, попадает на мировой рынок, и мы видим, что в целом выкручивается Иран. Здесь будут не только там Бразилия, Гаяна, здесь надо будет новых сюрпризов ожидать. Да? Допустим, проекты, которые на африканском континенте, они скоро тоже перейдут в новую стадию добычи, они тоже будут больше экспортировать. Плюс ситуация скажем, такой вопрос, кто будет поставлять там в Европе, на чем будет концентрироваться Европа. Здесь, если пойдем шире, даже нефть, а газ, скажем, тоже схожая ситуация происходит. Мы же понимаем, что через Армуз не только нефть проходит, а львиная доля сжиженного природного газа, да, катарского, который тоже обеспечивал очень важные объемы мирового потребления газа. И здесь, если смотреть, та же самая Европа, которая изначально надеялась это на американскую, так скажем, газовую политику, да, и возможности экспорта, вернее, импорта из США, а потом, помним, все турне некоторых, допустим, если посмотрим Германию, канцлер Германии ездил с большим турне, так скажем, по Ближнему Востоку, и в первую очередь с Катаром заключил соглашение по импорту оттуда СПГ. Сейчас тоже ситуация достаточно сложная, откуда будут завозить газ. Тут вопросы, возвращаясь к самому началу нашего эфира, что мир готовится там к зиме, да, и в том числе Европе. Зима – это не только нефть, а и важная часть – это газ, поэтому я бы не уходил лишь от этого вопроса, задавался вопросом, что будет, если… Кто будет наращивать, потому что нефтяных производителей там много, добытчиков, а вот с газом ситуация намного острее стоит, да, и по виду отказа от, допустим, российского… Ну, я про трубопроводный газ молчу, да, СПГ, и в мире не так много крупных производителей СПГ, там, Канада, США, там, Россия, Катар, Австралия, ну и там дальше идут небольшие производители, поэтому тут ситуация тоже достаточно остро стоит, и с одной стороны, для России с точки зрения там возможностей рынка это хорошая ситуация для экспорта. Мы всегда трезво оцениваем ситуацию, и стабильность и устойчивость рынка для российских даже производителей и экспортеров, она всегда важнее, чем сиюминутная сверхприбыль, вот, которую получают сейчас американские компании, и в чем упрекают Трампа эти компании. Но для того, чтобы не упрекать эти компании и устойчиво, так сказать, приводить к тому, чтобы была стабильная ситуация на рынке, нужно все-таки действовать слаженно, а не как Трамп делает отдельно, хотя пытаться сделать для стабилизации такой минимум, как делает, допустим, тот же самый альянс ОПЕК там, или шире там, ОПЕК плюс.
3: А как думаете, это возможно, что они будут действовать слаженно, или действительно вот в Европе ожидается такой достаточно серьезный дефицит? Он неизбежен, или они как-то смогут все-таки решить этот вопрос? Они накладывают санкции на российские СПГ все жестче и жестче. А что им делать тогда?
4: Но европейскую логику я, наверное, перестал в году 23-м понимать, да, не политическую логику. Политическая логика, она чем-то обосновывается, она как-то понятна, но с точки зрения энергетической политики, энергетической стратегии, экономической безопасности, да, часть является в целом национальной безопасности, я перестал понимать, потому что мы понимаем, что в В той ситуации, когда идет отказ, во-первых, мы в той ситуации понимаем, которую живет Европа. Да? Просто последние 5 лет возьмем, я еще начиная даже с ковида, общая политика, даже чуть-чуть до ковида, если начнем обсуждать, вся та политика, которая была изначально, во что бы то ни стало развивать зеленую энергетику, отказ от любых инвестиционных проектов, связанных с нефтью и газом. Это привело к первой волне топливного кризиса в Европе. Дальше ковид, который тоже ударил по, в принципе, мировой нефтянке, но в первую очередь по Европе. Потом еще один ковид, мы считаем, что это объективный, не зависящий от европейцев фактор, но недоинвестированность нефтегазового сектора, а дальше отказ от российских энергоносителей еще усугубил ситуацию на внутреннем европейском рынке. Что мы получаем сейчас? Отказ от российского газа, от российской нефти, продуктов переработки. Те надежды, которые
3: Экбал,
4: давали им...
3: очень вас прошу, да, извините, что перебиваю, не забывайте свою мысль. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Водитель погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Ковальчук добавил, что всего за сутки над регионом уничтожено 157 украинских дронов. Задержанные в Севастополе агенты Киева, которые собирали разведданные о российских вооруженных силах и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и против руководителя одного из новых регионов, арестованы судом на 2 месяца. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Один из задержанных в Севастополе агентов Киева признался, что должен был доставить 3 FPV-дрона с взрывчаткой в указанные куратором точки. Создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства. Он также указал на то, что в сфере туризма работает целый комплекс инструментов государственной поддержки. Прежде всего, по его словам, это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров и еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений. Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана для выхода из него. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Иранские чиновники заявляли, что за проход через пролив будет взиматься сервисный сбор для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержания персонала. Доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом. По данным издания, в Пентагоне скептично смотрят на намечающееся соглашение. Там считают, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию штатов перед лицом Ирана. Ситуация с наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный на границе с Марокко, ввергла в Евросоюз в масштабный политический кризис. Об этом сообщает телеканал CNN. Ряд представителей европейских стран ранее раскритиковали миграционную политику Испании. Власти нескольких европейских стран, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. В конце июля испанский город столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Администрация заявляла, что за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: — Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
7: 10:33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», в студии Лисо Хабалова. И со мной на связи Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy. Икбал, здравствуйте еще раз. Мы с вами остановились на разговоре про Европу, про их запасы газа, про неправильные решения. Давайте продолжим эту тему, что они делают не так. И, наверное, еще хочется, знаете, что спросить. Я вот сейчас, пока у нас были новости на радио «Спутник», читала, что все-таки они активно готовились. Они ведь готовились к зиме. Но почему все их запасы упали до рекордного минимума просто?
8: Ну, действительно, во-первых, здесь есть объективная и субъективная причина. Да? Да, готовились к зиме. Если ты готовишься к зиме, зима проходит, весной уже начинают опустошаться все и уходят до минимума все уровни газовых хранилищ. Хоть Европа последние годы корректировала для каждой страны, и в целом для стран Евросоюза минимальные уровни объема, которые должны быть готовы к зимнему периоду, но мы видим уже сейчас, что они не идут по плану. Да? Это мы понимаем, что европейские газовые хранилища – это не просто там какой-то технический показатель, да? А с другой стороны, это такой важный индикатор для них, как с политической, экономической устойчивости вообще их экономик. Если мы видим, что они опускаются так, минимальному показателю, это обычно смотрят там, по прошлому году, да, на эту же дату и так далее, это означает, что регион в целом или конкретно эта страна уже входит в сезон с плохим запасом прочности, да, и несмотря на все заявления, с повышенной, так скажем, зависимостью от тех поставок, которые идут сейчас. То есть это касается и спотового рынка, и мы понимаем, что сейчас не лучшее время. Да? Как мы говорили вот в первой части нашего эфира, затронули вопросы газа, сжиженного природного газа и так далее. Сейчас не лучшее время с точки зрения и дефицита рынка, и вопросов, связанных с логистикой, поэтому, а в любом случае им запасаться нужно сейчас, так как они уже выходят за рамки, в низкую сторону, выходят за рамки тех показателей, которые были, это означает, что Европу ждет очередная сложная зима. Здесь могут быть корректировки, которые идут, так скажем, свыше, природно-климатические какие-то условия, жаркая будет зима, холодная, теплая, какие будут температурные показатели, от этого уже будет зависеть, насколько у них будет запас прочности. На 60 дней должен быть, или хватит на больший объем по времени и объем физически по газу.
7: Но, знаете, еще такой вопрос, возможно, он немножечко странный, но все-таки задам. Последние 4 года мы говорим о том, что, ну, по крайней мере, в новостях везде говорили постоянно о том, что Европа замерзнет, будет очень холодно. Да, вот, в принципе, то, о чем мы говорим сейчас, но как-то они справлялись. Чем нынешняя ситуация отличается от той, что была последние 4 года, например? Как-то отличается эта ситуация критично?
8: Мы понимаем, да-да, мы говорим каждый раз, что зимой будет холодно, им будет нечего делать, чем-то топить нужно и так далее. Но мы же понимаем, что мы говорим, но это же не означает, что там пойдет какой-то настолько большой кризис. Топливный кризис есть, но это не превращается в кризис какой-то там военный. Или это все упирается в деньги. Объемы есть, просто кто платит за это? Если правительство этих стран готово, не то что готово, они это и делают, перекладывают эту ответственность, и расходы, это имеется в виду экономические расходы, да, финансовые, на бизнес, на население, то для правительств проблем никаких нет. Просто и промышленность, и население переходят в жесткий режим экономии, и начинает больше платить. Если перекладывание такой ответственности на население, промышленность, норма последних 4 лет для европейцев, да, они будут замерзать. Но что они будут делать дальше, кто за них потом будет голосовать? Но, с другой стороны, справедливости надо сказать, что эта политика пока работает в некоторых европейских странах. Но в последнее время начали некоторые страны уже отходить от этого, сколько они могут население финансировать эту всю политику антироссийскую. Да? Они не хотят платить за это. Они не хотят, ладно, население, тут еще мы в начале эфира говорили про американский бизнес, но давайте поговорим про европейский бизнес. Европейский бизнес, если американская нефтянка и некоторые компании получают сверхприбыль, а европейский крупный бизнес находится в очень сложном состоянии. И мы понимаем, что когда идут вверх цены на энергоносители, то каких-то больших энергоемких производствах, заводах, которые потребляют большое количество энергии, о их росте и не то что сверхприбыль, а их выживание приходится уже ставить конкретный вопрос. У нас мало примеров, когда немецкие концерны были вынуждены вывозить часть своего производства в третьи страны. При этом третьи страны – это непривычные для нас страны Востока, там, азиатские и так далее. Некоторые из них вывели тяжелые энергоемкие производства не куда-нибудь, а в Соединенные Штаты. Тут вопрос, насколько мы говорим, что да, мы говорим, что у них кризис, но их не наступает, как-то выживают. Но за счет чего это идет выживание? За счет денег населения и за счет кризиса крупного и среднего бизнеса в Европе. Выживать никто, в принципе, это не такое время там, чумы в Европе, чтобы люди физически умирали. Да? Все выживают, но вопрос цены.
7: Спасибо большое. Было очень важно понять, на самом деле, на чем основываются все эти громкие достаточно заголовки, но теперь очень предельно ясно и очень доступно вы объяснили. Спасибо огромное. Также хочется поговорить о том, что Дунай обнажает свои проблемы экономики, политики Европы, там из-за сильной жары, засухи, река Дунай мелеет. Через несколько дней, вот смотрю, написано, она может стать непригодной даже для судоходства, и президент Сербии предупреждает, грузы придется снижать аж на 50 проблемов. И эта проблема может сказаться не только на торговле, но также и на Украине, которая получает по Дунаю топливо и военные грузы от западных спонсоров. Здесь вот сразу вопрос, как это обмеление реки повлияет действительно на экономику стран, которые зависят от дунайских перевозок, и можно ли, найдут ли они способ как-то это избежать?
8: Но на самом деле вопрос Дуная, он уже не первый год об этом говорят, да, и сербские власти особенно подчеркивают это. Но здесь, что на мой взгляд особенно важно, да, здесь мы не говорим просто о каком-то об одном сезоне, да, это системная болезнь, так скажем, Дуная, да, идет аномальная жара, ну, допустим, в этом году аномальная жара, она там чуть усилила те проблемы, которые есть, да, существовали раньше. Да. Это вопросы, это влияет на все, на дороговизну сельхозпроизводства, да, которое тоже связано с этим. Это влияет на конкурентоспособность вообще на европейском рынке. Это влияет, в принципе, вопрос судоходства на Дунае, это все связано с логистикой и на энергоресурсах. Энергоресурсы, отказ от российских энергоресурсов, это увеличивает стоимость и логистики, и вообще производства. Плюс вопрос, связанный с Дунаем. То есть мы понимаем, что с одной стороны Европа, она привыкла говорить о своей там устойчивости, о своем технологическом превосходстве, но на деле оказывается, что даже такие, казалось бы, в 21 веке вопросы там, достаточно жаркого лета там, или падения уровня воды, они выявляют достаточно важные, уязвимые, слабые места всей системы. И это идет уже, одно зацепляется за другое, логистика, рынки, энергоресурсы, и в итоге это влияет на всю ситуацию, которая сейчас творится в Европе, и это влияет на европейскую промышленность. Если вот ту вторую часть вашего вопроса,
7: Могут ли они справиться с этим?
8: Могут ли они справиться с этим? Конечно, они могут. Здесь нужно системно подходить. Вопрос не только одной страны. Здесь нужно подходить к этому на уровне в целом. Тут вопрос, насколько еще западные страны и еще Украина от этого зависит. Да, мы понимаем, что по Дунаю там
7: Военные
8: Украина
7: грузы, я смотрю,
8: получает,
7: перевозят.
8: да, от западных стран там грузы военного назначения, да, и
7: Поставки
8: здесь...
7: зерна, да, там самый разный товар.
8: Да, там все на сегодняшний день важные для экономики и военной промышленности товары, они используют как раз Дунай, поэтому... Важная транспортная артерия. Насколько в этом будет заинтересована и сама Украина, и западные страны, в целом от этого будет зависеть их инструменты борьбы с этим. Но тут вопрос сейчас он стал более актуальным, потому что и Украина об этом будет говорить, потому что она, если вопрос кризиса усугубится, откуда они будут это все получать, да, в том числе, конечно, там много важных транспортных путей есть, но это тоже является важным, поэтому от решения западных стран, сколько они выделят на это денег, и это не сиюминутное дело, которое можно влил и, расходы и пошел вперед. То есть здесь нужно подходить более системно к этому.
7: Ну, как раз мы... Ну, выход есть, да, вы говорите?
8: Да.
7: Как раз мы плавно переходим к Украине. Там премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявляет, что страна должна готовиться к худшему из возможных сценариев уже этой зимой. То есть мы говорим просто постоянно про Европу, сейчас еще и Украина подключается к этим зимним неприятным сценариям. Энергетики не хватает 650 миллионов евро. Фонд поддержки энергетики Украины накопил более 2 миллиардов евро, но этого все равно мало, потому что уже даже прошлой зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением. Отсюда вопрос сразу, что значит худший из возможных сценариев для Украины этой зимой?
8: Ну, на мой взгляд, это означает, что уже украинская власть не находится в режиме планирования и развития, а находится в режиме аварийного, там, скажем, латания дыр. Да? Сама вообще логика заявления, что исходим из худшего, говорит о том, что правительство готовится не к нормальному сезону, да, а какой-то, так вот, скажем, чрезвычайной нагрузке там, на инфраструктуру, на финансирование, на устойчивость вообще населения. Мы понимаем, что вопросы не только зимы, там, это летом проблема. И любой сезон сейчас мы возьмем, мы видим, что массовые отключения верные идут целыми районами, городами. Поэтому, а когда это одно дело идет по факту, и это объясняется какими-то условно, закрываются вопросы условно военными заявлениями, что это вынуждено и так далее. Когда правительство официально заявляет, что мы исходим из худшего, то это очень плохой сигнал для внутреннего рынка. С другой стороны, это важный сигнал для внешних партнеров Украины. Это же не просто так заявляются
7: Вот вы предупредили
8: проблемы.
7: Мой вопрос. Хотела спросить, может быть, это делается специально для того, чтобы это такие уже намеки наперед, что кто-то должен за это заплатить, кто отреагирует? Ну, понятно.
8: Поэтому исходим из худшего и знаем, что 650 миллионов евро. Ну, давайте подумаем, откуда кто будет выделять эти средства. Да? Мы понимаем, что ЕС, наверное, где-то подключится. Да? Американцы давно в эту игру уже не играют помощи, так скажем, финансовой в чистом виде Украине. Ну, значит, и Европа в очередной раз будет помогать Украине, которая сама находится, Европа сама, которая находится условно на краю, так скажем, на преддверии топливного кризиса внутри страны, будет помогать Украине. Еще 650 миллионов евро минус бюджета европейских стран. Да, люди, население этих стран платят налоги, и повышенные расходы несут за энергоносители, плюс еще из их бюджета будут уходить деньги на Украину. Ну, вот мы понимаем, к какому политическому кризису уже будет в некоторых странах эти вести. Вообще недовольство, даже вот посмотрим, условно, самый толерантный, да, на фоне последних лет Германии, население, я имею в виду, толерантное население, видим, какие уже настроения идут в Германии. Не самые лучшие в адрес их правительства. И если в начале конфликта это казалось, народ был в эйфории некоторой с точки зрения поддержки Украины, сейчас мы видим, что эта эйфория, она ушла, когда она уже бьет по карману.
7: Да, и недавно мы обсуждали с экспертом Францию, то есть там постоянно случаются пожары чудовищные, и мы обсуждали ситуацию, что люди, они гибнут, просто массово гибнут от этой жары, плюс они платят действительно налоги, но все деньги идут на Украину, они не выделяются на то, чтобы хотя бы систему кондиционирования установить как-то людям и справиться с этой жарой, они все выделяются на Украину. Еще разговаривала с нашим экспертом. Он тоже поделился такой информацией, ну, естественно, мы это где-то нашли в новостях, по поводу того, что все деньги, которые выделяются Украине, Украина их не тратит на военное снаряжение. Отсюда вопрос, где деньги, почему они не могут выделить как раз вот эти средства для решения ситуации с электро- и теплоснабжением.
8: Вы хотите, чтобы я ответил, где деньги? Я, честно, не знаю. Эти деньги. Если бы я знал, если подходить серьезно к этому вопросу, конечно, вопрос распределения тех средств, которые идут в виде некоторой помощи Украине, притом власти Украины об этом открыто заявляют, что есть проблемы. Мы видим, то меняется один министр, то второй, то третий. Ключевые посты, они там раз в несколько месяцев меняются. Это нехороший сигнал для всех. Это, понимаем, коррупционные скандалы. И деньги, действительно, которые даже выделяются Европой, не идут по адресу. Потому что выделяются на восстановление энергетической инфраструктуры. Мы видим, в каком состоянии энергетическая инфраструктура на Украине. Если вопрос о какой-то военной помощи, но мы видим, что часть средств, они идут тоже в непонятном направлении. И это действительно важный вопрос для украинского населения, потому что же мы же с вами понимаем, что украинское население для нас это тоже братский народ, и мы всегда об этом говорим, что мы всегда защищаем интересы украинского народа. Да? Мы всегда хотим, чтобы у народа было все хорошо. Но не повезло с властью, которая принимает соответствующие решения. Но даже те средства, которые идут якобы им на помощь, как-то распределяются не в том направлении. Но тут уже мне больше информации нет. Мы можем с вами рассуждать и догадываться, куда это может направляться. Но, к сожалению, мы имеем
7: Не
8: то,
7: знаем
8: что...
7: наверняка, да.
8: Да.
7: А наш постоянный слушатель Григорий Л. задает вопрос: может ли Украина зерном помочь Европе, когда это потребуется?
8: Помочь может,
7: Но
8: но
7: захочет ли?
8: захочет ли? И все-таки мы видим, что насколько вопрос зерна стал элементом торга вообще в мировой политике и в украинской политике внешней. И зерно, значит, в обмен на что-то, да, что-то, а что это в чистом виде деньги, военная помощь, обеспечение какой-то безопасности. Сейчас мы видим, что любые заявления властей это торг, чтобы получить либо больше денег, либо больше внимания, которое в последнее время не получают украинские власти. В последнее время видели, что да, где-то были на первых полосах европейских всех изданий. Сейчас уже украинский кризис уже сходит с первых полос, поэтому нужно возвращаться, говорить из того, что исходят из худшего сценария, энергетический кризис, но где-то и Европе могут и украинцы помочь, украинская власть. Ну вот зерно, это, наверное, то единственное, чем могут сейчас торговать не в физическом, в торговом смысле финансовом, да, или экономическом, а торговать политически, я имею в виду, единственный, наверное, такой большой ресурс.
7: Бал, у нас с вами 1,5 минутки осталось, но очень хочется затронуть тему Китая. Они опубликовали официальный документ, в котором призвали западные страны не опасаться китайского шока 2.0. И также утверждают, что его экспорт Пекин утверждает, что его экспорт способствует глобальной стабильности. Здесь хочется очень быстро узнать, что такое китайский шок 2.0 и чем он отличается от первого, если такой был.
8: Ну, давайте тогда, если очень коротко, Китай сейчас демонстрирует, что не

Вам огромное за очень интересную беседу. Икбал Гулиев был с нами на связи, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy. Лису Хабалова была в студии. Радио «Спутник» вы слушаете. Не переключайтесь. Короткая реклама, выпуск новостей. Мы вернемся.

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА. Правительство выделит 18 миллиардов рублей для поддержки туристического бизнеса. Россиянам на Кубе рекомендуют запастись водой и зарядить телефоны. Теперь подробнее. Один пострадавший при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке находится в больницах Геленджика и Краснодара. Состояние 9 из них остается тяжелым. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Пострадавшие получают всю необходимую медпомощь. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, в ходе которых выработана тактика лечения. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медпомощь. В понедельник утром сообщалось, что в результате падения обломков беспилотников в селе в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Киеву сведений о российской военной технике, прикрывавшей от воздушных атак ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. 18 миллиардов рублей выделит правительство в ближайшие два года в рамках так называемой единой субсидии для туристического бизнеса. Как пояснил премьер-министр страны Михаил Мишустин, эти средства идут на благоустройство исторических центров городов, пляжей, причалов, на туристические маршруты и проведение фестивалей, а также на создание и развитие инженерной и транспортной инфраструктур для развития туристических кластеров. Глава правительства также напомнила о других инструментах правительственной поддержки туротрасли.
2: Прежде всего, это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводится около 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, более чем на 63 тысячи номеров. Общий объем инвестиций в эти проекты порядка 1 триллиона 600 миллиардов рублей, из которых 1 триллион рублей – это субсидируемый кредитный портфель. Уже более 50 таких объектов принимают гостей.
1: Глава правительства подчеркнул, что важно создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого, по его словам, реализуется один из знаковых проектов «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в 10 российских субъектах построят 12 круглогодичных курортов. Посольство Российской Федерации рекомендует россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом заявил российский посол в республике Виктор Кранелли. Во вторник на острове вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блэкаута. Отмечается, что за последние 30 дней это происходило уже 5 раз. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше важной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, тех, кто на нас подписан. Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В телеге по-прежнему тоже много всякого разного есть. Естественно, рады вас слышать и видеть. Наверное, все-таки рады, что вы нас слышите через FM-диапазон 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А видите вы нас через социальные сети ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. В любом случае, мы рады видеть любые ваши комментарии, мысли, мнения, пожелания в ответ. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит, но в этом часе побеседуем немножечко на отвлеченные, что ли, темы, хотя что может быть ближе для человека, чем еда, чем вкусные продукты, чем интересное питание. На ближайший час гость нашего эфира – повар и фудблогер Елена Ланде. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро. Все равно утро же у нас считается до обеда.
3: Мне кажется, вполне пойдет утро. Когда,
4: да, значит,
3: когда у
4: доброе.
3: Человека утреннее настроение, тогда и утро, все замечательно.
4: Лето, лето всегда утро. Ага.
3: Но я тоже обращу внимание, вы делите утро и день по обеду. То есть все-таки кулинарная тема присутствует и в этом направлении.
4: Да, у нас есть полдень, это что-то связано с обедом. Мне кажется, после 12 уже можно принимать обед. Вот как раз в 11 заканчивается второй завтрак, а в 12:30 можно начинать обедать.
3: А есть какой-нибудь, на ваш взгляд, не знаю, рекомендуемое время, что ли, для обеда? Я просто вспоминаю, я сам вот по себе максимально стараюсь оттянуть этот обед, в особенности, когда в офисе работаешь пятидневку, все, естественно, да, вот в районе 12 бегут, а мне вот ближе туда, к концу рабочего дня бы.
4: Все закончится уже к этому времени. Если в офисе.
3: Но это если кухня есть, это если продукты предоставляют.
4: Да. Я, на самом деле, не делю по времени. Я считаю, когда хочешь есть, иди поешь. Не хочешь, не ешь.
3: Все. Справедливо, справедливо. Другое дело, что тут, конечно, должен быть внутренний цензор, внутренний регулятор, что ли, который не расскажет, что, ну, подумаешь, 5 минут назад хорошо так поели, можно еще. С другой стороны, почему нет?
4: Я думаю, что если нет внутреннего регулятора в разрезе еды, то его нет еще и в некоторых других случаях, поэтому это уже совсем другая история.
3: Но, с другой стороны, говорят же, опять же, да, что вот удовольствие от еды – это одно из самых простых, понятных, частых и, ну, как сказать, и эффективных, что ли, пойти поесть.
4: Про эндорфины. Я думаю, что здесь очень тонкая грань между РПП и удовольствием, потому что это можно утонуть в удовольствии от еды, как, собственно, от любого удовольствия. Зависимости они такие, бывают еще от еды.
3: Давайте непосредственно да, вот к продуктовым, к вопросам, к еде перейдем, благо новый же месяц начался, который, ну, как сказать, венчает лето, и при этом тоже, ну, может быть, традиционно как-то связан с некоторыми продуктами, которые, ну, вот этому конкретному месяцу свойственны. В частности, посчитали на назвали, напомнили о том, что сезонные фрукты, ягоды и овощи – это замечательно и в Роспотребнадзор. Правда, в региональном, но тоже обращает внимание, что нужно вот некоторым вот этим самым сезонным продуктам уделять особенное внимание. А вот, на ваш взгляд, август с чем-то таким может прям плотненько ассоциироваться? Ну, условно говоря, есть вот майские, значит, шашлыки. А вот для августа что-то подобное есть?
4: Ну, разумеется, мы говорим о различных... Во-первых, цены падают. Конкретно падают цены на продукты, на овощи, фрукты, потому что все дозревает. Вот вы не поверите, я сейчас сижу в машине. Есть такой теплостановский рынок. Не знаю, насколько вы осведомлены.
3: Очень близко. Я в Чертаново живу, поэтому мне недалеко.
4: Да, и здесь просто... Не то, что буйство, если бы я могла вам только передать, что здесь происходит. Вот, мне даже, может быть, будет не лень пройтись с телефончиком по этим рядам. Это просто народ метет. Кстати, в очереди, стоят в очереди к некоторым прилавкам, берут помидоры, конечно, перцы. А кому что? Я вижу, он носит коробками. То есть люди все-таки заготавливают. Ну что, перец болгарский 100 рублей килограмм. Это не значит, что вы, Алексей, должны сейчас скинуть себя, так сказать, ваше
3: блокирование. Не держите меня, я побежал, я очень люблю перец.
4: И бежать сюда. Да, нет, здесь, конечно, фантастические цены, фантастические продукты. Это не реклама ради, я просто говорю о том, что вот после этого рынка заказывать на маркетплейсах уже не хочется вообще. Поэтому, да, заготовки – это овощи всех видов. Вот вообще всех видов. Зелень шикарная. Зелень, знаете, с таким хрустом, что она хрустит, даже вот я в машине, она там хрустит. Сейчас я слышал за километр.
3: И это ее еще даже не едят, я понял.
4: Да, баклажаны, лук, конечно, всех видов. То есть я, например, приехала купить перец, я буду делать сегодня лечо, потому что люди очень просят. То есть аджику делать можно, огурцы закрывать, пожалуйста. Ну, то есть август, конечно, богат на вот эти вот наши фантазии. В банке мы копили целый год, как говорится. Клубника еще есть. Крымская клубника приехала вообще тут по 150-200 рублей килограмма. Шикарная. Поэтому август, конечно, богат на вот эти заготовки на зиму. Хотя вроде бы, как будто больше уже так не надо, даже все продается круглогодично. Но у нас же осталась вот эта эволюционная память. Мы хотим домашнее, поэтому я за.
3: Про заготовки я вас спрошу отдельно. А вот какие-нибудь, опять же, стереотипичные, шаблонные вот штуки, которые, условно говоря, в другой месяц и не вспомнишь. Потому что баклажан вы, по-моему, назвали, да? Ну вот это же тоже определенная такая мемная, что ли, история. Я вот еще помню, когда очень часто, очень много на дачу родительскую ездил. Ну, слушайте, если ты идешь в гости и не несешь с собой два ведра яблок, которые тебе завтра потом обратно подарят, ну это прям ты, это прям гости не удались. Вот, ну это так, для примера. Что-нибудь такое для августа, свойственное, на ваш взгляд, может быть, ну просто для разнообразия кому-нибудь устроить себе что-нибудь новенькое, неожиданное в плане рациона?
4: Так, новенькое для рациона.
3: Именно вот то, что прям август был, прям вот чтобы восьмой месяц.
4: Август это, конечно, овощи. Август это овощи, это вот все овощи. Тут человек идет, тащит банки, вот 20 штук тащит банки. Извините, я просто здесь как репортер сижу, вот это все вижу. Все, народ закрывает. И у него даже томатная паста. И, конечно, это различная, я бы назвала ее икра баклажанная, икра у нас с вами кабачковая. Да, заморская, разная. Причем какие бы овощи мы ни замешали, это все назвать можно икрой. Где-то больше помидоров, где-то больше тех же самых кабачков. Ну, вот морковь, лук. То есть все, что возможно, можно перетушить и просто закатать. Делайте на свой вкус. Можно смотреть различные рецепты в интернете. Готовить с соседями. Спрашивать у кого что. Обязательно мучайте бабушек. Если нет своих, мучайте бабушек друзей. Потому что они знают то, что не знаем мы. Вот эти вот замечательные огурцы в заливках разных видов. Ну, у меня сегодня тоже вышел рецепт. Такой старинный рецепт. Еврейский рецепт помидоров с чесноком. Тоже это хранится в холодильнике, будет готово. Я уже жду, не дождусь, когда пройдет эти полтора месяца, чтобы можно было их достать. Что еще? Зелень, конечно же, хранение зелени. Это очень важно. Вот сейчас я вижу, что люди покупают как раз вот эту августовскую зелень, такую твердую, плотную, неводянистую, которую будут, скорее всего, морозить. Вот. Наверное, знают как. Но мы тоже знаем. Так-то так.
3: Буквально на днях, я так понимаю, этот процесс еще продолжится, открылись или открываются, я вот даже не знаю, как правильно сказать, Бахчев, тоже где правильное ударение поставить, рынки, короче говоря, с арбузами и с дынями. Вот по поводу этого, что скажете? По поводу такого, это же ягоды, если правильно называются, ну вот эта шутка о том, что арбуз это ягода. Что-нибудь вот в этом смысле, в этом направлении, да, посоветуете, порекомендуете, потому что, ну вот действительно, может быть, кто-то уже арбузы или дыни попробовал, просто потому что, ну как сказать, ну, потому что хотелось. Но все равно есть понимание, что ли, есть опасение или даже предупреждение, что вот все не то. И попасть на что-нибудь невкусное, попасть на что-нибудь не самое свежее. Хотя тут, наверное, не в свежести, не зрелое, так, наверное, будет точнее. Или что-то недозревшее, но при этом напичканное какой-то химией. Вот об этом я сейчас прям буду задавать эти вопросы. Сейчас пересвяжемся, пересозвонимся с Еленой Ланде. Но правда, в арбузе, в августе и без арбуза, даже первая буква общая, даже вторая гласная одинаковая, да, август, арбуз, все правильно, как-то оно прям даже есть. И вот тоже, кстати, о чем Елена сказала в самом начале, напомнила, и цены местами вполне себе падают, вполне себе доступными становятся. И вот как правильно выбрать, как правильно подобрать, наверное, есть определенные какие-то элементы искусства, которая доступна далеко не каждому, у всех есть какие-то свои маленькие секретики, но вот как с этим быть и что с этим делать, наверное, вот как-то профильный, что ли, вопрос нужно задавать профильному специалисту, потому что правда. Арбузы, я вот очень хорошо помню, я в университет поступал, это было, правда, очень давно, и мне мама устроила, по-моему, дыневую диету, у меня дыни были, ну, не в смысле только дыни, но я прям тогда достаточно много их съел, и это было очень здорово, и учитывая, что я еще и поступил тогда хорошо, у меня с дынями очень много всяких хороших ассоциаций связано. Но они прям были такие сладенькие, и все как нужно, а еще в дынях же косточки вот прям вместе все собраны. Мне кажется, это существенный плюс по сравнению с арбузами, в котором косточки-то есть везде, и это портит впечатление. С другой стороны, походить, повыбирать, наверное, это, причем, кстати, абсолютно точно, не обязательно в каких-то больших магазинах, и уж тем более не в маркетплейсах, а вот непосредственно прям как-то проникнуться, может быть, где-то даже поторговаться, может быть, где-то, опять же, пощупать, вот это вот похлопать по арбузу, по дыне. Елена, я снова задаю вам этот вопрос. Сейчас очень долго рассуждал про рынки, на которых появились арбузы и дыни. Точнее, и рынки появились, и арбузы и дыни там появились. Вот с этим что скажете? Какая-нибудь есть у вас универсальная рекомендация по тому, как именно выбрать, чтобы потом не было мучительно, просто чтобы не было мучительно?
4: Знаете, я все равно продолжаю настаивать, что арбуз — это лотерея. Даже среди 10 шикарных 15-килограммовых арбузов два из них будут разрезаны, красные, ароматные. Вы возьмете один закрытый, придете домой, а там сюрприз. Ну, то есть мы не можем с вами ничего гарантировать. Есть какие-то признаки, но я предпочитаю доверять профессионалам. То есть если вы уже подошли к этому прилавку, и там замечательный улыбающийся человек стоит, который предлагает вам этот арбуз, он берет ответственность на себя. То есть, пускай сам выбирает. Ему не хочется, чтобы вы возвращались и сказали: вот смотри, брат, что ты нам продал. И он, конечно, поменяет, просто времени не хочется терять. То, что в конце июля появляются те самые арбузы, это факт. Вот раньше больше, если мы до июля покупаем арбуз, то тут куча может быть нюансов. А если мы берем все-таки с конца июля арбузы, ну, 90% вероятности, что арбуз будет хорош. Я не верю в эту историю по гендерную идентификацию арбуза мальчики и девочки. Меня вообще пугает вот это очеловечивание овощей, честно вам скажу. Как мальчики бывают хорошие, так и девочки бывают хорошие. Знаете, как плохих арбузов не бывает, бывают плохие поступки. Поэтому смотрим на 1 августа, идем к развалам, где продают арбузы, наблюдаем за посетителями, слушаем свой внутренний голос, так сказать, вот эта вот чуйка эволюционная. У нас все-таки лобные доли созрели уже, да, лобные доли. Что по лобной доле, кстати, извините, раз уж мы про арбузы. Это как раз наша возможность предвосхищать, предугадывать, планировать и отвечать за наше предположение этого будущего, последствия поступков. То же самое с арбузами. Мы идем, слушаем себя, понимаем, что вот вспоминаем все плохие наши эксперименты с арбузами, как мы их сами выбирали, и понимаем, что мы, например, если у нас такой опыт есть, выберем лучше, чем человек, который нам выберет. А если у нас всегда плохой опыт, вот у нас несчастливая арбузная рука, пускай кто-нибудь нам их выберет.
3: А в этом плане вы доверяете арбузам, которые покупаются вот в больших, условно говоря, не знаю, в сетевых, захотелось сказать, в магазинах? Или нужно все-таки на какой-нибудь профильный рынок сходить? Я вот тоже вспомнил, в прошлом году в торговом центре на первом этаже, недалеко от дома, стоял прям такая большая сетка, и там чуть что-то написано из серии арбуза вот по столько-то рублей, типа из серии «бери, оплати и уходи». И не нужно ни взвешивать, ни продавца, ничего, нигде, никак. Мне интересно, в этом году будет ли такая практика, но просто вот как примечательно запомнилось. То есть вот принцип, у кого брать, потому что у меня сейчас будет еще там следующий вопрос тоже по этим, по покупкам. Вот так, доверяете, не доверяете, или даже посоветуете ли доверять, не доверять?
4: В этом плане я, конечно, доверяю. То есть у меня было несколько вот таких ляпов маркетплейсов, которые мне привозили вот это вот белые арбузы, которые даже невозможно сказать, что это такой сорт. Они тоже мне возвращали деньги, какие-то бонусы там начисляли и так далее. Но просто до этого они были шикарные, эти арбузы. Вот не угадаешь, не угадаешь. Но я доверяю, потому что арбузы, в принципе, для нас специально плохие, нигде не выращиваются. Нет такого места, что вот это вот для вот этого поставщика мы будем выращивать арбузы, и все будут плеваться этими арбузами. Ну нет, у нас примерно мы кормимся все из одного места, да. Ну, мы понимаем, откуда все это приходит. Так, чтобы кто-то заказал себе отдельную фуру, это очень странно. Обычно все являются некими перекупами, да, и эти перекупы как раз берут двух-трех поставщиков.
3: А как вы относитесь? Да-да, прошу вас. Я хотел уточнить, как вы относитесь к продаже арбузов, ну вот условно говоря, которые уже разрезаны идут, в упаковочках, вот такие. Я просто относительно недавно, вот буквально на этой неделе, от трех разных человек слышал, что в тех сетях, которым доверяют, где стараются обеспечить максимальную, ну, продолжительность жизни продукта, то есть и берегут, но все равно для меня как-то вот оно не складывается. Уже нарезанный, пусть в упаковке, но это как вообще, что за преступление?
4: Ну, смотрите, нарезанную упаковку доставки это абсолютно нормальная история. Если вы в офисе, как-то очень странно вот это вот свинячить этим арбузом на весь. Ну, конечно, это если у вас вечер, и вы говорите, давай, сейчас мы тут все, давай 4 арбуза со всеми поделимся, ты умеешь его резать, у нас нет ножа, ну и так далее и тому подобное. Это весело. А в принципе, если вы вот так вот просто зашли за кофе, увидели в каком-то магазине нарезанный арбуз, и магазин это нормальный, а там же вилочка приложена. И берем, да, и в чем проблема? Единственное, это дорого. Я не считаю, что в августе нарезанный арбуз, который будет стоить в коробочке там 300 рублей, вот такой лоточек, учитывая, что сейчас 300 рублей целый арбуз стоит, я не знаю просто, кто как зарабатывает. Я за рациональное потребление и за рациональные траты. Поэтому, ну, давайте шиканем. Но я предпочитаю выпить дорогой кофе, чем съесть дорогой арбуз. Вот так, как-то так. Ну да, доверять надо. Вообще надо больше доверять. Вообще больше доверять. Мы в такое время живем, знаете, достаточно стрессов.
3: Мы живем в такое время, что доверие – высокая ценность. И валюту, можно сказать.
4: Просто давайте верим в судьбу. Вот верьте в то, что вы такой хороший мальчик или такая хорошая девочка, которая точно... Все будет удачно, сложится, и что бы ни подкидывало жизнь, это всегда плюс, и вы не отравитесь точно, арбуз будет удачным.
3: Да. Возвращаясь к фруктам, овощам и прочему, тоже, ну, не надо забывать, готовь сани летом, и заготовки на зиму готовь летом тоже. Учитывая, что сейчас много всяких овощей, правда, подешевле, и вы упомянули, что берут и банками, и на закрутки, и на прочее. Есть у вас какой-нибудь, не знаю, фирменный рецепт? Даже не то, что фирменный, тот, который вы остальным посоветуете, что нужно заготовить, чтобы потом зимой было что открывать? С таким еще с ностальгическим видом.
4: Смотрите, да, я вам расскажу такую историю. Мы все знаем, что наша любовь к закруткам иногда заканчивается трагически. Это вот эти ботулизмы и прочее, прочее. Конечно. Когда нужно очень хорошо понимать, что такое стерилизация, что такое подготовка продукта к длительному хранению. Если такого опыта у вас нет, то надо по чуть-чуть учиться. То есть ставить некоторые эксперименты, советоваться с экспертами, изучать внимательно, читать. И если вы добавите еще одну ложку уксуса вместо той, которая написана в рецепте, это не значит, что у вас точно все будет хорошо. Нет, это все-таки процесс. И это технология. Эта технология серьезная. Если вы хотите начать как что-то заготавливать, то сделайте пока краткого хранения. Да? Допустим, делайте какие-то перцы с овощами, сделайте икру, положите ее в холодильник. Посмотрите, как она себя ведет. Ешьте ее там в течение 4-5 дней, недели. Маленькими шагами к этому можно прийти. У нас все-таки культура заготовок, банок, стерилизации, это все уходит в прошлое. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но это, скорее всего, такое ностальгическое у нас. Ностальгическое, может быть, и особенно потребности такой нет, особенно в крупных городах. Есть такая история, как область, есть регионы, ну, там умеют, чем будем говорить вообще. Мы у них только учиться можем. Мы даже не будем это обсуждать. А такие вещи, как квасить капусту уже можно. Вот эта капуста шикарная появилась, которая именно для квашения. Она не зелененькая, такая вот молодая, а вот та, которая подходит. Все, сейчас начнется буйство фантазии у всех. Я прям это вижу. Это кто запах может носить. Поэтому фирменный рецепт такой. Открываем интернет или книжки.
3: Так.
4: Читаем, как это готовить, то есть как это заготавливать. И слушаем свое сердце. Вот так вот в двух словах ничего не расскажешь. Я могу очень вкусно рассказывать, но я не знаю, вы же не собирались сейчас обедать. Можем провести эксперимент по слюноотделению.
3: Ну, сейчас 2,5 минуты остается. Лучше в начале второй половиночки обязательно. Никуда я вас без этого не отпущу. А в завершении тут опубликовали некоторые мнения диетологов, которые, кстати, вашу точку зрения разделяют. Овощная икра на зиму – это вот одна из самых рекомендованных удачных домашних заготовок. Но, говорят, уточняют, поменьше соли, поменьше уксуса. Согласитесь с таким подходом, с диетологами, с некоторыми?
4: Нет, конечно. Побольше соли, побольше уксуса, но поменьше растительного масла. Потому что из всего этого самое вредное – это как раз рафинированное подсолнечное масло, а не соль и уксус.
3: А как же соль, белая смерть, вот это все? Нет?
4: Не знаю, я никогда не видела человека, который умер бы от белой смерти в виде соли или от такой же смерти в виде сахара, честно.
3: Ну, тут у диетологов, видимо, какие-то свои такие вот навороты. В плане каких-то... Да-да-да, в плане вот этих, опять же, икорно-овощных штук, чтобы уж закрыть эту тему в эти полчаса. Какие-то рекомендации, опять же, вы сказали, что овощи чуть ли не любые можно, да, туда порубить, порезать, и все это будет все равно называться икрой. А вот что-то дальше, какие-то маринады, опять же, я так понял, уксус, соль вы поощряете, может быть, сахар?
4: Да, маринады, да, конечно, маринады можно сразу мариновать, сразу готовить с уксусом, либо уксусом перекрывать. То есть уксус мы добавляем без темперирования, без прогрева этого уксуса. Я единственное только скажу последние полминуты, что соль обязательно надо брать каменную, крупную соль. Вот эта йодированная соль, которую мы используем, столовая, пищевая, она не подойдет мелко. Это вообще другой продукт. Поэтому для засолки мы берем крупную соль, самую дешевую. 10 рублей километр. Вот самую простую соль. Каменную. Она лучшая.
3: А чем, если не секрет, опять же, для понимания?
4: Во-первых, мы, конечно, отбираем ее у лосей, что, в принципе, приятно. Во-вторых, она является основной консервирующей солью. То есть это соль, которая не вступает в реакции с другими продуктами. Это химический состав другой соли.
3: Ну, короче, мы как раз приближаемся к перерыву, и здесь, наверное, да, нужно ненадолго сделать паузу в передаче. Рекламная новость на радио «Спутник». Обязательно вернемся буквально через несколько минут.

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками «Герань», действовавший в интересах ВСУ логистический центр в районе Бурыни в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что армия России регулярно наносит поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, подчеркнув простоту ее оформления. По его словам, период пребывания в стране увеличили практически в два раза, до 30 дней вместо 16. Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года. Срок действия этого документа составляет 120 суток. Виза может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Ранее сообщалось, что в прошлом году по такой визе въехали в Россию более 700 тысяч иностранных граждан. Ростех запускает в серийное производство новые сканеры отпечатков пальцев, способные идентифицировать человека в режиме реального времени. Разработка предназначена для полиции, пограничного и миграционного контроля. Устройство рассчитано для регистрации, верификации и идентификации, а также сканирования пальцев в формате 4+2. Имеется в виду 4 пальца одной руки, либо 2 больших пальца одновременно. Доступ через веб-интерфейс сканера позволяет сотрудникам проводить идентификацию личности в режиме реального времени, в том числе с помощью мобильных устройств. Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло. Об этом пишет газета «Гардиан». Особенно тяжелая ситуация складывается в Испании, крупнейшем производителе этого продукта в мире. Минсельхоз страны ожидает, что урожай зерновых в этом сезоне сократится примерно с 24 миллионов тонн до 18,5 миллионов. Причем этот прогноз был сделан еще до масштабных лесных пожаров последних недель. Стоимость этого продукта резко выросла еще в 2024 году после нескольких неурожайных сезонов в странах Средиземноморья. Футуристический мост в деловом кластере Москва-Сити начнут строить в следующем году. Уточняется, что он соединит транспортный хаб Москва-Сити с многофункциональным комплексом IQ-квартал. Мост будет состоять из 11 медных сфер, расположенных друг за другом по цепочке. В них предусмотрены круглые окна с витражными мозаиками. Кроме того, пешеходную зону подсветят внутри пиксельным освещением, напоминающим звездное небо. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Давайте продолжим. Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Знакомим вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит. А сейчас, в этом часе, знакомим еще и с разными августовскими кулинарными изысками. Или просто привычками, или просто чем-то, что захочется. Повар и фудблогер Елена Ланде с нами на связи. Елена, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте.
5: Елена, вы обещали рецепт в начале второй половины. Я, правда, честно, уже даже немножечко подзабыл. Не то закрутки, не то августовского блюда, но тем не менее. Что-нибудь такое летнее. Вот, знаете, когда жара 30-градусная осталась позавчера, сейчас уже чуть-чуть прям хорошо, вот что подойдет?
6: Слушайте, ну у меня главный мастер по всем краткосрочным заготовкам, которые съедаются в течение недели, они не хранятся никогда. Это мой папа. Тут недавно он мне рассказывал за 2 минуты 25 рецептов. Расскажу вам. Да, если я говорю быстро, то он говорит типа X5 скорость. Он делает так. Он берет помидоры, сейчас свежие помидоры, нарезает их на четвертинки, прям его языком. Дальше мы берем такой хороший крепкий лук, такой вот, знаешь, роскошный лук на рынке. Нарезаем полукольцами, замешиваем с этими помидорами, добавляем перчик туда. Красный, острый, свежий, типа чили. Если нет, то зеленый, тогда вот грузинский перец. Острый даже. Соль, ложечка уксуса и 2 ложки растительного масла. Все это в банку складываем, встряхиваем вот так и убираем в холодильник. Вот буквально на следующий день уже можно есть, это будет отвал головы.
5: А это что в итоге получается? Это не то салат, не то, правда, в маринаде что-то уже прям?
6: Да, это закуска-салат. То есть это может быть закуска. И закуска, это может быть салат. Да, это вот, если вы профессор Преображенский, то вам точно подойдет. Я не знаю, как у вас с обедами в студии. Но для здоровья можно с этим салатом прекрасно. Потом в любом случае вы не сидите близко друг к другу. Даже если вы съедите лук, а можно добавить еще чеснок, никто такого ничего не скажет. Это хорошо и вкусно.
5: Но вообще, правда, вы упомянули и лук, и чеснок, и уксус. Это же достаточно, ну, мягко говоря, ароматные вещи. И сами по себе, и в особенности после еды. Так что это, наверное, все-таки как-то для камерной обстановки.
6: Да, но туда же можно добавить еще кинзу, туда можно добавить еще зеленый лук. Это чтобы точно сомнений не было, что ароматы от вас исходят. То есть, да, это я. Вообще футболку можно, да, это я. И неважно, что происходит, да, это я. Это вкусно. Точно, абсолютно. То же самое можно взять, смотрите, в блендере мы прокручиваем с вами спелые томаты, вот эти помидоры, туда же сразу зелень, любую, какую хотите, чеснок, пару зубчиков тоже. Это провернули, добавили ложку сахара, соли по вкусу и залили огурцы нарезанные вот этим делом. Встряхнули, убрали в холодильник, и все, завтра уже у вас ничего не осталось. Нос чешется, я вижу.
5: Нет, у меня вопрос возник, это, знаете, помогает мыслительному процессу. Очень простые вещи говорите. Я думал, вы сейчас расскажете, вот это, знаете, как в анекдотах, что любой рецепт из кулинарной книги начинается, там, возьмите чистую тарелку, где же я ее возьму. Так здесь, я думал, вы сейчас как расскажете про какую-нибудь там мексиканскую приправу, сальвадорский, не знаю, кускус, абсолютно придумываю, хотя не сомневаюсь, что это абсолютно там есть. А у вас прям вот они жизненные, бытовые, и еще вы сделали отсылку к родителям, ну это же вообще прям прекрасно.
6: Ну, я, честно говоря, умею рассказывать и про кускусы, про продукты, которых нет. Вот возьмите перья белые, перья белов, я не знаю, там, я не понимаю. Я просто на самом деле не понимаю, кто это готовит все. Ну, то есть, зачем нам это нужно? Мы нормальные люди, мы хотим простоты. Никто не хочет. У нас так все непросто, что мы не хотим еще усложнять здесь что-то. Ну зачем это нам надо? Вот я сейчас на рынке захожу, я говорю, у вас есть тимьян? Мне сразу сказали, не ищите здесь тимьян. Да я не буду искать. Я не буду говорить, о, как у вас нет тимьяна. Ну, нет у них. Зато у них вон по 100.
5: Все остальное. Ну, нет у нас тимьяна, да.
6: Да, ну, бог с ним. Ну, то есть, готовьте из того, что есть. Берите смородину. Если вы не знаете, как ее сохранить, заморозьте все ягоды. Вообще, сложите в пакет, заморозьте ягоды порционные. Будете себе доставать, делать разные чаи, там, кисели. Кисели забыли вообще, как делать люди добрые. Ешьте нормальную пищу, которая нам эволюционно близка. Перестаньте придумывать. Я вот жду не дождусь, когда уйдут вот эти непонятные блюда из ресторанов, правда.
5: Это вы какие имеете? Где неожиданные сочетания неожиданных продуктов? Или просто сами продукты называются так, что ты ощущаешь себя в другой стране? Слово просто незнакомое. Буковки те же.
6: Это как вот перегружено сливками. То есть если вот французское блюдо, так такое, что просто можно в реанимацию уехать. Ну, то есть... честно, вот я прихожу в ресторан, я беру там, если у них есть домашние соленья, их домашние соленья, беру домашние соленья, борщ, селедку беру с картошкой. Мне надо понятное, я хочу понятное. Я не хочу сюрпризов никаких. Хочу понятное, вкусное. То же самое в заготовках и закрутках. Я хочу ту кабачковую икру, я ее умею тоже делать. Вот открыл банку вот этого цвета непонятного, да? Сразу так себе там вот, высыпал пол-литра и все. Это, знаете, как некоторые едят, я периодически вижу, как люди едят из сгущенку вот этот вот, едят из пакетика вот этого. А некоторые кетчуп. Ну, то есть у нас народ...
5: Кетчуп.
6: Умеет. Да, народ умеет. Я не знаю, может, они что-то едят параллельно, но кетчуп я видел несколько раз. Ну, вкусно. И то же самое, мы хотим простое. Вот я вижу, что люди покупают. Да, если вы хотите посмотреть, что людям близко, сходите на такой огромный рынок, как вот этот Теплостанский, Преображенский рынок, если вы в Москве, и просто понаблюдайте за людьми. Люди различных национальностей берут приблизительно одно и то же. И вы можете даже представить, что они собираются готовить. Сходите на экскурсию, поизучайте, посмотрите. Конечно, зумеров здесь мало. Они только с кислыми лицами таскают за бабушками какие-то сумки. Их, видимо, просто лето подгребли и сказали, поедешь с бабушкой на рынок, там будешь ей помогать. И они такие ходят. А все остальные люди там, грубо, может быть, 30+. Плюс, причем, я не знаю, какой у нас уровень срок жизни средний, но мне кажется, уже к 110, судя по контингенту, приближается. Все нормально. Бабушки ходят прям с телегами, тут тащат такие огромные объемы всего. Но видно, что они будут готовить. Вот идите, наблюдайте, смотрите. Потому что, вот если у вас есть морозилка, морозьте все. Не знаете, как приготовить? Морозьте вы свою цветную капусту. Режьте кубиком помидоры, замораживайте, или целые, как хотите. Морозить можно все. Пакетики продаются, пакетики стоят 3 копейки килограмм. А сделали порционно плоско, вот так сделали.
5: Они не потеряют там всяких качеств, витаминства, вот такого ничего?
6: Я считаю, что помидоры, которые мы покупаем в августе, в любом случае лучше заморозки, чем свежие пластиковые январские, которые у нас вот это вот непонятное текут, как такой хрешь, там вода и еще.
5: Ну да.
6: Которые не способны к размножению, у них даже нет семечек, там, в принципе, зимние помидоры. Поэтому все, что мы хотим, потом, понимаете, этот процесс заготовок, подготовки земли, это успокаивает очень. Я считаю, ну, мне вообще не важно, если таким гуманным способом человек успокаивается.
5: А вот я сейчас, знаете, объединю сразу несколько тем, сразу несколько реплик, которые прозвучали, и следующую, так сказать, выведу. С одной стороны, готовка, с другой стороны, домашняя готовка, с третьей стороны, уважаемые женщины и мужчины пожилого возраста. Относительно недавно была опубликована статья, правда, в японской прессе, где, опять же, японские исследователи следили за 11 тысячами людей, в основном женщин, и сделали вывод, что те, кто готовит дома хотя бы раз в неделю, сам, самостоятельно, на 30% реже сталкивается с деменцией. То есть процесс приготовления пищи, это мало того, что еще как-то традиционно, домашнее, удобно, вкусно, по-своему. Это еще и здорово, и здорово, и здорово. Вы с таким согласны утверждением, или это больше вот эти японские приукрасы?
6: Знаете, я считаю, что есть, знаете, бывает перекрестная аллергия, когда у вас ни на что нет аллергии, но вместе они дают аллергию. Поэтому если вы готовите раз в неделю...
5: Хотя бы раз в неделю.
6: Хотя бы раз в месяц. При этом еще хотя бы два раза в месяц занимаетесь вот такой вещью, как судоку. А еще вы все-таки что-то читаете иногда, хотя бы новости, то это в любом случае общая картина поддерживает психическое здоровье, деменция, это же психиатрия.
5: Умственно, да-да-да.
6: Да, психиатрия. Поэтому, если мы посмотрим, как питаются эти люди, можно на что угодно списать. Вы знаете, это вот сову на глобус, то так можно натянуть даже Японию.
5: Это тоже рецепт?
6: Да, и, кстати, вкус. Главное, что помогает во многих случаях такое объяснение. Я против мистификации, я за генетику хорошую, за правильно себя кормить, вовремя перестать пить, когда организм твой 40 лет там начинает говорить, что тебе что-то от алкоголя уже плохо становится, кажется, не так, как раньше. Вот это первый звоночек, что просто лучше завязать совсем. Просто слушать, уметь себя слушать, понимать, что когда тебе твой организм говорит, стоп, жирное, то есть тебе уже болит живот, или там стоп, алкоголь, ты уже не справляешься. Это значит, что организм сам говорит, что пора. И надо прислушиваться и исследовать. Вот через «не хочу» не надо вот это вот составлять себе. То же самое, что деменция. Что такое деменция? Деменция — это...
5: Нарушение когнитивных способностей, да, и с памятью,
6: и с... Да, но вы поймите, что это может быть ряд таких, совокупность таких случаев, от травм головы до генетики, асфиксия при рождении или в процессе. Разные вещи. Мы не можем с вами однозначно сказать, что готовка каким-то образом помогает. Это просто интересно. Здорово, что человек в определенном возрасте, ему продолжает быть интересно готовить.
5: А вы знаете, а я сейчас попробую таки поумничать. Ведь готовка — это значит рецепт. Либо ты вспоминаешь, либо я его где-то читаю, либо узнаю. Дальше у меня процесс, я подбираю продукты, я работаю руками для того, чтобы это свести. То есть я каким-то образом вот эти свои нейронные связи-то активизирую, я свои вот эти вот когнитивные способности немножечко тренирую. Да, естественно, я и питаюсь по определенным образом, и эти судоку решаю, естественно, и на сумо я хожу, что там еще японское, не знаю, что еще. Но все в целом, да. Но само по себе, как дополнительный фактор, это может же действительно быть чем-то таким, как, наверное, и любая такая мануальная работа, но здесь еще и связанная с приготовлением.
6: Может. Может. Может и так. Но если так приятно думать, то да. В любом случае, я думаю, что когда человек уже готовил определенное время в своей жизни, рецепты у него рождаются во рту.
5: Даже
6: мы
5: так.
6: Предполагаем, что мы хотим попробовать, тот вкус, который мы ожидаем. Мы просто это готовим. Почему так популярны вот эти блогерства кулинарные? Почему люди так много смотрят, сохраняют рецептов? Они зажигаются этим. Потому что это очень просто. Это то, что ты можешь точно повторить, особенно если тебе хорошо это показывают, и еще и разжевывают в конце, как это все сделать. Ты вдруг это смотришь. Вот когда смотришь балет, ты не можешь себе представить себе растяжку, так сказать, межножья, как ты поднимаешь эту ногу, и вот это я то, что хочу почувствовать, пойду, значит, я на балет. Потому что для нас это вообще нереально. То есть у нас нет такой мышцы, мы не понимаем, как это может разорваться вообще пополам. Мы туда, нас это не зажигает. Нам красиво, но не более того. Эстетично, но не более того. А вот кулинария — это то, что мы можем повторить. Мы даже зал, когда вот показывают эти качающихся людей, вот эти вот мышцы и так далее, мы зажигаемся, потому что нам кажется, что это красиво, мы тоже так сможем. Правда, нас хватает на неделю. А еда — это другое. Готовка — это другое. Это то, что мы смотрим, и мы понимаем, что у нас тоже такое получится, потому что вот у этой тетеньки получилось, и там еще комментарии прочитали, почти у всех получилось, значит, у меня тоже получится. Пойду себя удивлю и близких своих удивлю.
5: А почему тогда, вопрос, опять же, немножечко со стороны, всплеск вот и количества, и популярности различных кулинарных, как телевизионных, так и веб-шоу, относительно недавно начался. Были, безусловно, передачи, которые там, условно говоря, из 90-х годов, еще, не знаю, еще 18 века они выходят, и ведущие там не менялись, и все их знают, но вот в таком количестве расплодились прямо вот, относительно недавно. Что-то такое вот действительно пришло в культуру, в менталитет, или как? Или расчувствовали?
6: Да нет. Это все я связываю с геополитической историей, потому что кулинария обходит все моменты, которые сложно обойти в других программах. Юмористические шоу — это вот мне машет. Сейчас, простите.
5: Да.
7: Хотела с вами поздороваться, потому что я вижу вас в соцсетях.
6: Спасибо.
7: Нас видеть.
6: Спасибо большое.
5: Спасибо. Вас узнают. Но я буду верить, я буду считать, что ваш эфир прямо сейчас эта девушка смотрела и думает, залечу-ка я и в этот эфир вот таким образом, передав вам привет.
6: Именно. Извиняюсь, просто она сначала была странная. Итак, по поводу кулинарных шоу. Это та сфера, в которой очень легко можно обойти разные острые моменты. В юмористических, саркастических вещах обойти сложно. Можно так наступить не в ту дверь. Угу. Допустим, какие-то острые моменты, когда политические, геополитические шоу и прочее, они вот уже немножечко сложно их воспринимать, потому что очень много, хотя и интересно бывает, но каждый выбирает для себя. И, конечно, совершенно шикарная история с кулинарией, которая немножко вот одомашливает, успокаивает.
5: А вы как подобные проекты, не обязательно в телевизоре, может быть, в интернете смотрите, как специалист, как коллега, как наблюдатель? Потому что, условно говоря, разбираешься в чем-то, смотришь и прям хочешь, не хочешь, подлавишь. А вот здесь вот не так, вот тут обманул, вот здесь приукрасил, а вот тут специально для шоу сделано.
6: Не смотрю.
5: Не смотрите?
6: Вообще не смотрю, никакие кулинарные шоу не смотрю.
5: Но это как в том анекдоте, когда приехал в отпуск и кругом станки или нет?
6: Нет, просто мне неинтересно. Да. Я считаю, что насмотренность уничтожает индивидуальность.
5: Насмотренность уничтожает... Угу. То есть нового вы там чего-нибудь увидеть не планируете? Такого интересного?
6: Нет. Точно нет. Да. Для себя нет. Но мне просто действительно неинтересно. Мне нужно что-то научиться, я прицельно это ищу. Если мне надо найти, например, какой-то аутентичный рецепт чего-то, я открываю такие древние сайты, старинные кулинарные книги, там ковыряюсь. Но потому что это то, что мне нужно почерпнуть. А в плане развлечений для меня это не развлечение. Есть люди, которые там эмоционально переживают. Если это какой-то там батлы разные. Mm-hmm. Просто вот видите, есть там, например, у меня ребенок смотрит «Битву героев», как это называется? «Битва титанов».
5: Спортивно-развлекательное шоу. Да.
6: Просто «Титаны», по-моему. Ему очень нравится вот это. Извините, я вот не разбираюсь. «Титаны». И он смотрит вот с упоением. Он переживает, болеет, у него там какие-то команды, ему нравится. Я такое не смотрю, мне это неинтересно. Есть люди, которые смотрят кулинарные шоу с таким же упоением. Угу. Есть люди, которые смотрят, как худеют 20 женщин, там, перебегая куда-то, падая в какие-то канавы. Это тоже очень меня пугает, но есть люди, которым это нравится. Вот каждый себе выбирает, каждый для себя решает, что ли.
5: А вот насчет того, что такое готовка получается, это профессия, это забава или это развлечение, или что-то еще, тоже достаточно любопытная статистика, понятное дело, можно ей доверять, можно не доверять, но вот такое убеждение получает популярность, что если вот человека в его профессии заменит искусственный интеллект, запасной вариант, один из самых популярных, кстати, самый популярный, это как раз-таки повар или кондитер. Вот все, с одной стороны, это значит профессия популярна, а с другой стороны, нет такого ощущения, что каждый первый, вот кого выкинут с работы, пойдет в повара. Что это за низкая точка входа по версии людей? Или, я бутерброд это не сделаю, помидоры с яйцом?
6: Нет, они сделают. Просто профессия повара... В принципе, каждый может быть поваром. Мы же все готовим. Так или иначе, мы себя можем покормить. Ну, то есть, что-то мы можем приготовить. И это уже повар. А вот человек, которому это не надоедает, вот это вот все-таки более профессиональный взгляд. Вот, допустим, почему я не работаю в ресторанах? Я не могу сказать, что я повар. Я повар, но я не ресторанный повар. Мне не могу готовить одно и то же. Ага. Первое, у меня не получается одинаково готовить. Я не могу одинаково готовить. У меня все по-разному получается. А второе, ну, мне скучно. Обезличенно готовить, какие-то чеки вылезают. Как кому-то, может, я не хочу вот кормить этого человека. Никуда не хочу.
5: Вообще находка, наверное, да. Для ресторана. Человек заходит, и повар еще оценит. Будешь ли ты здесь есть или не будешь. Но с другой стороны, это вот, ну не знаю, профессионального ли что ли нет ощущения. Знаете, это я тоже на самом деле немножечко, на самом-то деле я повар, да, а вот сейчас я радиоведущий, это так, это для души. Вот такое ощущение, ну как это так, ну повар это же искусство, это же, ну хотя с другой стороны вы такие рецепты вкусные и простые рассказываете, что, наверное, действительно и я осилю.
6: А вы будете всегда были радиоведущим?
5: Нет, конечно. Я антрополог.
6: Вы антрополог. Представляете, Алексей, у вас одна жизнь, вы антрополог и радиоведущий.
5: Это я только две свои ипостаси перечислил.
6: Да, но я представляю, что там еще, скорее всего, есть, иначе бы вы радиоведущим бы не стали. Потому что для этого нужно быть действительно очень эрудированным человеком.
5: И учителя хорошие были, и коллеги.
6: Да, тогда были хорошие учителя, согласна. Видите, когда человек занимается только одним каким-то делом всю жизнь... Во-первых, это грустно, мне так кажется. Ну, это очень грустно. Это просто трагедия человеческая, на мой взгляд. Даже если ты музыкант профессиональный, это трагедия быть только музыкантом. Надо попробовать очень много всего. Надо дорасти. До поварской профессии тоже дорасти. Нужно иметь большой опыт. То, что профессиональный повар технично может нарезать капусту или кубиками там... Да, вы знаете, когда очень многие выходят из училища кулинарных, я говорю, а что там учили-то вас? Как быть, резать, точка. Писать выходы, писать, сколько там эти вот...
5: Громовки всякие, да-да-да.
6: Да, я говорю, ты ж чушь собачья. Ну да, технологии никто не дает нормальные. Ну, наверное, сейчас уже дают, у нас есть прекрасные вузы кулинарные, вот в Краснодаре или Красноярске, извините, как москвич, на тему Краснодара и Красноярск.
5: Елена, полторы минутки остается. Все-таки, знаете, еще один вопрос хотел задать, потому что вот как раз спросил, да, про людей, которых может искусственный интеллект заменить. А вот в своей работе вы какими-нибудь, не знаю, чат-ботами, нейросетями не пользуетесь? Не было никогда чат-бот. А придумай-ка мне какой-нибудь рецепт на весну. У нас есть коллега, которая иногда вот так обращается, она в чат-бот загоняет все продукты, которые есть дома в холодильнике, и говорит, вот что из этого можно сделать? Мне кажется, занятный совет. У вас что-нибудь подобное есть? Полторы минутки уж, прошу прощения.
6: Нет. У меня такого нет. Я не пользуюсь чатом GPT никогда. Даже в написании текстов никогда я не пользуюсь чатом GPT. Никогда. Все, что у меня чат GPT, для чего мне нужен, это сказать, нарисуй мне с овчаркой чемодан. Ну, вот и все. Хочу кого-нибудь потроллить там с друзей. Нарисуй мне с Бейонсе мою маму рядом. Все.
5: Ну, то есть больше... чат-боты нейросети для повара это не советчик, не друг, не товарищ?
6: Это трагедия.
5: Трагедия?
6: Я считаю, чат-бот для повара трагедия, так же, как для человека, который что-то должен написать сам. Это прям вообще просто...
5: Будьте добры, самостоятельны, да?
6: Нужны для систематизации чего-нибудь. Все, точка. Только для того, чтобы что-то систематизировать. Собрать, найти про кого-то информацию.

0: Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Позиции «Российские войны» враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. В Крыму задержан агент Киева, печатавший детали для дронов и собиравший их. Нижегородская область готова стать пилотом госпрограммы развития речной инфраструктуры. Мошенники обеспечили гражданством Турции почти 700 человек. Теперь подробнее. Задержан житель Крыма, который по заданию СБУ печатал детали к беспилотникам и собирал их. У него изъяты 4 3D-принтера и 22 дрона. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что житель крымского Красноперекопского в мессенджере Telegram был завербован сотрудником СБУ и по его указанию, кроме того, собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова. Подавляющее большинство российских гостиниц вышли в правовое поле. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он напомнил, что все средства размещения должны были до 1 сентября 2025 года включиться в реестр через электронный сервис самооценки. Сейчас в нем 31 тысяча классифицированных средств размещения.
1: Из них более 15 тысяч раньше там не значились. Это те, кто реально вышли из тени. Работа по наполнению реестра продолжается на уровне регионов. Они получили для этого контрольные полномочия. Также от сентября прошлого года в рамках эксперимента по классификации гостевых домов в реестр включились 9300 объектов 17 регионов. 1 января те, кто остался вне реестра, уже не могут оказывать услуги. И регионы следят, чтобы не было нарушений.
0: Глава Минэкономразвития добавил, что с 1 сентября текущего года к эксперименту присоединятся еще 4 субъекта – Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Нижегородская область готова стать пилотным регионом госпрограммы по развитию транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на совещании по туризму. Он отметил, что туристический поток области в прошлом году составил более 5 миллионов человек. 17-летнего подростка из Омской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Уточняется, что осужденный, осознавая общественную опасность своих действий, совершил поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции, за что получил 92 тысячи рублей. Свои действия фигурант для отчета фиксировал на видеокамеру мобильного телефона. Было возбуждено уголовное дело по статье за совершение теракта. Подростка арестовали, и денежные средства, полученные за преступление, конфискованы судом. Турецкие силовики задержали группировку, обеспечившую нелегальную выдачу гражданства Турции почти 700 иностранцам через подделку документов. Об этом сообщили в республиканском Минюсте. Уже задержаны 72 из объявленных в розыск подозреваемых. Конфискованы более 1000 объектов недвижимости, включая гостиницу в Бодруме, яхту, средства на 10 банковских счетах. Также началась процедура лишения гражданства Турции иностранцев, которые получили его по такой схеме. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 4 минуты первого, вторник, 4 августа 2026 год. У нас по-прежнему все еще. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев, Лесо Хабалова. В студии Лесо, салют, привет, привет.
4: Привет, привет, Алеша. Как давно никто нам не напоминал, какой сейчас год. Спасибо большое.
3: Ну вот хоть кто-то это должен делать.
4: Хоть кто-то должен не делать, это делает сам Алеша Тимофеев.
3: Да, не все герои носят плащи.
4: Но мы скучали.
3: Да, серьезно?
4: Конечно.
3: Да хватит врать, мы скучали.
4: Нет, ну правда, скучали.
3: Да, я нет. Я не буду отдыхать.
4: Мы не сомневаемся. Зачем вообще вспоминать коллег на отдыхе?
3: Это да, это да. Так, значит, ну что, Марин день сегодня. Марин день. Мария ягодница.
4: Так, надо ягоды собирать.
3: Молодец, да. Значит, день, когда в лесах, садах поспевает ягода, а утренняя роса обретает целебную силу, а природа подает знаки о будущем урожае и погоде на осень. Вот сегодня такой день.
4: Так, и какие знаки будущего урожая сегодня?
3: Массово созревает черника, брусника, малина, смородина. В народе говорили, пришла Мария, ягода в лукошко бери. Ну, как будто не в рифму, ну ладно, попросите, может быть, это
4: как могли.
3: Может быть, это верлибр.
4: Да.
3: Может быть, это верлибр. Да, считалось, что ягоды, собранные именно в этот день, обладают особой целебной силой и дают здоровье на весь год. Идем сегодня собирать ягоды.
4: А покупать считается?
3: Ну, думаю, что да.
4: Покупать идем. Ну, собирать не знаю где.
3: Крыжовники, смородину, малинку.
4: Да? Ну да.
3: У меня крыжовник, кстати, дома. Если я в выходные был у друга на даче, если нам подали крыжовника с собой.
4: Ну вот, значит, сегодня надо есть.
3: Да. А главное занятие дня сбор лесных ягод выяснили. Значит, варим варенье еще сегодня, компоты и сушим ягоды. Сушат ягоды. Сушат ягоды. Ну, замораживают, наверное.
4: Сушат ягоды. Калина считается ягодой.
3: Да, справедливо.
4: Калина, рябина, да, наверняка, конечно, да? И, конечно, сушат
3: ягоды. Ужасная калина, я не люблю. Ты любишь?
4: Я люблю варенье, да, с калиной, конечно.
3: Она же горькая. Как ее можно
4: сладенькая
3: есть?
4: Сладенькая. Почему?
3: Можно...
4: Наверное, тебе просто не повезло. Нет,
3: может
4: нет, вкусное варенье.
3: Может быть. Так, сегодня открываем настежь двери и окна в наших домах, жилищах, хатах, избах и прочее, прочее, землянках.
4: Впускай... Те, кто на первом этаже живет, пожалуйста, будьте осторожнее с этими рекомендациями.
3: Впускаем всё-таки в дом свет и благодать. Свет и благодать. Прям просим, чтобы это все свет и благодать посетили наше с вами жилище. Значит, что касается примет. Грозы сегодня нет в Москве, но это было бы к обильному сенокосу и богатому урожаю зерновых. Обильная утренняя роса к плохому урожаю льна.
4: Не было росы.
3: Много паутины, если сегодня сентябрь будет сухим и теплым. Желуди на дубах, если в большом количестве случайный год, следующий год, точнее, простите, будет урожайным. Ну, что тут еще? Птицы прячутся в кронах деревьев к усилению ветра. Если птицы от вас спрятались, вы их не видите, значит, ветер будет сильным.
4: Ветер будет сильным. Ну, да. Я, по крайней мере, птиц не видела сегодня.
3: Значит, сегодня надо было умываться утренней росой. Я надеюсь, что это сделала.
4: Я пошла, конечно. Я встала в 6 утра и побежала сначала в лес.
3: Да, собрать ягоды.
4: Да, и умыться росой.
3: Да, вот, да, умылась.
4: Конечно, конечно.
3: Значит, сохранилась красоту и молодость.
4: Отлично.
3: А, убираться дома сегодня нужно. Вымывать окна, выметать паутину, впускать в дом вот тот самый Марин свет. А, это мы делаем. Угощаем соседей пирогами с ягодами.
4: Угу.
3: А, и что не делаем? Что не делаем? Не работаем в поле и огороде. Лесо нет. Даже если захочется очень
4: мне
3: сильно...
4: Мне очень хотелось, я сегодня планировала брать грядку, полоть и идти грядку.
3: Нет, скот на пастбище не выгоняем сегодня.
4: Да,
3: нет,
4: что ж такое? А как мои коровы будут сегодня?
3: Вот
4: меня
3: с утра
4: не
3: нельзя. Значит, вот смотри, для людей роса утренняя считалась чем-то хорошим, а для животных наоборот считалось, что утренняя роса может погубить этих самых
4: животных. Так а ты умывался сегодня чем-нибудь?
3: Конечно, росой, но посмотри на мое свежее лицо, ну, конечно... Конечно.
4: Выглядишь потрясающе.
3: Спасибо большое. Значит, не стрижем сегодня.
4: Отлично.
3: Да.
4: Хорошо.
3: А стрижка могла отрезать красоту и удачу, считалось. И не убиваем пауков, лесо. Сегодня, пожалуйста, не так, как обычно. Не убиваем пауков.
4: Вот неправда, неправда, Алёша Тимофеев. Я вообще-то очень бережно отношусь ко всем живым существам.
3: Пауков не убиваешь?
4: Нет, никого не убиваю.
3: Хорошо. И пересчитывать деньги сегодня нельзя, лесо тоже.
4: О, ну вот это, кстати, интересное замечание.
3: Приложение банков не заходит.
4: Нет, там приложение банка разве считается? А там их как можно пересчитать?
3: Ну,
4: там
3: как,
4: ты сразу
3: там
4: видишь
3: сразу
4: сумму.
3: Видишь, конечно, да.
4: Ну, так это не пересчитывание, это наблюдение.
3: И не оставляем грязную посуду.
4: Хорошо.
3: Вот, выяснили, да? Короче, ягоды, роса, умываемся, в доме прибираемся, на поле не пашем, животных бережем, пауков не убиваем, это сегодняшний день.
4: И не стрижемся.
3: И не стрижемся, нет, не стрижемся. Значит, сегодня еще коротко сейчас, да, 9 минут уже у нас. Ладно, коротко я скажу, сегодня удивительный день. Я никогда не знал о существовании такого дня, а он тем временем отмечает свой 20-ю годовщину. В 2006 году женщины придумали праздник, который стал международным. Знаешь, как этот праздник называется?
4: Как называется?
3: День одиноких работающих женщин. Звучит непразднично, согласись. Но считается, что это праздник. День одиноких работающих женщин.
4: 20 лет существует. Где, говоришь, его придумали?
3: А его придумали. Барбара Пейн, некая американка, инициатором
4: Америка.
3: Стала. Да, Барбара Пейн. Она является основательницей международной партнерской сети, значит, вот организации вот этих одиноких работающих женщин. А ее подруги заметили, Барбара Пейн и ее подруги заметили, что в календаре существует множество праздников для мам, пап, влюбленных и супружеских пар, но нет ни одного дня, который признавал бы уникальность уникальный вклад незамужних работающих женщин в экономику общества. Это не наш традиционный праздник, он противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям, но так или иначе мы...
4: Слушай, мне кажется, что феминистские сообщества наверняка знают об этом празднике, возможно, даже его как-то отмечают.
3: Значит, подтверждение... Они говорят, что одинокая карьеристка, это самодостаточный, сильный, уважаемый член общества. И, собственно, этот праздник, сегодняшний день, должен как-то нам напоминать об этом. Ладно, друзья, все это лирика. Но запомнили, да? Ну, необычный же праздник. А еще день рождения шампанского.
4: Да, вот нам пишут, что день рождения шампанского.
3: Да. Монах, ты знаешь, придумал шампанское монах? Двойное ображение. Дом Периньон, вот тот самый дорогой шампанское, это монах, аскет. Он ушел и придумал
4: и
3: венчик
4: с пузыриками. И случайно, по-моему, насколько я знаю, он придумал этот венчик с пузыриками. Да. Но сейчас об этом можно много говорить. Да, это интересная история.
3: Ладно, но сегодня вторник еще, поговорим об этом в пятницу.
4: Пятницу.
3: Ну, хотя бы в среду, ладно?
4: Но в четверг, если... да, в четверг. Начнем с четверга.
3: Хорошо. Все, друзья, к нашей главной теме, которую мы анонсируем, сейчас подробнее обсуждаем по Москве. Сегодняшняя тема касается русского туризма. Ну, в смысле, российского.
4: Да, российского туризма, и правительство запускает, как по мне, грандиозный проект «Пять морей и озеро Байкал» называется. Премьер-министр Мишустин уже анонсировал создание 12 круглогодичных курортов. Михаил Мишустин,
3: премьер-министр страны, да, рассказал, сколько денег будет потрачено на этот, ну, действительно большой проект, пока он только анонсирован. Глава правительства говорит, что в следующем году регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство вот этих зон туристических. Власти планируют модернизировать аэропорты. Уже идут работы, поэтому...
4: 38 идут работы. Да. Ты знаешь, я сейчас вот о чем задумалась. 9 миллиардов – это, конечно, огромная сумма, но с учетом того, что будут модернизировать еще и аэропорты, и в целом регионы должны будут как-то благоустраивать всю инфраструктуру, достаточно ли этого?
3: Но смотри, значит, по словам Мишустина, общий этот 9 на что-то конкретно, вот на регионы, на инфраструктуру, а вообще общий объем инвестиций в эти проекты более чем 1,5 триллиона рублей.
4: Ну, это такая серьезная достаточно сумма, конечно.
3: Сколько в триллионе рублей, ты знаешь?
4: Я вообще... ты знаешь, у меня локоть зачесался сразу. Я начала продумывать, так сколько, что можно купить на эти деньги.
3: Тысячи миллиардов. Триллион – это тысячи миллиардов.
4: Вообще очень много.
3: Прикинь. А тут 1500 миллиардов. Это же вообще просто астрономические какие-то суммы. Вот, значит, Мишустин говорит, что 1,6 триллиона рублей, из которых триллион субсидируемый кредитный портфель, сейчас уже 50 таких объектов принимают гостей. Ну, чур, хорошо. В общем, подробнее поговорим про российский туризм, про эти проекты, про нехватки или избытки в туристической инфраструктуре, чего не хватает, так сказать. Придет ли это к удорожанию, например, или удешевлению?
4: Да, тоже интересный вопрос, как это скажется на стоимости для россиян, потому что действительно очень многие, и я в том числе, я вообще с удовольствием путешествовала бы по России, но зачастую я сталкиваюсь с огромными ценами на билеты, например. Вот я раньше, последние почти 8 лет, я каждую неделю летала в другой регион, и это баснословно их денег стоило. То есть было бы классно, если бы это все немножечко так стало дешевле, было бы потрясающе. Я уверена, что тогда туристов стало бы еще больше.
3: Это правда. Хорошо, друзья, давайте трым-брым и к актуальным событиям. Поехали. Так, что начинаем с новостей с вооруженной силы России. Гераньями поразили 7 сухогрузов в порту Николаев и в Черном море. Но мы знаем, да, сейчас...
4: Для военной логистики, да, эти суда использовались, насколько я знаю, нашим врагом.
3: Да, успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорят в Министерстве обороны. А чуть раньше в военном ведомстве рассказали, что произошла атака на Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Так, что еще? Вот еще, кстати, про оборонку. Соединенные Штаты ввели санкции против сухопутных войск и структур Минобороны России.
4: Ну, не такая, знаешь, очередная попытка надавить. Они все никак не остановятся.
3: Слушай,
4: как по
3: я
4: мне.
3: Я не вижу в этом, честно, вот простите ради бога, да, может быть, я ошибаюсь, заблуждаюсь, но я не вижу в этом, вот в этой конкретной мере, в этих ограничениях. Ну, какой-то попытки давления. Ну, какие к чертовой матери, простите, ради бога, значит, санкции против сухопутных войск России. Значит, понятно, что когда речь идет там о коммерческих компаниях, связанных, например, да, или о каких-то физических лицах, связанных с сухопутными войсками, тогда понятно. Но ввести санкции против сухопутных войск, ну, кажется, что это как какая-то... Короче, уведомление об этом опубликовано в Федеральном реестре США. Поводом для ограничений названо предполагаемое нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. То есть отношения против сухопутных войск России видны потому, что, так сказать, есть сотрудничество военное между Россией, Ираном, КНДР и Сирией.
4: Ты знаешь, наш замечательный коллега Алексей Красильников, да, как-то мы с ним сидели в эфире, и он несколько раз сказал, читая эти санкции, ну, удивите уже нас хоть чем-то, начните нас удивлять, потому что все, что вы делаете, слишком банально и недейственно. И вот он уверен, что они нас слушают, и вот они начали удивлять.
3: Нет, как раз, ну, не знаю. Ну, хорошо, ладно. Значит, запрет на закупку товаров, технологий или услуг у данных лиц и организаций. Не покупайте ничего, американцы сделали меру, согласно которой никто не должен теперь покупать сухопутных войск России хоть что-то, понимаешь ты? Если с прапорщиком кто-то знаком, с каким-то, значит, чтобы из коптерки там ничего не покупайте, иначе американцы в отношении вас ведут тоже как какие-то ограничительные меры.
4: Значит, запрет... Ну вот видишь, как хорошо, что все эти меры вызывают улыбку у нас. Но наша армия, в любом случае, Россия от этого всего становится только крепче, наверное. Только, конечно, нам это тяжело дается, это понятно. Постоянно говорим с экспертами.
3: Это вообще, мне кажется, это я тебе говорю, вот с моей точки зрения, ну, правда. Ну, хорошо, в отношении физических лиц, тут есть перечень Андрей Гусев, Косолапов, Владимир Морозик, Александр Приходько, Сергей Цыбарев. В отношении лиц понятно, значит, им там весты, прочие счета могут, если есть такие, да, значит, могут быть заблокированы. Но ввести санкции, ограничения против сухопутных войск, но это, не знаю.
4: При этом конкретные обвинения не раскрываются.
3: Да, значит, запрет на выдачу экспортных лицензий на контролируемые товары для указанных получателей, прекращение продаж американской продукции военного назначения, оборонных услуг, а также услуг по проектированию и строительству.
4: Следующее нравится еще больше. Зеленский приказал украинским дипломатам помешать дальнейшему сближению России и Китая.
3: Да, есть такая тоже новость. Любопытная, честно говоря, мы ее в 13:30, насколько я понимаю, с экспертом будем обсуждать чуть-чуть более подробно. Да, и это же не первая попытка. А как, ну, то есть, типа, вбивать клин какой-то, да? Что дипломаты, украинские дипломаты будут вбивать клин в отношении между Москвой и Пекином.
4: Ну, вот я не знаю, какие меры он будет принимать. На самом-то деле, было бы интересно послушать, что скажет эксперт по этому поводу.
3: Значит, но тут
4: потому
3: вот
4: что сейчас
3: что
4: отношения кажутся очень крепкими.
3: Вот что могут. И мне кажется, что это, конечно же, не напрямую должно быть. Ну, то есть это не то, что украинцы пришли и начали говорить, а русские плохие. На китайском языке китайцам объяснять, что русские плохие. Нет. Я думаю, что это, конечно, какое-то, ну, там информационные, может быть, какие-то вещи, информационное давление, слив какой-то, значит, что-то какие-то наветы, поклепы и прочее. Это раз. И через партнеров. Ну, в смысле, через какие-то третьи силы вбивать клин. Ну, тоже какую-то информацию выбрасывать, типа там, а они вас назвали нехорошим словом. Каким-то.
4: Ну, они, конечно, интриганы, это факт. Но сейчас так кажется, по крайней мере, за всем, что я наблюдаю со стороны, у нас огромное количество китайских туристов в стране. Ну, вот их прямо очень много.
3: Огромное я бы не назвал их огромным. Но можно посмотреть, например, сколько... Вот давай узнаем.
4: Посмотрела, что 40... В предыдущих новостях, которые мы с тобой обсуждали, туристов, да, сообщается, что 43 миллиона туристов, из них иностранные граждане 3 миллиона. Я предположила, что все эти иностранные граждане, почти большинство, возможно, это и есть огромная составляющая, процент, однозначно, это китайские туристы, потому что их очень много.
3: В 2025 году. Значит, сколько китайских туристов в России в 2025 году? В 2025 году Россию с целью туризма посетили 834 460 граждан Китая.
4: Слушай, а если посмотреть сводку уже за эти полгода?
3: Ну, давай по году. Ну, я не думаю, что там что-то поменяется сильно. Там.
4: Если пройтись по Красной площади,
3: да, знаю,
4: Кюгенцу,
3: их,
4: ну,
3: это,
4: их прям много, понимаешь? Но я больше к тому, что складывается впечатление,
3: а в Европе,
4: будто у нас
3: знаешь,
4: все хорошо.
3: А в Европе знаешь сколько? Ну, в совокупности китайских туристов сколько посещает ежегодно в 2025 году?
4: Нет, не знаю.
3: Вот в России мы сказали 836 тысяч, а в Европе знаешь сколько?
4: Так.
3: 10 миллионов.
4: Ну да, сумма такая. Цифра
3: разница,
4: не сумма.
3: Разница
4: цифра.
3: Есть?
4: Конечно, серьезная разница.
3: Тоже, мне кажется, разница есть. Вот, но так или иначе, так или иначе. Хорошо, об этом тоже сказали. Значит, дальше тема такая, но не туристическая, но тоже про переезды. Значит, новость пришла.
4: Через польский погранпереход в Белоруссию приехали более 6 тысяч украинцев.
3: 6302 гражданина,
4: да,
3: Украины.
4: Я так понимаю, они бегут от мобилизации все.
3: Ну, естественно. С, да, украинской территории прибыло в Беларусь.
4: Но 6 тысяч, это тоже, ну, это большая цифра.
3: Ну, как будто бы, не знаю.
4: Совсем, как
3: это
4: будто
3: сколько
4: бы,
3: получается,
4: да?
3: Сколько получается, 6 тысяч и 6300, это за прошедший месяц, за месяц. Ну,
4: ты знаешь, с другой
3: при
4: стороны...
3: При этом в, да, Россию, границу России пересек 5641 гражданин Украины в первом квартале текущего года.
4: Ну, видишь, тогда, получается, цифры как бы сами за себя говорят. Ну, если можно так сказать, украинцы голосуют своими ногами, грубо говоря.
3: Да, совершенно верно.
4: Да.
3: Так, хорошо, что еще успеем рассказать?
4: Жители Молдавии... В Кишиневе там анонсировали концерт Ли Ахиджаковой, и молдаване негодуют. Да, помнят ее русофобские выпады.
3: Ну, не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, хорошо. Но я думаю, что это, ну, если, так сказать, честно, там, положа руку на сердце, говорить, например, об этой новости, да, то я думаю, что наверняка в Молдавии найдутся и люди, которые, конечно же, пойдут на концерт актрисы Лии Ахиджаковой и даже в Кишиневе.
4: Мне тоже так кажется. Вот если тем более он состоялся ведь все-таки, но наверняка они заранее, эти билеты как-то были распроданы. Да, некоторые комментаторы, вот здесь говорится, пишут, что подобным артистам не место в Молдавии. Но комментарии, они ведь всегда разные.
3: Ну, совершенно верно. Но просто я знаю, например, что там люди, признанные иноагентами, даже террористами и экстремистами, согласно нашему родственникам, Росфинмониторингу, регулярно выступают в Кишиневе с лекциями, собирают залы. Но они живут в Европе, приезжают туда. Ну, чтобы я не буду там, чтобы их не рекламировать. Угу. Но так или иначе, полные залы собирают они. И выступают, да, и что важно, что важно. И вот это тоже стоит подчеркнуть и в отношении даже Лии Ахиджаковой. Она выступает на русском языке. То есть в каком-то смысле, в определенном смысле, она все равно является проводником российской культуры.
4: Ну, правда? Согласна, да, правда.
3: То есть, и люди, которые приходят, понятно, что те, кто не разделяет ее политических взглядов и убеждений, не пойдут, а те, кто разделяют, пойдут. И в этом смысле на них тоже будет оказано влияние великого, могучего, которое единственная надежда и опора вне этих тягостных раздумий, русского языка.
4: Ну и смотри, если обратить внимание, здесь написано под анонсом на странице организатора в одной из соцсетей. Поднялась волна возмущения. Повторюсь, нам ли не знать, что вообще такое комментарии, какими они могут быть, и иногда они действительно неоправданно очень сильно злые.
3: Да. Так, а что еще? В России с сентября заработают новые правила о забытых в автобусах вещах. Ты что-нибудь забывала в автобусе? Честно признайся. Зонты, например. Зонтик наверняка забывала. Перчатки, ну, точно совершенно забывала.
4: Ну, я много всего забываю, теряю, не знаю где. Вот, если бы только в автобусе, то теперь, видишь, это было бы хорошо, потому что теперь забытые в транспорте вещи будут храниться дольше, и возвращать их станет
3: как-то. А ты думаешь, дольше? Значит, с сентября 26-го года заработают новые правила в автомобильном городском
4: наземном.
3: Хранится бесплатно в течение 24 часов.
4: Ну, а потом платно. И вот тут вопрос, если я приду за зонтиком спустя месяц.
3: Не будет ли он стоить дороже хранения?
4: Да.
3: Ну, вот тут любопытно. А раньше-то как было?
4: Найди, пожалуйста, как было раньше, потому что действительно интересно понять, как это все будет работать. С одной стороны, будто бы мелочь, но приятная мелочь. А с другой стороны, сколько это будет стоить спустя 24 часа? И тут еще вопрос. Забрать свой телефон, получается, можно за деньги, если ты там забыл телефон.
3: Да. Значит, до принятия этого приказа Минтранса единого четкого федерального регламента по срокам платного и бесплатного хранения не существовало. То есть было бесплатно. Путина. Порядок возврата регулировался общими нормами Гражданского кодекса России, Устава автомобильного транспорта. Значит, работали склад забытых вещей в бюро находок, в крупных городах. Найденные в салоне вещи централизированно передавались на специальные склады. Правильно я спросил?
4: Да.
3: А теперь будут за денежку. А теперь все то же самое, но за денежку. Это ли не радость? Хорошо, давай еще скажем быстро, что почти 80% россиян. Лисо, это про тебя.
4: Про меня. Почти 80% жителей страны хотя бы время от времени занимаются физкультурой или спортом. Таковы вот свежие данные опроса в ЦИОМ.
3: Ну, а вот время от времени это как?
4: Ну, вот действительно, мы с Алешей задавались этим вопросом. Да, что для вас спорт? Что значит хотя бы изредка, как говорится, в этой статье? Очень интересно просто мышлять было бы на эту тему. Но время у нас, к сожалению, заканчивается. Да, Лисо Хабалова, Алеша Тимофеев, Радио Спутник, новости.
3: И будем продолжать.
4: Мы вернемся, да.

Знать за 90 секунд. В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Задержанный житель Крыма, по заданию СБУ, печатавший детали беспилотников для их сборки, дают признательные показания. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. У задержанного изъято 4 3D-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, свыше 200 комплектующих, оптиковолоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и другое. Кроме того, фигурант собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак ВСУ на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В результате атак 4 августа по складским помещениям в Чехове, Московской области, а также в Тосненском районе Ленобласти погибли и пострадали люди. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Более 250 тысяч человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Услуга стала доступна на портале госуслуги накануне. Об этом сообщила Минцифры. Чаще всего регистрируются в Ростовской и Московской областях, в Алтайском крае, а также в Смоленской области и Республике Коми. Ведомство напомнило, что дистанционное электронное голосование в этом году применяется в 32 регионах. Проголосовать на федеральной платформе можно как на выборах депутатов Госдумы, так и на выборах регионального и местного уровня. Для этого нужно подать заявление на госуслугах. Москвичи смогут проголосовать на портале Москвы. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Верное отключение электроэнергии из-за топливной энергетической блокады со стороны США затрагивают все регионы Кубы и всех жителей острова. Об этом сообщил посол в республике Виктор Коронели. Во вторник на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущего масштабного блокаута. За последние 30 дней эта энергосистема острова полностью отключалась уже 5 раз. В посольстве рекомендовали россиянам, приезжающим на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
1: Продолжаю прямой эфир, 12 часов 33 минуты. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Пару тем есть у нас с вами для того, чтобы обсудить их с экспертами. В ближайшие полчаса начнем вот с какой истории. Wildberries строит в Казахстане складские помещения общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Введение в эксплуатацию запланировано на первый квартал 2027 года. Ранее сообщалось, что совокупный объем инвестиций со стороны Marketplace составит чуть более 100 миллионов долларов. Значит, речь идет о двух городах – Алматы и Астана. Я посмотрел вот то, что сейчас известно. Значит, сейчас Wildberries арендует 40, ну, там, порядка 46 тысяч квадратных метров, строится в Алмате 160, строится в Астане, ну, 100, да, вот итого 260. Так, с нами на прямой связи эксперт, который поможет, так сказать, разобраться в этом вопросе, частный инвестор, экономист, финансовый аналитик Егор Федосов. Егор, салют, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вот эта оценка, это в июне просто говорилось о 100 миллионах долларов. Примерно, так сказать, сопоставимо, вот строящие склады стоят примерно столько же?
6: Ну, тут сложно сказать, сколько они конкретно будут стоить, потому что это все-таки зависит там от ряда факторов. Другой вопрос, что компания хочет этим достичь, вот, насколько у нее там амбициозный план именно на этот регион, на Казахстан, потому что все-таки ей там придется конкурировать еще с местными игроками. Вот. И к чему приведут инвестиции? Вот это уже более интересный вопрос.
1: Совершенно верно. И тут вот это правда любопытно о перестройке и вообще отношении Казахстана. Но мы знаем, да, удары по складам Wildberries в России вынуждают компанию предпринимать какие-то меры, там диверсифицировать вот эти самые, так сказать, логистику свою собственную. Ну, например, ну, простите, может быть, это идиотский вопрос, но я не специалист, но просто вот интересно. Значит, вот строим в Казахстане на такую сумму. А почему, например, в России не построить какие-то подземные сооружения складские, да, с, там, не знаю, с эшелонированной защитой, ну, например, да, чтобы защитить и оставить бизнес в России. Неужели выгоднее все-таки строить там?
6: Ну, возможно, что вот строительство конкретно в Казахстане, оно никак не связано именно с ударами по складам, оно скорее связано просто с желанием компании развиваться в том регионе, потому что все-таки Казахстан – это большой рынок. Но другой вопрос, что я очень сомневаюсь в том, что этот рынок очень стабилен, потому что, я же говорю, там есть местные игроки, скорее всего, которые будут хотеть получить там свою долю, занять определенную. Там есть Marketplace Каспи, там есть Marketplace, там, который принадлежит там, да, Халыкбанку и так далее. Там довольно, ну, есть свои игроки местные, и, как правило, да, и регуляторы становятся обычно на сторону игроков местных, и поэтому насколько там большие перспективы в плане заработка, в плане развития самой компании, сложно сказать. Конечно, в России таких перспектив больше, и выгоднее вкладываться, скорее всего, в Россию, российскому маркетплейсу. Но вот насколько возможно построить такие огромные склады, как у Wildberries, под землей, и насколько это рентабельно, насколько эти склады удобно обслуживать, подвозить к ним товары, ну вот это все большой вопрос. Все-таки, когда мы говорим о военных базах, да, там, возможно, это рентабельно, возможно, это имеет смысл стратегически. А когда мы говорим о бизнесе, возможно, под землей устраивать производство – это просто очень дорого. И выгоднее терпеть риски того, что по этим складам могут ударить, выгоднее там строить ПВО, там, например, и так далее, каким-то образом защищать это все, чем строить это все под землей.
1: Вот вернемся. Тут, ну, насколько я понял, все равно, но даже вот некоторые экспертные оценки смотрю, значит, эксперты в частности предупреждают, что логистика вот эта удлиненная, да, то есть теперь, так сказать, все отсюда туда в Казахстан, потом отсюда, оттуда сюда, ну, там, ну, не только из России, но и с Китаем, как мы понимаем, и прочее, прочее. Значит, удлинение вот этой логистической цепочки из Казахстана в Россию, дефицит складских помещений, значит, и падение покупательской способности могут спровоцировать рост на товары. То есть я так понимаю, что, во-первых, все-таки это не только на Республику Казахстан, но еще и на Россию. Ну и второе, конечно, вот этот главный вопрос, так сказать, приведет ли это действительно к удорожанию цены на товары?
6: Ну, к удорожанию это точно произведет, потому что все-таки логистика дорожает, а логистика у маркетплейсов это прям существенная составляющая ценообразования. Это первый момент. А второй момент, что через Казахстан есть большой минус, это доставка. Все-таки этот товар должен пройти через таможню, сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Это более длинные маршруты, более длинные сроки доставки, а потребители у нас уже приучены к сервису.
1: Да.
6: И, собственно, есть еще хороший пример, да, вот Озон, например, да, почему по нему даров или не было, или мы о них просто не знаем, да, ну, в общем, их мало, как правило, было попыток даже таких, потому что распределенная более сеть, инфраструктура более распределенная, меньше склады, соответственно, по ним не так, я так понимаю, не такой экономический ущерб от ударов по ним возможен, в принципе. И скорее здесь вот более интересное решение – это делать более распределенную инфраструктуру, более мелкие склады, разбрасывать по большему количеству регионов, по большему количеству там районных центров. И, возможно, это более интересное решение, чем, например, там, строить подземные склады или размещать их в Казахстане или там, или где-нибудь еще. То есть, скорее всего, вот какой-то такой модели в перспективе нужно приходить. Как по факту будут поступать компании, мы посмотрим. Но я вот, честно говоря, в перспективе развития складов в Казахстане и доставки товаров через таможню в длительной, ну, очень сомневаюсь, потому что это потеря конкурентного преимущества, потеря времени, потеря клиентов, которые не будут ждать просто эти товары там неделями с Казахстана. Ну, в общем, вот как-то
1: И
6: так.
1: вот давайте еще тогда поговорим, хорошо, окей, в это вы не верите или там слабо верите. Тогда поговорим про Wildberries в Казахстане. Вот я смотрю, например, читаю заявление министра торговли Республики Казахстан Армана Шакалиева. Он прямо говорит, значит, рекомендует отечественному казахстанскому бизнесу внимательно оценивать риски при работе с Wildberries и диверсифицировать каналы продаж через локальные площадки, через местные. То есть он открыто предупреждает, значит, свой собственный бизнес. Сейчас там тоже вот любопытные вещи, что Wildberries заходит не через правительство, а вот в том числе там по строительству вот этих складских помещений, а через бизнес. Ну, в смысле, договариваются напрямую с бизнесом. И я посмотрел, вот 1 200 000, значит, общая площадь готовых складских помещений в Казахстане. 1 200 000. А Wildberries, один Wildberries, хочет, значит, сейчас открыть 260. Это 1/5. Но это огромная просто, огромная доля рынка. Вот как в этом смысле, так сказать, казахстанский бизнес? Рад ли, что Wildberries заходит на бизнес и государство? Рады ли, что Wildberries в большей степени заходит на Казахстан или нет? С одной стороны, это деньги в бюджет, там огромные, не маленькие все-таки, да, а с другой стороны, действительно, такая существенная конкуренция для локальных каких-то там и логистических компаний и прочее, прочее.
6: Но здесь есть сразу несколько моментов. Первый момент – это то, что иностранные инвестиции, они всегда хорошо для страны. То есть Казахстану всегда выгодно, чтобы кто-то в них проинвестировал. России тоже всегда выгодно, чтобы кто-то в них проинвестировал. Кто-то помог развить инфраструктуру, грубо говоря, за чужой счет, да, развить что-то у себя. Потом в перспективе, как это все будет использоваться, это уже другой вопрос. То есть есть всегда регулятор, который может каким-то образом отдать предпочтение своим площадкам, да, и каким-то образом вытеснить иностранные площадки в случае чего. Это мы, в принципе, наблюдаем сейчас вот по поводу санкций, да, во всем мире, не только уже в России, они коснулись многих стран. И вот с санкциями мы видим, да, как вытесняются игроки с рынков с разных, да, как вытесняются там какие-то, как Россия, да, с нефтяного рынка где-то вытесняется, как вытесняется там Иран где-то с рынка природных ресурсов. В общем, то же самое может быть и с маркетплейсами теоретически. Так что, если в твою страну проинвестировали, ты потом с как бы иностранного инвестора всегда можешь вытеснить какими-то способами. Поэтому в любом случае это им выгодно. Другой вопрос то, что нужно ли столько мощностей? Ну, вот растет сейчас спрос, да, на маркетплейсы. Вот мы смотрим на статистику, GMV растет, выручки растут у маркетплейсов, то есть все больше и больше заказов идут через маркетплейсы. Соответственно, на вырост, то есть примерно там на треть вырастет количество площадей. Ну, вот, скорее всего, к тому времени, когда они закончат стройку, может быть, уже и спрос будет больше. То есть, соответственно, как бы на вырост инфраструктура развивается.
1: Ну да,
6: В
1: но
6: целом в этом ничего плохого нет.
1: тут же просто это же речь об Азии там, да? А что такое Азия? Там вот у любого в голове, даже обывателя-то там спроси, да, прямые ассоциации. Базары. Но базары, это, так сказать, все в рынке, то, что у нас называется. И люди, конечно, привыкли ходить на эти рынки ногами, выбирать, в том числе и одежду, не только продукты там, да, но одежду, там, не знаю, обувь, то вот тут там товары повседневного спроса. А тут, вот, так сказать, разрастается огромный такой конкурент для этих самых базаров, знаменитых восточных, в виде Валдбериса. Смогут ли, вот с вашей точки зрения, ну, в большей степени, что ли, так сказать, это же ментальная абсолютно вещь, да, эти базары. Но у нас, мы видим, вытеснили. Раньше было сколько?
6: Да, смогут, я думаю. Думаю, смогут. У нас, мы тоже когда-то, да, все ходили на базары, там, зимой мерили одежду на картонках, там, да, и так далее. В итоге время поменялось, все, то есть это ушло. Были там 90-е, были 2000-е годы, когда это все работало. Все, сейчас, ну, никто не может представить даже, да, что мы можем пойти там в Москве, например, там, или там в Ростове, или в Краснодаре на базар там и что-то там покупать. Ну, это прям очень маленький процент людей это делает. До Азии это тоже дойдет, это тоже все просто вопрос времени, когда люди поймут, что это удобно, когда поймут, что это выгодно. Тут же еще есть важный момент, что вот для многих какое препятствие было, да, что почему они не заказывали маркетплейсов? Потому что дороже было. Первое время, вот я помню, там 15-й год, 16-й год, ну просто дороже, потому что тебе надо заплатить за доставку, тебе нужно заплатить за возврат, все это было на тебе, все эти расходы. Дешевле было пойти в магазин и купить что-то. Сейчас, ну, в магазинах цены там в полтора раза, в два раза дороже, угу, чем на маркетплейсах. Соответственно, когда такая же ситуация будет в остальных в регионах, в Азии там, и так далее.
1: Егор, вот Григорий спрашивает, вопрос задает коротко, если позвольте знать. А можно ли будет использовать эту схему для параллельного импорта? Вот строительство, ну, в смысле, открытие вот этих огромных складских помещений, вообще развитие бизнеса маркетплейсов российских в Казахстане для в большей степени поставки вот каких-то товаров, которые запрещены напрямую.
6: Ну, насколько я знаю, у нас сейчас на маркетплейсах и так можно заказывать какие-то товары, которые там идут месяцами напрямую там с Китая или еще с каких-то стран. По-моему, эта схема и так работает, и, скорее всего, она будет работать. Просто вопрос цены, которую придется платить за этот товар. То есть, понятное дело, что она будет выше из-за того, что будет больше там транспортных расходов, больше налогов и так далее в цене товара итоговой. Но в целом, я думаю, все будет работать.
1: Да, хорошо, спасибо вам большое. Частный инвестор, экономист и финансовый аналитик Егор Федосов был с нами на прямой связи. Мы к следующей теме переходим. Тоже про бизнес поговорим. Обанкротившаяся российская дочка Google обратилась в суды 10 стран для возврата 10 миллиардов рублей с материнской компании. То есть российская дочка, которая сейчас обанкротилась, да, требует от главного офиса Google через суды европейские, азиатские, там, африканские, латиноамериканские 10 миллиардов долларов. Активы Google, я напомню, продолжают арестовывать по всему миру. В мае 2025 года под санкции суда попало имущество компании в ЮАР. В декабре обеспечительные меры утвердила Франция. А вот совсем недавно, в июне 26 года, бельгийские власти заблокировали 115 миллионов евро на счетах местного филиала Google Belgium. А с нами на прямой связи Александр Почуев. Пока нет, да, пытаемся дозвониться к адвокату, президенту международной коллегии адвокатов города Москвы, право, закон, порядок, Александру Почуеву. Вот узнаем о шансах российской дочке взыскать с материнской компании, дочки-матери, да, с материнской компании эти самые 10 миллиардов долларов. И просто возникает вопрос, а почему через суды-то? Ну, если это, ну, я прошу прощения, да, родственные отношения, если речь о дочке-матери, тогда почему, собственно, почему нужно обращаться в страны 10, в суды 10 стран для обеспечения российского законодательства? Почему нельзя договориться напрямую? Непонятно. Так, про ЮАР рассказал. Да, в Испании официально суд признал свою компетенцию рассматривать данный запрос. В других странах заявление находится на стадии рассмотрения. Чем это все закончится, неясно. Все, с нами, да, эксперт на связи. Можем общаться? Можем или нет? Скажите мне аппаратное, пожалуйста. Нет, пока не можем. Нет, Александр Пачев. Александр Михайлович, слышно меня или нет? Подключается пока, подключается эксперт. Арбитражный суд Москвы, да, почему, собственно, дочка-то может подавать эти самые заявления? Потому что арбитражный суд Москвы признал незаконным перечисление дивидендов на сумму около 10 миллиардов рублей из ООО «Google» в адрес головной американской структуры, которая произошла в конце 2021 года. Вот 5 лет это дело движется, так сказать, да, а теперь получает... некое продолжение. Теперь получает некое продолжение. Александр Михайлович, слышно меня или нет? Вы слышите нас, Александр Михайлович? А мы вас нет. А вот теперь мы вас слышим и видим. А почему российская дочка требует через суды у материнской компании эту сумму? Почему не решить в рамках, так сказать, вот этих семейных договоренностей каких-то?
7: Ну, это юридическая уловка для того, чтобы создать преюдиции в отношении, соответственно, государственных органов и в отношении российской, так скажем, стороны, для того, чтобы потом постфактум поставить под сомнение законность взыскания этих сумм с материнской компании.
1: И вот, а теперь еще раз то же самое, только, так сказать, понятнее. Вот все равно непонятно, но есть главный офис. Это же ведь решение там о подаче этих исковых заявлений в 10 стран. Оно же должно согласовываться в рамках вот как бы корпоративной структуры. То есть московский Google должен там обратиться в главный офис, сказать, мы на вас будем подавать в суд. Правильно я понимаю?
7: Ну, давайте так. Здесь выбор юрисдикции, выбор, понятно, что на территории Российской Федерации вряд ли такие иски имеют перспективу. Это мы понимаем. Uh-huh. Потому что очевидно, что правовых интересов привлечения здесь представителей российской стороны в этот процесс, чтобы создать некую преюдицию, но имеется в виду обстоятельства, которые будут иметь значение для того, чтобы поставить под сомнение вообще законность взыскания с материнской компании этих штрафных санкций.
1: Хорошо. Но шансы, как вы оцениваете у российской дочки?
7: Ну, с учетом того, что перетаскивать, ну, знаете, если у нас в внутреннем правовом пространстве есть понятие процессуальный туризм, и здесь мы видим такой международный процессуальный туризм. Google хорошо эту практику усвоила и передергивает спор искусственно на территорию иностранных государств, как раз-таки для того, чтобы были установлены невыгодные для российской стороны обстоятельства. И перспективы, я думаю, что поскольку это иные юрисдикции, они вполне имеются. Да? Но вопрос, признает ли российская сторона данное решение, и как они повлияют на позиции Google внутри нашей Родины.
1: Ну вот, простите, ради бога, я все равно, но я что-то не этот, я просто недавно из отпуска вернулся, я, может быть, поэтому. Я не понимаю, что значит российская сторона. Есть Google, есть российская дочка Google. Это одна сторона, это не российская, а американская сторона. Это сторона бизнеса. В деньги, которые они получают, они идут как бы в общий кошелек, на один счет каких-то конкретных там людей, да, на совет директоров. Так какая же тут российская сторона?
7: Ну, как вы думаете, зачем вообще эти иски подняты? Какая их цель?
1: Вот я хотел у вас это узнать как раз, да.
7: Ну, я вам отвечаю о том, что здесь прежде всего юридические цели преследуются для того, чтобы в иностранных государствах установить невыгодные для российской стороны, имеется в виду не только российскую дочку, да, а имеется в виду и...
1: Россию, как, ну, типа, Google против России, да, там, которая, собственно, в адрес чьей, в адрес которой изымаются, так сказать, эти средства, там, штрафные, например.
7: Да, да, все верно. Как раз-таки те органы, которые занимаются взысканием этих средств, будут увлечены в качестве третьих лиц в эти процессы. Uh-huh. Они там, скорее всего, будут даже не являться в эти процессы. И потом будут приняты какие-то решения в иностранных юрисдикциях, которые отражают интересы Google, и будут пытаться легализовать, каким-то образом использовать в процессах внутри нашей правовой системы в России. Другой вопрос в том, что на каждое хитро-мудрую юридическую уловку, найдется хитро-мудрое российское решение.
1: Винтом.
7: Асимметричное. Поэтому, да. И, скорее всего, конечно, это ну, внутри России не повлечет никаких последствий. Но это больше такой политический, юридический ход. И для того, чтобы потом в случае изменения какой-то политической обстановки можно было использовать в интересах корпорации.
1: А вот эта история с тем, что вот в мае в ЮАР, значит, под санкции суда попало имущество компании, в декабре там во Франции, а в июне нынешнего года бельгийские власти заблокировали 115 миллионов евро на счетах местного филиала. Это, так сказать, вот как может, ну, могут эти средства попасть в Россию?
7: Да вряд ли, нет. Но это же блокируются средства в интересах кого и кем? Властями соответствующих стран, правильно? По их претензиям, не по нашим. Поэтому и попадают, останутся эти денежные средства в той стране, в которой это все дело заблокировано. Ну, с учетом санкционной политики, да, если взять общие тенденции санкционной политики, конечно, там та же Бельгия, которая явно входит в Евросоюз, не в участникам этих коллективных санкций против России, поэтому вряд ли на какие-то деньги будут передавать, ну, на территорию, ну, в пользу России. Поэтому это просто успешные практики, которые, безусловно, наша власть изучает и по аналогии применяет. Мы видим, что Google, да, вот и оштрафована, и сумма с нее взыскана. Это защита национальных интересов, в том числе не снарядами там, да, и ракетами, а вот именно такими юридическими методами. Это тоже мы знаем, что в современном мире войны ведутся не столько и не только вот горячим способом, сколько холодным экономическим расчетом.
1: Да, но не всеми, но не всеми. Это правда. Да, спасибо вам большое. Адвокат, президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, закон, порядок» Александр Почуев был с нами на прямой связи.

мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Министры иностранных дел России и Катара провели телефонный разговор. Два человека погибли в ЛНР, 4 ранены от атак БПЛА. 25 штатов подали в суд на Трампа, выступая против пошлин за принудительный труд. Теперь подробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани в ходе телефонного разговора во вторник обсудили эскалацию напряженности в зоне Персидского залива.

0: залива. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного ранее исламабадского меморандума. Также в ходе беседы министры детально обсудили ключевые направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений. Два человека погибли, четверо ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что удары зафиксированы в Лисичанске, в Сватово, в Брянке, Кременной, в Стаханове и Новоайдаре. Морская логистика между Россией и Бразилией развивается, товарооборот между странами растет, расширяется номенклатура перевозимых товаров, указал помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев на встрече с исполняющим обязанности министра развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родриго Зербони Лоурейро.
1: В России накоплен немалый опыт по всем аспектам развития современного судостроения. Здесь у нас может быть целый ряд точек соприкосновения. Развитие нефтегазового сектора, особенно на шельфе Бразилии, требует расширения флота нефтегазовых платформ. При всем этих направлениях у Бразилии и России имеется хороший потенциал для сотрудничества.
0: В числе наиболее перспективных направлений российско-бразильского сотрудничества в судостроении Николай Патрушев назвал строительство судов крупного водоизмещения для импорта зерна и современного рыболовного флота, а также локализацию строительства гражданских судов. Белоруссия, Казахстан и Абхазия стали лидирующими в направлении ближнего зарубежья для летнего отдыха самостоятельных российских туристов. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Помимо этого, самую высокую динамику бронирования в этом сезоне демонстрируют Армения, Киргизия и Грузия. Самые доступные цены среди популярных направлений тем летом в Узбекистане. 25 американских штатов подали в суд на президента США Дональда Трампа и ряд чиновников и ведомств, требуя отменить введенные администрацией пошлины на товары из 60 стран под предлогом использования темы принудительного труда. В числе подписантов оказались власти Калифорнии, Аризоны, Мэриленда, Невады, Нью-Йорка и других. Они обратились в суд по вопросам международной торговли. Отмечается, что новые пошлины в размере от 10 до 12,5% заменили собой временную универсальную 10-процентную пошлину, которую администрация Трампа задействовала в феврале после отмены Верховным судом торговых пошлин, введенных в апреле прошлого года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Вторник, 4 августа, 2026 год по-прежнему от Рождества Христова.
4: Спасибо, спасибо за напоминание.
3: Далее Сухобалов, Алеша Тимофеев, так анонсируемая нами ранее тема, которая касается развития российского отечественного туризма.
4: Да, мне кажется, тема замечательная. На самом деле 12 новых курортов. Но это такая заявка, хочется сказать, серьезная.
3: Ну, ты думаешь, прям можно сказать, что это новые курорты?
4: Но я понимаю, что некоторые регионы будут просто там проводить какую-то, да, трансформацию своих регионов, да, улучшать их, понятное дело, но звучит довольно масштабно. Угу. Довольно масштабно. 12 круглогодичных курортов. Я тут же сразу подумала, наверняка это и горнолыжные курорты сюда тоже
3: входят.
4: Но
3: давай скажем, что все с самого начала. Ну, да. В смысле, да? Значит, премьер-министр страны Михаил Владимирович Мишустин анонсировал масштабный федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». В 10 российских регионах будет построено 12 новых круглогодичных курортов. В 10 регионах 12 новых круглогодичных курортов. Значит, в финансировании
4: Вот эта сумма страшная, о которой ты уже говорил, 12 часов дня.
3: Да, подожди, мы начнем с менее страшной. Менее страшной. 9 миллиардов рублей будут ежегодно получать субъекты России, которые участвуют в этом проекте. Деньги пойдут на развитие пляжей, исторических зон, фестивальных площадок и пешеходных маршрутов.
4: Слушай, но не ежегодно, а в этом и следующем.
3: В 26-м и 27-м. Да, справедливо. Да, не ежегодно, нет. Если кто-то сейчас...
4: Нет, я тебя не поправляю немножко, ни в коем случае.
3: Не, это
4: к тому, что в этом и следующем все-таки, да?
3: Да,
4: это для себя, чтобы поправить.
3: Правильно. Это хороший этот, потому что сейчас кто-то в регионе услышал ежегодно.
4: И уже
3: руки, так сказать, вскинул для того, чтобы хлопнуть и потереть как следует. Но нет. Речь действительно идет только о двух годах, нынешнем и следующем. Значит, власть планирует обновить 75 региональных аэропортов для повышения доступности новых туристических дистанций. Уже ведутся работы строительные, ремонтные в 38 из них, из этих 75 региональных аэропортов. А общие инвестиции, вот тут та самая, значит, фантастическая, астрономическая.
4: Страшная цифра, да.
3: Суммарный объем вложений в сопутствующие туристические проекты с учетом льготного кредитования оценивается в 1,6 триллионов рублей. Это 1600 миллиардов. 1600 миллиардов рублей. Около 1 триллиона из этой суммы составляет субсидируемые государством кредиты.
4: Утром я разговаривала с экономистом. Здесь было бы интересно мне задать сразу вопросы.
3: Какое интересное у тебя было утро.
4: Конечно, вот такое вот познавательное было и у меня, и у слушателей наших радиоспутник, надеюсь, ему все понравилось. Да. Так вот, из которых триллион... Да, из этой страшной суммы. Это субсидируемый кредитный портфель. Здесь для себя хотелось бы уточнить какие-то детали, потому что, ну, понятно, да, кредитный портфель — это кредит, судя по всему, но субсидируемый откуда?
3: Государство. Государство. Видимо, да, я так понимаю, да. А кем еще? Ну, откуда эти?
4: Ну, и вот здесь заявлено, что уже 500 таких объектов принимают гостей. То есть это, наверняка, уже действующий курорт.
3: 600 должны будут найти сами частные инвесторы и компании своего, откуда-то, так сказать, по знакомым, по друзьям, там, перехватиться до зарплаты, до получки, у кого что. Значит, 1 триллион из этого триллиона 600 частные инвесторы возьмут в кредит у банков, но государство будет выплачивать за них значительную часть процентов по этим кредитам.
4: Ну вот, видите, Алёша Тимофеев очень быстро нашел ответ на мой вопрос и все нам рассказал. Но, кстати, ты знаешь, у нас есть в Северной Осетии туристический горнолыжный курорт, называется Мамесон. Вот сейчас огромное количество из разных вообще городов России туда съезжается людей, потому что там действительно очень красиво, так масштабно все соорудили. И хочется сказать, что точно знаю... огромное количество, но очень много бизнесменов вкладывается в этот проект. То есть наверняка бизнесмены сами, получается, заинтересованы, и вроде как средства на возведение вот этих всех туристических зон, они действительно находятся.
3: Ты понимаешь, это же речь там про туризм, а туризм, ну хорошо, они будут вкладываться, а самолеты будут стоить в конских денег, ну в смысле билеты на самолет, понимаешь? Ну и какой смысл тогда вкладываться, если туда по-прежнему будет ездить мало людей там? Или, например, они будут вкладываться в одно, да, но при этом дороги будут, например, плохие. Или, например, не будет гидов, или будет, ну что-то будет всегда не хватать, да? Какой смысл? То есть, конечно, туристические проекты — такая длинная история. И, конечно, бизнес и предприниматели, которые заинтересованы, так сказать, в развитии, они должны понимать горизонты будущего. То есть они должны видеть, во что это точно будет выливаться. А рисковать, конечно, при всяких, так сказать, сложных обстоятельствах, которые мы все переживаем, конечно, сложно.
4: Но по поводу билетов, это я на себе ощутила, я и в 12 часов об этом рассказывала. Да, действительно, сейчас задумалась, может быть, и развитие таких инфраструктур в республике сказалось на стоимости билетов. То есть, возможно, это тоже играет большую роль, потому что на Северный Кавказ приезжает огромное количество туристов, которые там отдыхают, катаются.
3: Но Дагестан вкладывает огромное количество денег вложено в то, чтобы сделать Дагестан туристически привлекательным местом. И бизнес вкладывает, и государство, и власти региональные много делают для того, чтобы сделать привлекательным. Увеличивается турпоток? Конечно, увеличивается. Достаточно ли хорошей инфраструктуры в Дагестане? Ну, как будто бы еще пока нет.
4: Не как... была, не знаю.
3: Ну вот я тоже не был, это не со слов моих знакомых, которые туда гоняли. Но потому что очень много, так сказать, на частной основе не всегда тоже прозрачно и понятно. Ведь что нужно там туризму? Вот опять, да, мы возвращаемся к каким-то гарантиям. Ну, например, страховки нужны тебе, когда ты на джипе несешься в горы, понимаешь?
4: Конечно.
3: С уважаемым прекрасным Магомедом.
4: Ну, тем более мы с тобой месяца два назад обсуждали, помнишь, историю какую-то. Она как раз случилась вот где-то на реке, что-то там перевернулось, люди пострадали, погибли. Погибли люди, не было тоже никакой страховки. Это была какая-то частная компания, и все закончилось очень плохо.
3: Об этом, кстати, тоже говорит Мишустин, но он говорит, что важно создавать в России качественную и доступную инфраструктуру в сфере туризма. Качественную и доступную. Вот, конечно, да. Отмечает председатель правительства, что отечественная туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, сферы интересов. Наверное, это так, но все равно есть проблемы. И в первую очередь, конечно, проблемы в номерном фонде, об этом говорят все туроператоры, которые бывают у нас в эфире. Вот, ну, просто недостаточно гостиниц.
4: Про гостиницы и правда все говорят, хотя меня это удивило, потому что мне казалось, что гостиниц у нас достаточно.
3: Нет, совсем недостаточно. То есть не просто недостаточно, а катастрофически недостаточно. Григорий спрашивает нас, будет ли полезно поднять цены на туристические туры, а школьников отправлять бесплатно для знакомства с нашей страной. Ну что, Григорий, кто же школьников отправляет бесплатно? Отчасти там субсидируют, как-то помочь, наверное, можно. Ну, типа там по аналогии там, с пушкинской картой какой-нибудь там или еще с какими-то дотационными. Помните, отдых в России... Детский отдых тоже государство платило, по-моему, до 20% или 20 тысяч рублей, я вот не помню. Несколько лет назад была какая-то история, мы тоже под нее не попали со своими детьми, но в целом я помню, была такая мера.
4: Но
3: если
4: многодетным...
3: картой МИР там платишь, знаешь, там что-то, значит, оплачиваешь путевку, то тебе кэшбэк приходит большой, там существенный. Была такая, да. Если государство субсидировано, то получается это с наших налогов. Если так, то почему не делать скидки на путешествия? Ну, просто хочется, чтобы они были доступными. Не обязательно скидки, просто чтобы доступными были. Почему в Калмыкии пляжи Каспия
4: не было выстроено? А что недоступно, прости, что перебиваюсь, что недоступно, кроме билетов? Я, как человек, который редко, к сожалению, путешествует, у меня нет такой возможности сейчас, вот в последнее время. Я летала постоянно там домой каждую неделю на Северный Кавказ. Я знаю, что полететь во Владикавказ из Москвы стоит недешево. И оттуда тоже в Москву не дешево.
3: Вот я тебе скажу.
4: Вот кроме билетов,
3: хочешь,
4: за
3: скажу?
4: Что еще надо заплатить?
3: Ну, за жилье.
4: И оно стоит дорого,
3: значит,
4: в регионах.
3: Вот я тебе говорю, например, мы много, ну, в смысле, с удовольствием ездили по нашей стране. И в Карелию на машине, и в Крым, и в Сочи, и в Калининград.
4: Гоняли. И везде на машине.
3: Большой семьей. Ну, нет, в Калининград на машине сложновато. Нет. А эти, да, эти всегда на машине. Вот нам дешевле снимать квартиру, чем брать... У нас пять человек. Нам,
4: вот.
3: нам нужно два номера. Это всегда выходит дороже. Это всегда выходит дороже, чем снять хорошую, удобную квартиру, значит, в том месте, ну, там, в центре города, там, или недалеко от центра. И это касается всех регионов. И Краснодарское побережье, Черноморское, и Крым, и Карелия, и Калининград. Нам всегда вот так вот, так сказать, выгодно.
4: А апартаменты и квартиры, они не входят, вот, не приравниваются к гостиницам?
3: Нет, конечно. Но потому что это чье-то, это чье-то жилье.
4: Это чья? Частная собственность.
3: Совершенно
4: всё,
3: верно.
4: Поняла.
3: Ну, и там они там через те сервисы, которые есть сейчас в интернете, ну, сдают их посуточно. Значит, что еще, о чем говорил Мишустин? О гидах. Давай скажем про гидов.
4: Да, давай еще скажем про гидов. У нас как раз есть комментарии наших экспертов.
3: Да, но сначала нам нужно рассказать, что, так сказать, Минэкономразвитие обратило внимание на нехватку гидов в России в высокий сезон. Это тоже важная история. Конечно, если мы хотим, чтобы нашу прекрасную страну соотечественники узнавали в большей степени, то нужны люди, которые им будут рассказывать. Да? Интересно, подробно и точно, главное. Да? Так вот, российская туриндустрия сталкивается с дефицитом гидов и экскурсоводов. Нехватка кадров особенно видна на фоне роста въездного туризма, об этом сообщает российская туриндустрия. В частности, Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии, обращает внимание на то, что особенно востребованы специалисты со знанием языков стран, которые формируют основной поток туристов. Вот мы говорили, что там под 900 тысяч китайцев приехал в нашу страну в прошлом году. Достаточно ли у нас туристов?
4: И с гидами я их никогда не видела, хочу тебе сказать. Но это не видела я. Ты? Я не говорю, что их... Я их всех
3: тут
4: вижу.
3: Вот на Прекрасной площади пройди, они ходят... Гид идет с...
4: Нашими российскими гражданами, с россиянами. Но китайцев не вижу с гидами, правда. Я вижу их всех с телефонами, с камерами. Я предполагаю, что это блогеры, возможно. Возможно, и наши блогеры тоже ездят в Китай для того, чтобы снимать какие-то ролики какие-то, и чтобы люди какие-то, простите, что-то такое.
3: Ну, ничего, да. Взволнованные.
4: Возможно. Просто готовились так активно, и немножечко все, выдыхаю, простите.
3: И, кстати, вот эта история, что ты сказал про телефоны, это же может быть одно из решений, правда? Ну, то есть создавать
4: переводчик на телефоне?
3: Ну, нет, создавать какие-то цифровые ресурсы туристические для людей, которые к нам приезжают.
4: Это понимаешь, как в Третьяковке, например.
3: Совершенно верно.
4: Покупаешь наушники, наводишь QR-код, и тебе идет информация. Да.
3: На твоем языке. Может быть решение?
4: Конечно, это было бы отлично.
3: Но все-таки человек в этом смысле в большей степени способен влюбить тебя в то место, куда ты приехал. Ну, то есть тут...
4: Однозначно, бесспорно. Да? Конечно. Да, конечно. Гидов, конечно, наушники так не влюбят тебя в эту картину, например, как тебе расскажут они какие-то интересные детали. Ну, или в город.
3: Да. Значит, у нас есть мнение, правда?
4: Да, у нас есть мнение наших экспертов о гидах. Сергей Ромашкин, нет, простите. У нас первый идет Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и тур-менеджеров.
5: У нас есть закон, по которому работать в профессии гида без аттестации вообще нельзя. Это полагается штраф, причем штраф и физическому лицу, там и индивидуальному предпринимателю лицу. И юридическому лицу, который нанимает на работу. Все, что не аттестованное гид, это все вот нелегальный черный рынок туристических услуг, которым государство должно бороться. Что же касается подготовки, существует ряд организаций. Что же касается того, как бороться с нехваткой гидов-переводчиков в частности, так мы видим решение этого вопроса в том, чтобы внедрить процесс обучения студентов, изучающих иностранные языки, нужные для туризма в данный момент, ну вот, в частности, китайский, допустим, или какой-то еще, внедрить процесс обучения по блок подготовки гидовской.
3: То есть вузы, специализированные филологические вот эти направления, просто предлагать этим студентам, которые там обучаются, да, осваивать еще, помимо, там, так сказать, филолога-переводчика, еще и вот подрабатывать.
4: А меня удивило в его словах, что есть черный рынок гидов.
3: Ну, конечно. Да.
4: Ты знал?
3: И гидов, и переводчиков. Ну, конечно. Ну, а как? Ну, дядечка, который возит нас, например, по шхерам в Карелии, он выступает в качестве гида, он рассказывает про шхеры, рассказывает про историю, откуда взялось там слово и так далее. То есть он в определенном смысле гид. Он в определенном смысле гид. Ну и там, и каждый, кто там, так сказать, владелец большой лодки в Сартовале, в Карелии, по-своему гид.
4: Вот.
3: Обладает ли он достаточным набором знаний, понимаешь, чтобы в большей степени рассказать об этом? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Этот классно расскажет, значит, какие-то истории там и прочее. Но хотелось бы больше этой информации.
4: Ну и, соответственно, если он предоставляет какие-то услуги,
3: да.
4: И эти услуги будут... Без лицензии и без страховки, и можно пострадать.
3: Естественно.
4: Вот поэтому это черный рынок, да.
3: И налоги еще не платят. Да, а начнет платить, не будет возить, потому что будет невыгодно.
4: Но все равно эксперты считают, что в целом это проект перспективный.
3: Да, и об этом нам говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Дельфин».
6: Предполагается, что после реализации всех курортов поток в России вырастет на 5 миллионов человек в год. Я напомню, что результат 2025 года – это 93 миллиона поездок по России, то есть еще плюс 10 там, примерно процентов к результатам 2025 года. И это порядка 70 тысяч рабочих мест, потому что это значительное количество отелей, пляжей, аквапарков и так далее. Я думаю, что вот именно совокупность этих проектов – это такой драйвер развития внутреннего туризма в России на ближайшие 5, может быть, даже больше лет.
3: Но будем надеяться, что так оно и есть, и рабочие места.
4: На ближайшие 5 и даже больше лет. Да. То есть он предполагает, что примерно спустя 5 лет вот это все заработает, я так понимаю, да?
3: Ну,
4: да. Ну, мы будем ждать. Я буду очень, например, ждать, потому что я жду, когда наш российский курорт станет доступнее.
3: Я буду ждать, потому что я жду.
4: Да, потому что я жду.
3: Мне кажется, прекрасная очень такая философская мысль. На ней предлагаю поставить многоточие, да, и к следующей теме перейти. Так, следующая тема тоже у нас связана. У нас сегодня много экономики, вторник. Мы сегодня,
4: да.
3: Хотя примет нам говорит, что не надо считать деньги, а мы все время с тобой считаем деньги сегодня.
4: Ну, мы чужие деньги считаем,
3: ну,
4: подожди.
3: Это
4: и
3: не все.
4: На страшные цифры смотрим.
3: Согласен, да.
4: Даже не понимаем, откуда они берутся, раз уж на то пошло.
3: Около 25% потенциальных покупателей первичного и вторичного жилья в нашей с вами стране отложили сделки в нынешнем году, ожидая снижения ставок по ипотеке. Рынок новостроек в нынешнем году потерял как минимум четверть покупателей из-за ужесточения условий по семейной ипотеке. Об этом рассказали недвижимость-риэлторы. Так ли это или нет, узнаем у юриста, эксперта по недвижимости Германа Борисова. Герман Витальевич, здравствуйте, простите, ради бога, да.
7: Добрый день, здравствуйте.
3: Да, Герман Витальевич, ну, по вашим оценкам, ну, как бы совпадает вот эта информация? Действительно, четверть сделок были отложены на лучшие времена?
7: Да, это похоже на правду, потому что коммерческие ставки по ипотеке высокие, около 20%. Поэтому те, кто не попадает под семейную ипотеку, а хотят расширяться, например, из двухкомнатной переезжать в трехкомнатную с доплатой, оттягивает этот момент. Потому что если брать московский регион, то квадратный метр 1300-400 стоит. И комната будет, ну, это 5 миллионов. 5 миллионов нужно брать в ипотеку. Миллион свой, 4 в ипотеку. При ставке близкой к 20, конечно, очень накладно.
3: Это как бы рабочая схема, в том смысле, выгодная ли она? Ведь откладывая, например, покупку жилья, мы тоже, так сказать, понимаем, что оно не станет дешевле. Да? Скорее всего, так сказать, с падением кредитной ставки стоимость жилья вырастет.
7: Здесь много факторов влияет. Здесь вообще мы, в общем-то, можем получить инфляцию более большими циферками. У нас есть рост энергоносителей в перспективе и плюс усложнение логистики. Все это ведет к дорожанию всей жизни. Поэтому ставка, ну, будет снижаться, а стоимость жилья снижаться вряд ли будет. В рублях уж точно. Но просто смотрите, сейчас как? По семейной ипотеке все равно люди, кто проходит под критерии семейной ипотеки, покупают под 6%. Это даже и дорогое жилье выгодно купить, переплачивать немножко за него, но платить дешевую ипотеку. Может быть, если ставка продолжит снижаться, где-то считается, что процентов 10, если ипотека на вторичку, то она очень оживляет рынок. Все, что выше, все очень сложно. Ну, от безысхода, конечно, люди могут брать небольшие суммы, вот как я говорил, на расширение из двух комнат.
3: Ну да, с двух
7: комнат. Переезжать в трех комнат. Здесь уже не экономика играет роль, а качество жизни.
4: А вот слушатель наш спрашивает, меня так заинтересовал тоже этот вопрос, а должно ли государство вмешиваться и управлять ростом цен на квартиру?
7: Оно должно предоставлять разумную ипотеку. Вот, как говорят, вспоминают некоторые сталинскую ипотеку. Не знаю, не жил тогда двухпроцентную. Это же наши головы экономисты частенько говорят об этом, что можно сделать при желании такие продукты. Вопрос, кто будет это делать.
3: И вопрос...
7: Кто-то занят снижением инфляции, а все остальное что-то не видно от него.
3: Полминуты у нас остается. Вот да. Эта история с тем, что из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, значит, рынок новостроек теряет четверть покупателей. Вот тут, так сказать, вот этот, что дальше будет с этими застройщиками? Им же надо дальше строить, а тут никто не покупает. Как бы. Вот буквально 20 секунд у нас.
7: Ну да, затоваривание происходит. В Москве, насколько я знаю, до 40% нераспроданных. В других регионах, Питер, еще больше, до 60%. О Сочи говорить не приходится.
3: Ну да. К чему приведет, коротко, вот если, так сказать, может ли привести к какому-то серьезному большому кризису пузырю там?
7: Не приведет.
3: Не приведет. Хорошо, спасибо. Юрист, эксперт по недвижимости Герман Борисов был с нами на прямой связи. Спасибо вам большое.

0: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1.5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов. До 3.5 часов в день. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 9 мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что удары были зафиксированы в Васильевском и Михайловском муниципальных округах. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Число погибших детей при атаке ВСУ на Архипу Осиповку под Геленджиком выросло до 4. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев информировал, что в результате падения обломков беспилотников в селе пострадали и погибли люди. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов доложил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе 3 детей, 9 раненых в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь. Ветераны и участники спецоперации могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщили в Минтруде. Воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного или ищущего работу и имеют рекомендацию от Фонда «Защитники Отечества». Специалисты фонда помогут оформить необходимые документы, расскажут о доступных мерах поддержки и выдадут рекомендацию. Склад «Вайлдберрис» выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области. Товары уничтожены. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. О возгорании сообщалось в воскресенье. Глава региона Вячеслав Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу. Для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники и было эвакуировано 710 сотрудников. Никто не пострадал. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Возможные корректировки в расписании. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Жительница Киевской области вместе с сообщниками помогала военнослужащим ВСУ за деньги бежать из воинской части. По информации Бюро расследований Украины, в октябре 2025 года фигуранты за 13 тысяч долларов организовали побег военного. В дальнейшем обещали оформить ему брони от мобилизации и поддельные документы добровольческого формирования территориальной общины. Позднее было задокументировано еще две попытки вывоза бойцов ВСУ за деньги. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: Продолжаем прямой эфир. 13.33 в Москве, Петербурге и других городах. У микрофона Алеша Тимофеев. Еще раз здравствуйте. Блогер, автор телеграм-канала «Северный поток-3» Владимир Романов с нами на прямой связи. Володь, салют.
5: Приветствую.
4: Да. Есть несколько новостей, которые хотели бы обсудить. Мы коротко затрагивали уже эту историю. Начнем с нее, с планов Зеленского. Не просто планов, так сказать, да, поставил задачу, указы буквально Зеленского активнее работать над отношением с Китаем, задачу поставил он перед дипломатами, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина. Любопытная тема, мне кажется, потому что мы видим, там сказать, высокий уровень отношений, уровень доверия между Москвой и Пекином, и лидеры встречаются регулярно, и вот, там члены правительства встречаются регулярно. Лавров вот недавно тоже говорил, что Китай прекрасно понимает, как бы, вот те самые исторические предпосылки, да, конфликта. Вот, что вот, по-твоему, может сделать Киев для того, чтобы, если не поссорить, то хотя бы не допустить дальнейшего укрепления отношений?
6: Ну, сделать ничего не сможет, в принципе. Как бы мы знаем, что Зеленский очень любит издавать различные указы. Это мы помним по истории с 9 мая, проведением парада в Москве. Как бы он поддерживает этот курс дальше трансляции интересных своих каких-то идей. Если говорить объективно, но Украина сейчас рассматривается для многих капиталистических организаций и стран, в том числе и Китай, и другие страны, в качестве инвестиционных проектов на перспективу. То есть, ну, давайте объективно говорить в этом плане. Повлиять каким-то образом на взаимоотношения Москвы и Пекина, ну, на дистанции это реально, в текущих условиях практически невозможно. Мы зависим от Китая, Китай от нас зависит и так далее. Но уже стоит понимать, что Китай в любом случае будет преследовать свои собственные внутренние интересы, и в том числе и на территории Украины в перспективе, в будущем. Поэтому они, конечно, будут смотреть. А что касается Зеленского и его заявления, ну, опять же, это все на медийные воздействия, медийные эффекты для того, чтобы разгонять определенную инфоповестку о том, что вот, например, с Москвой сотрудничать сейчас сложно ввиду того, что Москва не может, там, допустим, обеспечить какую-то безопасность определенным предприятиям, и, соответственно, на Украине они-то могут это все сделать. Здесь все вертится в этой плоскости, никуда больше не уходит. Поэтому вряд ли у Зеленского что-либо получится как-то поссорить или как-то отдалить Москву от Пекина в текущих условиях. Ну, Вряд ли это получится, вряд ли это не видится реальным на текущий момент времени, но на перспективе почему нет? Как бы, можно забросить удочку, посмотреть, как будет Пекин на это реагировать и как он будет отвечать. А что касается медийного воздействия, ну давайте вспоминать, какие тезисы сейчас украинская пропаганда и западная коллективная сцена она транслирует в медиапространстве. Она же рассказывает о том, что Пекин хочет у нас забрать лес, что он пытается выторговать себе газ подешевле и так далее. И все это идет воздействие, в том числе и на публику.
7: Ну, естественно, ну, в первую очередь там на нашу. Там это понятно, ну, конечно, да, конечно. Медийное. Но Зеленский говорит и называет Китай одним из двух стран, которые способны мотивировать Россию к началу мирного урегулирования.
6: А чем? Вот просто вопрос такой, риторический в большей степени. А чем Пекин может мотивировать нас в урегулировании данного конфликта?
7: Давлением, в том числе экономическим, присоединением к пакетам санкций и прочее, прочее. Но мы же понимаем, что Пекин может оказать на нас, так сказать, давление. Ну, может, ну а что тут?
6: Может, да. Может, безусловно. Но если говорить прямым текстом, Пекин сейчас не принимает активного участия, не поддерживает нас, скажем так, с точки зрения боевых действий. То есть в открытую никто не работает. Потому что Пекин, так же, как и другие страны, боятся санкций США в том числе. Поэтому как же, такая серая игра, она идет на два фронта. Как бы оказать прямое давление и влияние на нас, ну, довольно сложно на текущий момент времени. Пекин очень сильно зависит от наших энергоресурсов на текущий момент, на сегодняшний день. И пока Пекин не решит вопрос тайваньский и пролив в Сингапуре, о каких-то действиях и давлении на Москву, ну, тут сложно об этом говорить.
7: Ну, а что там мы решать? Вот можно тогда от этого частного, что мы обсуждали, от планов, как бы, да, задач Зеленского, вот к общему перейти, Володь. Вот с твоей точки зрения все-таки есть спор, есть дискуссия, есть два мнения на этот счет, как минимум два. Значит, выгодно или невыгодно Пекину проведение специальной военной операции. С одной стороны, да, сейчас с одной стороны, мы говорим, что да, выгодно, потому что Китай является выгодоприобретателем, у России много ресурсов, девать некуда, значит, продавать некому. Вот есть Китай, значит, и он по сходной цене с большим дисконтом покупает российский энергоресурс. С одной стороны. С другой стороны, эти объемы, так сказать, не так уж велики. Это все равно меньше, чем покупала Европа. Это что касается нас. С 18-й стороны, Китай как будто бы в меньшей, ну там, прямо скажем, не заинтересован в СВО. Почему? Потому что все страны милитаризируются. И вся экономика идет на закупку вооружений, а не на покупку китайских товаров широкого потребления. Поэтому, конечно,
6: Китай... Я не соглашусь.
7: Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Ну вот смотри, Европа милитаризируется, да. Производственные части в Европейском Союзе, которые касаются гражданского населения, они закрываются и терпят бедствия на сегодняшний день. Это как бы не я говорю, это говорят американские аналитики и европейские аналитики в том числе. Освобождается рынок, создается определенный вакуум. И Китай, в принципе, здесь как претендент на то, чтобы помочь местному населению Европейского Союза получать те или иные товары и услуг, ну, выступает не последним посредником. Что мешает Китаю развернуть дополнительное производство для европейских граждан, например, там, какие-то бытовой техники? Ну, условно говоря. Да, в принципе, ничего. Это выгодно для них. Да, европейская экономика сейчас встает на военные рельсы. Они тратят огромное количество денег для того, чтобы вооружаться, перевооружаться и помогать Украине. Но Китай от этого тоже может получить свои выгоды и плюсы. Ведь Китай прекрасно понимает, что, например, прямого конфликта с Китаем не будет у них никогда.
7: Ты сказал, что Китай с Китаем не будет воевать сейчас, да, оговорился чуть-чуть.
6: Ну да, да, да. Я имею в виду, что для Китая это не хорошо и не плохо. Они могут извлечь свою выгоду, они ее будут извлекать в любом случае.
7: Для них товары
6: в любом случае народного потребления пользуются.
7: Для них выгода построить, с моей точки зрения, там, пояс-путь, да, и продавать товары по этому поясу пути, все. А тут сбивается все. И покупательская способность, и логистические возникают там цепочки, угрозы этих самых вторичных санкций и прочее, прочее, прочее. Кажется, что, ну, не так.
6: Ну, Китай себя обезопасит, наоборот, если он выстроит логистику таким образом, что он сможет поставлять в Европейский Союз свои товары, своего производства, то, что Европейский Союз, например, сейчас не может обеспечить по более броской и низкой цене, например, он себя обезопашивает от санкций тех же самых. Потому что какой смысл на Китай накладывать санкции, которые ударят по гражданам Европейского Союза или американцам, например? Мы же помним ту историю, когда Трамп начал закусился с Пекином по поводу пошлин. К чему это привело?
7: К откату Трампа.
6: откат у Трампа, и все. И они разошлись по разным углам. Uh-huh. И такие, типа, ну, вот мы как будто бы тут покусались немножко, ну, вроде бы все uh-huh. нормализовалось, договорились. Как бы Китай тоже непростой игрок геополитический. У него тоже есть свои рычаги влияния и давления. И Америка это знает, и Европа это знает, и мы это знаем. Что касается наших взаимоотношений с Пекином, ну, извините, у нас есть Северный морской путь, который сейчас активно выстраивается налаживается. Uh-huh. В плане того, чтобы это было в промышленных масштабах. Китаю это выгодно. Он сможет быстрее поставлять свои товары и продукцию на европейский рынок и гораздо дешевле. Поэтому смысл Китаю сейчас ссориться с нами, например, там, да, либо смысл Китаю ссориться с Европой. Я не вижу никаких предпосылок к этому. Это все любые такие негативные действия для Китая, скажем так, шаги, вернее, не действия, а шаги Китая в ту или иную сторону, поссориться с Москвой, либо там, допустим, поссориться с Европой, они все ну, не очень экономически целесообразны для Китая конкретно.
7: Так, тогда идем, в общем, это схожие темы, на Европу тогда обратим внимание. Вот «Известия» выпустил большой материал, в котором говорит, что расходы рядового европейца на поддержку Киева выросли в полтора раза. Ну, понятно, что это речь идет о совокупности, не о прямых там расходах, да, это не европейцы платят, да, а бюджеты, из бюджетов стран эти деньги уходят, а, так сказать, их же не может быть бесконечное какое-то количество. Поэтому сокращается там медицина, социалка и прочее-прочее, а деньги переходят там в оборонку, в военную промышленность и прочее-прочее. Лидерами, я слушателям сейчас коротко расскажу, значит, лидерами в этой истории выступает Дания. Дания. За все время конфликта на каждого жителя пришлось около 2500 долларов. И Норвегия. Самая высокая динамика роста. Расходы выросли в 2,5 раза, достигнув 2100 долларов с одного гражданина. Но это, вот опять же, речь о как бы вот этой крупной поддержке Украины. Так, можем ли говорить о довольстве-недовольстве, и если прямо там задавать вопрос, а европейцы это ощущают, вот так сказать, вот прямо, что это, типа вот социалки становятся меньше, потому что там помогают Украине, например?
6: Честно, я на самом деле не могу говорить за европейцев, но исходя из информационного пространства и то, что пишут люди в социальных сетях, ну, особо сильно незаметно. Да, в статье это красиво звучит, в полтора раза выросли. Да. Там на среднем на каждого европейского жителя приходится порядка там, 65 евро расходов по отношению к предыдущему показателю. Угу. Все это красиво звучит, но это на дистанции. За 14 месяцев это в среднем там, каждый гражданин потерял там, ну, 20-30 евро. Это если мы говорим про среднюю. И поэтому ну, особо это сильно не ощущается. Вот если когда эта цифра вырастет до 2500 за месяц, вот тогда угу. они точно поймут и почувствуют. А почувствуют это они, я думаю, в перспективе ближайших 2 лет так точно, если ничего не поменяется в экономическом союзе в плане финансов и потоков денежных. Потому что сейчас, по тому, когда даже мы с тобой в прошлом году об этом говорили, что экономика Европы сейчас идет в большой спирали, она падает. И падает по инерции на дистанции на большой. Сейчас пока не ощущается. В перспективе будет ощущаться. Когда предприятия в большей степени закроются, когда больше на ВПК будет уходиться, и когда поймут, что ну, Россия не угрожает, например, Европейскому Союзу, а жителям приходится на это тратить деньги свои и так далее. Но разговоры, недовольство, безусловно, оно растет постепенно в таких кругах, но не приобретает какого-то массового характера, который может на что-то повлиять вот, в действительности.
7: Это же ведь тоже разговор как бы о крепости не только кошелька, да, но в принципе о крепости, там экономика, давайте хорошо ограничимся этим. Вот 237 миллиардов уже выделено на поддержку Украины с начала конфликта, в этом году 96. Ну и что, сильно они переживают? Ну, понятно, что 96 не разом, там она до 30-го года-то. Да им вообще все равно. А мы можем вывести расходы военные, в том числе, в таком режиме, в долгую, вот на долгую перспективу?
6: Конечно, нет. Мы вывозим эти расходы сейчас. Сейчас же экономика войны поменялась, если мы смотрим, например, там, по учебникам, которые писали, как работает экономическая модель, и по современным действиям. С точки зрения экономики войны мы очень сильно сейчас идем впереди, потому что, допустим, та же самая американская ВПК тратит гораздо больше денег на производство вооружения, дорогого mm-hmm. вооружения, и поставкам его в Европейский Союз. Европейский Союз тратит деньги, передает Украине. Украина тратит эти деньги и американцев, в том числе и европейцев. Mm-hmm. А мы научились производить более дешевые аналоги, скажем так. Но те же самые герани, например. Ну, герань нет смысла сбивать там, тем же самым Патриотом, либо каким-то дорогим вооружением. Потому что эта экономика не сойдется, она сломается. Поэтому с точки зрения экономики мы здесь очень сильно идем впереди в плане военных рельсов, в плане военной экономики. При том, что мы используем-то объективно говоря, ну, не знаю, там, я не экономист в этом плане, я не проводил определенные исследования, но то, что говорят эксперты, ну, 7%, наверное, мы используем, как бы, ВПК из нашей экономики. То есть мы, по сути-то, как будто бы и не воюем-то, в общем. И если мы смотрим в контексте, например, реальных боевых действий, если наша экономика встанет на военные рельсы по аналогии, например, с Европейским Союзом, и мы будем использовать 30-40% ВВП на военно-промышленный комплекс, ну, там совершенно другой порядок цифр будет. И использование вообще, в принципе, боевых действий. Поэтому, ну, здесь экономически мы это дело отстаиваем и вывозим на 100%. Более того, мы расширяем производство, у нас расширяются новые технологии использования, в том числе и китайские технологии подключаются. И Китай тоже в этом плане принимает участие активно, потому что все сейчас учатся. То есть, ну, то, что сейчас происходит, не происходило никогда. Такого не было за всю историю человечества. То есть такая война, которая сейчас идет, и в том числе и между нами там в рамках противостояния России-Украина и противостояния Иран-Америка, ну, такого не было никогда. И как бы экономикой мы вывозим сейчас.
7: Слушай, а вот мы говорим, значит, европейцы тратят. А что приобретают? Вот есть ли что-то, что приобретают европейцы?
6: Да ничего они не приобретают. Они приобретают просто какую-то веру в то, что у них будет все хорошо и что идет защита от какого-то мнимого агрессора и так далее. Ведь Европейский Союз на протяжении длительного периода времени, особенно после Второй мировой войны, прокачивался на ценности западного порядка. Свобода, демократия там, и так далее. И сейчас, собственно говоря, для того, чтобы использовать европейские граждан и их деньги в своих собственных целях, как капиталистического строя, да, и организации компаний, им необходимо создать иллюзию того, что кто-то будет забирать их эти свободы. Тогда они будут более охотно их защищать. Но это просто, ну, один из методов поведения когнитивных войн. И вот это сейчас и происходит. Им внушают то, что кто-то придет, заберет их свободы, они готовы жертвовать. По большому счету, они ничего не теряют сейчас и ничего не приобретают в целом. На дистанции вот теряют, смотри, безусловно, хорошо, вот в моменте нет.
7: Ну, дискуссии для, что ли, да? Значит, вот смотри, арсеналы военные обновились? Ну, конечно, обновились. Конечно. Собственное ВПК усилилось? Ну, конечно. Да, а значит ли это что-то, так сказать, вот переливанием большого количества средств там на оборонку эти страны стали сильнее? Вот можем ли мы сказать?
6: Нет, вообще не значит.
7: Почему?
6: Нет, вообще не может. Ну, оружие, конечно, классная штука. Новое вооружение тоже хорошая вещь, такая интересная на бумаге. Но голодный европеец, например, держа автомат в руках, ну, я не думаю, что у него будет КПД очень большое полезное. От этого выиграла Америка. Америка просто-напросто опустошила склады Европы и продала свое оружие.
7: Производство этих боеприпасов в Евросоюзе, значит, вот я посмотрел, выросло с 300 тысяч в 22-м году производили, 300 тысяч производили в 22-м году, ну, да, до 2 миллионов к концу 25-го года. Разве
6: классно.
7: Это не говорит об усилении?
6: Не, это, безусловно, говорит о определенном усилении, но ты патронами питаться не будешь.
7: Это правда, справедливо, да. Ну, да, да. Тут как бы...
6: На 152-м снаряде ты не будешь ездить на работу, понимаешь? Как бы тут поэтому, с одной стороны, конечно, можно так сказать, но с другой стороны, если мы говорим про гражданское общество, ну, гражданское общество глубоко индифферентно на то, сколько патронов выпускает его производство ВПК, потому что у него от этого карман ни толще, ни тоньше не становится в целом-то. У него задача-то какая? Пойти на работу, заработать денег, покормить свою семью и заплатить по кредиту. А что там делает правительство страны в плане производства патронов, снарядов, увеличилось, не увеличилось, ему на это все равно. Ровно до тех пор, пока не будет какого-то прямого военного столкновения либо конфликта. А его априори не будет в ближайшем будущем, там, ну, может быть, лет 10-15 так точно. Это бессмыслица абсолютно, он не работает. Поэтому как бы говорить о том, что они, да, усилились, ну да, но если говорить с этой точки зрения, как мер пропаганды определенной для европейского населения, сказать то, что мы стали сильнее. Они такие, да, мы молодцы, им, конечно же, хорошо, а мясо сколько у нас стоит сейчас?
7: Угу.
6: А что у нас с электроэнергией
7: происходит? И кондиционер, да, включать мне сегодня или не?
6: Нельзя не включать мне кондиционер сегодня или не включать, да. Либо мне в Америку поехать работать на завод Volkswagen.
7: Да.
6: Ну вот, как бы, поэтому здесь, смотря с какой стороны смотреть, то есть, как бы, объективно, ну, плюсов от этого нет. Медийно, да, это можно раскачать, что вот они это сделали, усилили оборону страны. Против кого? От кого они пытаются обороняться?
7: Ну, ясно.
6: Они вон с мигрантами ничего сделать не могут со своими.
7: Вот, давай, да, к мигрантам. Сейчас только к мигрантам перейдем через вот какую историю. Значит, ЕК, Еврокомиссия, готова совещание, экстренное совещание по поводу проблем с электроснабжением Венгрии, Болгарии и Румынии на фоне потепления. В Дунае воды становится меньше, а в связи с этим страны начинают испытывать электродефицит. ПШАЭС там, понятно, на воде, значит, и И вот на данный момент рынки Венгрии, Румынии и Болгарии справляются с ситуацией, но все равно приходится какие-то там меры, что там в Венгрии взорвали, чтобы Дунай, там, в Дунай запустить больше воды, чтобы обеспечить там АЭС и прочее, прочее. И вот опять тут любопытно, что, да, так сказать, вот сейчас климатические вот эти изменения и кризис энергетический опять приходится на Венгрию, Румынию, Болгарию. Как будто бы еще Фица и Словакии не хватает, да, для того, чтобы, так сказать, вот как-то выделить эти страны из общей европейской тусовки.
6: Ну, погода всегда была на нашей стороне, да. В истории, если смотреть, что Вторая мировая война, да, холодная зима, что порядка жаркие года сейчас, лето и обмеление Дуная, то есть это все на нашу сторону. Тут, на самом деле, Европейская комиссия стоит, помимо какого-то экстренного совещания в рамках электроэнергии, еще пригласить Грету Тунберг, она точно скажет, что им надо делать. Да, да. Они же там эксперты в зеленой энергетике. И прекрасно понимаю, как это работает. Сейчас, ну, для нас это выгодно получается, да, они сейчас терпят дефицит электроэнергии. По сути, сейчас главным, скажем так, инструментом влияния любого государства и обладания суверенитета является электричество. Население растет, потребление растет, нужен ток для него. То, что они ввели санкции против наших энергоресурсов, энергоносителей, ну, это бьет сейчас по ним. Ну, просто сейчас наблюдаем, как это будет все делать. Как они из этого выходить будут, я не знаю. Но им, возможно, придется с нами каким-то образом электросеть подключать, чтобы как-то мы могли им компенсировать, помочь. Другой вопрос, будем ли мы им помогать и надо ли нам это вообще в целом. Как бы, а так, ну, интересные новости, забавные, можно посидеть, посмотреть, немножко поглумиться даже местами.
7: Ну, так, не сильно, чтобы, так сказать, не выглядеть, да, каким-то людоедом.
6: Ну, вот, а почему нет?
7: Рамирес Иванович пишет, нужно учитывать одержимость европейцев, они готовы голодать для того, чтобы подготовиться к нападению на нас. На вас конкретно, Рамирес Иванович, и вот, а вы вот знаете хоть одного европейца? Ну, вот, так сказать, который вот готовится к нападению.
6: И не готов никто воевать.
7: В том-то, но Рамирес Иванович убежден, что, значит, европейцы одержимы войной с нами.
6: Ну, у вас вот... Да ну, бросьте. Они прекрасно помнят историю, прекрасно понимают, что такое война вообще в целом. Вот. Они между собой договориться не могут, у них проблемы внутренние будут большие.
7: Так, вот про Сиуту тоже давай тогда скажем, да, министр внутренних дел, и тут тоже экстренное совещание, то есть МВД, министры внутренних дел европейских стран тоже будут проводить экстренное совещание из-за вот этого мигрантского кризиса в Сиуте. Что думаешь, удастся ли договориться там, или будут создавать, что вот, так сказать, вот они хорошо собрались. Будут создавать какой-то наднациональный центр по борьбе с вот, нелегальной миграцией, хотя они уже создавались там. Что, в общем, к чему это все?
6: Попытка перетянуть повестку исключительно. Если посмотреть на это событие в контексте, например, да, ну сколько там было мигрантов из Марокко-то, переплыло так называемое. 1030, по-моему,
7: ну, там 40, от 30 до 50 тысяч называют.
6: От 30 до 50 тысяч. Ну, давайте смотреть правде в глаза. 30-50 тысяч человек единой струей, ну, ты не можешь направить, ну, они не могут самоорганизоваться так.
7: Да.
6: Кто-то это сделал. Кому это выгодно, давайте смотреть. Ну, в рамках того, что в Европе есть миграционный кризис, и политика миграционная у них, мягко говоря, она такая прям шаткая, в плане того, что мигрантам двери открыты, социалка туда направлена и так далее. Это выгодно оппозиционным политическим властям это дело раскачивать. И сейчас все эти экстренные созывы и так далее пытаются направить на то, чтобы переориентировать аудиторию и сказать, что мы занимаемся этим вопросом на самом-то деле. Они же об этом и говорят, сами, в самих заявлениях говорят о том, что это все используется для того, чтобы дискредитировать нашу власть по поводу миграционки.
7: Да.
6: То есть, ну, это просто инструмент исключительно. Ничего-то меняться не будет, потому что, опять же, все европейские страны, они не независимые. Им как сказали делать, они так и будут делать. Плюс у них также есть проблема с населением, им необходимо его каким-то образом пополнять.
7: Но как что... бы, знаешь, вот тут не хватает у нас времени, пора заканчивать. Но тут любопытно еще ведь для того, чтобы... Просто можно конспирологию с другой стороны посмотреть. Да? Для того, чтобы срочно уходить от мультикультурализма, нужно им самим показать какие-то ужасные кадры. Вот они и показывают. И сейчас
6: это не будет, мне кажется, это стандартные кадры Европейского Союза за последние лет 15.
7: Ну,
6: что там, ничего нового.
7: Все-таки, ну хорошо. Спасибо большое, Володь. Как всегда, интересно. Блогер, автор телеграм-канала «Северный поток 3» Владимир Романов был с нами на прямой связи. Всего доброго.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную

0: Под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре 15:00, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Трансплантолог назвал, в каком объеме осуществляется пересадка органов детям в России. С 1 сентября изменится порядок заселения в некоторые российские отели. Зарубежные продюсеры готовы закупать российское кино. Об этом и не только. Подробнее далее. Пересадка органов детям составляет в России 10%. Об этом сообщил трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье. Он также отметил, что после проведения трансплантации для россиян предусмотрено бесплатное лекарственное обеспечение. Пациент не оплачивает те иммунодепрессанты, которые обязательны для приема после пересадки любого органа. Ранее Готье сообщал, что пересадка сердца, печени, легких и почки доступна россиянам бесплатно по ОМС. Жители столицы Гагаузии Камраты с 4 августа останутся без водоснабжения по ночам из-за аномальной жары, сообщила пресс-служба городского предприятия водоснабжения. Там объяснили, что это необходимо.

0: необходимо для того, чтобы не было перебоев с водоснабжением в дневное время. Жителей города просят рационально использовать воду. Синоптики в Молдавии объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары 4 и 5 августа. Температура воздуха будет достигать 38 градусов. Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в Москва-Сити, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в Москва-Сити на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогер заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Граждане России с 1 сентября 2026 года смогут заселяться в отели без предъявления бумажных документов с использованием национального мессенджера «Макс». Речь идет о гостиницах от 50 номеров. Как будет работать новый формат, рассказал руководитель по развитию бизнеса «Макс» Сергей Яценко.
1: Опция доступна совершеннолетним гражданам России. Родители могут заселять детей по свидетельству о рождении. Непосредственно на стойке регистрации гостю достаточно открыть вкладку с цифровым ID, выбрать паспорт или свидетельство о рождении, показать сотруднику QR-код для сканирования данных, нажать на кнопку «Подтвердить», показать сотруднику QR-код для подтверждения личности.
0: Отмечается, что на сегодняшний день технически готовы принимать цифровой ID почти 24 тысячи гостиниц. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии Валкирия Барбоса. Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент. По ее мнению, если бы не санкции, то американские компании с удовольствием продавали бы контент в Россию. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
3: 14 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. Вместе со мной обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Накануне опять очередной страшный теракт произошел. Ударяли ВСУ по пляжу в Геленджике. Вот омбудсмен детский нам сообщил, что 4-й ребенок скончался в больнице. И параллельно с этим советник Зеленского Подоляк вновь начинает говорить о каких-то перемириях, перемириях на земле, перемириях в воздухе. Я, когда такие заявления вижу, когда такие новости читаю, все время пытаюсь понять логику. Таким образом, нас пытаются запугать, мол, если не будет чего-то, то мы еще куда-нибудь ударим. Просто на что ориентированы эти процессы?
4: Ну, вообще-то, война, она и состоит из попыток сделать больно, как можно больнее, и в первую очередь сломать психологическую устойчивость общества, потому что, как показывает практика и опыт, перебить всех еще никому не удавалось. Ну, кроме за один раз. Если за несколько раз, то может быть. Хотя даже американские индейцы выжили, хоть и не все. А вот, для того, чтобы победить в войне, надо сломать психологическую устойчивость общества. И после этого, да, заключать с ним мир на своих условиях. Вот. Но они это и пытаются сделать. Значит, они ищут варианты, значит, при которых общество скажет, все, хватит воевать, значит, давайте любой ценой заключать мир. Нам все равно какой, значит, мы больше не можем переносить этот ужас. Поэтому, значит, они вот там пытались раздувать тот же самый бензиновый кризис, пытались раздувать кризис с этими самыми маркетплейсами. По гражданскому населению бьют с первого дня. Еще войны не было, была только гражданская война на Украине, да, в 2014 году. Они, значит, постоянно били по гражданскому населению в том же Донецке. То есть постоянно его обстреливали. И о жертвах сообщалось, ну, если не ежедневно, то как минимум там, раз в неделю, а то там, раз в два дня, раз в три дня, ну, постоянно, да? Значит, еще не должны меняться. Они так и выбирают из доступных им вариантов, значит, они выбирают, какой бы больнее. Помните, они пытались сломать Крымский мост. Они исходили из того, что это такой символический, значит, объект, и его уничтожение будет остро воспринято в России. А самое главное, что можно будет демонстрировать, так сказать, беспомощность России. Вот видите, захотели и сломали мост, а вы ничего не смогли сделать. Потом выяснилось, что мост сломать не так просто. В него даже можно попасть, можно там на него автомобиль со взрывчаткой завести. Значит, ну, один раз. А потом второй раз уже не получается. Значит, ну, самое главное, что он не ломается. Его быстро чинят, он все работает дальше. Он не падает прямо весь в пролив. Значит, схема не работает. Надо искать какую-то другую. Они ищут какую-то другую. Они с 22-го года наносят удары ракетные по Крыму, по Северному Кавказу. В Анапу, по-моему, первый раз прилетел или в конце 22-го, или в начале 23-го года. Или там рядом с Анапой. Ну, на ту сторону, на Таманскую сторону самого Керченского пролива прилетело. Значит, то есть это не сегодня началось все. Сейчас у них появилось больше беспилотников, потому что в конце прошлого, в начале этого года, была принята ими совместно с их союзниками концепция, значит, нанесения ударов беспилотниками как на фронте, так и по ближнему тылу и по глубокому тылу России, именно для того, чтобы нарушить психологическую устойчивость российского общества. Они так и заявляли, еще Сырский уже отставной об этом заявлял, говорил, солдат у нас уже не хватает, войск не хватает, мы будем делать ставку на беспилотники. Это он говорил о фронте, и то же самое они говорили об этом самом, об ударах по российскому тылу, что будем бить, стараться все дальше и дальше, там, наносить как можно более болезненные удары. Значит, то есть смысл содержания понятно. Если мы не можем удержать фронт, давайте постараемся каким-то образом, значит, разбалансировать общество. Это, на что общество всегда реагирует? На гибель гражданских всегда реагирует острее, чем на гибель военных. Потому что военные – это военные, да? Все привыкли к тому, что они воюют, значит, гибнут. А на гибель гражданских, особенно на гибель детей, всегда реагируют значительно острее. Поэтому было вторжение в Курскую область, где гражданских просто убивали. Значит, не беспилотник прилетал, можно сказать, ну там не разобрались, не увидели, не туда попали. Просто расстреливали, убивали на этом самом, в их собственных домах. Поэтому бьют по этим самым, по жилым кварталам, поэтому бьют по пляжам там, и так далее. По пляжу в Донецке ударили, по-моему, в 16-м или в 17-м году, когда там было тоже с десяток жертв или больше. Значит, по пляжам на побережье Черного моря, вот только сейчас не упомню где, значит, ударили украинцы кассетными этими самыми...
5: В Севастополе было.
4: Да, в Севастополе точно. Значит, ударили кассетными, когда в 24-м, по-моему, году, или в 24-м, по-моему. Значит, ну, то есть, опять-таки, это же не первый удар, чего удивляться. Это системный подход, потому мы и говорим, что мы боремся с террористами, с нацистами, с террористическим государством, ну, потому что они, кстати, нарушают все законы божеские и человеческие, причем прекрасно зная, что это не поможет им выиграть войну. То есть они даже прекрасно понимают, что они все равно уже войну проиграли. То есть попытаться хотя бы каким-то образом напоследок посильнее укусить. Значит, хотя бы, значит, нет, если уже сами проиграли, так вот, может быть, значит, втравить Запад в войну для того, чтобы все равно, значит, России не было спокойно, для того, чтобы она не могла, значит, наслаждаться миром, значит, пусть воюет дальше, а вдруг когда-нибудь да проиграет. Ну, такой у них подход, такие они люди. Значит, поэтому на Украине не осталось почти никого, поэтому кто-то погиб, кто-то уехал, значит, а остались в основном те, кто не может покинуть ее, там, пенсионеры, да, самое, да, дети. Вот. Потому что с таким, этим самым, с таким руководством в такой стране очень тяжело жить, чтобы не сказать, вообще невозможно.
3: Вот, понятно, что нужно делать в таких случаях государству. Продолжать выполнять специальную военную операцию. Понятно, что продолжать делать военным, выполнять задачи. А как обществу не допустить того, чтобы вот нас пытаются разбалансировать? На что опереться человеку, когда он столкнулся с этим, не дай бог, читает новости об этом?
4: Ну как? Надо просто внутренне понимать и быть готовым к тому, что да, тебя могут убить, где бы ты ни находился. Значит, и не потому, что убивают много. Ты, может быть, один, кому не повезло, значит, на всю страну. Может быть, у вас будет 10, 100, 1000, 10 тысяч человек. Кому не повезло, кто погиб. Но если начались военные действия, то, скорее всего, будут погибшие. Скорее всего, они будут и среди гражданского населения тоже. Чем дольше военные действия ведутся, тем больше шансов, что погибшие будут, и что они будут и среди гражданского населения тоже. И никто не застрахован. Точно так же, как никто не застрахован, идя по улице, что на него там не упадет дерево, значит, кирпич или еще что-то. Ну, как там вот самое у Булгакова? Человек внезапно смертен, да? Ну, может под трамвай попасть. Совершенно случайно. Значит, вот так, точно так же и война – это тысяча случайностей. И никто от этого не застрахован. Большая часть людей гибнет не от прицельных выстрелов, не от снайперской стрельбы. Просто пуля летела и в кого-то попала, в кого-то не попала. Снаряд взорвался. У кого-то он взорвался под ногами, ни одной царапины. А кто-то находился на расстоянии 100 метров, один осколок прилетел и насмерть. Значит, и так бывало. Вот. И сейчас точно так же. То есть, ну, просто людям не надо мечтать, да, и убеждать себя в том, что есть где-то какой-то вариант абсолютной защищенности. А надо сказать, что в российском обществе, в российских средствах массовой информации, там в начале СВО, это просто было правилом хорошего тона рассказывать всюду, что на нашу территорию даже пуля залететь не имеет права. Она подлетает, смотрит, что это российская граница, разворачивается и летит в противоположном направлении. Но когда сами себя убедили в том, что, ну, нас никто не может пальцем тронуть, значит, а потом выясняется, что трогают. Естественно, возникает реакция, а почему? Да? Ну, говорили, что так не будет, а теперь вот видите, так есть. Ну, потому что не надо заниматься шапкозакидательством, значит, и это, как патриотизм не означает отрицание за противником возможности наносить ущерб. Надо просто его адекватно оценивать, и когда мы даже сравниваем, да, ущерб, нанесенный нам, и ущерб, наносимый нами, значит, то понятно, что мы даже по нанесению ущерба прямо сейчас в разы превосходим. И, опять-таки, об этом говорим, даже не мы, об этом говорят украинцы, об этом говорят их западные союзники и так далее. И они уже начинают считать, а сколько там Украина продержится, значит, до того, как ее просто вынесут всю, полностью. Значит, ну, повторяю, но это не отрицает того, что и в нас могут попадать, и в нас может прилетать, и могут убивать, и целенаправленно могут убивать, в том числе и беззащитных, в том числе и детей, в том числе и женщин. Помните, в Мариуполе они там театр взорвали, чтобы сказать, что это мы его разбомбили. Да? Ну, там же тоже погибло много гражданских. Там. Я даже не знаю, посчитали ли их всех до сих пор. Значит, но там разброс был от нескольких десятков до пары сотен человек. То есть точно не могли сразу сказать, сколько погибших. Вот. Если люди сознательно делают это еще, когда они контролируют территорию, то есть это происходило на их территории, на подконтрольной им территории, они убивали своих собственных сограждан. Они могли там считать их лояльными, нелояльными и так далее. Но это были люди ни в чем не обвиненные, значит, свободные, такие же, как они все остальные, да, значит, такие же граждане Украины, которых они убили. Ну, почему, если они убивали своих сограждан, причем пачками, да, почему мы думаем, что они не будут убивать наших? Или не будут стремиться убить наших? Да? Значит, будут стремиться. И иногда у них будет получаться, к сожалению. Для того, чтобы у них совсем не получалось, надо, чтобы они полностью кончились. Поэтому я все время и говорил, что не будет нам покоя до тех пор, пока существует Украина. Можем сколько угодно миров заключить со всеми. Но потенциальный враг, потенциальный агрессор всегда будет у порога до тех пор, пока Украина существует. Какой бы она маленькая ни оставалась, там, несчастной, значит, разгромленной там, и так далее, это будет всегда общество, жаждущее реванша и жаждущее, кстати, нашего уничтожения. Ну, это просто надо понимать и относиться к этому как к данности. Или мы, или они, до тех пор, пока они существуют, над нами все время будет висеть угроза очередных потерь.
3: При этом речь не идет непосредственно о физическом каком-то уничтожении территории людей, речь именно про политический режим.
4: Я говорю о государстве, понятное дело. Я же не говорю истребить украинцев, да? Или граждан Украины. Я говорю об уничтожении государства как существующей структуры. Потому что люди могут жить где угодно. Люди могут жить на этой же территории в России, люди могут жить на этой же территории в Польше и так далее. Но они будут выполнять законы и действовать в рамках того государства, к которому они принадлежат уже, да? Значит, или если они очень захотят, значит, быть украинцами и русофобами, тогда, может быть, едут в Канаду или в Чикаго. Там для них медом помазано. Вот. Но государство как структура, она создает угрозу. Она создает угрозу для нас даже чисто демографическую, потому что украинцы вербуются из русских. 86, если не больше, процентов населения Украины в 91-м году, да, это были люди, которые по-русски говорили, по-русски мыслили, выросли в русской культуре и, в общем-то, были русскими. То есть для них название «украинец» было точно так же, как там «рязанец», там, «костромич», там, кто угодно, значит, «астраханец». То есть это было чисто территориальное название. Не прошло и 10 лет, как это уже было, кстати, название этническое, которое рассматривало себя как альтернативу русскому. То есть как альтернативу русскости. Она так себя и будет рассматривать в дальнейшем. Потому что, повторяю, оно сформировалось из русского населения. Оно русскому населению сказало: «Вы украинцы». Вы украинцы, потому что ваша страна называется Украина. Поэтому вы украинцы, поэтому вы должны отказаться от своего языка, отказаться от своей культуры, отказаться от своего прошлого, отказаться от своих предков и вообще, как они говорили, убить в себе русского. Ну, если они призывали, и достаточно успешно призывали население убить в себе русского, то, очевидно, они будут стараться убить русского и в другом тоже. Потому что любой существующий русский – это для них, опять-таки, угроза украинству, альтернатива, демонстрация того, что можно быть русским и хорошо себя чувствовать. Значит, и для этого не надо становиться украинцем там каким-то. Для них фактически, кстати, цель жизни – это обращение в украинство всех русских. Когда-то еще в этом самом, в 89-м или в 90-м году самый гипернационалист Корчинский, который сейчас там на фоне общих нацистов потерялся, а тогда был одним из лидеров нацистского будущего движения, именно нацистского, значит, говорил: мы, украинцы, не против империи. Мы только за то, чтобы империя была от Варшавы до Японии не русская, а украинская. Ну, для этого надо всех русских перековать в украинцев. Значит, если стоит такая задача, то до тех пор, пока не исчезло государство, которое создано именно для решения этой задачи, до тех пор над Россией и над русскими будет нависать угроза, в том числе физического уничтожения. Потому что выбор простой. Или ты становишься украинцем, или тебя убьют. И этот выбор уже был в свое время поставлен австрийцами перед населением Галиции. И они очень успешно перековали всех оставшихся в украинцев. Ну, или там в галичан, да? Потому что часть населения сбежала, пару сотен тысяч. Пару сотен тысяч они повесили или расстреляли. Значит, а остальные стали украинцами. Тот же самый метод они применяют на всех других территориях. О том же самом методе говорил Бандера, который говорил: наша власть должна быть ужасной, если для того, чтобы создать украинское государство, понадобится убить 50% всех украинцев, не всех, не всего населения Украины, да, а этнических украинцев. Значит, мы должны это сделать. То есть они никогда даже не скрывали там своих намерений и того, каким образом они собираются осуществлять свою программу.
3: Вы упомянули как раз Степана Бандеру. Есть у нас новость с ним и еще с рядом очень нехороших людей и организаций связанная. Суд Тверской удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Бандеру, Шухевич, а также АУН и УПА, это запрещенные экстремистские организации, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа во время Второй мировой. Чисто формальной точки зрения понятно, что это значит. На практике как-то мы можем апеллировать перед решениями этого суда во взаимодействии с той же Украиной? Что это, в принципе, дает?
4: Ничего. Ничего не дает. Моральное удовлетворение. То есть раньше нам говорили, никакой суд их не признал виновными. Ну, если можно сказать, вот этот суд их признал виновными. Все. Значит, то, что они коллаборационисты, было известно и так. И никто, кстати, этого не отрицал. Даже сами же украинские нацисты, они говорили там, Бандера сидел в концлагере. Ну, в концлагере сидел генерал Гальдер. Это не мешало ему быть начальником генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии до 1942 года. Значит, они, там, допустим, говорили, Шухевич был командующим УПА. Ну, был, но это не мешало ему быть заместителем командира батальона «Нахтигаль». Значит, диверсионного батальона «Абвера». Значит, то есть коллаборационистам, одевшим немецкую форму и воевавшим в составе немецкой армии. Потому что батальон «Нахтигаль», точно как батальон «Роланд», значит, входил в состав полка «Бранденбург» диверсионного, а диверсионный полк «Бранденбург» был составной частью «Абвера», «Абвер» – военная разведка, часть вермахта. Ну, то есть это часть немецкой армии, которая воевала против СССР. Значит, в том, что допустим, эти самые бандеровцы получали немецкое вооружение прямо со складов, тоже никаких сомнений нету. Есть даже документы, которые свидетельствуют о передаче вооружения, значит, немцами бандеровцам. Значит, в том, что бандеровцы не убили ни одного немецкого военнослужащего, так об этом на запрос самых, я вот только не помню, украинских депутатов или украинской прокуратуры. Значит, Германия официально ответила на уровне канцлера, что в германских архивах нет свидетельств о том, что бандеровцы воевали против германской армии, и нет свидетельств о потерях, которые германская армия понесла бы в боях с бандеровцами. Значит, то есть ничего нового, кстати, мы в данном случае не открыли. Значит, о том, что, допустим, опять-таки, они говорят, что их не осудили, да, дело в том, что они говорят, что их не осуждал Нюрнбергский трибунал. Значит, Нюрнбергский трибунал действительно не осуждал, потому что на Нюрнбергском трибунале судили немцев. Там других не судили. Значит, своих коллаборационистов каждый судил сам. Французы судили Петена, норвежцы судили Квислинга, а мы судили собственных коллаборационистов, власовцев, бандеровцев там и так далее. Кого поймали, тех и судили. Это Бандера и Шухевич были гражданами, кстати, Речи Посполитой. То есть они не были Второй Речи Посполитой, Польши. Значит, они не были никогда гражданами Советского Союза. Значит, возможно, поэтому Советский Союз, да, и они никогда не были пойманы советскими органами власти. Шухевич погиб, значит, в ходе боевых действий. Вот. Ну, у Бандеры тоже судьба была, в общем-то, так сказать, незавидная, но только он уже, так сказать, в эмиграции его достали. Вот. То есть самого, так сказать, объекта для судебного процесса не было, получается. То есть они иностранные граждане там, а тогда все судили с них, Югославия своих, там, Польша своих, только немцев все судили за военные преступления на чужой территории совершенные. Поэтому, допустим, немецкий генерал мог получить срок в Югославии, потом получить срок в Советском Союзе, потом вернуться в Германию, еще в Германии срок получить. Значит, всех остальных судили свои. Ну, значит, получилось, что у тех своих нету. Значит, эдакие. Тем более, что они не пойманы были, а тогда судили в основном тех, кого поймали. Все-таки очень, очень уж их много было. Поэтому приговор им не выносили, да. Ну, сейчас вынесли с некоторым опозданием. Но, опять-таки, их же убили, да, не тем самым. Не потому, что там для этого нужен был отдельно взятый приговор. Потому что они были врагами, они вели борьбу против, даже не только против нашего народа, они вели борьбу против всех народов, которые боролись с нацизмом. Поэтому их могли убить не обязательно там, Советский Союз. Это так ему уже повезло, что их советские люди убили. Могли кто, мог кто угодно убить до этого. Там, вот. Поэтому сейчас, да, ну как, мы поставили, кстати, точку в юридическом процессе. Значит, мы признали их коллаборационистами уже на этом самом, на основании юридической практики, но ничего нового нам это не даст. Более того, если наши оппоненты, да, говорят нам, что на Украине нет нацистов сейчас, значит, обвиняют нас в неспровоцированной агрессии против белого и пушистого украинского государства, которое никаких норм не нарушало, никому не
5: Ростислав
4: угрожало.
5: Ростислав Владимирович, давайте здесь многоточие поставим, продолжим мысль после выпуска новостей. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в эфире «Радио Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ответ на просьбу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькера Тюрка предоставила материалы по трагедии в Старобельске. Федеральный омбудсмен напомнила, что Управление Верховного комиссара ООН ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося. По данным главы Луганской Народной Республики, в результате террористической атаки ВСУ 22 мая погиб 21 человек, пострадали более 40. 18 миллиардов рублей выделит правительство в ближайшие два года в рамках так называемой «единой субсидии для туристического бизнеса». Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, эти средства идут на благоустройство исторических центров городов, пляжей, причалов, на туристические маршруты и проведение фестивалей, а также на создание и развитие инженерной и транспортной инфраструктур для развития туристических кластеров. Глава правительства также напомнил о других инструментах правительственной поддержки туристической отрасли.
6: Прежде всего, это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводится около 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. Общий объем инвестиций в эти проекты порядка 1 триллиона 600 миллиардов рублей, из которых 1 триллион рублей – это субсидируемый кредитный портфель. Уже более 50 таких объектов принимают гостей.
0: Глава правительства подчеркнул, что важно создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого, по его словам, реализуется один из знаковых проектов «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в 10 российских субъектах построят 12 круглогодичных курортов. Современные технологии позволяют использовать биопринтер для воссоздания твердых структур человеческого организма. Но до печати органов еще далеко, так как специалисты не достигли в этом практического совершенства. Об этом рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье. Он добавил, что напечатать орган достаточно проблематично, потому что существуют определенные законы жизнедеятельности клеток, их воспроизведения, обмена веществ и размножения. Задания ОГЭ по истории с 1 сентября будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения. Уточняется, что по всей стране преподавание истории идет по единой программе. В ведомстве напомнили, что ранее было увеличено число часов для изучения истории в 6-8 классах до 3 часов в неделю. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
5: 14:33 в Москве. Продолжаем авторскую программу обозревателя медиагруппы России. Сегодня Ростислав Ищенко, я Михаил Алимов. Ростислав Владимирович сейчас рядом со мной в студии. Еще раз здравствуйте.
4: Да, еще раз здравствуйте. Так вот, заканчивая, кстати, прерванную мысль новостями, наши оппоненты совершенно спокойно утверждали, что Осама бен Ладен борец за свободу. А потом он стал террористом, когда он им на хвост наступил. Да, если бы не наступил, он бы так бы и остался бы борцом за свободу, и они бы не видели бы никаких его преступлений. Точно то же самое и с Бандерой, и с Бандерасами, со всеми остальными. Им все равно, сколько у нас будет решений судов там, по этому поводу. Он будет, если для них будет выгоден, да, он будет борцом за свободу. И, ну, поскольку Бандера уже никак не сможет выступить против Соединенных Штатов, то вряд ли он для них станет когда-нибудь террористом, потому что даже если он перестанет быть нужным им сегодня, они, как правило, значит, такое барахло берегут на потом, на всякий случай. Значит, мало ли когда может пригодиться. Вот, по крайней мере, ничего ж плохого уже не сделает уже мертвый, да, по отношению к Америке. Вот, поэтому для нас это просто, ну как, мы поставили точку, это получили моральное удовлетворение, потому что я даже не могу сказать, что это дало нам, то есть, возможность там, называть Бандеру коллаборационистом, там, террористом, кем угодно, не опасаясь иска там, от каких-нибудь там, его родственников и так далее. Потому что мы понимаем, что никто бы оправдательный иск по поводу Бандеры в России бы все равно бы не подал. Да. Значит, а где-нибудь в Соединенных Штатах все равно может подать. Значит, поэтому, ну, чисто техническое мероприятие, да, исправили допущенную когда-то оплошность.
5: Возвращаясь к вашей аналогии с Бен Ладеном, Зеленский тоже много кому уже на хвост наступил. И атака на турецкое судно, которое фрукты везло, атака на КТК, которые ВСУ осуществляют, там и китайские, и американские интересы в том числе. Вот сейчас там с Китаем как-то планируют не допустить сближения России, судя по заявлениям, которые в прессу просочились. Не случится ли в какой-то момент так, что Зеленский вдруг тоже из борца за свободу Украины и сдерживателя, так сказать, злой российской экспансии превратиться в того самого террориста?
4: Ну, если Зеленский начнет готовить теракты против Соединенных Штатов, или если Зеленский возглавит какое-нибудь украинское правительство, которое будет бороться против американской экспансии на постсоветском пространстве или в Восточной Европе, тогда, конечно, он в момент станет террористом. Но на Зеленского это как-то не похоже. А если он будет просто там топить суда с турецкими мандаринами или с помидорами, значит, или поджигать какую-нибудь казахстанскую нефть, пусть даже она частично принадлежит какой-нибудь американской компании, это ничего, это можно, в принципе. Я уже говорил когда-то, американцы бомбили немецкие заводы, в которых значительная доля там от 40 и выше процентов принадлежала Форду во время Второй мировой войны. Это их не останавливало. То, что там, значит, были самые деньги крупной американской промышленности. И здесь точно так же. Когда наносятся удары по КТК, это в первую очередь наносятся удары по Новороссийскому порту. И в первую очередь речь идет о том, что это попытка вывести из строя Новороссийский порт, это попытка нанести удар по российской торговле. А все остальное – это, знаете, издержки производства. Это сопутствующие потери, сопутствующий риск там, и так далее. И на это сознательно идут хозяева Зеленского. То есть вы же не слышали ни разу ни одного возмущенного крика с Запада по поводу того, куда, мол, ты стреляешь, значит, кого, мол, ты топишь. Значит, это же наши люди. Нет, пожалуйста. Это можно. Потому что, ну, кто там будет разбираться, значит, в каком ведре казахская нефть, в каком американская, в каком российская. Значит, ракета прилетела, все и взорвалось там, или беспилотник. Значит, порт российский, российский, вот по порту, значит, это самое стреляли, а не по нефти. Значит, вот. Задача самая, обрушить российскую торговлю, задача обрушить российскую экономику стоит еще до начала СВО. Американцы, помните, еще в 2014 году Обама говорил, что он уже порвал российскую экономику в клочья. Это, собственно, и была главная задача – уничтожить экономику и за счет этого провести социальную дестабилизацию, в результате чего, опять-таки, привести Россию к покорности. Значит, она никуда не ушла, эта задача. Потому что если бы хотели бы начать с России ядерную войну, давно бы начали. Они могут сорваться в военные действия. Более того, они очень близки к тому, чтобы сорваться с нами в прямые военные действия. Но только потому, что слишком сильно рискуют. И слишком далеко зашли, и слишком сильно рискуют. Ходят по очень тонкой грани, по грани войны. И не будь Россия настолько выдержана, то война бы уже вполне возможно бы сожгла бы планету. Значит, но, повторяю, задача у них точно такая же, как и у нас. Не начать самоубийственный конфликт, а победить без конфликта или с минимальными издержками, с минимальным конфликтом. Вот. Поэтому основной целью является экономика, и основной целью является внутриполитическая стабильность, то есть психологическая устойчивость народа. По этим целям они старательно бьют. И здесь никто не будет Зеленского сдерживать. Никто ему не будет говорить, что ты там попал по детскому дому, значит, или ты попал по музыкальной школе, или ты попал по казахстанской нефти там, и так далее. Попадай дальше. Твоя работа – вывести Россию из строя. А все остальное мы тебя простим. Если не выведешь Россию из строя, тогда, ну, возможно, через некоторое время мы у тебя спросим, откуда у тебя столько денег, где ты их взял, ну, когда ты уже будешь беглецом на Западе, и заставим часть вернуть, кстати, в казну. Вот. Ну, и то не все, потому что должен же ты будешь дальше там работать каким-нибудь президентом в изгнании, там, и так далее. Вот, то есть очень сомнительно, что Запад, если Зеленский будет, кстати, у него в руках, да, то Запад будет его там каким-то образом серьезно преследовать. Я уже не представляю, насколько должны улучшиться отношения с Россией у Запада, насколько все люди должны стать братьями, чтобы на Западе решили судить Зеленского. Потому что во всех остальных случаях он все равно будет, кстати, нужен как перспективный, знаете, политик, которого можно будет использовать против России и через 10, и через 20 лет, и так далее. И содержание на Западе разного рода там правительств изгнаний, в том числе украинских, сейчас вот белорусских, да, Значит, мы видели постоянно, украинское правительство в изгнании просуществовало на Западе, начиная от 1920 года и до 1991 года, когда президент Украины в изгнании сложил свои полномочия в связи с тем, что Украина стала независимой, там был избран уже новый, так сказать, независимый президент. Об этом мало кто знал, да, на это не обращали внимания, в том числе в Советском Союзе, об этом не писали толстые научные труды, но, тем не менее, оно существовало, и оно существовало не просто так. Его Запад финансировал, его Запад поддерживал, значит, Запад предоставлял ему трибуну. Да, это была маленькая трибунка, да, это не стоило очень много денег, да, повторю, их почти не было слышно, но про запас их держали, и сейчас будут держать.
5: Говоря о так называемой дипломатии, опять же, вот возвращаясь к новости про то, что Зеленский якобы планирует повлиять на отношения России с Китаем для того, чтобы они не очень сильно сближались. А какие есть инструменты? Потому что в моем понимании текущий уровень дипломатии Украины заключается в следующем. Вы давайте прекращайте отношения с Россией, или мы там вашу инфраструктуру бить будем, потому что нам закон не писан. Это вот так же будет работать? Или что будет делать Китай в таком случае?
4: Ну, дело в том, что я не знаю, как Украине добить до китайской инфраструктуры. Это очень далеко, вообще-то. Значит, даже несмотря на то, что Зеленский говорит, что у нас будут ракеты и 5 тысяч километров дальностью, и 10 тысяч километров дальностью, но когда там это будет и будет ли, значит, это вопрос. Значит, ну, для того, чтобы бить по Китаю 10 000, ну, хотя бы там 7-8 надо иметь. И то 7-8 – это этот Синьцзянь-Уйгурский автономный район, там, где больше степи, чем население, или пустыни больше, чем население. А для того, чтобы бить по густонаселенным районам, по там, промышленности и так далее, там нужны ракеты дальностью все 10 тысяч километров. Поэтому как он там собирается или как он может нанести какой-то ущерб Китаю, я не знаю. Разве что пожаловаться на него американцам может. Больше ничего. Но это, знаете, из серии «Говорите и вы». Да? Значит, за то, что сказали же, бить не будут. Ну вот возмутились, значит, там, привлекли внимание к тому, что китайцы плохо поступают с точки зрения Украины и Соединенных Штатов, поддерживают Россию, а должны были бы поддерживать там Украину или кого-нибудь другого. Американцы же тоже по этому поводу постоянно выступают, там говорят, вот там мы недовольны тем, что там России помогают обходить санкции, вот мы недовольны тем, что Ирану поставляют оружие, вот мы недовольны тем, что Ирану поставляется разведывательная информация, вот мы еще чем-то недовольны. Ну, недовольны, недовольны. Они же сами, как всех, приучили к тому, что если ты недоволен и что-то можешь сделать, тогда с тобой надо считаться. А если ты просто недоволен, ну тогда продолжай быть недовольным. А поскольку сейчас даже Соединенные Штаты далеко не всегда, а чаще не могут, значит, каким-то образом свое недовольство превратить в практические действия, то что уже говорить об Украине? Пусть Зеленский выступает дальше, ради бога. Значит, думаю, что хуже ему от этого не будет, и Украине тоже, потому что вряд ли китайцы будут на это реагировать слишком остро. Значит, а то, что Украина для Китая недружественная страна, это и так понятно. Ну, не такие уж китайцы, значит, наивные, чтобы предполагать, что Украина в любом конфликте поддержит их, а не Соединенные Штаты, да? Значит, то есть она не дружественная страна, да, китайцы будут помогать по мере возможности нам, а не Украине. Значит, но ничего такого экстраординарного, то есть они не будут запускать по Украине ядерные ракеты и не будут присылать на фронт миллион китайских солдат. Значит, в этом нет никакой необходимости, ну и, да и глупо это было бы. Так что Зеленский может, совершенно ничего не опасаясь, разглагольствовать на тему того, что Китай не должен помогать России, значит, а должен молиться на Украину.
3: Говоря о санкциях и Соединенных Штатах, коллеги из РИА Новости со ссылкой на Госдеп пишут, что Штаты ввели санкции против сухопутных войск России, главного ракетно-артиллерийского управления и еще ряда структур нашего Министерства обороны. В 2026 году меня удивляет, что этого до сих пор не было сделано, и удивляет, что это связано с Ираном, КНДР либо Сирией, согласно одному из их законов. Вот с вашей точки зрения, почему, для чего?
4: Понимаете, это вообще очень интересный момент. Это американцы со своими европейскими союзниками, но первоначальная идея и воплощение было американское, значит, начали разрушать мировую торговлю уже где-то года два назад. И понятное дело, что не от хорошей жизни, а потому что все остальные экономические санкции, схемы экономического давления и на Россию, и на Китай провалились. Ну, а разрушение мировой торговли – это, в общем-то, попытка отрезать, в первую очередь, Китай, потому что с Россией это хуже проходит, в первую очередь, Китай от рынков сбыта, от источников сырья. Для того, чтобы завалить его экономику, вот опять-таки вызвать социальную дестабилизацию, брожение, значит, и потом, вычеркнув Китай из системы своих врагов, дальше уже обложить Россию по периметру границы, продолжать давить на нее. Так вот, не могу сказать, что это уж совсем новшество, вот это их санкции против сухопутных войск, Министерства обороны там, и так далее. Значит, нечто подобное уже было, когда они вводили санкции против государственных чиновников, там, против отдельных ведомств и так далее. Но это, так сказать, широкое развитие этой идеи. Вот. И это значительно опаснее, чем всякие там пиратские наскоки западных флотов на отдельные танкеры, потому что пиратство можно прекратить по щелчку пальцев. Завтра, значит, мир дружбы, и пиратство закончилось. Или завтра в океане эскадра, и пиратство в этом районе закончилось, куда она пришла. Вот. А вот когда вы вводите на основании национального законодательства санкции, да, значит, то вы придаете национальному законодательству экстерриториальное значение. Что это такое? Я как раз сегодня об этом публиковал статью на эту тему. Помните Бута? Угу. Он отсидел, если не ошибаюсь, 14 лет. Значит, потому что американцы вменили ему там тоже там какие-то... Значит, судили они его на своей территории на основании своих законов. Но, тем не менее, ему они, по крайней мере, предъявляли международную торговлю оружием, то есть нарушение международных санкций, которые были введены международными организациями. Хотя, повторяю, судили они его на основании национального законодательства своего. А сейчас они и санкции тоже вводят на основании национального законодательства, то есть они уже не международные. Вот вы, допустим, там, российский офицер, да, на основании российских законов вы производите определенные действия. Потом вы едете отдыхать в Таиланд, вас там арестовывают, выдают Соединенным Штатам, и они вам говорят, вы нарушали наши санкции, вы нарушали наше законодательство, поэтому сейчас мы вас посадим в тюрьму. Вы не находились на территории Соединенных Штатов, вы не американский гражданин, вы не должны, значит, вообще не знать, не даже задумываться об американском законодательстве, это вас не касается. Но тем не менее они пытаются это на вас распространить. Да? И не только на вас. Значит, таким образом, они разрушают международные отношения, в том числе международную торговлю, значительно надежнее, чем перехват кораблей и судов на самых торговых маршрутах. Потому что огромное количество людей не может гарантированно покинуть пределы своей страны. Против них санкции, они могут быть арестованы в любой момент. Даже не против них санкции, санкции против структур, в которых они работают. Они могут быть арестованы, подвергнуты тюремному заключению в любой момент на основании, значит, каких-то там иностранных законов, которые они на иностранной территории не нарушали, действовали в рамках законодательства собственного государства. Вот. Значит, соответственно, если вы не можете никуда ездить, опять-таки, ваше как бы, государство тоже будет соответствующим образом менять свое законодательство, да, для того, чтобы в случае, если вас где-то поймают, наловить тех же самых американцев и потом менять на вас. Да? Значит, то есть и они тоже уже не могут всюду ездить. И так это происходит постепенно со всем миром. И мы погружаемся в глубокое средневековье, когда вы отъехали от своей деревни на 2 километра, и вы уже ничем не защищены. Вы уже находитесь под властью соседней общины, там, или поехали в соседний город, соседнего города, вам уже никто ничем не обязан. Значит, вы абсолютно беззащитны. Мы, получается, погружаемся в подобного рода мир, когда любое пересечение границы собственного государства делает вас абсолютно беззащитным. Соответственно, исчезают торговые контакты, исчезают культурные контакты. Ну, дипломатические контакты могут быть, может быть, будут защищены дипломатическими паспортами. И то вопрос, насколько будут признавать дипломатический иммунитет. Их тоже не всегда признавали в те же самые средние века. То есть происходит атомизация, дробление мира. Это как самое побочный эффект от этих самых американских действий. Но он-то вроде бы и побочный, он, по сути дела, будет основным эффектом от этих действий. Мы уже сейчас видим, насколько что мир разбивается на несколько кластеров торгово-экономических, военно-политических. Так вот, вот эта дальнейшая атомизация, она чем опасна? Когда мы кого-то не знаем, мы его опасаемся. Чем меньше мы знаем других людей, тем сильнее мы их опасаемся. Когда мы к ним ездим, они приезжают к нам, мы видим, что это такие же люди. Они могут говорить на другом языке, у них может быть другой цвет кожи, но в целом они такие же. Когда они где-то далеко, значит, мы боимся, а вдруг они что-нибудь у нас украсть хотят, или забрать, или нас убить, там, и так далее. То есть элемент взаимопонимания исчезает из международных отношений. Опасность усиления противостояния, опасность войны резко возрастает. Вот к этому, собственно, ведет вот эта вот вся американская стратегия, значит, придание национальному законодательству экстерриториальности и, я бы сказал, глобализация американского национального законодательства. Потому что ответные шаги все равно будут, понятно, что не будут зеркальными, и понятно, что в результате вот тот мир, за который мы боремся, да, за единый мир, значит, он, ну, просто исчезает. Вот. И дальнейшее, да, потом теоретически можно договориться, все это играть назад, но это уже долго будет, потому что надо будет опять в обратном направлении менять национальное законодательство, это причем согласованно менять всем странам, если взятым, это далеко не так просто. Поэтому это очень опасная игра, в которую они сейчас начали играть.
5: А как это реализовано будет? У нас полминутки остается примерно. То есть американские санкции, условно, кто-то там подает в Интерпол, и потом
4: на это хорошо, этого... если это хорошо, если подают в Интерпол. В худшем случае, скорее всего, так и будет. Вы пересекаете границу, вас просто задерживают и говорят, у нас вот американский ордер на вас. Вас обвиняют. В чем обвиняют? А вот мы вас выдадим в Соединенные Штаты, там и узнаете, в чем вас обвиняют. Вот. И зависеть это будет только от государства. То есть оно считает более важным сохранить союзные отношения с Соединенными Штатами, или оно считает более важным, значит, сохранить нормальные отношения, допустим, с Россией там, и так далее. И опять-таки, большая часть государства думает, из-за одного человека никто скандалить не будет, выдадим мы его Соединенным Штатам, дай бог с ним.
5: Да, надеюсь, что к этому все-таки мы не придем. Благодарю вас за беседу, Ростислав Владимирович. Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом продолжим эфир.

Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней

0: Обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Геленджиком появился стихийный мемориал в память о погибших от удара ВСУ. Министерство обороны представило отчет с линии фронта. Президент провел встречу с генеральным директором «Алросы». Об этих и других темах подробнее далее. Стихийный мемориал в память о погибших после удара ВСУ по пляжу появился в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате теракта киевского режима погибли 7 человек, 4 из них – дети. Десятки получили ранения. Видео с места событий можно посмотреть на канале «Макс» «Радио Спутник». Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что поражение было нанесено в районных населенных пунктах Нижняя Журавка и Подлиман в Харьковской области, Светогорск, Татьяновка и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Свыше 275 боевиков ликвидировано в зоне действий российской группировки войск «Север», добавили в оборонном ведомстве. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов «Алросы» в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. Глава государства во вторник провел встречу с генеральным директором «Алросы» Павлом Маринычевым. Глава государства также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах. Более 10 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии в результате аварийного отключения 62 трансформаторных подстанций. Идут восстановительные работы.

0: Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что специалисты ведут работу по восстановлению электроснабжения. Аппарат российского омбудсмена продолжает фиксировать каждый факт преступлений киевского режима и направлять их в международные структуры. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Федеральный омбудсмен отметила, что уже получила ответ от Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, которая ответила на обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Подавляющее большинство российских гостиниц вышли в правовое поле, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он напомнил, что все средства размещения должны были до 1 сентября 2025 года включиться в реестр через электронный сервис самооценки. Сейчас в нем 31 тысяча классифицированных средств размещения.
1: Из них более 15 тысяч раньше там не значились. Это те, кто реально вышли из тени. Работа по наполнению реестра продолжается на уровне регионов. Они получили для этого контрольные полномочия. Также от сентября прошлого года в рамках эксперимента по классификации гостевых домов в реестр включились 9300 объектов 17 регионов. 1 января те, кто остался вне реестра, уже не могут оказывать услуги. И регионы следят, чтобы не было нарушений.
0: Глава Минэкономразвития добавил, что с 1 сентября текущего года к эксперименту присоединятся еще 4 субъекта – Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Массовые мероприятия по случаю 440-летия Самары в целях безопасности на открытых площадках проводиться не будут, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Основные мероприятия 13 сентября. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве. Вторник. Вы слушаете «Радио Спутник» в студии Лисо Хабалова. И, как обычно, по традиции, в это время мы обсуждаем самые важные, актуальные и интересные новости к этому часу с нашими экспертами, которые уже с нами на связи. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев с нами на связи. Сергей Феликсович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лисо.
3: Сергей Феликсович, будем обсуждать достаточно интересную тему. Наш Тихоокеанский флот начал достаточно большие учения по защите дальневосточных границ. Корабли, морская пехота, авиация. Все сейчас приходит в полную боевую готовность. И сразу сюда добавлю к этой же новости, что в это же время, как сообщают, что Тайвань и США тихо, без какого-либо лишнего шума проводят свои совместные маневры. И давайте поговорим, наверное, о том, как мы сейчас защищаем свои рубежи и почему так важно держать вот это все в полной боевой готовности, все перечисленное.
4: Алиса, наверное, я бы хотел подчеркнуть именно этот момент, что то, что мы проводим наши учения совместно с нашим соседом, тем более, что по такому важному региону, как Азиатско-Тихоокеанский регион, это открыто, это регулярно, и мы каждый раз об этом декларируем. А вот те учения, которые проводят американцы вдали от своих берегов, да еще и с непризнанным образованием Тайвань, которое, собственно, сами американцы считают частью Китайской Народной Республики, проходят тайно. И в этом, наверное, собственно говоря, вся сразу же и подоплека всей этой новости. Видимо, именно потому, что вот такие постоянные провокации организовываются этими субъектами, видимо, поэтому еще раз подчеркивается важность нашего бдительного отношения к охране наших суверенных интересов государственных. И мы всегда, как обычно, делаем это вместе с Китайской Народной Республикой, говоря словами председателя Си Цзиньпина, плечом к плечу или спиной к спине, защищая свои суверенные интересы.
3: А почему именно сегодня, именно сейчас мы проводим такие учения? Возможно, что-то изменилось, что потребовало усилить внимание к Дальнему Востоку. Вот как раз сегодня, несколько часов назад, мы разговаривали с коллегой, тоже в прямом эфире обсуждали тему в отношении того, что Зеленский говорит, чуть ли не приказывает всем, чтобы Россию и Китай начали разделять, придумали способы, как это сделать.
4: Ну, это происходит не сейчас и уж тем более не по заявлениям Зеленского. Собственно, это давняя стратегия Запада и глубинного государства разделить такие мощные державы, как Россия и Китай. Но я напомню, что нашему стратегическому партнерству в этом году исполняется 30 лет. Так же, как и 25 лет подписания нашего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Так же, как и образованию Шанхайской организации сотрудничества 25 лет. Все это подчеркивает, что мы все это время никаких иллюзий не питали по поводу Запада и прекрасно знаем, почему они фактически нас открыто называют врагами и борются именно с нашими странами, как теми главными противниками того господства, которое они хотели бы установить, наверное, как им представляется, навсегда в этом мире. Но этот поезд уже давно ушел. Такие страны, как глобальный юг, страны ШОС, БРИКС, в общем, все те страны, которые уже в этом современном мире образуют глобальное большинство, они уже все давно уже поняли и не собираются жить в условиях диктата одного центра. Мир многополярен, многоцентричен. Мы собираемся выстраивать между собой равноправные и взаимоуважительные отношения, в отличие от этих диктаторов. И поэтому, конечно же, они будут стараться, пытаться сохранить свое господство любой ценой. И именно поэтому они видят в нас основных противников. И так же, как на примере Украины, а это уже существующее, просто вот реальное противостояние, как они создали из этого места такой проект «Анти-Россия», также им представляется, что они будут создавать из Тайваня проект «Анти-Китай». И, конечно, нам именно поэтому надо быть очень бдительными. Нельзя сказать, что мы именно вот сейчас что-то особенное предпринимаем, но мы постоянно наращиваем слаженность наших армий. Мы это делаем всегда очень в тесном взаимодействии, как союзнические страны, и у нас получается замечательно. Я думаю, что сегодня Россия и Китай совместными усилиями смогут остановить любого агрессора в мире.
3: Очень интересное мнение, и мне прям понравилось, как вы подытожили. На самом деле это приятно так думать, что действительно так оно и будет. Сергей Феликсович, но вот если так посмотреть, то простым людям как понимать такие новости о том, что стартовали там некие учения по защите дальневосточных рубежей? Стоит ли тревожиться и чего-то ждать? Или наоборот, можно расслабиться и чувствовать некое спокойствие за свою страну, за рубежи?
4: Да, я считаю как раз второе. Надо быть уверенными в том, что наши рубежи находятся под надежной защитой, что наши самые главные партнеры по региону тесно с нами взаимодействуют. И поэтому именно демонстрация вот такой воли не даст нашим противникам просто пробовать на зуб нашу силу. Лучше держитесь подальше.
3: Так, а если мы вернемся к Тайваню и США, и к этим тайным военным учениям, то как Россия смотрит на подобные, ну, тихие, если можно так сказать, да, тихие скрытые маневры? Мы пока что молчаливо наблюдаем, или у нас, если потребуется, ну, наверняка есть чем и как ответить?
4: Ну, знаете, говорить сейчас о том, что Россия ринется на защиту каких-то интересов Китая без того, чтобы Китай пригласил нас в это, наверное, не приходится, естественно. Обратим внимание, как сам Китай реагирует достаточно спокойно. Устами министра иностранных дел Ван И идет предупреждение в адрес Соединенных Штатов Америки, что лучше все-таки, особенно с учетом тех определенного диалога, который у них сейчас складывается, лучше не торпедировать вот эту карту тайваньскую, не надо разыгрывать ее как провокацию. И дальше будем смотреть, если эти страны не успокоятся, будут все равно продолжать провокации. Я думаю, что мы вот все так же совместными действиями, не словами, а вот как раз вот такими учениями будем показывать им, что может быть, если чересчур взорвутся и будут нарушать наши интересы.
3: Сергей Феликсович, здесь вот от нашего слушателя постоянного Григорий Л. У него есть тоже вопрос. А в чем выгода США начинать третий конфликт, если у него и так большой расход боеприпасов?
4: Да, в этом смысле, конечно, они малость не подрасчитали свои силы. Им казалось, что все-таки в Иране они проведут операцию гораздо быстрее. Расчет был на то, что обезглавив власть, как им представлялось, они действительно фактически около 30 человек из высшего руководства страны уничтожили. Им казалось, что нация падет и сразу же поднимет ручки, и тем самым у них будут очень мощные козыри в разговоре с Китаем. Этого не произошло. Для них это было неожиданно. Но тем не менее, они не перестали считать, естественно, и действовать соответствующим образом, что Китай для них является самым главным противником. И не Россия, и не Иран, а именно Китай. И здесь они, конечно, пытаются сейчас обратно сосредоточиться на своем главном противнике. Но, в общем-то, все эти метания лишь показывают слабость и кризис этого мира, действующего гегемона. И мне кажется, вообще скоро очень придет, собственно говоря, осознание того, что многополярный мир, безусловно, победил.
3: Вы думаете, все-таки придет осознание?
4: Да, конечно. Вот, и другого варианта у нас нет. Третья мировая будет точно последней для человечества, но я не уверен, что кто-то на это готовит пойти.
3: Последний уже вопросик вам задам. Ну так, знаете, просто чтобы подумать. Давайте представим, что... Не что, а как должен выглядеть, может быть, идеальный, надежный такой тихоокеанский щит России через, ну, там, может быть, 5-7 лет, чтобы наша страна могла спокойно дальше развивать Дальний Восток и вообще в целом развиваться?
4: Знаете, мне представляется, что это вопрос связан не только с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мне представляется, что это связано со всем миром. И если представлять себе в горизонте времени 10 лет, то я как раз вижу то, что все-таки страны через, возможно, и очень острую фазу конфликта, но все-таки потом уже и дипломатическим путем, то есть путем какой-то большой мировой конференции, опыт у человечества так и есть, придет к тому, что лучше жить мирно сосуществуя. Да, мы понимаем, что у них есть свои интересы, свои взгляды у этого империализма, но пусть они живут сами по себе, а другой огромный большой мир, которому уже, как я уже сказал, глобальное большинство, пойдет своим путем. И это будет некий пакт о мировом сосуществовании. Пусть экономическим путем каждая из этих систем доказывает свою конкурентоспособность и привлекательность, но не военным.
3: Спасибо вам огромное, Сергей Феликсович. Так приятно слышать эксперта, который абсолютно настроен исключительно к миру и ни к чему другому. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Радио «Спутник», вы слушаете информационный час. Я, Лисо Хабалова, ко мне присоединилась Елена Караева, журналист, наш постоянный эксперт. Просто обожаю с вами разговаривать. Здравствуйте, Лена.
5: Я польщена. Спасибо. Добрый день радиослушателям, потому что сейчас мы будем обсуждать, как обстоят дела в другом регионе, далеком от азиатского и Тихоокеанского, а именно на субконтиненте.
3: Да, и мы будем говорить о том, что Макрон, можно сказать, снова разрушает основу функционирования сообщества, которое много раньше, чем превратилось сегодня в агрессивного военно-политического монстра, было прежде всего общеэкономическим пространством. Про Францию мы говорили уже, на самом деле, даже сегодня. Вообще вот все эти ситуации, они сейчас достаточно остро обсуждаются. Хочется понять, что там снова происходит и почему это происходит, наверное, самое важное.
5: Дело в том, что действительно фундамент Евросоюза – это вовсе не декларация прав там, человека и гражданина, Лиссабонские договоры и многое другое. Фундамент Евросоюза – это создание общеэкономического пространства, которое на самом деле было сделано для того, чтобы регион не стал, как он был на протяжении столетий, чтобы он не стал источником военных конфликтов. Если у людей между собой, точнее, у государств есть экономические связи, их рвать на самом деле это такая сложная, тяжелая, кровавая история. Поэтому генерал де Голль, который возглавлял Францию, и канцлер ФРГ в тот момент, значит, Западной Германии, Федеративной Республики, Конрад Аденауэр, посовещавшись, решили, что вражды между Францией и Германией можно избежать, если создать общий рынок угля и стали. Заодно можно будет смотреть, насколько, так сказать, вот эти пацифистские идеи соответствуют деяниям. Потому что уголь и сталь – это основные ресурсы для производства, ну, тогда, там, 60 лет назад, больше, 70 лет назад, военной техники, вооружений и так далее. Что и было сделано. Потом к этому союзу присоединились ряд других государств, и когда их стало 9, то было организовано европейское сообщество, общий рынок, мы его еще называли в прессе, и это начало функционировать. Для того, чтобы общий рынок был действительно рынком и общим во всех смыслах этого слова, те люди, которые, те политики, которые были в Европе в конце 70-х, начале 80-х годов, поняли, что рынок неполноценен, если у людей нет возможности жить в одной стране, работать в другой стране, что тарифы, которые при наличии национальных границ неизбежно существуют, мешают развитию экономики. Ну и, собственно, в Шенгене, это город, было заключено полноценное, очень большое соглашение, которое касалось того, что в Евросоюзе были отменены внутриесовские границы. То, что мы называем Шенгеном, это не виза. Это на самом деле очень большое экономическое пространство с когда-то очень существенным весом в экономике, а значит и в геополитике, который сейчас на наших глазах исчезает. Я хочу, чтобы, в общем, те люди, которые нас слушают, поняли окончательно и бесповоротно. Как только вы вынимаете из-под здания Евросоюза и из-под коллективного Брюсселя камень под названием Шенген во всех смыслах этого слова, Евросоюз не может не разрушиться, потому что ничего другого в объединении не существует. Есть только это. Ну и когда вы вводите границы, потому что где-то там на североафриканском, значит, так сказать, земле, на африканском континенте, в Сеуте произошел абсолютно организованный, значит, завоз нелегалов, то вы таким образом разрушаете то, на словах, что вы на словах всегда вроде как защищаете. Но это нужно просто понять, что перед нами это крах такой общеевропейской империи, если хотите сказать. Ну вот Римская в свое время рухнула, значит, рухнули всякие австро-венгерские и прочие империи. Британская империя рухнула, Французская империя рухнула. Вот сейчас точно так же рушится ЕСовская империя. Поскольку у нее довольно большой инерционный запас, то рушится это будет на протяжении лет. Но то, что это рушится, для меня абсолютно не несомненно.
3: Вот наш постоянный слушатель, у него сразу несколько вопросов. Григорий спрашивает, а будет ли выгодно Макрону начать конфликт внутри ЕС, чтобы узурпировать власть, как сделал Зеленский?
5: Нет, ну, так сказать, конечно, Макрон берет во многом пример, и он украинизировал французскую внешнюю политику, как и внутреннюю, но, с другой стороны, нет, он этого начинать не будет, просто потому, что, в отличие от Зеленского, у него все-таки есть голова на плечах, а дальше у Макрона есть тотальный контроль, опять-таки, в отличие от Зеленского, над армией. И он, в общем, в определенной степени самостоятельная фигура, он все-таки главнокомандующий, у него есть ядерные силы, это тоже его отличие от Зеленского. Ну и давайте все-таки не будем сравнивать Фанфарона, который, так сказать, там практически без образования, какой-то там актер, ну, в общем, я даже обсуждать это не буду, с человеком, который прошел фантастическую школу истеблишмента, политическую, экономическую, финансовую, какую угодно. Они в этом смысле несравнимые величины. И нет, никакого внутреннего конфликта не будет, но будет то, что я уже назвала крахом. Ну, просто это будет происходить долго. СССР – это не империя, но это федеративное государство. Тоже рушился на протяжении нескольких десятилетий. Это тоже нужно держать в голове.
3: Елена, расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям вот в связи со всем, что мы сейчас обсуждаем, не может не возникнуть вопрос, а что там у Украины в этой связи с ее как бы перспективами куда-то там вступить в ЕС? Насколько они с учетом нового кризиса с нелегалами реальны?
5: Нет, дело в том, что у Украины вообще никогда не было никаких шансов никуда вступить. Вот вообще. Нужно забыть про то, что говорила, значит, прогрессивная общественность западнее Бреста, соответственно, восточнее там Бреста, в Киеве и так далее. Никогда у Украины не было ни малейшего шанса, чтобы там не писали в Конституции. Поэтому ни один из ЕСовских лидеров, даже если он полный дурак и русофоб, и упоротый, значит, там, сторонник, и упоротый украинствующий человек, он прекрасно понимает, что никому не нужны в Европе 20 с лишним миллионов украинцев, которые немедленно, как только Украина вступит в Евросоюз, переедут в Европу. Если скандал из нескольких десятков тысяч марокканцев, то вы понимаете, что такое будет, если приедут 20 с лишним миллионов украинцев. Они сейчас избиваемы уже поляками, понимаете? Но это, как говорил Остап Бендер в прекрасной книге, значит, «Золотой теленок», ваши рыжие кудри примелькали. И вас сейчас будут бить. Так вот, их кудри, их чубы примелькались, и их начали бить.
3: Но, честно скажу, я немножечко запуталась сейчас, потому что, то есть, все, что вы рассказываете, это очень интересно, запуталась от полученной информации еще вчера, потому что вчера мы, допустим, обсуждали, что планируют в связи со всей этой ситуацией в Сеуте планируются лагеря, создавать их уже к концу 2027 года, если не ошибаюсь, планируют для мигрантов создавать лагеря. А здесь, получается, сейчас Макрон делает новые какие-то высказывания и говорит о том, что он будет ставить войска на фронте конкретно, вот на этом.
5: Вы знаете, я думаю, что те коллеги, которые пишут о войсках, они просто немножко не в курсе статуса жандармерии. Жандармы и жандармерия – это военная организация. Да, она относится к МВД, к Министерству внутренних дел Франции, но это военная. То есть они вооружены, они носят оружие, они значительно лучше обучены, чем полицейские. Они, в общем, такие ответственные люди. Значит, туда, на границу с Испанией. Почему с Испанией? Потому что Сеута вроде как испанский анклав, но Макрон это не может не знать. Дело в том, что попасть из Сеута в Испанию невозможно без предъявления паспорта. Угу. И, собственно, Сеуту и Испанию разделяет Средиземное море. Поэтому все, что сейчас происходит с нелегалами, это на самом деле называется политическим, так сказать, использованием политической конъюнктуры. Макрону нужно показать, что он сражается с какими-то нелегалами. Никаких нелегалов нет. Стоять будут честные французские семьи, которые хотят отдыхать в Италии, и не менее честные испанские дальнобойщики, которые возят продукты гораздо более дешевые для французских супермаркетов из Испании.
3: И вот, кстати, тоже интересный комментарий. Григорий Эл снова пишет. Удивлен, что ЕС не скинула всех мигрантов на Украину, а направляет их в Узбекистан, Армению и так далее.
5: Мне неизвестно, что ЕС отправляет, значит, мигрантов, вот, так сказать, нелегалов в те страны, которые указал наш уважаемый слушатель. Но известно, что границы ЕС внешние сейчас это решето, а границ между странами нет. Поэтому нужно понимать, что ЕС растворяется, и все, что с ним связано, подвергнуто эрозии. Ну а дальше это крах.
3: Спасибо вам огромное за интересную беседу. К сожалению, время у нас уже заканчивается. Журналист Елена Караева, радио «Спутник», и мы еще вернемся.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские вооруженные силы ударами гераний по электроподстанциям в Сумской области обесточили промышленные объекты, которые работали в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами атаки электроподстанции ударными беспилотниками Вооруженных сил России. Отмечается, что российские войска продолжают поражать элементы критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Порядка 70% обращений в аппарат российского омбудсмена связаны с темой специальной военной операции, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она рассказала, что в 2025 году в аппарат уполномоченного поступило 415 тысяч обращений, из которых 128 тысяч – федеральному омбудсмену, остальные – региональным. Она уточнила, что аппарат российского омбудсмена продолжает сокращать сроки рассмотрения таких обращений до 3 дней. Россия на сегодняшний день имеет прямое авиасообщение с 36 странами, сообщил Минтранс. Министерство информировало во вторник, что возобновлено прямое сообщение с Ираком. Авиакомпания Iraqi Airways осуществила сегодня первый рейс в аэропорт Внуково. По информации перевозчика, решение о восстановлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву. Чудотворная донская икона Божией Матери перенесена в Донской Ставропигальный мужской монастырь Москвы и доступна для поклонения верующих, сообщил сайт монастыря. Чудотворная донская икона наряду с Владимирской иконой в апреле была передана Донскому монастырю Третьяковской галереи безвозмездное пользование на 49 лет. Сообщалось, что она выставляется в храме Христа Спасителя временно до завершения реставрации в Большом соборе Донского монастыря. Сносы и восстановление первоначального состояния участка, на котором в итальянской провинции Виченца был незаконно построен поддельный античный амфитеатр, может обойтись 500 тысяч евро. При этом местные власти не хотят оплачивать эти расходы из маленького городского бюджета, пишет газета «Репаблика». На прошлой неделе итальянские средства массовой информации сообщили, что местный суд окончательно осудил мужчину, который построил фальшивый римский амфитеатр и водил туда туристов. Выдавая его за археологический объект, житель Аркуньяна брал с посетителей 40 евро за вход. Россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: 15:33 в Москве. Мы продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лиса Сухобалова, и ко мне присоединился Михаил Алимов. Миша, привет.
3: Лиса, привет всем слушателям. Добрый день.
1: Мы сейчас по традиции продолжим обсуждать самые важные, актуальные, интересные новости к этому часу. И начнем с приятных новостей.
3: Да, власти проведут модернизацию российских аэродромов, точнее аэропортов и аэродромной инфраструктуры в них. Тут важно в терминах не запутаться. Из них в 38 аэропортах уже работы ведутся, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. С нами на прямой связи председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, какие уже известно, какие конкретные аэропорты ждут перемены, когда жители смогут заметить эти перемены, самые первые улучшения, возможно, когда уже будут заметны?
4: Да, ну, собственно, специалисты знают, что комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной и иной инфраструктуры, он был утвержден еще 29 августа прошлого года. И там речь шла о 60 аэропортах, поэтому большое количество аэропортов – это, ну, не новости. Новость, что об этом сказал председатель правительства. Но, по всей видимости, сейчас, когда речь зашла о 75 аэропортах, это количество, видно, увеличилось. Но не 60, а 75. Я думаю, что это хорошо. Надо только порадоваться, что большее количество аэропортов будет модернизировано, конечно.
1: А как вы думаете, повлияет ли это как-то? Ну, возможно, вряд ли. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но все-таки задам вопрос. Возможно ли, что билеты станут дешевле и доступнее после обновления инфраструктуры?
4: Ну, что я вам скажу? Хотелось бы верить, что билеты станут дешевле и доступнее, но все-таки основная часть стоимости билетов – это не аэропортовая инфраструктура, это все-таки сами самолеты. А мы знаем ситуацию с иностранными самолетами, на которых пока все-таки большинство авиакомпаний наших летает, пока примерно две трети парка – это зарубежные самолеты. Знаем все эти санкции, которые мешают обслуживать эти самолеты и закупать напрямую к ним комплектующие, запчасти. Вот здесь вот основные расходы, они более важные. Что касается модернизации аэропортовой инфраструктуры, да, будем надеяться, что дешевле она станет, но в стоимости билета аэропортовая инфраструктура занимает, ну, несколько, там, 5%, 7%. Все-таки основная часть – это топливная составляющая и содержание самих самолетов, и зарплата персоналу и так далее.
3: Кирилл Владимирович, страна у нас большая, и я так понимаю, что в рамках как раз этой модернизации внимание будет уделено не сколько таким крупным аэропортам в мегаполисах, где и так, в принципе, все у нас неплохо, а вот именно таким вещам, как, например, чтобы добраться куда-нибудь, где отдохнуть можно, там на Байкал, еще куда-нибудь, потому что сказано это было на совещании о развитии туризма в том числе.
4: Да, и эти аэропорты тоже, но, собственно, список этих аэропортов есть вот в этом распоряжении правительства 29 августа прошлого года. Там 60 аэропортов, там есть крупные узлы, скажем, Новосибирский аэропорт Толмачево, там есть, допустим, ну, тот же аэропорт Игнатьево в Благовещенске, где в этом году был введен в действие новый терминал, или аэропорт Магадана, где в прошлом году новый терминал уже появился. Там много северных аэропортов, в тех местах, где авиация безальтернативна. Вот Охотск, например, или Мирный, это Якутия, или Полярный, это тоже Якутия, Бодайбо, Иркутская область, Нюрба, это Республика Саха, Тында, но хоть и есть там железная дорога, все равно там аэропорт важен, Аян, Хабаровский край, Марково и Кипервием, Чукотский автономный округ. Все-таки эти аэропорты составляют большинство. Ну, есть, конечно, и курортные. Вот аэропорт Геленджик, аэропорт Сочи есть. Что касается Байкала, то с иркутским аэропортом сложная ситуация. Его целиком надо переносить на новое место. И, по всей видимости, там будут большие затраты, и по Иркутску будет принято какое-то отдельное решение.
1: А почему нужно целиком переносить на новое место?
4: Понимаете, там сам аэропорт расположен на небольшом уклоне, и расположен он в городе, причем не на окраине, а, в общем, недалеко от центра города. Там взлет, посадка происходит над жилыми домами. И давным-давно идет речь о необходимости выноса этого аэропорта за пределы города Иркутска.
3: То есть это требует, да, отдельного внимания. С вашей точки зрения, какие наиболее приоритетные у нас сейчас направления именно для модернизации? Это непосредственно сама полоса, это вот терминалы современные. Я, кстати, был в Магадане, лично увидел, действительно очень хорошо там сделали новый терминал. Вот что, с вашей точки зрения, сейчас приоритетно находится именно для модернизации?
4: Понимаете, государство... Оно отвечает за что? За взлетно-посадочную полосу, за места стоянок и за средства аэронавигации. А вот аэровокзалы, грузовые терминалы или топливозаправочные комплексы, они могут быть в частной собственности. И есть много примеров удачного, ну, участия частных компаний. Собственно, у нас большинство крупных аэропортов обслуживаются частными компаниями. Несколько холдингов у нас есть, которые на этом специализируются. Я считаю, что государство прежде всего должно заботиться именно о взлетно-посадочных полосах, о средствах аэронавигации. И надо привлекать частника в обслуживание того, где может частник быть. Где все это сочетается, там хорошо получается. Вот новый саратовский аэропорт несколько лет назад, аэропорт Гагарин, построили, открыли. Государство построило взлетно-посадочную полосу, места стоянок, аэронавигацию. Частник построил аэровокзал и топливозаправочный комплекс. Это удачно. Но с другой стороны, что в небольших аэропортах, там государство все целиком на себя будет брать. Потому что тот же Кипервиен на Чукотке. Но там один самолет в день или два самолета в день могут прилететь, они не окупят содержание аэровокзального комплекса, например. Или столько будет стоить, что это в три раза повысит стоимость билета. Поэтому на крайнем севере, там, где это безальтернативно, там государство должно заниматься всем аэропортовым комплексом.
1: Кирилл Вадимович, и последний вопрос очень хочется спросить у вас. Вы перечислили достаточное количество аэропортов, но, может быть, есть у вас самый любимый аэропорт, какой бы вы могли назвать, вот, который можно по праву гордиться? Современный, образцовый, чтобы все аэропорты подстраивались вот своим внешним, возможно, видом и функциями под этот аэропорт.
4: Ну, назову такие аэропорты, как Кольцово в Екатеринбурге, Курумыч в Самаре. Крупные аэропорты очень неплохо вот как раз выглядят. Вот буквально весной я летал в Благовещенск, посмотрел новый аэропорт Игнатьева. Mm-hmm. Он тоже хорош. Нет, любимого нет. Можно считать аэропорт Вологда, но он как раз характерен тем, что это может быть единственный аэропорт, где сохранились интерьеры 70-х годов. Там можно кино про 70-е годы снимать. Вот аэропорт Вологда я за это люблю и надеюсь, что при модернизации эти исторические интерьеры сохранятся.
3: Благодарим вас, Кирилл Вадимович. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Министерстве транспорта, был в эфире «Радио Спутник». Поговорим немножко о валюте, а точнее о курсе доллара. Расчетный курс доллара, который представляет собой ориентир для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. Об этом свидетельствуют у нас данные торгов. Обсудим, за счет чего это произошло, как это скажется на экономике, бюджете и всем прочем. В этом нам поможет экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, добрый день.
5: Добрый день.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, из-за чего именно рубль сейчас теряет позиции? Это такой временный откат, если можно это так назвать, или более глубокий процесс? Я сегодня слышала мнение, что, возможно, это сезонная история.
5: Ну, вы знаете, на самом деле у нас курс, ну, в частности, доллара, хотя и расчетный, потому что у нас прямой курс определяется только по юаню, а все остальные вычисления вот форекс коэффициентов относительно юаня. Потому что, ну, курс доллара для нас сейчас величина расчетная, так как торги остановлены с 2024 года. Но он, в принципе, нужен для того, чтобы определять налоговые выплаты, в первую очередь, среди экспортеров. И понятно, что сейчас бюджет нуждается в деньгах, и курс, который мы видим, ну, в принципе, он нужен для того, чтобы увеличить поступление рублей в бюджет, потому что это все по курсу пересчитывается. Ну и, в принципе, для того, чтобы обеспечить необходимое количество поступлений в бюджет, Центробанк и Минфин, и те организации, которые занимаются непосредственными торгами на бирже, они могут, в принципе, этот курс регулировать так, как им хочется. У нас курс все-таки в настоящий момент не свободный, а формируемый теми или иными интервенциями словесными или финансовыми, или еще какими-то другими. Например, проблема Минфин может попросить какие-нибудь корпорации.
1: Простите, Валерий Валерьевич, вы пропадаете? Вы сказали, например, что? Какие корпорации?
5: Например, у нас...
3: Так. Валерий Валерьевич, давайте мы вас, наверное, переподключим, потому что со связью наблюдаются некие проблемки, да, сейчас коллеги перезвонят. По поводу курса рубля, да, действительно, много факторов на это влияет. Можно тут вспомнить, что в зависимости как раз от курса доллара у нас считаются, да, как правильно сказал Валерий Валерьевич, и налоги наших экспортеров от курса рубля зависят в том числе от то, по каким деньгам мы закупаем иностранную продукцию, потому что, несмотря на курс на импортозамещение, много позиций достаточно мы все еще импортируем, так что это все в том числе и обмен валют, когда мы там в отпуска ездим. Поэтому много факторов, связанных с курсом. Да, коллеги сообщают, что Валерий Валерьевич с нами на связи. Валерий Корнеев, экономист, вновь к нам подключился.
5: Да, я хотел сказать, что у нас сейчас курс достаточно хорошо регулируется правительством, Центробанком, Минфином. И в тот момент, когда необходимо сделать так, чтобы больше поступало рублей в федеральные и региональные бюджеты, курс регулируется тем, что, например, можно попросить какую-нибудь экспортную корпорацию продать побольше юаней на рынке. И таким образом отрегулировать курс. В принципе, курс в зависимости от того, что необходимо сделать в настоящий момент, если поприжать инфляцию, чтобы цены на потребительские товары не росли так быстро. Его понижают там в районе 70-72-73. А если в некий момент времени необходимо добрать определенные средства в федеральный бюджет или другие бюджеты, его таким образом регулируют, чтобы он превышал цифру 80. Ну, в принципе, на короткое время он может повышаться и до больших величин. Но когда закончится налоговый период, наверное, его можно обратно вернуть для того, чтобы граждане не очень сильно зависели от скачков цен в магазинах.
1: Валерий Валерьевич, ну вы вот как раз только что рассказали, как Центробанк и правительство в целом защищают нас от резких скачков, но есть ли какие-то вот, могли бы вы перечислить, возможно, самые действенные инструменты, которые уже доказали свою надежность в этом случае и которые действительно смогут справиться с любой ситуацией, тяжелой там какой-то?
5: Ну, дело в том, что, конечно, Минфин и Центробанк, и вообще в целом правительство довольно внимательно, конечно, наблюдают за ценами на энергоносители во всем мире, за скидками, которые нам приходится давать из-за того, что мы продаем подсанкционную нефть и подсанкционный газ, а также позитивных факторов. Например, Европа сейчас вынуждена фактически перейти полностью на российский сжиженный природный газ, потому что газ из Катара сейчас недоступен фактически, и из-за этого довольно благоприятные условия по продаже нашей нефти и газа на внешних рынках. Ну и понятно, что сейчас и продовольствие значительно вырастет в цене из-за военных ограничений с Ормузским проливом, в первую очередь из-за того, что в первую половину года были проблемы с транспортировкой удобрений, в первую очередь из того же Катара, ну и вообще через Ормузский пролив. И поэтому, внимательно следя за тем, что происходит, правительство в некий момент времени может регулировать курс, чем оно и занимается. Ну, в первую очередь, прямой курс юаня к рублю, а через юань к рублю уже и курсы доллара и евро. Поэтому для того, чтобы собрать больше денег в федеральный бюджет, естественно, условный расчетный курс доллара, по которому высчитывают платежи в федеральный бюджет, повышается, вот как сейчас, а в тот момент, когда происходит, например, негативное движение инфляционное, ну, то есть инфляция ускоряется, курс немножко опускают для того, чтобы цены на товары немножко охладить.
1: То есть в целом мы можем смело говорить о том, что наша экономика чувствует себя достаточно неплохо, исходя из всего, что вы говорите.
5: Да, она чувствует себя достаточно неплохо, ну, в базовых отраслях. Понятно, что услуги и малый и средний бизнес чувствуют себя не очень из-за ставки Центробанка, но это вот такая ситуация сейчас, в принципе, не только у нас, но и во всем мире. Ставки по учетной ставке Центробанка во всем мире растут. Вот большие проблемы сейчас в Японии, большие проблемы сейчас в Корее, да и в Соединенных Штатах тоже ситуация с ростом ставок центральных банков тоже не очень хорошая. Из-за этого огромными темпами растут платежи по облигациям этих стран.
3: Да. Благодарим вас, Валерий Валерьевич. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир», был в эфире «Радио Спутник». Мужская сборная России по волейболу отказалась участвовать в чемпионате мира в Польше, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для спортсменов. Как заявила президент Федерации Станислав Шевченко, думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики. При этом российские именно волейболистки, возможно, смогут поехать на чемпионат. Этот вопрос сейчас прорабатывает и Международная федерация футбола вместе с оргкомитетом турнира, представителями США и Канады. При этом интересно, что вот в данном конкретном случае, помимо объективных причин с нашей стороны, есть еще и препоны со стороны польской, потому что проблемы с визами у наших спортсменов, это не первый случай, когда государство таким образом, несмотря на официально разрешенный допуск наших спортсменов, вот чинят такие препятствия. Обсуждаем эту тему вместе со спортивным журналистом Борисом Ходоровским. Борис Матвеевич, добрый день.
6: Добрый день, Михаил.
3: Скажите, пожалуйста, вот это решение нашей сборной, какие факторы к нему привели, помимо визового? Чего опасается наша федерация в данном случае?
6: Ну, позицию федерации выразил ее президент Станислав Шевченко, который сказал, что в сложившейся ситуации, когда в выступлении наших спортсменов в Польше будет больше политики, чем спорта, принято решение отказаться от участия в чемпионате мира. Не могу сказать, что это решение однозначное и однозначно правильное, потому что говорить о том, что будут визовые проблемы, можно говорить только тогда, когда они возникнут. Дело в том, что уже несколько стран были лишены права проводить международные соревнования, в частности, чемпионат Европы по фехтованию был перенесен из Эстонии во Францию после того, как эстонское правительство отказалось выдавать визы российским и белорусским спортсменам. О визах можно было бы говорить, когда в них было бы отказано. Решение нашей федерации вызвано стремлением избежать каких-то провокаций в отношении российских спортсменов. Но мне кажется, что российские спортсмены, как и раньше советские, готовы к любым провокациям и готовы играть при свисте зала, готовы играть при плакатах «Русские оккупанты» на трибунах. Такое было в 60-е годы, когда использовали хоккейные матчи как повод для демонстрации осуждения подавления «Пражской весны» советскими войсками. В Канаде во время серии матчей с канадскими профессионалами мощная украинская диаспора этой страны использовала хоккей как повод продемонстрировать какие-то политические лозунги. Всероссийская федерация волейбола приняла такое решение. Хотя, еще раз повторюсь, российские волейболисты допущены до международных соревнований с флагом и гимном. Есть решение участвовать в коммерческом Кубке мира. А участие в чемпионате мира – это, конечно, самый большой прорыв, который мог бы быть. Особенно с учетом того, что на нем будет осуществляться отбор на Олимпийские игры.
1: Ну вот как раз, простите, что перебиваю, хотелось сразу спросить, в связи с этим решением, может ли оно как-то сказаться на молодых спортсменов? И еще все-таки добавлю к этому вопросу, немножечко не понимаю, не знаю, вряд ли, конечно, вы мне ответите за них, но хочу выразить свое недопонимание вслух, потому что мне не ясно. Вот вы говорите, я с вами согласна, что наши спортсмены, они готовы действительно, ну, ко всему, потому потому что выступают последние годы в самых жестких условиях. Почему все-таки сейчас принято решение отказаться? Вот критически мало спорта и очень много политики, как заявлено, но будто бы уже много лет это все происходит. Почему именно сейчас?
6: Да, этот вопрос нужно адресовать руководству Всероссийской Федерации волейбола, где, как бы, допустим, попечительский совет этой организации возглавляет такой авторитетный политик, как Николай Патрушев. Поэтому логику этого решения я не могу объяснить. Безусловно, уже 5 лет наши спортсмены не принимают участие в крупнейших международных соревнованиях. И это, как мы видим, очень серьезно сказывается на их спортивных результатах. Вспомните 6-е места Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх, хотя в соревнованиях по фигурному катанию, особенно в женских, российские спортсмены доминировали. Вспомните, как сейчас на чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронисты завоевали пока всего одну золотую медаль. Хотя раньше в лучшем случае отдавали одну золотую медаль в каком-то из видов программы.
1: А вы думаете, спортивный дух пропадает, настрой?
6: Нет, пропадает многое. Дух-то остается. Во-первых, опыт участия в международных соревнованиях – это неоценимая вещь, потому что как бы не стимулировали российских спортсменов за участие в каких-то всероссийских спартакиадах, именно в соперничестве с соперниками из-за рубежа проявляется их сила. И сейчас у нас выросло уже поколение, но к волейболу это в меньшей степени, кстати, относится, которое вообще не знает, как что такое международные соревнования. Чтобы прочувствовать их дух, необходимо в них участвовать.
3: Благодарим вас, Борис Матвеевич. У нас время эфирное, к сожалению, заканчивается. Тема для отдельной дискуссии, мне кажется. Борис Ходоровский, спортивный журналист, был в эфире «Радио Спутник». Дополню, что мужская и женская сборная России по волейболу выступят в Лиге наций 27-го года, так что не останемся без таких турниров.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинский

0: исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус, где S – это самодостаточность, и исключительность – P – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ стали чаще вербовать детей и подростков. Михаил Мишустин назвал число стран, граждане которых могут въехать в Россию по электронной визе. Соединенные Штаты увеличили отправку сил разведки на Кубу. Об этом и не только. Подробнее далее. Украина все чаще подвергает вербовке и привлекает в террористическую деятельность детей и подростков. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России Мария Львова Белова. Детский омбудсмен во вторник выступила на сессии в рамках форума «Территория смыслов» в Сенеже. Она отметила, что встречалась в колониях и следственных изоляторах с несовершеннолетними, которые признавались, что если бы знали о способах вербовки, то никогда бы на это не поддались. Поэтому, по словам уполномоченного, важно продолжать работу с детьми по теме безопасности в интернете. Вклад туризма, индустрии гостеприимства в ВВП России увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%, а к 2030 году, в соответствии с поручением президента, должен достичь не менее 5%. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
2: Благодаря сотрудничеству органов власти и бизнеса в российских регионах создаются самые современные туристические объекты, расширяется инфраструктура, появляются новые точки роста. Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие более 43 миллионов, в том числе и иностранными туристами свыше 3 миллионов.
1: Михаил Мишустин напомнил, что граждане 64 государств могут въехать в Россию по электронной визе. Срок пребывания таких туристов увеличен с 16 до 30 дней. Кроме того, действует безвизовый режим с Китаем. Глава алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Мариночев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. В декабре прошлого года начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахеев рассказал в интервью РИА Новости, что искусственные алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии. Их цена упала в 200 раз с 2000-х годов. По его словам, натуральный бриллиант дороже искусственного примерно в 5 раз.

0: Соединенные Штаты и Иран могут договориться об открытии Армузского пролива уже во вторник или среду. Об этом заявил глава американского министерства финансов Скотт Бессент. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник сообщал, что пролив будет открыт уже во вторник. Он назвал это первой фазой будущих договоренностей. Соединенные Штаты в последние месяцы направили на Кубу больше сил и средств разведки, сообщает газета «Политика» со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента США на остров. По словам собеседников газеты, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении присутствия ЦРУ на Кубе. По данным издания, шпионы ведомства, как правило, делятся на две категории – агенты, которые набираются из местных жителей, и офицеры. Они занимаются вербовкой. Как пишет «Политика», эти меры могут говорить о том, что Вашингтон что-то планирует – от военной операции до попыток настроить местных жителей против властей. Еще больше новостей на канале «Макс» радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете радио «Спутник». В сухом остатке. С Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, начать хотел бы с того, что сегодня истекает срок ультиматума, который выдвинули России. А Россия его выдвинула, разумеется, киевское руководство. Была объявлена Владимиром Зеленским 40-дневная операция по принуждению к миру, это я его цитирую, то есть по принуждению к миру России. Как проходила эта операция, я думаю, все в курсе, все помнят. Это удары, прежде всего, по гражданским объектам, по складам Wildberries, по газовозам, по зерновозам, по рейсовым автобусам, вплоть до пляжей. То есть создание террора, хаоса, шока, ужаса и так далее. То есть за эти 40 дней, по истечении этих 40 дней, мы должны были капитулировать, согласиться на, скажем так, одно из требований Украины. Программа «Максимум» у Зеленского сейчас – это остановить конфликт, заморозить его по линии фронта. Очень нужна пауза, но это программа «Максимум». Да? Их вполне, ну как вполне, их устроят. Либо воздушное перемирие, так называемое, когда прекращаются удары ракетами, беспилотниками. Либо в крайнем случае энергетическое перемирие, когда ударом не подвергаются объекты энергетики. А мы должны были на это согласиться. То есть мы должны были испугаться происходящего и сказать «все, хватит», сказать «стоп-слово» и вот согласиться с требованиями Зеленского. Что получилось вместо этого? Вместо этого российские вооруженные силы существенно расширили номенклатуру целей для нанесения ударов. И это отправляет Украину, скажем так, в сценарий очень лютой, жесткой, очень тяжелой зимы. И, собственно, это приближение этой зимы сейчас главное, ну, скажем так, главная околополитическая тема в стране, на Украине. Они стараются не следить, не акцентировать внимание на новостях с линии фронта, особенно из Донбасса, где продолжается наступление российских войск. Они любят давать, скажем так, картинки вот, ущерба России, но тем не менее, те, скажем так, эксперты, аналитики, которые все это комментируют, не те, которые вот заданным направлением, типа, все умрем, да, лишь бы победить, России не сдадимся. А вот те, которые действительно рассуждают, они все говорят о очень тяжелой зиме и перечисляют почему, да, потому что эта зима будет не только без электроэнергии, не столько без централизованной подачи тепла, но и без воды, без канализации. Если, кстати, дома промерзают зимой, то там, ну, скажем так, нельзя просто поменять трубу, поменять канализацию, там нужно дом весь сносить, по большому счету. Без топлива, то есть тот бензиновый кризис, который вы наверняка помните в России, который сейчас пошел на спад, он не просто исчез, он появляется на Украине. Да, вот. Закон сохранения энергии в качестве ответных ударов был нанесен определенный ущерб, и вот сейчас у них дефицит топлива только начинается. Поэтому вот описаниями этой сложной зимы более-менее честные украинские эксперты заняты ежедневно. И кто виноват в том, что она будет для Украины настолько сложной, мне кажется, понятно. Да, вот Зеленский и те люди, которые решили попробовать вот эту вот 40-дневную операцию по террору в отношении граждан России. Граждане России не испугались, да, но, скажем так, ожесточились. То, что ждет сейчас Украину, я понимаю, после 4 лет такого напряженного конфликта у нас, в принципе, не так много в стране людей осталось, да, которые смотрят на происходящее через розовые очки и, скажем так, пытаются свою оценивать исключительно с гуманистической точки зрения. Но сейчас таких людей стало еще меньше. То есть, если расчет Зеленского был на то, что мы заплачем и побежим к маме, да, жаловаться, то он не оправдался хотя бы в том плане, что те мои знакомые довольно гуманистично настроены, за кем я наблюдаю после последних 40 дней, ну, считают, что камня на камне не должно остаться, по крайней мере, в центре Киева и уж от улицы Банковой, где расположен офис того, кто называет себя президентом Украины. Тем более, по поводу истечения этого 40-дневного ультиматума, да, этой операции по принуждению к миру, в кавычках, она не закончена. Собственно, ее продлили, как и стоило ожидать. Накануне по этому вопросу выступил Кирилл Буданов по кличке Мамкин Пирожок. Это глава офиса президента Украины и человек за свои заслуги, в кавычках, внесенный в российский список террористов и экстремистов. В общем-то, атаки на гражданские объекты, это в том числе, для понимания, тактика и Буданова тоже. Хотя его считают, скажем так, более здравомыслящим, чем его начальник из украинских деятелей первого-второго ряда. Да? А его здравомыслие, оно исходит из оценки потенциала Украины, да, а не из того, что он меньше бандеровец, чем Зеленский в своем нынешнем формате. Да, так что Буданов говорит, что все продолжится, что 40 дней были довольно расплывчатым условным сроком, и сейчас, наоборот, намекает, что надо бы поднажать, потому что, кто бы мог подумать, ничего не получилось, и Россия не капитулировала. Это по нашему конфликту, да, единственное, что я хотел бы добавить, что положение для Зеленского на американском треке оказалось еще хуже, чем я думал. Да. То есть его визит в США на прошлой неделе, его анонсировали на Украине как исторический, как прорывной, мол, Трамп изменил отношения, теперь Украине будут помогать больше. Я сразу говорил, вот в том числе, ничего подобного я не наблюдаю. Трамп по-прежнему на своих позициях. Но что интересно, он еще в мае обещал Украине дать лицензии на производство патриотов, то есть противоракет, которые очень нужны, как раз в рамках подготовки к зиме, да, чтобы хоть что-то спасти в плане объектов энергетики и так далее. Еще в мае были обещаны лицензии. Да, когда Зеленский сейчас прилетал в Вашингтон, Трамп подтвердил, что лицензию дадут. И вот улетел Зеленский, прошло несколько дней, Трамп уже сомневается, говорит, что мы пока в раздумьях, на самом деле, потому что ДТП. Ну, чем он это объясняет, неважно. Мне на самом деле интересно, почему они так передумали, потому что Трамп, это по нему было видно, он всегда за то, чтобы Соединенные Штаты выступали как лавочка. Вот у нас есть товары, да, оружие, лицензия, это тоже товар. Вот хорошо, приходите, покупайте за наличные. Поэтому он согласился. А потом вдруг сказал, что мы еще подумаем, и источники ряда СМИ утверждают, что не получит Зеленский и Украина лицензии на производство этих самых патриотов. Почему? Не знаю. Да, то есть, конечно, хотелось бы думать, что Трампа переубедили по нашей линии, но, по крайней мере, не было анонсов каких-то переговоров с Владимиром Путиным. Вот между этими двумя событиями, да, когда сказали, что лицензия точно будет, и отказались от своих слов. Это может быть связано как раз с лобби пентагоновским. Да? То есть они же не случайно этими лицензиями не торгуют, как журналами. Да? На моей памяти Патриота по лицензии сейчас производит только Япония. Они боятся утечки технологий, да, боятся, что эти технологии попадут в руки противника, прежде всего, насколько я понимаю, Китая, но и нас тоже. И вполне возможно, что вот часть лоббистов, да, которым не только продавай, да, а которым этот момент стратегической безопасности важен, они могли Трампа убедить, что нет, лицензии нам все-таки продавать невыгодно, потому что опасно, потому что может быть утечка. А Украина это всем известно, но мало того, что крайне коррупционное, сверхкоррупционное государство, элита которой сейчас живет по принципу «война все спишет», да, это страна, клиентелла которой, да, вот, но поставку технологий, вооружений, информации включает в себя, ну, наиболее кровожадных террористов мира. Я ничуть не преувеличиваю, если вспомнить, например, те группировки, с которыми сотрудничают украинцы и украинские наемники в рамках войн, которые ведутся в Африке. То есть Ливия, Мали, Судан. Вот везде там участвуют украинские наемники, украинские консультанты, украинские снайперы, украинские пилоты, специалисты по управлению беспилотниками. И в том числе помогают они, ну, откровенным людоедам. Вообще, людоедская тактика Украины – это то, на чем почаще нужно делать акцент, чтобы ярость благородная вскипала, как волна. Ну, например, вот, может быть, вы обратили внимание, что Украина использует женщин в качестве... В чем мы? Ну, то есть, она подписывает женщин на совершение терактов, в ходе которых они либо погибают, да, либо потом их ликвидируют. Не буду сейчас перечислять все случаи, их было только 5 на моей памяти, это вот то, что касается России, да, там кому-то дали 27 лет тюрьмы, последний случай — взрыв в ресторане, то есть женщина принесла бомбу, ее активировали дистанционно. В Монако была история, когда тоже исполнитель теракта была женщина, вернулась на Украину, там же ее свои заказчики, СБУшники ликвидировали. Ну, то есть это тактика ИГИЛ, тоже запрещенную в России, если помните, такая группировка, да, то есть это использование смертниц, но при этом использование смертниц в темную, да, то есть даже не накачанных каких-то идеологий, да, там, наркотиками, которые добровольно на это идут, да, их просто обманывают, разводят, используют как расходник. Еще один момент, тоже, наверное, все обратили внимание, вербовка детей, малолетних вообще, и тех, кто еще не вступил, даже в возраст ответственности из тех, кто вступил. Но вербовка детей чаще всего за деньги. Там не идеология. Там 50 тысяч рублей по одному делу, 100 тысяч рублей. Когда 13, 14, 15, 16-летние дети поджигают релейные шкафы или куда-то в окно кидают коктейль Молотова. Ущерб от этого для государства минимальный. Но для конкретной личности, для конкретного ребенка очень-очень большой, да, потому что это преступление террористической направленности, да, там скидку судьи делают крайне неохотно. То есть жизнь дурачка малолетнего ребенка сломана, при этом ущерб какой-либо противнику России не нанесен. То есть они просто конкретные жизни искалечили. Это тоже жестокость. И это, мне кажется, довольно осознанная жестокость, да, то есть вербовка детей для боевых действий – это не такие частые кейсы, которые можно вспомнить в мире, но я могу вспомнить Иран в период войны с Ираком, там, некоторые африканские государства, Конго там целые, детские армии были. Но это то, на что хотелось бы еще раз обратить внимание. Наш противник очень жесток, у него нет каких-либо моральных ограничений. И помня об этом, вот до зимы я ожидаю, ну, скажем так, многих неприятностей. То есть попытки нас уязвить, попытки сделать следующие 40 дней еще более тяжелыми, жесткими, кровавыми, несомненно, будут. Да? Для Украины сейчас, для ее режима, скорее, это уже вопрос выживания. Либо они так или иначе остановят удары до наступления холодов, как минимум до осени, чтобы успеть к ним подготовиться, да? Либо Украина превратится зимой в ледяной пруд Кацит. Если помните, был такой объект в божественной комедии Данте. Еще один момент, который хотелось бы осветить с Украиной, не связанный, это город Сеута, это Испания, это мигранты, десятки тысяч которых прорвались через границу, ну и фактически оккупировали. Город Сеута, там мигрантов за два дня стало почти столько же, сколько местных жителей со всеми вытекающими. То есть преступность, поджоги автомобилей, кражи, поножовщина, в общем, хаос и ад. Я бы в связи с этой историей, все-таки не часто такое происходит, хотел два момента выделить. Во-первых, у наших людей, вот я смотрю просто на реакцию в благосфере, да, зачастую довольно парадоксальная реакция на события. Хорошая, но парадоксальная. Хорошая в каком плане? Ну, идет возмущение, идет осуждение происходящего. Это говорит о том, что у нас есть иммунитет, да, определенный к этому хаосу, к смуте, неприятие смуты. Это хорошо. Да, иммунная система общества есть. Благо, мы смуту наели за свою историю. Это также говорит о том, что у нас есть эмпатия. То есть мы можем себя поставить на место другого. В данной ситуации на место испанцев, на головы которых такая катастрофа свалилась. Эмпатия – это очень хорошо. Но когда люди при этом пишут о гибели европейской цивилизации, да, о наступлении на европейскую цивилизацию, по интонации видно, что они к этой цивилизации относят себя, нас, Россию. Это политически немного ошибочно, да, мы не белые, вот. Надо исходить на самом деле политически сейчас именно из этого, мы не белые. Зеркало и отражение в зеркале говорят вам совершенно обратное, но все белые политически в мире против нас, да, вот Европа, Соединенные Штаты, они не полностью белые, и так далее. Австралия, Новая Зеландия. Вот весь белый мир спонсирует Украину, вводит против России санкции, а так называемый глобальный юг, к которому относится Марокко, этого не делает. Да, с Марокко у нас нормальные отношения. Поэтому я не очень понимаю, зачем в данной ситуации сочувствовать европейцам. Ну вот им жгут машины, которые они запретили поставлять в Россию. Да, там им грабят магазины, в котором они запретили русским расплачиваться картами, да, и какие-то категории товаров вообще покупать. Да, Европа это и НАТО вообще. Это пространство, где легализовано воровство у русских. То есть наша собственность, собственность россиян, нам не принадлежит. Ее могут изъять, ее могут заморозить. Все что угодно с ней могут сделать. Это Европа пространство, где сейчас обсуждают, в принципе, запрет въезда туда людей из России. Да? То есть строительство полного железного занавеса. И вся политика Европейского Союза последних 4 лет была направлена на то, чтобы такой вот хаос, который был в Сеуте, ну, почти такой, был у нас. Ну, шляпа, она нужна для того, чтобы ее носить на голове. А санкции нужны для того, чтобы надорвать экономику того или иного государства, вызвать там протест, бунт, смуту, да, максимально его ослабить, в идеале сменить власть на более для себя удобную. Ну, то есть вот на такой развал, да, России изнутри, санкции и вся политика ЕС, НАТО за последние годы была направлена. И сейчас они, по большому счету, хлебают то, что хотели бы видеть у нас. Ну, вот реально. И в этой связи ставить себя на их место странно. Ну, ставить себя на место марокканцев тоже, конечно, странно. И не хотелось бы, подчеркиваю, ни в каком виде что-то подобное получить у нас. Но я даже напомню хотя бы, где город Сеута находится. Город Сеута находится в Африке. Да? То есть вот Снизу Марокко, сверху Средиземное море. По сути, происходит деколонизация. И вот не надо мешать. Они выступали, они это, НАТО, ЕС, на протяжении нескольких лет активно лоббировали деколонизацию России. Вот, получите, пожалуйста, собственную. И вы же не хотите сказать, что испанцы, галисийцы – это коренное население Северной Африки? Нет, нет. Ну вот арабы, которые... А марокканцы – это арабы в основном, да, которые прорывают сейчас приграничный кордон, можно сказать, что это местное население. Это если оценивать ситуацию их же мерками. А если оценивать с точки зрения политики, то это месть Дональда Фредовича Трампа, я подозреваю, хотя стыдно подозревать, когда вполне уверен. Испания, как известно, сейчас это фронт, да, по отношению к США. Они против ссоры с Китаем. Испания — это вообще такой во многом лоббист интересов Китайской Народной Республики в ЕС. Испания категорически против увеличения бюджета НАТО, по крайней мере, за свой счет. Испания категорически против нападения на Иран была. Испания категорически против поддержки Израиля. И вообще Испания недавно легализовала у себя, ну, сотни тысяч мигрантов. То есть там довольно левое правительство. И вот, мне кажется, это вдохновило Трампа, и именно Трампа, Соединенные Штаты, на месть. Да? И по их просьбе Марокко все это провернуло. То, что кризис искусственный, инспирированный факт, то есть людей границам свозили на автобусах, то есть прям армию подогнали, да, и сказали, идите штурмуйте. Пограничники просто с марокканской стороны просто открывали двери, проходите в Сеуту. То есть кризис был искусственный, и через несколько дней после него король Марокко назвал крупнейшую трассу в Африке, автомобильную, длиннейшую, точнее, недавно построенную, в честь Трампа. Да? То есть вряд ли это совпадение. Судя по всему, это часть договоренности с Вашингтоном. А почему? Ну, понятно, Марокко союзник, но Трамп конкретно, вот Трамп, он королю Марокко еще несколько лет назад, по-моему, даже на предыдущем сроке, подмахнул тем, что он зафиксировал, засвидетельствовал, так сказать, официально, что США признают территориальную целостность Марокко и никак не поддерживают Западную Сахару. Если кто не в курсе, Западная Сахара – это такое вот государственное образование, которым пообещали еще давно в ООН независимость. С тех пор Марокко заняла большую часть этой самой Западной Сахары, причем оставив незахваченными только те земли, где жить невозможно. Недаром как бы Сахара, хотя и западная. То есть все побережье, которое должно было Западной Сахаре уйти, марокканцы заняли. И статус, как считается, спорный. Мы Марокко признаем, но, например, Западную Сахару признают 60 стран как минимум. А раньше было под 90. Просто потихоньку Марокко добивается того, чтобы отзывали признание. И вот Соединенные Штаты по этому вопросу Марокко поддержали. Я думаю, что король Марокко вот такую любезность Трампу сделал. Потому что Трамп — это в том числе про такую вот месть, да, месть в формате шоу. Ну, честно говоря, происходящее в Испании, в Сеуте, очень похоже на его почерк. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
1: Узнать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
1: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал об атаке беспилотников на Подмосковье, в результате которой погибли 5 человек. По его словам, в промзоне «Новоселок» в Чехове пострадали 10 человек. Он также отметил, что 2 погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа и пообещал, что власти окажут их семьям всю необходимую помощь. Пожарные спасли 16 человек, в том числе 3 детей, из горящего многоквартирного дома на улице Гвардейской в Уфе. Тушение пожара продолжается, сообщает Главное управление МЧС по Башкирии. Ранее в ведомстве информировали, что горит квартира на 7-м этаже многоквартирного дома на улице Гвардейской. Была угроза распространения огня на выше расположенные квартиры. Отмечается, что пожар локализован, продолжается проливка конструкций. В тушении задействованы 26 человек и 8 единиц техники. Торговый дефицит Соединенных Штатов с Евросоюзом в июне вырос по сравнению с маем на 36,5% до 11 миллиардов долларов с 8 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировала РИА Новости. При этом торговый оборот партнеров за месяц снизился практически на 4% по сравнению с маем до 86 миллиардов 81 миллиона долларов с 90 миллиардов. В частности, в июне американцы закупили у Евросоюза товаров на 0,5% меньше, чем в мае. Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026-2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественных лекарств. Заявки принимаются до 2 сентября этого года на портале Государственной информационной системы промышленности. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе МАКС. Он действует наравне с бумажными документами, и использовать его можно по желанию, рассказал Минцифры. Применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов для прохода в здания, музеях, кинотеатрах, для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте при оформлении льготных проездных. Известные китайские писатели Си Чуань и Джао Ли Хун, автор фантасты Ци Юе и Тяньчжуй Шуофу, а также поэты, литературоведы, примут участие в Московской международной книжной ярмарке. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – заместитель министра иностранных дел России Александр Сергеевич Алимов. Добрый день.
8: Здравствуйте.
4: Спасибо, что пришли к нам. Александр Сергеевич, вот ваша профессиональная деятельность в настоящее время, в прошлые годы, была тесно связана с Организацией Объединенных Наций. Но вот сегодня, как у нас в стране и за рубежом, нет недостатка в критике этой организации, в критике ее эффективности. И вот многие эксперты полагают, что кризис международного права как раз, его игнорирование со стороны тех, кто претендовал на глобальное управление, вот как раз он определяет ослабление, что ли, вот этой миссии ООН как регулятора международных отношений. Ну, а что бы вы могли сказать по этому поводу?
8: Спасибо большое за приглашение. Действительно рад здесь находиться с такой дебютной миссией. Я действительно из 30 лет работы в МИДе 20 с лишним работал на ООНовском направлении. Так уж получилось и продолжаю этим заниматься. Это пожизненный процесс обучения. В силу широты повестки дня он всегда будут какие-то вещи, которых ты не знаешь, с которыми ты не сталкивался, форматы, процедуры. Это очень интересно. Ну, он критикует все, да, почему нет? Всегда так делалось, всегда так было. Никогда у ООН не было золотого века, где бы она была вне общественного наблюдения, вне комментариев, и это продолжается и сейчас. Вы совершенно правы, это кризис международного права. Я добавил бы сюда еще и кризис доверия. Вот у нас Сергей Викторович, недавно комментируя итоги Анкориджа, сказал, провалились. Рубио сказал, провалились. А кто провалился? Давайте взглянем, что такое ООН. ООН — это государство-члены, это мы, страны. То есть то, что неправильно происходит в ООН, это прежде всего, ну, нам нужно оглянуться на себя. Это наша вина, это наша вина. Кто виноват в кризисе международного права? Те, кто его отринул и отверг в пользу каких-то непонятных или им понятных, нам непонятных правил, да, на которых должен основываться миропорядок. Вот когда ты сталкиваешься в ООН, где бы ты ни был, в Совете Безопасности, в Генассамблее, с государствами, а мы прежде всего ведем речь о западных, конечно, странах, я буду откровенен, которые недоговороспособны. Сергей тоже говорил, у нас культура отмены распространилась далеко на сферу культуры. Отменяется право, ну, отменяется правда, будь то правда о войне или о событиях в Буче. Отменяется дипломатия, потому что мы сталкиваемся с сугубыми непрофессионалами. Да? Я не заносчив в этом смысле, будучи карьерным дипломатом, но наши партнеры зачастую просто не знают ремесла. Да? Мы сталкиваемся с недоговороспособностью. Кстати, качественного, хорошего, такого единозначного перевода на английский язык этого слова, наверное, не существует. Да? Что такое договороспособность? Это способность, а, договориться, и, б, эти договоренности выполнять. Мы это слышали после Минска, что они не собирались выполнять. Мы сейчас видим, что каким-то образом провалился Анкоридж. Мы видим, как не выполняются договоренности, которые достигаются в виде резолюций Совета Безопасности ООН в тех случаях, когда они принимаются, они просто потом не выполняются, да, будь то Палестина или какие-то еще сюжеты. Таких примеров достаточно. То есть вот мы переживаем такую вон отмену дипломатии. То есть мы должны винить прежде всего неспособность мирового сообщества в нынешней геополитической ситуации к созидательному сотрудничеству, к творчеству, к достижению договоренностей конца консенсусов, готовности идти на компромисс. Ну вот это все и проявляется в ООН. Да? Ярче всего это проявляется в Совете Безопасности ООН, который обвиняют в неспособности принимать решения, в параличе. Я готов это тоже прокомментировать, потому что это не совсем так, если не совсем не так. Накладывается на какие-то ООНовские процессы и такой фактор, как медийность происходящего. Да? Это все было внедрено, те же самые записи заседаний, да, трансляция заседаний Совета Безопасности ООН в целях повышения транспарентности, чтобы вот мировая общественность, критикующая и справедливо зачастую организацию, своими глазами могла наблюдать за происходящим. В итоге все превращается в большей степени в какое-то подобие политического ток-шоу, где людям, участвующим в нем и сидящим в кои-то веки в своей истории 2 года в Совете Безопасности, находящимся там не ради достижения договоренностей, а ради возможности проявить себя, выступить, в чем-то обвинить. У нас вот знаменитый нынешний поспред Украины. ООН этим отличается. Знаете, его зовут Андрей Мельник. В английском языке есть такой термин, называется Мэри Эндрю, веселый Эндрю, что означает такой фигляр, паяц. Вот такой там Мэри Эндрю для себя выбрал стезю вот такого фиглярства в Совете Безопасности. А речь-то идет не о том, чтобы ярко выступить. Понятно, нужны ораторское искусство и убеждения в своих текстах. Но речь идет о том, чтобы договориться. Не способны государства-члены. Ну и к этому, конечно, добавляется то, что мы критикуем. Мы тоже критикуем Организацию Объединенных Наций. Мы ни в каком самодовольстве, в самоудовлетворении, те, кто с ней связаны, не находимся. Секретариат у нас совершенно ангажированный, секретариат самого верха. И мы об этом открыто говорим на всех уровнях. И министр, и официальный представитель МИДа. Вот это все, конечно, требует исправления. Но это реальный кризис. И право, и доверие, и дипломатии. И Василий Алексеевич Небензи, наш поспред, выступая на заседании 28 февраля, а мы знаем, почему это заседание прошло, он назвал произошедшее накануне предательством дипломатии. И вот это предательство дипломатии, оно происходит, ну, фактически на какой-то ежедневной основе. И вот она и неэффективна, и он отсюда и рождается.
4: Ну что ж, довольно яркая метафора, яркие слова. Но давайте попытаемся ответить на вопрос все-таки, нуждается ли Организация Объединенных Наций в реформе в целом и, в частности, Совет Безопасности? Если да, то в чем именно? И, может быть, здесь же вы расскажете о том, что, в общем, положительного осталось в деятельности Совета Безопасности ООН, потому что, действительно, иногда критика, может быть, заслоняет те пласты, они очень большие, ведь ООН — это огромная организация, которая, я не знаю, трудно назвать, наверное, направление деятельности человеческой, да, которой бы ООН не охватило, с крупными центрами в Вене, в Женеве, ну, в общем, чего только нету.
8: Париж, Найроби, Бангкок.
4: Да, и когда мы критикуем, понятное дело, что все сосредоточены на то, что вот в верхней строчке новостей идет, да, но глубинной работы этого айсберга мы, конечно, не знаем, так как знаете вы про работу в столько времени. Но вот давайте начнем с темы, нужна ли реформа ООН, если нужна, то в чем, пожалуйста, а дальше вот немножко пошире.
8: Слушайте, во-первых, тема не нова. Наверное, вряд ли вы от меня услышите, что позиция Российской Федерации заключается в том, что нужно зафиксировать какие-то отжившие, устаревшие, архаичные форматы, механизмы, платформы, да, методологии, методики работы организации. Нет, конечно, мы не против эволюции ООН, эта эволюция происходит, так же, как и происходит и сама реформа организации, и разговор об этой реформе. Это, наверное, ровесницы самой организации. Мы знаем, что состав Совета Безопасности менялся. Начинались, по-моему, с 11 членов, да, в 63-м году их стало 63. Создавались новые структуры, программы, фонды, организации. Совет по правам человека, да, то есть это происходит, это нормально, это происходит. И это должно происходить и дальше. Сейчас мы совершенно этому не препятствуем. У нас сейчас есть такая инициатива генсекретаря, она называется ООН-80, где изложены какие-то направления, по которым генсекретарь предполагает необходимым принимать первоочередные шаги. И риторика генсекретаря, и его предложения во многом обусловлены тем, что принято называть кризисом ликвидности. Тревожная действительно ситуация, которая, очевидно, связана, совершенно очевидно, с тем, что главный плательщик в Организации Объединенных Наций не выполняет своих обязательств и свои взносы не вносит. Действительно, существует кризис ликвидности. Соответственно, вот эти направления реформы касаются так называемых мер эффективности, да, сокращения персонала, оптимизации персонала. Да. Еще одно направление касается, и это тоже, наверное, нужно делать, рассмотрение на насколько накладываются, насколько фрагментированы, многообразны и дублируют друг друга мандаты, которые исполняет Организация Объединенных Наций, а мандаты, собственно, на работу и ООН, и секретариату, и структурам исполнительским дают государства-члены, это мы, да, то есть вот мы наплодили, условно говоря, нам говорят, разных мандатов, которые примерно об одном и том же, нужно бы их зачистить, ну, предположим. Потом речь ведется еще сейчас с секретариатом о неких структурных преобразованиях. Нам говорят, а давайте вот сольем эту организацию с этой, программу развития ООН, с управлением ООН по исполнению проектов. Я не буду вдаваться в детали, что здесь для нас важно в общей этой реформе ООН. Мы не против. ООН эволюционирует. Она следует за развитием и международного сотрудничества, и появлением тех или иных повесток, тем, приоритетов. Да? Мы говорим о том, что реформа не должна навязываться нам секретариатом. Государства-члены должны сидеть в кресле водителя этого самосвала карьерного. Мы, государства-члены, должны определять приоритеты, направления и, собственно, характер этих реформ. Они нам не должны навязываться. Мы не должны забывать межправительственный характер организации, и в реформах, там, где мы против выступаем, это расширение прерогатив секретариата и генерального секретаря в ущерб прерогативам государств-членов. Этого происходить не должно, но происходит. И мы этому противодействуем в той мере, в которой мы имеем возможность это делать на переговорных площадках. В нынешних методах работы, собственно, от прямых переговоров наши партнеры или оппоненты или по организации все чаще и чаще стремятся уходить, боясь прямых переговоров, не имея возможности добиться своего через какой-то качественный переговорный, подстрочный процесс, и навязывая какие-то кулуарно сварганенные, сваренные блюда тебе, чтобы ты их ли принял или отверг. Реформа СБ, конечно же, у нас всегда была и находится в центре внимания. Я уже говорил,
4: а вот что по количеству членов Совета Безопасности, вот какая наша позиция? Она сохраняется, что его все-таки надо расширять?
8: Он должен быть более демократичным, но он должен сохранять свою эффективность. Мы не против расширения Совета Безопасности. Мы считаем, что оптимальным числом членов после увеличения, ну, оно должно быть не больше, ну, чуть больше 20. Это называется английским термином low 20s. То есть это не должно быть 25-27 членов. Есть такие мнение. Есть мнение, что он должен быть еще больше. Он и сейчас не просто работает, не просто ведутся дискуссии. А если там будет такое количество членов, то это, несомненно, такое большое, да, это, несомненно, отразится на его эффективности. Соответственно, мы выступаем против такого значительного расширения государств-членов. Мы против категорически, и это одна из наших красных линий, что называется, расширение участия в Совете Безопасности западных стран. Они и так уже перепредставлены. И, собственно, вот этот, так сказать, паралич, видимо, это лукавое, на самом деле, название, потому что вот обвиняют Совет Безопасности в параличе. Вот Российская Федерация и Китайская Народная Республика ветируют резолюцию, как в апреле мы заветировали резолюцию по Армузскому проливу, да, и говорят, вот, Совет Безопасности не способен ничего делать, он парализован. Здесь надо четко понимать, что негативное действие Совета Безопасности, отказ принятия резолюции, это тоже действие, это тоже работа. И мы совершенно уверены в нашей правоте, соответственно, никаких западных стран с их блоковой дисциплиной, с их неготовностью договариваться в расширенном Совете Безопасности быть не должно и не будет. И никаких шансов нет ни у Германии, и у Японии, и блокирующей с ними в тактических целях в такой группе четырех, Индия и Бразилия. Мы им постоянно говорим, ребята, они вам не попутчики, они ваши шансы сводят к нулю. Собственно, глобальный юг, да, расширяем Африку, расширяем компактный, эффективный. То есть то, что я сейчас сказал, это что надо делать, как это делать, да, путем поиска максимально широкого консенсуса, каким бы болезненным этот поиск ни был.
4: Александр Сергеевич, вот возвращаясь к теме того, что ООН на самом деле организация, которая очень много сфер жизни охватывает, и даже не международных отношений, а жизнь конкретно континентов, стран, материков. Вот с вашей точки зрения, позитив, вот на фоне такой волны критики, конечно, а вот вы, проработавшись столько лет в ООН, вот какие направления работы ООН вы считаете, во-первых, наиболее эффективны с вашей точки зрения, но и, во-вторых, скажем, наиболее охватывающие именно глобальные проблемы, важные вызовы?
8: И они все равны, на самом деле. Все направления работы Организации Объединенных Наций в каком-то сбалансированном их восприятии, да, без излишнего внимания какой-либо из этих силосных башен, если так можно выразиться, они все важны. Ну что, не важно разве работа по поддержанию международного мира и безопасности, да, предотвращению конфликтов, их урегулированию. Миротворческая миссия, он сохраняет свое значение. Я практически всю свою карьеру работал на так называемом называемом экономическом направлении. То есть я не занимался политикой в ООН. И я, в общем-то, патриот тематики развития в системе ООН. И две трети ресурсов ООН выделяются не на мир и безопасность, а на тематику развития, преодоление бедности. Это решение экологических проблем, да, климата, опустынивания, обезлесения, да, борьба с голодом, да, обеспечение продовольственной безопасности. Спектр, мы уже говорили, спектр, он просто, вот вы назовите тему, я скажу, что он ей занимается. Когда говорят, а вот проще, она никчемная, она неэффективная, она неинтересная, надо просто как-то вот, мы сами по себе, она сама по себе. Вон есть комиссия по границам континентального шельфа, где мы достаточно успешно, а если, наверное, я скромничаю, да, весьма успешно отстаиваем наши интересы и наши претензии на арктическое побережье, на арктический шельф. Если не там, где? Это приоритет? Приоритет, конечно, да. Я не забываю социальное развитие, и правовые аспекты, и гуманитарную помощь в конфликтном урегулировании, то есть в конфликтах и при стихийных бедствиях, да, то есть гуманитарное реагирование, включая продовольственную помощь. И мы на самом деле, Российская Федерация, стремится работать по всем этим направлениям.
4: Спасибо. Вот такой вопрос от слушателя. Президент Трамп недавно заявил, что будет продвигать и поддерживать кандидатуру президента ФИФА Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Вот как бы вы это прокомментировали?
8: Ну, можно как бы над этим шутить, иронизировать. Можно...
4: Ну, право-то имеет.
8: Собственно, это я и хотел сказать, да. Но никто не откажет главе государства, являющейся постоянным членом Совета Безопасности, он в этом праве, да, как-то обозначить какие-то свои преференции. Другой вопрос, помнит ли он еще об этом, глубоко уважаемый президент Трамп, о том, что он хотел...
4: Но Инфантино помнит. Да,
8: Инфантино. Здесь нужно не упустить из виду, скажем так, процедурные какие-то и, ну, бюрократические какие-то базовые вещи. К ним можно отнести вот несколько вещей, да. Но кто-то должен господина Инфантино официально выдвинуть в качестве кандидата на пост главы секретариата Организации Объединенных Наций. Гражданин Инфантино является гражданином трех стран – Швейцарии, Италии и Ливана. То есть кто-то из этих стран, а по опыту и не обязательно, потому что в нынешнем списке кандидатов официальных, а их сейчас 7, да, и они не включают Джанни Инфантино, потому что его никто не выдвигал. Некоторые из кандидатов своими странами не выдвигались в силу особенностей политической обстановки и отношения к ним со стороны нынешнего эстеблишмента, правящего в той или иной стране, да, то есть он не выдвинул, но пятерка постоянных членов Совета Безопасности генсекретарей кандидатов не выдвигает. Это вот такая, зову это договоренностью джентльменской, но это, так сказать, устоявшаяся практика, да, и страны пятерки, и от меня вы не дождетесь этого, да, мы не делимся нашими предпочтениями. За кого мы, грубо говоря, в этой гонке болеем, на кого ставим, кто нам неприемлем. Вы ни от кого не услышите от официальных лиц той или иной страны, что мы делаем ставку на того или иного кандидата. Эта практика тоже, так сказать, она не писана в законе, да, она не писана золотом по граниту, но до сих пор ей все следовали. Ну, понятно, что Джанни Инфантино Дональда Трампа устраивает, он недавно провел успешный чемпионат мира по футболу, который омрачился там некоторыми скандалами, да, вот отмена красной карточки, иранцев не пустили ночевать, арбитра, по-моему, из Сомали вообще не пустили на чемпионат, у победителя отобрали, по-моему, в виде налоговых отчислений какие-то там треть.
4: Ну, сейчас уже Сенат его требует, там, ответа о том, какие подарки он дарил Трампу.
8: Ну, вот нужен ли нам такой генеральный секретарь, да, который в угоду одной стране и курируемый, возглавляемый им организации идти на такие вещи? Очевидно, что, наверное, у многих будут резервации. Здесь надо еще учитывать, что нынешний генеральный секретарь является представителем Западной Европы. Есть тоже такая негласная, скажем так, ротация, согласно которой пост должен, но не обязательно, предпочтительно занять...
4: Ну, региональное разнообразие.
8: Латинской Америки и бассейна Карибского моря. Стран, да. Причем у нас в списке сейчас есть, помимо представителей этого региона, два африканца. У нас на днях появился бывший Менендел Уганды, увеличив количество претендентов до 7.
4: Александр Сергеевич, можно очень короткий ответ на короткий вопрос? Существует ли в вашем представлении, вы столько проработали, наверняка знаете хорошо историю ООН, вот некий идеальный образ генерального секретаря, ну и кто, на ваш взгляд, в прошлом вот наиболее отвечал вашим представлениям о наилучшем идеальном генеральном секретаре, который мог бы быть?
8: 6 из 7 нынешних претендентов на пост генсекретаря ООН посетили Москву. Сергей Ильич Лавров принимал их всех и терпеливо им объяснял, каким мы видим генерального секретаря ООН. Наши критерии, наши подходы, наши отношения. Конечно, это авторитетная политическая фигура, это и опытный управленец, это беспристрастный руководитель секретариата, такой равноудаленный, нейтральный, неангажированный. Да, и это, собственно, его обязанность согласно уставу организации Организации Объединенных Наций. От него устав это требует. Способный создать условия для равноправного межправительственного диалога, не узурпирующий полномочия, да, не выстраивающий ангажированный секретариат. Вот мы от нынешнего генсекретаря мы ничего этого, к сожалению, не видим. Да. Соответственно, ну не то, что он не идеален, да, но его сменщику, мы откровенно говорим, нужно будет провести значительную работу над ошибками. Из истории я работал, ну скажем так, на фоне руководства секретариатом трех персоналей, да, это был Кофи Аннан, Пан Ги Мун, ну и нынешний Антонио Гутерреш. Наверное, наибольшее на меня впечатление произвел, конечно, Кофи Аннан. Наверное, он работал в иной геополитике, в иной какой-то эмоциональной международной среде, если так можно выразиться. Но вот, собственно, он такой был дядька спокойный, с таким тихим голосом, может быть, не делавший каких-то резких эмоциональных движений, но свое дело знавший там, где требовалось, насколько я могу судить и мог тогда судить, занимавший позицию принципиальную. Нынешний генсекретарь далеко не дотягивает.
4: Спасибо, спасибо. Вот, кстати, в свое время понадобилось 6 раундов при выборе генерального секретаря, и это процедура в Совете Безопасности. При этом члены Совета Безопасности применяли право вето, но сейчас даже такой общий вопрос поставим его не только применительно к выборам генерального секретаря, а вообще вот право вето, насколько это принципиальный принцип, если можно так сказать, инструмент, который необходим для работы.
8: Это один из самых главных принципиальных принципов работы. Такой краеугольная вещь. На самом деле, формально в уставе Организации Объединенных Наций слово «вето» не употребляется.
4: Что ж там?
8: В одной из статей, ну, по-моему, там сформулировано, если не ошибаюсь, это требование при принятии решений Советом Безопасности по существу, не процедурных, а сущностных решений, субстантивных, требуется совпадение голосов пятерки постоянных членов Совета Безопасности. Совпадение голосов, да, то есть единогласие, единомыслие. Ну, на деле это является вето. Вето, на наш взгляд, это совершенно не привилегия, это большая ответственность, особая ответственность. Это, собственно, инструмент, который позволяет в какой-то степени даже наших оппонентов сегодня дисциплинировать и говорить им, и Катя, прямым текстом они это понимают, что в чем-то они должны договариваться. В противном случае, при отсутствии права вето, вот эта блоковая дисциплина в таком ослеплении самоуверенности и преобладании при голосовании, да, но оно просто приведет к принятию каких-то хаотическом принятии неустойчивых, невыполнимых, нежнеспособных решений. Наше вето последнее, я вот в нынешнюю свою, скажем так, ипостаси нынешней, да, я имел отношение к одному вето, да, это вето, которое Василий Алексеевич Небензи голосовал против принятия резолюции о судоходстве в Ормузском проливе, и я уверен, совершенно искренне убежден, что мы поступили совершенно правильно. Иное решение, ну, вот нет у нас вето, да, и принимается это совершенно однобокое, антииранское, способствующее агрессии, поощряющее агрессию решение. Лучше не
4: сформулируйте его, потому что, может быть, кто нас слышит и видит, он...
8: Ну, резолюция содержала положение, которое осуждали исключительно Иран за агрессивные действия, не учитывала первопричины конфликта, не учитывала вовлеченности других стран в этот конфликт, собственно, не учитывала то, с чего конфликт, собственно, и начался, да, и это было, ну, непроходной текст, и нам предлагали наши партнеры из стран государств Персидского залива как-то над этим текстом поработать, и при всем желании это был, так сказать, мертвый по прибытию продукт. Знаете ли, тут вопрос даже не только в вето. Куча резолюций Совета Безопасности принимается консенсусом, но потом не выполняется. Давайте выполнять, что мы приняли. Да, вот вы ругаетесь, что Россия там или кто-то еще блокирует, не дает, парализует, что неправильно в корне работу Совета Безопасности. Но давайте посмотрим. Хорошо, Россия не ветировала, условно говоря, злобная Россия не ветировала. Резолюция принята, ее никто не собирается выполнять. Это нормально, это ненормально. Это столь же губительно невыполнение своих собственных резолюций, а резолюции Совета Безопасности, я напоминаю, обязательны к выполнению, да, столь же губительно, как отказ от вето как такового.
4: Спасибо. Ну, мы все наблюдаем, как Европейский Союз проводит политику отмены русской культуры, русского языка в рамках ООН. Есть такая организация, известная как ЮНЕСКО. Вот насколько она противостоит этому вызову не только русской, но и, в первую очередь, мировой культуры?
8: Этому вызову нужно противостоять. Я не буду заниматься оценкой работы ЮНЕСКО только с черно-белой перспективой, заниматься таким очернительством. ЮНЕСКО – организация с очень обширной повесткой дня, и интерес к сотрудничеству с этой организацией в нашей стране очень многих научных, культурных, художественных, образовательных кругов очень велик. Поэтому вряд ли я скажу, что ЮНЕСКО не делает ничего. Идеальна ли для нас ситуация во взаимодействии с ЮНЕСКО? Тоже нет. Я напомню, в прошлом году был избран новый генеральный директор этой организации. Им стал представитель Египта Халед Эль-Анани. Он сменил француженку Одри Азуле, да, при которой, я думаю, все-таки наши отношения с этой организацией, ну, находились в низшей точке в связи с откровенной антироссийской, я бы даже сказал, русофобской позицией лично бывшего гендиректора и окружавшего ее секретариата, сугубо ангажированного. Мы надеемся, что все-таки ситуация есть надежда на перемены. Понятно, не надо испытывать эйфории от того, что это может случиться в одночасье. Вообще не надо в дипломатии испытывать эйфории, чтобы не испытывать потом разочарование. Мы, в общем-то, у нас есть такая полушутливая концепция стратегического терпения. Стерпим и в ЮНЕСКО. Мы активно работаем на площадке ЮНЕСКО для противодействия запрета на использование русского языка, в частности, в Латвии, в Эстонии. На Украине там есть для этого, скажем так, форматы модальности. Есть комитет по конвенциям рекомендациям, там мы разъясняем нашу позицию, привлекаем внимание к правам русскоязычного населения в этих странах. Да, действительно, там права наши ущемляются, мы доводим эту позицию до ЮНЕСКО. Русский язык, кстати, является официальным и в Организации Объединенных Наций, соответственно, в этом спецучреждении. Мы успешно проводим каждый год День русского языка в ЮНЕСКО с большим участием коллег из дружественных стран, приходят, чествуют. То есть русский язык в ЮНЕСКО звучит. Кстати, говоря о сотрудничестве с ЮНЕСКО, правительство Российской Федерации спонсирует крупнейшую премию в ЮНЕСКО. Это премия в области фундаментальных наук имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Ежегодно не получается каждый год вручать, но должна ежегодно вручаться двум ученым с мировым именем за заслуги в области фундаментальных наук. И составляет она примерно половину Нобелевской премии. То есть это крупнейшая премия в ЮНЕСКО. Ну вот надеемся, что при новом руководстве секретариата вот эти пороки, да, по возможности будут изживаться. У нас с ним доверительное, качественное, доброкачественные взаимоотношения, контакты. Будем бороться и с западным антироссийским лобби, и с украинизацией повестки дня, да, и с ангажированностью секретариата. Это за один день не поменяешь, но есть надежда, что будет лучше.
4: Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что наш сегодняшний гость, мой собеседник Александр Сергеевич Алимов, заместитель министра иностранных дел России. Успехов вам и здоровья.
8: Спасибо большое.
9: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.

0: Программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.

В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россельхознадзор с 5 августа вводит временное ограничение на транзит некоторых продуктов из Евросоюза. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов еще с одним зарубежным государством. Роснефть разработала и запатентовала новый цифровой сервис. Об этом и не только. Подробнее далее. В управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека заявили РИА Новости, что собирают и верифицируют данные об атаке в Геленджике, где погибли мирные граждане. В управлении отметили, что им известно о сообщениях, которые касаются атаки беспилотника в Архипо-Осиповке, произошедшей 3 августа. В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперативного штаба региона, погибли 7 человек, среди них 3 детей. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Отмечается, что до 6 августа включительно разрешен транзит по территории нашей страны продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны. Но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщили РИА Новости в Минтрансе. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах, и среднее время перелета составляет более 20 часов. Роснефть разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти. Новый цифровой сервис автоматически обменивается данными с корпоративным программным комплексом компании. С помощью технологии машинного обучения система рассчитывает показатели притока нефти в среднем всего за 10 секунд на одну скважину. Перегрузки энергосистемы Крыма, которые могут привести к аварийным отключениям, возможны в ближайшие дни из-за аномальной жары. Жителям республики рекомендуется минимизировать использование энергоемкого оборудования. Об этом сообщило госпредприятие республики «Крымэнерго». Компании отметили, что по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со среды в воскресенье в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Дневная температура может достигать 37 градусов. В Молдавии не хватило средств на подсветку.

У Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в День независимости республики, сообщила посол в Париже Ларина Белтяну и объявила сбор среди граждан страны. В комментарии молдавскому журналу дипломат попросил молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро, чтобы в День независимости страны подсветить Эйфелеву башню в цвета молдавского флага. Молдавия в этом году отметит 35 лет независимости. В честь этого в Париже пройдет праздничное мероприятие на лужайке Марсово поле. Площадка украсит 35 традиционных молдавских ковров. Следующий выпуск уже через 30 минут.

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Семнадцать четыре в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Мы начинаем авторскую программу писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Здравствуйте. Так, Армен Сумбатович, слышите меня?
2: Да, говорю, приветствую.
1: О, вот, отлично. Теперь я вас тоже слышу. Да, просто были некие проблемы со звуком. Давайте начнем тогда вот с такой темы. Советник главы Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Зеленского есть там целый ряд форматов для перемирия, начиная от воздушного, заканчивая наземным и еще каким-то. При этом у нас также наше общество потрясла очередная трагедия, которую нам организовали украинцы на этот раз в Геленджике. И у многих возникает вопрос, почему какие-то заявления о перемириях обычно сопровождаются, наоборот, усилением эскалации? Это какая-то тактика? Чего добивается Украина в данном случае?
2: Ну, для Зеленского принципиально важно достичь сейчас воздушного перемирия, перемирия по объектам энергетики, потому что все это в удрученном состоянии. ПВО, по сути дела, парализовано на Украине. И впереди зима. Вот, поэтому начинается придумка классического схематоза. Давайте еще раз обманем русских. А ему сразу сказали, нет, свободен. Хочешь, пожалуйста, вон там есть стамбульский формат с учетом реалий на земле. Вот согласовываются эти самые делегации, обсуждение вопросов. Пожалуйста, хочешь, можем позаниматься. Нет, пошел вон отсюда. Он давно заслуживал именно такого ответа. Ну, а параллельно террор, как единственное средство. Ну, вчера убили детей на пляже в Краснодарском крае. Сегодня 5 человек погибло в Московской области, насколько я понимаю, в районе города Чехов. Не очень далеко от Москвы. Ну, а что другого ожидали от этой власти выродков? Законченных. Только террор. А когда русские отвечают, что нет, пошел вон, сразу начинаются интервью западным медиа. Вот видите, мы предлагали, мы настроены на мир, а в России, значит, никто ничего не хочет. И так далее. Сколько раз мы это видели за последние 4 года? Ну, сколько можно уже это слушать? Ну, этот криворожский упырь уже всем осточертел. Да нельзя. Наоборот, я считаю, что надо работать сейчас по ним с утроенной энергией. Порвет его толпа зимой, сидя без света, воды, газа, тепла и всего остального. Ну, туда ему и дорога, в принципе. Ну, если они сами на потужном марафоне откровенно признают, что зима... Вот они сейчас это очень тактично говорят. Зима, вероятно, будет несколько сложной. Ну, я считаю, что если они это считают несколько сложной, давайте сделаем ее чуть более чем сложной. В конце концов, они это все заслужили. Ударами по детям, бесконечными вот этими прилетами в сторону Wildberries. Я не знаю, мне кажется, что эта компания, это вот как вот Маринеску был личным врагом Гитлера. Вот мне кажется, что Wildberries – это личный враг Зюса. Что ему там, трусы не продали? Майку какую-нибудь прислали бракованную? Вот откуда у него такая ненависть непосредственно к Wildberries? Поэтому надо, я считаю, что удовлетворять их и не слушать вообще эти причитания, за которыми ничего не стоит. Потому что Москва много раз говорила, ты что-то хочешь? Тебе что-то надо? Пожалуйста, прилетай, с тобой поговорят. Больше того, твоя безопасность будет обеспечена. Волос с твоей головы не упадет. Хотя если тебя отдать русским людям, нечего будет хранить. Даже в закрытом гробу. Будет просто кулек праха невостребованного. Вот настолько ты всем надоел. Ну, хочешь, приезжай, тебе все сделают. Нет, не хочет. Ну, не хочет, свободен. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Самое главное, что пока он усердствует, селюки уже испытывают паническую атаку. В Славянске на улицах стерильно, как будто ночь на дворе, никого вообще нет, ни машин, ни людей, ничего. Но очевидно, что быстрее рано, нежели поздно, Донбасс будет освобожден от этой всей мрази. Дальше ситуация будет только ухудшаться. Ему же объяснял вот лично Владимир Ростиславович Мединский, глава переговорной группы Российской Федерации, что каждое следующее условие на каждой следующей встрече будет для вас только хуже. Ну, если они не способны ничего понимать в силу ошибки ДНК в своих головах, ну, кто тут виноват? Ну, значит, надо действительно сделать им незабываемую зиму. Тем более тут особенно-то усилий не надо прикладывать. Просто методично, вот так вот, как сейчас происходит, изо дня в день, изо дня в день. И к первым холодам в ноябре там будет любопытно, вежливо говоря. А скорее всего там начнется что-то любопытное даже с опережением графика. Ну, по той лишь причине, что если они даже на потужном марафоне признают, что вся подготовка к зиме была на бумаге. Ну, соответственно, пускай громадяне сами вызывают на поклон своего криворожского гения и сами с ним разбираются. Мы к этому никакого отношения иметь не должны. И спасать эту тварь тоже не надо.
1: А он в турне уедет собирать помощь для своих замерзающих граждан для того, чтобы народной любви не получить в нужный момент.
2: Пускай едет, Михаил, пускай едет. Все же не уедут получать помощь, да? Кто-то да останется. Кому-то да предстоит за это, за все ответить. А дальнейшее, это уже как бы к нам отношение иметь не должно. У нас есть цели специальной военной операции. В них не сказано, что надо спасать козлобородого ЗЮСа от радостных громадян. Там также не сказано, что мы должны обеспечить защиту каждого вороватого чиновника, а других там просто нету. Этим пускай занимается их электорат. Ну, что получится, то получится. Кто не спрятался, мы не виноваты.
1: Вместе с этим, судя, опять же, по заявлениям Зеленского в прессе, есть еще и некие попытки на дипломатическом уровне отдалить сближение Москвы и Пекина. Я когда читаю такие новости, мне просто интересно, как это сделают. Украинские послы приедут в Китай, там, не знаю, в разговоре с Си Цзиньпином или с кем-нибудь пониже рангом будут говорить о том, что вот с Москвой не надо сближаться. Просто как он это себе представляет? Или это чисто так именно с точки зрения пиара активность?
2: Ну, это обычный самый пиар. Ну, что они Пекину предложат? Давайте вместе проведем декоммунизацию, при том, что Компартия во власти. Ну, а что еще? Вот хорошо, чем может заинтересовать Украина нынешняя? Вот в том виде, в каком она существует. Китай. Это же не бизнес-модель, да? Вот сегодня я с интересом смотрел видео из стольного града Днепра, где пятерка полицейских буцкает одноногого, чудом выжившего на фортете. Вот в такой модели кто-то будет вкладываться в бизнес, даже без относительно того, что всюду прилеты. Просто когда у тебя власть вот так вот относится к своим гражданам, какой может быть, в принципе, бизнес? Это нереально. А там такое каждый день. Да больше того, там по 10 раз в день примерно это. Поэтому, ну да, можно попробовать уговорить Китай. Ну, надо что-то взамен давать. А что можно дать взамен? Пижаму ЗЮСа? Нестиранную? Что, изданную тиражом 10 экземпляров сборник «Мысли Миши Подоляка» за последние 4 года, да? «Прикоснись глаза мудрости». С подзаголовком «Нас было двое. Я и Шпенглер». Что еще вы можете дать? Эстрадных певичек? Которые поют «Мне треба писюн», но я сомневаюсь, что в Китае это можно продать. Вряд ли это является экспортным товаром. Что еще осталось?
1: Ну, я так понимаю, что одним из таких переговорных элементов в логике именно Киева выступает безопасность внешних активов, потому что с Турцией удары по ее судам, с Казахстаном, и, мол, если вы поддерживаете их, значит, вы против нас, а мы будем атаковать вот ваши объекты. Возможно, в таком ключе стоит воспринимать?
2: Ну, они уже с Ираном поатаковали, правда? И стоило Ирану грозно посмотреть... И началась неожиданная диарея и замена собственной позиции на 180 градусов. Но Китай что, это государство, с которым можно будет вот так вот себя вести? У меня большие сомнения, это во-первых. А во-вторых, Китай вообще не тешит себя иллюзиями по поводу Украины. Я напоминаю, как продавался Мотор Сич. Его же продали Китаю. А потом сделку аннулировали, когда позвонили из Вашингтона и сказали, вы что, вам кто-то разрешил продавать? И китайцев просто на этом кинули. Я не думаю, что они это забыли. Потому что бизнес штука беспощадная, там такие вещи не забываются и не прощаются. Поэтому ты можешь там пиарно говорить сколько угодно. Но, собственно, вообще вся деятельность Украины... Это один сплошной безостановочный пиар с постоянными убогими заявлениями на потужном марафоне. Ну, что другого они производят? Вообще, вот я думаю, что в посольстве Китая с интересом смотрят этот продукт. Я имею в виду потужный марафон. Они, наверное, тоже сильно очень удивляются. Ну, потому что там... Там очень все своеобразно, назовем это так. Угу. Очень.
1: Возвращаясь к еще ряду государств, вот Турция, например, призывает Россию и Украину обеспечить навигационную безопасность в Черном море. И меня здесь всегда интересует вопрос формулировок. Почему не призывает Украину прекратить обстрелы, собственно, судов, принадлежащих Турции, прекратить убийство турецких граждан, а формулировки более-менее нейтральные, относящиеся к обеим сторонам? Вот с чем связана такая нейтральность?
2: Ну, это уже 4 года идет. Как? Ну, мы же помним Байрактары. Они где производились? Украина была хорошим полигоном. И сейчас эти все заявления, это надо обязательно в модели вот этого вот европейского нынешнего чувства, да, где ты не видишь убийство детей на территории Луганской Народной Республики, где ты не видишь убийство детей в Геленджике. Ты будешь призывать стороны вести себя нравственно. При этом убивают русских детей последовательно. Цинично и демонстративно. Но Европа это не видит. Турция, которая все еще, кстати, кандидат в члены Европейского Союза, уже 27,5 лет как, она почему должна себя вести иначе? А потом, слушайте, ну, может быть, конечно, нам это не очень интересно признавать, но вообще в курсе, что больше всего в нашей истории мы воевали именно с Турцией, не с кем-то. Ни с немцами, ни с французами, ни с англичанами и даже не с поляками. Больше всего мы воевали с Турцией. Мы, конечно, можем на это плевать, но что-то у меня есть такое подозрение скромное, что Турция, мыслящая, как бы вот восстановить Османскую империю, это в том числе в голове держит. И потом, сейчас уже это все, конечно, забыли, но когда в 2014 году после возвращения Крыма в состав большой великой страны разгонялись эти террористические ячейки, нигде никем никогда не зарегистрированного меджлиса так называемого, где были напечатаны все вот эти агитационные материалы? Что, в Саудовской Аравии? Нет. Адрес-то известен. И много чего еще было. Просто такое... Тихой сапы, авось там в России никто ничего не увидит. А если увидит, то ну, мы скажем, а у нас многовекторность. Ну и сейчас, в общем, то же самое и делается. Ничего нового.
1: Ну а сейчас можно ли говорить и дальше об этой многовекторности? Потому что, с одной стороны, да, Турция продолжает с нами торговать, продолжает поставлять нам те же фрукты, мы им там тоже что-то продаем. А тут вдруг Украина возникает и говорит, что нет, не продавайте. Будет дальше Турция продолжать вот эти попытки лавирования между государствами, или все-таки пришло время, когда надо выбирать уже сторону?
2: Будет, безусловно, потому что здесь отчет пойдет непосредственно от кошелька, от своего собственного финансового интереса. Вот что выгоднее с точки зрения доходности, то Турция будет исполнять. Если завтра Украина начнет распадаться на части, то Турция первая скажет: ну вот закономерный результат. Мы всегда знали, что именно так это и будет происходить. Это чисто восточный бизнес. Ничего здесь удивительного нету. Ну, кто там в этом изумляется, ну, наверное, надо тогда вам почитать какие-нибудь научно-популярные книжки по истории российско-турецких отношений.
1: И закругляя тему с Турцией и судоходством в Черном море. С одной стороны, мы сейчас осуществляем блокаду Одессы, блокаду черноморских портов, которые Украина осуществляет. С другой стороны, украинские дроны обстреливают те суда, с которыми мы там ведем торговые отношения. И вот кто в итоге должен обеспечить эту безопасность судоходства в Черном море? Мы, когда победим?
2: Ну, вероятнее всего. Но здесь же надо понимать, что эта самая пресловутая безопасность, это вы за месяц, и за три, и за пять не сделаете. Учитывая, сколько хохол сбросил туда мин дрейфующих, они же постоянно где-то выплывают, то в Турции, то в Румынии, там, то еще где-то. Вы просто представьте себе, какая должна быть титаническая работа. Вот советская власть, которую нельзя было заподозрить в ленности, да, или невнимательности к тяжелому наследию войны. Да в конце 80-х годов еще эти мины всплывали, немецкие. Спустя 40 лет после войны. Поэтому эти все разговоры, если там условно завтра завершится, то послезавтра кораблики чух-чух-чух-чух поплывут, я должен сильно огорчить. При том, что исполняла Украина, вряд ли это будет быстро. Вряд ли. А так, да, со временем все сделаем. Сейчас Украина отрезана, сколько я понимаю, от Черного моря. Ну и хорошо. Нечего там делать. Пускай диковильку осваивают, пока она есть. Если просто кто-то не знает, диковилька – это склетейная железная дорога. Вот. Закончится диковилька, ну, на осликах пускай катаются. Море не для таких.
1: Да, там еще и правила соблюдать нужно. Давайте тогда двигаться дальше по темам. Есть еще очень важный такой момент, который говорит нам многое о так называемом единстве в рамках Европы. Это миграционный скандал, который с испанским городом Сеута произошел. 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко туда направились, потом большая часть из них на родину вернулась, но осадочек, что называется, остался, потому что Шенген не очень хорошо отреагировали в рамках Шенгена отдельные государства. Это единичный такой случай? Или, в принципе, сейчас говорить о единстве Европы даже в, казалось бы, таком общеевропейском едином шенгенском пространстве уже нельзя?
2: Я думаю, что уже давненько было нельзя. Еще со времен пандемии, когда вся эта евросолидарность быстренько рассыпалась, когда итальянцы отжали ИВЛ и у чехов с воплями «нам больше надо», и в конце концов это летит через Рим, Розарио Агро еще никто не называл беременным. Ну какая это евросолидарность, она в чем там проявляется? Только пока это не касается своего собственного кошелька. И потом, эти вопли все в сторону Испании, они умилительны. Ну а что, остальная Европа не поддерживала политику мультикультурализма? Остальная Европа не получала за это дополнительное финансирование? Что, в остальных странах Европы все в порядке с мигрантами, а итальянцы забыли, как их не так давно штурмовали баржи и прочие кораблики? как сельди в бочке, наполненные элементом миграционным. Забыли уже, да, видимо. А во Франции, наверное, запамятовали о том, сколько кварталов в Париже является, так сказать, миграционной вотчиной, куда полиция не рекомендует заходить даже днем. Не то, что вечером. А что, в Германии мигранты перестали сидеть целыми днями на пролетах музеев в том же Дрездене? Что мне нравится, все кинулись на Испанию, она вот угроза Шенгенскому соглашению. А остальные что? Александрийские столпы, что ли, этого соглашения? Там у всех, извините, рыльца в пушку. Меня больше всего поразило, что первыми, кто кинулся на испанцев, были финны. Можно подумать, что Суоми граничит с Барселоной, такой пригород небольшой. Да? И самая большая была бы опасность, что вот эти миграционные потоки, они кинулись бы в страну тысячи озер. Но нет же, правда? Но тем не менее Финляндия громче всех заголосила. Ну, пауки в банке, так и должно быть.
1: У меня есть предположение, почему именно Финляндия, потому что господин Стуб очень хороший, большой друг Дональда Трампа, а мы знаем, как Дональд Трамп к мигрантам относится.
2: А что, у самого Стуба мигрантов нету? Ну, может быть, он в порядке, так сказать, своей любви к рыжему пиздиллеру у себя с мигрантами наведет порядок, а потом будет уже упражняться на испанцах. Ну, а дальше в этой истории просто возникают одни сплошные вопросы. А что добились-то этим? Ну, хорошо, вы там привезли 60 тысяч, они устроили там типичный дебош. Кстати, по поводу Трампа, а у него, когда мигранты громили не так давно Лос-Анджелес, вот эти прекраснейшие кадры, как штурмуется магазин Adidas и разворовывается новая коллекция. Господин Трамп уже решил этот вопрос? Я что-то не слышал по проведенным судам над этим былым бесконечным. Поэтому, ну что здесь пилить испанцев? Да, пограничники оказались, ну, не во всеоружии. Но, с другой стороны, если у кого-то из вас, вот, друзья мои, которые слушают радио «Спутник», был опыт деловых отношений с испанцами, вы сразу поймете, почему пограничники оказались здесь бессильны. И ничего другого быть не могло. В принципе. Это закономерный результат. Мне интересно, когда в следующий раз пойдут на штурм. Потому что я так понимаю, что марокканцам понравилось в маршрутном такси и дальше разграбление городишки. Ну и потом лицезреть себя, значит, на первых новостных сюжетах. Да. Всех основных телеканалов. По-моему, прекрасно провели время. И главное, у меня остался здесь последний вопрос. Скажите, вот Европа и та же Испания, они постоянно говорят о том, как они будут русских побеждать. Вы там уже марокканцев победили, да, 60 тысяч? Я не ошибся? Это вы продемонстрировали всю мощь? Да Каудилья Франко, наверное, там в истерике бился от хохота, глядя вот на это, на все. А самое главное, я не понимаю ехидство остальных, а что, у других, что ли, пограничники лучше? Итальянцы пусть вспомнят, как пытались не пустить эти баржи. И насколько это было комично. Я понимаю, да, прошли годы, уже можно не вспоминать, но тем не менее. Мы же все-таки финно-монгольские орды подлы не в меру, мы помним, как это проистекало. И вот эти судорожные крики, ну что вы стоите, помогайте, вы же видите, как нам тяжело. А испанцев пытаетесь сделать... У меня нету ни малейших симпатий к нынешним испанцам. Я просто за справедливость.
1: Армен Сумбатович, сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские вооруженные силы продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Так, российские военные поразили в порту Черноморска контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с БПЛА FP2 и комплектующими к ним. В украинском порту Николаев ликвидировано 3 сухогруза, добавили в оборонном ведомстве. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Всего вводится 14 ограничений. Среди них отказ в предоставлении таким лицам государственных и муниципальных услуг в электронной форме, выдача лицензии аккредитации, ранее выданные приостановят, запрет банкам предоставлять доступ к своему программному обеспечению для переводов денег, а также заморозка денег и имущества. Также им ограничено совершение консульских действий за границей, им откажут в совершении нотариальных действий, запретят заключение сделок по доверенности. Ветераны специальной военной операции, которые желают поменять свою специализацию, имеют возможность бесплатно обучиться в Московском государственном университете имени Ломоносова, МГИМО, МИД России, МГТУ имени Баумана или финансовом университете при правительстве. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Германия в ближайшие годы останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе. При этом позиция канцлера Фридриха Мерца заметно ослабли на фоне внутреннего кризиса. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что события, которые происходят в Германии, заслуживают пристального внимания, и они во многом будут определять дальнейшее поведение немецкого руководства. Открытие судоходства через Ормузский пролив является первоочередной целью Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но главной задачей все еще остается отказ Ирана от ядерного оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время. Известные китайские писатели Си Чуани, Джао Ли Хун, авторы фантасты Ци Юэй, Тяньчжуй Шоу Фу, а также поэты, литературоведы, переводчики и профессора ведущих университетов войдут в состав делегации от Китая на предстоящей 39-й Московской международной книжной ярмарке. В этом году она пройдет со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
5: 17.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на связи писатель и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз приветствую.
6: Приветствую.
5: Прошлую получасовку мы закончили на обсуждение темы проблемы с миграцией в Евросоюзе. Я тут почитал комментарии от наших слушателей, и наш постоянный слушатель Григорий Л. Предложил такую идею, мол, могут ли выбрать Украину как территорию, куда мигрантов будут отправлять на фильтрацию, это и пополнение резервов ВСУ, и за мигрантов в Украине могут и денег дать. Что думаете о такой ситуации, реально ли она?
6: Ну, такая идея блуждала в рамках Европейского Союза о том, что давайте как бы вот этих всех на фортецию восполним население этими мигрантами, которые осточертели уже давным-давно Европе. Так вопрос в другом. Ну, рано или поздно громадяне иссякнут. А насколько будут мотивированы воевать мигранты, это большой вопрос. Я думаю, что на него не ответит никто. В принципе. Не, ну финансово их, наверное, можно замотивировать. И если стоит такая задача. Но тут у нее есть громадный минус. И для Украины, и для Европы. Просто в этом случае в России сразу и навсегда стихают разговоры про братский народ. А перед нами будет просто откровенный интернациональный сброд ублюдков, которым никто никаких чувств, кроме омерзения, испытывать не будет. Соответственно, это будет другая уже часть истории. Ведь Украина с этой точки зрения, ну, это не является абсолютно никаким секретом, пользуется все-таки преференциями. Да, вот эти все разговоры про братский народ, про, ну, без малого, там, 400 лет вместе со времен Богдана Хмельницкого и так далее, и так далее. Но когда вот этого не станет, ну, будут большие-большие проблемы. То, что Европа рассматривает этот вариант, я нисколько не сомневаюсь. Но тем более, ведь на Украине уже начались вот эти вот эксперименты, да, с завозом пакистанцев и так далее, и так далее. И, кстати, вся местная фашня от этого далеко не в восторге. Некоторые даже стали задаваться справедливым вопросом, а за что мы тогда умираем, чтобы к нашим женщинам приехал пакистанец? Ну, все-таки, согласитесь, да, вот в модели «пометуй чуженец, тут господарь украинец», поменять на «пометуй украинец, тут господарь пакистанец» — это как-то, ну, too much. Ну, с точки зрения, как бы, радикального украинского национализма и так далее. Но, с другой стороны, всегда можно сказать, что они об этом, в общем, и не думают особенно. У них же там главная задача-то – это добиться уничтожения России, а все остальное не суть важно. Здесь просто вот в этой конструкции кривобока абсолютно все. Вот ты с какой стороны не подойдешь и не попытаешься выстроить это все логично, у тебя никогда не получится. Но Украина – это страна-парадокс, в принципе.
5: Продолжая тему Украины, очередные перестановки в рамках правящей верхушки. Рустем Умеров, там, один из главных переговорщиков, в кавычках, украинских, помимо должности секретаря СНБО, теперь возглавляет службу внешней разведки, заявил Зеленский. Для чего такое назначение нужно? Почему должность главы украинской разведки, она столь часто меняется?
6: Нет, ну, во-первых, он не будет возглавлять СНБО, туда заходит Клименко.
5: Да, тогда прошу прощения.
6: Если я ничего не путаю, экс-министр внутренних дел.
5: Да-да-да, экс-глава МВД, все правильно.
6: Умеров отправляется в службу внешней разведки. Ну, его же надо куда-то пристроить. Ну, послом в Тунис сложновато, мне кажется. Вот, надо же, чтобы на Украине, чтобы продолжались освоение финансовых потоков, ну вот, Умеров всюду нужен. Ну вот обратите внимание, да, вот в любой стране, в принципе, министрами делают людей, ну, исходя из компетенций и из определенного опыта. На Украине ни опыт, ни компетенции не нужны. Умеров, который был на подсосе у экстремиста и террориста Джамилева, старого сморщенного клопа. В этом нигде, никем, никогда не зарегистрированном, но признанном в Российской Федерации экстремистской организации Меджлис. Его отправили министром обороны Украины по квоте, чтобы заменить проворовавшегося Резникова, про которого уже никто сегодня не помнит. Но Умеров быстро показал, что воровать он может гораздо больше и гораздо отчетливее. И попал он в тот же самый котел имени Миндича и Цукермана. Но там же он не один, там еще есть бывший глава правительства Шмыгаль, ныне министр энергетики. А до этого он еще какое-то министерство возглавлял. Но согласитесь, Шмыгаль же не может быть самым гениальным хуторянином. Да? У него должна быть какая-то конкуренция. Шмыгаль же не может быть один. Вот. Есть еще Умеров, пожалуйста, на любой должности. Какая разница, где воровать? Ведь это единственное, что он умеет делать. Еще тут же пикантно другое. Глава внешней разведки Украины, гражданин Соединенных Штатов, у которого вся семья живет в США. Вот попробуйте мне назвать еще одно государство в мировой истории, где разведкой руководит гражданин другого государства. Вы не сможете.
5: Глубоко внедрился.
6: Да ему и внедряться не надо было. С него же это никто не спрашивал, правда? А тут, ну, пожалуйста. И заметьте, ну, никто же не возмущается. Да, все нормально, а что такого? Ну, на Украине это же вообще практика. Таможню возглавляла Хатия Диконаидзе, креатура Мишико Саакашвили. А Министерство здравоохранения возглавляла Ульяна Супрун, гражданка Соединенных Штатов под прозвищем «Доктор Смерть». То есть их двое таких. Йозеф Менгеле, палач Аушвиц-Биркенау, и Ульяна Супрун, палач беременных украинских женщин. Ну, отличная история. Там были руководители ведомств из Прибалтики. Ну, почему бы Рустему Умерову, тем более возвращенного Мустафой Джамилевым, не повозглавлять еще чего-нибудь? Я не вижу препятствий. Никаких. Вот он и возглавляет. Да. Клименко, ну, да, точно такой же проходимец, как и все остальные. Собственно, со времен победы Майдана никаких других министров там, в принципе, не было.
5: Возвращаясь к Соединенным Штатам и Украине, есть такой персонаж, американская активистка, сторонница Дональда Трампа Лора Лумер, которая некоторое время была достаточно комплиментарно к нашей стране настроена, несмотря на, опять же, то, что она там в США жила, за Трампа очень сильно топила. Но случилась поездка в Киев, и вдруг резко выяснилось, что Россия угрожает американскому превосходству, многополярность – это все не то. Вот что делает с людьми поездка в Киев? В принципе, по поводу Лоры Лумер очень много в сети я нашел информации, что ее там чуть ли не Ахметов финансирует, деньги из Киева ей присылают. Насколько, с вашей точки зрения, в условиях, когда там с трудом помощь выбивают для Киева, сейчас выглядит покупка буквально таких вот блогеров протрампистских со стороны Киева?
6: Слушайте, ну, во-первых, не является секретом, что эта удивительная женщина делает это не бесплатно. И известна цена, которую ей заплатили. 3 миллиона долларов. Не такие большие деньги по сравнению с тем, которые платились раньше. Раньше от 20 шел ценник. А вы что думаете, все эти селебритис, которые поехали за фаянсовыми петушками в Бучу, они сделали это строго по велению сердца, да, своего? То есть вот они спать не могли у себя в Калифорнии до того момента, пока не подергают пернатого за хвост. Правда же? Ну, все же понимают, что это в чистом виде лоббизм. Другой вопрос, что Лора, будучи дурой, и я тут вынужден в очередной раз признать, что Евгений Янович Становский был прав, просто в разговоре с ним я однажды заметил, что среди евреев дураков находится мало. На что Евгений Янович усмехнулся и сказал: «Армен Сумбатович, вы их просто очень мало видите». Вот, тогда бы вы так не думали. Вот, но просто потому, что Лора поехала сниматься с главой террористов Азова, террористом Белецким, подзабыв о том, что Азов находится под санкциями Конгресса Соединенных Штатов. Нет, ну я понимаю, конечно, что это такая сложная история. В голове у блогера никогда ничего не откладывается, потому что блогер есть синоним идиота. Вот, но в данном конкретном случае она, конечно, отлично поступила, еще и будучи еврейкой по национальности. То есть вот человек сфотографировался и долго разговаривал с одним из главных неонацистов Украины. Вот эта пресловутая социал-национальная ассамблея, да, это есть не что иное, как парафраз национал-социализма, все же, наверное, это понимают, да, просто тогда на Украине нельзя было так называться, там еще действовала, ну, во многом советская правовая система. Она берет и делает с ним интервью и фотографируется. Она, наверное, даже не знает, что он сидел в тюрьме за неонацизм. Его же выпустил Майдан. Так бы он бы еще бы, вот, наверное, только сейчас бы, может быть, вышел бы. А так, ну, вполне себе идейный, образованный подонок. Ну, что не сделаешь за деньги, да? Как там Лариса Санна Долина пела? За деньги – да. Ну вот, соответственно, Лора это продемонстрировала троекратное даже. Yes, yes, yes. Ну и ничего. Так не она последняя. Еще кого-нибудь завезут. Другой вопрос, что, по-моему, на Западе это особенного впечатления не произвело. Ну, потому что там же понимают тоже прекрасно, что это давным-давно поставлено на финансовый поток. Привлечение вот этих вот звезд. Один приедет, там что-нибудь споет в подземном переходе, другой разрыдается при виде святынь Киево-Печерской лавры. Ну, правда, он не знает, что это такое, но, тем не менее, разрыдаться-то можно за 10 миллионов долларов. Ну, поэтому я жду, кто приедет следующий.
5: Да, и учитывая, мне интересно, как на это, в принципе, следят ли за этим как раз-таки люди в Конгрессе, которые, может быть, и одобряют те деньги, которые на медийку, потому что, ну, выглядит это, когда человек там несколько лет говорит одно, а тут в один момент он прозревает и приезжает.
6: Ну, а что такого? Ну, получили яркую очень иллюстрацию, или даже, я бы сказал, типологию явления «у меня есть мнение, и я с ним не согласен». Ну, потом, если кто-нибудь ее перекупит, у нее еще раз поменяется точка зрения. Ну, это просто мы как-то вот привыкли, да, что политика есть штука последовательная. Есть конкретная, да, которая жиждется на своих там взглядах, идеалах, которые нельзя предавать. Но я просто скромно интересуюсь, но когда-то мы уже должны перестать этому всему изумляться. Ну уже же мы были поражены, да, когда бывшая комсомолка и вроде как лучший друг русского народа Ангела Меркель оказалась богомерзкой старой рептилией, которая откровенно призналась, что Минские соглашения были ей нужны для того, чтобы перевооружить Украину. Мы же, помнится, как сильно удивлялись, как это может быть. Олаф Шольц, который бегал в молодежные ячейки социал-демократической партии, боролся против баз Соединенных Штатов на территории Германии, ратовал за мир, оказался одним из главных ястребов, правда? Ну а почему блогеру-то тогда не делать ровно то же самое, тем более, когда тебе платят? И самое важное, да, ты же не продаешь свою женскую честь за это, правда? Никоим образом. Ну, у тебя было мнение, теперь оно у тебя другое, завтра оно будет третье. Потом ты можешь выйти и сказать, я вся такая ветреная, вот, душа нараспашку, и обмануть меня несложно. Тем более, что, ну, слушайте, при нынешнем потоки информации через неделю уже все равно никто ничего помнить не будет. Я думаю, даже раньше. Я думаю, дня через три. Все забудут и про Лору, и про все остальное. Потому что все эти разговоры, о том, что это там влиятельный какой-то деятель. Она сфотографировалась с самим Трампом. Слушайте, она сфотографировалась на предвыборном мероприятии. Я ежедневно фотографируюсь с людьми. Это же не делает меня, правда, влиятельным политиком. Совершенно точно. И у многих других то же самое. Я когда услышал, что туда везут блогера, я хоть полез посмотреть, кто это такой. Нет, понятно, что на потужном марафоне мне объяснили, что Такер Карлсон — это просто шлепок майонезный по сравнению с этой Лорой. И весь мир американского блогинга, он крутится только исключительно вокруг нее. Вот, но если ее не знал не только я, да, или выражаясь языком гауляйтера Киева Клячко, не только лишь я не знал ее. Вот, но это же о многом говорит. Таких блогеров можно завозить пачками. Проблемы абсолютно никакой не будет. На кого она там влияет? Вот мне говорят, вот она может повлиять на настроение в МАГА. В каком? Которое было, когда Трампа избирали, или которое есть сейчас без всех топовых людей? Это же тоже очень важно. А потом, каким образом ее невнятное, гнусавое, вот это вот маргариновое бормотание по поводу того, что происходит у хохлов, способно повлиять на МАГА, который «Make America Great Again». Оно не «Make Винница Great Again», не «Make Житомир Great Again». Ну, они же в МАГА говорят про непосредственно внутренности Соединенных Штатов. На кого она там может этим повлиять? Это сугубо такая пиарная история. Ну, приехала и приехала. В конце концов, Борюська Джонсон приезжал с гораздо большей помпой. Да. Странно, что его давненько не было там. Уже мог бы приехать погостить. Писюн, опять же, мог бы в руке подержать. Это я не ругаюсь, это же
5: это
6: как бы...
5: Это украинский дрон, да-да-да.
6: Да. Это же они ему песни уже посвящают на потужном марафоне. Я вон посмотрел песню про писюн. Вот я считаю, что Борюська должен приехать и, так сказать, опробовать.
5: Последнее фото с таким, ну, одно из последних, во всяком случае, фотографий с таким дроном закончилось смертью одного американского сенатора. Мы, конечно, доподлинно не знаем, что там произошло, но все равно, как будто бы по одному случаю, возможно, знак недобрый. По поводу этой блогерши у меня к вам последний вопрос. Может ли это в каком-то, я не знаю, косвенном варианте свидетельствовать о неком повороте Трампа куда-нибудь? То есть как косвенный признак, что, мол, те, которые рядом с ним крутятся, они косвенно выражают то, к чему мы в итоге придем с Трампом.
6: А я не знаю, к чему мы придем с Трампом. Трамп — это человек, у которого нет мнения, у которого нет мироощущения, а есть мировосприятие. Вы же помните, как он ответил журналист на вопрос: подождите, господин президент, но вы говорите сейчас вещи обратные абсолютно тому, что вы утверждали вчера. На что Трамп гениально ответил: я вчера разве что-то говорил? Нет, вам показалось, вы фейк-ньюс. Поэтому куда идет Трамп? Это не знает никто. Трамп сколько раз уже победил Иран? Сколько раз он вышел с ними на самую великую сделку? Я считаю, что не надо обращать вообще внимание, но если перед нами такой политический Хлестаков, а как сказано у Гоголя, легкости мысли он был необычайный. Вот это Трамп. Поэтому чего здесь задумываться над тем, что он будет делать? Я думаю, что он и сам не знает. А те, кто считают иначе, я рекомендую вспомнить его первую каденцию. Когда пришла дочка вся в слезах и с криками «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», начала блеять о том, что вон там русские в Сирии химическое оружие значит, испытали, охренелиард людей погиб. Трамп сказал, какой ужас, объявил санкции. Через неделю выяснилось, что это был фейк абсолютный, снятый норвежцами в овощехранилище, которое было закамуфлировано и своими оттенками пейзажа должно было издалека упоминать Сирию. Трамп на это как-то прореагировал разве? Нет. Ну вот стоит исходить все-таки из этого, из реалий. Не надо придумывать себе вот этот мир. В конце концов, рыжий проходимец уже достаточно создал сюжета в своей биографии, чтобы понимать, к чему надо готовиться.
5: Возвращаясь к теме мигрантов, не отпускает она нас сегодня, но на этот раз несколько с другой стороны. Вновь у нас ситуация на границе между Минском и Латвией неспокойная, потому что Латвии угрожает вообще границу закрыть. В свою очередь...
6: Так уже ж закрыли 2 дня назад. Опять открыли? Они же объявили торжественно, что граница все перекрыта и больше мышь не проскочит. А теперь они опять ее закрывают?
5: Ну вот, да, и белорусский МИД, в свою очередь, пообещал оставить за собой право на несимметричный ответ на закрытие границ. Насколько весом, что, в принципе, сейчас может Минск сделать Латвии в ответ на такие действия?
6: Ой, ну это я не знаю, это надо спрашивать, наверное, все-таки позицию белорусского МИДа. Вряд ли для них прыжки и ужимки со стороны территории, откуда даже шпроты сбежали, стали каким-то невероятным откровением, потому что в таком формате они существуют последние 6 лет. То есть с августа 2020 года, когда был путч Тихановской, и тогда же и воздушное пространство закрывали, и говорили, что перекроют границы, и много-много чего другого было. Поэтому наверняка у белорусского МИДа есть уже готовая дорожная карта действий. А невменяемость лимитрофов, ну, вряд ли она может кого-то изумить. Но вот мы обсуждаем, да, Латвию и Беларусь. А вы знаете, что у нас творится на российско-эстонской границе? Ну, то есть она по формальному признаку открыта. Только для того, чтобы ее, так сказать... перейти в установленном порядке, ну, мне кажется, проще на Луну слетать. По количеству жалоб со стороны граждан, которые пытаются там через, значит, Нарву перейти на территорию Российской Федерации. Ну, и думаю, что и здесь будет примерно то же самое. Будут стоять пограничники и говорить, ну, со стороны Латвии имеется в виду, и говорить о том, зачем вам надо в Белоруссию сидеть здесь, пока на вас не открыли уголовное дело производства за шпионаж, там, условно, какой-нибудь. Думаю, что вот этим и будут пробавляться. Ну, до тех пор, пока ситуация в Европе будет настолько нервной и взвинченной. А справедливости ради надо сказать, что нету ни единой предпосылки для того, чтобы эта ситуация начала, ну, хоть как-то меняться. Потому что кроме бесконечной яростной шизофрении политической и абсолютно полной безответственности во всем, ну, ничего другого, к огромному сожалению, нету. Ну, по крайней мере, ни я, ни многие мои уважаемые коллеги не видят. Видимо, еще сколько-то времени нам предстоит прожить в этом паноптикуме. Ну и, кстати, я напоминаю, что взошли-то мы на территорию этого сумасшедшего дома не 24 февраля 2022 года. Мы там уже раньше были. И это там начиналось в 2015 году. Просто это шло по нарастающей, со шпионами, с футбольным спецназом Путина, уже подзабытые такие сюжеты, да, с пандемией, которую подло организовали русские, уже тоже забытые сюжеты и так далее, и так далее. Просто 24 февраля вот эта худенькая изгородь, она рухнула под ударами этого европейского обезумевшего буйвола.
5: Да, и сейчас мы не видим таких же кадров, как, например, с той же испанской границы. Были как 1000 мигрантов границу штурмуют. Это я к тому, что официальная причина для закрытия именно такая. Благодарю вас за беседу, Роман Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.
0: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день, а возможности

0: позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На втором и третьем годах обучения домашняя работа должна занимать не более полутора часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов до 3,5 часов в день.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В результате повторной атаки ВСУ пострадали сотрудники МЧС в Шебекино. В России продлили гражданскую амнистию. Во Франции подсчитали экономические потери от аномальной жары. Об этом и не только. Подробнее далее. Сотрудников МЧС пострадали в Шебекино, Белгородской области, в результате повторной атаки беспилотников ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, они уже получают необходимую помощь. Пожарная техника также получила повреждения, уточнили в оперштабе. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает гаражную амнистию на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под них. Причем участка во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. Ранее предполагалось, что срок действия гаражной амнистии истечет 1 сентября этого года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность этого механизма, продлевает его на 5 лет. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва условились продолжить координацию в Организации Объединенных Наций и в других многосторонних форматах взаимодействия, сообщила пресс-служба Кремля. Там добавили, что президенты подтвердили, что страны придерживаются совпадающих или близких подходов по многим вопросам глобальной повестки. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Протокол был подписан в Москве 23 декабря 2025. Нарушение условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС при кратковременном отключении питания не допущено. Радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции. Ранее там информировали о том, что на Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения. В течение часа оно было восстановлено. Пресс-службе напомнили, что станция запитана по линии Ферросплавная-1. Линия Днепровская до сих пор остается без напряжения, что делает систему электроснабжения уязвимой. Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян считает, что премьера Армении Никола Пашиняна отстранят от власти представители правящей партии «Гражданский договор». По его словам, в вопросе отстранения Пашиняна от власти он надеется в том числе на это. Экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро, сообщает газета «Монде». Как напоминает СМИ, вспыхнувшие на фоне жары пожары уничтожили уже более 116 тысяч гектаров леса. Это в 10 раз больше среднегодового показателя. Помимо этого, на экономике скажутся и последствия засушливой погоды. В 2022-м сильная засуха обошлась Франции в 5,5 миллиардов евро, и по прогнозам, потери в этом году могут быть еще выше.

0: Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Татьяна Лазеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Коллеги, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр. Всем слушателям и зрителям привет.
4: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Да.
2: Мне кажется, или мы... Вот мы в каком сегодня настроении? Давайте определимся, как
3: наш прекрасно.
2: Прекрасно.
3: Как всегда.
2: Но у вас всегда все прекрасно. Петр,
4: отличное настроение. Хорошо, изолента ушла в отпуск на неделю где-то, поэтому все хорошо. Я сегодня не должен был вставать в 6 часов утра, но встал в 5. Почему-то.
3: Ох, ты крепко.
2: Видишь, в 6 ты не встал. Все как и планировалось. Остальные детали. Мне кажется, привычка – великая вещь.
3: Дисциплина.
2: А что закон подлости иногда?
3: Чтобы привычка сформировалась, ее надо формировать. Петр мастер, да. Ну, как посмотришь, да. Сколько он выпустил, пока вы спали. Еще когда богомерзкие западные ресурсы были, я только пот утирал. Такой Петр молодец, вот это.
2: Ой,
3: да.
2: Ой, ну вы это уж тоже не прибедняетесь, да, Петр? А то сидит тут главный бездельник.
3: Петр помолодцевать в ряде аспектов.
4: Дмитрий Юрьевич поталантливее, я бы так сказал. А так, да, мы берем тупым упорством.
3: Да, да, одно без другого никак.
2: Да. А вот как определить, да, есть ли у тебя талант?
3: Никак. Как этот, как его Эдисон говорил, что успех – это как там 99% perspiration и 1% inspiration, то есть 1% – это вдохновение, талант, а 99% – это трудовой пот. Работать надо.
2: Мне кажется, да. Люди, которые себя считают еще самыми...
3: Я тебе вдогонку скажу. Есть такой известный режиссер Вуди Аллен,
2: есть.
3: Который поделился замечательной мыслью. 80% успеха – это просто прийти. То есть начни. Да.
2: Вот. Я так каждую тренировку свою начинаю. Потому что... пришла, уже молодец.
3: Вот. Потому что все остальные просто не придут. И вот он успех.
2: Ну да. Так, ладно, к новостям. Тут, слушайте, как правило, у нас мы с международной политики начинаем, но я чувствую прямо сейчас Владимир Владимирович Путин сидит возле, значит, там своего где-то стола, за столом и так далее, и подписывает ряд важных документов.
3: Я уж думал, нас слушает, сердце захолонуло.
2: Возможно,
3: Татьяна.
2: Поэтому я, Владимир Владимирович, при всем уважении...
4: Он, наверное, подписывая документы, слушает нас, а еще просто так
2: и уже думаю, сколько там уже можно трындеть? Уже переходите к сути.
3: К делу, да.
2: Не
4: трынди, почему? Наоборот, наконец-то, вечер с Дмитрием Пучковым, послушаю хоть, что люди думают умные.
2: Да, он же, кстати, относительно недавно признавался, что блогеров-то он посматривает иногда, чтобы понимать, что там действительно.
3: Но постеснялся сказать, кого.
2: А мне кажется, нельзя было.
3: Конечно,
2: это как, помните,
3: нельзя.
2: Тогда с прививкой от ковида. Его все пытали. Он в итоге и сказал, а потом и понятно, что все начали думать, ну, раз только этим прививается он, значит, вот как бы все остальное что-то не то, ну, и так далее. Ой, ладно. Итак, Владимир Путин подписал закон о расширении с 22 до 45 статей КОАП, значит, это, да, административных правонарушений кодекс, за совершение которых иностранцам будет грозить выдворение из России. К таким нарушениям будут относиться дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка и так далее, неповиновение законному распоряжению представителя власти, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Также мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Путин тоже подписал этот закон. Мы это с вами все обсуждали, но
3: да,
2: финальная как раз подпись за главу государства.
3: Я бы сразу применительно к мигрантам и полиции. Я бы для начала на каждого полицейского повесил видеорегистратор, чтобы когда происходит неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, чтобы это документально было видно, что это действительно законные требования, и это действительно неповиновение. Вот хотелось бы в Америке...
2: А сейчас у них нету?
3: Нет. В Америке уже на всех висят там полный интернет роликов, как они американских граждан стреляют и почему. Вот нам бы тоже не помешали средства видеофиксации.
2: Мне сейчас вспомнилась история этого времена ковида, значит, московское метро, и там все сотрудники метро ходили, как мне кажется, с какими-то камерами. У них на груди тут был маленький такой, значит, значочек, кружочек.
3: Только
2: и такое ощущение.
3: Да.
2: Ну вот, ну, да, про Москву я говорю, я помню, потому что я сижу в полупустом вагоне метро, сидит напротив меня женщина, значит, во всем как раз необходимом, видно, что по форме, а я чуть-чуть приспустила маску, потому что рядом никого не было, ну, чтобы как-то это подышать было полегче. И тут я вижу эту камеру, думаю, ну все.
3: Попалась.
2: Попалась, сейчас прилетит. Ну не, ничего не прилетело, может быть, поэтому я ошибаюсь, что это действительно была камера, но очень похоже. Так что я
3: она полезная,
2: думала,
3: да.
2: Может
3: Во-первых,
2: быть, уже что-то
3: сотрудник
2: есть.
3: Это представитель закона, выполняет требования закона, и если это действительно требования закона, то давай до свидания. Угу. Да, ну вот это сократит количество всяких нехороших ошибок. Так считаю.
2: Ну и еще здесь касается ряд законов, которые подписал Владимир Путин, значит, закон о мерах против релокантов, которые уклоняются от наказания. Вот так вот это звучит все. А о чем идет речь? Он будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, невыполнение требований об их устранении, призывы к нарушению территориальной целостности и так далее, и так далее. И, в общем, что они не смогут делать, все эти люди. Регистрироваться в качестве ИП самозанятого, заключать какие-либо сделки, использовать электронную подпись, обращаться, я так понимаю, что к банкам, да, предоставление доступа к средствам денежных переводов тоже будет все невозможно, выдача кредитов, займов, ну и далее по списку. В общем, ограничивается.
3: Да,
2: все правильно.
3: Здесь у нас
2: понятно.
3: Капитализм, и бить надо в первую очередь по самому больному, не по голове, а по кошельку. Вот это абсолютно верно. Досада лично меня гложет ровно одна. Вы бы это 20 лет назад вводили, в общем-то.
2: Ну, а что, у нас иноагентов бы не было тогда, если бы...
3: Нет, это не про это. Это про деньги и про жизнь внутри. Потому что вот совсем недавно там где-то, я не знаю, там в полтинник укладывались для получения гражданства. А теперь приготовьтесь, 300 тысяч рублей. Ну, вы не поверите, если даже я знаю расценки, то все, кому надо, тоже знают. А кто это продает? А это продают сотрудники российских ведомств. Вот этими бы тоже заняться надо. Ну, к сожалению, это тут никак нельзя, понимаешь? Вот как вот с твоей точки зрения, как, так сказать, рядового гражданина. Вот если просто гражданин совершил преступление, взял взятку и... Милиционер взял взятку. Вот как ты считаешь, их одинаково наказывать надо или по-разному?
2: Ну, по-хорошему, одинаково.
3: Почему?
2: Но мне так кажется.
3: А
2: ну,
3: как
2: потому
3: же?
2: Что перед законом, вот как говорится,
3: да,
2: все должны,
3: да,
2: быть равны.
3: Да. По уму совершенно по-разному. Тебя родина охранять поставила, а ты воруешь, и поэтому тебе больше
2: вот,
3: дать должны.
2: Другое.
3: Но закон один для всех, к сожалению. Ну, или, вот... к счастью, для кого как, да.
2: Ну, тут еще вопрос иногда справедливости этого закона тоже.
3: Что закон, прекрасно... он не про справедливость.
2: Ну, нет, я имею в виду, что иногда бывает как раз те, кто, по идее, должен нас охранять, они как-то и отделываются более легкими наказаниями.
3: Ну, это как разглядывать. Вот мы в прошлый раз обсуждали нашего глубоко уважаемого академика, который на поле задержал чьих-то детей. Помнишь? Угу. И его там за это толкали, ударили. Это еще следствие установит. Ну, я вот тебе просто скажу. Ты чужих детей увез на машине. Угу. Сейчас тебе вменят похищение людей. И будешь доказывать, звонил ты там, не звонил. Угу. Закон, я повторюсь, он не про справедливость. Надо быть крайне осторожным.
2: Петр, добавишь что-нибудь?
4: Ну, про академика я, кстати, тоже думал на этот счет. И, кстати, там другая сторона, они как раз встречное обвинение ему написали, что он похитил детей, чуть ли он не педофил. Там. Ну, в общем, это, конечно, нелицеприятно. Все, они, конечно, мерзавцы и подонки, но с точки зрения правовой никто не запрещает адвокату такое им посоветовать, потому что, ну, действительно, факт удержания там, может быть, и был. А, ну, в любом случае, расследовать надо. Тут знаешь что, вот мне кажется, с академиком ситуация решалась бы очень просто. Опять же, не хочется приводить в пример там, какие-то страны, когда значит, законом люди уже настолько запуганы как-то навредить, ухватить, там, ударить, потому что они понимают, что в суде это кончится очень плохо. И судьи в данном случае, вот если бы не было конфликта, а просто все бы решалось своим чередом, то вот тот самый вот этот вот озверевший, так сказать, отец, он бы просто вынужден был бы компенсировать ущерб, нанесенный вот сельскохозяйственным угодьем Академии наук, действиями его детей. И я считаю, что это было бы наказание вот очень... Потому что вы можете себе представить, сколько это стоит. Я думаю, он там пару лет бы на это поработал. И впредь не только кулаки бы... А у нас почему-то все вот пытаются как-то сами все решить. Есть такая черта. Ну, я не знаю, это связано, может, с тем, что нету такого вот неизбежности наказания там всех. Каждый, значит, один будет лекцию читать, другой там какой-нибудь подзатыльник даст. Приедет этот, даст ему там в морду. И как-то все вот пытаются порешать. Хотя, конечно, бы, если бы цивилизованно, то он просто сообщил, там, дал бы их данные, и дальше, собственно, и все. Вопрос бы закрыт был. И не надо морду никому бить бы было, и все.
3: Так, если бы оно так работало, да.
2: Ну да, здесь такое сослагательное наклонение получается.
4: Давайте Потому что, опять же, вот взаимоотношения между соседями, вот я жил там во всяких странах, там все общаются очень культурно. Там, например, если какой-то шум или какие-то у тебя вопросы, они крайне вежливо к тебе обращаются. Ты крайне вежливо им отвечаешь. И все это крайне вежливо. Потому что если, не дай бог, кто-то перейдет какую-то грань, то вот это уже будет гораздо более серьезное наказание. Так можно решить, во-первых, там может быть какая-то рекомендация там, со стороны органов самоуправления или еще чего-нибудь. Ну, то есть, короче, вот нет вот этого. Все боятся очень руку друг на друга поднять, какое-нибудь насилие совершить. Все очень культурно, с ненавистью лютой в глазах, но очень подчеркнуто вежливо, в письменной форме. Вот вы там, так сказать, тут, вот это самое. Никто не бегает, не орет.
2: А мне кажется, это как это раз интересно. Особенность нашего характера. То есть нам иногда
4: это не особенность характера, это особенность
2: тяжело.
4: Судебной системы. Потому что ты один раз дал в морду и как бы решил вопрос, а потом ты за это просто заплатил ему лечение.
2: Я имею в виду
4: там,
2: про эмоции. То есть нам очень тяжело изначально улыбаться,
4: просто, ты,
2: но при этом
4: что
2: да,
4: этот
2: в душе, значит...
4: Да ничего, это, слушайте, все там такие же точно. Все это лечится моментально.
3: Выработается мгновенно.
2: Ну, хотя,
4: я когда приехал в Швейцарию, я начал там, извините, водить машину, как мы привыкли, да, как-то там подрезать, что-то, что они так ездят, какие-то трусливые они, швейцарцы. А потом мне один штраф пришел на сколько-то там, на 200 франков, а потом на 1000 второй за превышение скорости. И я так уже подумал, что как-то 1000 франков, это 1000 долларов. Жалко. Там
3: неплохо.
4: Прогрессивная шкала. И, да, там моментально
3: неплохо.
4: Тебя в чувство приводят, и ты становишься швейцарцем. Такой же вот с русским менталитетом, конечно, вот с этим вот таким, но очень глубоко в душе.
2: Там и когда ты вернулся в Россию, как ты медленно, аккуратно ездил?
4: Ну, повзрослел.
2: Ну, наоборот.
3: По первости.
2: Да.
3: Ну, это у нас типичный пример. Граница с Финляндией, до границы не будем говорить, как едут, доезжают, висят знаки 80 км в час, вот и едут 80. Никаких там превысить на 20 можно, еще что-то, все едут. Выезжаешь из Финляндии, там вот раньше, я уже давно не ездил, раньше, короче, вся Финляндия, там фонари вдоль дорог стоят. Заезжаешь в Россию, Россия по-фински называется Венья, никакого света нет, дождь, мрак. И все понеслись 140 сразу, вот тут же, как отрезало, нормально. Едешь, две перевернувшихся машины, шесть трупов накрытых лежат. Приехали, молодцы. Куда ты гнал, хочется задать вопрос. А вот.
2: Ну, как правило, в этот момент все затормозили, какое-то количество поехали
3: помчались.
2: Спокойно, а потом, а потом опять, потом заново. Ну что, к международной политике давайте вернемся. Значит.
3: Я еще тебе вдогонку скажу, что если обратиться к истории какого-нибудь британского судопроизводства, английского, там можно обнаружить судебные дела, не совру, если скажу, 15 века, где крестьянин Вилкинсон подает в суд на крестьянина Джонсона, что вот у них размежевано поле вот так, а надо бы по-другому. И суд размежевывает. Ты можешь представить, что при Иване Грозном один крестьянин подает на другого крестьянина
2: Да, Иван Грозный такой, да, пожалуйста, ребят.
3: Я... Минуточку.
4: Можно будет представить, что один крестьянин дает другому крестьянину в морду, мне кажется. Вот это
3: представить можно сейчас. И вот межа проложена правильно. Справедливость восторжествовала.
2: Давайте про подоляку, а то я все заикаюсь, пытаюсь никак. Значит, хотя, может, ну и к лучшему. Советник Зеленского.
3: Он, наверное, подоляк.
4: Это разные люди.
2: Ну, подоляка это я.
3: Юра Подоляка, да. Это наш человек.
2: Михаил.
3: Да.
2: Михаил, это который, подоляк. Который не наш, уж совершенно точно. Значит, он говорит, предлагает 3 варианта перемирия. Воздушное, энергетическое, ну и не, на фронте.
3: Не. Это не перемирие, это предложение ничего. Остановить боевые действия, прекратить и наносить удары. То есть наши удары крайне эффективны, раз заверещал Подоляка.
2: Но он это всерьез?
3: Конечно.
4: Подоляк.
3: Ну, им надо озвучивать.
2: Подоляк. Ну, да,
3: да. Это им надо озвучивать какие-то мирные инициативы, чтобы кричать, посмотрите, мы Путину 10 раз предложили, а он даже не отвечает. Вот, только для этого.
2: Угу. Ну, говорит, можно найти 40 лет форматов.
4: У него же срок ультиматума истек, я так понимаю.
3: Да. 40-дневное это, когда они нас в пыль раздробили.
2: Ну, то есть, глупый вопрос, но тем не менее, они осознают, что они вот эти вот предложения по перемирию, как бы это ни называлось, да, там, заморозки, конфликты и всего остального, они это делают вслед за тем, когда они, значит, у нас есть погибшие дети после атаки на Геленджик. Сегодня ночью у нас тоже есть пострадавшие, погибшие в разных регионах и так далее, разных возрастов. И вот после этого они говорят, ну, давайте
3: им какую-то плевать, Татьяна, милицию. Сегодня они, вот, ход действий, украинских действий, сегодня они вывалили ролик. Стоит, значит, машина, какой-то каблук этот, ну, знаешь, что такое, да, маленький грузовичок на легковой машине, там какая-то тент-палатка, видимо, что-то он там продает, там мужик, а вокруг него летает дрон, и мужик вокруг машины бегает от дрона, убегает от дрона, раз, на него пикирует, взрыв, посмотрите, русские убили мирного гражданина, вот такой геноцид ведет российская армия, как ты понимаешь, а ты с чего взял, что это, во-первых, русский дрон? Ну, с чего вы, как вы определяете? Почему вы не считаете, что это ваш дрон? Почему это не постановка, в ходе которой вы убили своего собственного гражданина для, так сказать, имитации какой-то там своей идиотской справедливости или чего? Ну, посмотри. Вот вы ударили по пляжу, где никаких солдат нет. Вы убили там детей. Не, смотрите, вот русские мужика дроном убили. Ну, нельзя хоть маломальски серьезно подходить к каким-то заявлениям и требованиям этих людей. Это уголовники, матерые уголовники. Я тебе неоднократно говорил, что для понимания действий украинского правительства надо психологов с любой зоны приглашать. Они вам все объяснят, почему уголовники ведут себя вот так и что они будут делать дальше. Мерзость.
2: А при этом Зеленский поручил там своим дипломатам, кто у него остался, потому что он то там, значит, от них, да, убирает, назначает. Это все мы продолжаем наблюдать. Не допускать еще большего сближения Москвы и Пекина. Он поручил дипломатам как-то подружиться, ну, с китайскими, соответственно, коллегами. Давайте налаживать с ними контакт, а то вот эти вот ребята будут дружить еще сильнее.
3: Какой размах. Вот мне вот интересно, да, вот... полтора миллиарда китайцев, да, чисто арифметика, и 20 миллионов населения Украины.
2: Ну, скажешь, мы на все готовы ради вас.
3: Да, которая проигрывает войну Российской Федерации, лишается людей, лишается земли, лишается промышленности, вообще всего лишается. Какой интерес Китаю от этого? Всех специалистов, всех этих Южмашей, Антоновых и прочее, и китайцы, и корейцы выкупили десятки лет назад. Все производство ракет, специфических модулей и прочее, это они давным-давно выкупили, вы им не нужны. Дальше они их еще ухитрились кинуть, китайцев, на 3 миллиарда, и считают теперь, что они имеют на это какое-то влияние. Ну, это смешно. Просто смешно. Какая от вас польза-то, расскажите. Ну, ладно, если Литва какая-нибудь начнет там выступать там, на китайском направлении, по-моему, будет точно так же смешно. Несерьезно.
2: Ну, то есть
4: Литва
2: Пекин
4: уже
2: не
4: выступила.
2: При каких...
4: Они открыли у себя это самое посольство Тайваня. И на этом их отношения с Китаем закончились.
3: Поэтому да, это... а китайцы тут же закрыли какой-то завод.
4: Просто все закрыли.
3: Как это в Советском Союзе были градообразующие предприятия, а в Литве литвообразующие предприятия, какой-то шинный завод закрыли, и все, кранты, лишили работы всех на свете.
2: Будем как-то комментировать, значит, что у нас Умеров теперь возглавил внешнюю разведку Украины?
4: Или... Слушайте, мне кажется, мы слишком много внимания им уделяем. Вообще, слишком это такая перебор, вещь да? в себе, мне кажется. Они ведут какие-то переговоры с кем-то, какие-то выдвигают предложения друг другу, там, да, какие-то требования Китаю. Это, знаете, как, я не знаю, в спичечном коробке, там, не знаю, гусеница живет какая-то, ну, пусть живет там себе и выдвигает предложения Китаю оттуда. Ну, что это все как бы...
3: Да, это, знаете, вот как... многожды говорил, да. что все, что вот эти вот любые заявления, которые это украинское правительство, так называемое, озвучивает, оно их озвучивает для украинской аудитории. Украина стронг, мы сильны, мы мощны, как Make никогда. Мы вот уже, да, мы вот уже Россию с Китаем развели. Ну, что это такое? Это же бред сумасшедшего. Ну, поставил он своего друга, вот такого же варюгу Умерова, на какую-то очередную должность. И что? Это какой-то мегаразведчик этот Умеров? Я как-то не слышал о его таких способностях. Или, может, он
2: сейчас
3: какой-то...
2: Да.
3: Или, может, он у вас какой-то мега-администратор? Как у нас Чубайс, нам много лет рассказывали, что Чубайс мегаадминистратор оказался дешевый варюга такой же, как и все остальные, еще и сбежал. Ну, давайте посмотрим на это чудо.
2: Давайте тогда обратим внимание. Для меня не самая, ну, скажем так, известная персона, но это просто вот в завершении всей тогда этой истории интересный момент. Значит, есть такая американская активистка, сторонница президента США Дональда Трампа, Лора... Лумер, наверное, Лумер. Не...
3: Лумер. Лумер, ну, на вот, первое слово, да.
2: Значит, до этого она в целом была за нормальные российско-американские отношения. Выступала, ничем она таким не отличалась, но стоило ей тут скататься, значит, на Украину, взять интервью у Зеленского, а она тут же говорит, значит, Дональд, дорогой, надо приехать на Украину как-то это разобраться, там, значит, да, посмотреть, что происходит. Далее, многополярность, которую хочет Россия, означает конец американского превосходства, поэтому ценности Москвы и Вашингтона не совпадают, хотя тут она в чем-то и права. Наши ценности действительно не во всем совпадают. Ну и, в общем, Россия антиамериканская, не надо с ней общаться. Что там на Украине с ней сделали, я не знаю, но
3: денег
2: вот как-то
3: дали.
2: Она быстренько приобулась.
4: Нет,
2: и
4: она съездила, ей додали, конечно. Не на Украине, ей заранее дали, конечно. Она же не
3: естественно, я про сам факт. Дали денег, ну, если в США, как мы знаем, есть так называемое лобби, и есть так называемый процесс лоббирования. То есть это мы приходим, например, в наш Совет Федерации, приносим чемодан денег, даем сенатору и говорим, вот, оформляем справку, что мы тебе деньги дали, а ты будешь лоббировать наши интересы. То есть продвигать интересы нашего с тобой бизнеса в американском конгрессе, будем перескакивать. Это абсолютно законно, это абсолютно нормально, ну, хорошо, вот ей дали, я не знаю, деньги воруют на Украине.
2: 2 миллиона,
3: пишут. Да, 2 миллиона. Конечно, миллиардами воруют. 2 миллиона
4: долларов, или 3, а вообще 2 или 3 миллиона якобы заплатил Ахметов за это.
3: Вот, они их воруют в течение одних суток, один человек, столько. И тут вдруг какая-то американская овца подвернулась. Конечно, не жалко, давай, продвигай наши интересы в общественном поле, это же здорово. Ну и что? Вот она и соглашается. Абсолютно беспринципные сволочи, точно такие же, как украинцы.
2: Ну да, 2 миллиона, с одной стороны, это много, но для продажи себя вот в таком ключе это... Никаких денег.
3: Она же правду говорит.
4: Нет, это обычная пиар-история. Он же дал это интервью накануне встречи с Трампом. Вот.
2: Ну,
4: и
2: да.
4: Как раз это попытка
2: секунд,
4: ну, как-то разогреть почву было для Зеленского перед провальной встречей с Трампом.
2: Ну, короче, в тот ничего момент, да, это было важно. Новости послушаем, потом продолжим.
1: Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Здравствуйте. У микрофона Дарья Гущина. В детском фонде Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ после атаки ВСУ в Геленджике призвали к соблюдению обязательств по защите детей в рамках международного гуманитарного права. Организации указали на сообщение о том, что 2 августа в Белгородской области в результате удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, а еще две девочки в возрасте 7-9 лет получили ранения. ЮНИСЕФ напомнили, что 3 детей оказались в числе 7 погибших в результате атаки в Краснодарском крае, где пострадали около 40 человек. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской АЭС, погибшего при ударе дроном ВСУ. Медалью за отвагу посмертно награжден заместитель главы Шамильского района Дагестана. Он погиб во время доставки гуманитарной помощи. Кроме того, глава государства присвоил звание Героя труда президенту Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку. Певец Николай Басков награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию нашей страны для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Кроме того, в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев. Третьяковская галерея представит выставку «Природа пейзажа». В экспозиции собрано около 130 произведений, более 30 авторов. Они сняты на профессиональную фотокамеру и на телефон. Экспозиция посвящена интересу к русской природе сквозь призму фотоискусства и эволюции фотографии. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющая обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Эта золотая медаль стала 2-й для российских спортсменов на турнире. Первое золото 3 августа также завоевали синхронистки, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире 9 медалей. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Коллеги, еще раз приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Петр?
3: Добрый вечер. Добрый ли у тебя вечер, Петр?
2: Добрый ли
3: по-прежнему?
2: У тебя? Да. Все, спустя 30 минут да. беседы с нами. Как
4: ну, я там? Скажу, что моя жизнь сейчас поменялась, потому что 3 дня назад был обнаружен котенок у меня тут на участке, который был, видимо, послан судьбой. И он абсолютно, он вообще маленький, то есть его, видимо, кошка потеряла, ему 2 недели всего. Вот, и
2: ты его забрал к себе?
4: Ну, а же его надо было отдать на съедение диким животным.
2: Нет, конечно.
4: Ну, да, забрал.
2: Нет,
4: ну,
2: просто вдруг вот, ты его кормим. Пристраиваешь кому-нибудь еще.
4: Нет, его нельзя еще пристраивать, потому что он еще неизвестно, выживет ли он вообще, потому что его сейчас надо кормить. Вот. Я могу его показать потом где-нибудь, если надо.
3: Давай.
2: Показывай.
4: Ну, сейчас принесу, надо поговорить.
2: Ну, у меня, конечно, мое сердце, как это, дважды кот у матери, оно, значит, это там ёкает при таких историях, и поэтому я в этом плане... Я, кстати, знаете, вот задумалась, сколько мошенников... Ну, вот я подписана... Предыстория. Я подписана на некоторые каналы, там, ветеринаров и так далее, и, значит, чтобы понимать, в случае чего, что происходит. Плюс у меня там одна из кошек тоже когда-то очень сильно болела, и поэтому я там и уколы научилась делать, и все остальное. В общем, было необходимо. Но из-за этих подписок алгоритмы в соцсетях, как ведь работают, да? Ты подписан, тебе интересно, вот мы тебе будем в ленте подкидывать все, что с этим связано. И такое количество там есть заходы, ну, из разряда, значит, с помощью искусственного интеллекта, что вот котенок сам как будто бы с тобой разговаривает, и вот если ты ему сейчас не поможешь, деньги не переведешь, что значит я умру. Посыл такой. Но этих столько объявлений, столько роликов теперь. О, да. Да ты же мой хороший.
4: Пусть вот сейчас задача научить его какать. Это, оказывается, проблема.
3: Не просто, да?
2: Ты же мой хороший.
4: Ну, он пока ест, но
2: да, по пузику. По часовой стрелке.
4: Гладим. Вот такой вот веслоухий.
3: Красавчик.
2: Веслоухий. Вот. Ну, да. Может быть, еще уши встанут, конечно, еще, да.
4: Только
2: да.
4: что. Нет, прячу он шотландский веслоухий. Да. Либо 50.
2: Да.
4: Ну что, он применил? Не, он нормальный. Он вообще такой. Мы сначала думали, что это кошка, но потом пришла ветеринар, определила после 15 минут осмотра, что это кот. Ну все, он наоборот начал, извините.
2: Ну, в общем, мы. И ты нас держи, бодрый, да, в курсе, мы теперь будем переживать.
4: Пока не
2: него.
4: Гадит. Научиться. Да, но там, оказывается, у него есть какое-то вирусное заболевание, то оно может проявиться через неделю-две. Если вот он 2 недели проживет, значит, уже окей. Но еще у меня же Рокки здесь собака. И вот как бы...
3: Да, да,
2: как
3: да.
2: собака отреагировала на...
4: Пока... Не, он собака приревновывает, ходит, конечно, но пока попыток съесть не предпринимал.
3: Но они маленькие, они пахнут, как дети, поэтому нет.
4: Ладно, я его унесу, а то он здесь орёт.
2: Ну да, а то он будет пищать. В общем, я к тому, что очень много объявлений сейчас, как мне кажется, и мошенники этим тоже начинают активно пользоваться, да, создавать с помощью искусственного интеллекта жалобные вот эти вот истории, что помогите котенку без ваших там 100 рублей, пусть даже
3: не
2: он
3: жалко,
2: не выживет,
3: да.
2: вам же не жалко, вы переведите. И ты уже не понимаешь, где это действительно, и ты мог бы помочь, а где это все, конечно, уйдет не на те нужды совершенно. Ладно, давайте коротко, пока Петр возвращается, что еще вообще в этом мире международном происходит. МИД Испании депортировал в Марокко почти всех, кто прорвался, да, значит, мигрантов в Сеуту. Ну, уж я там не знаю, действительно ли они всех поймали, как-то пересчитали, зафиксировали. Но, может быть, кризис уже позади. Но несколько дней, так недельку мы примерно с вами обсуждали.
3: Ну, там
4: я
3: надо
4: хотел
3: завозить.
4: Дмитрию Юрьевичу вопрос задать по этой теме.
3: Давай.
4: Философский. Слушай, вот смотри, ну, во-первых, мне кажется, что это не просто так они туда рванули в таких количествах, на мой взгляд, это какое-то, ну, такое гибридные войны, новое оружие, которое было Испанией продемонстрировано, я уж не знаю, кем там, Израилем или США, или совместно за их либо позицию по Палестине, либо по НАТО, что вот мы можем взять 50 тысяч человек, отправить в город, где живет 80 тысяч, они на секундочку вплавь, да, вплавь. 5 километров, ну, кто-то там с какими-то баллонами они там плыли, кто-то еще с кем-то, да, но тем не менее, это здоровые мужики, молодые. 5 километров проплыть, так не каждый сможет. И они у вас там могут устроить, в общем, все же угодно. И действительно, это так. Это первое. И второе, ты знаешь, вот меня что поразило, что вот такой набег совершенно замотивированных, готовых жить на доллар в день, там, да, в одних трусах и шлепанцах людей, я не знаю, способна ли какая-то цивилизованная сила вообще остановить в Европе или где-то еще. И тут же мне вспомнились как раз вот войны Древнего Рима против варваров. И, в общем, на мой взгляд, мотивация, что мы идем к лучшей жизни и что мы готовы тут, значит, вершить судьбы и наводить свои порядки, она гораздо сильнее, чем любая, я уж не знаю, там, цивилизованная какая-нибудь инфракрасная мегаядерная пушка, которая должна убивать. Как ты считаешь?
10: С моей,
4: а с моей точки зрения, цивилизации вообще?
10: Ну, естественно. С моей точки зрения, это хорошо организованная войсковая операция. То есть попробуйте 100 человек куда-нибудь перевести организованно. Ну, их куда-то надо погрузить из точки А в точку Б. По дороге они захотят попить, поесть, пописать, покакать. Это все очень непросто. Давайте 1000, давайте 50. То есть это, ну, загрубим 5 дивизий. Давайте отвезем вот единомоментно. Ну, кто это может сделать? Только вооруженные силы.
2: То есть это такая репетиция прорыва какого-то через границу?
10: Что-то они испанцам, наверное, показывают. Кто это может показать? Я вот с Петром полностью согласен. Mm-hmm. Это либо Израиль, либо США, либо они вместе. Вспомним, Испания отказалась там сажать у себя американские самолеты, которые летели воевать с Ираном в пролив. Ну, не надо тут заправляться, не надо тут сидеть, ничего. Там итальянцы, конечно, сразу согласились, но Трамп заверещал, что гаже испанцев нет на свете никого. Ну, что за этим последует? Ну, вот, последовало. Думать, что это, как это, само так получилось? Нет, не само. А вот они прибежали, да? А теперь они взяли и все убежали. Вопрос, а что же это было-то такое? А зачем они прибегали? Вот расскажите, пожалуйста, только за этим. Но то, что в испанцах нет никакого ума, как и во всех остальных европейцев, которые занимаются этой самой миграцией, там, там же как получается, встал на испанскую землю, вот ты прыгнул через забор и лег под забором, все. Вопрос решен. Тебе должны оформить документы, тебе должны оформить пособие, выдать место для житья, работу в дальнейшем и всякое такое. Это зачем? Вот эти люди, то есть вот наш это, любимый пример США. У вас есть степень доктора наук? Добро пожаловать. Может, вы кандидат наук? Тоже добро пожаловать. Высшее образование? Прекрасно, заезжайте. Вы сантехник? Сантехники сегодня уже не нужны. Вы крестьянин? До свидания сразу. Никому ты не нужен. То есть на границе стоит сито, которое отбирает к себе лучшее, и потом им успешно пользуются, как США, как пылесос. Ученых со всей планеты Земля высасывают все к себе, и давайте у нас работать. А эти зачем? Это необразованные, дикие, религиозные мракобесы, безо всяких там скидок, ничего хорошего в этом нет и быть не может. Это мракобесы, самые натуральные. А вы как это знаешь, как, ну, трупный яд себе колоть. Вот шприц, иглу в вену и дави на поршень. Неужели вы думаете, что это пользу какую-то принесет? Нет. Они не хотят работать, они не и не будут. Они не хотят учиться и не будут.
2: Так они ни язык, ни ничего.
10: Да, зачем? Не знаю. Мы тут это, у нас своя диаспора, в Америку мы не ходим, у нас тут все хорошо. Пособие платите как следует? Нет. Устроим бунт, сожжем машину. Ну, посмотри на Париж, что там все время происходит. Где счастье-то от этого?
2: Ну, короткая информация, которая есть, потому что на самом деле официальных каких-то причин не называется всего произошедшего, но якобы накануне вот этого нелегального пересечения распространилась информация о том, что Испания якобы открывает границу с Марокко. Ну и некоторые мигранты неправильно истолковали изменения в законодательстве Испании, ну, включая меры по легализации статуса
4: мигранта. Кто-то сбросил другую информацию.
10: Это кто-то пустил.
4: В мечети рассказали.
2: Да, понятно, что специально.
10: Да.
4: Вот там автобусы сейчас случаются. нечаянно стоял или грузовик, который вас отвезет, там и, есть место.
3: И 100 КАМАЗов, надут... 100 КАМАЗов нечаянно приехали.
4: Нет, мне кажется, вполне возможно, может быть, там были политические задачи, например, отставка Педро Санчеса, премьер-министра, который успел насолить действительно Штатам и Израилю. Интересно, что Мелони, итальянка, которая страшно любит Дональда Трампа, она первая же включилась у всех европейцев.
2: Мне кажется, она уже его любит после какой-то перепалки.
4: Не. Там она, мне кажется, во-первых, Трампа любить сейчас нельзя, если ты хочешь выиграть. Поэтому, мне кажется, ее любовь настолько крепка к Трампу, что они инсценировали ее нелюбовь к Трампу, чтобы все в Италии подумали, что она его на самом деле не любит. А на самом деле она первая вышла. Она первая вышла и сказала, что если что надо исключать Испанию из Шенгена, и Италия была той страной, которая прервала Шенгенские соглашения с Испанией, по-моему, уже.
2: Так что тут Мелония выступила сразу. Потому что они могли до Италии, мне кажется, дойти быстренько там.
3: Не, они лезут туда. Там до Италии... Лампедуза, до которого они прекрасно доплывают. Да. И там горя нахватались уже, мое почтение. Что с ними делать? Понимаешь, вот ты приезжаешь в какую-нибудь, я не знаю, без разницы, Барселона, Венеция, и первое, что ты видишь, это орды негров, стоящих, значит, и продающих поддельные сумки самых ярких мировых брендов. Это, значит, расстелено такое покрывало.
2: Да мы это все.
3: За четыре конца привязаны веревки. Ну, лежат эти сумки. Как только там кто-то крикнул шухер, дергают за веревочку, оно за четыре конца через плечо убежал за угол. Их там орды натурально. Они не работают, никто не. Они торгуют, не платят налоги, употребляют и продают наркотики и все вытекающие из этого прелести. На кой черт они вам нужны? Ну, кто-то у вас это
4: специально делает. Они не могут остановить, просто сложно же.
3: Да.
4: Ну, вот там представь, какая ситуация. Вот у тебя на берег вдруг высадилось, там, не знаю, 1000 человек. Ты же не можешь просто убить там. Их надо там, значит, куда-то принять, проверить документы, значит. Их документов нету. Они должны сказать, откуда они. Пока ты их там будешь проверять, значит, там половину просочились где-нибудь. Пока ты, значит, там одну треть выслал, к тебе еще 1000 подъехало. И вот это вот как снежный ком, оно нарастает, нарастает. Они стараются как-то, да, но и Великобритания та же проблема, там вот опять затонул какой-то буксир, там, значит, и Франция, и Италия, и Испания. А тянет их туда, потому что уровень жизни там, ну вот как-то Маск написал справедливо, да, что там пособия платят больше, чем эти зарабатывают 90% населения планеты. Поэтому 90% населения планеты потенциально могут туда приехать, получать пособие. Почему нет?
3: Обратите внимание, и почему-то никто не говорит. Смотрите, до чего довел эти страны капитализм. А? Вот как про коммунистов. Вот он, ваш коммунизм. Угу. Жрать нечего. Посмотрите на Кубу, посмотрите на Северную Корею. А про этих никто не говорит, что 90%, понимаешь, сидят известные
4: люди. Не бегут справедливости ради. Скорее, наоборот.
3: Куда там побежишь? Конечно, да. Там в лагерь прибежишь сразу. У этих-то единственный способ – это пускать в море военные катера и все вот эти шаланды топить на подходе. А кто ж так делать будет? Ну, ты ж людей убиваешь, как? Это невозможно, а в результате и делать там, ничего
4: там,
3: нельзя.
4: Там же и дети есть, там вот сегодня показывали мальчика 12-летнего, без родителей, а 12-летнего, которого, значит, пытаются отвезти солдата, его пытаются там куда-то выгнать, а тот не хочет, потому что по закону без родителей, если ребенок, его нельзя отправлять, соответственно, его вернули назад.
3: Да, да.
4: Детей же не будешь убивать в море, в конце концов.
3: Так точно, а вот они просочились. А куда вас девать? А вас надо в фильтрационный лагерь. А лагерь надо построить. А там должно быть хотя бы не на тряпочке на земле спать, там холодно, не смотри, что это Италия. Домики нужны, а там надо отопление, а нужны сортиры, а нужны очистные сооружения, врезаться в канализацию. Вода, электричество, охрана, там умрешь просто, это разорение. А на что это делать? На государственные итальянские и испанские бабки. Кому это надо? Мы налоги не для этого платим, чтобы вы тут волокли вот этих вот, гоните их отсюда там железным прутом. Нет, нет, вот вам, пожалуйста, доиграетесь. А почему так происходит?
4: Это уже доиграешь.
3: А потому что, да, века вашего колониального владычества привели к тому, что жить там невозможно, там нет работы, нет предприятий, там нет детских садов, школ, поликлиник, институтов, там ничего нет. Почему? Потому что Европа 1500 лет сосала из них соки и не давала ничего взамен этих, понять можно, да, вы виноваты в том, что мы вот так живем, а теперь платите. Да.
4: Тут, кстати, когда был вот этот весь кризис, в сети появились в том числе и фотографии испанских солдат, значит, где-то там, я не помню, какой год, по-моему, это 20, ну, где-то начало 20 века, где они позируют с отрубленными головами марокканцев. Значит, вот вам, пожалуйста, вот вам обратно.
3: Что испанцы в Марокко, что французы в Алжире, везде они творили одно и то же. Только немцев вон к ответственности привлекли, что они там в начале 20 века загеноцидили племя Геррера и еще кого-то. Вот это да, это типа признали. А все остальное мимо вообще. Никто даже не разбирается.
2: Давайте про велогонщицу поговорим. Читали эту историю?
4: Да, неожиданно.
2: Что-то заподозрили в использовании специально. Жизнь такова, Петр. Да,
4: лучше,
2: да.
4: Может, про волейболисток, а не высокие.
3: Нет.
2: Ты пока, ты, может быть, просто не понял, с какой именно
4: стороны. Я бы про балавчих еще поговорил. Сейчас вот чемпионат Европы по родным видам спорта.
3: Погоди, погоди, сейчас ты узнаешь интересное.
2: Значит, велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок в бюстгальтере для увеличения объема груди с целью получения аэродинамического преимущества. Я все пыталась понять, как это работает. Значит,
3: быстрее едешь.
2: Да, прикладывая, значит, туда накладки, чтобы имитировать большой размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра. Несколько команд Тур де Франс проходил, либо еще продолжает, честно говоря, не знаю. Но, в общем, обратились эти команды к жюри с просьбой давать как-то, во-первых, регламентировать всю эту историю, во-вторых, проверять этих велогонщиц сразу после гонки. Ну, там я уж не знаю, насколько интимно получается проверка, но как бы давайте.
3: Пройдите за ширмочку.
2: За ширмочку,
4: подождите, мы же обсуждали. А, нет, вы без меня даже в эфире обсуждали. В пятницу вечер была программа, я ее слушал. Когда был так называемый пенис-гейт на Олимпийских играх зимних, когда выявили у прыгунов с трамплина накладки на пенис, которые, значит, им то ли рулить помогают, то
3: ли в полете.
2: Да, было дело.
4: Да, мне кажется, что велогонщицы должны провести совместную вечеринку с прыгунами с трамплина и обменяться, так сказать, измерениями эффекта аэродинамического.
3: Надо, во-первых, Петр. Во-первых, надо к велогонщикам присмотреться. Эти там что-нибудь не кладут для улучшения аэродинамики. Во-вторых, слушай, это какие... Ты посмотри, какие они зоркие и наблюдательные. Что это же заметить надо, что гонщица с большой грудью...
2: Погоди,
3: с большой грудью едет быстрее, чем с маленькой. Это ж додуматься надо. Ну, это ж какие наблюдения.
2: Может, жюри делать нечего? Вот они...
3: Не знаю, вряд ли.
4: Современный спорт, да. Это спорт высоких технологий любой. А велоспорт уж точно имеет.
3: Размеров, Петр. Больших размеров.
4: Теперь мы это знаем тоже.
3: В прыжках, в велосипедах, да. А с какого размера, интересно, начинается увеличение?
2: Вот это я не знаю. А если изначально грудь большая, и вот и так, допустим, четвертый размер?
3: Снимать с соревнований.
2: Хороший размер.
3: Снимай, немедленно снимай.
2: А ты еще подложил, у тебя там, значит, что впереди уже перед тобой.
3: Ну и дальше, а, собственно, вопрос. Ну, многие тетеньки носят эти бюстгальтеры под названием пуш-ап.
2: Да.
3: Которые придают форму груди.
2: Кстати, а что за пуш-ап?
3: И что теперь, да. Я, может, красиво выглядеть хочу, потому что я там низко наклоняюсь все время. Подозрительный подход.
2: Я сейчас теперь думаю, да.
4: Прыгуны с трамплина, они кололи гиалуроновую там что-то кислоту именно в, так сказать, в орган.
2: Ой,
4: потому
2: это
4: что
2: очень
4: костюмы жестко режут. Татьяна, вы-то откуда знаете?
2: Вы даже представить себе. Я знаю, как кололи эту кислоту в другие места. И это больно. А места. И это больно. А уж если туда...
4: А здесь пока накладки вообще... только. Поэтому накладки, в общем, это как-то более щадящие для женского здоровья, мне кажется. Так что ничего страшного.
3: В общем, всем велосипедисткам желаем успехов.
2: Мы знаем, кого надо скрестить, да, вот, в общем, парочки создать.
3: Прыгунов
2: и вот этих вот...
3: Обколотых.
4: Нет, прыгуны, мне кажется, это им не в уровень будет. Потому что они скажут, девочки, слушайте, вы давайте серьезно колите, а то что вы прокладки вставили, эти накладки, и все.
3: Кстати, о птичках.
4: Мы, так сказать, страдаем по-настоящему.
3: Да, что выковыривать перед гонками, что ли? Что за это?
2: Вот они просят регламентировать. То есть,
3: как регламентировать?
2: А что уменьшать тогда, если она изначально большая? У меня много вопросов появилось.
3: Да, именно
4: мы,
3: так.
4: Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух нужна.
3: Болеем за велосипедисток. С любым
4: размером.
2: вперед.
4: Не дал бог, что делать, что теперь спорт бросать.
2: С ветерком, ребят. Ой, это вот, ну, нет, ну, это хорошая новость. Видишь, Петр, я тебя не подвела, провела гонщица. А про синхронисток что ты хотела сказать? Что они победили?
4: Наши синхронистки победили,
2: да.
3: Молодцы.
2: Ну, там, конечно, по-моему, началось уже. Ну, все равно молодцы.
3: А, будем, мы сами себе скажем, а все равно все знают, что они русские из России победили. Да, с флагом, с гимном, это уже само по себе успех.
2: Не, ну вообще синхронное плавание у нас всегда было очень, очень сильное, сильным. И я, кстати, давно вот про девчонок как-то не слышала, и поэтому...
4: Они не выступали, не
2: кто
4: разрешали
2: в командных видах спорта, им не давали выступать. Да. Угу.
4: Вот, не выступали индивидуальные там в водных видах спорта, пловцы и так далее, а в командных не было, поэтому вот они, я так понимаю, впервые.
3: Молодцы, девчонки, мы их поздравляем.
2: А, 3 минутки у нас остается для тоже интересной новости. Уж извините, давайте сегодня тогда без кино в следующий раз поподробнее обсудим что-нибудь. В Москве будут судить девушек, которые заманивали мужчин в дорогое кафе. Значит...
4: Правильно.
2: В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении 7 участников ОПГ, в том числе 4 девушек. Девушки заманивали мужчин на свидание в кафе на Ленинградском проспекте с завышенными ценами и фиктивными чеками. Общий ущерб от действий мошенников превысил 250 тысяч рублей. Деятельность кафе прекращена.
3: О. У нас таких много было до недавних пор.
4: На улице Рубинштейна.
3: Ну, типа, не на Рубинштейна. Там...
4: Было на Рубинштейна. Ну, там были такие уже продвинутые заведения, но там тоже чек тебе могли выкатить. Там 1060 за 2 напитка.
3: Да, на Восстание было, да. Нет, на Лиговке. На Лиговке за Невский. Бывало. Ближе к Дому книги тоже. Ну, короче, их много достаточно.
2: Но то есть, после проверок закрыли или что?
3: Ну, там надо, чтобы кто-то жаловался. Угу. А поскольку это, во-первых, происходит очень быстро. Ты зашел, она хочет знакомство в соцсетях, встретились, давай зайдем сюда, давай, зашли, хочу шампанского, выпила стакан, а тебе счет за этот стакан, там, 5 минимум. То есть такого быть не может физически. Если ты начнешь возмущаться, тут же подскочат пара крепких пацанов, желательно с юга, откуда-нибудь, с угрожающей внешностью. Быстро из тебя деньги вытряснут, пинка под зад, вылетел на улицу, ну и как-то ты это чувствуешь себя чисто физиологически обобрали, куда я жаловаться пойду. А надо жаловаться, да, потому что только после жалоб возникают подобные дела.
2: Я, честно говоря, сначала, когда читала эту новость, потом поняла, что это другая история, что это что-то про девушек, которые...
3: Тарелочницы.
2: Вот, да, из разряда тарелочницы.
3: Нет, убирают
4: конкретно. Нет, мошенничество прям натуральное, да, они разрабатывают.
3: Ну,
4: много очень роликов в интернете таких.
3: Тут все эти, как их, плюсы, вот только что говорили про котиков, мяукающих жалобно, все плюсы, ну вот огромное количество знакомств туда-сюда, ну тут же прибудут туда и негодяи. Ты вроде с девушкой хочешь познакомиться, а она, и не только она, хотят на тебе денег заработать, в том числе и вот таким путем. Аккуратнее, надо быть разборчивее в знакомствах, не лезть куда попало. Меню брать, поинтересоваться, что и сколько у вас стоит. То есть стакан за 6 000 рублей как-то...
2: Очень, кстати, удобно, когда меню на улице сразу есть.
3: Да.
2: Нет, бумажное.
3: Ну, подошел.
2: Ну, либо какое, да. То есть ты можешь сначала посмотреть, изучить
3: свидания,
2: и принять решение. Идешь.
3: Да,
2: вообще, в целом, мне кажется, мы об этом иногда забываем, или кто-то стесняется, но вы, мне кажется, имеете право зайти всегда.
3: И уйти.
2: Да, вы можете ознакомиться с меню, и вам элементарно ничего не понравилось, неважно, сколько это стоит. Вы приняли решение уйти, поэтому тут стесняться не надо. А, ну что, на этом
3: заканчиваем? Закон торжествует, да, ура. Всех поймали и на карту.
2: Может быть, не всех, потому что еще есть кто.
3: Деньги, конечно, не вернут, но все равно.
2: На этом будем заканчивать. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов были с вами этот час. Дмитрий Юрьевич остается в надежных руках.
3: Спасибо, Татьяна. Спасибо, Петр.
2: Да.
4: Счастливо.
2: Петр, спасибо тебе.
3: Счастливо.
4: Спасибо вам. Пока.

знать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент подписал закон о лицензионном контроле за производством лекарств. Последняя информация о состоянии членов экипажа турецкого судна, которые пострадали от атаки ВСУ в Черном море. Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений. Кроме того, закон закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, которые отобраны в ходе проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. 11 членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России. Угрозы пожара на судне больше нет. Об этом сообщило Главное управление морского транспорта Министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Напомню, турецкое судно, которое перевозило овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. В результате пострадали 4 члена экипажа. Капитан судна рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием 6-7 беспилотников. Противолодочный самолет-разведчик ВМС США во вторник проводит патрулирование неподалеку от российского Мурманска. Это следует из полетных данных, которые изучил РИА Новости. Самолет вылетел с исландского аэропорта около 13 часов 40 минут по Москве и направился на северо-восток. При этом примерно через 40 минут, только отлетев от северного берега Исландии, он отключил транспондер и пропал с радаров. Башкирия стала пилотной площадкой, где внедрили первое в России мобильное приложение «Ветеран-02». Приложение, вернувшиеся из спецоперации ветераны, смогут отправлять обращения, получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, сообщает Ассоциация ветеранов СВО по региону. Проект решает главную проблему вернувшихся с фронта бойцов, снимает необходимость обращаться в разные инстанции и проходить длительные бюрократические процедуры. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше и дать оценку действиям причастных лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Ранее посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника. Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти Польши. Этот процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт. Из-за этой деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, и объявлен в розыск. В Москве для решения проблемы с 10-бальными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с развитием транспорта и изменением идеологии развития города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за последние годы в Москве было построено около 260 станций наземного и подземного метро, создана большая кольцевая линия метро и Московское центральное кольцо. Также решение потребовало изменения идеологии развития города. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать.
3: Добрый вечер, Михаил Леонидович. Симметрично.
2: Да. А

0: Юрьевич, я тут регулярно изучаю, вы будете смеяться, новость.
1: Так.
0: И прочел я тут новость, что наши с вами добрые друзья известные хорошо под псевдонимами.
1: Ну.
0: А, да. Раскрутили на беседу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, прикинувшись, не побоюсь этого слова, Порошенкой. Вот.
1: Демоническая ловкость. Демоническая
0: ловкость, вот. Да. Причем, на самом деле, я просто помню, они ко мне пришли когда-то, там, несколько лет тому назад, они раскручивали кого-то из руководителей ФРС. И их интересовали, как сказать, профессиональные детали от имени Зеленского. Вот. Ну, я им объяснил, что надо спрашивать, и потом, значит, вот они получили ответы на эти вопросы. Это было очень интересно мне, как бы человеку, который этой темой интересуется. Но в данном конкретном случае меня заинтересовало вот что. Дело в том, что Меркель подтвердила в очередной раз, что Минские соглашения были обманом, что она совершенно не планировала их исполнять, и все это было тотальное вранье. И вот, как бы наш с вами коллега, профессор Евстафьев, в своем закрытом канале, может быть, даже не нужно было говорить, кто, поскольку в закрытом канале, ну ладно уж, проболтался.
1: Считайте, что вы не слышали, да.
0: Да, так. Считайте, что вы не слышали. Высказал гипотезу, что Меркель прекрасно знала, что она разговаривала не с Порошенко. Проблема стояла вот в чем. Дело в том, что Меркель ради, ну, как бы, атлантической солидарности, ради, как бы, вот, ну, как бы, единой корпоративной политики, пошла на то, чтобы впрямую обмануть Путину, то есть, ну, в общем, в глазах и Путина, и России продемонстрировать, что она, ну, давайте мы эпитеты, как бы, не будем употреблять, ну, в общем, вот, да. А тут она неожиданно обнаружила, ну, может быть, уже не сейчас, а пораньше, что ее просто кинули, выкинули. Вот так вот, да, типа, а кому? Да, как бы, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Это знаменитая фраза из пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», о чем мало кто знает. Фразу знают все, откуда она, мало кто знает.
1: Но дело все не... думают, что из Отелло.
0: Все самый думают, известный что Отелло,
1: Мавр
0: да.
1: Только там. Да.
0: Только там, да. Нет, это не Отелло. Это заговор Фиеско в Генуе. Но тоже, ну, в неком смысле Италия. Да, там Венеция. Угу, там,
1: да, да, да.
0: Генуя. Разве что только по другую сторону сапога.
1: Да.
0: Вот. Но, по мнению вышеупомянутого автора, дело тут может быть связано с тем, что она решила, ну, как бы, немножко отомстить. И, напоминая эту историю, она фактически подрывает даже минимальные возможности для Евросоюза пойти на какие-то переговоры с Россией. Ну, потому что, если напоминать, что Минск-1 и Минск-2 это было вранье, то кто же в России... посмеет пойти на Минск-3. Его немедленно заклюют. Вот я хотел, как бы, вас спросить. Вот у вас есть по этому поводу ощущения? Потому что, ну вот, как бы, мне кажется, это очень интересный момент.
1: В моем понимании, они же вдвоем про это говорили. Говорила она про обман России, как это мы называем, кидок.
0: Да.
1: И гражданин Олланд, француз. Они оба говорили, что это был умышленный обман для того, чтобы успеть как следует вооружить Украину. Родился ли этот замысел, вот, не знаю, там... В общем, это, с моей точки зрения, хорошо спланированные длительные действия. О чем, с моей точки зрения, это говорит? Они... железно уверены в крахе Российской Федерации. Железно просто. Надо немного протянуть время, она упадет и развалится. И тут вот как-то это... как-то, не знаю, они на несколько лет поторопились, наверное. Надо было, наоборот, кормить нас либерально этой дрянью и ждать, когда развалится само, как в известном анекдоте. Что это у вас хирурги? Резать, резать, видите? Само отвалилось. А полезли не вовремя и, наоборот, вызвали сплочение, так сказать. Но, возвращаясь обратно, то есть это осознанные и спланированные действия, она не врет, и она не отказывается от своих слов. Да, хотели протянуть время для того, чтобы вооружить Украину, которая как таран сокрушит Российскую Федерацию, на трупе которой они, собственно говоря, планировали некоторое время еще протянуть. Если бы не развал СССР, то все плохое, что с ними происходит, в моем понимании, оно бы случилось где-нибудь к концу 80-х, если бы мы не шли, так сказать, на поводу у них. А тут что-то не сработало. Но вот это вот не сработало, это же у вас, оказывается, и разведка никак не работает. Вы не понимаете, какова ситуация внутри страны, и планируете свои действия против нас, не обладая надлежащего качества информации. В результате вот эти вот операции, то тут экономика порвана в клочья у Обамы, то мы тут Украину вооружим, и она нас победит. А я не знаю, даже вот если отвлечься в сторону, это же ты сама себе организовала публичную смерть. Ты врала и говоришь об этом вслух, что ты врала представителю другой державы. Как там в известной книге «Единожды солгав», кто ж тебе поверит-то больше? Это смерть для политика. Ну да, вот сдохла вся твоя политическая карьера. Но... не менее ужасно лично для меня. Опять повторимся, вот это у вас план А. А если не сработало, что дальше-то делать? Где у вас план Б? Покажите, пожалуйста. Всем уже интересно, что вы делать-то будете? Вот это вот не получилось, не взлетело. В результате, так сказать, ну, окончатся боевые действия, мы в этом уверены, окончатся нашей победой. Что вы делать-то будете дальше? Если ваши действия... привели к поражению. Вот сейчас, ну, мы, как все это нормальные обыватели, мы смотрим телевизор, как и все. Нам телевизор – это условный источник новостей. Неважно, читайте интернет, это ничего не меняет. Вот у вас в Европе все нехорошо. Вот куда ни ткни, все нехорошо. Вот производство из Германии выносят. Вот в какой-нибудь этой Испании прут мигранты. Здесь вот это, тут вот то. Вы что делаете? А проблема номер один для Европы – это Украина. Надо ее спасать. Для чего? Вот хотелось бы узнать, для чего? Если Россия не рухнула, а таран поломался, что вы хотите сделать? Поломанным тараном ворота поцарапать или что? Непонятно. Зачем вы туда вбухиваете деньги, если надо спасать свою экономику? Не-не-не-не-не, своя экономика ерунда, главная война на Украине. Так вы ее проиграли уже. Давайте вспомним Вторую мировую войну, которая для нас Великая Отечественная. Немецкие генералы, en masse, так сказать, к осени 41-го года, когда не получилось сразу взять Москву, хором сказали: «Война проиграна». И, представляете, так и получилось. А у вас как? И что вы собираетесь делать? Что в конце-то будет, когда ваша дурацкая Украина развалится? Что? Ну вот для чего все это было? И как из этого выходить? Дурдом какой-то. А поведение Меркель, вот как типичного представителя нынешней европейской элиты, ну, я так думаю, никакого удивления не вызывает.
0: Ну, меня-то... почему это заинтересовало? Дело в том, что... ключевая парадигма существования западных политических элит, да и, может, и не политических, а вообще всех элит, это ощущение, что мы проигравшая страна. Ну, вот как Германия до сих пор для США проигравшая страна. В 45-м году она до сих пор оккупирована. И Япония проигравшая страна. Так и мы проиграли в 91-м году. То, что мы не признали, что мы проиграли, и, собственно, в неком смысле вообще не проиграли, это они не понимают, никогда не поймут, и как бы это тяжелый случай. Но сейчас не про то. Если мы проиграли, то любые переговоры с нами невозможны. То есть нужно предъявлять ультиматум. Вы проигравшая сторона. Мы вам говорим, делайте то-то, то-то и то-то.
1: Да, и давить.
0: Да. Ставку вверх, да, кредит, кредита нету. И, ну, вы как бы ведете себя хорошо, вот вам чуть-чуть инвестиций. Ведете себя плохо, инвестиции убрать, как сейчас. Ну и так далее. Это, еще раз обращу внимание, это парадигма, она сидит в базе. По этой причине, с точки зрения Запада, минские переговоры – это была фикция, направленная на то, чтобы население России сидело тихо. Ну, вы хотели переговоров, вот вам результат.
1: Вот.
0: Да, мы их, это для нас это фикция, это все это мы выкидываем, да, это не важно. И в этом смысле Меркель, ну, она, конечно, вела себя, ну, так сказать, с нашей точки зрения подло, пошло и так далее, но с точки зрения их политической культуры, вот это вот, ну, типа, мы же победители, да. Нам можно. Да. А вот теперь самое интересное. Судя по деталям, по просьбе о встрече Рубио с, соответственно, с Лавровым на слете министров иностранных дел АТЭС, ну, за месяц до саммита. Судя по визиту, я не побоюсь этого слова, президента независимого Казахстана Токаева в Омск, они явно совершенно хотят каких-то переговоров.
1: Ну, заёрзали.
0: Да, мы сейчас не будем говорить об истериках Зеленского, потому что принимать его слова всерьез это себя не уважать. То есть они заёрзали. И вот в этот момент, когда явно совершенно они планируют нас дожать до переговоров, не очень понятно, как бы, какой они хотят получить результат, но в идеале понятно заморозить все по линии соприкосновения.
1: Да, да, да.
0: Уже понятно, им уже там 100-500 раз объяснить, 100-500, да? Объяснили, да, да, что этого не будет. Но, тем не менее, они там давят, да, через разные стороны. И вот, значит, в этой ситуации, когда Меркель вслух говорит о том, а мы вас кинули, это означает одно, что Меркель вошла, так сказать, во фронду со своей политической элитой. То есть она не нам козу показывает. У нас, мы все про нее знаем. Она своим козу показывает. Вы тут хотите с Путиным договориться? А-а-а. Я вот сейчас вам покажу. Вы кидаловы? А если, как бы, Путин вдруг не поверит, что я сказала, у меня имеются материалы еще дополнительно. И я же могу это
1: пусть
0: все
1: покажет.
0: Обнародовать.
1: Пусть, ну, покажет, нам будет интересно. Да.
0: А тут еще один очень интересный момент. И вот тут уже у меня даже вопрос, нет ли тут какого-нибудь вредительства в нашей ситуации.
1: Так.
0: То есть заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галызин, если не память не изменяет, произнес тут речь. Речь эта звучала примерно так. Поскольку с той стороны никаких серьезных предложений нет, то обсуждать переговоры бессмысленно. Если вдруг с той стороны что-то появится, то мы готовы рассмотреть. Но если с той стороны появится. В общем, само по себе, ну, как бы ничего, да? Но наши СМИ многие передали это так, что мы готовы разговаривать, если, ну, как бы, будет серьезная тема. В таком контексте это, с точки зрения западного менталитета победителей, это слабость. Потому что в их понимании единственная возможность переговоров с нашей стороны – это полная и безоговорочная капитуляция. То есть, типа, ребята, мы готовы сдаться, давайте встречаться, будем оформлять. И вот мне интересно, кто в нашей стране, ну, то есть, кто, понятно, да, у нас партия мира существует, она очень веселая, большая, разветвленная и т.д. и т.п. Но мне кажется, что вот пришло время, когда надо к этому относиться максимально серьезно. То есть надо понимать, они не пойдут на переговоры с нами до тех пор, пока мы не победим на поле боя. Не потому, что даже, что они там нас презирают или еще чего-то, а потому, что у них в модели парадигмальной сидит то, что мы не имеем права на равные переговоры, потому что мы проиграли в 91-м году. Это вот одно из двух. Либо мы должны сказать, мы не проиграли, вот смотрите, да, Киев взяли, Варшаву взяли, я там упрощаю, да, там, как Констанцу взяли, Константинополь взяли, да, на Святой Софии водрузили крест.
1: Красный флаг.
0: Нет, крест, крест. Красный флаг над Рейхстагом.
1: Я не мог удержаться. Да.
0: Красный флаг над Рейхстагом, над Святой Софией крест. Вот, а значит, это один вариант. Вариант второй. Ребята, а вы-то сами проиграли? Да, вы не сумели удержать выигрыш. Вы лопнули от собственного величия. Вот у вас тут финансовый кризис во всей красе. И если вы себя считаете победителем, ну, продемонстрируйте. А? Ну, как бы. А так вы, ну, издохли, я не побоюсь этого слова. Да, вот, знаете, я тут про зверушек много читаю разных историй. Да, кто победитель, кто не победитель. Да, и вот, значит, мне тут рассказали байку охотничью. Как, ну, сидит, соответственно, охота, значит, на кабанов. Значит, вышка, на вышке сидит дядька с карабином. И вот видит картинку, да, значит, поле кукурузное, на нем, значит, колышется, он думает, интересно, кто это, и видит два медведя. Один совсем большой, другой чуть поменьше. Ну, условно говоря, это там два брата, да, одному 3 года, другому 2. Это не мама, значит, здоровые, ну, эти медведи, да, и они там что-то жрут. И вот они как бы идут к полю и подходят к тому его концу, где кабанчики пасутся, молодые и старые. Ну, кабанчики, значит, хрюкают, и вдруг неожиданно из леса выходит сикач.
1: Большой такой, кабан.
0: Очень большой кабан. Да? Я видел вблизи даже не кабана, а кабаниху большую, в ней 220 килограмм. То есть это невообразимо. А теперь представьте себе такую же, еще больше, еще с клыками. И вот он выходит, идет, не бежит. Он идет к этим медведям. И вот он к ним подходит на расстоянии метров там 8. Медведи так переглядываются, поворачиваются.
1: Смотрятся значением.
0: Да, поворачиваются, да. И уходят.
1: Что, все как бы, поняли.
0: Что можно сделать с этим кабаном, непонятно. У него слой жира такой, что его... Значит, когтями не пробьешь,
1: не
0: да,
1: возьмешь, да.
0: Да, а зверь он довольно быстрый. Ну, неважно. Я просто хочу сказать, что одно из двух. Либо, соответственно, мы демонстрируем, что мы не проиграли в 91-м, четко и внятно. А для этого мы должны залезть на их территорию. Да? Если мы просто отхватим Киев, этого мало. Либо они должны проиграть. Почище, чем, как бы, в их понимании мы проиграли в 91-м. До тех пор, пока вот одно из этих двух событий не произошло, любое наше упоминание переговоров в их понимании является слабостью. Мне кажется так.
1: Соглашусь, да. Но тут есть другой момент. Министерство иностранных дел, оно, ну, с моей точки зрения, просто обязано подобные вещи говорить и показывать широту нашей доброй воли.
0: Нет, собственно, к министерству-то к Галызину нет претензий, если почитать его полный текст.
1: Да, но страна наша не исчерпывается Министерством иностранных дел. У нас есть еще Министерство обороны, которая, например, заведует ведением боевых действий на сопредельных территориях. Так вот, вот Министерство обороны, в Министерстве иностранных дел, да, да, говорите про переговоры. А Министерство обороны должно, как кувалдой, шарашить по противнику. Подсказываю всем нашим руководителям, есть такая русская народная мудрость. Звучит следующим образом. «Ухватил лоха, бей до смерти». Возможно, кто-то не жил в 90-е годы и не имел такой близости с народом, как мы. Ну вот, так это звучит. Ну, возможно, кому-то некрасиво, кому-то не нравится. Оно вот так. И это абсолютно именно то, что вы говорите, Михаил Леонидович. Лупить надо до смерти, безо всяких разговоров. Разносить и уничтожать все. Как это вдруг руки дошли до какой-то этой зерновой сделки? А вдруг, оказывается, можно лупить по кораблям и не давать им заходить в украинские порты? И ничего не происходит. Посмотрите, что-то небеса не обрушились. Вдруг, оказывается, по совместным американо-украинским производствам можно ракетами лупить. И опять небеса не рухнули. Такие, я вам больше скажу. Можно, например, для начала по Бекситскому тоннелю влупить. Ну, там, вход обрушить или выход. А потом по аэропорту Жешув, где все вообще сконцентрировано, вся западная помощь. И я вас уверяю, опять ничего не будет. Но вы не смотрели случайно художественный фильм «Железная хватка», Михаил Леонидович?
0: Нет, не смотрел. Я вообще мало смотрел.
1: Где? Я вам пришлю. Вы обязаны это посмотреть. Хорошо, где? Большой Лебовский в роли, так сказать, рейнджера с маленькой девочкой готовят засаду. Сейчас, говорит, мужик к двери подойдет, я его застрелю, а потом всех... Вы что, говорит девочка, будете стрелять человеку в спину? А Большой Лебовский говорит, ну, надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Вот так и тут надо дать понять, что мы настроены серьезно. И уж если мы вцепились, то отпускать нельзя. Это как зверь в норе, туда запрыгнул пес под названием Ягд-терьер, вцепился, ну и души его, все по-другому нельзя, война по-другому не воюет. Яйца. Война – это не отвод войск, зашедших под Киев. Нет. После этого образуется фронт в 1200 километров. Нет. Так не надо. Бейте по башке. Остальное само развалится. Начать надо с ликвидации политического руководства Украины. Вот это тоже даст понять, что настроены исключительно серьезно и никак по-другому.
0: Я прошу прощения, я просто... Да. У нас осталось не так много времени. У меня был одноклассник. У него жил дома камышовый кот.
1: Ужас.
0: Его привезли из плавни, ему там было там, полтора месяца. Угу. Ну, он был такой кот, и кот с дикой раскраски. Ну, большой, правда. Ну как угу, бы угу. Такого, значит, мейн-куна. Но чуть меньше, чем мейн-куна. Килограмм 10-11.
1: Ну, вот. Это уже зверь.
0: Да, но так. Он был вполне милый, когда у него было хорошее настроение. Когда у него было плохое настроение, он залезал, его никто не видел. Но он очень mm-hmm. любил гулять. И вот когда, значит, этот мой одноклассник с ним выходил гулять и спускал его на землю, то все окрестные собаки, включая всяких там доберманов и прочих, разбегались. Mm-hmm. И на мой вопрос, почему, ответ был такой. Да потому что этот будет драться до смерти. А эти домашние. Вот надо вот этим вот объяснить, что мы будем драться да. до смерти.
1: Это не игры, да. Все умрут без разговоров. Ну, только это и понятно. Ну, нельзя, нельзя. Никакой ни половинчатости, ни шагов навстречу, ничего. Все, все шаги уже сделаны, и Меркель объяснила, к чему они приводят. Делаем перерыв.
0: Делаем
1: перерыв. Никто никуда не уходит. Возвращаемся на радио «Спутник».
0: Обязательно. Да.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не оказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться. Кроме того, участники контртеррористической операции получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов, а при поступлении в колледжи, а также вузы, на бакалавриат и специалитет, они будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте. Европейские страны стремятся ослабить американский контроль над экспортом вооружений, содержащих произведенные в США компоненты, утверждает портал Breaking Defense со ссылкой на источники. По его данным, в Европе существует опасение по поводу действия положения международной торговли оружием США, в рамках которых Вашингтон может ограничивать возможность иностранных государств продавать или передавать вооружение собственного производства, если оно содержит компоненты американского происхождения. Сотрудники военкомата в Одессе ворвались на территорию жилого комплекса и похитили работников строительной бригады, сообщило одно из украинских изданий. На опубликованном СМИ видео показано, как на территорию жилого комплекса врываются более 10 мужчин в балаклавах и бегут за людьми в оранжевых жилетах. Завоз в Россию циклоспороза, который активно распространяется в Соединенных Штатах и характеризуется взрывной диареей, маловероятен, поскольку число поездок россиян в Штаты значительно сократилось, сообщил РИА Новости академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее генеральный директор компании FinHealthy Group Тейлор Уоллс сообщил РИА Новости о том, что вспышка циклоспороза, инфекция со взрывной диареей, может распространиться за пределы Соединенных Штатов. Горный полевой цветок из рода камнеломок оказался хищным растением, подтвердив тем самым гипотезу британского натуралиста Чарльза Дарвина, выдвинутую около 150 лет назад, говорится в исследовании. В 1875 году Дарвин, изучая два европейских вида камнеломки, заметил липкие волоски на их листьях и прилипших к ним насекомых. Он предположил, что растения могут быть плотоядными, однако экспериментально подтвердить эту гипотезу не смог. Чтобы считаться по-настоящему плотоядным, растение должно не просто случайно ловить насекомых, а поглощать питательные вещества из пойманной добычи. По мнению исследователей, результаты работы не только подтверждают гипотезу Дарвина о плотоядности камнеломок, но и указывают, что хищничество растений может быть распространено. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
7: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, ну вот в свете всего того, что мы обсуждали в первой части, очень интересно выглядит ваши рассуждения о некоторых особенностях мирового спорта, которые были в предыдущем часе, когда меня еще не было. Потому что все то, что сейчас происходит, в том числе с нашими спортсменами, это же следствие. Ведь, смотрите сами, да, мы тут победители, мы тут сделали свой бизнес, на котором мы зарабатываем деньги, а тут приходят эти, и что ж получается, они даже могут победить наших спортсменов? Это какой-то бред тяжелый. Это наш спорт, это наш бизнес. А что это тут приходит? Поэтому что нужно сделать? Нужно сказать, что они, гады такие, используют допинг. Даже если они его не используют, это не важно совершенно, поскольку это наш спорт и наш бизнес, это мы контролируем. Дальше надо вменить санкции и, соответственно, выгнать их, чтобы они как бы не путались под ногами. И вот у меня по этому поводу тоже есть вопрос. Дело там не в ставках в разные как бы части тела, поскольку это, по большому счету, некая мура на фоне, тех вливаний во внутренние органы, которые они делают. Да? Вот, как известно, все лыжники северных сборных являются тяжело больными астматиками. Просто вот вообще непонятно, как они вообще живут за пределами. Вот. И у меня поэтому, соответственно, вопрос. Вот как нам быть дальше? Да? Потому что история, которая произошла в этом смысле, может быть, одним из последних видов спорта, где еще, минимум был хотя бы спортивного состязания с футболом. Вот вся эта история, да, она как бы показывает, что, в общем, уже практически эта тема закрыта. И я думаю, что вся индустрия спорта, если мы победим, ее надо переделывать всю.
8: С одной стороны, вот у нас есть опыт Советского Союза. В 80-м году, когда были Олимпийские игры в Москве, как мы знаем, передовые отряды человечества в лице самых демократичных на свете Соединенных Штатов и всех их прихвостней и шестерок. Нет, мы на Олимпиаду не поедем. Почему? Потому что вы вторглись в Афганистан. Мы про вас художественный фильм «Рэмбо-3» заснимем, безусловно, правдивый. «Рэмбо-2» про Вьетнам мы уже засняли, а теперь «Рэмбо-3» про Афганистан. Я, кстати, именно оттуда впервые услышал слово «муджахеды». Муджахедин – это борец за веру. За какую веру боролись афганские душманы? Мне хотелось бы... Душман – это враг по-русски. Просто враг, противник, враг. Это не обидное слово. Так нет, наши идиоты теперь и наши называют это были маджахеды, понимаете? Маджахеды. Тьфу, зла не хватает. Я бы цензурный комитет ввел, который запрещал бы употреблять слова, смысла которых вы не понимаете. Ну вот они отказались к нам ехать. Что сделал Советский Союз? Для начала, конечно, провел Олимпийские игры. Ладно, без вас. А потом начал организовывать игры доброй воли. Куда добро пожаловать все. Есть такой хороший мультик, «Футурама» называется. Там есть такой персонаж, Бендер, который все время говорит, а я организую свое казино с блэкджеком. И нельзя такие слова говорить и смешными девчонками, так скажем. Вот, свои игры должны быть с блэкджеком и смешными девчонками. Вот без вас только. Ваши представители могут приезжать, у вас же там свобода, говорят, демократия. Кто что
7: Дмитрий,
8: хочет,
7: я вам
8: то и
7: одну
8: творит.
7: Вещь скажу, многие не знают. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе было побито не то 2, не то 3 мировых рекорда. А угу. на играх доброй без воли... Нас. Без нас. Да, а на играх доброй да. воли там два десятка есть, не больше.
8: Вот, вот. Это про уровень спортсменов говорит. Тогда и западные спортсмены к нам приезжали, они не выступали, приготовьтесь, они без флагов своих держав принимали участие, но это высочайшего класса спортсмены, которые соревновались с нашими спортсменами высочайшего класса и показывали прекрасные результаты. Чем запомнились американские Олимпийские игры? Первонаперво тем, что они продавали право пробежать милю с олимпийским огнем. Например, бесплатно пробежал Мухаммед Али, он тогда уже не очень хорошо бегал, и жалко на него смотреть было. Ну, а дальше они в том числе и уголовникам продавали право тащить этот, как его, факел. Потом у них в Лейк-Плэсиде, помните, была Олимпиада, где они спортсменов-олимпийцев, они построили тюрьму для подростков. Ну, а чтобы это, два раза не вставать, давайте спортсменов сюда. Пока уголовников нет, мы спортсменов в тюрьму поселим. Ну, прекрасные люди, изобретательные, все для бизнеса, все кругом, красота, великолепие и прочее. Не надо нам такого. Мы так не хотим. У нас уголовники олимпийский огонь не носят. У нас соревнуются приличные люди. Так давайте свой с блэкджеком и всем остальным.
7: Я помню...
8: Это первое.
7: Одну да. там, американскую спортсменку, такую афроамериканскую негритянскую девушку, угу. если не память не изменяет, Джеки Джойнер. Очень красивая, кстати, была. Вот. И знаменита была тем, она была, по-моему, одна из первых, у которой были... наклеенные когти, да, вот такие вот. Сейчас это модно среди девушек. А тогда она была такая первая. И которая буквально через несколько лет после Олимпиады померла. И, соответственно, ну, как бы злые языки говорили от последствий допинга.
8: Употребление, да.
7: Употребление, да. Ну, вот это вот к вопросу о...
8: Да. Ну, мне кажется, что это больная тема для всех. Вообще для всех. То есть, когда-то давно, я, к сожалению, а может, к счастью, я не сильно за этим слежу, но там был такой молодой человек, какой-то Эрик Хайден или кто-то, да. который там бегал с такой скоростью, что там по 5 рекордов за раз устанавливал. Дальше выяснилось, что у него папа владелец каких-то фармацевтических производств. И поскольку у США это, так сказать, передовой рубеж фармакологии, то они допинги разрабатывают, такие, которые сейчас за допинги еще не считаются. Никто не знает об их существовании, поэтому анализов нет. Это потом уже начали брать кровь наперед. Через 5 лет проверим, что там у тебя намешано. Ну, так даже и это не помогает, потому что нынешний спорт высших достижений, он это я даже не сказал бы, что это допинг. Это ли как вы помните, на нашу Шарапову напали, что она принимает мельдоний. Мельдоний у нас в аптеках продают. Это сердечное лекарство для улучшения сердечной деятельности. Без рецептов продают. А вы говорите, что это какой-то этот допинг. Нет, ну, это не допинг.
7: Там-то понятно было. Это как бы была вполне конкретная целенаправленная атака. Мельдоний – это был единственный препарат, который все употребляли, который был не американский, а российский.
8: Вот, вы посмотрите, как интересно, а.
7: Ничего личного, нельзя. Только бизнес, да.
8: Да, только... нельзя российское употреблять. Да там кругом, что все эти Родченко и эти подонки остальные, которые там показания якобы дают. Это же видно, что процессом руководят вчерашние, а может и действующие сотрудники спецслужб. Это не вы такое придумали, лошьё, так сказать, гражданское. Там волосатые уши ЦРУ, АНБ и всего остального торчат так, что заслоняют всю картину. Но если брошены такие силы на выпихивание нас оттуда, так, может, не надо туда лезть? Я не берусь давать советы нашим спортивным чиновникам, которые, как я знаю... общался, прикладывают совершенно титанические усилия для возвращения России в этот самый спорт, в том числе и олимпийский. Надо ли это? Ну, наверное, надо. Но в целом я бы строил второй эшелон обороны. И свои игры, идите вы все лесом, вот у нас тут свои, вот приезжают люди, которые нас уважают и прекрасно к нам относятся. И у нас тут действительно мир, дружба, жвачка. А ваши козлины игры, вот вы со своими друзьями в них играете. Вот я бы так делал.
7: Ну, вот, к сожалению, это как раз очень серьезная проблема, причем она, ну, как бы пересекается и с дипломатической. Дело в том, что вот в 91-м году беда состоит в том, что у нас в стране к власти пришли люди, для которых солнце встает в Вашингтоне.
8: Да, да, увы.
7: И по этой причине они лишили, ну, как бы, нашу страну и наше чиновничество, то, что называется, чувство собственного достоинства. И, собственно говоря, одной из ключевых проблем является как раз это. То есть вот мысль о том, что Кац предлагает сдаться, если дадут денег, как это, за деньги, да. Да, мы все эту логику видели, слышали, как бы нам ее демонстрировали. Вот, она, к сожалению, над нами сейчас висит, и ее надо вырывать, ну, как бы с кровью, с мясом, потому что без нее мы великую страну не построим. Точно так же, как бы сейчас у молодежи появляется мысль, что о чем вы говорите? Какое техническое развитие? Все технические изобретения сделаны в Соединенных Штатах Америки. Объяснить им, что первый компьютер, первый вертолет, первый реактивный двигатель и даже, может быть, первую атомную бомбу сделали в Германии. И, кстати, не нужно употреблять, что эта Германия была гитлеровская, потому что те люди, которые это делали, они как бы рождались и становились задолго до того, как вообще услышали это имя. То есть, иными словами, первое, что украли Соединенные Штаты Америки, они выкрали в Германии все патентные хранилища, все. И все великие достижения, значит, вот англосаксонской цивилизации, это во многом результаты работы немецких инженеров даже не 30-х, а 20-х и 10-х годов. Но про это почему-то не говорят. То же самое, да, вот мне говорят, вот есть великий Сименс, а есть еще чего-то, а то, что были приватизированы, соответственно, советские заводы, на которых уже были...
8: лопаток, например, да.
7: На которых, собственно, и поднялась вся вот эта вот германская промышленность 90-х, 2000-х, про это сегодня скромно умалчивают.
8: Там есть же авторы всего этого, соучастники и все такое.
7: Соучастники. И более того, они живы, более того, некоторые до сих пор на госслужбе находятся. Вот что самое печальное.
8: Именно так. Ну, что тут можно сказать? Да. Огромное количество изобретений сделано в Европе. У нас, когда начинают рассказывать про нашу посконность, там какую-то 17-й, 18-й, 19-й век, там все особое, понимаете, вот все небывалое. Дорогие друзья, посмотрите хотя бы на Великобританию. Кто придумал паровой двигатель, паровоз, пароход? И пошло у вас это, умом многие тронутся, если посмотрят, чего они там в Европе наизобретали. Практически все. Почему? Потому что грабили всю планету, и образовывался капитал, который можно было вкладывать в тогдашние условно НИИ, изобретения, раскручивать все это, налаживать и всякое такое. Поэтому на определенном историческом отрезке, да, обскакали. Но есть, так сказать, база цивилизованного мира европейского. Это Древний Рим. Чисто для справки. Римский меч, с помощью которого всю Европу поставили в известную позицию, он не римский, а испанский. Там придумали. Ну, если он хороший, почему не взять? Никто вам не говорит, что это испанский меч, а он испанский. Возникли проблемы с Карфагеном. Кто тут плавать умеет? Греки, гоните их сюда. Строить корабли, там грести надо как-то непросто. Колотите ящики на причале, сажайте наших придурков к веслам, и пусть они в ящике сидят, гребут. И где теперь этот Карфаген? Никто и не знает. Все, закончился. Почему? Потому что пользоваться надо всем, что изобрела человеческая цивилизация. Прекрасно, что вы придумали это, вы придумали то. Как это товарищ Ленин и товарищ Сталин ухитрились понятно, на деньги немецкого генштаба, понастроить институтов, университетов, научно-исследовательских институтов.
9: Поневоле возникает вопрос, откуда у генштаба немецкого столько денег?
8: Столько бабок, да. Ну, Владимир Ильич, к сожалению, уже рассказать не может. Почему-то прекрасно всем пользуюсь. Даже, ну, самое примитивное. Вот советская индустриализация. 38 миллионов этих, которым паспорта не выдавали, как известно, колхозникам, 38 человек откочевало, 38 миллионов человек откочевало на стройки коммунизма. Сами ли они все построили? Нет, друзья. В это время в Соединенных Штатах бушевала, натурально бушевала Великая депрессия. Все валилось к чертовой матери, все разорялось. Люди в лагерях жили и за похлебку строили американские дороги.
9: Маленькое замечание, о котором мало кто знает. До того, как, соответственно, Гарольд Икес, министр внутренних дел Соединенных Штатов, начал строить американский ГУЛАГ, там умерло от голода, по разным оценкам, от 2 до 5 миллионов человек.
8: Миллионов?
9: Миллионов.
8: Да. Миллионов. Вам про это не расскажут. Но да. Так вот, возвращаясь, да. Никто не говорит, зачем осквернять это, светлый облик. Так вот, в Советский Союз звали всех иностранных специалистов, до каких могли дотянуться. Опять-таки, кто не в курсе, еще при Иване Грозном на тогдашнюю Российскую Федерацию Европа накладывала санкции, запрещая отправлять в Россию мастеров, которые умеют лить пушки. Ну, все равно тащили, и все равно наш Андрей Чохов научился отливать пушки. Некоторые не стреляли, правда, но они есть. Так вот, в Советский Союз тогдашний приехало не менее 200 тысяч американских и европейских специалистов, которые за деньги, за золото приглашали в Советский Союз строить Днепрогессы, магнитки и все остальное. Заводы, фабрики, все крутилось, вертелось. Была цель, были планы великих свершений, и все это осуществлялось, и целей добивались. Что с того, что трактор этот, Фордзон, это Фордсон, то есть сынок... Сынок Форда. Что с того, что его придумали в Америке? Давай делать здесь. И получится, во-первых, так же, как у них, а потом будет лучше. Для многих, наверное, открытие, я вот как-то про это не очень задумывался. Какой главный танк на свете? Т-34. А вы в курсе, что танки вообще придумали в Британии, изобрели, построили в Британии? И даже название «танк», по-русски это называется другим нерусским словом «цистерна», его сначала хотели назвать Water Cistern, но это получалось WC, то есть как Water Closet, и так называть не стали. Стали называть Tank. Tank – это тоже емкость для воды. Их так называли в целях секретности. Так вот, их в Англии придумали. И первые танки наши, которые строили, они скопированы с европейских танков. А потом как-то, представляете, получился Т-34. Сначала с пушкой 76 миллиметров, а потом 85. Сломавший ход войны. И что здесь зазорного, что здесь плохого? Тащите все вообще, что к полу не приколочено. Пользуйтесь всем, плюйте на все эти патентные права и прочее. Устал уже говорить, они $300 миллиардов у нас отжали, закрысили, я бы так сказал. Им дали честно, а они закрысили чужое бабло. А вы тут соблюдаете какие-то... Ой, давайте не будем прокатывать их фильмы в кино. Да идите вы лесом, воруйте вообще все на свете, тащите, что к полу не приколочено. Кстати, могли нагадить, а теперь расхлебывайте. И точно так же с патентами.
9: Кстати.
8: Извините, да.
9: Кстати, у нас же есть территории, которые находятся под санкциями. Крым. Давайте объявим Крым территорией, свободной от патентного права.
8: Давно
9: пора. Более и соответственно, в Крыму можно создавать базы данных любых кино, да, и смотреть любую. Вот ты заходишь на сайт, который крымский, да, и там все кино, какие хочешь, такие есть. Авторские права. Какие авторские права? Вы же санкции объявили.
8: Хотелось бы. Вы 300 же... миллиардов верните для начала, потом поговорим про авторские права.
9: Да?
8: Вот только так, никаких этих самых, ой, ой, вы знаете, на нас обидятся, ой, вы знаете, нас накажут. Ну, так нельзя, дорогие друзья.
9: Кого накажут? Уже наказали. Какой смысл?
8: Как это? Да, у советских собственная гордость. И возвращаясь, как там, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вот это вот называется достоинство. Вот так вот вы, это, кому вы тут собрались в физиономию плевать? Это недопустимо, и так не будет, и будете уважать. Уважать будете, как в нашем детстве говорили, боишься, значит, уважаешь. Так вот, боишься – это первое условие, а уважение возникает уже из этого. Это нельзя на поводу идти.
9: Это, кстати, один мой товарищ рассказывал, как он в одни молодости, нечаянно, ему было лет 11-10, оказался в чужой... Он как бы городской, но приехал к бабушке с дедушкой. Значит, бабушка с дедушкой приехали к своим там друзьям в соседнюю деревню и с ним. А его, значит, сказали, ну, погуляй пока по улице. Ну, и к нему, значит, тут же подбежали местные ребятишки и ему начистили рожу. Для порядку. Ты чего, пришел на нашу территорию? Если бы он начал плакать, значит, сопли растирать, ну, тогда бы дождался бы бабушку с дедушкой, уехал бы и больше в эту деревню не ходил. Но это был правильный мальчик. По этой причине он подбежал к изгороди, выдрал оттуда кол.
8: Штакити, ну да.
9: И пошел общаться. Ну, общение было, как понятно, веселое. Он говорит, мы после этого, мы дружили много-много лет, уже были совсем взрослые, и все было...
8: Видим, нормальный пацан, да?
9: Да, совершенно верно, правильный пацан, все понимает. И вот это вот принципиально важная вещь, что если тебе дают по морде, типа объявляют санкции, ну, надо брать дрын из штакетника... И, соответственно, объяснить, что, ребята, так быть не должно. А мы вместо этого себе вели как, ой, вы ввели нам санкции, да, что нам у вас поцеловать, чтобы, может быть, вы объявили, что вы подумаете об отмене некоторых из этих санкций.
8: Ну, это же... Нет, так нельзя, так нельзя. Приведу пример. Если соперник большой, и ты с ним сделать ничего не можешь... Бери шило и говори ему, что выколешь глаз. И желательно к этому делу сразу приспособиться. Вот все сразу начинают орать, ой-ой-ой, какие у вас какие-то гопнические примеры. Ну, для особо тупых есть библейские рассказы про Давида и Голиафа. Голиаф, вы представляете, что это такое, а Давид – это что-то маленькое. Что сделал Давид? Взял прощу, свинцовую, кусок свинца, Голиаф в лоб, и битва выиграна, представляете?
9: Еще одну историю не могу не рассказать.
8: И это то же самое, что шилом в глаз, абсолютно. Да, если у вас нет сил, готовьте шило,
9: Еще одну историю. Значит, иду я по улице, на югах. И по улице...
8: Никого не трогаете.
9: Никого не трогаю. Чаще никогда, по возможности, никого не трогаю. Такая довольно здоровая, ну, бездомная собака такая, масластая, но такая, не умирающая от голода. И так она бежит, бежит, бежит. И вдруг метров 20 из кустов на дорогу выходит такая мелкая, облезлая кошка с вот таким котеночком. И собака просто так... Потом аккуратно перешла на другую сторону дороги. Прошла
8: Видимо,
9: это
8: мамой
9: место.
8: Знакома, да?
9: А потом вернулась обратно. Почему? Потому что она знает, что кошке-мамашке лучше не подходить. Вот так и тут. Да? Что надо объяснять. Да. Ребята, вот этой вот вашей штучки... Да, будете наказаны. Вот мы, к сожалению, от этого правила в большой политике очень долго отказывались. Пора возвращаться к заветам предков.
8: Как у Владимира Семеновича было, ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Спасибо, Михаил Леонидович.
9: Ну, пассаран.
8: Да, пойдем проводить в жизнь.
9: Обязательно.
8: На сегодня все, дорогие друзья. Слушайте радио «Спутник».
9: Счастливо вам.
0: стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель», по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский дипломат заявил, что киевский режим понимает только язык военной силы. Александр Новак и Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения топливом Мурманской области. Зарубежная армия приведена в состояние максимальной боевой готовности. Об этом и не только. Подробнее далее. Киевский режим понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что за 40 дней ВСУ заплатили за очередную авантюру Зеленского десятками тысяч убитых и раненых боевиков. Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России. Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона. Задача по повышению инвестиционной привлекательности отрасли экономики субъекта. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Евгения Колганова, который переводил из Польши деньги, запрещенные террористической организацией «Легион Свободы России», сообщил представитель суда. По его данным, с 2022 по 2023 год Колганов, находясь в Польше, осуществил 15 денежных переводов на банковские реквизиты представителей запрещенной террористической организации. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности. Сирийская армия приведена в максимальную боевую готовность, сообщает телеканал «Сирия ТВ» со ссылкой на военные источники. Причины принятого решения, а также районы, где были усилены подразделения вооруженных сил, пока не уточняются. Решение Италии о временном восстановлении контроля на внутренних, воздушных и морских границах Шенгенской зоны на фоне кризиса в испанской Сеуте носит исключительно предупредительный и организационный характер и не направлено против Испании или других партнеров, заявил министр внутренних дел Италии Матео Пьянтедози. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Из-за этого Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 700-летие основания Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Массовую гибель рыбы в Тюменской области спровоцировало снижение кислорода в реке Туре до критического уровня, заявил губернатор Александр Моор. Для оценки масштаба загрязнения и его воздействия на экосистему реки специалисты Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства с 22 июля проводят комплексное исследование бассейна реки. Французские правоохранители задержали 402 человека в связи с масштабными лесными пожарами, которые охватили республику, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия и Франция. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника. Мы с вами берем в руки инструменты, начинаем чинить примус, как это обычно и бывает с нами. Самый, напомню, снова эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных обсудить с ними темы исключительно мне интересные. Сегодня не исключение, слава богу, не в первый и не во второй уже раз, и дальше будет, и добро пожаловать, мой добрый товарищ Георгий Асатрян. Изумительный совершенно международник, ученый, эксперт высшей школы экономики. Извини, Георгий, я это все-таки зачитаю. Замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии. Привет.
3: Привет.
2: Ну, будем говорить.

0: говорить про то, что в международке, конечно, происходит, но у меня есть одна интересная задумка, дорогие друзья, которую я на вас хочу сегодня испытать. Мы к этому подойдем в свое время. Начнем с нелюбимого, то есть с того, что сейчас и Дмитрий с Михаилом обсуждали, вот этих злых супостатов, которых мы не любим и прочее, прочее.
1: Не любим, да.
0: Но, тем не менее, почему-то все время к ним возвращаемся. И недавно мы с Георгием, он меня тоже приглашал на свой эфир, не здесь, не на «Спутнике», ну, в другом медиа. И я там забросил такую мысль, что, в принципе, может быть, нам хватит. Вы знаете, кто слушает эту починку «Примуса», довольно часто знаете эту старую мою мысль, что, может быть, хватит время рассказывать про этих супостатов, про что ел на завтрак Урсула фон дер Ляйен, любит ли ее Кая Каллас, и что там подумал Трамп и его левая нога. Вот, потому что достаточно. Хотелось бы поговорить о мире настоящем, я бы так это и назвал, настоящий мир, про то, что находится за пределами этого самого золотого миллиарда, за пределами Европы, Америки, вот этого самого коллективного Запада, как мы его называем, потому что, ну знаем ли мы, ну, кроме специалистов, собственно, по Индии, что происходит в Индии, или знаем ли мы, что происходит в Пакистане, Малайзии, Кении, Никарагуа, Нигерии, Египте, еще где-то. Мы об этом узнаем исключительно, когда туда прилетели американские ракеты и кого-то там убили. Во, неожиданно. И мы почему-то считаем, что там какая-то сплошная дикость. И вот этих вот, как Боррель, Жозеп, помнишь, говорил?
2: Да.
0: Европа, цветущий сад.
2: Сад, а вокруг джунгли.
0: Вокруг джунгли. Вот, а на самом-то деле жизнь, она в джунглях-то, собственно, и происходит. Только не джунгли, а это и есть тот самый настоящий мир. Самый настоящий. Но об этом мы поговорим чуть позже. Начнем мы все-таки с, ну, если не с Урсулы, то все-таки с американцев все равно. Меня зацепило, и мы с тобой, Георгий, предварительно даже об этом успели там переброситься двумя словами, история с тем, что у американцев ракеты кончились.
2: Удивительно, правда?
0: Удивительно. А так ли это? Слушайте, или это опять будут нам рассказывать, что это русская пропаганда все врет?
2: Ну, они сами об этом говорят, это, собственно говоря...
0: Вот давай об этом. Где они это сказали, зачем, почему? Почему они в стыдном признались?
2: Ну, вот буквально вчера это было. Корпорация Lockheed Martin торжественно объявила, что совместно с другой корпорацией, Northrop Grumman, они начинают, собственно, активно производить ракеты ПАК-3 для систем Patriot и перехватчики еще для систем THAAD. Что это значит? Они получили деньги, американские ВПК радуются, они на генетическом уровне умеют, в общем, зарабатывать на войнах, на чужих войнах, это у них получается. С этим связан их рост в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И на чужом горе они, собственно говоря, делают деньги. Но проблемы у них существенные. Вот давеча, опять-таки, глава центрального командования, адмирал Купер, который ответственен за очень большую зону там, Ближнего, Среднего Востока, заявил, что предложил такую идею. Давайте мы вообще не будем перехватывать иранские баллистические ракеты. То есть будем просто терпеть. Удивительный был всплеск дискуссии в социальных сетях.
0: Да, может, он таким образом троллил просто?
2: Не-не, это он реально предлагал, говорит, ну, он типа ссылается, говорит, ну, это же иранские баллистические ракеты, они там, у них урон так себе, давайте, у нас противоракет нету, перехватчиков мало, будем терпеть просто. А там же как бы права человека, права военнослужащих и прочее, прочее. Получил он, в общем, очень серьезно. Идея была не воспринята, и начали они перехватывать.
0: Это связано с нехваткой ракет-перехватчиков.
2: Это ключевая сейчас, ключевой вопрос в американской политической жизни, военно-политической жизни. Нехватка. Вот Пентагон у иракских курдов отнял систему Patriot, сами установки и с ракетами, и со всем, и перевел их, наверное, мы не знаем куда, но к союзникам, которые...
0: Ну, в залив, скорее всего, куда-то.
2: Да, больше ценятся, и, наверное, которые могут заплатить еще за это. Собственно говоря, вот такая ситуация. По математике это, собственно говоря, никак не бьется. И киевскому режиму они ничего поставить не могут, собственно говоря. Там небо не защищено никак.
0: Ну, собственно, для нас это и есть главное содержание этой новости.
2: Да, это вот у нас просто зачастую говорят, что позитивных новостей нет, но они есть. Они есть.
0: Я единственное, что, Георгий, смотри, есть такая ловушка. В свое время, когда начиналась только история с 2014 года, и европейцы начали рассказывать про то, что вот русские идут, русские угрожают, и давайте мы будем перевооружаться и прочее, а потом после 22-го, когда это все дело подстегнулось особенно, многие наши здесь, в России, эксперты радостно гулили на тему того, что да что они могут, да какая военная промышленность, европейская или американская, да сколько они будут раскачиваться, да это все ерунда, у них нет ничего, да у них специалистов нету, заводы демонтированы, станков нету, ничего не происходит. Я как раз считаю, что они пошли на раскачку, и они это военное производство очень быстро восстановят. И радоваться тут с шапками закидывать эти самые заводы военные нам не стоит. Когда мы говорим о том, что у американцев сейчас нехватка патриотов, мне кажется, с учетом того бюджета, который ввалили сейчас в Пентагон, сколько там, 1,5 триллиона?
2: Мы же еще не приняли.
0: Ну, по крайней мере, уже понятно, что то, что принималось до этого, уже беспрецедентно велико. Трамп наш миротворец, Трампушка, который за мир во всем мире, который Нобелевская премия мира, когда наконец-то Трамп обратит внимание.
2: 8 конфликтов, 9 конфликтов.
0: Да все, да, всех помирит, и все решит, и все зайка наш рыжий. Он вваливает, на самом деле, в военно-промышленный комплекс столько, сколько не вваливал ни Буш, ни старший, ни младший, ни Рейган. Ну, понятно, ладно, с учетом там стоимости того доллара и этого доллара, но все равно это абсолютно беспрецедентно.
2: Да, увеличение с началом 21 века, по-моему, в 300% военного бюджета. Сейчас военный бюджет Пентагона примерно 1 триллион, чуть меньше, 900 миллиардов. Трамп запросил 1,5 триллиона. Это увеличение в 50% от нынешней суммы, даже чуть больше. И это означает исторически, что такой запрос всегда был в период мировых войн. 50%. Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда фиксировался такой подъем военного бюджета. Я полагаю, что все-таки бюджет, есть вероятность того, что он не будет принят. Один раз уже демократы заблокировали в Нижней палате. Сейчас идет активное обсуждение, а по сути это торг разных олигархических, аристократических групп в американской элите, кому достанется этот пирог. Я полагаю, что ты прав, будет увеличение, то есть чуть больше 1 триллиона бюджета они получат, 1,5 не получат, но это будет совсем тяжело обосновать с точки зрения социальных программ, которые в США есть, и, собственно, высокой инфляции и прочих существенных проблем, которые имеют. Вот. И сейчас там, собственно говоря, такое золотое время ВПК. И еще и техно-ВПК, вот этих товарищей с Силиконовой долины.
0: Палантиры и прочие, да?
2: Палантиры, андурилы, вот это все, вот этот хайп, который вокруг них существует. На самом деле, это часть ВПК классического, они кооптированы классическим ВПК и собственниками вот этого всего бизнеса. Собственность, эти акции передаются по наследству. И Силиконовая долина, вот этот Стэнфорд и прочие вот эти мозги, молодые и не очень, они все работают, но на промышленный, военно-промышленный комплекс. Там даже дискуссия шла, что некоторые лидеры этих компаний, я не хочу их лишний раз называть, они мне очень не близки, это поджигатели войны, собственно говоря. Они, вот он, там один человек выступил, он говорит, нам нужна новая идеология для ИИ и для высоких технологий. Они должны работать на страну, на оборону страны. Потому что вот была такая культура, ты, наверное, знаешь, там вот в Стэнфорде, в Калифорнии эти люди как бы говорили, мы не с государством, мы там творим всякие аппликейшены, приложения, улучшаем жизнь, мы люди мира и прочее. А тут выходит такая инициатива, и давайте все на ВПК, будем все под ВПК. Это опасно, действительно, это опасно с точки зрения таких больших трендов. Что касается европейцев, я с тобой полностью согласен. Европа превращается в один большой военный завод по производству вооружений, которые направлены, ну, исключительно против нас пока.
0: Ну, вопрос в том, что оружие, которое производится в больших количествах, рано или поздно стреляет. Рано или поздно стреляет. Здесь позволь мне, Георгий, быть убежденным пессимистом, что нам стоит готовиться к тому, что на нас идут войной. На нас планируют войну против нас. Я абсолютно убежден в этом.
2: То, что происходит...
0: Потому что адресат не Иран. Иран не в состоянии уничтожить западный мир. Абсолютно точно.
2: Да, это безусловно, да. Здесь спор. Тут те процессы, которые происходят в Европе, они, собственно говоря, дают основания полагать, что эти люди могут и у себя в голове иметь мысль готовиться с нами к войне. У них большая проблема просто другая есть, это моб-ресурс все-таки. И главная еще мысль вот в этих всех дискуссиях вокруг ВПК, как избавить процесс, военный процесс от человека. И это исходит из того, что главная проблема у них – это отсутствие человека, мобилизационного ресурса, в Европе в особенности, кем воевать. И там это роботизация и прочее. Но это вопросы будущего, не ближайших десятилетий. В этом тоже есть исследования, которые это все показывают. Поэтому посмотрим, посмотрим. В любом случае, мне кажется, что, учитывая, да, мы всегда привыкли смотреть на противников, потенциальных противников и реальных противников, и в том числе врагов, которые у нас есть в Европе в больших количествах, но зачастую забываем иногда о себе. Мы же тоже готовимся. И готовимся, будь здоров, как?
0: Ну, слушай, мы готовимся к разному несколько, да? Я не стал бы вслед за безумными совершенно людьми там, из какой-нибудь Прибалтики или Польши кричать, что русские идут, что мы собираемся там, на кого-то нападать и так далее. Это, конечно, полная ерунда. Это как раз тот элемент пропаганды против нас. Но мы с тобой какие-то очевидные совершенно вещи сейчас говорим. Я напомню телефон прямого эфира для того, чтобы вы могли дозвониться и спросить у Георгия Сатряна что-то умное и вечное. Плюс 7495-95-95-91-2. Прямой эфир, можно дозвониться, можно еще ваши вопросы задавать через разные там мессенджеры на сайте Радио Спутника, приложение Радио Спутника и так далее, и так далее. Задавайте, ответим, что знаем. Еще одна история, это я постепенно сейчас перехожу, Георгий, к тому, с чего я начинал сегодня наш вечерок. Еще одна история, связанная с Ираном и далее Индией. Ну, произошла очень интересная история. В какой-то момент, где-то недели полторы примерно назад, иранцы ударили по очередному судну, это был, мне кажется, какой-то танкер, который принадлежал саудитам, и при ударе погибло несколько моряков, матросов из Индии. Что тут же, так сказать, вызвало со стороны Америки какие-то напоминания, месседжи, так называемые послания, сообщения в адрес Индии, что, вы знаете, вот вы зря покупаете иранскую нефть, а заодно еще у русских, кстати, зря ее покупаете, и, в принципе, вообще покупайте у нас. У нас самая дорогая, но с микробами демократии, поэтому она вот, берите у нас.
2: Целебная, да?
0: Да, целебная. И сразу возникла тема новых тарифов там и так далее, а индийцы почему-то стали, понятно, что они не будут это делать, понятно, что индийцы, в отличие от тех же китайцев, которые стоят, так сказать, на своем, индийцы склонны сейчас договариваться, заниматься тем, что пытаться договариваться со всеми, не входя ни с кем в конфликт, находя свою, так сказать, комфортную зону, но тем не менее некое там демонстративное шебуршание в парламенте, как я вычитал в «Hindustan Times», в их основной англоязычной газете, на хинди не читаю, извините, это то, что, а почему мы вообще с американцами это дело обсуждаем? А почему бы нам, собственно, не более, так сказать, независимую позицию по отношению к американцам занять? Вот это очень интересно, потому что сейчас Индия демонстрирует фантастические совершенно вещи какие-то. Я вот вчитался, смотри, начало действовать, например, торговое соглашение между Британией и Индией. Indo-British Foreign Trade Agreement, Indo-UK, как-то так называют его в прессе, по которым 99 буквально процентов наименований товаров, которые идут на британский рынок из Индии, туда теперь в Британию будут поступать практически беспошлинно и, так сказать, безвозбранно. Что тут же дает огромное ускорение индийской промышленности, поскольку это рынок большой. Но и британцы получают то же самое право. Понятно, что британские машины стали полным барахлом, извини, за последние там, пару десятков лет. Но тем не менее, представь себе миллиардный рынок Индии и Британия, которая потеряла рынок Евросоюза, или, по крайней мере, испытывая с ним проблемы, вдруг приобретает огромный индийский рынок. Соответственно, цифры, которые я видел, показывают, что объем торговли Британии с Индией и России с Индией, которые примерно сопоставимы, но имеют разную очень структуру. Да. Мы – это в основном сырье, энергоресурсы. В обратную сторону идет какое-то количество текстиля, там, сельхозпродукции кое-какой. Но продукции, там, скажем, там, высоких степеней передел очень немного. А в случае с Британией и Индией, это как раз продукция, в которую вложено много труда, услуг, много переделов и прочего, и прочего. И прогноз по росту торговли между Британией и Индией, там чуть ли не в 15-20% в год рост. И они в таком случае, если это будет происходить, они нас сделают просто.
2: Ну, прогнозы, да, такие.
0: Я к чему, извини, что, к чему да, я да. это все. Мы очень много обращаем внимание на наши отношения с Китаем. Mm-hmm. Это наш стратегический партнер, друг, брат и все прочее. С Индией мы, наши отношения тоже называются особо привилегированные, стратегические и прочее, прочее. И Нарендра Моди приезжал часто сюда, и у него очень хорошие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Да. Очень добрые, хорошие, так же, как и у Владимира Владимировича Си Цзиньпином абсолютно. Да? Но тем не менее... Не кажется ли тебе, что наши отношения с Индией по-прежнему находятся в тени наших отношений с Китаем?
2: Ну, наверное, да. Я могу с этим согласиться. Наверное, ввиду просто масштаба торгово-экономических отношений, все-таки с Китаем они раз в 5 больше, в 6 раз больше. Китай первая экономика в мире, Индия третья. По паритету покупательной способности. Но если посмотреть за последние 3-4 года, наш товарооборот с Индией вырос, опять-таки, в 5-6 раз. И Индия на сегодняшний день, ну, кроме таких банальных вещей, что каждый десятый человек гражданин Индии там, и прочие вещи, это все замечательно, но Индия – это крупнейший покупатель энергоресурсов. И это страна, которая больше всех других нуждается в нефти, и вообще в целом в энергоресурсах. Это связано с активнейшим развитием этой страны, с такими процессами, как урбанизация, развитие инфраструктурных проектов, логистики и прочее, прочее. Мы же знаем, что Индия – это там, по преимуществу страна до сих пор сельскохозяйственная. Да, там, многие жители живут не в городах, но этот процесс активно идет, процесс активной урбанизации. И все это требует огромного количества энергоресурсов. И есть прогнозы, которые говорят о том, что на ближайшие десятилетия Индия будет оставаться крупнейшим покупателем энергоресурсов. Я думаю, что мы достаточно деловито заняли этот рынок. И я думаю, что здесь нас уже не столкнуть. Также я там видел несколько цифр, связанных с потребностью Индии в нефти. И она постоянно растет. И она очень серьезная. У Китая больше. Раза в 3-4, наверное, потребности в энергоресурсах. Они тоже закрывают эти потребности в кооперации с нами. Но Индия – это особый в этом плане игрок. И на самом деле еще один такой момент. Я просто часто вижу это там в всяких враждебных СМИ, что якобы мы там с большой скидкой что-то продаем. Может быть, когда-то, какой-то непродолжительный период времени, это было так. Но сейчас цена совсем не такая низкая.
0: Сейчас рынок продавцов это называется.
2: Это, во-первых, да. Во-вторых, мы очень деловито продаем. Это все под грифом секретно, цены и прочее, это коммерческая тайна, но я просто убежден, что вполне себе мы нормально экспортируем энергоресурсы и очень неплохо пополняем наш бюджет в этом плане. Что касается обратной стороны, что же мы можем импортировать из Индии? Вот здесь есть проблемы, действительно. Сложно найти вот эти разновидности продукции. Но здесь нужен творческий подход, нужно, в общем, искать варианты, искать возможности и, в общем, заниматься этим.
0: Вот я сейчас просто назову. Я понимаю, что я разговариваю с международником, и ты понимаешь, что происходит в Индии, что Индия значит. Но обращаясь к массовой аудитории, мы же на самом деле очень мало знаем про Индию, кроме того, что Хинди, Руси, Пхай-Пхай, Болливуд, Гита, Нарендра Моди, что у нас еще, слоны, чай. Да, вот да. Как бы, ну, мало что, да, космическая программа, ядерная бомба недавно появившаяся. Но тем не менее, вот смотри то, что идет в выигрышных всех этих вот статьях договора с британцами, торгового соглашения индуса с британцами. Алкоголь, автомобили, авиационная техника, электронные компоненты, медицинское оборудование, фарма, текстиль, одежда, драгоценные камни, морепродукты. Британия получает доступ к рынку финансовых и образовательных услуг. В образовательные услуги они, естественно, лезут. Британцы всегда это делают. Очень активно. Далее, следующая история. Это, знаете, вот из серии «Дорогие радиослушатели, а знали ли вы раньше?» Так вот, когда мы говорим про то, что Индия у нас по-прежнему в большинстве своем аграрная страна, запущена программа с 2021 года «Семиком». Это «Индия Semiconductor Mission», полупроводниковая миссия Индии. С 2021 года, сейчас уже с прошлого, с 2025-го, «Семикон 2.0». Инвестиции, которые вкладываются, по 15-16 миллиардов долларов в год вкладывает правительство Индии в производство полупроводников, чипов и так далее. При этом они говорят, что их стремление – это начать производство чипов с размерностью до меньше, чем 28 нанометров. У нас сейчас в основном это 90, на минуточку. Основные наши производства там – Ангстрем, это там и так далее. Это 90, насколько я читал. 28. При этом к 30-му, нет, вру, с 35-му, если не ошибаюсь, году, Индия говорит, что они хотят занять в цепочках производительных полупроводников 70% рынка. То есть они говорят сейчас, заявляют о том, что они собираются сделать китайцев и Тайвань. Мы напоминаем, что Тайвань – это часть Китая, да, все правильно. Никто не забыл. То есть амбиция безумная совершенно. Более того, я прочитал, что в этой аграрной стране рынок полупроводников, включая и чипы, и компоненты микрорадиоэлектроники и так далее, все эти переключатели там и прочее, порядка 60 с лишним миллиардов долларов в год. Объем этого рынка. Объем рынка этого у нас, знаешь, какой? Ну, порядка 8-9.
2: Да.
0: Вот это вот аграрная страна.
2: Ну, а что плохого? Ну,
0: это прекрасно. Это я просто к тому, что давайте следить за тем, что происходит в мире большого, в мире глобального большинства, настоящем мире, глобального юга там, и так далее, и так далее.
2: Нет, я к тому...
0: Индия планирует, кстати, сейчас пилотируемый корабль запускать. Они с манекеном сейчас его, с роботом запустят.
2: Да, я видел, да.
0: Уже до конца этого года, да, как они сказали. А так в следующем году, соответственно, вообще. Да, соответственно, с человеком.
2: Тут два момента, которые я могу отреагировать. Кажется, что вот... активизация отношений с британцами может как-то сыграть нам не на руку. То есть индусы от нас отойдут и прочее, и прочее. Ты к этому?
0: Нет, да? Безусловно, нет. Я к тому, что учиться надо на этом. Учиться надо на этом. У нас есть торговые соглашения с Индией, они, может быть, не настолько системны, но, тем не менее, учиться. Давайте мы сейчас идем на новости и вернемся сразу после новостей.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
1: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
5: Говорите.
4: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
6: Кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник».
8: Тема дня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте. У микрофона Дарья Гущина. Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике. Он назвал атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Предстоятель РПЦ также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию, выразив надежду, что вверенное ему духовенство поддержит тех, кто нуждается в утешении и христианском участии после трагедии. Ранее уполномоченный при президенте России Мария Львова Белова сообщила, что число погибших детей после атаки ВСУ на Архипа Осиповку увеличилось до 4. Поставки медицинского оборудования из Соединенных Штатов в Россию сокращаются 3-й месяц подряд. В июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллионов долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которая проанализировала РИА Новости. Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии. В июне их поставки достигли 2 миллионов долларов. Также на экспорт в Россию шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов, рентгенологическое оборудование, устройства для механотерапии, вентиляции легких. Москва активно помогает Донецку и Севастополю в восстановлении и развитии социальной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва и Донецк – это города-побратимы. В рамках соглашения столица реализует мощную программу в сфере социальной инфраструктуры. Кроме того, по словам мэра, Москва оказывает содействие в развитии Севастополя. Многие социальные объекты построены или обновлены с финансовой помощью столицы. Он подчеркнул, что Москва продолжает и дальше работать в этом направлении с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В столице будут судить аферисток, которые заманивали мужчин в дорогие кафе. По данным столичной прокуратуры, 7 участников ОПГ, из которых 4 девушки, заманивали мужчин под предлогом свиданий в заведения с завышенными ценами. Девушки искали жертв на сайтах знакомств и после беседы приглашали их в кафе на Ленинградском проспекте. Бокал шампанского там мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка 3 800, а мясная 4 200. В ходе расследования было выявлено 10 потерпевших, общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Видео, представленное прокуратурой, можно посмотреть на канале «Макс Радио Спутник». Прижизненное издание сборника Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» выставят на торги 13 августа в Литфонде по начальной ставке 3,5 миллиона рублей. Уникальный экземпляр представлен в каталоге онлайн, аукционы, редкие книги, автографы, фотографии, плакаты, открытки, мемориальные предметы и исторические бумаги из Санкт-Петербурга. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
0: Добрый вечер. Продолжаем разговор с Георгием Асатряном, блистательным международником, ученым, экспертом Высшей школы экономики и замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии этой самой Высшей школы экономики. Обсуждали и начали обсуждать, я думаю, что эта история будет регулярной, настоящий мир, большой и удивительный, который не вписывается в Европу и Америку, о которой мы просто в этой части практически не говорим. Отстрелялись с самого начала про ракеты, вспомнив американский бюджет, но больше не возвращаемся, я думаю, что нет. Я думаю, что о большом настоящем мире мы будем с вами, дорогие радиослушатели, говорить и далее в следующих программах. В связи с этим у меня, дорогие друзья, к вам вопрос. А вот напишите мне в ваши комментарии, или вы, может, дозвонитесь и скажете это по телефону плюс 7 495 95 95 91 2, о какой стране, о каком регионе мира, за исключением, повторю, вот этот самый мир золотого миллиарда, за исключением, говорим про настоящий мир, о какой стране или регионе вы хотели бы услышать дальнейшем в нашей с вами починке примуса, там, через неделю или когда бы то ни было. Обещаю подумать. И, кстати, если вы еще и скажете, а почему об этом, это было бы особенно интересно. Итак, Георгий, продолжаем. Вот это торговое отношение Индии с Британией, к которому мы всегда ревниво относимся, тем более, что Британия с Индией имеет давнюю историю отношений, не всегда счастливых, скажем так, колониальных вполне. Она нас тревожит или не тревожит?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, я даже вижу какие-то, знаешь, исторические параллели с тем, как несколько десятилетий назад Запад, в особенности Соединенные Штаты Америки, активнейшим образом тянули за уши Китай. Mm-hmm. Ну, тянули десятилетия, Китай вырос, стал крепким, и сейчас мы видим, что там никакой дружбы в засос нету от слова совсем. А есть, наоборот, противостояние, конкуренция и так далее и тому подобное. Здесь, я думаю, ситуация... Я даже не думаю, я потом так убежден, и, знаешь, у меня даже такое спокойствие на сердце. Во-первых, отношения британцев и Индии – это отдельная история. Индия была колонией, как мы все прекрасно знаем. И этот комплекс у индийских элит и у населения в целом, он силен и он сохранился по сей день. Поэтому там есть границы того, насколько эти две страны и два общества могут сблизиться.
0: Они но нормально есть. При этом, извини, что я перебиваю, нормально, например, в играх Содружества британского, в сквош и крикет, отлично индийская сборная играет. И отправляют своих детей учиться отлично, с большим удовольствием в британские университеты.
2: Да, пожалуйста, к нам тоже отправляют. У нас, знаешь, сколько индийских студентов. А крикет, по-моему, это вообще первая игра в Индии. Да. По-моему, они чемпионы мира, да, сейчас?
0: Ну, явно, что многократно.
2: Да, нет, если мы говорим о политических отношениях и говорим с той точки зрения, что может ли теоретическое какое-то сближение отношений экономическое британцев, наших, мягко говоря, противников, как-то оттолкнуть от нас Дели, я думаю, что в этом нет никаких возможностей. Потому что, ну давай еще скажем такую вещь, что все-таки Индия на сегодняшний день это страна в хорошем смысле слова, где есть такой рост национального самосознания. Я бы не сказал национализма, но даже можно и употребить и этот термин национализма в позитивном ключе.
0: Не нацизма, не шовинизма,
2: ни в коем национализма случае, именно. Да. Национализма с той точки зрения, что это фактор идентичности, угу. Что это фактор гордости за рост, за успехи. В экономике, в социалке, там, в спорте, в науке и прочее, и прочее. И мы имеем дело с премьер-министром Индии Моди, который в блистательных отношениях с нашим президентом. И там вот смотришь эти фотографии, ты понимаешь, насколько там все глубоко.
0: Ну, да? Тепло, да.
2: И это фактически получается, это первый лидер независимой новой Индии. Потому что все предыдущие лидеры, по большому счету, были... колониальными или постколониальными, если угодно, лидерами. То есть они существенную часть своей жизни провели вот в этот период.
0: В том контексте, да.
2: Да-да, в той да, атмосфере, в социальной действительности и прочее, прочее. А здесь мы видим человека весьма национально ориентированного. Ты знаешь, да, в одно время ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. Угу. То есть он считался таким националистом, жестким угу. националистом. Угу. И до того, как стать премьер-министром Индии, по-моему, он лет то ли 12, то ли 15 правил своим штатом Гуджарат, который самый активно развивающийся с точки зрения бизнеса, экономики штат. Это такой купец, да, собственно говоря, активный двигатель частного бизнеса. В кооперации, в теснейшей кооперации с государством. Это тоже очень важно понять. Также вот по поводу нашего сотрудничества, БРАМОС, ты прекрасно знаешь про эти крылатые ракеты. И сейчас они, судя по открытым источникам в мировой прессе, очень активно идут на экспорт, или есть планы на это, есть интерес. И не кого-нибудь, а стран, богатых стран Персидского залива, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов. Все понимаем, с чем это связано. И, собственно говоря, большой интерес к этим системам, а они являются результатом производства интеллектуального и технического ума России и Индии, собственно говоря. Поэтому такие существенные, щепетильные такие области, они, в общем, говорят о многом. Ну и в конце концов, по экспертной линии приходилось общаться с индийскими учеными. Я по своему опыту могу сказать, что я всегда чувствовал очень теплое отношение к России и к Советскому Союзу. И вот эта память о том, что Советский Союз делал для Индии, она очень крепка, на самом деле, в индийском обществе. И нынешние элиты, как я понимаю, я тоже не специалист по Индии, я международник, я немножко другим регионом тоже занимаюсь. Я вижу, что политические элиты Индии, они сохраняют и очень щепетильно к этому относятся. То есть просто бытовой такой, не любовь, а позитивное отношение.
0: Симпатия,
2: да, отлично. Симпатия, она вот на стороне России. Даже иногда кажется, что это как-то, ну, иррационально, то есть можно было выбрать какую-то другую торговую позицию, да нет, вот, собственно говоря.
0: Я просто как иллюстрация того, что ты говоришь, из моего не очень давнего прошлого в Россотрудничестве хотел бы вспомнить, насколько много студентов из Индии хочет учиться в России. Какой бешеный конкурс на медицинские специальности.
2: На медицинские, да, именно.
0: Бешеный абсолютно. Причем это очень характерная история именно для Индии, потому что, ну, во-первых, сильная медицинская традиция, своя собственная традиционная национальная медицинская школа, которая известна как и аюрведа и прочее, прочее, которая отлично сочетается с современными медицинскими технологиями, огромный голод до знаний у молодых людей, плюс история с тем, что ты стал доктором, это фантастическая совершенно социальная лестница. Здесь это мы сейчас немножко про новости из Индии вспомним сразу, и сразу параллели некоторые можно провести и с тем, что происходит у нас. В мае были скандальные ситуации со сдачей их индийского местного ЕГЭ. Особенно это был тест, который назывался NEET, National Eligibility Entrance Test. НИИТ сдают дети, которые идут поступать именно в медицинские вузы. То есть это самое топовое, востребованное из всего, что только можно, история. Так вот, скандал был связан с тем, что были утечки заданий. Как вот ровно то самое, с чем борется у нас ЕГЭ, когда сдают каждый год, когда какие-то левые люди пытаются через разные там каналы и прочее вбрасывать, что переведите нам столько-то денег, мы вам дадим задание. Его только что написали на Камчатке, сейчас вот как раз у нас в Воронеже сейчас будут писать, поэтому вы будете знать заранее. Какие-то центры по подготовке к экзаменам барыжили этими самыми заданиями. В общем, скандал был знатный. Что сделало правительство? Правительство, когда вся эта история всплыла, тупо взяло и отменило 2 миллиона результатов этих экзаменов.
2: Да ладно?
0: Да, просто обнулили их.
2: По всей стране, да?
0: Да, 2 миллиона примерно, которые там вызывали какие-то сомнения, не особо разбираясь тем, левое это было задание, не левое, как оно получило. Не получилось, в общем, полная уравниловка. Просто бросили такую большую ядерную бомбу на все это, да, сразу. Что вызвало не успокоение, а еще большую ярость и так далее. Причем дальше история была такая. Студенты, молодежь, а еще раз повторю, голод до образования огромный, плюс к тому довольно высокий уровень безработицы среди молодого населения, потому что молодого населения просто много, и хочется жить и работать, вот работы меньше гораздо, начались выступления. Причем какие-то отчаявшиеся студенты, там, вплоть до того, что совершали плохое с собой, там суицид, какие-то истории были, ну, жуткие совершенно. И вот это вот столкновение с молодняком, первая реакция властей была какая? Да вы что вообще, вы что творите? Вы кто вообще? Вы кто? Вышел председатель Верховного суда, Сурьякант его зовут, 16 мая объявил, что вот эти вот молодняк, вот этот, который бегает здесь, что-то требует, это, ну, как тараканы, бессмысленные блогеры какие-то, как тараканы. После чего один из вот этих замечательных блогеров, по странному совпадению учившийся до этого в Бостоне, отложил в сторону игровую приставку, с которой он сидел, и сказал: «А, тараканы? Отлично, мы делаем тараканью партию». И они сделали тараканью партию, самую настоящую, они так ее и назвали, по-английски таракан «cockroach», Причем они сделали и обыграли название правящей партии Нарендры Моди, ага, Бхарата Джаната Парти, они назвали Кокроуч Джаната Парти. При этом собрали такое количество подписчиков в соцсетях, которые там раза в 5, кажется, больше, чем у официальной правящей партии. Совсем недавно пытались вывести огромную толпу народу на улицы в Дели, идти к парламенту, их там траванули нормально газом, из бронзбойтов поливали, какое-то количество было там пострадавших, прочее, прочее, но вот история. Насколько не просто, а умно поступило руководство. Моди признал, что были ошибки. Он сказал, что да, экзамен этот несовершенен, и, в принципе, система отбора несовершенна. Уволил министра образования, а для правительства Моди, которое существует там стабильно, там, с 18-го, что ли, года вообще никто практически не менялся, проститься с одним из членов, это, ну, как бы, это прям вот событие, это поступок. Уволен был министр образования, студенты сначала это требовали, им отказывали, но, тем не менее, этим все закончилось. Создали государственную комиссию, которая будет менять, реформировать вот эту систему сдачи этого самого ЕГЭ, их, чтобы не было утечек. Провели через парламент законопроект, который ужесточал ответственность за утечки. И, в общем-то, вот этот вот парень, который отложил в сторону игровую приставку, как же его, я даже выписал, как его зовут, Абхиджит Дипке его зовут.
2: Был приглашен
0: замечательный чувак.
2: Правительство?
0: Нет, он не был приглашен, он сказал, что мы победили, все замечательно, мы добились, чего нам надо было. Иллюстраций несколько, и науки для нас. Во-первых, везде существует тема с экзаменами, которые так или менее на национальном уровне определяют, кто идет. Мы видим огромную тягу молодежи к образованию, а это хороший признак. Мы видим социальный лифт, которого не хватает, которого хотят молодые люди, и он им предоставлен. А если что-то блокируется, то это все дело исправляется. И мы видим, на самом деле, вполне разумное руководство страной, которое реагирует на это.
2: Видимо.
0: Да, да, безусловно, безусловно.
2: Ну, во-первых, спасибо тебе, потому что я получил, действительно, откровенно говоря, удовольствие от этой истории. И мне бы хотелось таких историй больше.
0: Вот, их будет у нас.
2: И больше именно вот о Востоке, об Азии, о Среднем Востоке, об Африке, почему бы и нет. Это действительно интересно. Это интересно. Потому что, честно говоря, острочертело слушать там про то, что там Трамп написал, потом, что СМС Белого
0: дома.
2: Извини,
0: ты написал книжку про Трампа, ты не должен жаловаться на эту тему вообще.
2: Ну, это же не значит, что мне это не надоело, да,
0: правильно? Ты писал с отвращением, я понял.
2: Да нет, я на самом деле, ну, страны и общество – это разные вещи. Политика этих стран – это тоже разные вещи. Общество и интересные тоже есть, и на Западе в том числе. Что касается вообще всей этой истории, она мне напоминает то, что мы имеем дело с очень живым обществом.
0: Абсолютно. Динамичным. Живым,
2: растущим,
0: современным.
2: И помимо всех этих цифр многочисленных, которые мы с тобой здесь озвучивали, по-моему, Индия очень молодая страна, в отличие от Китая, кстати. И там в течение ближайших там, 10-20 лет демографы считают и говорят о том, что Индия будет, ну, некоторые даже говорят, что это будет большой проблемой для Индии с точки зрения политической стабильности, социальной стабильности и прочее, и прочее. Потому что очень много молодых, амбициозных людей, которым что-то нужно, и так далее, и тому подобное. Действительно, большое количество индийских студентов во многих университетах России и интерес к техническим наукам. И то, что я видел, с кем я общался, вот, со студентами, они все считают, что Россия один из лидеров в медицине и в технических науках. И с удовольствием едут сюда. С удовольствием едут, общаются. И все-таки на Запад, вот эту Британию, британские вузы и прочее, наверное, едут люди, ну, совсем на другого социального статуса. Совершенно другого социального статуса.
0: Да по-разному.
2: Там, ну, все-таки очень дорого, согласись.
0: Ну, слушай, да по-разному. Тем более, что и британские, и американские университеты, они склонны... Я считаю, что, конечно, это способ утечки мозгов и политического влияния. Давать грантовую стипендиальную поддержку для наиболее умненьких.
2: Да, но количество какое это может быть? Это же все-таки капля в море,
0: ну,
2: согласись.
0: Не знаю. Мне было бы интересно посмотреть, цифры, какую-то статистику по количеству иностранных студентов из Индии, которые обучаются в Британии, грубо говоря, там, в Штатах, в Европе, и те, которые едут учиться к нам. Это было бы интересно. Я подозреваю, что пока что не в нашу пользу. Я помню примерные цифры тех, кто едет по квоте правительства учиться, по квоте, который набирает Россотрудничество. Угу. Ну, невеликая, там несколько сотен человек.
2: Это точно, на Западе тут больше,
0: да,
2: это 100%.
0: Но там едет какое-то количество студентов, которые платят деньги за это. Поэтому, кстати, это вот хороший аргумент в пользу экспорта нашего образования, потому что его покупают, слава богу. Там та же самая, извини меня, Сеченовка, например, наша, московский первый мед.
2: Да.
0: Это фантастическая совершенно машина по самому высокотехнологичному образованию медицинскому. Это блестящее совершенно. Более того, по востребованности ничуть не хуже, чем топовые американские вузы, где медицинские специальности есть. Более того, это, кстати, сказалось в том числе и на цене, правда, да? Образование, которое получают по коммерческой линии ребята из-за границы в Сеченовке, потому что это тоже дорого и тоже кусается, но, с другой стороны, это один из, может быть, не самых прямых, но показателей качества этого образования, потому что люди готовы платить деньги за это. И слава богу. Я вернусь обратно к истории с вот этим треугольником России, Индии и Китай. Не вернусь, я об этом и не говорил. Ведь история с БРИКС, когда начиналась, она выросла из этого треугольника. Россия, Индия и Китай. БРИК. РИК изначально, потом уже БРИК, потом БРИКС с Южной Африкой. Вот вернусь я к той мысли, что очень важно, чтобы мы вернули равнобедренность этого треугольника, равносторонность этого треугольника. Потому что сейчас, конечно, не в обиду нашим китайским братьям, но фокус у нас все-таки так или иначе на Китае гораздо. И это одна из причин, которую эксперты называют, почему индийцы очень осторожно относятся к подобным целям, хотя БРИКС сейчас будет вот-вот в Бангладеш, если не ошибаюсь,
2: да, другой,
0: да? И индийцы собираются туда тоже ехать, и все замечательно, и все будет, и произойдет. Им по-прежнему они поддерживают эту идею этого очень неформального объединения, в котором нету, собственно, каких-то правительств, управляющих структур там и прочего, в отличие от прочих организаций, куда входят страны вот этого самого золотого миллиарда. Вот некая ревность, не ревность, но некая осторожность со стороны Дели к этим объединениям, где присутствует Китай, некая осторожность к российской позиции, очень, сказать, союзнической в хорошем смысле в отношении Китая, ну вот как бы, а как же мы, а как же Дели, а как же наши интересы, и присутствующие там и территориальные споры, и экономическая конкуренция.
2: Ну, давай я напомню, кто был автором концепции РИК. Евгений Максимович Примаков.
0: Я не поэтому вспомнил.
2: И на самом деле, нет, я сейчас объясню очень коротко. На самом деле многие люди не верили, что эта концепция может быть реализована. А на мой взгляд, она реализована. Потому что буквально несколько лет назад мы видели очень такие активные и теплые отношения, ну не теплые, рабочие отношения между Индией и Китаем. Встречи на высшем уровне и прочее, и прочее. И тогда многие удивлялись. Ведь есть такая естественная конкуренция между двумя гигантами Азии. Но вот эта вот естественная конкуренция между двумя гигантами Азии, оно может быть, и оно и будет, и оно никуда не денется, и эти страны будут конкурировать. Хотя торговый оборот между этими странами превысил оборот между, между Индией и Соединенными Штатами,
0: да,
2: Америки.
0: Да,
2: это
0: да,
2: подтверждение. Это
0: партнер от Китая,
2: это важнейший, и недавно это случилось.
0: Угу.
2: И это один из важнейших пунктов, который идет в пользу вот этой концепции РИК. Но почему это произойдет? И почему сближение позиций Индии и Китая, переформатирование этих отношений в рабочий формат, хотя и, возможно, ну, с такими серьезным конфликтным потенциалом, оно возможно именно из-за позиции Запада, глобалистского Запада, который пытается по-прежнему диктовать этим странам, что делать. Ну, посмотри хотя бы на санкции из ада, этого террориста и экстремиста Грэма, который запрещает таким великим и выдающимся и растущим странам, как Индия и Китай, покупать российскую нефть. Запрещает. И, собственно говоря, напрашивается вопрос, а откуда они будут ее брать? Дело в том, что такие экономики, как Индия и Китай, Индия вообще в последние годы, и после 2022 года растет 6-8%. Кстати, Бангладеш даже активнее, быстрее растет.
0: Ну, там есть эффект низкого старта, правда, в Бангладеш. Ну, хорошо.
2: Да-да.
0: Хотя по населению страна больше нас уже, да.
2: Такие страны с такой структурой социальной, экономической, инфраструктуры и так далее, они просто не могут отказаться от нефти, это невозможно. Потребности Китая в нефти там почти 20 миллионов баррелей в сутки. У Индии около 6, и это все растет.
0: Они пытаются, да, и свое какую-то там добычу тоже начинать. Та же самая Индия недавно начала обсуждать проект разработки шельфа. Более того, в Индии сейчас начали уже реализовывать, насколько я понимаю, проект по строительству солнечной морской электростанции. То есть, чтобы не занимать, так сказать, пространство на Земле, вынести эти батареи солнечные в море и там их расположить на, видимо, каких-то плавающих платформах. Интересная история. Я получил тут несколько от вас, дорогие друзья, предложений по поводу того, о чем рассказать. Вот, например, Лаос, Никарагуа, Малайзия. Почему? Потому что эти страны не отворачивались от России при любом нашем поведении. Согласен. Интересно. Следующее предложение. Хочется поговорить про Кубу. Как они умудряются существовать в таких условиях жесточайшей блокады? Это Людмила из Крылатского пишет. Принимается. У меня еще один есть вариант. Я жду одного гостя, предварительно договорился. Посмотрим, получится или нет. Ну, не буду называть, чтобы вдруг что-то там провалится. Может быть, поговорить про Китай и Тибет.
2: Вау.
0: Не просто про Китай, а про Тибет.
2: А можно прийти послушать?
0: Можно и прийти послушать, и поучаствовать, и включить радиоприемник на частоте 91,2 в Москве и послушать. Потому что Тибет и Китай – это история очень драматическая. С китайским контролем над Тибетом, который опротестовывается частью тибетской духовной в основном элиты. Помним, что Далай-лама бегает где-то до сих пор, его обратно туда не пускают, ибо нефиг. Плюс тому еще какие-то исторические есть реминисценции наши, старые. Был же великий барон Унгерн, который был абсолютный кровопийца, садист и маньяк полный совершенно, который в какой-то момент посчитал себя воплощением Будды и мечтал, так сказать, воцариться в Тибете, насколько я помню, книгу Юзефовича. То есть есть потрясающая история, поэтому вот я сейчас думаю, честно говоря, про Тибет, но то, что вы написали, дорогие друзья, Лаос, Никарагуа, Малайзия, Куба, принимается. Если будет что-то еще, пишите еще. Тебе бы чего хотелось послушать?
2: Ну, да все, что ты сказал, собственно, это все очень интересно. Ну, в особенности, ну, даже не знаю, ну, давай какой-нибудь Афганистан, интересно.
0: Во, Афганистан. Афганистан, я даже знаю, кого приглашу. Есть такой эксперт, Георгий Сатрян, может быть, ты знаком с ним, он, я думаю, что придет.
2: Да, ну, с афганцами можно я сразу приду?
0: Можно и с афганцами, кстати, отлично, кстати, да, если возьмешь с собой каких-нибудь замечательных ребят вот этих в тюрбанах, я буду...
2: А знаешь, сколько у нас туристов туда ездит?
0: Не знаю, и уже узнаю в следующий раз, потому что мы уходим на новости. Спасибо большое, отлично посидели. Спасибо.
4: Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внезапным
8: земным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Рада орден мужества главному инженеру Запорожской АЭС Александру Яковлеву служит признанием его мужества, профессионализма и самоотверженности. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества Александра Яковлева, который погиб при ударе дрона ВСУ. Это следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Владимир Зеленский и его режим, сделав ставку на терроризм, ощутили военную мощь России и потеряли контроль над территориями, заявил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Он добавил, что ВСУ почти лишились морских каналов доставки вооружений Запад. Российское посольство в Афинах в комментарии РИА Новости порекомендовало гражданам России не совершать поездки в охваченные пожарами районы Греции и следовать указаниям местных властей. Российское посольство также рекомендовало россиянам проверять информацию о пожарах на информационных ресурсах Министерства по вопросам климатических изменений и гражданской защиты Греции, а также следить за сообщениями пожарной службы страны. Основательница немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от курса на поставки вооружения Киеву и запустить реалистичные дипломатические инициативы для завершения конфликта на Украине. Политик отметила, что в настоящее время курс Берлина в отношении украинского конфликта носит односторонний характер и не способствует стабилизации ситуации. Рыбу, которая массово погибла во время паводка на Туре, соберут и сожгут в Тюмени, сообщил губернатор Александр Моор. Ранее в местных пабликах тюменцы активно обсуждали гибель рыбы в реке и связанных с ней водоемах в Тюмени. Отмечали, что на берегах много мертвых щук, карасей и других видов. Тюменский филиал Государственного научного центра Всероссийской НИИ рыбного хозяйства и океанографии, исследовав пробы воды и рыбу, сообщил, что причиной гибели рыбы стал острый дефицит кислорода из-за большого количества органических веществ в воде. В Тюмени и Тюменском округе с 28 июля из-за сильного паводка на реке действует режим ЧС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился переделать часть уже выполненных работ по строительству вертолетной площадки у Белого дома, сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на осведомленные источники. Издание в июле сообщало, что Белый дом ускорил строительство новой вертолетной площадки в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, из-за чего строители работали круглосуточно. По словам источников газеты, Трамп остался недоволен ходом строительства. В частности, он потребовал, чтобы вертолетная площадка на южной лужайке Белого дома, имеющая небольшой уклон, была идеально ровной. Из-за этого подрядчикам пришлось разобрать гранитные изображения президентской печати, которые начали выкладывать несколько дней назад. Проект на сегодняшний день оценивается более чем в 5 миллионов долларов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы как... обычно можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня политического консультанта Олесю Анатольевну Чуйко по делу о том, что делает общество цельным. Символы, традиции, знаки, может, еще что-то.
3: Да, здравствуйте, Анатолий Александрович. Рада снова быть у вас на допросе. И приятно, что наша встреча как раз состоялась накануне, ну, не совсем накануне, да, у нас скоро праздник государственный большой, 21 августа, день флага. Как раз тоже есть смысл об этом поговорить. Какой смысл имеют все эти символы для всех нас? Ну вот лично я считаю, что чем отличается, чем сильнее работает, скажем так, символ, Он работает гораздо сильнее, больше, чем аргумент. Почему? Потому что символ, он работает все-таки на эмоциональную часть. По сути, символ — это какая-то такая сжатая эмоция, да?

0: Да? Аргумент, его нужно объяснить, его нужно переосмыслить, и он работает, скажем так, чуть дольше. А когда мы видим какой-то определенный символ, мы его воспринимаем, ну, такой вот эмоциональной, наверное, частью, и символы, которые нам приятны, понятны, сердце бьется быстрее.
1: При условии, что этот символ нам уже привычен. Введение нового символа – это всегда изрядная проблема. Я хорошо помню, как в 91-м году, вот когда Ельцин своим указом сразу же после роспуска Государственного комитета по чрезвычайному положению запретил деятельность Коммунистической партии Советского Союза на территории РСФСР, и тут же следующим своим указом ввел вместо действовавшего флага РСФСР классический исторический бело-синий-красный флаг, но он был к тому времени уже настолько забыт, что воспринимался всеми как нечто совершенно новое, и несколько лет в обществе шло изрядное противоборство между сторонниками двух этих традиций.
0: Ну, соглашусь с вами, да, что символы, скажем так, без обновления вот этого смысла, они превращаются, наверное, в пустой какой-то ритуал. И очень важно со временем, потому что, ну, общество меняется, да, и в каждой эпохе каждый смысл, он имел, скажем так, смысловое ядро одно, но оболочка была другая. Могу вот даже такой пример привести. На самом деле Юнг тоже об этом писал, о том, что, вот, например, люди, да, которые мыслят архетипами, если вот брать по его теории, то, к примеру, там, до Рождества Христова там, конец света для людей означал там, апокалипсис какой-то, что-то должно быть произойти, такое природная какая-то катастрофа. А вот, скажем так, для людей более поздней эпохи смысловое ядро осталось одно, а внешняя оболочка другая. Например, вот сейчас, если мы говорим, да, что такое конец света, это может быть что-то связанное с ядерным взрывом. Да? Но ранее людям это было неизвестно. Но смысл один, может быть, негативный такой, да, а вот обновление оболочки, оно произошло. То есть со временем все-таки происходит этот апгрейд. И опять же, даже если мы посмотрим на природу, да, дерево, оно меняет, скажем так, листва распускается весной, осенью, как мы знаем, она опадает, но дерево все равно остается деревом. То есть если мы говорим о смыслах, все равно какое-то обновление оно должно присутствовать. Но обязательно это обновление должно быть наполнено понятным смыслом, так, чтобы, скажем так, определенные люди, говорящие, к примеру, там, на одном языке, да, они понимали, что это из поколения в поколение передается. Вот, например, флаг, да, если мы возьмем. Людям гораздо понятнее, что под этим флагом воевали их деды. И этот человек не один, за ним стоит предки, за ним стоит много поколений. И, конечно, этот символ вызывает гораздо больше сильный отклик.
1: Кстати, в этом смысле очень хороший ход сделал Владимир Владимирович недавно, когда в Питере на видном месте подняли три флага. Флаг российский, флаг СССР и так называемый имперский флаг, бело-желто-черный. С этим имперским флагом вообще произошла интересная история. Его придумали, на самом деле, для коронации Александра III, поскольку в обществе тогда был очень тяжелый раскол, который выразился в частности в том, что большая часть образованного слоя, тогда довольно узкого, активно поддерживала террористическую организацию «Народная воля», и Александр II и еще более тысячи чиновников рангом поменьше, погибли от рук террористов. И вот очень опасались, что на торжествах будут какие-то оскорбления государственного флага. И кто-то из геральдистов придумал вывешивать не государственный флаг, а флаг династии Романовых. Составили этот флаг из трех основных цветов герба, связанного исторически именно с этой династией. И он прижился, и сейчас многие считают, что в имперские времена именно этот флаг был основным, и вот его тоже вывесили как символ одного из эпизодов нашей истории, но, боюсь, даже не все участвовавшие в этом знали, с каким именно эпизодом истории этот флаг связан. Но в любом случае, вот этот подъем трех флагов на трех флагштоках на равную высоту – это хороший символ того, что наша история при всех своих сложностях, при всем своем разнообразии едина. А вот, кстати, постоянная слушательница Людмила из Крылатского сообщает: для меня главный символ – это Знамя Победы.
0: Да, я вот, знаете, как раз хотела добавить, вы сказали, да, вот интересный пример привели из истории по поводу оскорбления государственного символа. И вот я хочу как пример, да, из политических технологий привести, например, если там, ну, допустим, какие-то нации или государства, если кто-то что-то говорит, допустим, там, или пишет в интернете, ну, скажем так, это не вызывает, ну, кто-то читает, кто-то не читает, то есть довольно спокойно это все воспринимается. Но если кто-то хочет оскорбить целую нацию, целое государство, мы часто видим, как какие-то государства, их представители топчут или сжигают флаги. И это вызывает очень сильный эмоциональный отклик. Это как раз и говорит, да, о том, что, чтобы оскорбить государство, да, людей, которые живут в этом государстве, просто начинают издеваться, да, над государственным символом, и это людей задевает гораздо сильнее, потому что, опять же, возвращаясь назад, к примеру, под этим флагом стояли... воевали там российское государство, да, деды воевали за свободу, и, ну, то есть это попрать целый символ, это вызывает у людей сильный гнев, в отличие от каких-то, допустим, там, переписок в интернете, или даже иногда, ну, скажем так, пропускают выступления каких-то политиков, ну, политик — это политик. Кстати, вот тоже интересный такой пример, вот часто тоже приводят, почему политики теряют доверие у людей, потому что, когда у них, скажем так, ну, оно теряется доверие не столько потому, что политик ошибается, да, не ошибается тот, кто ничего не делает, а скорее даже потому, что их вот слова расходятся с реальностью, с их поступками. И у людей в этот момент, скажем так, происходит непонимание, потому что в этот момент, скажем так, рвется символическая эта ткань, да, сказал — сделай, этого не происходит. Поэтому сразу доверие автоматом падает. Опять, да, же, это на эмоциональной части.
1: Недавно Лавров после встречи со своим коллегой из Соединенных Государств Америки, что у нас все просто. Пацан сказал, пацан сделал.
0: Да, потому что, ну, это впитано, скажем так, у нас, да, всей страной, каждый человек у нас это понимает, что,
1: ну, да,
0: говори,
1: а
0: значит, делай.
1: А у них традиция другая. Англосакс своему слову хозяин. Захотел — дал, захотел — обратно взял.
0: Очень легкий процесс, да. Ну, это удобно, наверное, для их политиков, но наши политики заслуживают доверия. Это когда действительно их слова не расходятся с их поступками, с их действием. Тогда рейтинг политика сразу растет. Ну, в целом, наверное, не только политика. Мне кажется, любого человека, если его слова не расходятся с поступками, это сильно.
1: В общем, да. Я, как многие, наверное, знают, дал в юности, в 17 лет, очень дурацкий обет, о чем потом неоднократно жалел, но побоялся его нарушать, в основном из опасения, что если я от своего слова откажусь, то всем следующим моим словам будет грош цена.
0: Ну, слово-то вы свое сдержали, но я знаю, что очень много людей вам говорят, может быть, есть смысл переосмыслить это обещание.
1: Ну, вот побоялся сбить цену своего слова.
0: Ну, оно у вас действительно весомое. Не зря вы проводите такие допросы. Да, и вот хотелось еще поговорить с вами интересный момент про, наверное, символы все-таки для нашей страны, да, такие как инаугурация, минута молчания, парад победы, сколько они значат для наших людей. Тут, наверное, сами эти процессы, они не столько как такая традиция, да, а все-таки это такая эмоциональная синхронизация чувств миллионных людей.
1: Интересно, кто-то написал, удивительно, до всех событий. Я, если что-то не понимал в международной политике, раскладывал по понятиям, и все становилось понятно. Ну, как вам сказать? Вот эти знаменитые понятия, они же тоже сложились на основе долгого опыта взаимодействия очень остро конфликтующих людей и группировок. То есть взаимоотношения между государствами и бандами отличаются, по сути, только уровнем ответственности. Если главарь банды отвечает за 5-10 человек, то политик за сотни тысяч, миллионы. Поэтому и уровень противоборства другой, и уровень ответственности другой. – Но вот сам принцип улаживания противоречий, он во многом повторяется на разных уровнях.
0: Да, мне еще очень нравится, кстати, ваша статья, когда вы говорите про цену нашего слова, когда купцы, да, заключали... Вот интересная очень история, я очень люблю.
1: Ну да. Грубо говоря, пока англосаксы выверяют один контракт с помощью юристов, пытаясь заложить туда лазейки для себя и закрыть одновременно лазейки, закладываемые партнером по договору. Русский купец заключал договора просто под честное слово, сказали друг другу и пошли выполнять. В основном потому, что у нас население было довольно скромное, и поэтому коммерческий слой был намного уже, чем у англосаксов. А значит, все в этом слое друг друга знали. Если ты один раз слово нарушил, тебе просто все коллеги переставали верить. И было дешевле один раз что-то потерять, если просчитался в контракте или сложились неудачные обстоятельства, но наверстать упущенное в дальнейшей работе.
0: Угу. Ну и все-таки давайте вернемся в день сегодняшний. Да. Но в целом эта история, наверное, всех поколений. Вот как, скажем так, подростки, молодежь часто бывают, вот, выступают против каких-либо традиций, да, или против каких-то символов. Такой бунтующий период у них бывает. Но все-таки, опять же, по проведенным различным исследованиям, ну, различных психологов, да, политических исследований, все-таки молодежь, она бунтует не против какой-то традиции, да, она скорее это делает, потому что, когда ей говорят, так делали всегда, это непонятно. Когда подростку или молодым людям объясняют, вот зачем это нужно, что это давало людям, поэтому очень важно, когда родители или общество объясняет молодежи, почему это так, а не по-другому, что этот символ значит для страны, что там тот или иной, да, возможно, традиция какая-то, что она означает, глубину, скажем так, историческую глубину того или иного происходящего процесса. И тогда происходит какое-то понимание, этот бунт, он растворяется. Да. Поэтому важна и такая работа.
1: Вот та же Людмила попросила рассказать про понятие слова офицера. Ну, а что рассказывать? Офицер, он отличается от простого человека не только тем, что у него в подчинении сколько-то там коллег, а тем, что он вправе отдать им любой приказ, вплоть до приказа пожертвовать жизнью. И этот приказ будет выполнен только если сам офицер докажет, что и сам готов при необходимости пожертвовать жизнью. Понятно, что случай пожертвовать жизнью бывает не каждый день, к счастью, но надо, по крайней мере, доказать, что ты все остальные свои обязанности выполняешь, все остальные свои обязательства выполняешь. Поэтому слово офицера это в большей степени, чем слово любого другого человека, доказывает ответственность личности.
0: Да, и поэтому очень хорошо, что сейчас в политику приходит очень много и кадровых военных, и, скажем так, ребят, которые вернулись из зоны проведения СВО, и это как раз-таки те люди, у которых слова с действием не расходятся, потому что они так привыкли, потому что они в этом живут.
1: Кстати говоря, на предстоящих 20 сентября выборах, ну, точнее, с 18 по 20 будет процесс развиваться, процесс голосования. Так вот, на этих выборах уже известно, что очень много кандидатов как раз из числа тех, кто участвовал в специальной военной операции и уже доказали, что свои обязанности и свои обязательства они выполняют.
0: Да, поэтому действительно у людей подсознательно происходит доверие к таким людям. И ну, много разных, да, примеров разных политиков, некоторые вообще сейчас не в стране находятся, и слава богу, которые просто играли в какие-то политические игры, и которые то, о чем мы говорили ранее, да, они не держат слова, их слова расходятся с их поступками, потому что как только они садятся в определенное кресло, их действия говорят о другом. И хорошо, что сейчас им на смену приходят вот такие люди, которым подсознательно уже мы доверяем. Мы знаем их, об их поступках знаем, и нам кажется, что
1: да.
0: Дальше тоже будет лучше.
1: Все-таки с людьми более-менее понятно, а вот как понять, что стоит за символом, который связан сразу со многими эпохами истории? Ведь ни для кого не секрет, что тот же наш нынешний флаг долгое время был большей части страны буквально ненавистен, просто потому, что во время гражданской войны под этим флагом воевали те, кто в конечном счете, ну, лозунги были разные, но в конечном счете это были люди, отстаивавшие принципиальное неравенство людей и невозможность, грубо говоря, перейти из одного общественного слоя в другой на основе каких-то собственных действий, собственных заслуг, собственного обучения. Да, большая часть тех, кто воевал на стороне белых, руководствовались вполне искренней заботой о благе страны, просто они считали, что это благо невозможно обеспечить при полной свободе перехода из одного общественного слоя в другой.
0: Ну, опять же, надо посмотреть по линейке времени. Ведь этот период, он был гораздо краткосрочнее, да, чем весь период что символ означал. То есть произошло переосмысление, и все-таки глобально флаг означал гораздо больше, и это было дольше по времени. Поэтому ну, вот этот эпизод, он немножко как-то подзатерся, его переосмыслили, и опять же прошло время уже нашей новой России под новым флагом нашим, и переосмысление произошло его. То есть короткий какой-то период он не совсем сыграл в данном случае. В случае с этим символом он не сыграл такой поворотной роли, несмотря на то, что да, были такие события. Тем не менее. Но сам образ все равно он вызывает гораздо больше эмоций, нежели какое-то слово или аргумент, или порой даже слоганы, которые подтягивают искусственно под тот или иной символ, если они не жизнеспособны и, скажем так, не отражают суть этого символа, они как бы отваливаются как что-то ненужное. Вот, поэтому легко было, в общем-то, сделать такое, ну, и переосмысление, и такую реновацию, условно говоря, этого образа.
1: О, вот та же Людмила из Крылатского благодарит за очень интересные и очень умные ответы. Ну, я думаю, что не только я отвечаю, а все мои гости тоже.
0: Ну,
1: и пишет, жаль, что раз в неделю почаще бы. Ну, видите ли, по счастью, на радиостанции «Спутник» я далеко не единственный интересный человек. Более того, слушая других, я сильно сомневаюсь в том, что я самый интересный. Вот, скажем, прямо передо мной были Пучков с Хазиным, Примаков. Честное слово, я их слушаю тоже с огромным интересом. Но это все-таки не совсем тема нашей сегодняшней беседы. И мы еще поговорим о значении разных символов именно для единения общества, но это будет уже после новостей. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.

0: духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин подписал закон о внеочередном предоставлении мест в школах, садах и лагерях детям, погибших при контртеррористической операции военных, полицейских и добровольцев. Также расширяются основания для единовременной выплаты семьям погибших. Выплата теперь будет положена и в случае гибели при участии в контртеррористической операции. Проведение химиотерапии на базе районной больницы в поселке Арти Свердловской области не соответствует современным стандартам оказания онкологической помощи. Поэтому пациентов с онкологическими заболеваниями отправляют в Центр амбулаторной онкологической помощи в Красноуфимск. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что онкобольных пациентов из уральского поселка отправляют на химиотерапию за 60 километров от дома. Минздраве отметили, что противоопухолевая лекарственная терапия может проводиться только на базе центров амбулаторной онкологической помощи или в онкологическом диспансере. Правоохранители Греции пресекли деятельность группы, которая незаконно добывала и продавала за границу ценные кораллы на сотни тысяч евро, сообщают местные СМИ. По предварительным оценкам, стоимость изъятых кораллов составляет около 800 тысяч евро. Предполагается, что к схеме причастна международная преступная организация, которая действует сразу в нескольких странах. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и по международным нормам приравниваются к пыткам. Соответствующее заявление он опубликовал на странице в одной из социальных сетей. Саакашвили также сообщил, что тюрьма расположена рядом с цементным заводом, который, по его словам, принадлежит основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бедзини Иванишвили, а пыль от предприятия якобы затрудняет дыхание. Кроме того, Саакашвили утверждает, что на протяжении всего срока заключения ему было запрещено совершать телефонные звонки, за исключением нескольких минут разговора с дочерью раз в неделю. По его словам, ему также отказывают во встречах с консулом Украины, доступе к украинским печатным и видеоматериалам, а адвокатам запрещают приносить фотографии его детей и внука. Он считает, что с ним обращаются как с военнопленным и обвиняет грузинские власти в попытке сломить его волю. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поддержала решение сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира в Польше. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 26 сентября следующего года. Ранее Всероссийская федерация волейбола сообщила, что мужская сборная России не примет участие в нем в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
3: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня политического консультанта Олесю Анатольевну Чуйко по делу о таких средствах сплочения народа, как символы, знаки, традиции.
4: Да, и знаете, Анатолий Александрович, еще хотела с вами, так скажем, поговорить на тему не только государственных символов. У нас, в общем-то, тут меньше месяца осталось, да, очень важной, тоже значимой даты, 1 сентября. И пока родители сейчас все наслаждаются каникулами, да, и дети тоже наслаждаются каникулами. Все-таки вот возвращаюсь к теме школы, сколько у нас разных ассоциаций это вызывает. И, например, вот скажи человеку слово «букварь», и все сразу вспомнят, да, как они учились, сколько. Вот всего-навсего, это не просто книга, да, но вот одно слово «букварь», а сколько в нем смысла, какой это все-таки символ учебы. У вас был букварь, вы учились по букварю в первом классе?
3: Дело в том, что я в первом классе не был. Ребенком я был довольно болезненным, а поскольку читать научился к 4 годам, родители решили, что все остальное, что учат в первом классе, проще пройти дома. Договорились с какой-то учительницей, и она мне преподавала первоклассные науки. Букварь, кажется, я так и не читал, поскольку читать уже умел вполне хорошо. Правда, была одна проблема. Считается, что движение становится полностью автоматическим, когда повторишь его примерно 1000 раз. Прописи я выписывал, наверное, раз в 10 меньше положенного, поэтому почерк у меня до сих пор вполне разборчивый, но очень некрасивый. Вот, но букваря в моем детстве как раз, по сути, и не было.
4: Ну да, в вашем детстве не было, но все-таки у очень многих людей он был. И это вот интересный момент, когда, скажем так, мы знаем, да, что у нас большое государство, у нас много национальностей, и все-таки в каждой республике или в каждой области, в каждом крае, если скажешь слово «букварь», это слово, этот символ, он будет понятен абсолютно всем людям. И, на мой взгляд, вот такой простой символ, это как раз-таки говорит о том, что люди, да, я понимаю, что общество держит законы, экономика, это, безусловно, важно все, но вот, на мой взгляд, все-таки вот с политикой, с политической точки зрения, общество держит и смыслы, которые люди готовы передавать дальше.
3: Вот кто-то спрашивает, почему на букваре был изображен Ленин. Да потому что Владимир Ильич Ульянов был символом всей советской эпохи. Именно он был одним из главных теоретиков не только необходимости социалистической революции, но и возможности ее успеха в одной стране, а не во всем мире сразу, как считали Маркс и Энгельс. Именно он сыграл ключевую роль в том, что сам называл чаще переворотом, чем революцией, но это, собственно, одно и то же слово, только по-русски и по-латыни. Да, были и многие другие, но решающее слово, что вчера восставать было рано, а завтра будет уже поздно, сказал именно он. Он возглавил первое советское правительство и, по сути, руководил всей страной, ну, до второго инсульта. После первого он еще оправился и продолжил работу. После второго уже сил не было. Ну и потом во всех дальнейших политических спорах нашей, внутри нашей страны, по ходу нашей истории, обязательно находились в его многочисленных трудах подсказки, позволявшие существенно сузить спектр возможных вариантов, показать, что уж точно не сработает, а что имеет шансы. То есть он оказался символом целой эпохи. Ну, и надо сказать, что я с 90-го года и примерно до 2005-го был пламенным сторонником тоталитарной секты «Либералы». И тогда изрядно его ругал, но даже тогда обнаруживал у него немало здравых идей.
4: Ну, я буквально коротко, да, хотела тоже добавить о том, что все-таки это тот пример, когда человек стал именно символом, потому что, ну, скажем так, биография, да, и там различные истории, связанные с Лениным, они не только там с позитивной какой-то коннотацией, есть разных многих там противоречивых моментов, вот, и при всем при этом идеологам, да, которые работали тогда, удалось отделить это и сделать из него такой целый символ доброго дедушки. То есть от октября до...
3: И вот та же Людмила по этому поводу спрашивает. Мавзолей на Красной площади остался ли символом?
4: Стирается.
3: И как к этому относится молодежь сегодня?
4: Стирается, да, все-таки до конца, наверное, там 80-х, начала 90-х, это все еще мы ехали на этих рельсах, и это был огромный символ для людей той эпохи, того поколения. Но я думаю, что где-то с начала 2000-х, особенно там 2010-х, начинает затираться этот символ. Он, безусловно, есть на Красной площади, очень много сторонников, очень много людей старшего поколения приходит. Молодежь приходит, но те, кто интересуется истории. Но все-таки он уже имеет не такой, к сожалению, может быть, или к счастью, непонятно, такой эмоциональный отклик. Потому что, вспомните, раньше фотографии бесконечной очереди стояли в мавзолее. Ну, сейчас этих очередей нет, наверное, это
3: помнится,
4: говорит
3: я
4: об этом.
3: В начале 70-х, чтобы туда попасть, занял очередь где-то около 8 утра и прошел внутрь примерно около 16 часов.
4: Ну да, символом-то он, конечно, остался, никто не спорит, но вопрос в том, что да, и для очень многих людей этот символ, безусловно, он очень сильный и не сразу, может быть, даже со временем какое-то еще произойдет еще одно переосмысление, да. Но на данный момент, по крайней мере, тот факт, что там уже не стоит столько очередей, сколько раньше в советское время, это тоже о многом говорит. Ну и опять же, да, Ленин, это вот вспоминаю значки, там, октябрята, пионеры, ну, то есть это уже человек...
3: Вот кто-то пишет, молодежь приходит, но это китайцы.
4: Кстати, для китайской компартии это символ по-прежнему, он остается, то есть для них он много значит. Ну, у них помимо этого еще своих символов хватает, да?
3: Ну, да.
4: Но тем не менее. Да, мавзолей, конечно, к сожалению, наверное, вот для нового поколения. И опять же, вот то, о чем мы говорили ранее, да, если родители или вот старшее поколение рассказывает детям, внукам, посвящает их в эту историю, то, конечно, ребенок будет интересоваться этим. Если родителям не интересно, то, наверное, уже и последующему поколению это будет стираться. Тут очень важно, насколько жив этот тот или иной символ, да.
3: Ну и это возвращает нас к вопросу традиций. Именно традиция определяет символ. Полуденный выстрел в Санкт-Петербурге – это символ города или традиция? Ну, традиция такая давняя, что у всех она ассоциируется с городом как его символ. Я вот так сформулирую.
4: Ну, все-таки, да, традиции передаются, но есть момент тоже, что традиция должна, наверное, эволюционировать, наверное, в своей форме, но при этом сохранять, как мы говорили, смысловое ядро. Например, вот слова меняются, да, Но смысл культурной преемственности, да, он не рвется.
3: Вспомнилось насчет «слова меняются». Во фразе «мальчик в клубе склеил модель» за полвека изменился смысл всех слов.
4: Вот, да, об этом и речь. Ну, не знаю, такая тонкая история, конечно, слова, традиции. Если говорить все-таки о какой-то новой, скажем так, о том, что сейчас актуально, да, но там, где традиция превращается в инструмент контроля, вот, а не в какую-то опору, наверное, традиция начинает, она умирает первой, потому что она перестает жить. Потому что если через традицию начинают контролировать, ну, люди сразу считывают эту манипуляцию. Все-таки это должно вызывать у людей какое-то добровольное желание в первую очередь, а не контроля. Все, что контролируется, это всегда, ну, то, что заставляет людей других контролировать, такие традиции не приживаются, такие смыслы не приживаются. Люди считывают манипуляцию, тем более в нашей стране. Не привыкли наши люди, чтобы ими манипулировали. Опять же, возвращаюсь к теме слов и слова офицера. Народ у нас такой, живущий по понятиям в том числе. Как вы думаете, Анатолий Александрович, что если со временем вот одно и то же слово, оно меняет смысл? Это вот про «мальчик склеил модель в клубе».
3: Ну да. Ну да. А традиция должна сохранять смысл. Людмила пишет, русская баня во всех смыслах вызывает гордость. Ну, тут боюсь, что несколько разочарую, но очень похожие варианты бани есть еще у нескольких народов. Финны, например, считают, что русская баня – это сильно упрощенный вариант их сауны.
4: Угу. А помните фильм «Особенности национальной охоты, рыбалки»? Вот,
3: ну, да.
4: Там абсолютно все было построено на символах, и поэтому, наверное, это один из самых любимых фильмов у нас, потому что там практически все, что узнают люди, именно на эмоциональном плане. Потому что если людям что-то говорить просто словами, ну, для этого нужно время аргументирования. А тут люди видят знакомые символы и баня, и охота, и какой-то юмор был классный, поэтому, ну, так фильмы и вообще, скажем так, произведения культуры, они построены на понятных символах, они становятся любимыми или нелюбимыми, да, потому что вызывает отторжение какое-то. Какой, ну, у вас в данном случае любимый фильм?
3: Ну, я люблю так много фильмов, что не берусь выделить какой-то один из них. Почему одним из символов Лондона считается двухэтажный красный автобус? Да просто потому, что практически нет подобных автобусов в других местах. Лондонские улицы центра Лондона, с одной стороны, достаточно широкие, чтобы по ним проходил автобус, а не только компактный автомобиль. А с другой стороны, они достаточно узкие, чтобы для повышения пропускной способности приходилось автобусы делать двухэтажными. Вот такое редкое сочетание и привело к тому, что в Лондоне такие автобусы есть, в других местах нет.
4: Угу. Ну, вообще интересно, но все-таки мне хотелось бы вернуться к нашим символам, символам нашей страны. И в этом плане мне интересно, помните герб Челябинска, да, по-моему, там верблюд изображен. И
3: да.
4: Там...
3: да.
4: Ну вот тоже, да, казалось бы, не совсем логичный символ, тем не менее, для местных, которые знают эту культуру, историю своего города, своего региона, очень много...
3: А дело тут в том, что это была самая северная точка, куда добирались верблюжьи караваны из Средней Азии.
4: Да, и при этом, да, местные все эту историю знают. И благодаря, опять же, этой символике мы можем изучать и регионы России, посмотреть на герб, да, каждого края, там, республики, области. Ведь через вот эти символы простые мы можем ближе узнать, как жили люди, как в исторический контекст там был. Ну...
3: О, кто-то пишет, в Лондоне двухэтажные автобусы, а в Китае поезда. Ну, двухэтажные поезда не только в Китае. У нас, например, они уже довольно давно ходят по многим загруженным направлениям, Я сам много раз в таких поездах ездил и должен сказать, что там вполне удобно. Тесноты не ощущается.
4: Транспорт, да. Но все-таки хотелось вернуться вот к символу, наверное, уже не только государственным, но имеется в виду символом, различным гербам нашей страны. На ваш взгляд, вот вы много где путешествовали, какой бы вам больше всего запомнился символ?
3: Ну, к сожалению, у меня большая часть поездок проходит в таком режиме, что буквально оглянуться не успеваю. Приехал, поучаствовал в турнире или в каком-нибудь форуме и помчался обратно. Поэтому запомнились больше всего те города, где успел побывать в институтские годы. А это прежде всего Таллин, Рига и Вильнюс.
4: Угу.
3: Правда, в каждом из них я был всего по одному дню, но там же исторические центры крошечные, и времени хватало, чтобы все их обойти.
4: А вот, Анатолий Александрович, я еще хотела привести пример удачного такого символа, который, он довольно-таки молодой, но при этом очень сильный, вызывает очень много, опять же, эмоций. Это Крымский мост. То есть это относительно новая история, да. Но сколько много она символизирует, и он стал уже действительно символом. Почему на него еще и атаки, да, идут? Потому что очень важно разрушить этот символ. Но, слава богу, наши ребята работают, да. Все. Но...
3: Ну, для меня, кстати, Крымский мост в Москве тоже очень значим. И значим не столько, как самостоятельный транспортный объект, сколько как один из элементов строительства Дворца Советов СССР. К сожалению, по нескольким неудачным стечениям обстоятельств, ну, в основном потому, что Никита Сергеевич Хрущев постарался уничтожить как можно больше из того, что создавалось при его предшественнике. Дворец так и не осуществлен, о чем я очень жалею. Проект не только грандиозный по размеру, но и блистательный по архитектуре. Так вот, Крымский мост сделан из стали марки ДС, Дворец Советов, для каркаса дворца, а каркас должен был подниматься над уровнем асфальта на 316 метров, а над уровнем фундамента примерно на 350. Для этого каркаса разработали новую рецептуру нержавеющей стали, весьма удачную, и из этой стали сделали Крымский мост на Садовом кольце Москвы. Кстати говоря, потом пришлось в срочном порядке разрабатывать специальную краску для этого моста, потому что нержавеющая сталь без покрытия блестела на солнце так, что слепила водителей.
4: Угу.
3: Поэтому пришлось срочно разработать краску, гарантированно держащуюся на этой полированной стали. И сейчас мост выглядит серым, вот того цвета, который мы называем стальным, но я каждый раз, проезжая по нему или около него, вспоминаю вот эту историю Дворца Советов и воспринимаю его еще как символ. Вот тут сразу два вопроса. Какой ваш самый любимый праздник? Ну, любимый мой собственный день рождения. Вот. И считаете ли вы разводные мосты символом Санкт-Петербурга? Да, считаю, хотя разводных мостов в мире очень много, но в сочетании с силуэтом города со знаменитой небесной линией Именно эти мосты выглядят очень изящно.
4: Ну, буквально коротко добавлю. Вот вы, нисколько не преуменьшаю значение Крымского моста в Москве, но все-таки это вот такая локальная история. А Крымский мост, да, соединение с полуостровом, это все-таки для всей страны. Более того, это не просто, да, транспортная артерия, это, он имеет смысл еще объединения. И в нашем подконтексте, в ту эпоху, в которой мы с вами сейчас живем, он имеет более глубокий, скажем так, смысл и вызывает у людей больше эмоций в связи с тем, что происходит сейчас.
3: Поэтому,
4: но это свежий символ, новый.
3: Я думаю, даже когда ликвидация террористической организации «Украина» закончится и откроется вновь сухопутное сообщение с полуостровом Крым в полном объеме. Сейчас там все-таки есть серьезные проблемы. Транспортное значение Крымского моста никуда не денется, потому что Крым, освободившись от власти Украины, начал стремительно развиваться во всех отношениях, и, соответственно, потребность в транспорте там стремительно растет. Но символом того, что мы можем преодолеть любые трудности, и технически их там хватало, и политически, он, несомненно, останется.
4: Ну вот да, что интересно, мы сейчас, да, живем в такое время, когда у нас появляются новые символы, и эти символы совершенно не стыдно передать следующим поколениям. Есть что рассказать, есть чем поделиться, и я уверена, что в нашей стране появятся еще символы, кроме Крымского моста, да, будут появляться еще новые символы. Не знаю, правда, какие, не берусь предполагать, давать прогнозов, но уверена, точно они будут.
3: Как правило, значение символа выявляется именно по мере формирования традиции. То есть невозможно заранее сказать, вот это станет символом, это не станет. А традиция формируется годами, а то и десятилетиями, зато живет веками. И все, кто эту традицию чтит, тем самым объединяются психологически.
4: Да, важно говорить не только на одном языке, но и понимать друг друга. То есть у людей не всегда совпадают мнения, да, по различным вопросам, но то, что общая символика, да, общий смысл, который они закладывают в это гораздо облегчает, это объединяет людей в первую очередь. И тут не только государственные символы, но и какие-то такие в простом человеческом понимании, как я говорила сегодня, к примеру, там букварь, да, или там белый медицинский халат, то есть.
3: Хотя сейчас, скажем, хирурги перешли от белых к синим или зеленым операционным костюмам, но это пока не стало традицией.
4: Это не стало традицией, все равно вот символ, люди в белых халатах спасают жизни, да, то есть это и ковид, и сейчас там различные там, да, ситуации. То есть это люди, которые... То есть белый халат — это все равно символ какой-то чистоты и спасения жизни, как ни крути. Это то, что передается из поколения в поколение. Это такая довольно долгая традиция. Причем белый халат начали носить, это не тысячу лет, его носят медики. Это, ну, по сравнению, да, с каким-то временным периодом.
3: Но да, тоже, по-моему, где-то со второй половины XIX века, когда сложилось представление об асептике, то есть защите от всяческой заразы. Но мы могли бы, конечно, еще очень долго перечислять разные символы, но время кончается. Ну, а я постараюсь, чтобы в следующий вторник вам тоже было интересно. До свидания.
4: Всего доброго.
0: Допрос Вассермана.

0: Отмена домашних заданий для первоклассников. Контекст. В сентябре у учеников первых классов начнется новая жизнь. Решение об упразднении работы на дому приняло Минпросвещение. Действовавшие ранее нормы предусматривали, что суммарное время на выполнение домашки не должно превышать 1 часа в день. О возможности отмены домашних заданий или их существенном переформатировании в Госдуме и Рособорнадзоре заговорили в прошлом году. Сторонники радикальных мер ссылались на то, что школьники по несколько часов работают над заданиями дома, тратя на учебу до 10 часов в сутки. А это верный путь к переутомлению и даже нервным срывам. К тому же ученики все чаще стали прибегать к услугам искусственного интеллекта и использовать готовые ответы. Другая точка зрения – работа дома наилучшим образом позволяет закреплять пройденный материал и является важной и неотъемлемой частью обучения. В результате было принято компромиссное решение. У учащихся других классов внеурочные задания останутся в прежнем виде. На 2-м и 3-м годах обучения домашняя работа должна занимать не более 1,5 часов. Далее по возрастающей. Самая большая нагрузка выпадет на долю учеников 9-11 классов до 3,5 часов в день.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Омске час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин подписал указ о возможности лишения правообратного выкупа акций ушедших из России инвесторов. Американский сенатор затормозил принятие законопроекта о санкциях против нашей страны. Россияне завоевали уже третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Подробности далее.

0: Ситуацию опубликовал заявление Дональда Трампа, сказавшего, что у США гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нужно. Возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой – позитивный шаг, который открывает новые возможности для России и Сирии, заявил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Накануне сирийская авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска в Москву. Парламентарий отметил, что появление регулярных рейсов всегда способствует увеличению пассажиропотока, а по мере восстановления транспортной доступности можно ожидать постепенного роста взаимного туристического обмена. Он подчеркнул, что развитие этого направления будет зависеть от дальнейшей стабилизации обстановки, уровня безопасности и готовности туристической инфраструктуры принимать гостей. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Эта золотая медаль стала третьей для российских спортсменов на турнире. Ранее синхронистки выиграли произвольную и техническую программу среди групп. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Мы начинаем авторскую программу писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Давайте начнем тогда вот с такой темы. Советник главы Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Зеленского есть там целый ряд форматов для перемирия, начиная от воздушного, заканчивая наземным и еще каким-то. При этом у нас также наше общество потрясла очередная трагедия, которую нам организовали украинцы на этот раз в Геленджике. И у многих возникает вопрос, почему какие-то заявления о перемириях обычно сопровождаются, наоборот, усилением эскалации. Это какая-то тактика? Чего добивается Украина в данном случае?
3: Ну, для Зеленского принципиально важно достичь сейчас воздушного перемирия, перемирия по объектам энергетики, потому что все это в удрученном состоянии. ПВО, по сути дела, парализовано на Украине, и впереди зима. Вот, поэтому начинается придумка классического схематоза. Давайте еще раз обманем русских. А ему сразу сказали: нет, свободен. Хочешь, пожалуйста, вон там есть стамбульский формат с учетом реалий на земле, вот согласовываются эти самые делегации, обсуждение вопросов. Пожалуйста, хочешь, можем позаниматься. Нет, пошел вон отсюда. Он давно заслуживал именно такого ответа. Ну, а параллельно террор, как единственное средство. Ну, вчера убили детей на пляже в Краснодарском крае. Сегодня 5 человек погибло в Московской области, насколько я понимаю, в районе города Чехов, не очень далеко от Москвы. Ну, а что другого ожидали от этой власти выродков законченных? Только террор. А когда русские отвечают, что нет, пошел вон, сразу начинаются интервью западным медиа. Вот видите, мы предлагали, мы настроены на мир. А в России, значит, никто ничего не хочет. И так далее. Сколько раз мы это видели за последние 4 года? Ну, сколько можно уже это слушать? Ну, этот криворожский упырь уже всем осточертел. Да нельзя. Наоборот, я считаю, что надо работать сейчас по ним с утроенной энергией. Порвет его толпа зимой, сидя без света, воды, газа, тепла и всего остального. Ну, туда ему и дорога, в принципе. Ну, если они сами на потужном марафоне откровенно признают, что зима, вот они сейчас это очень тактично говорят, зима, вероятно, будет несколько сложной. Ну, я считаю, что если они это считают несколько сложной, давайте сделаем ее чуть более чем сложной. В конце концов, они это все заслужили ударами по детям, бесконечными вот этими прилетами в сторону Wildberries. Я не знаю, мне кажется, что эта компания, это вот как вот Маринеску был

0: личным врагом Гитлера. Вот мне кажется, что Вайлдберрис — это личный враг Зюса. Что ему там, трусы не продали? Майку какую-нибудь прислали бракованную? Вот откуда у него такая ненависть непосредственно к Вайлдберрис? Поэтому надо, я считаю, что удовлетворять их и не слушать вообще эти причитания, за которыми ничего не стоит. Потому что Москва много раз говорила: ты что-то хочешь? Тебе что-то надо? Пожалуйста, прилетай, с тобой поговорят. Больше того, твоя безопасность будет обеспечена. Волос с твоей головы не упадет. Хотя если тебя отдать русским людям, нечего будет хоронить. Даже в закрытом гробу. Будет просто кулек праха невостребованного. Вот настолько ты всем надоел. Ну, хочешь, приезжай, тебе все сделают. Нет, не хочет. Ну, не хочет, свободен. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Самое главное, что пока он усердствует, селюки уже испытывают паническую атаку. В Славянске на улицах стерильно, как будто ночь на дворе. Никого вообще нет, ни машин, ни людей, ничего. Но очевидно, что быстрее рано, нежели поздно, Донбасс будет освобожден от этой всей мрази. Дальше ситуация будет только ухудшаться. Ему же объяснял вот лично Владимир Ростиславович Мединский, глава переговорной группы Российской Федерации, что каждое следующее условие на каждой следующей встрече будет для вас только хуже. Ну, если они не способны ничего понимать в силу ошибки ДНК в своих головах, ну, кто тут виноват? Ну, значит, надо действительно сделать им незабываемую зиму. Тем более тут особенно-то усилий не надо прикладывать. Просто методично, вот так вот, как сейчас происходит, изо дня в день, изо дня в день. И к первым холодам в ноябре там будет любопытно, вежливо говоря. А скорее всего там начнется что-то любопытное даже с опережением графика. Ну, по той лишь причине, что если они даже на потужном марафоне признают, что вся подготовка к зиме была на бумаге, ну, соответственно, пускай громадяне сами вызывают на поклон своего криворожского гения и сами с ним разбираются. Мы к этому никакого отношения иметь не должны. И спасать эту тварь тоже не надо.
1: А он в турне уедет собирать помощь для своих замерзающих граждан, для того, чтобы народной любви не получить в нужный момент.
0: Пускай едет, Михаил, пускай едет. Все же не уедут получать помощь, да? Кто-то да останется. Кому-то да предстоит за это, за все ответить. А дальнейшее, это уже как бы к нам отношение иметь не должно. У нас есть цели специальной военной операции. В них не сказано, что надо спасать козлобородого Зюса от радостных громадян. Там также не сказано, что мы должны обеспечить защиту каждого вороватого чиновника, а других там просто нету. Этим пускай занимается их электорат. Ну, что получится, то получится. Кто не спрятался, мы не виноваты.
1: Вместе с этим, судя, опять же, по заявлениям Зеленского в прессе, есть еще и некие попытки на дипломатическом уровне отдалить сближение Москвы и Пекина. Я когда читаю такие новости, мне просто интересно, как это сделают. Украинские послы приедут в Китай, там, не знаю, в разговоре с Си Цзиньпином или с кем-нибудь пониже рангом будут говорить о том, что вот с Москвой не надо сближаться. Просто как он это себе представляет? Или это чисто так именно с точки зрения пиара активность?
0: Ну, это обычный самый пиар. Ну, что они Пекину предложат? Давайте вместе проведем декоммунизацию, при том, что Компартия во власти. Ну, а что еще? Вот хорошо, чем может заинтересовать Украина нынешняя? Вот в том виде, в каком она существует. Китай. Это же не бизнес-модель, да? Вот сегодня я с интересом смотрел видео из стольного града Днепра, где пятерка полицейских буцкает одноногого, чудом выжившего на фортеце. Вот в такой модели кто-то будет вкладываться в бизнес, даже без относительно того, что всюду прилеты. Просто когда у тебя власть вот так вот относится к своим гражданам, какой может быть, в принципе, бизнес? Это нереально. А там такое каждый день. Да больше того, там по 10 раз в день примерно это. Поэтому, ну да, можно попробовать уговорить Китай. Ну, надо что-то взамен давать. А что можно дать взамен? Пижаму Зюса? Нестиранную? Что, изданную тиражом 10 экземпляров сборник «Мысли Миши Подоляка» за последние 4 года, да, «Прикоснись глаза мудрости» с подзаголовком «Нас было двое, я и Шпенглер». Что еще вы можете дать? Эстрадных певичек, которые поют «Мне треба писюн»? Ну, я сомневаюсь, что в Китае это можно продать. Вряд ли это является экспортным товаром. Что еще осталось?
1: Ну, я так понимаю, что одним из таких переговорных элементов в логике именно Киева выступает безопасность внешних активов, потому что с Турцией удары по ее судам, с Казахстаном, и, мол, если вы поддерживаете их, значит, вы против нас, и мы будем атаковать вот ваши объекты. Возможно, в таком ключе стоит воспринимать.
0: Но они уже с Ираном поатаковали, правда? И стоило Ирану грозно посмотреть, и началась неожиданная диарея. И замена собственной позиции на 180 градусов. Но Китай что, это государство, с которым можно будет вот так вот себя вести? У меня большие сомнения, это во-первых. А во-вторых, Китай вообще не тешит себя иллюзиями по поводу Украины. Я напоминаю, как продавался Мотор Сич. Его же продали Китаю, а потом сделку аннулировали, когда позвонили из Вашингтона и сказали, вы что, вам кто-то разрешил продавать? И китайцев просто на этом кинули. Я не думаю, что они это забыли. Потому что бизнес штука беспощадная, там такие вещи не забываются и не прощаются. Поэтому ты можешь там пиарно говорить сколько угодно. Но, собственно, вообще вся деятельность Украины – это один сплошной безостановочный пиар с постоянными убогими заявлениями на потужном марафоне. Ну, что другого они производят? Вообще, вот, я думаю, что в посольстве Китая с интересом смотрят этот продукт. Я имею в виду потужный марафон. Они, наверное, тоже сильно очень удивляются. Ну, потому что там очень все своеобразно, назовем это так. Очень.
1: Возвращаясь к еще ряду государств, вот Турция, например, призывает Россию и Украину обеспечить навигационную безопасность Черного моря. И меня здесь всегда интересует вопрос формулировок. Почему не призывает Украину прекратить обстрелы, собственно, судов, принадлежащих Турции, прекратить убийство турецких граждан, а формулировки более-менее нейтральные, относящиеся к обеим сторонам? Вот с чем связана такая нейтральность?
0: Но это уже 4 года идет как? Ну, мы же помним Байрактары. Они где производились? Украина была хорошим полигоном. И сейчас эти все заявления, это надо обязательно в модели вот этого вот европейского нынешнего чувства, да, где ты не видишь убийство детей на территории Луганской Народной Республики. Где ты не видишь убийства детей в Геленджике, ты будешь призывать стороны вести себя нравственно. При этом убивают русских детей последовательно, цинично и демонстративно. Но Европа это не видит. Турция, которая все еще, кстати, кандидат в члены Европейского Союза, уже 27,5 лет как. Она почему должна себя вести иначе? А потом, слушайте, ну, может быть, конечно, нам это не очень интересно признавать, но вообще в курсе, что больше всего в нашей истории мы воевали именно с Турцией. Ни с кем-то. Ни с немцами, ни с французами, ни с англичанами и даже не с поляками. Больше всего мы воевали с Турцией. Мы, конечно, можем на это плевать, но что-то у меня есть такое подозрение скромное, что Турция, мыслящее, как бы вот восстановить Османскую империю, это в том числе в голове держит. И потом, сейчас уже это все, конечно, забыли, но когда в 2014 году после возвращения Крыма в состав большой великой страны разгонялись эти террористические ячейки, нигде никем никогда не зарегистрированного Меджлиса, так называемого, где были напечатаны все вот эти агитационные материалы? Что, в Саудовской Аравии? Нет. Адрес-то известен. И много чего еще было. Просто такой тихой сапы. Авось там в России никто ничего не увидит. А если увидит, то ну, мы скажем, а у нас многовекторность. Ну и сейчас, в общем, то же самое и делается. Ничего нового.
1: Ну а сейчас можно ли говорить и дальше об этой многовекторности? Потому что, с одной стороны, да, Турция продолжает с нами торговать, продолжает поставлять нам те же фрукты, мы им там тоже что-то продаем, а тут вдруг Украина возникает и говорит, что нет, не продавайте. Будет дальше Турция продолжать вот эти попытки лавирования между государствами или все-таки пришло время, когда надо выбирать уже сторону?
0: Будет, безусловно, потому что здесь отчет пойдет непосредственно от кошелька, от своего собственного финансового интереса. Вот что выгоднее с точки зрения доходности, то Турция будет исполнять. Если завтра Украина начнет распадаться на части, то Турция первая скажет, ну вот закономерный результат. Мы всегда знали, что именно так это и будет происходить. Это чисто восточный бизнес. Ничего здесь удивительного нету. Ну, кто там в этом изумляется, ну, наверное, надо тогда вам почитать какие-нибудь научно-популярные книжки по истории российско-турецких отношений.
1: И закругляя тему с Турцией и судоходством в Черном море. С одной стороны, мы сейчас осуществляем блокаду Одессы, блокаду черноморских портов, которые Украина осуществляет. С другой стороны, украинские дроны обстреливают те суда, с которыми мы там ведем торговые отношения. И вот кто в итоге должен обеспечить эту безопасность судоходства в Черном море? Мы, когда победим?
0: Ну, вероятнее всего. Но здесь же надо понимать, что эта самая пресловутая безопасность, это вы за месяц и за три, и за пять не сделаете. Учитывая, сколько хохол сбросил туда мин дрейфующих, они же постоянно где-то выплывают, то в Турции, то в Румынии, там, то еще где-то. Вы просто представьте себе, какая должна быть титаническая работа. Вот советская власть, которую нельзя было заподозрить в ленности, да, или невнимательности к тяжелому наследию войны. Да в конце 80-х годов еще эти мины всплывали, немецкие. Спустя 40 лет после войны. Поэтому эти все разговоры, если там условно завтра завершится, то послезавтра кораблики чух-чух-чух-чух поплывут, я должен сильно огорчить. При том, что исполняла Украина, вряд ли это будет быстро. Вряд ли. А так, да, со временем все сделаем. Сейчас Украина отрезана, сколько я понимаю, от Черного моря. Ну и хорошо, нечего там делать. Пускай диковильку осваивают, пока она есть. Если просто кто-то не знает, диковилька – это склетейная железная дорога. Вот, закончится диковилька, ну, на осликах пускай катаются. Море не для таких.
1: Да, там еще и правила соблюдать нужно. Давайте тогда двигаться дальше по темам. Есть еще очень важный такой момент, который говорит нам многое о так называемом единстве в рамках Европы. Это миграционный скандал, который с испанским городом Сеута произошел. 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко туда направились, потом большая часть из них на родину вернулась, но осадочек, что называется, остался, потому что Шенген не очень хорошо отреагировали в рамках Шенгена отдельные государства. Это единичный такой случай? Или, в принципе, сейчас говорить о единстве Европы даже в, казалось бы, таком общеевропейском едином шенгенском пространстве уже нельзя?
0: Я думаю, что уже давненько было нельзя. Еще со времен пандемии, когда вся эта евросолидарность быстренько рассыпалась, когда итальянцы отжали ИВЛ и у чехов с воплями «нам больше надо», и в конце концов это летит через Рим, Розарио Агро еще никто не называл беременным. Ну какая это евросолидарность, она в чем там проявляется? Только пока это не касается своего собственного кошелька. И потом, эти вопли все в сторону Испании, они умилительны. Ну а что, остальная Европа не поддерживала политику мультикультурализма? Остальная Европа не получала за это дополнительное финансирование? Что, в остальных странах Европы все в порядке с мигрантами, а итальянцы забыли, как их не так давно штурмовали баржи и прочие кораблики, как сельди в бочке, наполненные элементом миграционным? Забыли уже, да, видимо? А во Франции, наверное, запамятовали о том, сколько кварталов в Париже является, так сказать, миграционной вотчиной, куда полиция не рекомендует заходить даже днем, не то что вечером. А что, в Германии мигранты перестали сидеть целыми днями на пролетах музеев в том же Дрездене? Что мне нравится, все кинулись на Испанию, она вот угроза Шенгенскому соглашению. Остальные что? Александрийские столпы, что ли, этого соглашения? Там у всех, извините, рыльца в пушку. Меня больше всего поразило, что первыми, кто кинулся на испанцев, были финны. Можно подумать, что Суоми граничит с Барселоной, такой пригород небольшой. Да? И самая большая была бы опасность, что вот эти миграционные потоки, они кинулись бы в страну тысячи озер. Но нет же, правда? Но, тем не менее, Финляндия громче всех заголосила. Ну, пауки в банке. Так и должно быть.
1: У меня есть предположение, почему именно Финляндия. Потому что господин Стуб очень хороший, большой друг Дональда Трампа. А мы знаем, как Дональд Трамп к мигрантам относится.
0: А что, у самого Стуба мигрантов нету? Ну, может быть, он в порядке, так сказать, своей любви к рыжему пиздиллеру у себя с мигрантами наведет порядок? А потом будет уже упражняться на испанцах. Ну, а дальше в этой истории просто возникают одни сплошные вопросы. А что добились-то этим? Ну, хорошо, вы там привезли 60 тысяч, они устроили там типичный дебош. Кстати, по поводу Трампа, а у него, когда мигранты громили не так давно Лос-Анджелес, вот эти прекраснейшие кадры, как штурмуется магазин Adidas и разворовывается новая коллекция. Господин Трамп уже решил этот вопрос? Я что-то не слышал по проведенным судам над этим былым бесконечным. Поэтому, ну что здесь пилить испанцев? Да, пограничники оказались, ну, не во всеоружии. Но, с другой стороны, если у кого-то из вас, вот, друзья мои, которые слушают радио «Спутник», был опыт деловых отношений с испанцами, вы сразу поймете, почему пограничники оказались здесь бессильны. И ничего другого быть не могло. В принципе. Это закономерный результат. Мне интересно, когда в следующий раз пойдут на штурм. Потому что я так понимаю, что марокканцам понравилось в маршрутном такси и дальше разграбление городишки. Ну и потом лицезреть себя, значит,
1: на первых
0: в новостных
1: полосах,
0: сюжетах.
1: Да.
0: Всех основных телеканалов. По-моему, прекрасно провели время. И главное, у меня остался здесь последний вопрос. Скажите, вот Европа и та же Испания, они постоянно говорят о том, как они будут русских побеждать. Вы там уже марокканцев победили, да, 60 тысяч? Я не ошибся? Это вы продемонстрировали всю мощь? Да Каудилья Франко, наверное, там в истерике бился от хохота, глядя вот на это, на все. А самое главное, я не понимаю ехидство остальных. А что, у других, что ли, пограничники лучше? Итальянцы пусть вспомнят, как пытались не пустить эти баржи. И насколько это было комично. Я понимаю, да, прошли годы, уже можно не вспоминать. Но тем не менее, мы же все-таки финно-монгольские орды подлы не в меру. Мы помним, как это проистекало. И вот эти судорожные крики, ну что вы стоите, помогайте, вы же видите, как нам тяжело. А испанцев пытаетесь сделать... У меня нету ни малейших симпатий к нынешним испанцам. Я просто за справедливость.
1: Армен Сумбатович, вернемся в прямой эфир. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. МИД Турции после атаки на сухогруз призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Анкара обратилась ко всем заинтересованным сторонам с просьбой срочно принять конкретные меры. В сообщении также указано, что обеспечение безопасности турецких граждан остается безусловным приоритетом для страны, а власти внимательно следят за состоянием пострадавших. Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива давно пришли бы к результату, если бы не вмешательство штатов и их региональных союзников, передает агентство «Фарс» со ссылкой на осведомленный источник, близкой к иранской переговорной группе. Он отметил, что Иран ведет переговоры по статусу Ормузского пролива только с Оманом. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже на следующий день, назвав это первой фазой будущих договоренностей. Он же сообщил 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном. Саудовская Аравия на фоне обострения ситуации в Красном море пытается дипломатическими средствами урегулировать конфликт с хуситами, но по-прежнему рассматривает военный сценарий, если дипломатия не даст результатов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам журналистов, хуситы настаивают на дополнительных экономических уступках со стороны Эр-Рияда. Обстановка в Красном море с конца июня вновь обострилась после того, как движение «Ансар-Алла» объявила о блокаде судов, заходящих в порты Саудовской Аравии, и пригрозила атаковать связанные с королевством танкеры. На фоне угроз некоторые перевозчики изменили маршруты, а суда отключали систему автоматической идентификации при прохождении через Баб-эль-Мандебский пролив. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский ушел с поста. На ведомости сообщили о проверках в его отношении. Как отмечается в телеграм-канале вуза, его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющая обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова, указано в сообщении. Заславский возглавлял ГИТИС 10 лет с 16 мая 2016 года. В октябре 2021 он был переизбран на новый 5-летний срок. Впервые за 155 лет в Лондоне в течение месяца не выпадал дождь. Ранее издание Mirror сообщило со ссылкой на Национальный союз фермеров, что Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия на фоне засухи из-за аномальной жары. В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Туманного Альбиона. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
7: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз приветствую.
8: Приветствую.
7: Прошлую получасовку мы закончили на обсуждение темы проблемы с миграцией в Евросоюзе. Я тут почитал комментарии от наших слушателей, и наш постоянный слушатель Григорий Л. Предложил такую идею, мол, могут ли выбрать Украину как территорию, куда мигрантов будут отправлять на фильтрацию, это и пополнение резервов ВСУ, и за мигрантов в Украине могут и денег дать. Что думаете о такой ситуации, реальна ли она?
8: Ну, такая идея блуждала в рамках Европейского Союза о том, что давайте как бы вот этих всех на фортецию восполним население этими мигрантами, которые осточертели уже давным-давно Европе. Так вопрос в другом. Ну, рано или поздно громадяне иссякнут. А насколько будут мотивированы воевать мигранты, это большой вопрос. Я думаю, что на него не ответит никто. В принципе, не, ну финансово их, наверное, можно замотивировать. И если стоит такая задача, но тут у нее есть громадный минус. И для Украины, и для Европы. Просто в этом случае в России сразу и навсегда стихают разговоры про братский народ. А перед нами будет просто откровенный интернациональный сброд ублюдков, которым никто никаких чувств, кроме омерзения, испытывать не будет. Соответственно, это будет другая уже часть истории. Ведь Украина с этой точки зрения, ну, это не является абсолютно никаким секретом, пользуется все-таки преференциями. Да, вот эти все разговоры про братский народ, про, ну, без малого, там, 400 лет вместе со времен Богдана Хмельницкого и так далее, и так далее. Но когда вот этого не станет, ну, будут большие-большие проблемы. То, что Европа рассматривает этот вариант, я нисколько не сомневаюсь. Но тем более, ведь на Украине уже начались вот эти вот эксперименты, да, с завозом пакистанцев и так далее, и так далее. И, кстати, вся местная фашня от этого далеко не в восторге. Некоторые даже стали задаваться справедливым вопросом, а за что мы тогда умираем, чтобы к нашим женщинам приехал пакистанец? Ну, все-таки, согласитесь, да, вот в модели «пометуй чуженец, тут господарь украинец» поменять на «пометуй украинец, тут господарь пакистанец» это как-то, ну, too much. Ну, с точки зрения как бы радикального украинского национализма и так далее. Но, с другой стороны, всегда можно сказать, что они об этом, в общем, и не думают особенно. У них же там главная задача-то – это добиться уничтожения России, а все остальное не суть важно. Здесь просто вот в этой конструкции кривобока абсолютно все. Вот ты с какой стороны не подойдешь и не попытаешься выстроить это все логично, у тебя никогда не получится. Но Украина это страна-парадокс, в принципе.
7: Продолжая тему Украины, очередные перестановки в руках, в рамках правящей верхушки, Рустем Умеров, там, один из главных переговорщиков, в кавычках, украинских, помимо должности секретаря СНБО, теперь возглавляет службу внешней разведки, заявил Зеленский. Для чего такое назначение нужно? Почему должность главы украинской разведки, она столь часто меняется?
8: Нет, ну, во-первых, он не будет возглавлять СНБО, заходит Клименко.
7: Да, тогда прошу прощения.
8: Если я ничего не путаю, экс-министр внутренних дел.
7: Да-да-да, экс-глава МВД, все правильно.
8: Умеров отправляется в службу внешней разведки. Ну, его же надо куда-то пристроить. Ну, послом в Тунис сложновато, мне кажется. Вот, надо же, чтобы на Украине, чтобы продолжались освоение финансовых потоков, ну вот. Умеров всюду нужен. Ну вот обратите внимание, да, вот в любой стране, в принципе, министрами делают людей, ну, исходя из компетенций и из определенного опыта. На Украине ни опыт, ни компетенции не нужны. Умеров, который был на подсосе у экстремиста и террориста Джамилева, старого сморщенного клопа, в этом нигде никем никогда не зарегистрированном, но признанном в Российской Федерации экстремистской организации Меджлис. Его отправили министром обороны Украины по квоте, чтобы заменить проворовавшегося Резникова, про которого уже никто сегодня не помнит, но Умеров быстро показал, что воровать он может гораздо больше и гораздо отчетливее. И попал он в тот же самый котел имени Миндича и Цукермана. Но там же он не один, там еще есть бывший глава правительства Шмыгаль, ныне министр энергетики. А до этого он еще какое-то министерство возглавлял. Ну согласитесь, Шмыгаль же не может быть самым гениальным хуторянином, да? У него должна быть какая-то конкуренция. Шмыгаль же не может быть один. Вот, есть еще Умеров, пожалуйста, на любой должности. Какая разница, где воровать? Ведь это единственное, что он умеет делать. Еще тут же пикантно другое. Глава внешней разведки Украины, гражданин Соединенных Штатов, у которого вся семья живет в США. Вот попробуйте мне назвать еще одно государство в мировой истории, где разведкой руководит гражданин другого государства.
7: Вы не сможете. Глубоко внедрился.
8: Да ему и внедряться не надо было. С него же это никто не спрашивал, правда? А тут, ну, пожалуйста. И заметьте, ну, никто же не возмущается. Да, все нормально, а что такого? Ну, на Украине это же вообще практика. Таможню возглавляла Хатия Диконаидзе, креатура Мишико Саакашвили. А Министерство здравоохранения возглавляла Ульяна Супрун, гражданка Соединенных Штатов под прозвищем «Доктор Смерть». То есть их двое таких. Йозеф Менгеле, палач Аушвиц-Биркенау, и Ульяна Супрун, палач беременных украинских женщин. Ну, отличная история. Там были руководители ведомств из Прибалтики. Ну, почему бы Рустему Умерову, тем более возвращенного Мустафой Джамилевым, не повозглавлять еще чего-нибудь. Я не вижу препятствий. Никаких. Вот он и возглавляет. Да. Клименко, ну, да, точно такой же проходимец, как и все остальные. Собственно, со времен победы Майдана никаких других министров там, в принципе, не было.
7: Возвращаясь к Соединенным Штатам и Украине, есть такой персонаж, американская активистка, сторонница Дональда Трампа Лора Лумер, которая некоторое время была достаточно комплиментарно к нашей стране настроена, несмотря на, опять же, то, что она там в США жила, за Трампа очень сильно топила. Но случилась поездка в Киев, и вдруг резко выяснилось, что Россия угрожает американскому превосходству, многополярность – это все не то. Вот что делает с людьми поездка в Киев? В принципе, по поводу Лоры Лумер очень много в сети я нашел информации, что ее там чуть ли не Ахметов финансирует, деньги из Киева ей присылают. Насколько, с вашей точки зрения, в условиях, когда там с трудом помощь выбивают для Киева, сейчас выглядит покупка буквально таких вот блогеров протрампистских со стороны Киева?
8: Слушайте, ну, во-первых, не является секретом, что эта удивительная женщина делает это не бесплатно. И известна цена, которую ей заплатили. 3 миллиона долларов. Не такие большие деньги по сравнению с тем, которые платились раньше. Раньше от 20 шел ценник. А вы что думаете, все эти селебритис, которые поехали за фаянсовыми петушками в Бучу, они сделали это строго по велению сердца, да, своего? То есть вот они спать не могли у себя в Калифорнии до того момента, пока не подергают пернатого за хвост. Правда же? Ну, все же понимают, что это в чистом виде лоббизм. Другой вопрос, что Лора, будучи дурой, и я тут вынужден в очередной раз признать, что Евгений Янович Становский был прав, просто в разговоре с ним я однажды заметил, что среди евреев дураков находится мало, на что Евгений Янович усмехнулся и сказал: «Армен Сумбатович, вы их просто очень мало видите, вот, тогда бы вы так не думали». Вот, но просто потому, что Лора поехала сниматься с главой террористов Азова, террористом Белецким, подзабыв о том, что Азов находится под санкциями Конгресса Соединенных Штатов. Нет, ну я понимаю, конечно, что это такая сложная история, в голове у блогера никогда ничего не откладывается, потому что блогер есть синоним идиота. Вот, но в данном конкретном случае она, конечно, отлично поступила, еще и будучи еврейкой по национальности. То есть вот человек сфотографировался и долго разговаривал с одним из главных неонацистов Украины. Вот эта пресловутая социал-национальная ассамблея, да, это есть не что иное, как парафраз национал-социализма, все же, наверное, это понимают, да, просто тогда на Украине нельзя было так называться, там еще действовала, ну, во многом советская правовая система. Она берет и делает с ним интервью и фотографируется, она, наверное, даже не знает, что он сидел в тюрьме за неонацизм, его же выпустил Майдан. Так бы он бы еще бы, вот, наверное, только сейчас бы, может быть, вышел бы. А так, ну, вполне себе идейный, образованный подонок. Ну, что не сделаешь за деньги, да? Как там Лариса Санна Долина пела? За деньги – да. Ну, вот, соответственно, Лора это продемонстрировала. Троекратное даже. Yes, yes, yes. Ну и ничего. Или не она последняя, еще кого-нибудь завезут. Другой вопрос, что, по-моему, на Западе это особенного впечатления не произвело. Ну, потому что там же понимают тоже прекрасно, что это давным-давно поставлено на финансовый поток привлечения вот этих вот звезд. Один приедет, там что-нибудь споет в подземном переходе, другой разрыдается при виде святынь Киево-Печерской лавры. Ну, правда, он не знает, что это такое, но, тем не менее, разрыдаться-то можно за 10 миллионов долларов. Ну, поэтому я жду, кто приедет следующий.
7: Да, и учитывая, мне интересно, как на это, в принципе, следят ли за этим как раз-таки люди в Конгрессе, которые, может быть, и одобряют те деньги, которые на медийку, потому что, ну, выглядит это, когда человек там несколько лет говорит одно, а тут в один момент он прозревает и приезжает.
8: Ну, а что такого? Ну, получили яркую очень иллюстрацию, или даже, я бы сказал, типологию явления. У меня есть мнение, и я с ним не согласен. Ну, потом, если кто-нибудь ее перекупит, у нее еще раз поменяется точка зрения. Ну, это просто мы как-то вот привыкли, да, что политика есть штука последовательная. Есть конкретная, да, которая жиждется на своих там взглядах, идеалах, которые нельзя предавать. Ну, я просто скромно интересуюсь, но когда-то мы уже должны перестать этому всему изумляться. Ну, уже же мы были поражены, да, когда бывшая комсомолка и вроде как лучший друг русского народа Ангела Меркель оказалась богомерзкой старой рептилией, которая откровенно призналась, что Минские соглашения были ей нужны для того, чтобы перевооружить Украину. Мы же, помнится, как сильно удивлялись, как это может быть. Олаф Шольц, который бегал в молодежной ячейке социал-демократической партии, боролся против баз Соединенных Штатов на территории Германии, ратовал за мир, оказался одним из главных ястребов, правда? Ну а почему блогеру-то тогда не делать ровно то же самое, тем более, когда тебе платят? И самое важное, да, ты же не продаешь свою женскую честь за это, правда? Никоим образом. У тебя было мнение, теперь оно у тебя другое. Завтра оно будет третье. Потом ты можешь выйти и сказать, я вся такая ветреная, вот, душа нараспашку, и обмануть меня несложно. Тем более, что, ну, слушайте, при нынешнем потоке информации через неделю уже все равно никто ничего помнить не будет. Я думаю, даже раньше. Я думаю, дня через три. Все забудут и про Лору, и про все остальное. Потому что все эти разговоры о том, что это там влиятельный какой-то деятель, она сфотографировалась с самим Трампом. Слушайте, она сфотографировалась на предвыборном мероприятии. Я ежедневно фотографируюсь с людьми. Это же не делает меня, правда, влиятельным политиком. Совершенно точно. И у многих других то же самое. Я когда услышал, что туда везут блогера, я хоть полез посмотреть, кто это такой. Нет, понятно, что на потужном марафоне мне объяснили, что Такер Карлсон — это просто шлепок майонезный по сравнению с этой Лорой. И весь мир американского блогинга, он крутится только исключительно вокруг нее. Вот, но если ее не знал не только я, да, или выражаясь языком гауляйтера Киева Клячко, не только лишь я не знал ее. Вот, но это же о многом говорит. Таких блогеров можно завозить пачками. Проблемы абсолютно никакой не будет. На кого она там влияет? Вот мне говорят, вот она может повлиять на настроение в МАГА. В каком? Которое было, когда Трампа избирали, или которое есть сейчас без всех топовых людей? Это же тоже очень важно. А потом, каким образом ее невнятное, гнусавое, вот это вот маргариновое бормотание по поводу того, что происходит у хохлов, способно повлиять на мага, который «Make America Great Again». Оно не «Make Винница Great Again», не «Make Житомир Great Again». Ну, они же в мага говорят про непосредственно внутренности Соединенных Штатов. На кого она там может этим повлиять? Это сугубо такая пиарная история. Ну, приехала и приехала. В конце концов, Борюська Джонсон приезжал с гораздо большей помпой. Да. Странно, что его давненько не было там. Уже мог бы приехать погостить. Писюн, опять же, мог бы в руке подержать. Это я не ругаюсь, это же
7: это
8: как бы...
7: Это украинский дрон, да-да-да.
8: Да. Это же они ему песни уже посвящают на потужном марафоне. Я вон посмотрел песню про писюн. Вот я считаю, что Борюська должен приехать и, так сказать, опробовать.
7: Последнее фото с таким, ну, одно из последних, во всяком случае, фотографий с таким дроном закончилось смертью одного американского сенатора. Мы, конечно, доподлинно не знаем, что там произошло, но все равно, как будто бы по одному случаю, возможно, знак недобрый. По поводу этой блогерши у меня к вам последний вопрос. Может ли это в каком-то, я не знаю, косвенном варианте свидетельствовать о неком повороте Трампа куда-нибудь? То есть как косвенный признак, что, мол, те, которые рядом с ним крутятся, они косвенно выражают то, к чему мы в итоге придем с Трампом.
8: А я не знаю, к чему мы придем с Трампом. Трамп — это человек, у которого нету мнения, у которого нету мироощущения, а есть мировосприятие. Вы же помните, как он ответил журналист на вопрос: подождите, господин президент, но вы говорите сейчас вещи обратные абсолютно тому, что вы утверждали вчера. На что Трамп гениально ответил: я вчера разве что-то говорил? Нет, вам показалось, вы фейк-ньюс. Поэтому куда идет Трамп? Это не знает никто. Трамп сколько раз уже победил Иран? Сколько раз он вышел с ними на самую великую сделку? Я считаю, что не надо обращать вообще внимание, но если перед нами такой политический Хлестаков, а как сказано у Гоголя, легкости мысли он был необычайный. Вот это Трамп. Поэтому чего здесь задумываться над тем, что он будет делать? Я думаю, что он и сам не знает. А те, кто считают иначе, я рекомендую вспомнить его первую каденцию. Когда пришла дочка вся в слезах и с криками «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», начала блеять о том, что вон там русские в Сирии химическое оружие, значит, испытали, охренелиард людей погиб. Трамп сказал, какой ужас, объявил санкции. Через неделю выяснилось, что это был фейк абсолютный, снятый норвежцами в овощехранилище, которое было закамуфлировано и своими оттенками пейзажа должно было издалека упоминать Сирию. Трамп на это как-то прореагировал разве? Нет. Но вот стоит исходить все-таки из этого, из реалий. Не надо придумывать себе вот этот мир. В конце концов, рыжий проходимец уже достаточно создал сюжета в своей биографии, чтобы понимать, к чему надо готовиться.
7: Возвращаясь к теме мигрантов, не отпускает она нас сегодня, но на этот раз несколько с другой стороны. Вновь у нас ситуация на границе между Минском и Латвией неспокойная, потому что Латвии угрожает вообще границу закрыть. В свою очередь...
8: Так уже ж закрыли два дня назад. Опять открыли? Они же объявили торжественно, что граница все перекрыта и больше мышь не проскочит. А теперь они опять ее закрывают?
7: Ну вот, да, и белорусский МИД, в свою очередь, пообещал оставить за собой право на несимметричный ответ на закрытие границ. Насколько весом, что, в принципе, сейчас может Минск сделать Латвии в ответ на такие действия?
8: Ой, ну это я не знаю, это надо спрашивать, наверное, все-таки позицию белорусского МИДа. Вряд ли для них прыжки и ужимки со стороны территории, откуда даже шпроты сбежали, стали каким-то невероятным откровением, потому что в таком формате они существуют последние 6 лет. То есть с августа 2020 года, когда был путч Тихановской, и тогда же и воздушное пространство закрывали, и говорили, что перекроют границы, и много-много чего другого было. Поэтому наверняка у белорусского МИДа есть уже готовая дорожная карта действий. А невменяемость лимитрофов, ну, вряд ли она может кого-то изумить. Но вот мы обсуждаем, да, Латвию и Беларусь. А вы знаете, что у нас творится на российско-эстонской границе? Ну, то есть она по формальному признаку открыта. Только для того, чтобы ее, так сказать... перейти в установленном порядке, ну, мне кажется, проще на Луну слетать. По количеству жалоб со стороны граждан, которые пытаются там через, значит, Нарву перейти на территорию Российской Федерации. Ну, и думаю, что и здесь будет примерно то же самое. Будут стоять пограничники и говорить, ну, со стороны Латвии имеется в виду, и говорить о том, зачем вам надо в Белоруссию. Сидеть здесь, пока на вас не открыли уголовное дело производства за шпионаж, там, условно, какой-нибудь. Думаю, что вот этим и будут пробавляться. Ну, до тех пор, пока ситуация в Европе будет настолько нервной и взвинченной. А справедливости ради надо сказать, что нету ни единой предпосылки для того, чтобы эта ситуация начала, ну, хоть как-то меняться. Потому что кроме бесконечной яростной шизофрении политической и абсолютно полной безответственности во всем, ну, ничего другого, к огромному сожалению, нету. Ну, по крайней мере, ни я, ни многие мои уважаемые коллеги не видят. Видимо, еще сколько-то времени нам предстоит прожить в этом паноптикуме. Ну и, кстати, я напоминаю, что зашли-то мы на территорию этого сумасшедшего дома не 24 февраля, 22 года. Мы там уже раньше были. И это там начиналось в 2015 году. Просто это шло по нарастающей. Со шпионами, с футбольным спецназом Путина. Уже подзабытые такие сюжеты, да, с пандемией, которую подло организовали русские. Уже тоже забытые сюжеты и так далее, и так далее. Просто 24 февраля вот эта худенькая изгородь, она рухнула под ударами этого европейского обезумевшего буйвола.
7: Да, и сейчас мы не видим таких же кадров, как, например, с той же испанской границы были, как тысячи мигрантов границу штурмуют. Это я к тому, что официальная причина для закрытия именно такая. Благодарю вас за беседу, Роман Сумбатыч, Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов.

Знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Саратове полночь, в Хабаровске 6 часов утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Почти 200 беспилотников, летевших на российскую столицу, уничтожили за день. В Европе растет обеспокоенность охраны внешней границы от нелегальных мигрантов. Участвующих в Тур де Франс спортсменок начнут проверять на предмет искусственного увеличения груди. Подробности далее. Восемнадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве во вторник. Всего в сторону московского региона летели 184 дрона, большая часть которых нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне силы ПВО уничтожили 4 БПЛА в Калужской области. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что беспилотники уничтожили на территории Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинска. Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы. Центральная избирательная комиссия России направила Кубе компьютеры и оборудование для фото- и видеосъемки, сообщило российское посольство на острове. В церемонии передачи принимали участие посол России в республике Виктор Коронели и секретарь Кубинского национального избирательного совета Эрайда Эспиноса Агилар. В ходе последовавшей беседы чиновники подтвердили взаимный настрой на наращивание профильного российско-кубинского взаимодействия, добавили в посольстве. Напомню, в прошлом году ЦИК подписала с НИС Кубы меморандум о сотрудничестве, в рамках которого представители двух стран принимают участие в совместной программе Центрального избирательного комитета и Россотрудничества «Новое поколение». Осло разделяет обеспокоенность стран Евросоюза по поводу контроля внешней границы блока, вызванную миграционным кризисом в испанской Сеуте, заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен. Ранее 22 руководителя стран ЕС направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль за внешней границей Евросоюза. Они выступили за создание общеевропейского механизма для противодействия схемам регуляризации незаконных мигрантов, подобным той, которую реализовал испанский премьер.

0: Как сообщает издание Wheeler Fields, Международный союз велосипедистов перед четвертым этапом гонки Tour de France объявил о введении проверки униформы спортсменок для недопущения искусственного увеличения ее аэродинамических способностей. Все началось с того, что ряд спортсменок пожаловались на конкурентов, которые используют специальные накладки в бюстгальтерах, чтобы увеличить грудь, что запрещено правилами UCI. Выяснилось, что подобное делается для ускорения, в частности, по подсчетам профессора аэродинамики Берта Блокина, увеличение груди способно уменьшить сопротивление воздуха на 3,5% и позволить спортсменке выиграть более 3 секунд на дистанции 4 километра. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, начать хотел бы с того, что сегодня истекает срок ультиматума, который выдвинули России. А Россия его выдвинула, разумеется, киевское руководство. Была объявлена Владимиром Зеленским 40-дневная операция по принуждению к миру, это я его цитирую, то есть по принуждению к миру России. Как проходила эта операция, я думаю, все в курсе, все помнят. Это удары, прежде всего, по гражданским объектам, по складам Wildberries, по газовозам, по зерновозам, по рейсовым автобусам, вплоть до пляжей. То есть создание террора, хаоса, шока, ужаса и так далее. То есть за эти 40 дней, по истечении этих 40 дней, мы должны были капитулировать, согласиться на, скажем так, одно из требований Украины. Программа «Максимум» у Зеленского сейчас – это остановить конфликт, заморозить его по линии фронта. Очень нужна пауза, но это программа «Максимум». Да? Их вполне, ну как вполне, их устроят. Либо воздушное перемирие, так называемое, когда прекращаются удары ракетами, беспилотниками. Либо в крайнем случае энергетическое перемирие, когда ударом не подвергаются объекты энергетики. А мы должны были на это согласиться. То есть мы должны были испугаться происходящего и сказать «все, все, хватит», сказать «стоп-слово» и вот согласиться с требованиями Зеленского. Что получилось вместо этого? Вместо этого российские вооруженные силы существенно расширили номенклатуру целей для нанесения ударов. И это отправляет Украину, скажем так, в сценарий очень лютой, жесткой, очень тяжелой зимы. И, собственно, это приближение этой зимы сейчас главное, ну, скажем так, главная околополитическая тема в стране, на Украине. Они стараются не следить, не акцентировать внимание на новостях с линии фронта, особенно из Донбасса, где продолжается наступление российских войск. Они любят давать, скажем так, картинки вот, ущерба России, но, тем не менее, те, скажем так, эксперты, аналитики, которые все это комментируют, не те, которые вот заданным направлением, типа, все умрем, да, лишь бы победить, России не сдадимся. А вот те, которые действительно рассуждают, они все говорят о очень тяжелой зиме, перечисляют почему, да, потому что эта зима будет не только без электроэнергии, не столько без централизованной подачи тепла, но и без воды, без канализации. Если, кстати, дома промерзают зимой, то там, ну, скажем так, нельзя просто поменять трубу, поменять канализацию, там нужно дом весь сносить, по большому счету. Без топлива, то есть тот бензиновый кризис, который вы наверняка помните в России, который сейчас пошел на спад, он не просто исчез, он появляется на Украине. Да, вот. Закон сохранения энергии в качестве ответных ударов был нанесен определенный ущерб, и вот сейчас у них дефицит топлива только начинается. Поэтому вот описаниями этой

0: этой сложной зимы более-менее честные украинские эксперты заняты ежедневно. И кто виноват в том, что она будет для Украины настолько сложной, мне кажется, понятно. Да, вот Зеленский и те люди, которые решили попробовать вот эту вот 40-дневную операцию по террору в отношении граждан России. Граждане России не испугались, да, но, скажем так, ожесточились. То, что ждет сейчас Украину, я понимаю, после 4 лет такого напряженного конфликта у нас, в принципе, не так много в стране людей осталось, да, которые смотрят на происходящее через розовые очки и, скажем так, пытаются свою оценивать исключительно с гуманистической точки зрения. Но сейчас таких людей стало еще меньше. То есть, если расчет Зеленского был на то, что мы заплачем и побежим к маме, да, жаловаться, то он не оправдался хотя бы в том плане, что те мои знакомые довольно гуманистично настроены, за кем я наблюдаю после последних 40 дней, ну, считают, что камня на камне не должно остаться, по крайней мере, в центре Киева и уж от улицы Банковой, где расположен офис того, кто называет себя президентом Украины. Тем более, по поводу истечения этого 40-дневного ультиматума, да, этой операции по принуждению к миру, в кавычках, она не закончена. Собственно, ее продлили, как и стоило ожидать. Накануне по этому вопросу выступил Кирилл Буданов по кличке Мамкин Пирожок. Это глава офиса президента Украины и человек за свои заслуги, в кавычках, внесенный в российский список террористов и экстремистов. В общем-то, атаки на гражданские объекты, это в том числе, для понимания, тактика и Буданова тоже. Хотя его считают, скажем так, более здравомыслящим, чем его начальник из украинских деятелей первого-второго ряда. Да? А его здравомыслие, оно исходит из оценки потенциала Украины, да, а не из того, что он меньше бандеровец, чем Зеленский в своем нынешнем формате. Да, так что Буданов говорит, что все продолжится, что 40 дней были довольно расплывчатым условным сроком, и сейчас, наоборот, намекает, что надо бы поднажать, потому что, кто бы мог подумать, ничего не получилось, и Россия не капитулировала. Это по нашему конфликту, да, единственное, что я хотел бы добавить, что положение для Зеленского на американском треке оказалось еще хуже, чем я думал. Да. То есть его визит в США на прошлой неделе, его анонсировали на Украине как исторический, как прорывной, мол, Трамп изменил отношения, теперь Украине будут помогать больше. Я сразу говорил, вот в том числе, ну, ничего подобного я не наблюдаю. Трамп по-прежнему на своих позициях. Но что интересно, он еще в мае обещал Украине дать лицензии на производство Патриот, то есть противоракет, которые очень нужны, как раз в рамках подготовки к зиме, да, чтобы хоть что-то спасти в плане объектов энергетики и так далее. Еще в мае были обещаны лицензии. Да, когда Зеленский сейчас прилетал в Вашингтон, Трамп подтвердил, что лицензию дадут. И вот улетел Зеленский, прошло несколько дней, Трамп уже сомневается, говорит, что мы пока в раздумьях, на самом деле, потому что ДТП. Ну, чем он это объясняет, неважно. Мне на самом деле интересно, почему они так передумали, потому что Трамп, это по нему было видно, он всегда за то, чтобы Соединенные Штаты выступали как лавочка. Вот у нас есть товары, да, оружие, лицензия, это тоже товар. Вот хорошо, приходите, покупайте за наличные. Поэтому он согласился. А потом вдруг сказал, что мы еще подумаем, и источники ряда СМИ утверждают, что не получат Зеленский и Украина лицензии на производство этих самых патриотов. Почему? Не знаю. Да, то есть, конечно, хотелось бы думать, что Трампа переубедили по нашей линии, но, по крайней мере, не было анонсов каких-то переговоров с Владимиром Путиным. Вот между этими двумя событиями, да, когда сказали, что лицензия точно будет, и отказались от своих слов. Это может быть связано как раз с лобби пентагоновским. Да? То есть они же не случайно этими лицензиями не торгуют, как журналами. Да? На моей памяти Патриота по лицензии сейчас производит только Япония. Они боятся утечь утечки технологий, да, боятся, что эти технологии попадут в руки противника, прежде всего, насколько я понимаю, Китая, но и нас тоже. И вполне возможно, что вот часть лоббистов, да, которым не только продавай, да, а вот а которым этот момент стратегической безопасности важен, они могли Трампа убедить, что нет, лицензии нам все-таки продавать невыгодно, потому что опасно, потому что может быть утечка. А Украина, это всем известно, ну, мало того, что крайне коррупционное, сверхкоррупционное государство, элита которой сейчас живет по принципу «война все спишет», да, это страна, клиентелла которой, да, вот, но поставку технологий, вооружений, информации включает в себя, ну, наиболее кровожадных террористов мира. Я ничуть не преувеличиваю, если вспомнить, например, те группировки, с которыми сотрудничают украинцы и украинские наемники в рамках войн, которые ведутся в Африке. То есть Ливия, Мали, Судан. Вот везде там участвуют украинские наемники, украинские консультанты, украинские снайперы, украинские пилоты, специалисты по управлению беспилотниками. И в том числе помогают они, ну, откровенным людоедам. Вообще, людоедская тактика Украины – это то, на чем почаще нужно делать акцент, чтобы ярость благородная вскипала, как волна. Ну, например, вот, может быть, вы обратили внимание, что Украина использует женщин в качестве... В темную, ну, то есть она подписывает женщин на совершение терактов, в ходе которых они либо погибают, да, либо потом их ликвидируют. Не буду сейчас перечислять все случаи, их было только 5 на моей памяти, это вот то, что касается России, да, там кому-то дали 27 лет тюрьмы, последний случай — взрыв в ресторане, то есть женщина принесла бомбу, ее активировали дистанционно. В Монако была история, когда тоже исполнитель теракта была женщина, вернулась на Украину, там же ее свои заказчики, СБУшники ликвидировали. Ну, то есть это тактика ИГИЛ, тоже запрещенную в России, если помните, такая группировка, да, то есть это использование смертниц, но при этом использование смертниц в темную, да, то есть даже не накачанных каких-то идеологий, да, там, наркотиками, которые добровольно на это идут, да, их просто обманывают, разводят, используют как расходник. Еще один момент, тоже, наверное, все обратили внимание, вербовка детей, малолетних вообще, и тех, кто еще не вступил, даже в возраст ответственности из тех, кто вступил, но вербовка детей чаще всего за деньги. Там не идеология, там 50 тысяч рублей по одному делу, 100 тысяч рублей, когда 13, 14, 15, 16-летние дети поджигают релейные шкафы или куда-то в окно кидают коктейль Молотова. Ущерб от этого для государства минимальный. Но для конкретной личности, для конкретного ребенка очень-очень большое, да, потому что это преступление террористической направленности, да, там скидку судьи делают крайне неохотно. То есть жизнь дурачка малолетнего ребенка сломана, при этом ущерб какой-либо противнику России не нанесен. То есть они просто конкретные жизни искалечили. Это тоже жестокость. Это, мне кажется, довольно осознанная жестокость. Да? То есть вербовка детей для боевых действий – это не такие частые кейсы, которые можно вспомнить в мире. Но я могу вспомнить Иран в период войны с Ираком, там, некоторые африканские государства, Конго там целые, детские армии были. Но это то, на что хотелось бы еще раз обратить внимание. Наш противник очень жесток, у него нет каких-либо моральных ограничений. И помня об этом, вот до зимы я ожидаю, ну, скажем так, многих неприятностей. То есть попытки нас уязвить, попытки сделать следующие 40 дней еще более тяжелыми, жесткими, кровавыми, несомненно, будут. Да? Для Украины сейчас, для ее режима, скорее, это уже вопрос выживания. Либо они так или иначе остановят удары до наступления холодов, как минимум до осени, чтобы успеть к ним подготовиться, да? Либо Либо Украина превратится зимой в ледяной пруд Кацит. Если помните, был такой объект в божественной комедии Данте. Еще один момент, который хотелось бы осветить с Украиной, не связанный, это город Сеута, это Испания, это мигранты, десятки тысяч которых прорвались через границу, ну и фактически оккупировали. Город Сеута, там мигрантов за два дня стало почти столько же, сколько местных жителей со всеми вытекающими. То есть преступность, поджоги автомобилей, кражи, поножовщина, в общем, хаос и ад. Я бы в связи с этой историей, все-таки не часто такое происходит, хотел два момента выделить. Во-первых, у наших людей, вот я смотрю просто на реакцию в благосфере, да, зачастую довольно парадоксальная реакция на события. Хорошая, но парадоксальная. Хорошая в каком плане? Ну, идет возмущение, идет осуждение происходящего. Это говорит о том, что у нас есть иммунитет, да, определенный к этому хаосу, к смуте, неприятие смуты. Это хорошо. Да, иммунная система общества есть. Благо, мы смуту наели за свою историю. Это также говорит о том, что у нас есть эмпатия. То есть мы можем себя поставить на место другого. В данной ситуации на место испанцев, на головы которых такая катастрофа свалилась. Эмпатия – это очень хорошо. Но когда люди при этом пишут о гибели европейской цивилизации, да, о наступлении на европейскую цивилизацию, по интонации видно, что они к этой цивилизации относят себя, нас, Россию. Это политически немного ошибочно, да, мы не белые, вот. Надо исходить на самом деле политически сейчас именно из этого, мы не белые. Зеркало и отражение в зеркале говорят вам совершенно обратное, но все белые политически в мире против нас, да, вот Европа, Соединенные Штаты, они не полностью белые, и так далее. Австралия, Новая Зеландия. Вот весь белый мир спонсирует Украину, вводит против России санкции, а так называемый глобальный юг, к которому относится Марокко, этого не делает. Да, с Марокко у нас нормальные отношения. Поэтому я не очень понимаю, зачем в данной ситуации сочувствовать европейцам. Ну вот им жгут машины, которые они запретили поставлять в Россию. Да, там им грабят магазины, в котором они запретили русским расплачиваться картами, да, и какие-то категории товаров вообще покупать. Да, Европа это и НАТО вообще. Это пространство, где легализовано воровство у русских. То есть наша собственность, собственность россиян, нам не принадлежит. Ее могут изъять, ее могут заморозить. Все что угодно с ней могут сделать. Это Европа пространство, где сейчас обсуждают, в принципе, запрет въезда туда людей из России. Да? То есть строительство полного железного занавеса. И вся политика Европейского Союза последних 4 лет была направлена на то, чтобы такой вот хаос, который был в Сеуте, ну, почти такой, был у нас. Ну, шляпа, она нужна для того, чтобы ее носить на голове. А санкции нужны для того, чтобы надорвать экономику того или иного государства, вызвать там протест, бунт, смуту, да, максимально его ослабить, в идеале сменить власть на более для себя удобную. Ну, то есть, вот на такой развал, да, России изнутри, санкции и вся политика ЕС-НАТО за последние годы была направлена. И сейчас они, по большому счету, хлебают то, что хотели бы видеть у нас. Вот реально. И в этой связи ставить себя на их место странно. Ну, ставить себя на место марокканцев тоже, конечно, странно. И не хотелось бы, подчеркиваю, ни в каком виде что-то подобное получить у нас. Но я даже напомню хотя бы, где город Сеута находится. Город Сеута находится в Африке. Да? То есть вот снизу Марокко, сверху Средиземное море. По сути, происходит деколонизация. И вот не надо мешать. Они выступали, они это, НАТО, ЕС, на протяжении нескольких лет активно лоббировали деколонизацию России. Вот, получите, пожалуйста, собственную. Вы же не хотите сказать, что испанцы, галисийцы – это коренное население Северной Африки? Нет, нет. Ну вот арабы, которые, а марокканцы – это арабы в основном, да, которые прорывают сейчас приграничные пограничный кордон, можно сказать, что это местное население. Это если оценивать ситуацию их же мерками. А если оценивать с точки зрения политики, то это месть Дональда Фредовича Трампа, я подозреваю, хотя стыдно подозревать, когда вполне уверен. Испания, как известно, сейчас это фронт, да, по отношению к США. Они против ссоры с Китаем. Испания – это вообще такой во многом лоббист интересов Китайской Народной Республики в ЕС. Испания категорически против увеличения бюджета НАТО, по крайней мере, за свой счет. Испания категорически против нападения на Иран была. Испания категорически против поддержки Израиля. И вообще Испания недавно легализовала у себя сотни тысяч мигрантов. То есть там довольно левое правительство. И вот, мне кажется, это вдохновило Трампа, и именно Трампа, Соединенные Штаты, на месть. Да? И по их просьбе Марокко все это провернуло. То, что кризис искусственный, инспирированный факт, то есть людей к границам свозили на автобусах, то есть прям армию подогнали, да, и сказали, идите штурмуйте. Пограничники просто с марокканской стороны просто открывали двери, проходите в Сеуту. То есть кризис был искусственный, и через несколько дней после него король Марокко назвал крупнейшую трассу в Африке, автомобильную, длиннейшую, точнее, недавно построенную, в честь Трампа. Да? То есть вряд ли это совпадение. Судя по всему, это часть договоренности с Вашингтоном. А почему? Ну, понятно, Марокко союзник, но Трамп конкретно, вот Трамп, он королю Марокко еще несколько лет назад, по-моему, даже на предыдущем сроке, подмахнул тем, что он зафиксировал, засвидетельствовал, так сказать, официально, что США признают территориальную целостность Марокко и никак не поддерживают Западную Сахару. Если кто не в курсе, Западная Сахара – это такое вот государственное образование, которым пообещали еще давно в ООН независимость. С тех пор Марокко заняла большую часть этой самой Западной Сахары, причем оставив незахваченными только те земли, где жить невозможно, недаром как бы Сахара, хотя и Западная. То есть все побережье, которое должно было Западной Сахаре уйти, марокканцы заняли. И статус, как считается, спорный. Мы Марокко признаем, но, например, Западную Сахару признают 60 стран как минимум, а раньше было под 90. Просто потихоньку Марокко добивается того, чтобы отзывали признание. И вот Соединенные Штаты по этому вопросу Марокко поддержали. Я думаю, что король Марокко вот такую любезность Трампу сделал, потому что Трамп это в том числе протокол. Такую вот месть, да, месть в формате шоу, ну, честно говоря, происходящее в Испании, в Сеуте, очень похоже на его почерк. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 3 человека пострадали в результате атаки ВСУ на 2 муниципалитета Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое – мужчина и женщина. В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями плеча и спины. Бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Говорится в сообщении в канале Оперштаба на платформе «Макс». Экспедиционное судно фонда «Люди моря» «Иван Королев», которое зашло в порт Мурманска, отправится в Баренцево море на поиск кораблей, судьба которых неизвестна, сообщили в организации. Экспедиция вышла из Кронштадта, прошла по Беломорканалу через Онежское озеро вдоль Соловецких островов. После короткой остановки в Мурманске Иван Королев продолжит поисковые работы вдоль берега Кольского полуострова. Само судно способно выполнять широкий спектр исследовательских и поисковых задач. На его борту оборудование, с помощью которого были обнаружены десятки затонувших объектов по всей стране. В корпус катера встроен двухантенный многолучевой эхолот, позволяющий выполнять съемки рельефа дна с повышенной производительностью. Поисковые работы ведутся также с помощью буксируемого гидролокатора и морских буксируемых магнитометров. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Down Detector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 9:30 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступает из США, более 4000. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Японии и ряде других стран. Пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также в сбоях голосовых звонков и авторизации. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным журналистов, Федеральная комиссия по коммуникациям работает над мерой, предусматривающей запрет на импорт новых китайских оптических трансиверов. Трансиверы позволяют передавать данные по оптоволоконным кабелям со скоростью света внутри центров обработки данных. Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Трифоновой всего 18 лет. Ранее в Париже она уже завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – заместитель министра иностранных дел России Александр Сергеевич Алимов. Добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо, что пришли к нам. Александр Сергеевич, вот ваша профессиональная деятельность в настоящее время, в прошлые годы, была тесно связана с Организацией Объединенных Наций. Но вот сегодня, как у нас в стране и за рубежом, нет недостатка в критике этой организации, в критике ее эффективности. И вот многие эксперты полагают, что кризис международного права как раз, его игнорирование со стороны тех, кто претендовал на глобальное управление, вот как раз он определяет ослабление, что ли, вот этой миссии ООН как регулятора международных отношений. Ну, а что бы вы могли сказать по этому поводу?
6: Спасибо большое за приглашение. Действительно рад здесь находиться с такой дебютной миссией. Я действительно из 30 лет работы в МИДе 20 с лишним работал на ООНовском направлении. Так уж получилось. Продолжаю этим заниматься. Это пожизненный процесс обучения. В силу широты повестки дня он всегда будут какие-то вещи, которых ты не знаешь, с которыми ты не сталкивался, форматы, процедуры. Это очень интересно. Ну, он критикует все, да. А почему нет? Всегда так делалось, всегда так было. Никогда у ООН не было золотого века, где бы она была вне общественного наблюдения, вне комментариев, и это продолжается и сейчас. Вы совершенно правы, это кризис международного права. Я добавил бы сюда еще и кризис доверия. Вот у нас Сергей Викторович, недавно комментируя итоги Анкориджа, сказал, провалились. Рубио сказал, провалились. А кто провалился? Давайте взглянем, что такое ООН. ООН — это государство-члены, это мы, страны. То есть то, что неправильно происходит в ООН, это прежде всего, ну, нам нужно оглянуться на себя. Это наша вина, это наша вина. Кто виноват в кризисе международного права? Те, кто его отринул и отверг в пользу каких-то непонятных или им понятных, нам непонятных правил, да, на которых должен основываться миропорядок. Вот когда ты сталкиваешься в ООН, где бы ты ни был, в Совете Безопасности, в Генассамблее, с государствами, а мы прежде всего ведем речь о западных, конечно, странах, я буду откровенен, которые недоговороспособны. Сергей Викторович тоже говорил, у нас культура отмены распространилась далеко на сферу культуры. Отменяется право, да, отменяется правда, будь то правда о войне или о событиях в Буче. Отменяется дипломатия, потому что мы сталкиваемся с сугубыми непрофессионалами. Да, и я не заносчив в этом смысле, будучи карьерным дипломатом. Но наши партнеры зачастую просто не знают ремесла. Да, мы сталкиваемся с недоговороспособностью. Кстати, качественного, хорошего, такого единозначного перевода на английский язык этого слова, наверное, не существует. Да, что такое договороспособность? Это способность, а, договориться, и, б, эти договоренности выполнять. Мы это слышали после Минска, что они не собирались выполнять. Мы сейчас видим, что каким-то образом провалился Анкоридж. Мы видим, как не выполняются договоренности, которые достигаются в виде резолюций Совета Безопасности ООН в тех случаях, когда они принимаются, они просто потом не выполняются, да, будь то Палестина или какие-то еще сюжеты. Таких примеров достаточно. То есть вот мы переживаем такую вон отмену дипломатии. То есть мы должны винить прежде всего неспособность мирового сообщества в нынешней геополитической ситуации к созидательному сотрудничеству, к творчеству, к достижению договоренности, консенсусов, готовности идти на компромисс. Ну вот это все и проявляется в ООН. Да? Ярче всего это проявляется в Совете Безопасности ООН, который обвиняют в неспособности принимать решения, в параличе. Я готов это тоже прокомментировать, потому что это не совсем так, если не совсем не так. Накладывается на какие-то ООНовские процессы и такой фактор, как медийность происходящего. Да? Это все было внедрено, те же самые записи заседаний, да, трансляция заседаний Совета Безопасности ООН в целях повышения транспарентности, чтобы вот мировая общественность, критикующая и справедливо зачастую организацию, своими глазами могла наблюдать за происходящим. В итоге все превращается в большей степени в какое-то подобие политического ток-шоу, где людям, участвующим в нем и сидящим в кои-то веки в своей истории 2 года в Совете Безопасности, находящимся там не ради достижения договоренностей, а ради возможности проявить себя, выступить, в чем-то обвинить. У нас вот знаменитый нынешний поспред Украины, он этим отличается. Знаете, его зовут Андрей Мельник, в английском языке есть такой термин, называется Мэри Эндрю, веселый Эндрю, что означает такой фигляр, паяц. Вот такой там Мэри Эндрю для себя выбрал стезю вот такого фиглярства в Совете Безопасности. А речь-то идет не о том, чтобы ярко выступить, понятно. Нужны ораторское искусство и убеждения в своих текстах. Но речь идет о том, чтобы договориться. Не способны государства-члены. Ну и к этому, конечно, добавляется то, что мы критикуем. Мы тоже критикуем Организацию Объединенных Наций. Мы ни в каком самодовольстве, самоудовлетворении, те, кто с ней связаны, не находимся. Секретариат у нас совершенно ангажированный, секретариат самого верха. И мы об этом открыто говорим на всех уровнях. И министр, и официальный представитель МИДа. Вот это все, конечно, требует исправления. Но это реальный кризис. И право, и доверие, и дипломатии. И Василий Алексеевич Небензя, наш поспред, выступая на заседании 28 февраля, а мы знаем, почему это заседание прошло, он назвал произошедшее накануне предательством дипломатии. И вот это предательство дипломатии, оно происходит, ну, фактически на какой-то ежедневной основе. И вот она и неэффективна, и он отсюда и рождается.
5: Ну что ж, довольно яркая метафора, яркие слова. Но давайте попытаемся ответить на вопрос, все-таки нуждается ли Организация Объединенных Наций в реформе в целом и, в частности, Совет Безопасности? И если да, то в чем именно? И, может быть, здесь же вы расскажете о том, что, в общем, положительного осталось в деятельности Совета Безопасности ООН, потому что, действительно, иногда критика, может быть, заслоняет те пласты, они очень большие, ведь ООН — это огромная организация, которая, я не знаю, трудно назвать, наверное, направление деятельности человеческой, да, которой бы ООН не охватило, с крупными центрами в Вене, в Женеве, ну, в общем, чего только нету.
6: Париж, Найроби, Бангкок.
5: Да, и когда мы критикуем, понятное дело, что все сосредоточены на то, что вот в верхней строчке новостей идет, да, но глубинной работы этого айсберга мы, конечно, не знаем, так как знаете вы про работу столько времени. Но вот давайте начнем с темы, нужна ли реформа ООН, если нужна, то в чем, пожалуйста, а дальше вот немножко пошире.
6: Слушайте, во-первых, тема не нова, наверное, вряд ли вы от меня услышите, что позиция Российской Федерации заключается в том, что нужно зафиксировать какие-то отжившие, устаревшие, архаичные форматы, механизмы, платформы, да, методологии, методики работы организации. Нет, конечно, мы не против эволюции ООН, эта эволюция происходит так же, как и происходит и сама реформа организации, и разговор об этой реформе. Это, наверное, ровесницы самой организации. Мы знаем, что состав Совета Безопасности менялся, начинались, по-моему, с 11 членов, да, в 63-м году. Стало 63, создавались новые структуры, программы, фонды, организации, Совет по правам человека, да, то есть это происходит, это нормально, это происходит, и это должно происходить и дальше. Сейчас мы совершенно этому не препятствуем. У нас сейчас есть такая инициатива генсекретаря, она называется ООН-80, где изложены какие-то направления, по которым генсекретарь предполагает необходимым принимать первоочередные шаги. И риторика генсекретаря, и его предложения во многом обусловлены тем, что принято называть кризисом ликвидности. Тревожная действительно ситуация, которая очевидно связана, совершенно очевидно, с тем, что главный плательщик в Организации Объединенных Наций не выполняет своих обязательств и свои взносы не вносит. Действительно, существует кризис ликвидности. Соответственно, вот эти направления реформы касаются так называемых мер эффективности, да, сокращения персонала, оптимизации персонала. Да. Еще одно направление касается, и это тоже, наверное, нужно делать, рассмотрение, насколько накладываются, насколько фрагментированы, многообразны и дублируют друг друга мандаты, которые исполняет Организация Объединенных Наций, а мандаты, собственно, на работу и ООН, и секретариату, и структурам исполнительским дают государства-члены, это мы, да, то есть вот мы наплодили, условно говоря, нам говорят, разных мандатов, которые примерно об одном и том же, нужно бы их зачистить, ну, предположим. Потом речь ведется еще сейчас с секретариатом о неких структурных преобразованиях. Нам говорят, а давайте вот сольем эту организацию с этой, программу развития ООН, с управлением ООН по исполнению проектов. Я не буду вдаваться в детали, что здесь для нас важно в общей этой реформе ООН. Мы не против. ООН эволюционирует. Она следует за развитием и международного сотрудничества, и появлением тех или иных повесток, тем, приоритетов. Да? Мы говорим о том, что реформа не должна навязываться нам секретариатом. Государства-члены должны сидеть в кресле водителя этого самосвала карьерного. Мы, государства-члены, должны определять приоритеты, направления и, собственно, характер этих реформ. Они нам не должны навязываться. Мы не должны забывать межправительственный характер организации, и в реформах, там, где мы против выступаем, это расширение прерогатив секретариата и генерального секретаря в ущерб прерогативам государств-членов. Этого происходить не должно, но происходит. И мы этому противодействуем в той мере, в которой мы имеем возможность это делать на переговорных площадках. В нынешних методах работы, собственно, от прямых переговоров наши партнеры или оппоненты или по организации все чаще и чаще стремятся уходить, боясь прямых переговоров, не имея возможности добиться своего через какой-то качественный переговорный, подстрочный процесс, и навязывая какие-то кулуарно сварганенные, сваренные блюда тебе, чтобы ты их ли принял или отверг. Реформа СБ, конечно же, у нас всегда была и находится в центре внимания. Я уже говорил,
5: а вот что по количеству членов Совета Безопасности, вот какая наша позиция? Она сохраняется, что его все-таки надо расширять?
6: Он должен быть более демократичным, но он должен сохранять свою эффективность. Мы не против расширения Совета Безопасности. Мы считаем, что оптимальным числом членов после увеличения, ну, оно должно быть не больше, ну, чуть больше 20. Это называется английским термином low 20s. То есть это не должно быть 25-27 членов. Есть такие мнение. Есть мнение, что он должен быть еще больше. Он и сейчас не просто работает, не просто ведутся дискуссии. А если там будет такое количество членов, то это, несомненно, такое большое, да, это, несомненно, отразится на его эффективности. Соответственно, мы выступаем против такого значительного расширения государств-членов. Мы против категорически, и это одна из наших красных линий, что называется, расширение участия в Совете Безопасности западных стран. Они и так уже перепредставлены. И, собственно, вот этот, так сказать, паралич, видимо, это лукавое, на самом деле, название, потому что вот обвиняют Совет Безопасности в параличе. Вот Российская Федерация и Китайская Народная Республика ветируют резолюцию, как в апреле мы заветировали резолюцию по Армузскому проливу, да, и говорят, вот, Совет Безопасности не способен ничего делать, он парализован. Здесь надо четко понимать, что негативное действие Совета Безопасности, отказ принятия резолюции, это тоже действие, это тоже работа. И мы совершенно уверены в нашей правоте, соответственно, никаких западных стран с их блоковой дисциплиной, с их неготовностью договариваться в расширенном Совете Безопасности быть не должно и не будет. И никаких шансов нет ни у Германии, и у Японии, и блокирующей с ними в тактических целях в такой группе четырех, Индия и Бразилия. Мы им постоянно говорим, ребята, они вам не попутчики, они ваши шансы сводят к нулю. Собственно, глобальный юг, да, расширяем Африку, расширяем компактный, эффективный. То есть то, что я сейчас сказал, это что надо делать, как это делать, да, путем поиска максимально широкого консенсуса, каким бы болезненным этот поиск ни был.
5: Александр Сергеевич, вот возвращаясь к теме того, что ООН на самом деле организация, которая очень много сфер жизни охватывает, и даже не международных отношений, а жизнь конкретно континентов, стран, материков. Вот с вашей точки зрения, позитив, вот на фоне такой волны критики, конечно, а вот вы, проработавшись столько лет в ООН, вот какие направления работы ООН вы считаете, во-первых, наиболее эффективны с вашей точки зрения, но и, во-вторых, скажем, наиболее охватывающие именно глобальные проблемы, важные вызовы?
6: И они все равны, на самом деле. Все направления работы Организации Объединенных Наций в каком-то сбалансированном их восприятии, да, без излишнего внимания какой-либо из этих силосных башен, если так можно выразиться, они все важны. Но что, не важно разве работа по поддержанию международного мира и безопасности, да, предотвращению конфликтов, их урегулированию? Миротворческая миссия ООН сохраняет свое значение. Я практически всю свою карьеру работал на так называемом экономическом направлении. То есть я не занимался политикой в ООН. И я, в общем-то, патриот тематики развития в системе ООН. И две трети ресурсов ООН выделяются не на мир и безопасность, а на тематику развития, преодоление бедности. Это решение экологических проблем, да, климат, опустынивание, обезлесение, да, борьба с голодом, да, обеспечение продовольственной безопасности. Спектр, мы уже говорили, спектр, он просто, вот вы назовите тему, я скажу, что ООН ей занимается. Когда говорят, а вот проще, она никчемная, она неэффективная, она неинтересная, надо просто как-то вот... Мы сами по себе, она сама по себе. Вон есть комиссия по границам континентального шельфа, где мы достаточно успешно, а если, наверное, я скромничаю, да, весьма успешно отстаиваем наши интересы и наши претензии на арктическое побережье, на арктический шельф. Если не там, где? Это приоритет? Приоритет, конечно, да. Я не забываю социальное развитие, и правовые аспекты, и гуманитарную помощь в конфликтном урегулировании, то есть в конфликтах и при стихийных бедствиях, да, то есть гуманитарное реагирование, включая продовольственную помощь. Мы на самом деле, Российская Федерация стремится работать по всем этим направлениям.
5: Спасибо. Вот такой вопрос от слушателя. Президент Трамп недавно заявил, что будет продвигать и поддерживать кандидатуру президента ФИФА Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Вот как бы вы это прокомментировали?
6: Ну, можно как бы над этим шутить, иронизировать. Можно...
5: Ну, право-то имеет.
6: Собственно, это я и хотел сказать, да. Но никто не откажет главе государства, являющейся постоянным членом Совета Безопасности, он в этом праве, да, как-то обозначить какие-то свои преференции. Другой вопрос, помнит ли он еще об этом, глубоко уважаемый президент Трамп, о том, что он хотел...
5: Но Инфантино помнит.
6: Инфантино. Здесь нужно не упустить из виду, скажем так, процедурные какие-то и, ну, бюрократические какие-то базовые вещи. К ним можно отнести вот несколько вещей, да. Ну, кто-то должен господина Инфантино официально выдвинуть в качестве кандидата на пост главы секретариата Организации Объединенных Наций. Гражданин Инфантино является гражданином трех стран – Швейцарии, Италии и Ливана. То есть кто-то из этих стран, а по опыту и не обязательно, потому что в нынешнем списке кандидатов официальных, а их сейчас 7, да, и они не включают Джанни Инфантино, потому что его никто не выдвигал. Некоторые из кандидатов своими странами не выдвигались в силу особенностей политической обстановки и отношения к ним со стороны нынешнего эстеблишмента, правящего в той или иной стране, да, то есть он не выдвинул, но пятерка постоянных членов Совета Безопасности генсекретарей кандидатов не выдвигает. Это вот такая, зову это договоренностью джентльменской, но это, так сказать, устоявшаяся практика, да, и страны пятерки, и от меня вы не дождетесь этого, да, мы не делимся нашими предпочтениями. За кого мы, грубо говоря, в этой гонке болеем, на кого ставим, кто нам неприемлем. Вы ни от кого не услышите от официальных лиц той или иной страны, что мы делаем ставку на того или иного кандидата. Эта практика тоже, так сказать, она не писана в законе, да, она не писана золотом по граниту, но до сих пор ей все следовали. Ну, понятно, что Джанни Инфантино Дональда Трампа устраивает, он недавно провел успешный чемпионат мира по футболу, который омрачился там некоторыми скандалами, да, вот отмена красной карточки, иранцев не пустили ночевать, арбитра, по-моему, из Сомали вообще не пустили, на чемпионат у победителя отобрали, по-моему, в виде налоговых отчислений какие-то там третью...
5: Ну, сейчас уже Сенат его требует, там, ответ о том, какие подарки он дарил Трампу.
6: Ну, вот нужен ли нам такой генеральный секретарь, да, который в угоду одной стране и курируемый, возглавляемый им организации идти на такие вещи? Очевидно, что, наверное, у многих будут резервации. Здесь надо еще учитывать, что нынешний генеральный секретарь является представителем Западной Европы. Есть тоже такая негласная, скажем так, ротация, согласно которой пост должен, но не обязательно, предпочтительно занять...
5: Ну, региональное разнообразие.
6: Америки и бассейна Карибского моря. Да. Стран, да. Причем у нас в списке сейчас есть, помимо представителей этого региона, два африканца. У нас на днях появился бывший Мininjal Уганды, увеличив количество претендентов до 7.
5: Александр Сергеевич, можно очень короткий ответ, наверное, короткий вопрос. Существует ли в вашем представлении, вы столько проработали, наверняка знаете хорошо историю, вот некий идеальный образ генерального секретаря, ну и кто, на ваш взгляд, в прошлом вот наиболее отвечал вашим представлениям о наилучшем идеальном генеральном секретаре, который мог бы быть?
6: 6 из 7 нынешних претендентов на пост генсекретаря ООН посетили Москву. Сергеевич Лавров принимал их всех и терпеливо им объяснял, каким мы видим генерального секретаря ООН. Наши критерии, наши подходы, наши отношения. Конечно, это авторитетная политическая фигура, это и опытный управленец, это беспристрастный руководитель секретариата, такой равноудаленный, нейтральный, неангажированный. Да, и это, собственно, его обязанность согласно уставу Организации Объединенных Наций, от него устав это требует, способный создать условия для равноправного межправительственного диалога, не узурпирующий полномочия, да, не выстраивающий ангажированный секретариат. Вот мы от нынешнего генсекретаря мы ничего этого, к сожалению, не видим. Да. Соответственно, ну не то, что он не идеаль, да, но его сменщику, мы откровенно говорим, нужно будет провести значительную работу над ошибками. Из истории я работал, ну скажем так, на фоне руководства секретариатом трех персоналей, да, это был Кофи Аннан, Пан Ги Кимун, ну и нынешний Антонио Гутерреш. Наверное, наибольшее на меня впечатление произвел, конечно, Кофи Аннан. Наверное, он работал в иной геополитике, в иной какой-то эмоциональной международной среде, если так можно выразиться. Но вот, собственно, он такой был дядька спокойный, с таким тихим голосом, может быть, не делавший каких-то резких эмоциональных движений, но свое дело знавший там, где требовалось, насколько я могу судить и мог тогда судить, занимавший позицию принципиальную. Нынешний генсекретарь далеко не дотягивает.
5: Спасибо, спасибо. Вот, кстати, в свое время понадобилось 6 раундов при выборе генерального секретаря, и это процедура в Совете Безопасности. При этом члены Совета Безопасности применяли право вето, но вот сейчас даже такой общий вопрос, поставим его не только применительно к выборам генерального секретаря, вообще вот право вето, насколько это принципиальный принцип, если можно так сказать, инструмент, который необходим для работы.
6: Это один из самых главных принципиальных принципов работы. Такой краеугольная вещь. На самом деле, формально в уставе Организации Объединенных Наций слово «вето» не употребляется.
5: А что ж там?
6: В одной из статей, ну, по-моему, там сформулировано, если не ошибаюсь, это требование при принятии решений Советом Безопасности по существу, не процедурных, а сущностных решений, субстантивных, требуется совпадение голосов в пятерке постоянных членов Совета Безопасности.
5: Консенсус.
6: Совпадение голосов, да, то есть единогласие, единомыслие. Ну, на деле это является вето. Вето, на наш взгляд, это совершенно не привилегия, это большая ответственность, особая ответственность. Это, собственно, инструмент, который позволяет в какой-то степени даже наших оппонентов сегодня дисциплинировать и говорить им, и Катя, прямым текстом они это понимают, что в чем-то они должны договариваться. В противном случае, при отсутствии права вето, вот эта блоковая дисциплина в таком ослеплении самоуверенности и преобладании при голосовании, да, но оно просто приведет к принятию каких-то хаотическом принятии неустойчивых, невыполнимых, нежнеспособных решений. Наше вето последнее, я вот в нынешнюю свою, скажем так, ипостаси нынешней, да, я имел отношение к одному вето, да, это вето, которое Василий Алексеевич Небензя голосовал против принятия резолюции о судоходстве в Ормузском проливе, и я уверен, совершенно искренне убежден, что мы поступили совершенно правильно. Иное решение, ну, вот нет у нас вето, да, и принимается это совершенно однобокое, антииранское, способствующее агрессии, поощряющее агрессию решение. Лучше не сказать.
5: Сформулируйте его, потому что, может быть, кто нас слышит и видит, он...
6: Ну, резолюция содержала положение, которое осуждали исключительно Иран за агрессивные действия, не учитывала первопричины конфликта, не учитывала вовлеченности других стран в этот конфликт, собственно, не учитывала то, с чего конфликт, собственно, и начался, да, и это было, ну, непроходной текст, и нам предлагали наши партнеры из стран государств Персидского залива как-то над этим текстом поработать, и при всем желании это был, так сказать, мертвый по прибытию продукт. Знаете ли, тут вопрос даже не только в вето. Куча резолюций Совета Безопасности принимается консенсусом, но потом не выполняется. Давайте выполнять, что мы приняли. Да, вот вы ругаетесь, что Россия там или кто-то еще блокирует, не дает, парализует, что неправильно в корне работу Совета Безопасности. Но давайте посмотрим. Хорошо, Россия не ветировала, условно говоря, злобная Россия не ветировала. Резолюция принята, ее никто не собирается выполнять. Это нормально, это ненормально. Это столь же губительно невыполнение своих собственных резолюций, а резолюции Совета Безопасности, я напоминаю, обязательны к выполнению, да? Столь же губительно, как отказ от вето как такового.
5: Спасибо. Ну, мы все наблюдаем, как Европейский Союз проводит политику отмены русской культуры, русского языка в рамках ООН. Есть такая организация, известная как ЮНЕСКО. Вот насколько она противостоит этому вызову не только русской, но и, в первую очередь, мировой культуры?
6: Этому вызову нужно противостоять. Я не буду заниматься оценкой работы ЮНЕСКО только с черно-белой перспективой, заниматься таким очернительством. ЮНЕСКО – организация с очень обширной повесткой дня, и интерес к сотрудничеству с этой организацией в нашей стране очень многих научных, культурных, художественных, образовательных кругов очень велик. Поэтому вряд ли я скажу, что ЮНЕСКО не делает ничего. Идеальна ли для нас ситуация во взаимодействии с ЮНЕСКО? Тоже нет. Я напомню, в прошлом году был избран новый генеральный директор этой организации, им стал представитель Египта Халид Эль-Анани, он сменил француженку Одри Азуле, да, при которой, я думаю, все-таки наши отношения с этой организацией, ну, находились в низшей точке в связи с откровенной антироссийской, я бы даже сказал, русофобской позицией лично бывшего гендиректора и окружавшего ее секретариата, сугубо ангажированного ориентированного. Мы надеемся, что все-таки ситуация есть надежда на перемены. Понятно, не надо испытывать эйфории от того, что это может случиться в одночасье. Вообще не надо в дипломатии испытывать эйфории, чтобы не испытывать потом разочарование. Мы, в общем-то, у нас есть такая полушутливая концепция стратегического терпения. Стерпим и в ЮНЕСКО. Мы активно работаем на площадке ЮНЕСКО для противодействия запрета на использование русского языка, в частности, в Латвии, в Эстонии. На Украине там есть для этого, скажем так, форматы модальности. Есть комитет по конвенциям и рекомендациям. Там мы разъясняем нашу позицию, привлекаем внимание к правам русскоязычного населения в этих странах. Да, действительно, там права наши ущемляются. Мы доводим эту позицию до ЮНЕСКО. Русский язык, кстати, является официальным и в Организации Объединенных Наций, соответственно, в этом спецучреждении. Мы успешно проводим каждый год День русского языка в ЮНЕСКО с большим участием коллег из дружественных стран. Приходят, чествуют. То есть русский язык в ЮНЕСКО звучит. Кстати, говоря о сотрудничестве с ЮНЕСКО, правительство Российской Федерации спонсирует крупнейшую премию в ЮНЕСКО. Это премия в области фундаментальных наук имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Ежегодно не получается каждый год вручать, но должна ежегодно вручаться двум ученым с мировым именем за заслуги в области фундаментальных наук. И составляет она примерно половину Нобелевской премии. То есть это крупнейшая премия в ЮНЕСКО. Ну вот надеемся, что при новом руководстве секретариата вот эти пороки, да, по возможности будут изживаться. У нас с ним доверительные, качественные, доброкачественные взаимоотношения, контакты. Будем бороться и с западным антироссийским лобби, и с украинизацией повестки дня, да, и с ангажированностью секретариата. Это за один день не поменяешь, но есть надежда, что будет лучше.
5: Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что наш сегодняшний гость и мой собеседник Александр Сергеевич Алимов, заместитель министра иностранных дел России. Успехов вам и здоровья.
6: Спасибо большое.
1: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.

0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, столько же в Мурманске и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Сенате США произошел раскол из-за санкций против России. Авиаперевозки российских туристов во Вьетнам выросли в 4 раза. Пентагон исчерпал запасы ключевых ракет-перехватчиков на 80%. Подробности далее. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн признал, что в процессе принятия законопроекта о новых санкциях против России среди его коллег возникли разногласия и не исключил возможности голосования по поправке об исключении раздела о новых пошлинах. Ранее издание «Панчбол» сообщило, что сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта о санкциях против нашей страны в Верхней Палате Конгресса. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов, предусматривает введение 100% пошлины против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Также документ вводит санкции против ряда банков. Российские авиакомпании в первом полугодии увеличили перевозки пассажиров между Россией и Вьетнамом более чем в 4 раза, до 777 тысяч человек, сообщили РИА Новости в Минтрансе. Там рассказали, что с российской стороны полеты во Вьетнам выполняют 5 авиакомпаний по 12 маршрутам с суммарной частотой 40 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны полеты в Россию выполняются 2 авиакомпаниями по 13 маршрутам с суммарной частотой 34 рейса. Напомню, в Москве в августе состоялась встреча статс-секретаря замминистра транспорта России Дмитрия Зверева с замминистра строительства Вьетнама Нгуеном Зань Хюи. Минтранс отмечал, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе и перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли. Американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны, главным образом во время конфликта с Ираном. На высшее командование предупреждают об опасно низком количестве боеприпасов у Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Вопрос низких запасов ключевых противоракет поднимался советниками президента США Дональда Трампа уже как минимум во второй раз за последние недели, утверждают журналисты. Подобные опасения по поводу истощения ключевых арсеналов озвучивались в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта. том числе перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану. Космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску и разработчик графических процессоров NVIDIA, будут совместно развивать проект Центра обработки данных для искусственного интеллекта в космосе. Он получил название

0: Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Татьяна Лазеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Коллеги, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр. Всем слушателям и зрителям привет.
4: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Да.
2: Мне кажется, или мы... Вот мы в каком сегодня настроении? Давайте определимся, как
3: наш эфир. Прекрасном, как всегда.
2: Ну, у вас всегда все прекрасно. Петр,
4: отличное настроение. Хорошо, Изолен пошла в отпуск на неделю где-то, поэтому все хорошо. Я сегодня не должен был вставать в 6 часов утра, но встал в 5. Почему-то.
3: Ох, ты крепко.
2: Видишь, в 6 ты не встал. Все как и планировалось. Остальные детали. Мне кажется, привычка – великая вещь в этом.
3: Дисциплина.
2: А что закон подлости иногда? Вот
3: чтобы
2: думаешь,
3: привычка сформировалась, ее надо формировать. Петр мастер, да. Ну, как посмотришь, да, сколько он выпустил, пока вы спали. Еще когда богомерзкие западные ресурсы были, я только пот утирал. Такой Петр молодец. Вот это.
2: Ой,
3: да.
2: Ой, ну вы это уж тоже не прибедняетесь, да, Петр? А то сидит тут главный бездельник.
3: Петр по молодцевате в ряде аспектов.
4: Дмитрий Юрьевич поталантливее, я бы так сказал. А так, да. Мы берем тупым упорством.
3: Да. Одно без другого никак.
2: А вот как определить, да, есть ли у тебя талант?
3: Никак. Как этот, как его Эдисон говорил, что успех – это как там 99% perspiration и 1% inspiration, то есть 1% – это вдохновение, талант, а 99% – это трудовой пот. Работать надо.
2: Мне кажется, да, люди, которые себя считают еще самыми...
3: А я тебе еще вдогонку скажу. Есть такой известный режиссер Вуди Аллен,
2: есть,
3: который поделился замечательной мыслью. 80% успеха – это просто прийти. То есть хотя бы начни. Да.
2: Вот. Я так каждую тренировку свою начинаю. Потому думаю, что... пришла, уже молодец.
3: Вот. Потому что все остальные просто не придут. И вот он успех.
2: Ну да. Так, ладно, к новостям. Тут, слушайте, ну, как правило, у нас мы с международной политики начинаем, но я чувствую прямо сейчас Владимир Владимирович Путин сидит возле, значит, там своего где-то стола, за столом и так далее, и подписывает ряд важных документов.
3: Я уж думал, нас слушает, сердце захолонуло.
2: Возможно,
3: Татьяна,
2: поэтому я, Владимир Владимирович, при всем уважении...
4: Он, наверное, подписывая документы, слушает нас, а что просто так
2: подписывает. И уже думаю, сколько там уже можно трындеть, уже переходите к сути.
3: К делу, да.
2: Вот, да.
4: Не
2: трындеть,
4: что за документ. Почему? Наоборот, наконец-то, вечер с Дмитрием Пучковым, послушаю хоть, что люди думают умные.
2: Да, он же, кстати, относительно недавно признавался, что блогеров-то он посматривает иногда, чтобы понимать, что там действительно.
3: Но постеснялся сказать, кого.
2: А мне кажется, нельзя было.
3: Конечно,
2: это как, помните,
3: нельзя.
2: Тогда с прививкой от ковида? Его все пытали. Он в итоге и сказал, а потом и понятно, что все начали думать, ну, раз только этим прививается он, значит, вот как бы все остальное что-то не то, ну, и так далее. Ой, ладно. Итак, Владимир Путин подписал закон о расширении с 22 до 45 статей КОАП, значит, это, да, административных правонарушений кодекс, за совершение которых иностранцам будет грозить выдворение из России. К таким нарушениям будут относиться дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка и так далее, неповиновение законному распоряжению представителя власти, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Также мигрантам с любой судимостью запретили получать российское гражданство или право на проживание в России. Путин тоже подписал этот закон. Мы это с вами все обсуждали, но
3: да,
2: финальная как раз подпись за
3: главу государства. Я бы сразу применительно к мигрантам и полиции. Я бы для начала на каждого полицейского повесил видеорегистратор, чтобы, когда происходит...

0: происходит? Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, чтобы это документально было видно, что это действительно законные требования, и это действительно неповиновение. Вот хотелось бы в Америке...
1: А сейчас у них нету?
0: Нет. В Америке уже на всех висят там полный интернет роликов, как они американских граждан стреляют и почему. Вот нам бы тоже не помешали средства видеофиксации.
1: Мне сейчас вспомнилась история этого времена ковида, значит, московское метро, и там все сотрудники метро ходили, как мне кажется, с какими-то камерами. У них на груди тут был маленький такой, значит, значочек, кружочек.
0: Только
1: и такое ощущение.
0: Да.
1: Ну вот, ну да, про Москву я говорю, я помню, потому что я сижу в полупустом вагоне метро, сидит напротив меня женщина, значит, во всем как раз необходимом, видно, что по форме, а я чуть-чуть приспустила маску, потому что рядом никого не было, ну, чтобы как-то это подышать было полегче. И тут я вижу эту камеру, думаю, ну все.
0: Попалась.
1: Попалась, сейчас прилетит. Ну, не, ничего не прилетело, может быть, поэтому я ошибаюсь, что это действительно была камера, но очень похоже. Так что я
0: она полезная,
1: думала,
0: да.
1: Может
0: Во-первых,
1: быть, уже что-то
0: сотрудник
1: есть.
0: Это представитель закона, выполняет требования закона, и если это действительно требования закона, то давай до свидания. Угу. Да, ну вот это сократит количество всяких нехороших ошибок. Так считаю.
1: Ну и еще здесь касается ряд законов, которые подписал Владимир Путин, значит, законы о мерах против релокантов, которые уклоняются от наказания. Вот так вот это звучит все. А о чем идет речь? Он будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, невыполнение требований об их устранении, призывы к нарушению территориальной целостности и так далее, и так далее. И, в общем, что они не смогут делать, все эти люди? Регистрироваться в качестве ИП самозанятого, заключать какие-либо сделки, использовать электронную подпись, обращаться, я так понимаю, что к банкам, да, предоставление доступа к средствам денежных переводов тоже будет все невозможно, выдача кредитов, займов, ну и далее по списку. В общем, ограничиваются.
0: Да, все правильно.
1: Все правильно.
0: Здесь
1: все
0: У нас
1: понятно.
0: Капитализм, и бить надо в первую очередь по самому больному, не по голове, а по кошельку. Вот это абсолютно верно. Досада лично меня гложет ровно одна. Вы бы это 20 лет назад вводили, в общем-то.
1: Ну,
0: да,
1: а что, у нас иноагентов бы не было тогда, если бы 20
0: лет назад? Нет, это не про это. Это про деньги и про жизнь внутри. Потому что вот совсем недавно там где-то, я не знаю, там в полтинник укладывались для получения гражданства. А теперь приготовьтесь, 300 тысяч рублей. Ну, вы не поверите, если даже я знаю расценки, то все, кому надо, тоже знают. А кто это продает? А это продают сотрудники российских ведомств. Вот этими бы тоже заняться надо. Ну, к сожалению, это тут никак нельзя, понимаешь? Вот как вот с твоей точки зрения, как, так сказать, рядового гражданина. Вот если просто гражданин совершил преступление, взял взятку и... Милиционер взял взятку. Вот как ты считаешь, их одинаково наказывать надо или по-разному?
1: Ну, по-хорошему, одинаково.
0: Почему?
1: Но мне так кажется.
0: А
1: ну,
0: как
1: потому
0: же?
1: Что перед законом, вот как говорится, все должны быть равны.
0: Да, по уму, совершенно по-разному. Тебя Родина охранять поставила, а ты воруешь, и поэтому тебе больше
1: вот,
0: дать должны.
1: Другое.
0: Но закон один для всех, к сожалению. Ну, или, хоть... к счастью, для кого как, да.
1: Ну, тут еще вопрос иногда справедливости этого закона тоже.
0: Что закон, прекрасно... он не про справедливость.
1: Ну, нет, я имею в виду, что иногда бывает как раз те, кто, по идее, должен нас охранять, они как-то и отделываются более легкими наказаниями.
0: Ну, это как разглядывать. Вот мы в прошлый раз обсуждали нашего глубоко уважаемого академика, который на поле задержал чьих-то детей, помнишь?
1: Угу.
0: И его там за это толкали, ударили, это еще следствие установит. Ну, я вот тебе просто скажу, ты чужих детей увез на машине, сейчас тебе вменят похищение людей. И будешь доказывать, звонил ты там, не звонил. Угу. Закон, я повторюсь, он не про справедливость, надо быть крайне осторожным.
1: Петр, добавишь что-нибудь?
2: Ну, про академика я, кстати, тоже думал на этот счет. И, кстати, там другая сторона, они как раз встречное обвинение ему написали, что он похитил детей, и чуть ли он не педофил. Там. Ну, в общем, это, конечно, нелицеприятно. Все, они, конечно, мерзавцы и подонки, но с точки зрения правовой никто не запрещает адвокату такое им посоветовать, потому что, ну, действительно, факт удержания там, может быть, и был. А, ну, в любом случае, расследовать надо. Тут знаешь что, вот мне кажется, с академиком ситуация решалась бы очень просто. опять же, не хочется приводить в пример там, какие-то страны, когда, значит, законом люди уже настолько запуганы как-то навредить, ухватить, там, ударить, потому что они понимают, что в суде это кончится очень плохо. И судьи в данном случае, вот если бы не было конфликта, а просто все бы решалось своим чередом, то вот тот самый вот этот вот озверевший, так сказать, отец, он бы просто вынужден был бы компенсировать ущерб, нанесенный вот сельскохозяйственным угодьем Академии наук, действиями его детей. И я считаю, что это было бы наказание вот очень... Потому что вы можете себе представить, сколько это стоит. Я думаю, он там пару лет бы на это поработал. И впредь не только кулаки бы... А у нас почему-то все вот пытаются как-то сами все решить. Есть такая черта. Ну, я не знаю, это связано, может, с тем, что нету такого вот неизбежности наказания там всех. Каждый, значит, один будет лекцию читать, другой там какой-нибудь подзатыльник даст. Приедет этот, даст ему там в морду. И как-то все вот пытаются порешать. Хотя, конечно, бы, если бы цивилизованно, то он просто сообщил, там, дал бы их данные, и дальше, собственно, и все. Вопрос бы закрыт был. И не надо морду никому бить бы было, и все.
0: Если бы оно так работало, да.
1: Ну да, здесь уже такое сослагательное наклонение получается.
2: Давайте Потому что, опять же, вот взаимоотношения между соседями, вот я жил там во всяких странах, там все общаются очень культурно. Там, например, если какой-то шум или какие-то у тебя вопросы, они крайне вежливо к тебе обращаются. Ты крайне вежливо им отвечаешь. И все это крайне вежливо. Потому что если, не дай бог, кто-то перейдет какую-то грань, то вот это уже будет гораздо более серьезное наказание. Так можно решить, во-первых, там может быть какая-то рекомендация там, со стороны органов самоуправления или еще чего-нибудь. Ну, то есть, короче, вот нету вот этого. Все боятся очень руку друг на друга поднять, какое-нибудь насилие совершить. Все очень культурно, с ненавистью лютой в глазах, но очень подчеркнуто вежливо, в письменной форме. Вот вы там, так сказать, тут, вот это самое, никто не бегает, не орет.
1: А мне кажется, это как это раз интересно. Особенность нашего характера. То есть нам иногда.
2: Это не особенность характера, это особенность судебной системы. Потому что ты один раз дал в морду и как бы решил вопрос, а потом ты за это просто заплатил ему лечение.
1: Я имею в виду про эмоции.
2: Через
1: то есть нам очень
2: компанию.
1: Тяжело изначально улыбаться, просто, ты, как, но при этом, что да, этот, в вот... душе, значит.
2: Да ничего, это слушайте, все там такие же точно. Все это лечится моментально.
0: Выработается мгновенно.
2: Ну, хотя, я когда приехал в Швейцарию, я начал там, извините, водить машину, как мы привыкли, да, как-то там подрезать, что-то, что они так ездят, какие-то трусливые они, швейцарцы. А потом мне один штраф пришел на сколько-то там, на 200 франков, а потом на 1000 второй за превышение скорости. И я так уже подумал, что как-то 1000 франков, это $1000. Жалко. Там
0: неплохо.
2: Прогрессивная шкала. И да, там
0: неплохо.
2: Моментально тебя в чувство приводят, и ты становишься швейцарцем. Такой же вот с русским менталитетом, конечно, вот с этим вот таким, но очень глубоко в душе.
1: Там и когда ты вернулся в Россию, как ты медленно, аккуратно ездил?
2: Ну, повзрослел.
1: Ну, наоборот. Да.
0: По первости.
1: Да.
0: Ну, это у нас типичный пример. Граница с Финляндией, до границы не будем говорить, как едут, доезжают, висят знаки 80 км в час, вот и едут 80, никаких там превысить на 20 можно, еще что-то, все едут. Выезжаешь из Финляндии, там вот раньше, я уже давно не ездил, раньше, короче, вся Финляндия, там фонари вдоль дорог стоят, заезжаешь в Россию, Россия по-фински называется Венья, никакого света нет, дождь, мрак. И все понеслись 140 сразу, вот тут же, как отрезало, нормально. Едешь, две перевернувшихся машины, 6 трупов накрытых лежат. Приехали, молодцы. Куда ты гнал, хочется задать вопрос. А вот.
1: Ну, как правило, в этот момент все затормозили, какое-то количество поехали
0: помчались.
1: Спокойно, а потом, да, а потом потом заново. Ну что так, международной политике давайте вернемся. Значит...
0: Я еще тебе вдогонку скажу, что если обратиться к истории какого-нибудь британского судопроизводства, английского, там можно обнаружить судебные дела, не совру, если скажу, 15 века, где крестьянин Вилкинсон подает в суд на крестьянина Джонсона, что вот у них размежевано поле вот так, а надо бы по-другому. И суд размежевывает. Ты можешь представить, что при Иване Грозном один крестьянин подает на другого крестьянина в суд
1: Да, Иван Грозный такой, да, пожалуйста, ребят.
0: Я... Минуточку.
2: Можно было представить, что один крестьянин дает другому крестьянину в морду, мне кажется. Вот это представить можно сейчас.
3: И вот межа проложена правильно. Справедливость восторжествовала.
1: Давайте про подоляку, а то я все заикаюсь. Пытаюсь никак. Значит, хотя, может, ну и к лучшему. Советник
2: Зеленского. Про подоляку
0: или подоляка? Он, наверное, подоляк.
2: Разные люди.
1: Ну, подоляка это я.
0: Юра Подоляка, да. Это наш человек.
1: Михаил.
0: Да.
1: Михаил, это который, подоляк. Который не наш, уж совершенно точно. Значит, он говорит, предлагает три варианта перемирия. Воздушное, энергетическое, ну и не, на фронте.
0: Не. Это не перемирие, это предложение Видите. Остановить боевые действия, Боевые. Прекратите наносить удары. То есть наши удары крайне эффективны, раз заверещал Подоляка.
1: Но он это всерьез?
0: Конечно.
2: Подоляк.
0: Ну, им надо озвучивать.
1: Подоляк. Ну, да,
0: да. Это им надо озвучивать какие-то мирные инициативы, чтобы кричать, посмотрите, мы Путину 10 раз предложили, а он даже не отвечает. Вот, только для этого.
1: Угу. Ну, говорит, можно найти 40 лет форматов.
2: Срок ультиматума истек, я так понимаю, там 40 дней
0: прошло. Да, 40-дневное это, когда они нас в пыль раздробили.
1: Ну, то есть, подождите, они осознают, глупый вопрос, но тем не менее, они осознают, что они вот эти вот предложения по перемирию, как бы это ни называлось, да, там, заморозки, конфликты и всего остального, они это делают вслед за тем, когда они, значит, у нас есть погибшие дети после атаки на Геленджик. Сегодня ночью у нас тоже есть пострадавшие, погибшие в разных регионах и так далее, разных возрастов. И вот после этого они говорят, ну давайте
0: да какую-то плевать, Татьяна, милицию. Сегодня они, вот ход действий украинских действий, сегодня они вывалили ролик. Стоит, значит, машина, какой-то каблук этот, ну, знаешь, что такое, да, маленький грузовичок на легковой машине, там какая-то тент-палатка, видимо, что-то он там продает, там мужик, а вокруг него летает дрон, и мужик вокруг машины бегает от дрона, убегает от дрона, раз, на него пикирует, взрыв, посмотрите, русские убили мирного гражданина, вот такой геноцид ведет российская армия, как ты понимаешь, а ты с чего взял, что это, во-первых, русский дрон? Ну, с чего вы, как вы определяете? Почему вы не считаете, что это ваш дрон? Почему это не постановка, в ходе которой вы убили своего собственного гражданина для, так сказать, имитации какой-то там своей идиотской справедливости или чего? Ну, посмотри. Вот вы ударили по пляжу, где никаких солдат нет. Вы убили там детей. Не. Смотрите, вот русские мужика дроном убили. Ну, вот... Ну, нельзя хоть маломальски серьезно подходить к каким-то заявлениям и требованиям этих людей. Это уголовники, матерые уголовники. Я тебе неоднократно говорил, что для понимания действий украинского правительства надо психологов с любой зоны приглашать. Они вам все объяснят, почему уголовники ведут себя вот так и что они будут делать дальше. Мерзость.
1: А при этом Зеленский поручил там своим дипломатам, кто у него остался, потому что он то там, значит, от них, да, убирает, назначает, это все мы продолжаем наблюдать, не допускать еще большего сближения Москвы и Пекина. О-о-о. Он поручил дипломатам как-то подружиться, ну, с китайскими, соответственно, коллегами, давайте налаживать с ними контакт, а то вот эти вот ребята будут дружить еще сильнее.
0: Какой размах! Вот мне вот интересно, да, вот... полтора миллиарда китайцев, да, чисто арифметика, и 20 миллионов населения Украины.
1: Ну, скажешь, мы на все готовы ради вас.
0: Да, которая проигрывает войну Российской Федерации, лишается людей, лишается земли, лишается промышленности, вообще всего лишается. Какой интерес Китаю от этого? Всех специалистов, всех этих Южмашей, Антоновых и прочее, и китайцы, и корейцы выкупили десятки лет назад. Все производство ракет, специфических модулей и прочее, это они давным-давно выкупили. Вы им не нужны. Дальше они их еще ухитрились кинуть, китайцев, на 3 миллиарда, и считают теперь, что они имеют на это какое-то влияние. Ну, это смешно. Просто смешно. Какая от вас польза-то, расскажите. Ну, ладно, если Литва какая-нибудь начнет там выступать там, на китайском направлении, по-моему, будет точно так же смешно. Несерьезно.
1: Ну, то есть
2: Литва
1: Пекин
2: уже выступила.
1: При каких...
2: Они открыли у себя это самое посольство Тайваня. и на этом их отношения с Китаем закончились.
0: Да, а китайцы тут же закрыли какой-то завод.
2: Просто все закрыли.
0: Как это, в Советском Союзе были градообразующие предприятия, а в Литве литвообразующие предприятия, какой-то шинный завод закрыли, и все, кранты, лишили работы всех на свете.
1: Будем как-то комментировать, значит, что у нас Умиров теперь возглавил внешнюю разведку Украины?
2: Или... Слушайте, мне кажется, мы слишком много внимания им уделяем. Вообще, слишком это такая перебор, вещь в себе, мне кажется. Они ведут какие-то переговоры с кем-то, какие-то выдвигают предложения друг другу, там, да, какие-то требования к Китаю. Это, знаете, как, я не знаю, в спичечном коробке, там, не знаю, гусеница живет какая-то, ну, пусть живет там себе и выдвигает предложения Китаю оттуда. Ну, что это все?
0: Да,
2: это, знаете,
0: вот
2: как...
0: многожды говорил, что все, что вот эти вот любые заявления, которые это украинское правительство, так называемое, озвучивает, оно их озвучивает для украинской аудитории. Украина стронг, мы сильны, мы мощны, как
1: Make
0: никогда.
1: Great.
0: Мы вот уже, да, мы вот уже Россию с Китаем развели. Ну, что это такое? Это же бред сумасшедшего. Ну, поставил он своего друга, вот такого же ворюгу Умерова, на какую-то очередную должность. И что? Это какой-то мегаразведчик этот Умеров? Я как-то не слышал о его таких способностях. Или может он какой-то... Да. Или может он у вас какой-то мега-администратор? Как у нас Чубайс, нам много лет рассказывали, что Чубайс мега-администратор оказался дешевый ворюга такой же, как и все остальные, еще и сбежал. Ну, давайте посмотрим на это чудо.
1: Давайте тогда обратим внимание. Для меня не самая, ну, скажем так, известная персона, но это просто вот в завершении всей тогда этой истории интересный момент. Значит, есть такая американская активистка, сторонница президента США Дональда Трампа, Лора... Лумер.
0: Ну, на первый вот, слово, да.
1: Значит, до этого она в целом была за нормальные российско-американские отношения. Выступала, ничем она таким не отличалась, но стоило ей тут скататься, значит, на Украину, взять интервью у Зеленского, она тут же говорит, значит, Дональд, дорогой, надо приехать на Украину как-то это разобраться, там, значит, да, посмотреть, что происходит. Далее, многополярность, которую хочет Россия, означает конец американского превосходства, поэтому ценности Москвы и Вашингтона не совпадают, хотя тут она в чем-то и права. Наши ценности действительно не во всем совпадают. Ну и, в общем, Россия антиамериканская, не надо с ней общаться. Что там на Украине с ней сделали, я не знаю, но
0: денег
1: вот как-то
0: дали.
1: Она быстренько приобулась.
2: Нет, она съездила, ей додали, конечно, не на Украине, ей заранее дали, конечно. Она же не
0: естественно, я про сам факт. Дали денег, ну, если в США, как мы знаем, есть так называемое лобби и есть так называемый процесс лоббирования. То есть это мы приходим, например, в наш Совет Федерации, приносим чемодан денег, даем сенатору и говорим, вот, оформляем справку, что мы тебе деньги дали, а ты будешь лоббировать наши интересы. То есть продвигать интересы нашего с тобой бизнеса в американском конгрессе, будем перескакивать. Это абсолютно законно, это абсолютно нормально. Ну, хорошо, вот ей дали, я не знаю, деньги воруют.
2: 2 миллиона
0: в Украине.
1: Вот. А, да, 2 миллиона.
0: Конечно, миллиардами воруют. 2 миллиона долларов,
2: а 2 или 3 миллиона якобы заплатил Ахметов за это.
0: Вот, они их воруют в течение одних суток, один человек, столько. И тут вдруг какая-то американская овца подвернулась. Конечно, не жалко, давай, продвигай наши интересы в общественном поле, это же здорово. Ну и что? Вот она и соглашается. Абсолютно беспринципные сволочи, точно такие же, как украинцы.
1: Ну да, 2 миллиона, с одной стороны, это много, но для продажи себя вот в таком ключе это... Никаких денег.
0: Она же правду говорит.
2: Нет, это обычная пиар-история. Он ждал это интервью накануне встречи с Трампом. Вот.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Как раз это попытка
1: секунд,
2: ну, как-то разогреть почву было для Зеленского перед провальной встречей с Трампом.
1: Ну, короче, в тот
2: ничего
1: момент, да, это было важно. Продолжим.
4: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
4: Уникальный тандем. Экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
4: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
4: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
4: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник». С Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Коллеги, еще раз приветствую.
0: Добрый вечер.
1: Петр?
2: Добрый вечер.
0: Здесь? Добрый ли у тебя вечер, Петр?
1: Добрый ли
0: по-прежнему?
1: У тебя, да. Все, спустя 30 минут беседы с нами. Как
2: ну, я скажу, что моя жизнь сейчас поменялась, потому что 3 дня назад был обнаружен котенок у меня тут на участке, который был, видимо, послан судьбой. И он абсолютно, он вообще маленький, то есть его, видимо, кошка потеряла, ему 2 недели всего. Вот, и
1: ты его сейчас забрал к себе?
2: Ну, а же его надо было отдать на съедение диким животным.
1: Нет, конечно.
2: Ну да, забрал.
1: Нет, просто вдруг ты его пристраиваешь кому-нибудь еще.
2: Нет, его нельзя еще пристраивать, потому что он еще неизвестно, выживет ли он вообще, потому что его сейчас надо кормить. Вот, я могу его показать потом, если надо.
0: Давай.
1: Показывай.
2: Ну, сейчас принесу, тогда вы поговорите.
1: Ну, у меня, конечно, мое сердце, как это, дважды кот у матери, оно, значит, это там ёкает при таких историях, и поэтому я в этом плане... Я, кстати, знаете, вот задумалась, сколько мошенников... Ну, вот я подписана... Предыстория. Я подписана на некоторые каналы, там, ветеринаров и так далее, значит, чтобы понимать, в случае чего, что происходит. Плюс у меня там одна из кошек тоже когда-то очень сильно болела, и поэтому я там и уколы научилась делать, и все остальное. В общем, было необходимо. Но из-за этих подписок алгоритмы в соцсетях, как ведь работают, да? Ты подписан, тебе интересно, вот мы тебе будем в ленте подкидывать все, что с этим связано. И такое количество там есть заходы, ну, из разряда, значит, с помощью искусственного интеллекта, что вот котенок сам как будто бы с тобой разговаривает, и вот если ты ему сейчас не поможешь, деньги не переведешь, что значит я умру. Посыл такой. Но этих столько объявлений, столько роликов теперь. О, да. Да ты же мой хороший.
2: Пусть вот сейчас задача научить его какать. Это, оказывается, проблема.
0: Не просто,
1: да? Ты же мой хороший.
2: Ну, он пока ест, но никак.
1: Да, по пузику. По часовой стрелке.
2: Гладим. Вот такой вот веслоухий.
0: Красавчик.
1: Веслоухий. Вот. Сейчас, ну, да. Может быть, еще уши встанут, конечно, еще, да.
2: Только что. Нет, прячу он шотландский веслоухий. Да. Либо 50.
1: Да.
2: Ну что, ну времени. Не, он нормальный. Он вообще такой. Мы сначала думали, что это кошка, но потом пришла ветеринар, определила после 15 минут осмотра, что это кот. Ну все, он наоборот начал, извините.
1: Ну, в общем, мы. Ты нас держи, да, в курсе, мы теперь будем переживать за него.
2: Научиться. Да, но там оказывается, у него есть какое-то вирусное заболевание, то оно может проявиться через неделю-две, если вот он 2 недели проживет, значит уже окей. Ну, еще у меня же Рокки здесь собака. И вот как бы...
1: Да, да. Как собака отреагировала на...
2: Пока... Не, он, собака, приревновывает, ходит, конечно, но пока попыток съесть не предпринимал.
0: Ну, они маленькие, они пахнут, как дети, поэтому нет.
2: Ладно, я его унесу, а то он здесь орёт.
1: Да. Ну да, то он будет пищать. В общем, я к тому, что очень много объявлений сейчас, как мне кажется, и мошенники этим тоже начинают активно пользоваться, создавая с помощью искусственного интеллекта жалобные вот эти вот истории, что помогите котенку без ваших там 100 рублей, пусть даже
0: не, жалко,
1: он не выживет, вам же не жалко, его переведите. И ты уже не понимаешь, где это действительно, и ты мог бы помочь, а где это все, конечно, уйдет. Не на те нужды совершенно. Ладно, давайте коротко, пока Петр возвращается, что еще вообще в этом мире международном происходит. МИД Испании депортировал в Марокко почти всех, кто прорвался, да, значит, мигрантов в Сеуту. Ну, уж я там не знаю, действительно ли они всех поймали, как-то пересчитали, зафиксировали. Но, может быть, кризис уже позади. Но несколько дней, так недельку мы примерно с вами обсуждали.
0: Ну, там я надо хотел заводить.
2: Дмитрию Ильичу вопрос задать по этой теме.
0: Давай.
2: Философский. Слушай, вот смотри. Ну, во-первых, мне кажется, что это не просто так они туда рванули в таких количествах. На мой взгляд, это какое-то, ну, такое гибридные войны, новое оружие, которое было Испанией продемонстрировано, я уж не знаю, кем там, Израилем или США, или совместно, за их либо позицию по Палестине, либо по НАТО, что вот мы можем взять 50 тысяч человек, отправить в город, где живет 80 тысяч, они на секундочку вплавь, да, вплавь 5 километров, ну, кто-то там с какими-то баллонами, они там плыли, кто-то еще с кем-то, да, но тем не менее, это здоровые мужики, молодые, 5 километров проплыть так не каждый сможет. И они у вас там могут устроить, в общем, все же угодно. И действительно, это так, это первое. И второе, ты знаешь, вот меня что поразило, что вот такой набег совершенно замотивированных, готовых жить на доллар в день, там, да, в одних трусах и шлепанцах людей, я не знаю, способна ли какая-то цивилизованная сила вообще остановить в Европе или где-то еще. И тут же мне вспомнились как раз вот войны Древнего Рима против варваров. И, в общем, на мой взгляд, мотивация, что мы идем к лучшей жизни и что мы готовы тут, значит, вершить судьбы и наводить свои порядки, она гораздо сильнее, чем любая, я уж не знаю, там, цивилизованная какая-нибудь инфракрасная мегаядерная пушка, которая должна убивать. Как ты считаешь?
0: С моей точки зрения, цивилизация вообще? Ну, естественно. С моей точки зрения, это хорошо организованная войсковая операция. То есть попробуйте 100 человек куда-нибудь перевести организованно. Ну, их куда-то надо погрузить из точки А в точку Б. По дороге они захотят попить, поесть, пописать, покакать. Это все очень непросто. Давайте 1000, давайте 50. То есть это, ну, загрубим 5 дивизий. Давайте отвезем вот единомоментно. Ну, кто это может сделать? Только вооруженные силы.
1: То есть это такая репетиция прорыва какого-то через границу?
0: Что-то они испанцам, наверное, показывают. Кто это может показать? Я вот с Петром полностью согласен. Это либо Израиль, либо США, либо они вместе. Вспомним, Испания отказалась там сажать у себя американские самолеты, которые летели воевать с Ираном в пролив. Ну, не надо тут заправляться, не надо тут сидеть, ничего. Там итальянцы, конечно, сразу согласились, но Трамп заверещал, что гаже испанцев нет на свете никого. Ну, что за этим последует? Ну, вот, последовало. Думать, что это, как это, само так получилось? Нет, не само. А вот они прибежали, да? А теперь они взяли и все убежали. Вопрос, а что же это было-то такое? А зачем они прибегали? Вот расскажите, пожалуйста, только за этим. Но то, что в испанцах нет никакого ума, как и во всех остальных европейцев, которые занимаются этой самой миграцией, там же как, получается, встал на испанскую землю, вот ты прыгнул через забор и лег под забором. Все, вопрос решен. Тебе должны оформить документы, тебе должны оформить пособие, выдать место для житья, работу в дальнейшем и всякое такое. Это зачем? Вот эти люди, то есть вот наш это любимый пример, США. У вас есть степень доктора наук? Добро пожаловать. Может, вы кандидат наук? тоже добро пожаловать. Высшее образование – прекрасно, заезжайте. Вы сантехник, сантехники сегодня уже не нужны. Вы крестьянин, до свидания сразу, никому ты не нужен. То есть на границе стоит сито, которое отбирает к себе лучшее, и потом им успешно пользуются, как США, как пылесос. Ученых со всей планеты Земля высасывают все к себе, и давайте у нас работать. А эти зачем? Это необразованные, дикие, религиозные мракобесы, безо всяких там скидок, ничего хорошего в этом нет и быть не может. Это мракобесы, самые натуральные. А вы как это знаешь, как, ну, трупный яд себе колоть. Вот шприц, иглу в вену и дави на поршень. Неужели вы думаете, что это пользу какую-то принесет? Нет. Они не хотят работать, они не и не будут. Они не хотят учиться и не будут.
1: Так они ни язык, ни ничего.
0: Зачем? Мы тут это, у нас своя диаспора, в Америку мы не ходим, у нас тут все хорошо. Пособие платите как следует. Нет, устроим бунт, сожжем машину. Ну, посмотри на Париж, что там все время происходит. Где счастье-то от этого?
1: Но короткая информация, которая есть, потому что на самом деле официальных каких-то причин не называется всего произошедшего, но якобы накануне вот этого нелегального пересечения распространилась информация о том, что Испания якобы открывает границу с Марокко. Ну и некоторые мигранты неправильно истолковали изменения в законодательстве Испании, ну, включая это, да, мира по легализации статуса
2: мигрантов. Кто-то сбросил информацию.
0: Это кто-то пустил.
2: В мечети рассказали.
1: Да, понятно, что специально.
0: Да.
2: Именно вот там автобус еще случился. Нечаянно стоял или грузовик, который вас отвезет, там есть место.
0: И 100 КАМАЗов. 100 КАМАЗов нечаянно приехали.
2: Мне кажется, вполне возможно, может быть, там были политические задачи, например, отставка Педро Санчеса, премьер-министра, который успел насолить действительно Штатам и Израилю. Интересно, что Мелони, итальянка, которая страшно любит Дональда Трампа, она первая же включилась у всех европейцев.
1: Мне кажется, она уже его не любит после какой-то перепалки публичной.
2: Нет, там она, мне кажется, во-первых, Трампа любить сейчас нельзя, если ты хочешь выиграть. Поэтому мне кажется, ее любовь настолько крепка к Трампу, что они инсценировали ее нелюбовь к Трампу, чтобы все в Италии подумали, что она его на самом деле не любит. А на самом деле она первая вышла. Она первая вышла и сказала, что если что надо исключать Испанию из Шенгена. И Италия была той страной, которая прервала Шенгенские соглашения с Испанией, по-моему, уже.
1: Так что так, потому что они могли до сразу. Италии, мне кажется, дойти быстренько там.
0: Не, они лезут туда.
2: Там до Италии
0: Лампедуза, до которого они прекрасно доплывают. Да. И там горя нахватались уже, мое почтение. Что с ними делать? Понимаешь, вот ты приезжаешь в какую-нибудь, я не знаю, без разницы, Барселона, Венеция, и первое, что ты видишь, это орды негров, стоящих, значит, и продающих поддельные сумки самых ярких мировых брендов. Это, значит, расстелено такое покрывало.
1: Да мы это все.
0: За четыре конца привязаны веревки. Ну, лежат эти сумки. Как только там кто-то крикнул шухер, дергают за веревочку, оно за четыре конца через плечо убежал за угол. Их там орды натурально. Они не работают, никто не. Они торгуют, не платят налоги, употребляют и продают наркотики и все вытекающие из этого прелести. На кой черт они вам нужны? Ну, кто-то у вас это
2: специально делает. Они не могут остановить, просто сложно же.
0: Да.
2: Но вот там представь, какая ситуация. Вот у тебя на берег вдруг высадилось, там, не знаю, 1000 человек. Ты же не можешь просто убить там. Их надо там, значит, куда-то принять, проверить документы, значит. Их документов нету. Они должны сказать, откуда они. Пока ты их там будешь проверять, значит, там половину просочились где-нибудь. Пока ты, значит, там одну треть выслал, к тебе еще 1000 подъехало. И вот это вот как снежный ком, оно нарастает, нарастает. Они стараются как-то, да, но и Великобритания та же проблема, там вот опять затонул какой-то буксир, там, значит, и Франция, и Италия, и Испания. А тянет их туда, потому что уровень жизни там, ну вот как-то Маск написал справедливо, да, что там пособия платят больше, чем эти зарабатывают 90% населения планеты. Поэтому 90% населения планеты потенциально могут туда приехать, получать пособия, почему нет.
0: Обратите внимание, и почему-то никто не говорит, Смотрите, до чего довел эти страны капитализм. А? Вот как про коммунистов. Вот он, ваш коммунизм. Угу. Жрать нечего. Посмотрите на Кубу, посмотрите на Северную Корею. А про этих никто не говорит, что 90%, понимаешь, сидят известные
2: люди. Скорее наоборот.
0: Куда там побежишь? Конечно. Там в лагерь прибежишь сразу. У этих-то единственный способ – это пускать в море военные катера и все вот эти шаланды топить на подходе. А кто ж так делать будет? Ну, ты ж людей убиваешь. Это невозможно. А в результате и делать там, ничего
2: там,
0: нельзя.
2: Там же дети есть. Там вот сегодня показывали мальчика 12-летнего, да, без родителей, а 12-летнего, которого, значит, пытаются отвезти солдата, его пытаются там куда-то выгнать, а тот не хочет, потому что по закону без родителей, если ребенок, его нельзя отправлять. Соответственно, его вернули назад.
0: Да, да.
2: Детей же не будешь убивать в море, в конце концов.
0: Так точно. А вот они просочились. А куда вас девать? А вас надо в фильтрационный лагерь. А лагерь надо построить. А там должно быть хотя бы не на тряпочке на земле спать, там холодно, не смотри, что это Италия. Домики нужны, а там надо отопление, а нужны сортиры, а нужны очистные сооружения врезаться в канализацию. Вода, электричество, охрана, там умрешь просто, это разорение. А на что это делать? На государственные итальянские и испанские бабки. Кому это надо? Мы налоги не для этого платим, чтобы вы тут волокли вот этих вот, гоните их отсюда там железным прутом. Нет, нет, вот вам, пожалуйста, доиграетесь. А почему так происходит?
2: Это уже доиграешь.
0: А потому что, да, века вашего колониального владычества привели к тому, что жить там невозможно, там нет работы, нет предприятий, там нет детских садов, школ, поликлиник, институтов, там ничего нет. Почему? Потому что Европа 1500 лет сосала из них соки и не давала ничего взамен. Этих понять можно. Да, вы виноваты в том, что мы вот так живем. А теперь платите.
2: Да. Тут, кстати, когда был вот этот весь кризис, в сети появились в том числе и фотографии испанских солдат, значит, где-то там, я не помню, какой год, по-моему, это 20, ну, где-то начало 20 века, где они позируют с отрубленными головами марокканцев. Значит, вот вам, пожалуйста, вот вам обратные.
0: Что испанцы в Марокко, что французы в Алжире, везде они творили одно и то же. Только немцев вон к ответственности привлекли, что они там в начале 20 века загеноцидили племя Геррера и еще кого-то. Вот это да, это типа признали. А все остальное мимо вообще. Никто даже не разбирается.
1: Давайте про велогонщицу поговорим. Читали эту историю?
2: Да. Неожиданно.
1: Что-то заподозрили в использовании специально. Жизнь такова, Петр. Да,
2: лучше,
1: да.
2: Может, про волейболисток, а не высокие.
0: Нет.
1: Ты пока, ты, может быть, просто не понял, с какой именно
2: стороны. Я бы про Ловчих еще поговорил. Сейчас вот чемпионат Европы по родным видам спорта.
0: Погоди, погоди, сейчас ты узнаешь интересное.
1: Значит, велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок в бюстгальтере для увеличения объема груди с целью получения аэродинамического преимущества. Я все пыталась понять, как это работает. Значит,
0: быстрее едешь.
1: Да, прикладывая, значит, туда накладки, чтобы имитировать большой размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра. Несколько команд Тур де Франс проходил, либо еще продолжает, честно говоря, не знаю. Но, в общем, обратились эти команды к жюри с просьбой давайте как-то, во-первых, регламентировать всю эту историю, во-вторых, проверять этих велогонщиц сразу после гонки. Ну, там я уж не знаю, насколько интимно получается проверка, но как бы давайте.
0: Пройдите за ширмочку.
1: За ширмочку,
2: да. Подождите, мы же обсуждали... А, нет, вы без меня даже в эфире обсуждали. В пятницу вечер была программа, я ее слушал. Когда был так называемый пенис-гейт на Олимпийских играх зимних, когда выявили у прыгунов с трамплина накладки на пенис, которые, значит, им то ли рулить помогают,
0: повышали дальность.
1: Да, было дело.
2: Да, мне кажется, что велогонщицы должны провести совместную вечеринку с прыгунами с трамплина и обменяться, так сказать, измерениями эффекта аэродинамического.
0: Надо, во-первых, Петр, Во-первых, надо к велогонщикам присмотреться. Эти там что-нибудь не кладут для улучшения аэродинамики. Во-вторых, слушай, это какие... Ты посмотри, какие они зоркие и наблюдательные. Что это ж заметить надо, что гонщица с большой грудью...
1: Погоди,
0: с большой грудью едет быстрее, чем с маленькой. Это ж додуматься надо. Ну, это ж какие наблюдения.
1: Может, жюри делать нечего? Вот они...
0: Не знаю, вряд ли.
2: Современный спорт, да. Это спорт высоких технологий любой. А велоспорт уж точно...
0: Размеров, Петр. Больших
2: теперь
0: размеров.
2: Мы это знаем тоже.
0: Да. В прыжках, велосипедах, да. А с какого размера, интересно, начинается увеличение?
1: Вот это я не знаю. А если изначально грудь большая, и вот и так, допустим, четвертый размер.
0: Снимать соревнования.
1: Хороший размер.
0: Снимай, немедленно снимай.
1: Это еще подложил, у тебя там, значит, что впереди уже перед тобой.
0: Ну и дальше, а, собственно, вопрос. Ну, многие тетеньки носят эти бюстгальтеры под названием пуш-ап.
1: Да.
0: Которые придают форму груди.
1: Кстати, а что запретить?
0: И что теперь, да. Я, может, красиво выглядеть хочу, потому что я там низко наклоняюсь, и всякое такое. Должна прекрасно выглядеть все время. Подозрительный подход.
1: Я сейчас теперь думаю, да.
2: Но эти прыгуны с трамплина, они кололи гиалуроновую там что-то, кислоту именно в, так сказать, в орган.
1: Ой,
2: потому
1: это
2: что костюмы жесткие. Татьяна, вы-то откуда знаете?
1: Вы даже представить себе. Я знаю, как кололи кислоту в другие места. И это больно. Ну, а уж если туда...
2: А здесь пока накладки вообще... только. Поэтому накладки, в общем, это как-то более щадящие для женского здоровья, мне кажется. Так что ничего страшного.
0: В общем, всем велосипедистам желаем успехов.
1: Мы знаем, кого надо скрестить, да, вот, в общем, парочки создать.
0: Прыгунов.
1: Прыгунов и вот этих вот.
0: Обколотых.
2: Нет, прыгуны, мне кажется, это им не в уровень будет. Потому что они скажут, девочки, слушайте, вы давайте серьезно колите, а то что вы прокладки вставили, эти накладки, и все.
0: Кстати, о птичках. Мы, да.
2: Мы, так сказать, страдаем по-настоящему.
0: Да, что, выковыривать перед гонками, что ли? Что за это? Что за
1: вот они просят регламентировать. То есть,
0: как регламентировать?
1: А что уменьшать тогда, если она изначально большая? У меня много вопросов появилось.
0: Да, именно
2: мы,
0: так.
2: Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух нужна.
0: Болеем за велосипедисток. С любым размером.
1: Вперед.
2: Не дал бог, что делать, что теперь спорт бросать.
1: С ветерком, ребят. Ой, это вот, ну, нет, ну, это хорошая новость. Видишь, Петр, я тебя не подвела про велогонщицу. А про синхронисток что ты хотела сказать? Что они победили?
2: Наши синхронистки победили,
1: с этим? Да.
0: Молодцы.
1: Ну, там, конечно, по-моему, началось уже. Ну, все равно молодцы.
0: А, будем, мы сами себе скажем, а все равно все знают, что они русские из России победили.
1: Да,
0: с флагом, с гимном, это уже само по себе успех.
1: Не, ну вообще синхронное плавание у нас всегда было очень,
0: очень сильное,
1: сильным. И я, кстати, давно вот про девчонок как-то не слышала, и поэтому...
2: Они не выступали, не
1: пускали. В Токио последний раз они, по-моему, последний раз разрешали. Да.
2: Угу. Нет, не выступали индивидуальные там в водных видах спорта, пловцы и так далее, а в командных не было, поэтому вот они, я так понимаю, впервые.
0: Молодцы, девчонки, мы их поздравляем.
1: А, 3 минутки у нас остается для тоже интересной новости, уж извините, давайте сегодня тогда без кино в следующий раз поподробнее обсудим что-нибудь. В Москве будут судить девушек, которые заманивали мужчин в дорогое кафе. Значит...
2: Правильно.
1: В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении 7 участников ОПГ, в том числе 4 девушек. Девушки заманивали мужчин на свидание в кафе на Ленинградском проспекте с завышенными ценами и фиктивными чеками. Общий ущерб от действий мошенников превысил 250 тысяч рублей. Деятельность кафе прекращена.
0: О. У нас таких много было до недавних пор.
2: На улице Рубинштейна.
0: Ну, типа, не на Рубинштейна. Там...
2: Было на Рубинштейна. Ну, там более такие уже продвинутые заведения, но там тоже чек тебе могли выкатить. Там 60 за 2 напитка.
0: Да, на Восстание было, да. Нет, на Лиговке. На Лиговке за туда, за Невский. Бывало. Ближе к Дому книги тоже. Ну, короче, их много достаточно.
1: Но ну, то есть, тебя... После проверок закрыли или что?
0: Ну, там надо, чтобы кто-то жаловался. Угу. А поскольку это, во-первых, происходит очень быстро. Ты зашел, она хочет знакомство в соцсетях. Угу. Встретились. Давай зайдем сюда. Давай, зашли. Хочу шампанского, выпила стакан, а тебе счет за этот стакан там 5 минимум. То есть такого быть не может физически. Если ты начнешь возмущаться, тут же подскочат пара крепких пацанов. желательно с юга откуда-нибудь, с угрожающей внешностью. Быстро из тебя деньги вытряснут, пинка под зад, вылетел на улицу, ну и как-то ты это чувствуешь себя чисто физиологически обобрали, куда я жаловаться пойду. А надо жаловаться, да, потому что только после жалоб возникают подобные дела.
1: Я, честно говоря, сначала, когда читала эту новость, потом поняла, что это другая история, что это что-то про девушек, которые...
0: Вот,
1: да, из разряда тарелочницы.
2: Нет, мошенничество прям натуральное, да, они разрабатывают.
0: Ну,
2: много
0: очень
2: роликов в интернете таких.
0: Тут все эти, как их, плюсы, вот только что говорили про котиков, мяукающих жалобно, все плюсы, ну, вот огромное количество знакомств туда-сюда, но тут же прибудут туда и негодяи. Ты вроде с девушкой хочешь познакомиться, а она, и не только она, хотят на тебе денег заработать, в том числе и вот таким путем. Аккуратнее, надо быть разборчивее в знакомствах, не лезть куда попало. Меню брать, поинтересоваться, что и сколько у вас стоит. То есть стакан за 6 тысяч рублей как-то...
1: Очень, кстати, удобно, когда меню на улице сразу есть.
0: Да.
1: Нет, бумажное.
0: Ну, подошел,
1: ну, либо
0: да.
1: Какое, да. То есть
0: посмотрел,
1: ты можешь сначала посмотреть, изучить
0: свидания,
1: и принять решение. Идёшь...
0: Да,
1: вообще, в целом, мне кажется, мы об этом иногда забываем, или кто-то стесняется, но вы, мне кажется, имеете... право зайти всегда.
0: И уйти.
1: Да, вы можете ознакомиться с меню, и вам элементарно ничего не понравилось, неважно, сколько это стоит. Да. Вы приняли решение уйти, поэтому тут стесняться не надо. А, ну что, на этом
0: заканчиваем? Закон торжествует, да, ура. Всех поймали и на карту.
1: Может быть, не всех, потому что еще есть кто.
0: Деньги, конечно, не вернут, но все равно.
1: На этом будем заканчивать. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов были с вами этот час. Дмитрий Юрьевич остается в надежных руках.
0: Да.
2: Счастливо.
1: Спасибо тебе.
0: Счастливо.
2: Спасибо вам. Пока.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год. We'll be right back.

Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Якутске 7 утра, во Владивостоке 8:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Премьер-министр России посетит Киргизию с официальным визитом. Россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы. В России разработали революционную систему добычи редкоземельных металлов. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 и 7 августа посетит Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе правительства. Ожидается, что в заседании примут участие также делегации государств-наблюдателей при ЕАЭС. В Кабмине сообщили, что по итогам заседания планируется подписать соглашение об электронной торговле товарами. В рамках Содружества соглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Кроме того, стороны обсудят тенденции развития общего аграрного рынка, а также направления дальнейшей работы в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание будет уделено регулированию климатической повестки. Главы правительства также рассмотрят вопрос цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, в том числе в рамках сотрудничества с Китаем. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. При этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, уточнили в ведомстве. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Регулятор пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует. Также, как не применяются лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили в посольстве России в стране. В Оттаве находится российское посольство, в Монреале и Торонто – консульство. Там отметили, что избирательные участки будут открыты 20 сентября с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Российские ученые создали технологию извлечения редкоземельных металлов из техногенных отвалов с помощью растений, накапливающих полезные элементы, сообщила газета «Известия». Отмечается, что растения-гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе. По словам начальника лаборатории металлургических процессов Института Гередмет Виталия Санина, в науке этот процесс получил название «фитомайнинг». Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных капитальных затрат. Согласно сделанным оценкам, при оптимальных условиях с одного гектара можно извлекать до 630 килограмм разных редкоземельных материалов за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до 2 урожаев в год. США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне после того, как латиноамериканская страна не предоставила формального согласия на назначение американского посла, пишет агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. Виза дипломата будет восстановлена, если ситуация будет

0: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать.
1: Добрый вечер, Михаил Леонидович. Симметрично.
0: Да. А, Дмитрий Юрьевич, я тут регулярно изучаю, вы будете смеяться, новость.
1: Так.
0: И прочел я тут новость, что наши с вами добрые друзья, известные хорошо под псевдонимами.
1: Ну.
0: А, да. Раскрутили на беседу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, прикинувшись, не побоюсь этого слова, Порошенкой. Вот.
1: Демоническая ловкость. Демоническая
0: ловкость, вот. Да. Причем, на самом деле, я просто помню, они ко мне пришли когда-то, там, несколько лет тому назад, они раскручивали кого-то из руководителей ФРС. И их интересовали, как сказать, профессиональные детали от имени Зеленского. Вот. Ну, я им объяснил, что надо спрашивать, и потом, значит, вот они получили ответы на эти вопросы. Это было очень интересно мне, как бы человеку, который этой темой интересуется. Но в данном конкретном случае меня заинтересовало вот что. Дело в том, что Меркель подтвердила в очередной раз, что Минские соглашения были обманом. Что она совершенно не планировала их исполнять, и все это было тотальное вранье. И вот, как бы наш с вами коллега, профессор Евстафьев, в своем закрытом канале, может быть, даже не нужно было говорить, кто, поскольку в закрытом канале, ну ладно уж, проболтался.
1: Считайте, что вы не слышали, да.
0: Да, так. Считайте, что вы не слышали. Высказал гипотезу, что Меркель прекрасно знала, что она разговаривала не с Порошенко. Проблема стояла вот в чем. Дело в том, что Меркель ради, ну, как бы, атлантической солидарности, ради, как бы, вот, ну, как бы, единой корпоративной политики, пошла на то, чтобы впрямую обмануть Путину, то есть, ну, в общем, в глазах и Путина, и России продемонстрировать, что она, ну, давайте мы эпитеты, как бы, не будем употреблять, ну, в общем, вот, да. А тут она неожиданно обнаружила, ну, может быть, уже не сейчас, а пораньше, что ее просто кинули, выкинули. Вот так вот, типа, а кому? Да, как бы, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Это знаменитая фраза из пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе», о чем мало кто знает. Фразу знают все, откуда она, мало кто знает.
1: Но дело все не... думают, что из Отелло.
0: Все самый думают, что Отелло,
1: Мавр,
0: да.
1: Только там, да.
0: Только там, да. Нет, это не Отелло. Это заговор Фиеско в Генуе. Но тоже, ну, в неком смысле Италия. Да, там Венеция. Угу, там,
1: да, да, да.
0: Генуя. Разве что только по другую сторону сапога.
1: Да.
0: Вот, но по мнению вышеупомянутого автора, дело тут может быть связано с тем, что она решила, ну, как бы, немножко отомстить. И, напоминая эту историю, она фактически подрывает даже минимальные возможности для Евросоюза пойти на какие-то переговоры с Россией. Ну, потому что если напоминать, что Минск-1 и Минск-2 это было вранье, то кто же в России посмеет пойти на Минск-3. Его немедленно заклюют. Вот я хотел, как бы, вас спросить. Вот у вас есть по этому поводу ощущения? Потому что, ну вот, как бы, мне кажется, это очень интересный момент.
1: В моем понимании, они же вдвоем про это говорили. Говорила она про обман России, как это мы называем, кидок.
0: Да.
1: И гражданин Олланд, француз. Они оба говорили, что это был умышленный обман для того, чтобы успеть как следует вооружить Украину. Родился ли этот замысел, вот, не знаю, там... В общем, это, с моей точки зрения, хорошо спланированные длительные действия. О чем, с моей точки зрения, это говорит? Они... железно уверены в крахе Российской Федерации. Железно просто. Надо немного протянуть время, она упадет и развалится. И тут вот как-то это... Как-то, не знаю, они на несколько лет поторопились.

0: Наверное. Надо было, наоборот, кормить нас либеральной этой дрянью и ждать, когда развалится само, как в известном анекдоте. Что это у вас хирурги? Резать, резать. Видите? Само отвалилось. А полезли не вовремя и, наоборот, вызвали сплочение, так сказать. Но, возвращаясь обратно, то есть это осознанные и спланированные действия. Она не врет, и она не отказывается от своих слов. Да, хотели протянуть время для того, чтобы вооружить Украину, которая как таран сокрушит Российскую Федерацию, на трупе которой они, собственно говоря, планировали некоторое время еще протянуть. Если бы не развал СССР, то все плохое, что с ними происходит, в моем понимании, оно бы случилось где-нибудь к концу 80-х. Если бы мы не шли, так сказать, на поводу у них. А тут что-то не сработало. Но вот это вот не сработало. Это же у вас, оказывается, и разведка никак не работает. Вы не понимаете, какова ситуация внутри страны, и планируете свои действия против нас, не обладая надлежащего качества информации. В результате вот эти вот операции, то тут экономика порвана в клочья у Обамы, то мы тут Украину вооружим, и она нас победит. А я не знаю, даже вот если отвлечься в сторону, это же ты сама себе организовала публичную смерть. Ты врала и говоришь об этом вслух, что ты врала представителю другой державы. Как там в известной книге «Единожды солгав, кто ж тебе поверит-то больше?» Это смерть для политика. Ну да, вот сдохла вся твоя политическая карьера. Но не менее ужасно лично для меня, опять повторимся, вот это у вас план А. А если не сработало, что дальше-то делать? Где у вас план Б? Покажите, пожалуйста. Всем уже интересно, что вы делать-то будете? Вот это вот не получилось, не взлетело. В результате, так сказать, ну, окончатся боевые действия, мы в этом уверены, окончатся нашей победой. Что вы делать-то будете дальше? Если ваши действия привели к поражению. Вот сейчас, ну, мы, как все это нормальные обыватели, мы смотрим телевизор, как и все. Нам телевизор – это условный источник новостей. Неважно, читайте интернет, это ничего не меняет. Вот у вас в Европе все нехорошо. Вот куда ни ткни, все нехорошо. Вот производство из Германии выносят. Вот в какой-нибудь этой Испании прут мигранты. Здесь вот это, тут вот то. Вы что делаете? А проблема номер один для Европы – это Украина. Надо ее спасать. Для чего? Вот хотелось бы узнать, для чего? Если Россия не рухнула, а таран поломался, что вы хотите сделать? Поломанным тараном ворота поцарапать или что? Непонятно. Зачем вы туда вбухиваете деньги, если надо спасать свою экономику? Не-не-не-не-не, своя экономика ерунда, главная война на Украине. Так вы ее проиграли уже. Давайте вспомним Вторую мировую войну, которая для нас Великая Отечественная. Немецкие генералы, en masse, так сказать, к осени 41-го года, когда не получилось сразу взять Москву, хором сказали: «Война проиграна». И представляете, так и получилось. А у вас как? И что вы собираетесь делать? Что в конце-то будет, когда ваша дурацкая Украина развалится? Что? Ну вот для чего все это было? И как из этого выходить? Дурдом какой-то. А поведение Меркель, вот как типичного представителя нынешней европейской элиты, ну, я так думаю, никакого удивления не вызывает.
1: Ну, меня-то почему это заинтересовало? Дело в том, что ключевая парадигма существования западных политических элит, да и, может, и не политических, а вообще всех элит, это ощущение, что мы проигравшая сторона. Ну, вот как Германия до сих пор для США проигравшая сторона, в 45-м году она до сих пор оккупирована. И Япония проигравшая сторона. Так и мы проиграли в 91-м году. То, что мы не признали, что мы проиграли, и, собственно, в неком смысле вообще не проиграли, это они не понимают, никогда не поймут, и как бы это тяжелый случай. Но сейчас не про то. Если мы проиграли, то любые переговоры с нами невозможны. То есть нужно предъявлять ультиматум. Вы проигравшая сторона. Мы вам говорим, делайте то-то, то-то и то-то.
0: Да, и давить.
1: Да. Ставку вверх, да, кредит, кредита нету. И, ну, вы как бы ведете себя хорошо, вот вам чуть-чуть инвестиций, ведете себя плохо, инвестиции убрать, как сейчас, ну и так далее. Это, еще раз обращу внимание, это парадигма, она сидит в базе. По этой причине, с точки зрения Запада, минские переговоры – это была фикция, направленная на то, чтобы население России сидело тихо. Ну, вы хотели переговоров, вот вам результат.
0: Вот.
1: Да, мы их, это для нас это фикция, это все это мы выкидываем, да, это не важно. И в этом смысле Меркель, ну, она, конечно, вела себя, ну, так сказать, с нашей точки зрения подло, пошло и так далее, но с точки зрения их политической культуры, вот это вот, ну, типа, мы же победители, да. Нам можно. Да. А вот теперь самое интересное. Судя по деталям, по просьбе о встрече Рубио с, соответственно, с Лавровым на слете министров иностранных дел АТЭС, ну, за месяц до саммита. Судя по визиту, я не побоюсь этого слова, президента независимого Казахстана Токаева в Омск, они явно совершенно хотят каких-то переговоров.
0: Ну, заёрзали.
1: Да, мы сейчас не будем говорить об истериках Зеленского, потому что принимать его слова всерьез это себя не уважать. То есть они заёрзали. И вот в этот момент, когда явно совершенно они планируют нас дожать до переговоров, не очень понятно, как бы, какой они хотят получить результат, но в идеале понятно заморозить все по линии соприкосновения.
0: Да, да, да.
1: Уже понятно, им уже там 100-500 раз объяснили, да. Что этого не будет. Но тем не менее, они там давят, да, через разные стороны. И вот, значит, в этой ситуации, когда Меркель вслух говорит о том, а мы вас кинули, это означает одно, что Меркель вошла, так сказать, во фронду со своей политической элитой. То есть она не нам козу показывает. У нас, мы все про нее знаем. Она своим козу показывает. Вы тут хотите с Путиным договориться? Ага! Я вот сейчас вам покажу, вы кидаловы. А если как бы Путин вдруг не поверит, что я сказала, у меня имеются материалы еще дополнительно. И я же могу это
0: пусть
1: все
0: покажет.
1: Обнародовать.
0: Пусть покажет, нам будет интересно. Да.
1: А тут еще один очень интересный момент. И вот тут уже у меня даже вопрос, нет ли тут какого-нибудь вредительства в нашей ситуации.
0: Так.
1: То есть заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галызин, если память не изменяет, произнес тут речь. Речь эта звучала примерно так. Поскольку с той стороны никаких серьезных предложений нет, то обсуждать переговоры бессмысленно. Если вдруг с той стороны что-то появится, то мы готовы рассмотреть. Но если с той стороны появится... В общем, само по себе, ну, как бы ничего, да? Но наши СМИ многие передали это так, что мы готовы разговаривать, если, ну, как бы, будет серьезная тема. В таком контексте это, с точки зрения западного менталитета победителей, это слабость. Потому что в их понимании единственная возможность переговоров с нашей стороны – это, полная и безоговорочная капитуляция. То есть, типа, ребята, мы готовы сдаться, давайте встречаться, будем оформлять. И вот мне интересно, кто в нашей стране, ну, то есть, кто, понятно, да, у нас партия мира существует, она очень веселая, большая, разветвленная и т.д. и т.п. Но мне кажется, что вот пришло время, когда надо к этому относиться максимально серьезно. То есть, надо понимать, они не пойдут на переговоры с нами до тех пор, пока мы не победим на поле боя. Не потому, что даже, что они там нас презирают или еще чего-то, а потому, что у них в модели парадигмальной сидит то, что мы не имеем права на равные переговоры, потому что мы проиграли в 91-м году. Это вот одно из двух. Либо мы должны сказать, мы не проиграли, вот смотрите, да, Киев взяли, Варшаву взяли, я там упрощаю, да, там, как... Констанцу взяли, Константинополь взяли, да, над Святой Софией водрузили крест.
0: Красный флаг.
1: Нет, крест, крест. Красный флаг над Рейхстагом.
0: Я не мог удержаться, да.
1: Красный флаг над Рейхстагом, над Святой Софией крест. Вот, а, значит, это один вариант. Вариант второй. Ребята, а вы-то сами проиграли, да, вы не сумели удержать выигрыш. Вы лопнули от собственного величия. Вот у вас тут финансовый кризис во всей красе. И если вы себя считаете победителем, ну, продемонстрируйте. А? Ну, как бы. А так вы, ну, издохли, я не побоюсь этого слова. Да, вот, знаете, я тут про зверушек много читаю разных историй. Да, кто победитель, кто не победитель. Да, и вот, значит, мне тут рассказали байку охотничью. Как? Ну, сидит, соответственно, охота, значит, на кабанов. Значит, вышка, на вышке сидит дядька с карабином. И вот видит картинку, да, значит, поле кукурузное, на нем, значит, колышется, он думает, интересно, кто это? И видит два медведя. Один совсем большой, другой чуть поменьше. Ну, условно говоря, это там два брата, да, одному 3 года, другому 2. Это не мама, значит, здоровые, знаете, медведи, да, и они там что-то жрут. И вот они как бы идут к полю и подходят к тому его концу, где кабанчики пасутся, молодые и старые. Ну, кабанчики, значит, хрюкают, и вдруг неожиданно из леса выходит сикач.
0: Большой такой, кабан.
1: Очень большой кабан. Да? Я видел вблизи даже не кабана, а кабаниху большую, в ней 220 кг. То есть это невообразимо. А теперь представьте себе такую же, еще больше, еще с клыками. И вот он выходит, идет, не бежит. Он идет к этим медведям. И вот он к ним подходит на расстоянии метров там 8. Медведи так переглядываются, поворачиваются.
0: Смотрится значением.
1: Да, поворачиваются, да. И уходят.
0: Что, все как бы, поняли.
1: Что можно сделать с этим кабаном, непонятно. У него слой жира такой, что его... Значит, когтями не пробьешь,
0: не
1: да,
0: возьмешь,
1: да. Да, а зверь он довольно быстрый, ну, неважно. Я просто хочу сказать, что одно из двух. Либо, соответственно, мы демонстрируем, что мы не проиграли в 91-м, четко и внятно. Для этого мы должны залезть на их территорию. Да? Если мы просто отхватим Киев, этого мало. Либо они должны проиграть. Почище, чем, как бы, в их понимании мы проиграли в 91-м. До тех пор, пока вот одно из этих двух событий не произошло, любое наше упоминание переговоров в их понимании является слабостью. Мне кажется так.
0: Соглашусь, да. Но тут есть другой момент. Министерство иностранных дел, оно, ну, с моей точки зрения, просто обязано подобные вещи говорить и показывать широту нашей доброй воли.
1: Нет, к министерству-то, к Галызину, нет претензий, если почитать его полный текст.
0: Да, но страна наша не исчерпывается Министерством иностранных дел. У нас есть еще Министерство обороны, которая, например, заведует ведением боевых действий на сопредельных территориях. Так вот, вот Министерство обороны, в Министерстве иностранных дел, да, да, говорите про переговоры. А Министерство обороны должно, как кувалдой, шарашить по противнику. Подсказываю всем нашим руководителям, есть такая русская народная мудрость. Звучит следующим образом. «Ухватил лоха, бей до смерти». Возможно, кто-то не жил в 90-е годы и не имел такой близости с народом, как мы. Ну вот, так это звучит. Ну, возможно, кому-то некрасиво, кому-то не нравится. Оно вот так. И это абсолютно именно то, что вы говорите, Михаил Леонидович. Лупить надо до смерти, безо всяких разговоров. Разносить и уничтожать все. Как это вдруг руки дошли до какой-то этой зерновой сделки? А вдруг, оказывается, можно лупить по кораблям и не давать им заходить в украинские порты? И ничего не происходит. Посмотрите, что-то небеса не обрушились. Вдруг, оказывается, по совместным американо-украинским производствам можно ракетами лупить. И опять небеса не рухнули. Такие, я вам больше скажу. Можно, например, для начала по Бекситскому тоннелю влупить. Ну, там, вход обрушить или выход. А потом по аэропорту Жешув, где все вообще сконцентрировано, вся западная помощь. И я вас уверяю, опять ничего не будет. Но вы не смотрели случайно художественный фильм «Железная хватка», Михаил Леонидович?
1: Нет, не смотрел. Я вообще мало смотрел.
0: Где? Я вам пришлю. Вы обязаны это посмотреть. Хорошо, где Большой Лебовский в роли, так сказать, рейнджера с маленькой девочкой готовят засаду. Сейчас, говорит, мужик к двери подойдет, я его застрелю, а потом всех... Вы что, говорит девочка, будете стрелять человеку в спину? А Большой Лебовский говорит, ну, надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Вот так и тут надо дать понять, что мы настроены серьезно. И уж если мы вцепились, то отпускать нельзя. Это как зверь в норе, туда запрыгнул пес под названием Ягд-терьер, вцепился, ну и души его, все по-другому нельзя, война по-другому не воюется. Война – это не отвод войск, зашедших под Киев. Нет. После этого образуется фронт в 1200 километров. Нет, так не надо. Бейте по башке, остальное само развалится. Начать надо с ликвидации политического руководства Украины. Вот это тоже даст понять, что настроены исключительно серьезно и никак по-другому.
1: Я прошу прощения, я просто... Да. У нас осталось не так много времени. У меня был одноклассник. У него жил дома камышовый кот.
0: Ужас.
1: Его привезли из плавни, ему там было там, полтора месяца. Угу. Ну, он был такой кот и кот с дикой раскраски. Ну, большой, правда. Ну как бы такого, значит, мейн-куна. Но чуть меньше, чем мейн-куна. Килограмм 10-11.
0: Ну, вот. Это уже зверь.
1: Да, но так. Он был вполне милый, когда у него было хорошее настроение. Когда у него было плохое настроение, он залезал... Его никто не видел. Но он очень любил гулять. И вот когда, значит, этот мой одноклассник с ним выходил гулять и спускал его на землю, то все окрестные собаки, включая всяких там доберманов и прочих, разбегались. И на мой вопрос, почему, ответ был такой. Да потому что этот будет драться до смерти. А эти домашние. Вот надо вот этим вот объяснить, что мы будем драться до смерти.
0: Это не игры, да. Все умрут без разговоров. Ну, только это и понятно. Ну, нельзя, нельзя. Никакой ни половинчатости, ни шагов навстречу, ничего. Все, все шаги уже сделаны, и Меркель объяснила, к чему они приводят. Делаем перерыв.
1: Делаем перерыв.
0: Никто никуда не уходит. Возвращаемся на радио «Спутник».
1: Обязательно. Да.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
6: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, ну вот в свете всего того, что мы обсуждали в первой части, очень интересно выглядит ваши рассуждения о некоторых особенностях мирового спорта, которые были в предыдущем часе, когда меня еще не было. Потому что все то, что сейчас происходит, в том числе с нашими спортсменами, это же следствие. Ведь, смотрите сами, да, мы тут победители, мы тут сделали свой бизнес, на котором мы зарабатываем деньги, а тут приходят эти, и что же получается, они даже могут победить наших спортсменов? Это какой-то бред тяжелый. Это наш спорт, это наш бизнес. А что это тут приходит? Поэтому что нужно сделать? Нужно сказать, что они, гады такие, используют допинг. Даже если они его не используют, это не важно совершенно, поскольку это наш спорт и наш бизнес, это мы контролируем. Дальше надо вменить санкции и, соответственно, выгнать их, чтобы они как бы не путались под ногами. И вот у меня по этому поводу тоже есть вопрос. Дело там не в ставках в разные как бы части тела, поскольку это, по большому счету, некая мура на фоне тех вливаний во внутренние органы, которые они делают. Да? Вот, как известно, все лыжники северных сборных являются тяжело больными астматиками, просто вот вообще непонятно, как они вообще живут за пределами. Вот. И у меня поэтому, соответственно, вопрос. Вот как нам быть дальше? Да? Потому что история, которая произошла в этом смысле, может быть, одним из последних видов спорта, где еще минимум был хотя бы спортивного состязания с футболом. Вот вся эта история, да, она как бы показывает, что, в общем, уже практически эта тема закрыта. И я думаю, что вся индустрия спорта, если мы победим, ее надо переделывать всю.
7: С одной стороны, вот у нас есть опыт Советского Союза. В 80-м году, когда были Олимпийские игры в Москве, как мы знаем, передовые отряды человечества в лице самых демократичных на свете Соединенных Штатов и всех их прихвостней и шестерок, нет, мы на Олимпиаду не поедем. Почему? потому что вы вторглись в Афганистан. Мы про вас художественный фильм «Рэмбо 3» заснимем, безусловно, правдивый. «Рэмбо 2» про Вьетнам мы уже засняли, а теперь «Рэмбо 3» про Афганистан. Я, кстати, именно оттуда впервые услышал слово «муджахеды». Муджахедин – это борец за веру. За какую веру боролись афганские душманы? Мне хотелось бы... Душман – это враг по-русски. Просто враг, противник, враг. Это не обидное слово. Так нет, наши идиоты теперь... Теперь и наши называют это были маджахеды, понимаете? Маджахеды. Тьфу, зла не хватает. Я бы цензурный комитет ввел, который запрещал бы употреблять слова, смысла которых вы не понимаете. Ну вот они отказались к нам ехать. Что сделал Советский Союз? Для начала, конечно, провел Олимпийские игры. Ладно, без вас. А потом начал организовывать игры доброй воли. Куда добро пожаловать все. Есть такой хороший мультик, «Футурама» называется. Там есть такой персонаж, Бендер, который все время говорит, а я организую свое казино с блэкджеком. И нельзя такие слова говорить, и смешными девчонками, так скажем. Вот, свои игры должны быть с блэкджеком и смешными девчонками. Вот без вас только. Ваши представители могут приезжать, у вас же там свобода, говорят, демократия.
6: Кто что Дмитрий хочет, тот то и творит. Я вам одну речь скажу, многие не знают. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе было побито не то два, не то три мировых рекорда. А на играх доброй
7: без
6: воли...
7: Нас.
6: Без нас. Да. А на играх доброй воли там два десятка есть, не больше.
7: Вот, вот. Это про уровень спортсменов говорит. Тогда и западные спортсмены к нам приезжали. Они не выступали, приготовьтесь, они без флагов своих держав принимали участие. Но это высочайшего класса спортсмены, которые соревновались с нашими спортсменами высочайшего класса и показывали прекрасные результаты. Чем запомнились американские Олимпийские игры? Перво-наперво тем, что они продавали право пробежать милю с олимпийским огнем. Например, бесплатно пробежал Мухаммед Али, он тогда уже не очень хорошо бегал, и жалко на него смотреть было. Ну, а дальше они в том числе и уголовникам продавали право тащить этот, как его, факел. Потом у них в Лейк-Плейсе, где, помните, была Олимпиада, где они, спортсменов-олимпийцев, они построили тюрьму для подростков. Ну, а чтобы это, два раза не вставать, давайте спортсменов сюда. Пока уголовников нет, мы спортсменов в тюрьму поселим. Ну, прекрасные люди, изобретательные, все для бизнеса, все кругом, красота, великолепие и прочее. Не надо нам такого. Мы так не хотим. У нас уголовники олимпийский огонь не носят. У нас соревнуются приличные люди. Так давайте свой с блэкджеком и всем остальным.
6: Я помню...
7: Это первое.
6: Одну американскую спортсменку, такую афроамериканскую негритянскую девушку, если не память не изменяет, Джеки Джойнер. Очень красивая, кстати, была. Вот. И знаменита была тем, она была, по-моему, одна из первых, у которой были... наклеенные когти, да, вот такие вот. Сейчас это модно среди девушек. А тогда она была такая первая. И которая буквально через несколько лет после Олимпиады померла. И, соответственно, ну, как бы злые языки говорили от последствий допинга.
7: Употребление,
6: да. Ну, вот это вот к вопросу о...
7: Да. Ну, мне кажется, что это больная тема для всех. Вообще для всех. То есть, когда-то давно, я, к сожалению, а может, к счастью, я не сильно за этим слежу, но там был такой молодой человек какой-то, Эрик Хайден или кто-то, который там бегал с такой скоростью, что там по 5 рекордов за раз устанавливал. Дальше выяснилось, что у него папа владелец каких-то фармацевтических производств. И поскольку у США это, так сказать, передовой рубеж фармакологии, то они допинги разрабатывают, такие, которые сейчас за допинги еще не считаются. Никто не знает об их существовании, поэтому анализов нет. Это потом уже начали брать кровь наперед. Через 5 лет проверим, что там у тебя намешано. Ну, так даже и это не помогает, потому что нынешний спорт высших достижений, он, это я даже не сказал бы, что это допинг. Это ли как вы помните, на нашу Шарапову напали, что она принимает мельдоний. Мельдоний у нас в аптеках продают. Это сердечное лекарство для улучшения сердечной деятельности. Без рецептов продают. А вы говорите, что это какой-то этот допинг. Нет, ну, это не допинг.
6: Там-то понятно было. Это как бы была вполне конкретная целенаправленная атака. Мельдоний – это был единственный препарат, который все употребляли, который был не американский, а российский.
7: Вот-вот, вы посмотрите, как интересно, а?
6: Ничего личного, нельзя. Только бизнес, да.
7: Да,
6: только...
7: нельзя российское употреблять. Да там кругом, что все эти Родченко и эти подонки остальные, которые там показания якобы дают. Это же видно, что процессом руководят вчерашние, а может и действующие сотрудники спецслужб. Это не вы такое придумали, лошьё, так сказать, гражданское. Там волосатые уши ЦРУ, АНБ и всего остального торчат так, что заслоняют всю картину. Но если брошены такие силы на выпихивание нас оттуда, так, может, не надо туда лезть? Я вот не берусь давать советы нашим спортивным чиновникам, которые, как я знаю... общался, прикладывают совершенно титанические усилия для возвращения России в этот самый спорт, в том числе и олимпийский. Надо ли это? Ну, наверное, надо. Но в целом я бы строил второй эшелон обороны. И свои игры, идите вы все лесом, вот у нас тут свои, вот приезжают люди, которые нас уважают и прекрасно к нам относятся. И у нас тут действительно мир, дружба, жвачка. А ваши козлины игры, вот вы со своими друзьями в них играете. Вот я бы так делал.
6: Ну, вот, к сожалению, это как раз очень серьезная проблема. Причем она, ну, как бы пересекается и с дипломатической. Дело в том, что вот в 91-м году беда состоит в том, что у нас в стране к власти пришли люди, для которых солнце встает в Вашингтоне.
7: Да, да, увы.
6: И по этой причине они лишили, ну, как бы, нашу страну и наше чиновничество, то, что называется, чувство собственного достоинства. И, собственно говоря, одной из ключевых проблем является как раз это. То есть вот мысль о том, что КАЦ предлагает сдаться, если дадут денег, как это, за деньги, да. Да, мы все эту логику видели, слышали, как бы нам ее демонстрировали. Вот, она, к сожалению, над нами сейчас висит, и ее надо вырывать, ну, как бы с кровью, с мясом, потому что без нее мы великую страну не построим. Точно так же, как бы сейчас у молодежи появляется мысль, что о чем вы говорите? Какое техническое развитие? Все технические изобретения сделаны в Соединенных Штатах Америки. Объяснить им, что первый компьютер, первый вертолет, первый реактивный двигатель и даже, может быть, первую атомную бомбу сделали в Германии. И, кстати, не нужно употреблять, что эта Германия была гитлеровская, потому что те люди, которые это делали, они как бы... рождались и становились задолго до того, как вообще услышали это имя. То есть, иными словами, первое, что украли Соединенные Штаты Америки, они выкрали в Германии все патентные хранилища, все. И все великие достижения, значит, вот англосаксонской цивилизации, это во многом результаты работы немецких инженеров даже не 30-х, а 20-х и 10-х годов. Но про это почему-то не говорят. То же самое, да, вот мне говорят, вот есть великий Сименс, а есть еще чего-то, а то, что были приватизированы, соответственно, советские заводы, на которых
7: турбинных
6: уже были...
7: лопаток, например, да.
6: На которых, собственно, и поднялась вся вот эта вот германская промышленность 90-х, 2000-х, про это сегодня скромно умалчивают.
7: Там есть же авторы, да, всего, да, этого, соучастники и
6: соучастники.
7: Все такое.
6: И более того, они живы, более того, некоторые до сих пор на госслужбе находятся. Вот что самое печальное.
7: Именно так. Ну, что тут можно сказать? Да. Огромное количество изобретений сделано в Европе. у нас, когда начинают рассказывать про нашу пасконность, там какую-то 17-й, 18-й, 19-й век, там все особое, понимаете, вот все небывалое. Дорогие друзья, посмотрите хотя бы на Великобританию. Кто придумал паровой двигатель, паровоз, пароход, и пошло у вас это, умом многие тронутся, если посмотрят, чего они там в Европе наизобретали. Практически все. Почему? Потому что грабили всю планету, и образовывался капитал, который можно было вкладывать в тогдашние условно НИИ, изобретения, раскручивать все это, налаживать и всякое такое. Поэтому на определенном историческом отрезке, да, обскакали. Но есть, так сказать, база цивилизованного мира европейского, это Древний Рим. Чисто для справки, римский меч, с помощью которого всю Европу поставили в известную позицию, он не римский, а испанский, там придумали. Ну, если он хороший, почему не взять? Никто вам не говорит, что это испанский меч, а он испанский. Возникли проблемы с Карфагеном. Кто тут плавать умеет? Греки, гоните их сюда. Строить корабли, там грести надо как-то непросто. Колотите ящики на причале, сажайте наших придурков к веслам, и пусть они в ящике сидят, гребут. И где теперь этот Карфаген? Никто и не знает. Все, закончился. Почему? Потому что пользоваться надо всем, что изобрела человеческая цивилизация. Прекрасно, что вы придумали это, вы придумали то. Как это товарищ Ленин и товарищ Сталин ухитрились, понятно, на деньги немецкого генштаба, понастроить институтов, университетов, научно-исследовательских институтов.
6: Поневоле возникает вопрос, откуда у генштаба немецкого столько денег?
7: Столько бабок, да. Ну, Владимир Ильич, к сожалению, уже рассказать не может.
6: Не может.
7: Почему-то прекрасно всем пользуюсь. Даже, ну, самое примитивное. Вот советская индустриализация. 38 миллионов этих, которым паспорта не выдавали, как известно, колхозникам, 38 человек откочевало, 38 миллионов человек откочевало на стройки коммунизма. Сами ли они все построили? Нет. Друзья, в это время в Соединенных Штатах бушевала, натурально бушевала Великая депрессия. Все валилось к чертовой матери, все разорялось. Люди в лагерях жили и за похлебку строили американские дороги.
6: Маленькое замечание, о котором мало кто знает. До того, как, соответственно, Гарольд Икес, министр внутренних дел Соединенных Штатов, начал строить американский ГУЛАГ, там умерло от голода, по разным оценкам, от 2 до 5 миллионов человек.
7: Миллионов?
6: Миллионов.
7: Да. Миллионов. Вам про это не расскажут.
6: Но
7: да.
6: Про
7: так
6: это...
7: вот, возвращаясь, да. Никто не говорит, зачем осквернять это, светлый облик. Так вот, в Советский Союз звали всех иностранных специалистов, до каких могли дотянуться. Опять-таки, кто не в курсе, еще при Иване Грозном на тогдашнюю Российскую Федерацию Европа накладывала санкции, запрещая отправлять в Россию мастеров, которые умеют лить пушки. Ну, все равно тащили, и все равно наш Андрей Чохов научился отливать пушки. Некоторые не стреляли, правда, но они есть. Так вот, в Советский Союз тогдашний приехало не менее 200 тысяч американских и европейских специалистов, которые за деньги, за золото приглашали в Советский Союз строить Днепрогессы, магнитки и все остальное. Заводы, фабрики, все крутилось, вертелось. Была цель, были планы великих свершений, и все это осуществлялось, и целей добивались. Что с того, что трактор этот, Фордзон, это Фордсон, то есть сынок... Сынок Форда, что с того, что его придумали в Америке? Давай делать здесь. И получится, во-первых, так же, как у них, а потом будет лучше. Для многих, наверное, открытие, я вот как-то про это не очень задумывался. Какой главный танк на свете? Т-34. А вы в курсе, что танки вообще придумали в Британии, изобрели, построили в Британии? И даже название танк, по-русски это называется другим нерусским словом, цистерна. Его сначала хотели назвать Water Cistern, но это получалось WC, то есть как Water Closet, и так называть не стали. Стали называть Tank. Tank – это тоже емкость для воды. Их так называли в целях секретности. Так вот, их в Англии придумали. И первые танки наши, которые строили, они скопированы с европейских танков. А потом как-то, представляете, получился Т-34. Сначала с пушкой 76 мм, а потом 85. Сломавший ход войны. И что здесь зазорного, что здесь плохого? Тащите все вообще, что к полу не приколочено. Пользуйтесь всем, плюйте на все эти патентные права и прочее. Устал уже говорить. Они $300 миллиардов у нас отжали, закрысили, я бы так сказал. Им дали честно, а они закрысили чужое бабло. А вы тут соблюдаете какие-то... Ой, давайте не будем прокатывать их фильмы в кино. Да идите вы лесом, воруйте вообще все на свете, тащите, что к полу не приколочено. Кстати, могли нагадить, а теперь расхлебывайте. И точно так же с патентами.
6: Кстати.
7: Извините, да.
6: Кстати. У нас же есть территории, которые находятся под санкциями. Крым. Так. Давайте объявим Крым территорией, свободной от патентного права.
7: На давно тему, пора.
6: Давно пора. Более и соответственно, в Крыму можно создавать базы данных любых кино, да, и смотреть любую. Вот ты заходишь на сайт, который крымский, да, и там все кино, какие хочешь, такие есть. Авторские права? Какие авторские права? Вы же санкции объявили.
7: Хотелось бы. Вы 300 же... миллиардов верните для начала, потом поговорим про авторские права.
6: Да?
7: Вот
6: да.
7: Только так. Никаких этих самых... Ой, вы знаете, на нас обидятся, ой, вы знаете, нас накажут. Ну, так нельзя, дорогие друзья.
6: Кого накажут? Уже наказали. Какой смысл?
7: Как это? Да, у советских собственная гордость. И возвращаясь, как там, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вот это вот называется достоинство. Вот так вот вы, это, кому вы тут собрались в физиономию плевать, это недопустимо, и так не будет, и будете уважать. Уважать будете, как в нашем детстве говорили, боишься, значит, уважаешь. Так вот, боишься – это первое условие, а уважение возникает уже из этого. Это нельзя на поводу идти.
6: Это, кстати, один мой товарищ рассказывал, как он в одни молодости, нечаянно, ему было лет 11-10, оказался в чужой... Он как бы городской, но приехал к бабушке с дедушкой. Значит, бабушка с дедушкой приехали к своим там друзьям в соседнюю деревню и с ним. А его, значит, сказали, ну, погуляй пока по улице. Ну, и к нему, значит, тут же подбежали местные ребятишки и ему начистили рожу. Для порядку. Ты чего, пришел на нашу территорию? Если бы он начал плакать, значит, сопли растирать, ну, тогда бы дождался бы бабушка с дедушкой, уехал бы и больше в эту деревню не ходил. Но это был правильный мальчик. По этой причине он подбежал к изгороди, выдрал оттуда кол.
7: Штатите, ну да.
6: И пошел общаться. Ну, общение было, как понятно, веселое. Он говорит, мы после этого мы дружили много-много лет, уже были совсем взрослые, и все было.
7: Видим, нормальный пацан, да.
6: Совершенно верно. Правильный пацан, все понимает. И вот это вот принципиально важная вещь. Что если тебе дают по морде, типа объявляют санкции, ну надо брать дрын из штакетника. И, соответственно, объяснить, что, ребята, так быть не должно. А мы вместо этого себя вели как, ой, вы ввели нам санкции, да, что нам у вас поцеловать, чтобы, может быть, вы объявили, что вы подумаете об отмене некоторых из этих санкций.
7: Ну, это же... Нет, так нельзя. Так нельзя. Приведу пример. Если соперник большой, и ты с ним сделать ничего не можешь... Бери шило и говори ему, что выколешь глаз. И желательно к этому делу сразу приспособиться. Вот все сразу начинают орать, ой-ой-ой, какие у вас какие-то гопнические примеры. Ну, для особо тупых есть библейские рассказы про Давида и Голиафа. Голиаф, вы представляете, что это такое, а Давид – это что-то маленькое. Что сделал Давид? Взял пращу, свинцовую, кусок свинца, Голиаф в лоб, и битва и выиграна, битва представляете?
6: Еще одну историю, да, не могу не рассказать.
7: И это то же самое, что шилом в глаз, да, абсолютно. Да, если у вас нет сил, готовьте шило, да.
6: Еще одну историю. Значит, иду я по улице, на югах. И по улице...
7: Никого не трогаете.
6: Никого не трогаю. Чаще никогда, по возможности, никого не трогаю. Такая довольно здоровая, ну, бездомная собака такая, масластая, но такая, не умирающая от голода. И так она бежит, бежит, бежит. И вдруг метров 20 из кустов на дорогу выходит такая мелкая, облезлая кошка с вот таким котеночком. И собака просто так, потом аккуратно перешла на другую сторону дороги, прошла
7: видимо,
6: это место,
7: знакома, да?
6: А потом вернулась обратно. Почему? Потому что она знает, что кошке-мамашке лучше не подходить. Вот так и тут, да? Что надо объяснять. Да. Ребята, вот этой вот вашей штучки, да, будете наказаны. Вот мы, к сожалению, от этого правила в большой политике очень долго отказывались. Пора возвращаться к заветам предков.
7: Как у Владимира Семеновича было, ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения. Спасибо, Михаил Леонидович.
6: Ну, пассаран.
7: Да, пойдем проводить в жизнь.
6: Обязательно.
7: На сегодня все, дорогие друзья. Слушайте радио «Спутник».
6: Счастливо вам.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. – В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа, в Калининграде час ночи, в Улан-Удэ 7 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Оплата проезда в транспорте через МАКС заработает по всей России с 1 сентября. Пентагон опроверг истощение запасов вооружений. Россияне выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по зимнему плаванию. Подробности далее. Оплата проезда в общественном транспорте через МАКС с 1 сентября станет доступна по всей России, рассказал РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Кира Доросева. По ее словам, билеты можно будет купить заранее, посадка будет проходить быстрее. Также после вступления в силу изменений сократится число расчетов наличными, что позволит чаще избегать спорных ситуаций из разряда «не прошла оплата», «забыл карту» и так далее, добавила она. Сервис, позволяющий расплатиться за проезд в общественном транспорте через мессенджер МАКС, в настоящее время работает в тестовом режиме в Новосибирской области. Для его работы необходимо оформить цифровой ID в МАКСе и привязать его к аккаунту на госуслугах. Затем надо зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона, в котором привязывается способ оплаты и настраивается проездной. На фоне сообщений СМИ о критически низком уровне запасов противоракет у США представитель Пентагона Шон Парнелл заявил РИА Новости, что американские вооруженные силы обладают глубоким арсеналом возможностей для защиты интересов страны в любое время и в любом месте по выбору президента Дональда Трампа. Напомню, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники заявил, что американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об опасно низком количестве боеприпасов у Пентагона. Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на русофобии, заявил посол нашей страны в Дублине Юрий Филатов. Как уточнил дипломат, урегулированием разногласий при одобрении новых санкций занимается страна-председатель Совета ЕС. Посол напомнил, что с 1 июля эти функции перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций. Общее количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе эскалации конфликта с Ираном, возросло до 687, выяснила РИА Новости, проанализировав свежие отчеты Пентагона. В период операции «Эпическая ярость», о завершении которой администрация президента США Дональда Трампа объявила еще 5 мая, пострадали 417 бойцов. Еще 270 человек получили ранения в рамках новой серии операций против Ирана, которая началась 7 июля. Таким образом, общее количество раненых достигло 687. При этом число погибших американских военных пока остается на отметке 18 человек. Российские спортсмены выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде, который проходит в Аргентине, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания. Золотые медали достались россиянам на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, 200 метров брасом. Кубок мира проходит неподалеку от города Эль-Калафате, провинции Санта-Крус, в регионе Голубых озер и Ледников. Туда съехались пловцы со всего мира. Напомню, в прошлом году российская команда на Кубке мира в Аргентине завоевала 38 медалей, из них 24 золотые. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Подчиняем примус.

0: Совершенно международник, ученый, эксперт высшей школы экономики. Извини, Георгий, я все-таки зачитаю. Замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии. Привет.
1: Привет, привет.
0: Привет. Ну, будем говорить про то, что в международке, конечно, происходит, но у меня есть одна интересная задумка, дорогие друзья, которую я на вас хочу сегодня испытать. Мы к этому подойдем в свое время. Начнем с нелюбимого, то есть с того, что сейчас и Дмитрий с Михаилом обсуждали, вот этих злых супостатов, которых мы не любим, и прочее, прочее.
1: Не любим, да.
0: Но тем не менее, почему-то все время к ним возвращаемся. И недавно мы с Георгием, он меня тоже приглашал на свой эфир. Не здесь, не на «Спутнике», ну, в другом медиа. И я там забросил такую мысль, что, в принципе, может быть, нам хватит. Вы знаете, кто слушает эту починку «Примуса» довольно часто, знаете эту старую мою мысль, что, может быть, хватит время рассказывать про этих супостатов, про что ел на завтрак Урсула фон дер Ляйен, любит ли ее Кая Каллас, и что там подумал Трамп и его левая нога. Вот, потому что достаточно. Хотелось бы поговорить о мире настоящем, я бы так это и назвал, настоящий мир, про то, что находится за пределами этого самого золотого миллиарда, за пределами Европы, Америки, вот этого самого коллективного Запада, как мы его называем, потому что, ну знаем ли мы, ну, кроме специалистов, собственно, по Индии, что происходит в Индии? Или знаем ли мы, что происходит в Пакистане, Малайзии, Кении, Никарагуа, Нигерии, Египте, еще где-то? Мы об этом узнаем исключительно, когда туда прилетели американские ракеты и кого-то там убили. Во, неожиданно. И мы почему-то считаем, что там какая-то сплошная дикость. И вот этих вот, как Боррель, Жозеп, помнишь, говорил?
1: Да.
0: Европа, цветущий сад.
1: Да, вокруг, да, джунглей.
0: Вокруг джунглей. Вот, а на самом-то деле жизнь, она в джунглях-то, собственно, и происходит. Только это не джунгли, а это и есть тот самый настоящий мир. Самый настоящий. Но об этом мы поговорим чуть позже. Начнем мы все-таки с, ну, если не с Урсулы, то все-таки с американцев все равно. Меня зацепило, и мы с тобой, Георгий, предварительно даже об этом успели там переброситься двумя словами, история с тем, что у американцев ракеты кончились.
1: Удивительно, правда?
0: Удивительно. А так ли это? Слушайте, или это опять будут нам рассказывать, что это русская пропаганда все врет?
1: Ну, они сами об этом говорят, это, собственно говоря...
0: Вот давай об этом. Где они это сказали, зачем, почему? Почему они в стыдном признались?
1: Ну, вот буквально вчера это было. Корпорация Lockheed Martin торжественно объявила, что совместно с другой корпорацией, Northrop Grumman, они начинают, собственно, активно производить ракеты ПАК-3 для систем Patriot и перехватчики еще для систем THAAD. Что это значит? Они получили деньги, американские ВПК радуются, они на генетическом уровне умеют, в общем, зарабатывать на войнах, на чужих войнах, это у них получается. С этим связан их рост в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И на чужом горе они, собственно говоря, делают деньги. Но проблемы у них существенные. Вот давеча, опять-таки, глава центрального командования, адмирал Купер, который ответственен за очень большую зону там, Ближнего, Среднего Востока, заявил, что предложил такую идею. Давайте мы вообще не будем перехватывать иранские баллистические ракеты. То есть будем просто терпеть. Удивительный был всплеск дискуссии в социальных сетях.
0: Да, может, он таким образом троллил просто?
1: Не-не, это он реально предлагал, говорит, ну, он типа ссылается, говорит, ну, это же иранские баллистические ракеты, они там, у них урон так себе, давайте, у нас противоракет нету, перехватчиков мало, будем терпеть просто. А там же как бы права человека, права военнослужащих и прочее, прочее. Получил он, в общем, очень серьезно, идея была не воспринята, и начали они перехватывают.
0: То есть связано с нехваткой ракет-перехватчиков?
1: Это ключевой вопрос в американской политической жизни, военно-политической жизни. Нехватка. Вот Пентагон у иракских курдов отнял систему Patriot, сами установки и с ракетами, и со всем, и перевел их, наверное, мы не знаем куда, но к союзникам, которые...
0: Ну, залить, скорее всего, куда-то.
1: Да, больше ценятся, и, наверное, которые могут заплатить еще за это. Собственно говоря, вот такая ситуация. По математике это, собственно говоря, никак не бьется. И

0: киевскому режиму они ничего поставить не могут, собственно говоря. Там небо не защищено никак.
1: Ну, собственно, для нас это и есть главное содержание этой новости.
0: Да, это вот у нас просто зачастую говорят, что позитивных новостей нет, но они есть. Они есть.
1: Я единственное, что, Георгий, смотри, есть такая ловушка. В свое время, когда начиналась только история с 2014 года, и европейцы начали рассказывать про то, что вот русские идут, русские угрожают, и давайте мы будем перевооружаться и прочее, а потом после 22-го, когда это все дело подстегнулось особенно, многие наши здесь, в России, эксперты радостно гулили на тему того, что да что они могут. Да какая военная промышленность, европейская или американская, да сколько они будут раскачиваться, да это все ерунда, да у них нет ничего, да у них специалистов нету, заводы демонтированы, станков нету, ничего не происходит. Я как раз считаю, что они пошли на раскачку, и они это военное производство очень быстро восстановят, и радоваться тут с шапками закидывать эти самые заводы военные нам не стоит. Когда мы говорим о том, что у американцев сейчас нехватка патриотов, мне кажется, с учетом того бюджета, который ввалили сейчас в Пентагон, сколько там, 1,5 триллиона?
0: Мы же еще не приняли.
1: Ну, по крайней мере, уже понятно, что то, что принималось до этого, уже беспрецедентно велико. Трамп наш миротворец, Трампушка, который за мир во всем мире, который Нобелевская премия мира, когда наконец-то Трамп обратит внимание.
0: 8 конфликтов, 9 конфликтов.
1: Да все, да, всех помирит, и все решит, и все зайка наш рыжий. Он вваливает, на самом деле, в военно-промышленный комплекс столько, сколько не вваливал ни Буш, ни старший, ни младший, ни Рейган. Ну, понятно, ладно, с учетом там стоимости того доллара и этого доллара, но все равно это абсолютно беспрецедентно.
0: Да, увеличение с началом 21 века, по-моему, в 300% военного бюджета. Сейчас военный бюджет Пентагона примерно 1 триллион, чуть меньше, 900 миллиардов. Трамп запросил 1,5 триллиона. Это увеличение в 50% от нынешней суммы, даже чуть больше. И это означает исторически, что такой запрос всегда был в период мировых войн. 50%. Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда фиксировался такой подъем военного бюджета. Я полагаю, что все-таки бюджет, есть вероятность того, что он не будет принят. Один раз уже демократы заблокировали в Нижней палате. Сейчас идет активное обсуждение, а по сути это торг разных олигархических, аристократических групп в американской элите, кому достанется этот пирог. Я полагаю, что ты прав, будет увеличение, то есть чуть больше 1 триллиона бюджета они получат, 1,5 не получат, но это будет совсем тяжело обосновать с точки зрения социальных программ, которые в США есть, и, собственно, высокой инфляции и прочих существенных проблем, которые имеются. Вот. И сейчас там, собственно говоря, такое золотое время ВПК. И еще и техно-ВПК, вот этих товарищей с Силиконовой долины.
1: Палантиры прочие, да?
0: Палантиры, андурилы, вот это все, вот этот хайп, который вокруг них существует. На самом деле, это часть ВПК классического, они кооптированы классическим ВПК и собственниками вот этого всего бизнеса. Собственность, эти акции передаются по наследству. И Силиконовая долина, вот этот Стэнфорд и прочие вот эти мозги, молодые и не очень, они все работают, но на промышленный, военно-промышленный комплекс. Там даже дискуссия шла, что некоторые лидеры этих компаний, я не хочу их лишний раз называть, они мне очень не близки, это поджигатели войны, собственно говоря. Они, вот он, там один человек выступил, он говорит, нам нужна новая идеология для ИИ и для высоких технологий. Они должны работать на страну, на оборону страны. Потому что вот была такая культура, ты, наверное, знаешь, там вот в Стэнфорде, в Калифорнии эти люди как бы говорили, мы не с государством, мы там творим всякие аппликейшены, приложения, улучшаем жизнь, мы люди мира и прочее. А тут выходит такая инициатива, и давайте все на ВПК, будем все под ВПК. Это опасно, действительно, это опасно с точки зрения таких больших трендов. Что касается европейцев, я с тобой полностью согласен. Европа превращается в один большой военный завод по производству вооружений, которые направлены, ну, исключительно против нас пока.
1: Ну, вопрос в том, что оружие, которое производится в больших количествах, рано или поздно стреляет. Рано или поздно стреляет. Здесь позволь мне, Георгий, быть убежденным пессимистом, что нам стоит готовиться к тому, что на нас идут войной. на нас планируют войну против нас. Я абсолютно убежден в этом.
0: То, что происходит...
1: Потому что адресат не Иран. Иран не в состоянии уничтожить западный мир. Абсолютно точно.
0: Да, это безусловно, да. Здесь спор... Те процессы, которые происходят в Европе, они, собственно говоря, дают основания полагать, что эти люди могут и у себя в голове иметь мысль готовиться с нами к войне. У них большая проблема просто другая есть. Это моб-ресурс все-таки. И главная еще мысль вот в этих всех дискуссиях вокруг ВПК, как избавить процесс, военный процесс от человека. И это исходит из того, что главная проблема у них – это отсутствие человека, мобилизационного ресурса, в Европе в особенности, кем воевать. И там это роботизация и прочее. Но это вопросы будущего, не ближайших десятилетий. В этом тоже есть исследования, которые это все показывают. Поэтому посмотрим, посмотрим. В любом случае, мне кажется, что, учитывая, да, мы всегда привыкли смотреть на противников, потенциальных противников и реальных противников, и в том числе врагов, которые у нас есть в Европе в больших количествах, но зачастую забываем иногда о себе. Мы же тоже готовимся. И готовимся, будь здоров, как?
1: Ну, слушай, мы готовимся к разному несколько, да? Я не стал бы вслед за безумными совершенно людьми там, из какой-нибудь Прибалтики или Польши кричать, что русские идут, что мы собираемся там, на кого-то нападать и так далее. Это, конечно, полная ерунда. Это как раз тот элемент пропаганды против нас. Но мы с тобой какие-то очевидные совершенно вещи сейчас говорим. Еще одна история. Это я постепенно сейчас перехожу, Георгий, к тому, с чего я начинал сегодня наш вечерок. Еще одна история, связанная с Ираном и далее Индией. Ну, произошла очень интересная история. В какой-то момент, где-то недели полторы примерно назад, иранцы ударили по очередному судну, это был, мне кажется, какой-то танкер, который принадлежал саудитам, и при ударе погибло несколько моряков, матросов из Индии, что тут же, так сказать, вызвало со стороны Америки какие-то напоминания, месседжи, так называемые послания, сообщения в адрес Индии, что, вы знаете, вот вы зря покупаете иранскую нефть, а заодно еще у русских, кстати, зря ее покупаете, и, в принципе, вообще покупайте у нас. У нас самая дорогая, но с микробами демократии, поэтому она вот берите у нас.
0: Целебная, да?
1: Да, целебная. И сразу возникла тема новых тарифов там и так далее, а индийцы почему-то стали, понятно, что они не будут это делать, понятно, что индийцы, в отличие от тех же китайцев, которые стоят, так сказать, на своем, индийцы склонны сейчас договариваться, заниматься тем, что пытаться договариваться со всеми, не входя ни с кем в конфликт, находя свою, так сказать, комфортную зону, но тем не менее некое там демонстративное шебуршание в парламенте, как я вычитал в «Hindustan Times», в их основной англоязычной газете, на хинди не читаю, извините, это то, что, а почему мы вообще с американцами это дело обсуждаем? А почему бы нам, собственно, не более, так сказать, независимую позицию по отношению к американцам занять? Вот это очень интересно, потому что сейчас Индия демонстрирует фантастические совершенно вещи какие-то. Я вот вчитался, смотри, начало действовать, например, торговое соглашение между Британией и Индией. Indo-British Foreign Trade Agreement, Indo-UK, как-то так называют его в прессе, по которым 99 буквально процентов наименований товаров, которые идут на британский рынок из Индии, туда теперь в Британию будут поступать практически беспошлинно и, так сказать, безвозбранно. Что тут же дает огромное ускорение индийской промышленности, поскольку это рынок большой. Но и британцы получают то же самое право. Понятно, что британские машины стали полным барахлом, извини, за последние там, пару десятков лет. Но тем не менее, представь себе миллиардный рынок Индии и Британия, которая потеряла рынок Евросоюза, или, по крайней мере, испытывая с ним проблемы, вдруг приобретает огромный индийский рынок. Соответственно, цифры, которые я видел, показывают, что объем торговли Британии с Индией и России с Индией, которые примерно сопоставимы, но имеют разную очень структуру. Да. Мы – это в основном сырье, энергоресурсы, в обратную сторону идет какое-то количество текстиля, там, сельхозпродукции кое-какой, но продукции, там, скажем, там, высоких степеней передела очень немного. А в случае с Британией и Индией это как раз продукция, в которую вложено много труда, услуг, много переделов и прочего, и прочего. И прогноз по росту торговли между Британией и Индией там чуть ли не в 15-20% в год рост. И они в таком случае, если это будет происходить, они нас сделают просто.
0: Ну, прогнозы, да, такие.
1: Я к чему, извини, что, к чему да-да. Я это все. Мы очень много обращаем внимание на наши отношения с Китаем. Угу. Это наш стратегический партнер, друг, брат и все прочее. С Индией мы, наши отношения тоже называются особо привилегированные, стратегические и прочее, прочее. И Нарендра Моди приезжал часто сюда, и у него очень хорошие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Да. Очень добрые, хорошие, так же, как и у Владимира Владимировича Си Цзиньпином абсолютно. Да? Но тем не менее... Не кажется ли тебе, что наши отношения с Индией по-прежнему находятся в тени наших отношений с Китаем?
0: Ну, наверное, да. Я могу с этим согласиться. Наверное, ввиду просто масштаба торгово-экономических отношений, все-таки с Китаем они ну, раз в 5 больше, в 6 раз больше. Китай первая экономика в мире, Индия третья. По паритету покупательной способности. Но если посмотреть за последние 3-4 года, наш товарооборот с Индией вырос, опять-таки, в 5-6 раз. И Индия на сегодняшний день, ну, кроме таких банальных вещей, что каждый десятый человек гражданин Индии там, и прочие вещи, это все замечательно, но Индия – это крупнейший покупатель энергоресурсов. И это страна, которая больше всех других нуждается в нефти, и вообще в целом в энергоресурсах. Это связано с активнейшим развитием этой страны, с такими процессами, как урбанизация, развитие инфраструктурных проектов, логистики и прочее, прочее. Мы же знаем, что Индия – это там, по преимуществу страна до сих пор сельскохозяйственная. Да, там, многие жители живут не в городах, но этот процесс активно идет, процесс активной урбанизации. И все это требует огромного количества энергоресурсов. И есть прогнозы, которые говорят о том, что на ближайшие десятилетия Индия будет оставаться крупнейшим покупателем энергоресурсов. Я думаю, что мы достаточно деловито заняли этот рынок. И я думаю, что здесь нас уже не столкнуть. Также я там видел несколько цифр, связанных с потребностью Индии в нефти. И она постоянно растет. И она ну, очень серьезная. У Китая больше. Раза в 3-4, наверное, потребности в энергоресурсах. Они тоже закрывают эти потребности в кооперации с нами. Но Индия – это особый в этом плане игрок. И на самом деле еще один такой момент. Я просто часто вижу это там всяких враждебных СМИ, что якобы мы там с большой скидкой что-то продаем. Может быть, когда-то, какой-то непродолжительный период времени, это было так. Но сейчас цена совсем не такая низкая.
1: Сейчас рынок продавцов, это называется.
0: Это, во-первых, да. Во-вторых, мы очень деловито продаем. Это все под грифом секретно, цены и прочее, это коммерческая тайна, но я просто убежден, что вполне себе мы нормально экспортируем энергоресурсы и очень неплохо пополняем наш бюджет в этом плане. Что касается обратной стороны, что же мы можем импортировать из Индии? Вот здесь есть проблемы, действительно. Сложно найти вот эти разновидности продукции. Но здесь нужен творческий подход. Нужно, в общем, искать варианты, искать возможности и заниматься этим.
1: Вот я сейчас просто назову. Я понимаю, что я разговариваю с международником, и ты понимаешь, что происходит в Индии, что Индия значит. Но обращаясь к массовой аудитории, мы же на самом деле очень мало знаем про Индию, кроме того, что хинди, руси, пхай-пхай, Болливуд, Гита, Нарендра Моди, что у нас еще, слоны, чай. Да, вот да. Как бы, ну, мало что, да, космическая программа, ядерная бомба недавно появившаяся. Но, тем не менее, вот смотри то, что идет в выигрышных всех этих вот статьях договора с британцами, торгового соглашения индуса с британцами. Алкоголь, автомобили, авиационная техника, электронные компоненты, медицинское оборудование, фарма, текстиль, одежда, драгоценные камни, морепродукты. Британия получает доступ к рынку финансовых и образовательных услуг. Образовательные услуги, они, естественно, лезут. Британцы всегда это делают. Очень активно. Далее, следующая история. Это, знаете, вот из серии «Дорогие радиослушатели, а знали ли вы раньше?» Так вот, когда мы говорим про то, что Индия у нас по-прежнему в большинстве своем аграрная страна, запущена программа с 2021 года «Семиком». Это «Индия Semiconductor Mission», полупроводниковая миссия Индии. С 2021 года, сейчас уже с прошлого, с 2025-го, «Семикон 2.0». Инвестиции, которые вкладываются, по 15-16 миллиардов долларов в год вкладывает правительство Индии в производство полупроводников, чипов и так далее. При этом они говорят, что их стремление – это начать производство чипов с размерностью до меньше, чем 28 нанометров. У нас сейчас в основном это 90, на минуточку. Основные наши производства там – Ангстрем, это там и так далее, это 90, насколько я читал, 28. При этом к 30-му, нет, вру, с 35-му, если не ошибаюсь, году, Индия говорит, что они хотят занять в цепочках производительных полупроводников 70% рынка. То есть они говорят сейчас, заявляют о том, что они собираются сделать китайцев и Тайвань. Мы напоминаем, что Тайвань – это часть Китая, да, все правильно. Никто не забыл. То есть амбиция безумная совершенно. Более того, я прочитал, что в этой аграрной стране рынок полупроводников, включая и чипы, и компоненты микрорадиоэлектроники и так далее, все эти переключатели там и прочее, прочее, порядка 60 с лишним миллиардов долларов в год. Объем этого рынка. Объем рынка этого у нас, знаешь, какой? Ну, порядка 8-9.
0: Да.
1: Вот это вот аграрная страна.
0: Ну, а что плохого? Ну,
1: это вот... прекрасно. Это я просто к тому, что давайте следить за тем, что происходит в мире большого, в мире глобального большинства, настоящем мире глобального юга там, и так далее, и так далее.
0: Нет, я к тому...
1: Индия планирует, кстати, сейчас пилотируемый корабль запускать. Они с манекеном сейчас его, с роботом запустят.
0: Да, я видел, да.
1: Уже до конца этого года, да, как они сказали. А в следующем году, соответственно, да, соответственно, с человеком.
0: Тут два момента, которые я могу отреагировать. Кажется, что вот... активизация отношений с британцами может как-то сыграть нам не на руку. То есть индусы от нас отойдут и прочее, прочее. Ты к этому?
1: Нет, безусловно, нет. Я к тому, что учиться надо на этом. Учиться надо на этом. У нас есть торговые соглашения с Индией, они, может быть, не настолько системны, но, тем не менее, учиться. Вернемся

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Добрый вечер. Продолжаем разговор с Георгием Асатряном, блистательным международником, ученым, экспертом Высшей школы экономики и замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии этой самой Высшей школы экономики. Обсуждали и начали обсуждать. Я думаю, что эта история будет регулярной. Настоящий мир, большой и удивительный, который не вписывается в Европу и Америку, о которой мы просто в этой части практически не говорим. Отстрелялись с самого начала про ракеты, вспомнив американский бюджет, но больше не возвращаемся, я думаю, что нет. Я думаю, что о большом настоящем мире мы будем с вами, дорогие радиослушатели, говорить и далее в следующих программах. В связи с этим у меня, дорогие друзья, к вам вопрос. А вот напишите мне в ваши комментарии, о какой стране, о каком регионе мира, за исключением, повторю, вот этот самый мир золотого миллиарда, за исключением, говорим про настоящий мир, о какой стране или регионе вы хотели бы услышать в дальнейшем в нашей с вами починке примуса, там, через неделю или когда бы то ни было. Обещаю подумать. И, кстати, если вы еще и скажете, а почему об этом, это было бы особенно интересно. Итак, Георгий, продолжаем. Вот это торговое отношение Индии с Британией, к которому мы всегда ревниво относимся, тем более, что Британия с Индией имеет давнюю историю отношений, не всегда счастливых, скажем так, колониальных вполне. Она нас тревожит или не тревожит?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, я даже вижу какие-то, знаешь, исторические параллели с тем, как несколько десятилетий назад Запад, в особенности Соединенные Штаты Америки, активнейшим образом тянули за уши Китай. Mm-hmm. Ну, тянули десятилетия, Китай вырос, стал крепким, и сейчас мы видим, что там никакой дружбы в засос нету от слова совсем. А есть, наоборот, противостояние, конкуренция и так далее и тому подобное. Здесь, я думаю, ситуация... Я даже не думаю, я вот так убежден, и, знаешь, у меня даже такое спокойствие на сердце. Во-первых, отношения британцев и Индии – это отдельная история. Индия была колонией, как мы все прекрасно знаем. И этот комплекс у индийских элит и у населения в целом, он силен и он сохранился по сей день. Поэтому там есть границы того, насколько эти две страны и два общества могут сблизиться.
1: Они ну, нормально есть. При этом, извини, что я перебиваю, нормально, например, в играх Содружества британского, в сквош и крикет, отлично индийская сборная играет. И отправляют своих детей учиться отлично, с большим удовольствием в британские университеты.
2: Да, пожалуйста, к нам тоже отправляют. У нас, знаешь, сколько индийских студентов. А крикет, по-моему, это вообще первая игра в Индии. Да. По-моему, они чемпионы мира, да, сейчас?
1: Ну, явно, что многократно.
2: Да, нет, если мы говорим о политических отношениях и говорим с той точки зрения, что может ли теоретическое какое-то сближение отношений экономическое британцев, наших, мягко говоря, противников, как-то оттолкнуть от нас Дели, я думаю, что в этом нет никаких возможностей. Потому что, ну давай еще скажем такую вещь, что все-таки Индия на сегодняшний день это страна в хорошем смысле слова, где есть такой рост национального самосознания. Я бы не сказал национализма, но даже можно употребить и этот термин национализма в позитивном ключе.
1: Не нацизма, не шовинизма,
2: ни в коем национализма случае, именно. Да. Национализма с той точки зрения, что это фактор идентичности, что это фактор гордости за рост, за успехи в экономике, в социалке, там, в спорте, в науке и прочее, и прочее. И мы имеем дело с премьер-министром Индии Моди, который в блистательных отношениях с нашим президентом. И там вот смотришь эти фотографии, ты понимаешь, насколько там все глубоко.
1: Ну, да? Тепло, да.
2: И это фактически получается, это первый лидер независимой новой Индии. Потому что все предыдущие лидеры, по большому счету, были колониальными или постколониальными, если угодно, лидерами. То есть они существенную часть своей жизни провели вот в этот период.
1: В том контексте, да.
2: Да-да, в той да, атмосфере, в социальной действительности и прочее, прочее. А здесь мы видим человека весьма национально ориентированного. Ты знаешь, да, в одно время ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. То есть он считался таким националистом, жестким националистом. И до того, как стать премьер-министром Индии, по-моему, он лет то ли 12, то ли 15 правил своим штатом Гуджарат, который самый активно развивающийся с точки зрения бизнеса и экономики штат. Это такой купец, да, собственно говоря, активный двигатель частного бизнеса. В кооперации, в теснейшей кооперации с государством. Это тоже очень важно понять. Также вот по поводу нашего сотрудничества, БРАМОС, ты прекрасно знаешь про эти крылатые ракеты. И сейчас они, судя по открытым источникам в мировой прессе, очень активно идут на экспорт, или есть планы на это, есть интерес. И не кого-нибудь, а стран, богатых стран Персидского залива, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов. Все понимаем, с чем это связано. И, собственно говоря, большой интерес к этим системам, а они являются результатом производства интеллектуального и технического ума России и Индии, собственно говоря. Поэтому такие существенные, щепетильные такие области, они, в общем, говорят о многом. Ну и, в конце концов, по экспертной линии приходилось общаться с индийскими учеными. Я по своему опыту могу сказать, что я всегда чувствовал очень теплое отношение к России и к Советскому Союзу. И вот эта память о том, что Советский Союз делал для Индии, она очень крепка, на самом деле, в индийском обществе. И нынешние элиты, как я понимаю, я тоже не специалист по Индии, я международник и немножко другим регионом тоже занимаюсь. Я вижу, что политические элиты Индии, они сохраняют и очень щепетильно к этому относятся. То есть просто бытовой такой, не любовь, а позитивное отношение.
3: Симпатия,
2: да, отлично. Симпатия, она вот на стороне России. Даже иногда кажется, что это как-то, ну, иррационально, то есть можно было выбрать какую-то другую торговую позицию, да нет, вот, собственно говоря.
3: Я просто как иллюстрация того, что ты говоришь, из моего не очень давнего прошлого в Россотрудничестве хотел бы вспомнить, насколько много студентов из Индии хочет учиться в России. Какой бешеный конкурс на медицинские специальности.
2: На медицинские, да, именно.
3: Бешеный абсолютно. Причем это очень характерная история именно для Индии, потому что, ну, во-первых, сильная медицинская традиция, своя собственная традиционная национальная медицинская школа, которая известна как и аюрведа, и прочее, которая отлично сочетается с современными медицинскими технологиями, огромный голод до знаний у молодых людей, плюс история с тем, что ты стал доктором, это фантастическая совершенно социальная лестница. Здесь это мы сейчас немножко про новости из Индии вспомним сразу, и сразу параллели некоторые можно провести и с тем, что происходит у нас. В мае были скандальные ситуации со сдачей их индийского местного ЕГЭ. Особенно это был тест, который назывался NEET, National Eligibility Entrance Test. НИИТ сдают дети, которые идут поступать именно в медицинские вузы. То есть это самое топовое, востребованное из всего, что только можно, история. Так вот, скандал был связан с тем, что были утечки заданий. Как вот ровно то самое, с чем борются у нас ЕГЭ, когда сдают каждый год, когда какие-то левые люди пытаются через разные там каналы и прочее вбрасывать, что переведите нам столько-то денег, мы вам дадим задание. Его только что написали на Камчатке, сейчас вот как раз у нас в Воронеже сейчас будут писать, поэтому вы будете знать заранее. Какие-то центры по подготовке к экзаменам барыжили этими самыми заданиями. В общем, скандал был знатный. Что сделало правительство? Правительство, когда вся эта история всплыла, тупо взяло и отменило 2 миллиона результатов этих экзаменов.
2: Да ладно?
3: Да, просто обнулили их.
2: По всей стране, да?
3: Да, 2 миллиона примерно, которые там вызывали какие-то сомнения, не особо разбираясь тем, левое это было задание, не левое, как оно получило. Не получилось, в общем, полная уравниловка. Просто бросили такую большую ядерную бомбу на все это, да, сразу. Что вызвало не успокоение, а еще большую ярость и так далее. Причем дальше история была такая. Студенты, молодежь, а еще раз повторю, голод до образования огромный, плюс к тому довольно высокий уровень безработицы среди молодого населения, потому что молодого населения просто много. И хочется жить и работать, вот работы меньше гораздо. Начались выступления. Причем какие-то отчаявшиеся студенты, там, вплоть до того, что совершали плохое с собой, там, суицид, какие-то истории были, ну, жуткие совершенно. И вот это вот столкновение с молодняком, первая реакция властей была какая? Да вы что вообще, вы что творите? Вы кто вообще? Вы кто? Вышел председатель Верховного суда, Сурьякант его зовут, 16 мая объявил, что вот эти вот молодняк, вот этот, который бегает здесь, что-то требует, это ну как тараканы, бессмысленные блогеры какие-то, как тараканы. После чего один из вот этих замечательных блогеров, по странному совпадению учившийся до этого в Бостоне, отложил в сторону игровую приставку, с которой он сидел, и сказал: «А, тараканы? Отлично, мы делаем тараканью партию». И они сделали тараканью партию, самую настоящую, они так ее и назвали, по-английски таракан «Cockroach». Причем они сделали и обыграли название правящей партии на Нарендры Моди, Бхарата Джаната Парти, они назвали «Cockroach Джаната Парти». При этом собрали такое количество подписчиков в соцсетях, которые там раза в 5, кажется, больше, чем у официальной правящей партии. Совсем недавно пытались вывести огромную толпу народу на улицы в Дели, идти к парламенту, их там траванули нормально газом из бронзбойтов, пополивали, какое-то количество было там пострадавших прочее, прочее. Но вот история. Насколько не просто, а умно поступило руководство. Моди признал, что были ошибки. Он сказал, что да, экзамен этот несовершенен, и, в принципе, система отбора несовершенна. Уволил министра образования, а для правительства Моди, которое существует там стабильно, там, с 18-го, что ли, года вообще никто практически не менялся, проститься с одним из членов, это, ну, как бы это прям вот событие, это поступок. Уволен был министр образования, студенты сначала это требовали, им отказывали, но тем не менее этим все закончилось. Создали государственную комиссию, которая будет менять, реформировать вот эту систему сдачи этого самого ЕГЭ, их, чтобы не было утечек. Провели через парламент законопроект, который ужесточал ответственность за утечки. И, в общем-то, вот этот вот парень, который отложил в сторону игровую приставку, как же его, я даже выписал, как его, Абхиджит Дипке его зовут.
2: Был приглашен замечательный чувак. Правительство?
3: Нет, он не был приглашен, он сказал, что мы победили, все замечательно, мы добились, чего нам надо было. Иллюстраций несколько, и науки для нас. Во-первых, везде существует тема с экзаменами, которые так или менее на национальном уровне определяют, кто идет. Мы видим огромную тягу молодежи к образованию, а это хороший признак. Мы видим социальный лифт, которого не хватает, которого хотят молодые люди, и он им предоставлен. А если что-то блокируется, то это все дело исправляется. И мы видим, на самом деле, вполне разумное руководство страной, которое реагирует на это. Да, да, безусловно, безусловно.
2: Ну, во-первых, спасибо тебе, потому что я получил, действительно, откровенно говоря, удовольствие от этой истории. И мне бы хотелось таких историй больше.
3: Вот, их будет у нас.
2: И больше именно вот о Востоке, об Азии, о Среднем Востоке, об Африке, почему бы и нет. Это действительно интересно. Это интересно. Потому что, честно говоря, острочертело слушать там про то, что там Трамп написал, потом, что СМС Белого дома.
3: Извини, ты написал книжку про Трампа, ты не должен жаловаться на эту тему вообще.
2: Ну, это же не значит, что мне это не надоело, да, правильно?
3: Ты писал с отвращением, я понял.
2: Да нет, я на самом деле, ну, страны и общество – это разные вещи. Политика этих стран – это тоже разные вещи. Общество и интересные тоже есть, и на Западе в том числе. Что касается вообще всей этой истории, она мне напоминает то, что мы имеем дело с очень живым обществом.
3: Абсолютно. Динамичным. Живым, растущим, современным.
2: И помимо всех этих цифр многочисленных, которые мы с тобой здесь озвучивали, по-моему, Индия очень молодая страна, в отличие от Китая, кстати. И там в течение ближайших там, 10-20 лет демографы считают и говорят о том, что Индия будет, ну, некоторые даже говорят, что это будет большой проблемой для Индии с точки зрения политической стабильности, социальной стабильности и прочее, и прочее. Потому что очень много молодых, амбициозных людей, которым что-то нужно. и так далее и тому подобное. Действительно, большое количество индийских студентов во многих университетах России и интерес к техническим наукам. И то, что я видел, с кем я общался, вот, со студентами, они все считают, что Россия один из лидеров в медицине и в технических науках. И с удовольствием едут сюда. С удовольствием едут, общаются. И все-таки на Запад, вот эту Британию, британские вузы и прочее, наверное, едут люди, ну, совсем на другого социального статуса. Совершенно другого социального статуса.
3: Да по-разному.
2: Там, ну, все-таки очень дорого, согласись.
3: Ну, слушай, да по-разному. Тем более, что и британские, и американские университеты, они склонны... Я считаю, что, конечно, это способ утечки мозгов и политического влияния. Давать грантовую стипендиальную поддержку для наиболее умненьких.
2: Да, но количество какое-то может быть. Это же все-таки капля в море, ну, согласись.
3: Не знаю. Мне было бы интересно посмотреть... цифры, какую-то статистику по количеству иностранных студентов из Индии, которые обучаются в Британии, грубо говоря, там, в Штатах, в Европе, и те, которые едут учиться к нам. Это было бы интересно. Я подозреваю, что пока что не в нашу пользу. Я помню примерные цифры тех, кто едет по квоте правительства учиться, по квоте, который набирает Россотрудничество. Mm-hmm. Она невеликая, там несколько сотен человек.
2: Но... Это точно, на Запад едут больше,
3: да, это 100%. Но там едет какое-то количество студентов, которые платят деньги за это. Поэтому, кстати, это вот хороший аргумент в пользу экспорта нашего образования, потому что его покупают, слава богу. Там та же самая, извини меня, Сеченовка, например, наша, московский первый мед.
2: Да.
3: Это фантастическая совершенно машина по самому высокотехнологичному образованию медицинскому. Это блестящее совершенно. Более того, по востребованности ничуть не хуже, чем топовые американские вузы, где медицинские специальности есть. Более того, это, кстати, сказалось в том числе и на цене, правда, да, образование, которое получают по коммерческой линии ребята из-за границы в Сеченовке, что это тоже дорого и тоже кусается, но, с другой стороны, это один из, может быть, не самых прямых, но показателей качества этого образования, что люди готовы платить деньги за это. И слава богу. Я вернусь обратно к истории с вот этим треугольником России, Индии и Китай. А, не вернусь, я об этом и не говорил. Ведь история с БРИКС, когда начиналась, она выросла из этого треугольника. Россия, Индия и Китай. БРИК. РИК изначально. Потом уже БРИК, потом БРИКС с Южной Африкой. Вот вернусь я к той мысли, что очень важно, чтобы мы вернули... равнобедренность этого треугольника, равносторонность этого треугольника. Потому что сейчас, конечно, не в обиду нашим китайским братьям, но фокус у нас все-таки так или иначе на Китае гораздо. И это одна из причин, которую эксперты называют, почему индийцы очень осторожно относятся к подобным целям, хотя БРИКС сейчас будет вот-вот в Бангладеш, если не ошибаюсь,
2: да, другой, да?
3: И индийцы собираются туда тоже ехать, и все замечательно, и все будет, и произойдет. Им по-прежнему они поддерживают эту идею этого очень неформального объединения, в котором нету, собственно, каких-то правительств, управляющих структур там и прочего, в отличие от прочих организаций, куда входят страны вот этого самого золотого миллиарда. Вот некая ревность, не ревность, но некая осторожность со стороны Дели к этим объединениям, где присутствует Китай, некая осторожность к российской позиции, очень, так сказать, союзнической в хорошем смысле в отношении Китая. Ну вот как бы, а как же мы, а как же Дели, а как же наши интересы? И присутствующие там и территориальные споры, и экономическая конкуренция.
2: Ну, давай я напомню, кто был автором концепции РИК. Евгений Максимович Примаков.
3: Я не поэтому вспомнил.
2: И
3: ну, ладно.
2: На самом деле, нет, я сейчас объясню очень коротко. На самом деле многие люди не верили, что эта концепция может быть реализована. А на мой взгляд, она реализована. Потому что буквально несколько лет назад мы видели очень такие активные, теплые отношения. Ну, не теплые, рабочие отношения между Индией и Китаем. Встречи на высшем уровне и прочее, и прочее. И тогда многие удивлялись. Ведь есть такая естественная конкуренция между двумя гигантами Азии. Но вот эта вот естественная конкуренция между двумя гигантами Азии, оно может быть, и оно и будет, и оно никуда не денется, и эти страны будут конкурировать, хотя торговый оборот между этими странами превысил оборот между, между Индией и Соединенными Штатами Америки.
3: Да, это да, основной торговый партнер, это Китай, конечно.
2: Это важнейший, и недавно это случилось. Угу. И это один из важнейших пунктов, который идет в пользу вот этой концепции РИК. Но почему это произойдет и почему сближение позиций Индии и Китая, переформатирование этих отношений в рабочий формат, хотя и, возможно, ну, с такими серьезным конфликтным потенциалом, оно возможно именно из-за позиции Запада, глобалистского Запада, который пытается по-прежнему диктовать этим странам, что делать. Ну, посмотри хотя бы на санкции из ада, этого террориста и экстремиста Грэма, который запрещает таким великим и выдающимся и растущим странам, как Индия и Китай, покупать российскую нефть. Запрещает. И, собственно говоря, напрашивается вопрос, а откуда они будут ее брать? Дело в том, что такие экономики, как Индия и Китай, Индия вообще в последние годы, и после 2022 года растет 6-8%. Кстати, Бангладеш даже активнее, быстрее растет.
3: Ну, там есть эффект низкого старта, правда, в Бангладеш. Ну, хорошо.
2: Да-да.
3: Хотя по населению страна больше нас уже, да.
2: Такие страны с такой структурой социальной, экономической, инфраструктуры и так далее, они просто не могут отказаться от нефти, это невозможно. Потребности Китая в нефти там почти 20 миллионов баррелей в сутки. Но у Индии около 6, и это все растет.
3: Они пытаются, да, и свое какую-то там добычу тоже начинать. Та же самая Индия недавно начала обсуждать проект разработки шельфа. Более того, в Индии сейчас начали уже реализовывать, насколько я понимаю, проект по строительству солнечной морской электростанции. То есть, чтобы не занимать, так сказать, пространство на Земле, вынести эти батареи солнечные в море и там их расположить на, видимо, каких-то плавающих платформах. Интересная история. Я получил тут несколько от вас, дорогие друзья, предложений по поводу того, о чем рассказать. Вот, например, Лаос, Никарагуа, Малайзия. Почему? Потому что эти страны не отворачивались от России при любом нашем поведении. Согласен. Интересно. Следующее предложение. Хочется поговорить про Кубу. Как они умудряются существовать в таких условиях жесточайшей блокады? Это Людмила из Крылатского пишет. Принимается. У меня еще один есть вариант. Я жду одного гостя, предварительно договорился. Посмотрим, получится или нет. Ну, не буду называть, чтобы, а вдруг что-то там провалится. Может быть, поговорить про Китай и Тибет.
2: Вау.
3: Не просто про Китай, а про Тибет.
2: А можно прийти послушать?
3: Можно и прийти послушать, и поучаствовать, и включить радиоприемник на частоте 91,2 в Москве и послушать. Потому что Тибет и Китай – это история очень драматическая. С китайским контролем над Тибетом, который опротестовывается частью тибетской духовной в основном элиты. Помним, что Далай-лама бегает где-то до сих пор, его обратно туда не пускают, ибо нефиг. Плюс тому еще какие-то исторические есть реминисценции наши, старые. Был же великий барон Унгерн, который был абсолютный кровопийца, садист и маньяк полный совершенно, который в какой-то момент посчитал себя воплощением Будды и мечтал, так сказать, воцариться в Тибете, насколько я помню, книгу Юзефовича. То есть есть потрясающая история, поэтому вот я сейчас думаю, честно говоря, про Тибет, но то, что вы написали, дорогие друзья, Лаос, Никарагуа, Малайзия, Куба, принимается. Если будет что-то еще, пишите еще. Тебе бы чего хотелось послушать?
2: Ну, да все, что ты сказал, собственно, это все очень интересно. Ну, в особенности, ну, даже не знаю, ну, давай какой-нибудь Афганистан, интересно.
3: Во, Афганистан. Афганистан, я даже знаю, кого приглашу. Есть такой эксперт, Георгий Сатрян, может быть, ты знаком с ним, он, я думаю, что придет.
2: Да, ну, с афганцами можно я сразу приду?
3: Можно и с афганцами, кстати, отлично, кстати, да, если возьмешь с собой каких-нибудь замечательных ребят вот этих в тюрбанах, я буду
2: рад. Знаешь, сколько у нас туристов туда ездит?
3: Не знаю, уже узнаю в следующий раз, потому что мы уходим на новости. Спасибо большое, отлично посидели. Спасибо.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми ничего не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй Древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья и Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Новосибирске 7 утра, в Анадыре полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Поручение президента России по созданию дноуглубительного флота выполнят в течение недели. Стали известны самые популярные направления у абитуриентов российских вузов этого года. Изменений в проведении ЕГЭ в России в ближайшие годы не ожидается. Подробности далее. Поручение президента России Владимира Путина по созданию дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути будет выполнено в течение недели, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Во вторник в Доме правительства он провел совещание по данному вопросу. По его словам, за последние 6 лет госкорпорацией «Росатом» выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабета и проработан вариант создания собственных подобных морских сил. Как уточнили в пресс-службе, первый этап предусматривает приобретение судов для выполнения работ в короткий навигационный период. Напомню, Путин дал поручение правительству России совместно с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «Новатэк» рассмотреть вопрос приобретения флота для проведения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути. Утвержденный перечень по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля. Направления «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика» стали самыми востребованными у абитуриентов в этом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российские вузы. Как отмечает издание, при выборе профессии российские школьники все чаще ориентируются не только на IT, но и на инженерно-технические направления с сильной математической базой. По словам проректора по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергея Чернова, заметный рост числа поступающих на специальности, связанные с физикой, говорит о формировании устойчивого интереса к фундаментальной науке как основе для будущих технологических разработок. Серьезных изменений в модели проведения единого государственного экзамена в ближайшие 2 года не ожидается, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Каждый год анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания, уточнил он. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме и без серьезных сбоев. Россиян в этом году ждут еще 2 короткие рабочие недели – в ноябре и декабре, сообщил РИА Новости доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она уточнила, что сокращенная рабочая неделя будет в ноябре в честь Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. По словам эксперта, вторая короткая рабочая неделя ожидается в декабре и продлится всего 3 дня – с 28 по 30 число. Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского на заседании городской думы, сообщает администрация городского округа. Новый глава города стал 8-м за последние 15 лет. Воровский вступил в должность временно исполняющего полномочия главы города 7 апреля, после того, как прежний мэр Евгений Беляев покинул свой пост. В июле губернатор Камчатского края выдвинул кандидатуру Воровского на пост мэра наряду с еще одним претендентом. В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, одного из самых активных вулканов Центральной Америки, сообщает Национальный институт сейсмологии. Из находящихся поблизости деревень Эль-Парвенир и Лас-Лахитас эвакуировали около 250 человек. В июне 2018 года в результате извержения Фуэго погибли 190 местных жителей. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы как обычно можете. По мессенджерам, Макси, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня политического консультанта Олесю Анатольевну Чуйко по делу о том, что делает общество цельным. Символы, традиции –